зрячий в мягких ботинках и бесшумных одеждах, попавший в город слепых. Я испытывал дикое желание пугать людей, хлопать их по плечу, сбивать с них шляпы и вообще упиваться необычайными преимуществами своего

воздух. Но тут какой-то болван-извозчик, стоявший у дверей трактира, быстро подбежал к нам и схватил меня за ухо. Боль мучительная. Я выпустил из рук корзину, корзина с треском упала на извозчика. Крики, топот ног вокруг меня, люди выскакивали из лавок, экипажи останавливались, и только тут я сообразил, что наделал. Проклиная свое безумие, я прислонился к окну лавки и стал осторожно выбираться изо всей этой сумятицы. Еще минута, меня втянули бы в толпу, и мое присутствие было бы, наверное, открыто. Я столкнул с дороги мальчишку из мясной лавки. К счастью, он не обернулся и не заметил, что его толкнуло ничто, и скрылся за извозчичью пролетку. Как потом уладилась вся эта история, я не знаю. Я прямо перебежал улицу, к счастью, было мало народу. Весь охваченный страхом, как бы меня не открыли, страхом, который внушил мне только что разыгравшийся инцидент, я шел, почти не замечая дороги, и попал на Оксфорд-стрит, которая в это время запружена народом. Я попытался попасть в поток людей, но толпа была слишком густа, и через минуту мне стали наступать на ноги. Пришлось пойти по мостовой, хотя неровности ее причиняли боль моим ногам. Но не прошло и минуты, как оглобли ехавшего мимо извозчика мне угодило прямо под лопатку, напомнив мне, что я уже и раньше получил сильный удар. Кое-как я выбрался с дороги экипажа, конвульсивным движением избег столкновения с какой-то ручной тележкой и очутился позади пролетки. Счастливая мысль спасла меня. Я шел следом за пролеткой, медленно подвигавшейся вперед, не отставая от нее ни на шаг. Характер, который приняло мое приключение, начал пугать и удивлять меня, и я дрожал не только от холода, но и от страха. Был светлый январский день, я был совершенно голый, а тонкий слой грязи на мостовой почти замерз. Как это не кажется мне теперь глупым, но тогда я не сообразил, что, прозрачный или нет, я все же подвержен действию холода и всем последствиям этого. Но тут мне пришла в голову блестящая мысль. Я забежал вперед и сел в пролетку. Дрожа от холода, испуганный, с первыми симптомами насморка, с синяками на спине, все более и более дававшими себя чувствовать, ехал я медленно по Оксфорд-стрит и Тоттенхэм-Корт-Роуд. Настроение мое совершенно не походило на то, с каким я 10 минут тому назад вышел из дому. «Вот она!» Невидимость-то. Теперь я был занят одной мыслью. Как бы выбраться из этого скверного положения? Мы протащились мимо Мьюди. В это время какая-то высокая женщина с 5 или 6 книгами в желтых обложках позвала моего извозчика. И я едва успел выскочить из пролетки, чуть не попав при этом под трамвайный вагон. Я пошел по дороге к Блэмсбери-скверу, намереваясь повернуть за музеем к северу, чтобы таким образом добраться до малолюдных кварталов. От холода я прямо окоченел, и странность моего положения так подействовала на мои нервы, что на бегу все время я всхлипывал. На западном углу сквера из конторы фармацевтического общества выбежала маленькая белая собачка и, обнюхивая землю, побежала прямо на меня. Раньше мне никогда не приходило в голову, что для собаки нос то же, что для человека глаз. Собаки чуют нюхом присутствие человека, подобно тому, как люди видят глазами. Собака стала лаять и прыгать вокруг меня, показывая, как мне казалось, слишком ясно, что она чувствует мое присутствие. Я пересек Грейт Рассель-стрит, все время оглядываясь через плечо, и некоторое время шел по Монтегю-стрит, сам не соображая хорошенько, куда и зачем я иду. Вдруг до меня донеслись звуки музыки, и, взглянув вверх по улице, я заметил большую толпу, вышедшую из Рассел-сквера. Впереди толпы двигались красные куртки и знамя армии спасения. Я не мог рассчитывать пробраться незаметно сквозь такую толпу, а идти назад было страшно. Я наскоро принял решение. Быстро взбежал по ступеням какого-то белого дома против решетки музея и стал ждать, пока пройдет толпа.
К счастью, собак

0: услыхав музыку, перестала лаять, постояла некоторое время в нерешительности и затем, поджав хвост, побежала обратно в Блэмсбери-сквер. Толпа приближалась, распевая во все горло с бессознательной иронией гимн «Когда мы узрим его лик». Время, пока толпа проходила мимо меня, показалось мне бесконечным. Бум-бум-бум гремел барабан резко, с дрожащим резонансом. Я не сразу заметил, как два мальчугана остановились у решетки возле меня. «Посмотрите-ка», — сказал один. «Что смотреть?» — спросил другой. «Да вот, следы ног. Кто-то прошел босой. Видно, по грязи ходил». Я поглядел вниз и увидел, что мальчишки, выпучив глаза, разглядывают грязные следы, оставленные мною на недавно выбеленных ступеньках. Прохожие немилосердно толкали мальчишек, но их чертово любопытство было возбуждено, они не уходили. Бум-бум-бум, когда бум, узрим мы бум его, лик бум-бум. «Ей-богу, кто-то вошел по этим ступенькам босиком», — сказал один. «И он не пошел обратно», — продолжал он. «И из ноги его шла кровь». Главная масса толпы уже прошла. «Посмотри-ка сюда, Тед!» — воскликнул младший из сыщиков тоном самого крайнего изумления и указал прямо на мои ноги. Я взглянул вниз и сразу заметил смутные очертания своих ног, обрисованные комьями грязи. На минуту я остолбенел. «Черт возьми! Вот странно-то!» — воскликнул старший. «Странная грязь! Точно привидение ноги, не правда ли?» После некоторого колебания он пододвинулся ко мне поближе и протянул руку. Подошел какой-то человек посмотреть, что это там такое ловит мальчишка. Потом к ним присоединилась девушка. Еще минута, и мальчишка коснулся бы меня. Тут я сообразил, как мне поступить. Шагнул вперед, причем мальчишка с криком отскочил назад и быстрым движением перескочил через ограду в крытое крылечко соседнего дома. Но младший мальчишка уловил мое движение, и прежде чем я успел спуститься со ступенек на мостовую, он оправился от своего минутного замешательства и стал кричать, что ноги перескочили через стену. Все бросились туда и увидели, как на нижней ступени и на мостовой с быстротой молнии появились новые следы ног. «В чем дело?» — спросил кто-то. «Ноги, глядите, ноги бегут!» Весь народ на улице, кроме моих трех преследователей, шел за армией спасения, и этот поток задерживал не только меня, но и их. Со всех сторон сыпались вопросы и раздавались возгласы изумления. Сбивши с ног какого-то молодого парня, я пустился бежать вокруг Рассел-сквера. А 6-7 зевак гнались за мной по следам. Если бы у них было время обернуться и рассказать остальным, в чем дело, то, конечно, и вся толпа кинулась бы за мной. Дважды я обогнул углы, трижды переходил через улицу и возвращался назад той же дорогой. В это время ноги мои стали гореть, высохли и уже не оставляли мокрых следов. Наконец я улучил свободную минуту, начисто вытер ноги руками и таким образом окончательно скрылся. Последнее, что мне запомнилось из погони, это маленькая группа, так человек в 12, в безграничном недоумении исследовавших медленно высыхавший отпечаток ноги в Тависток-сквере, отпечаток столь же одинокий и необъяснимый, как пустынный остров, открытый Робинзоном Крузо. Эта беготня до некоторой степени согрела меня, и я продолжал свой путь через сеть малолюдных улочек и переулков в более бодром настроении. Спина моя закоченела и сильно болела. Под ухом ныла шея от пальцев извозчика, а кожа была расцарапана его когтями. В ногах я чувствовал страшную усталость. Кроме того, одна была порезана, и я прихрамывал. Ко мне приближался какой-то слепой, но я вовремя заметил его и быстро убежал, опасаясь тонкости его чутья. Раз или два у меня произошли случайные столкновения с прохожими, и я заставлял людей останавливаться в недоумении перед неизвестно откуда раздававшимися ругательствами. Затем на лицо мне стало падать что-то мягкое, и скоро весь сквер покрылся тонким слоем медленно падавших хлопьев снега. Я простудился. Приходилось время от времени чихать. А каждая собака со своей острой мордой, которая попадалась мне на пути, внушала мне ужас. Тут я заметил толпу взрослых и мальчиков с криком куда-то бежавших. Где-то был пожар. Они бежали по направлению к моей прежней квартире. Оглянувшись назад, я заметил густое облако черного дыма над крышами и телефонной проволокой. Не было сомнения, что это горит моя квартира. Все мои платья, аппараты, все мое имущество осталось там, за исключением, конечно, чековой книжки и трех томов заметок, которые ждали меня на Грейт Портленд Стрит. Все горело. Я сжег свои корабли, и настолько бесповоротно едва ли это кто до сих пор делал. Вся местность пылала. Невидимка замолчал и задумался. Кэмп возбужденно посмотрел в окно. «Ладно», — сказал он, — «продолжайте».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
0: Глава 22. В универсальном магазине. Итак, в январе прошлого года, в метель, а ведь если бы снег покрыл меня, то я стал бы видим, усталый, простуженный, с болью во всем теле, невыразимо несчастный и все еще лишь наполовину убежденный в своей невидимости, начал я эту новую жизнь, на которую сам себя обрек. У меня не было пристанища, не было никаких средств, не было ни одного человека в целом мире, которому я мог бы довериться. Раскрыть свою тайну значило бы отказаться от широких планов на будущее. Меня просто стали бы тогда показывать как диковину, и все. Тем не менее, я наполовину уже решился подойти к какому-нибудь прохожему и положиться на его милосердие. Но я слишком хорошо понимал, какой ужас и какую бесчеловечную жестокость возбудило бы мое обращение. Так я шел по улице, и никакого определенного плана, что делать дальше, у меня не было. Единственное, чего я желал, это найти защиту от снега, закутаться и согреться. Тогда я мог бы начать думать и о будущем. Но даже для меня, невидимого человека, ряды лондонских домов стояли запертые и недоступные. Только одно я видел тогда перед собой — холод, бесприютность и страдания, предстоящие в южной ночи. Тут меня осенила блестящая мысль. Я повернул по одной из улиц, ведущих из Гоуэр-стрит к Тоттенхэм-Корт-Роуд, и очутился перед Омниумом. Этим огромным заведением, где торгуют решительно всем, вы помните? Мясом, колониальными товарами, мебелью, платьем, даже картинами. Это скорее запутанный лабиринт всевозможных лавок, чем один магазин. Я надеялся застать двери магазина открытыми, но они были заперты. Пока я стоял на широком подъезде, подкатила карета, и человек в форме, вы ведь знаете этих людей с надписью «Омниум» на шляпе, поспешил открыть дверь. Тогда мне удалось забраться внутрь. Пройдя первое помещение, это было отделение лент, перчаток, чулок и тому подобных вещей, я попал в более обширную комнату, где были корзины и плетеная мебель. Но я не чувствовал себя тут в полной безопасности, так как люди все время шмыгали мимо. Я стал беспокойно бродить по магазину, пока не попал в огромное отделение верхнего этажа, сплошь заставленное кроватями. На эти кровати я вскарабкался и нашел себе, наконец, приют среди огромной кучи сложенных шерстяных матрацев. В магазине зажгли уже огонь, было очень тепло. Я решил остаться в своем убежище до закрытия магазина. Пока что я внимательно поглядывал на приказчиков и покупателей, которые сновали по магазину. А когда все уйдут, думал я, можно будет достать себе и пищу, и платье, обойти весь магазин, изучить его расположение, узнать, какие тут есть запасы и, пожалуй, даже выспаться на одной из кроватей. Этот план казался мне приемлемым. Мне хотелось вот чего. достать платье, чтобы превратить себя в закутанную, но все же не возбуждающую подозрений фигуру, раздобыть денег, затем получить свои книги и препараты на почте, снять где-нибудь помещение и тогда уже разработать план полного использования всех воображаемых преимуществ своей невидимости. Время закрытия магазина наступило довольно скоро. Прошло не больше часу с тех пор, как я занял свою позицию среди матрацев, когда я заметил, что шторы на окнах уже спущены, а покупатели начинают уходить. Потом несколько проворных молодых людей начали с замечательной ловкостью убирать товары, лежавшие в беспорядке на столах. Когда толпа поредела, я оставил свое логовище и осторожно пробрался в менее отдаленные части магазина. Меня чрезвычайно поразила быстрота, с которой молодые люди и девушки убирали товары, выставленные днем для продажи. Все эти коробки с товарами, развешанные материи, гирлянды кружев, ящики со сладостями в колониальном отделении, витрины с тем или другим – все это убиралось, сворачивалось и складывалось в соответствующие хранилища. А все, чего нельзя было убрать и спрятать, прикрывалось чехлами из какой-то грубой материи. Наконец, все стулья были нагромождены на прилавке, и остался только голый пол. Окончив свое дело, каждый из молодых людей спешил уйти с таким выражением одушевления на лице, какого мне никогда раньше не случалось видеть у приказчиков. Затем появилась целая орава мальчишек с опилками, ведрами и щетками. Мне приходилось то и дело увертываться от них, но все же опилки попали мне на ногу. Гуляя по завешенным темным помещениям, я еще в течение некоторого времени слышал звук работающих щеток. Наконец, через час или немного больше того, как магазин был закрыт, я услыхал: двери запирают на замок. Водворилась тишина, и я очутился один в огромном запутанном лабиринте лавок и галерей. Было очень тихо. И я помню, когда я проходил мимо одного из выходов на Тоттенхэм-Корт-Роуд, то явственно слышны были шаги прохожих. Прежде всего я направился в отделение розничной торговли чулками и перчатками. Было темно, и мне пришлось чертовски долго искать спичек, которые я нашел, наконец, в ящике небольшой конторки. Теперь мне необходимо было добыть свечку. Пришлось стаскивать чехлы и обшарить массу ящиков и коробок, но в конце концов я все же нашел то, что искал. Свечи находились в ящике, на котором была надпись «Шерстяные панталоны и фуфайки». Потом я добыл себе сапоги, толстый шарф. Затем отправился в отделение готового платья. Там взял брюки, куртку, сюртук и мягкую шляпу, вроде священнической, с отвернутыми вниз полями. Я снова стал чувствовать себя человеком и прежде всего подумал о пище. Наверху оказалась буфетная комната. Там я нашел холодное мясо. В кофейнике остался еще кофе. Я зажег газ и подогрел его. В общем, я устроился совсем-таки недурно. Затем, в поисках одеяла, я наткнулся на колониальное отделение с целой грудой шоколада и засахаренных фруктов. Конечно, я не отказал себе в удовольствии в волю попользоваться сластями. Тут же оказалось несколько бутылок бургундского, а рядом помещалось игрушечное отделение, которое навело меня на блестящую мысль. Я нашел несколько искусственных носов, знаете, эти картонные носы, и подумал об очках. Но, к сожалению, в Омниуме не было оптического отделения. Насчет носа у меня выходили большие затруднения. Я стал даже подумывать о краске. Я размечтался о париках и масках и тому подобных вещах и, наконец, заснул на куче пуховых одеял. Тут мне было очень тепло и удобно. Еще ни разу с тех пор, как началась моя невидимость, я не засыпал с такими приятными ощущениями, как в тот раз. У меня было состояние какой-то физической безмятежности, и это отражалось на настроении. Я надеялся, что утром изловчусь незаметно выбраться из магазина вот в этом самом платье и, завернув лицо белым шарфом. Затем, думал я, куплю очки на украденные деньги, и таким образом экипировка моя будет закончена. Я заснул и во сне передо мною в беспорядке проходили все фантастические происшествия последних дней. Я видел маленького безобразного еврея-домохозяина, кричащего в своей квартире, его двух остолбеневших пасынков, сморщенное лицо старухи, справляющейся о кошке. Я снова испытывал странные ощущения при виде того, как исчезает мое платье. Затем мне привиделся родной городок и старый священник с насморком, шамкающий у гроба моего отца. «Ты си земля, и в землю отыдеши, ты си прах, и в прах превратишься». «И ты тоже», — сказал кто-то, и вдруг меня потащили к могиле. Я боролся, кричал, умолял присутствовавших на процессии, но они стояли как каменные, и старый священник тоже ни разу не остановился, монотонно читая и прерывая свое чтение только чиханием. Я понял, что они меня не видят и не слышат, и что я во власти одолевших меня сил. Я боролся напрасно. Меня бросили в могилу, падая, я ударился о гроб, а сверху меня стали засыпать землей. Никто не замечал меня, никто не подозревал о моем существовании. Взошла бледная лондонская заря. Сквозь оконные шторы комната наполнялась холодным серым светом. Я сел и в течение некоторого времени никак не мог сообразить, что это за огромное помещение. Откуда эти прилавки, груды свернутых материй, куча одеял и подушек, железные столбы? Затем память ко мне вернулась, и я услыхал чьи-то голоса. Вдали, в комнате, в которой было светлее, там уже были подняты шторы, я заметил двух человек. Они шли ко мне. Я вскочил на ноги. Куда бы скрыться? Но это движение выдало им мое присутствие. Думаю, что они успели заметить только быстро и бесшумно удаляющуюся фигуру. «Кто это?» — крикнул один. «Стой!» — закричал другой. Я завернул за угол и лицом к лицу столкнулся. Не забудьте, я был фигурой без лица, с тощим парнишкой лет 15. Он взвизгнул, я сшиб его с ног, бросился дальше, завернул за другой угол и, озаренный счастливой идеей, прижался за прилавком. Еще минута, и я услыхал, бегут люди и кричат. «Двери держите, двери!» — посыпались вопросы. «Что такое?» — и начались совещания, как поймать меня. Так я лежал на полу за прилавком, перепуганный насмерть. Но, как это ни странно, в эту минуту мне совершенно не приходило в голову раздеться, а между тем это было бы самое простое. Я решил уйти одетый. И это, я думаю, бессознательно руководило моими дальнейшими поступками. По длинному ряду прилавков вдруг разнесся крик «Вот он!». Я вскочил, схватил с прилавка стул и пустил им в дурака, который крикнул первым. Повернулся бежать. На кого-то налетел за углом, ударил и во всю прыть вверх по лестнице. Но человек удержался на ногах, громко вскрикнул и погнался за мной. Наверху лестницы были нагромождены кучи этих пестрых расписных посудин. Забыл, как они называются. «Художественные горшки», — подсказал Кэмп. «Ну вот, художественные горшки». На верхней ступеньке я остановился, обернулся, выхватил из кучи один горшок и швырнул в голову подбежавшего ко мне дурака. Вся куча горшков рухнула. Раздались крики и со всех сторон кинулись сюда. Бешеными скачками я пустился дальше, попал в буфет, но там застал какого-то человека в белом, вроде повара, который также не замедлил погнаться за мной. Я сделал последний отчаянный поворот и очутился в отделении ламп и железных изделий. Вскочил за прилавок и стал поджидать своего повара. Как только он показался во главе погони, я запустил в него лампой. Он упал, а я, скрючившись за прилавком, начал быстро сбрасывать с себя платье. Сюртук, куртку, штаны, сапоги — все это удалось скинуть с себя довольно быстро. Фуфайка же не поддавалась. Эти фуфайки всегда пристают к телу, как собственная кожа. Я услыхал, бегут еще несколько человек. Повар в это время лежал неподвижно по другую сторону прилавка, оглушенный ударом или перепуганный до потери сознания. И мне пришлось снова бежать, как зайцу, выгнанному из кучи хвороста. «Сюда, сюда, полицейский!» — крикнул кто-то. Я снова очутился в отделении кроватей. Тут стояла также куча шкафов. Я пробрался между ними, лег на пол и после бесконечных усилий избавился, наконец, от фуфайки. Когда из-за угла появились полицейские и трое служащих, я уже был свободен, хотя еще задыхался и был страшно перепуган. Они бросились на жилет и кальсоны, схватились за брюки. «Он бросает свою добычу», — сказал один из молодых людей. «Он обязательно должен быть где-нибудь здесь». Но они все же меня не нашли. Я стоял, глядел, как они меня искали, и проклинал свою судьбу. Ведь я опять остался без платья. Затем я отправился в буфет, там нашел немного молока, выпил его и, сев у камина, стал обдумывать свое положение. Скоро сюда пришли два приказчика и стали очень горячо обсуждать все происшедшее. И по-дурацки же они рассуждали. Я услыхал рассказ о произведенных мною опустошениях и разные соображения насчет того, куда я девался. Потом я снова задумался, что же делать дальше. Стащить что-нибудь из этого магазина, особенно после всей этой суматохи, было совершенно невозможно. Я сошел вниз, в склад, посмотреть, не удастся ли уложить и направить куда-нибудь посылку. Но я не понял их системы талонов. Около 11 часов я решил, что в магазине мне нет смысла больше оставаться, и вышел на улицу. Снег падал и тотчас таял при падении, и было значительно теплее, чем накануне. Я снова был в отчаянии от своей неудачи, а насчет будущего планы у меня были самые смутные.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Герберт Уэллс. Главы из романа «Человек-невидимка». Читает Александр Бордуков.
2: Глава 23. В Дрейли-Лейн. «Теперь вы начинаете понимать, — продолжал невидимка, — все выгоды моего положения. У меня не было ни крова, ни одежды, а достать платье значило отказаться от всех моих преимуществ, превратиться во что-то странное и страшное. Я ничего не ел. Принимать пищу значило бы снова стать безобразно видимым, потому что ведь пища видима, пока организм ее не усвоил». «Об этом я и не подумал», — сказал Кэмп. «Да и я тоже. А снег представлял для меня другую опасность. Я не мог выходить на улицу, когда шел снег. Облепленный я опять стал бы видим. Дождь тоже выдавал бы мое присутствие, так как превращал бы меня в блестящую поверхность человека, в пузырь. При тумане я превращался бы в еще более смутный пузырь, в туманный облик человека. Кроме того, при ходьбе по улицам в лондонской атмосфере я пачкал ноги в грязи, а на кожу оседали брызги грязи и пыль. Уже это одно должно было уничтожить мою невидимость, и я все яснее понимал, что это случится скоро. Я отправился в глухой квартал возле Грейт Портленд Стрит и очутился в конце улицы, на которой жил прежде. Я не пошел этой дорогой, потому что развалины дома, который я поджег, еще дымились, и неподалеку стояла густая толпа. Ближайшей моей задачей было достать платье. Тут мне бросилась в глаза одна из тех небольших универсальных лавочек, где продается все — газеты, сласти, игрушки, канцелярские принадлежности, всякая устаревшая святочная ерунда и так далее. В окне лавочки я заметил целую выставку масок и носов, и это снова навело меня на ту же мысль, какую вызвал во мне вид игрушек в Омниуме. Я повернул назад, уже с определенной целью, и окольными путями, избегая многолюдных мест, направился к глухим улицам к северу от Стрэнда. Мне вспоминалось, что где-то в этих местах, хотя где именно я хорошо не знал, находится несколько магазинов театральных костюмеров. День был холодный. Дул пронзительный северный ветер. Я шел быстро, чтобы никто не мог наткнуться на меня сзади. Каждый перекресток представлял для меня опасность. За каждым прохожим я должен был зорко следить. На конце Бетфорд-стрит какой-то человек, мимо которого я проходил, неожиданно повернулся, налетел на меня и сшиб на мостовую. Я едва не попал под колеса проезжавшей пролетки. Видевшие это происшествие извозчики решили, что с прохожим случилось что-то вроде удара. Это столкновение так подействовало на меня, что я побежал на рынок Ковент-Гарден и там уселся в уголок возле лотка с фиалками. Я еле дышал и весь трясся. Оказалось, я снова простудился, и скоро я был вынужден удалиться отсюда, чтобы не привлечь внимание своим чиханием. Наконец, я достиг цели своих поисков. Это была грязная, засиженная мухами маленькая лавочка в переулке близ Дрейли-Лейт, и в окне масса мишурных платьев, фальшивых драгоценностей, париков, туфель, домино и театральных фотографий. Лавка была старинная, низкая и темная, а над нею высились еще 4 этажа мрачного и угрюмого дома. Я заглянул через окно, никого в лавке не увидел и вошел. Но когда раскрылась дверь, звякнул колокольчик. Я оставил дверь открытой, а сам обежал подставку для платьев и спрятался в углу за большим зеркалом. С минуту или около того никто не приходил. Потом я услыхал тяжелые шаги, и в лавку вошел мужчина. Я успел составить себе вполне определенный план. Я предполагал забраться как-нибудь в дом, уединиться где-нибудь наверху, дождаться удобного момента, и когда все стихнет, выбрать себе парик, маску, очки, костюм и выбраться на свет Божий в виде фигуры, правда, не очень привлекательной, но все же не возбуждающей особых подозрений. Между прочим, я надеялся стащить и деньги, какие тут окажутся. Вошедший в лавку был коротенький, слегка горбатый человечек. Брови у него были нахмурены, руки длинные, ноги очень короткие и кривые. По-видимому, мой звонок застал его за едой. Он оглядел лавку с выражением ожидания на лице. Ожидание сменилось сначала изумлением, а потом гневом, когда он убедился, что в лавке никого нет. «Черт бы побрал этих мальчишек!» — воскликнул он. Потом вышел на улицу и поглядел во все стороны. Через минуту он вернулся, с досадой захлопнул дверь ногой и, бормоча что-то, направился к себе. Я вылез из своего убежища и пошел за ним. Уловив мое движение, он остановился, как вкопанный. Остановился и я, пораженный тонкостью его слуха. Дверь своей квартиры он захлопнул перед самым моим носом. Я стоял в нерешительности. Вдруг я услыхал его быстрые шаги. Он возвращался назад. Снова открылась дверь. Он стал оглядывать беспокойно лавку. Затем, бормоча что-то про себя, осмотрел с обеих сторон прилавок, заглянул под мебель. После этого остановился в недоумении. Дверь он оставил открытой, и я прошел в следующую комнату. Это была странная маленькая комнатка, бедно обставленная из кучи огромных масок в углу. На столе остывал завтрак хозяина. Поверьте мне, Кэмп, мне было страшно тяжело стоять тут, чувствовать запах его кофе и смотреть, как он вернулся и стал продолжать свой завтрак. А манеры его при еде прямо раздражали меня. В этой маленькой комнате было три двери, из которых одна вела наверх, а другая вниз. Но все они были закрыты. Я не мог выйти из комнаты, пока он был тут. Я не мог даже двинуться с места из-за его чуткости, а в спину мне дул сквозняк. Два раза я чуть было не чихнул. Зрительная сторона моих ощущений была любопытна и нова, но, несмотря на это, я чувствовал страшную усталость и пришел в сильнейшее раздражение еще задолго до того, как хозяин магазина кончил свой завтрак. Но все же он его кончил. Он поставил свою жалкую посуду на черный жестяной поднос, где раньше стоял чайник, собрал все крошки с испачканной в горчице скатерти и стал все это выносить. Так как руки его были заняты подносом, то он не мог закрыть за собой дверь, что ему, видимо, хотелось сделать. Никогда в жизни я не видал человека, который бы так любил затворять двери. Я имел удовольствие видеть, как он начал мыть посуду, а затем, не ожидая никакого толка от моего пребывания внизу, где вдобавок ногам моим было очень холодно от кирпичного пола, я вернулся наверх и сел в его кресло против камина. Огонь в камине был слабый, и я, не подумав, подкинул углей. Шум снова привлек хозяина и заставил его насторожиться. Он начал обшаривать всю комнату, причем один раз был прямо на волосок от меня. Но и это тщательное исследование комнаты, по-видимому, мало удовлетворило его. Он остановился в дверях и, прежде чем спуститься вниз, еще раз оглядел всю комнату. Я долго оставался в маленькой гостиной, но, наконец, хозяин вернулся и открыл дверь наверх. Я последовал за ним. На лестнице он внезапно остановился, так что я чуть не наскочил на него. Он стоял, глядя мне прямо в лицо и внимательно прислушиваясь. «Нет, тут ей-богу», — сказал он. Длинной волосатой рукой он пощипывал нижнюю губу, а глаза бегали вниз и вверх по лестнице. Еще что-то проворчав, он продолжал свой путь наверх. Уже держась за ручку двери, он снова остановился с выражением того же сердитого недоумения на лице. Он, очевидно, улавливал слабый звук моих движений. Этот человек, по-видимому, обладал чертовски тонким слухом. Внезапно им овладело бешенство. «Ну, если тут в доме кто-нибудь есть!» — воскликнул он с проклятием и, не докончив угрозы, сунул руку в карман. Не найдя там того, что искал, он шумно и сердито бросился вниз, пробежав мимо меня. Но я за ним не последовал. Усевшись на верхней площадке лестницы, я стал ждать его возвращения. Скоро он появился опять, все еще что-то бормоча. Он открыл дверь, но прежде чем я успел войти, он захлопнул ее перед самым моим носом. Я решил исследовать дом и некоторое время потратил на это, стараясь двигаться как можно тише. Дом был старый, сырой, обои наверху совершенно отстали от стен, бегали крысы. Большинство дверных ручек действовало очень туго, и я боялся повернуть их. Некоторые из обследованных мною комнат были совсем без мебели, а другие завалены театральным хламом, судя по виду, уже подержанным. В комнате рядом с хозяйской я нашел кучу старого платья. Я стал копаться в ней и, увлекшись, забыл об известной уже мне тонкости слуха хозяина. Я услыхал крадущиеся шаги и, подняв как раз вовремя голову, увидел: хозяин со старым револьвером в руке выглядывал из-за вороха платья. Я стоял, не шевелясь, все время, пока он с раскрытым ртом подозрительно осматривал комнату. «Должно быть она», — медленно сказал он. «Черт бы ее побрал!» Он тихонько прикрыл дверь и сейчас же запер ее на ключ. Затем шаги его затихли вдали. Я сразу понял, меня заперли. Некоторое время я не знал, что делать. Прошел от окна к двери и обратно и остановился совершенно растерянный. Обозлился я страшно. Но платье было мне нужно, и прежде всего я решил осмотреть платье. При первой моей попытке стащить узел с верхней полки хозяин снова вернулся. Он явился еще более мрачный, чем раньше. На этот раз как-то вышло, он прикоснулся ко мне, отскочил, сильно пораженный, и, разинув рот, остановился посреди комнаты. Вскоре он успокоился. «Крысы», — сказал он вполголоса, приложив пальцы к губам. Но все-таки, видно, он трусил. Я спокойно вышел из комнаты, но при этом скрипнула половица. Тогда он, противное животное, стал ходить по всему дому, запирать везде двери и забирать ключи к себе в карман.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Мы читаем главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
2: Когда я сообразил, что за штуку он придумал, я прямо осверепел. Я едва владел собой настолько, чтобы дождаться удобной минуты. Теперь я знал с достоверностью, что хозяин один во всем доме. Поэтому без дальнейших разговоров я хватил его по голове. «Хватили по голове?» — воскликнул Кэмп. «Да. Оглушил его, когда он шел вниз. Ударил его стулом, который стоял на площадке лестницы. Он слетел вниз, как мешок со старыми сапогами». «Но позвольте, элементарные условия гуманности — все это годится для обыкновенных людей. Суть была в том, Кэмп, что мне во что бы то ни стало необходимо было выбраться из этого дома одетым и так, чтобы хозяин меня не видел. И другого пути для осуществления этого плана я не мог придумать. И когда хозяин свалился, я зажал ему рот камзолом а-ля Людовик XIV и спеленал его простыней».
3: «Спеленали простыней?»
2: «Сделал из него нечто вроде узла. Это было хорошее средство, чтобы успокоить и напугать этого идиота. А уж выбраться из этого узла, да что, просто голову высунуть, было чертовски трудно».
3: «Дорогой Кэмп, вам незачем сидеть и глазеть на меня так, как будто бы я совершил убийство. Ведь у него был револьвер. Если бы он увидел меня хоть раз, он же мог бы указать мои приметы».
2: «Но все же», — сказал Кэмп, — «в Англии, в наше время. И ведь человек этот находился в своем собственном доме, а вы...»
3: «Ну да, совершили грабеж».
2: «Грабеж! Черт знает, что такое! Вы еще, пожалуй, назовете меня вором».
3: «Право, Кэмп, вы ведь не настолько глупы, чтобы плясать под старую дудку. Разве вы не можете понять мое положение?»
2: «Но ведь и у него тоже положение», — сказал Кэмп. Невидимка резко вскочил.
3: «Что вы хотите сказать этим?» — спросил он.
2: Лицо Кэмпа приняло несколько суровое выражение. Он хотел было что-то сказать, но удержался. «Впрочем, — сказал он, —
3: внезапно переменив свое выражение. «Я думаю, это надо было сделать. Ваше положение было безвыходное. Но все же...»
4: «Конечно, я был в безвыходном положении, в чертовски безвыходном. И вдобавок старик довел меня до бешенства, когда вот этот гонялся за мной по всему дому, угрожал своим дурацким револьвером, отворял и запирал двери. Он просто приводил меня в отчаяние. Вы ведь не вините меня, не правда ли? Ведь не вините, нет?»
3: «Я никогда никого не виню», — ответил Кэмп. «Это совершенно вышло из моды».
4: «Ну, а что вы сделали потом?»
3: «Я был голоден. Внизу я нашел каравай хлеба и немного прогорклого сыра. Этого было более чем достаточно, чтобы удовлетворить мой голод. Затем я выпил немного воды с коньяком и отправился мимо импровизированного узла в комнату, где было старое платье. Окно этой комнаты, завешенное грязной кружевной занавесью, выходило на улицу. Я выглянул. День был яркий, ослепительно яркий, особенно в сравнении с темными тенями мрачного дома, где я находился. Улица была очень оживлена. Телеги с фруктами, извозчики, ломовик с кучей ящиков, повозка рыботорговца. Перед глазами у меня плавали цветные пятна. Я повернулся к полкам с платьем. Возбуждение мое уже улеглось, и ко мне вернулось ясное сознание своего положения. В комнате стоял слабый запах бензина. Очевидно, бензином чистили платье. Я начал систематический осмотр всего помещения. Очевидно, Горбун уже давно жил в этом доме один. Это была любопытная личность. Сперва все, что могло мне пригодиться, я собрал в комнату, где были сложены платья. Потом уж стал тщательно выбирать. Я нашел ручную сумку, которая показалась мне очень полезной, немного пудры, румяна и липкий пластырь. Сначала я подумал было накрасить и напудрить лицо, чтобы сделать его видимым. Но я сейчас же сообразил, что тут есть одно большое неудобство. Для того, чтобы снова исчезнуть, надо было всякий раз иметь под руками скипидар и некоторые другие средства, не говоря уже о том, что смыть грим, на это надо порядочно времени. Наконец, я выбрал немного смешной, хотя довольно приличный нос, мало отличающийся от заурядных человеческих носов, темные очки, бакенбарды с проседью и парик. Белья я не нашел, но это можно было впоследствии приобрести. А пока что я закутался в коленкоровое домино и белый шерстяной шарф. А вместо башмаков, которых также не оказалось, можно было снять с Горбуна сапоги. Они вполне подходили по размеру. В магазине, в конторке, оказалось 3 суверена и на 30 шиллингов серебра, а взломавший шкаф я нашел 8 фунтов золотом. Одетый таким образом, я снова мог теперь выйти на свет Божий. Тут у меня возник забавный вопрос. Насколько в самом деле прилична моя наружность? Я внимательно и всесторонне осмотрел себя в маленькое туалетное зеркальце, не упустил ли я чего из виду. Но все оказалось в порядке. Правда, фигура моя напоминала нищего с театральной сцены, но ничего такого физически невозможного в моей наружности не было. Успокоенный немного, я сошел с зеркальцем вниз в лавку и тут еще раз осмотрел себя со всех сторон в трюмо. Несколько минут я собирался с духом, наконец отпер дверь и вышел на улицу, предоставив маленькому Горбуну собственными силами выбираться из простыни. Мой вид, казалось, не обращал на себя внимания. Казалось, я перешагнул через последнее затруднение. Невидимка опять остановился. «А Горбун так и остался на произвол судьбы?» — спросил Кэмп. «Да», — сказал невидимка. «Не знаю, что он сделал. Вероятно, он развязал мешок или уже как-нибудь там выбрался из него. Узлы были крепкие». Невидимка замолчал и стал смотреть в окно. «Что же было далее, когда вы вышли на Стрэнд?» «О, снова разочарование. Я думал, мытарства мои кончились. Думал, теперь могу делать все, что мне придет в голову. Решительно все, что вздумается, только не выдавать своей тайны. Так мне казалось. Я мог делать все, что угодно, не считаясь с последствиями.
4: Только скинуть платье, и я исчезаю. Задержать меня никто не мог. Деньги можно было брать где угодно. Я решил угостить себя великолепным завтраком, поселиться в хорошей гостинице и обзавестись новым платьем. Самоуверенность моя не знала пределов. Теперь просто неловко вспоминать собственную глупость. Я зашел в трактир, стал заказывать себе завтрак и вдруг сообразил, что, не открывши лица, не могу начать есть. Я бросил выбирать завтрак и вышел взбешенный, сказав лакею, что зайду через 10 минут. Не знаю, приходилось ли вам, Кэмп, когда-нибудь так безжалостно обмануть свой аппетит. «До такой степени никогда», — сказал Кэмп, — «но легко себе это представляю. Я готов был их растерзать, этих тупоумных дьяволов». Наконец, совсем измученный голодом, я зашел в другой трактир и попросил подать мне в отдельной комнате. «Я изуродован», — сказал я, — «и очень сильно». Любопытство лакеев было изрядно задето, но, в конце концов, это было вовсе не их дело, изуродован я или нет, и завтрак мне был подан. Он был неважный, но я все-таки наелся, затянулся сигаретой и стал строить планы будущего. На дворе начиналась вьюга. Я думал, Кэмп, и все яснее и яснее видел, как беспомощен и нелеп невидимый человек в сыром и холодном климате, в огромном культурном городе. До этого моего сумасшедшего эксперимента мне рисовались всевозможные преимущества, а теперь все мои планы, казалось, рухнули. Я перебрал в уме все, чего может желать человек. Правда, невидимость позволяла всего этого достигнуть, но исключала возможность пользования достигнутым. Честолюбие? Но что в высоком звании, если обладатель его принужден скрываться? Какой толк в любви женщины, если ею будет Далила? Меня не интересовала ни политика, ни сомнительная известность, ни филантропия, ни спорт. Что же мне оставалось? Какой же смысл в том, что я обратился в закутанную тряпками тайну, в завернутую и забинтованную пародию человека? Он замолк и, по-видимому, смотрел в окно. «А как же вы очутились в Айпинге?» — спросил Кэмп, всеми силами стараясь поддержать разговор. «Я поехал туда работать. А у меня еще оставалась смутная надежда. Она есть у меня еще и теперь, но уже вполне определенная. Это вернуться назад. Поправить сделанное, когда будет надобность. Когда невидимо сделаю все, что хочу. Об этом-то главным образом мне и надо теперь поговорить с вами». «Вы прямо и поехали в Айпинг?» «Да. Раньше только достал свои заметки и чековую книжку, приобрел белье и все необходимое, заказал химические препараты, при помощи которых хотел осуществить свою мысль. Как только получу книги, покажу вам все свои вычисления». И поехал. Боже, что за метель была! И как мне трудно было предохранить свой картонный нос от таявшего снега. «И вот», — сказал Кэмп, — «если судить по газетам, третьего дня, когда вас открыли, вы несколько...» «Да, я несколько. Укокошил я этого болвана полицейского, что ли?» «Нет», — сказал Кэмп, — «говорят, что он выздоровел». «Ну, повезло, значит, ему. Я совсем взбесился. Вот дураки! Чего они пристали ко мне? Ну, а болвана-лавочника?» «Никто не собирается умирать», — ответил Кэмп. «Ну, что касается моего бродяги», — сказал невидимка, неприятно посмеиваясь, — «это еще неизвестно». «Господи, люди, подобные вам, Кэмп, не понимают, что такое бешенство. Работать целые годы, составлять планы и замыслы, и потом вдруг поперек дороги тебе становится какой-то безмозглый, бестолковый идиот. Все сорта дураков, какие только можно себе представить, и какие когда-либо существовали, были посланы, чтоб соваться мне под ноги. Если так будет продолжаться, я взбешусь окончательно и начну косить их направо и налево. Уж и теперь они сделали мое положение в 1000 раз труднее».
1: Мы читали главы из романа Герберта Уэллса «Человек-невидимка».
5: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Москва будет зеркально отвечать, если западные страны станут захватывать российские торговые суда. Об этом заявил Владимир Путин. Глава государства говорил об этом в ходе визита в Сахалинскую область, куда прибыл для участия в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота.
2: Власти некоторых стран по нарушении международного морского права пытаются ограничить движение судов наших эконом-операторов. Мирных, подчеркнув. Они давно додумались до возможности захвата наших судов и продажи награбленного у нас имущества. Разумеется, это не что иное, как пиратство и разбой. И если это на практике начнет реализовываться, мы вынуждены будем отвечать зеркально. И не обязательно в тех акваториях, где планируется наведение на наши корабли и суда, а там, где уже мы сами посчитаем это нужным и целесообразным.
1: Президент также назвал необходимостью поддержания боеготовности Тихоокеанского флота для обеспечения безопасности и отметил, что Москва готова к диалогу со странами в этом регионе, в первую очередь с Японией, а также приветствует сотрудничество в Арктике и на Северном морском пути. В Новороссийске введен режим чрезвычайной ситуации после атаки украинских дронов, сообщил глава города Андрей Кравченко. Повреждены здания школ, колледжа, а также произошел прорыв двух водоводов. Жертвой стал 8-летний ребенок, 12 человек госпитализированы, двое в тяжелом состоянии. Добавлю, после ночной атаки украинских дронов ранее в Геленджике также был введен режим локальной чрезвычайной ситуации. Верховный суд России озвучил причину, по которой снял партию «Яблоко» с сентябрьских выборов в Государственную Думу по иску Родины. Суд установил, что после регистрации организация получила около 3 миллионов рублей от иностранных контрагентов, финансируемых из США, Британии и других стран. Согласно справке Росфинмониторинга, 74 контрагента ранее аккумулировали порядка 80 миллионов зарубежных средств. Правительство Колумбии объявило трехдневный государственный траур по жертвам мощного землетрясения магнитудой 7.4. Стихия унесла жизни свыше 250 человек. Тысячи жителей получили травмы. Масштабная поисково-спасательная работа продолжается. Так, в среду в Перейре совместными усилиями пожарных и полиции из-под завалов спустя 36 часов была спасена Даниэла Ларго Санчес, ставшая символом надежды для всей страны. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
3: 26 июня ходил государь из Преображенского опять в село Измайлово с царицею, царевичем Федором и с большими царевнами. В эту поездку государь сидел в одной карете с царицею и с царевичем. Карета была запряжена в 6 саврасых лошадей. В другой карете, в 6 лошадей гнедых, шли царевна Ирина да царевна Евдокия, каждая с сестрами, а за ними в колымагах ехали мамы, верховые боярыни и казначей. Поезд сопровождали ближние люди и оберегали стрельцы стременного полка под начальством головы. Тогда и кушанье было у великого государя в селе Измайлове в роще. 28 июня пошел государь после кушанья из Преображенского на Воробьеву гору со всем домом праздновать именины царевича Петра. Впереди всего поезда ехал стрелецкий голова Лутохин с стременным полком. Затем следовали бояре и другие чины, ближние люди и походные стольники. Потом ехал в своей карете маленький царевич Петр, а с ним в карете сидели его бабушка Анна Левонтьевна Нарышкина с дочерью Авдотью Кирилловную, тетка Прасковья Нарышкина да боярыня Матрена Левонтьева. К Карету сопровождали его дед Кирилл Полуэхтович Нарышкин, Артемий Сергеевич Матвеев, стольник Иван Фомич Нарышкин и стольник царевича Иван Иванович Головин. В государевой карете с

и Нарышкин, и царевичевы стольники. Царевнины кареты сопровождали тоже ближние люди, дворецкие Лопухин и Юшков. Около всего поезда шли стрельцы стременного полка, 100 человек. За царевниными каретами ехали прежде всего мамы, в первой колымаге Ульяна Петровна да Настасья Федоровна Шереметьевы, во второй — княгиня Лобанова-Ростовская, а с нею — крайчая царевен больших Марья Андреевна Мартюхина. В третьей — дворовые боярыни Анна Мещерская, Аксинья Мертвая. В четвертой — Плещеева, Анна Супонева. В пятой — Анна Хитрова, Наталья Соловцова. За мамиными колымагами ехали казначеи государя, царицы, царевичи и царевен в 7 колымагах, по 2 в каждой по порядку старшинства. В 8 колымаге ехали карлицы, царицы и царевен. В 9 — комнатные бабки царицы, царевичевы и царевен. В 10 — мастерицы. Затем следовало 40 колымаг, а в них сидели постельницы царицыны, царевичей и царевен. Кареты были запряжены, каждая в 6 лошадей, а колымаги — парою. Колымаги оберегали дети боярские и царицы начина по 2 человека, да стрельцы — также по 2 человека. В поезде следовала также государева постелька со всякую постельную казною, которую сопровождал вместо постельничего ближний человек и в комнате у крюка Петр Саввич Хитрово, а с ним стряпчий, дьяк мастерской палаты, комнатные истопники, сторожи, наплечные мастеры, портные. Перед постелькою ехал сотник стременного полка, и с ним 20 человек стрельцов. В это время ангелу царевича Петра государь праздновал с особым торжеством. Накануне он послал думного дворянина к патриарху Иоакиму звать его в поход на Воробьеву гору к обедне, к празднику и к столу со властьми, и указал для того выслать туда шатерничих столовыми шатрами и столами тотчас немешков. В день праздника, 29 июня, после заутрени, патриарх шествовал на Воробьеву гору в следующем порядке. Впереди ехали патриарши и дети боярские. Потом следовала ризница с соборным протопопом, протодьяконом, ризничем и певчими. Сам патриарх ехал в карете в сопровождении своего боярина, дьяков и своих стольников. К обедне государь ходил в Донской монастырь, где службу совершал патриарх с приехавшим туда духовенством. Пришед от обедни, государь жаловал боярство и двор именинными пирогами, а потом давал патриарху со всем духовенством и боярству обед в шатрах. В то же время на своей половине и царица жаловала именинными пирогами свой дворовый чин. 1 июля с Воробьевой горы государь выезжал под Девичий монастырь на потеху, тешился там в лугах и на водах с соколами и с кречетами, и с ястребы, и с государынею царицею, и с царевичем Федором и Петром в каретах. Эту поездку сопровождали отец царицы Нарышкин, дядька царевича Федора Иван Хитрово, да стольники и ближние люди, и для оберегания стрелецкий голова Полтен с своим полком. 14 июля с Воробьевой горы государь переехал со всем домом в село Коломенское. Оттуда 23 июля он ходил тешиться в село Соколово с царицею и царевичем Федором, а сидели они с государем в одной карете, запряженной в 6 лошадей гнедых. Карету сопровождали и ехали вперед боярин Милославский, окольничий князь Долгорукий, думный дьяк, ближние люди и стольники походные. За каретою ехали братья-царицы Иван да Афанасий Нарышкин с Сумою, ближний человек Шеин, да стольник царевича князь Черкасский. В Соколове жаловал государь погребом стольников походных и сокольников, и слуг боярских, и стрельцов, то есть угощал их вином, медами и пивом своего погреба. А из Соколова, идучи в Коломенское, заходил государь и с царицею и царевичем к Николину Грешу и слушал вечерню и молебен. 26 июля
государь

0: снова со всем домом переехал из села Коломенского на Воробьеву гору. 26 августа он праздновал там именины царицы Натальи Кирилловны и царевны Натальи Алексеевны. Слушал вместе с именинницами и со всем домом обедню в полотняной походной церкви в присутствии всего боярства и всех чинов, которые нарочно были вызваны к этому дню из Москвы. После обедни в государевых хоромах царица из собственных рук жаловала своими именинными пирогами всех ближних комнатных и некомнатных бояр, окольничьих, также думных дворян, думных дьяков и ближних стольников. А как государыня жаловала пирогами, и в те поры сидел сам государь, да с ним же царевич Федор. Такая раздача самою царицею именинных пирогов была не совсем обычным делом в государевом дворце.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Глава 5. Дворцовые забавы, увеселения и зрелища. Общий обзор. Комнатные забавы, дураки-шуты, бахари, домрачей, гусельники. Потешная палата. Органы, цимбалы, скоморохи, потешный немец, метальники. Время царя Алексея. Верховые нищие. Карлы. Потехи на дворце. Медвежьи спектакли. Особые зрелища. Львы, слоны, олени, поединки и другие. Комедийные действа. Первое устройство театра. Первые комедии. Вникая в основные стихии старого русского быта, нельзя не признать той истины, что руководящим началом нашей образованности в допетровское время была византийская идея аскетизма. Как образ наилучшей, наиболее добродетельной жизни, эта идея везде и всегда возвышала свой учительный перст, направляя каждый шаг и каждую мысль человека к своим целям. Мир русской мысли, мир русского чувства был всесторонне закрепощен этому строгому оберегателю жизни. Лишен воли, прирожденный всякому живому существу. Лишен всех живых движений развития и совершенствования. Суровый дидаскал целые века твердил одно. Он отвергал мирское удовольствие, то есть всю совокупность поэтических стремлений человеческой природы и со стороны ума, и со стороны чувства. Он отринул таким образом целую область человечных эстетических созерцаний, обширнейшую область поэтического и эстетического творчества, которым обыкновенно живет, держится и управляется повседневное общежитие человека, которым образуются и устраиваются его нравы и обычаи именно в человечном, а не в одном животном только смысле. Как неизменно всегда выходит, когда притесняются и порабощаются силы духовные. Человечность общежития вполне и непосредственно зависит от степени свободы и умственной, и нравственной, какая достается на долю народного развития. Разврат общежития является всегда последствием угнетения человеческой природы. И именно последствием угнетения ее духовных и потому самых жизненных начал, каковы все эстетические интересы чувства и философские интересы ума. Философские интересы ума питаются наукою или, иначе, полную свободою знания. Эстетические интересы чувства питаются искусством, или иначе, полную свободу творящей силы человека, в чем бы она ни выразилась, в мелочах наряда, в домашней обстановке, в какой-либо забаве и увеселении, в песне, сказке, по басенке или в созданиях, которые исключительно и специально присваиваются области искусства. Древнерусское общежитие из своей первобытной непосредственности — попало прямо под бичевание византийской аскетической идеи, отвергавшей на всех путях и свободу знания, и свободу творчества. поставленная сразу в тесные и суровые пределы аскетических требований древнерусское общество, лишилось возможности продолжать развитие своего первозданного бессознательного быта путем собственной самодеятельности, путем собственного свободного творчества. Взамен младенческих пеленок, которые при естественном ходе развития свалились бы сами собою, оно было перевязано по рукам и по ногам узами-веригами иной культуры, вовсе не сообразной с его младенческой природой. Оно получило талант и вместе с ним строгий наказ зарыть его в землю, дабы сохранить в целости. Прошли столетия в этом усердном зарывании полученного таланта. И молодая жизнь постоянно оставалась с теми же своими первозданными языческими началами и формами, которые от времени, теряя прирожденный им смысл наивной непосредственности, еще больше дичали. Лучшие силы человеческого развития были не только запрещены, но даже и прокляты. Мир свободной науки был проклят как мир ереси и неверия, так что малейшая самостоятельность или независимость мышления стала возбуждать страх всеобщего потрясения веры и нравственности и самого государства. Мир свободного творчества был проклят как мир соблазна. Поэзия во всех своих видах была изгнана из общежития как греховная стихия, способствующая только олицетворять дьявола и иже с ним. Такой уже греховную стихию являлось свободное художественное творчество во всех родах искусства. В той самой сфере, где искусство по решительной необходимости должно было водвориться, ему раз и навсегда были начертаны известные цели и даже самые формы, от которых нельзя было отходить ни на шаг, и которые таким образом низводили художественное творчество на степень ремесла, как, например, низведена была живопись до иконописной прописи или трафаретки. Старина так и понимала искусство как ремесло, как силу, работающую дневным только человеческим полезностям и потребностям. В этом ее идеи совершенно совпадали с идеями некоторых теперешних мыслителей. Заодно с ними она отрицала в искусстве свободную и вполне независимую силу, которая вынашивает свои создания не для полезности текущего дня, а свободно, как сама жизнь, как сама природа, выражает ими или олицетворяет в них тайны задушевных эстетических дум и созерцаний и отдельного человека, и целого общества. Старина, конечно, не могла и мыслить о том, что в сфере искусства, и только в этой сфере, человек является существом вполне свободным, не орудием какой-либо дневной полезности и необходимости, а самостоятельную, творящую силою мировой жизни, где пользы или интересы дня теряются как ничтожные крупинки в пользах и интересах целой эпохи. Мысль о такой самостоятельности и свободе человека была бы вопиющим противоречием ее крепким идеям о нескончаемом его рабстве и ученичестве, на которых держалось все ее существо. Поэтому ей невозможно было даже и понять, что стеснение свободного творчества в человеке поведет прямо к принижению его нравственной природы до побуждений и инстинктов животного, к чему в действительности и пришло под конец нравственное состояние нашего допетровского общества. Жизнь этого общества, исполненная одного лишь отрицания, лишенная философских и поэтических созерцаний идеализаций, стала в общем наклоне уподобляться жизни стада, где первое и исключительное побуждение — корм в животном смысле для самого стада и кормление в воеводском смысле для пастухов. А затем тяжелое умственное лежание на боку и медленное, нескончаемое пережевывание двух-трех понятий или двух-трех идей, какими был ограничен общественный кругозор жизни. Природа, стесненная в своих естественных, нормальных и разумных стремлениях и движениях, приняла иное направление и вырастила, ибо не могла не вырастить, Стремления и движения ненормальные и неразумные, извращенные, которые явились как бы возмездием за то, что нарушен был правильный закон ее развития. Нищета стесненной и загнанной мысли, нищета умозрения разнуздывала животное чувство, и удержать его в человечных пределах не было возможно ни поучениями, ни наказаниями. Ибо и те, и другие лишь отрицали силу природы, а не полагали в нее доброго семени умственного развития, которое одно только способно держать в границах животного человека.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
0: Печален отзыв очевидцев-иностранцев о нашем старом обществе. «Нисколько не заботясь об изучении достохвальных наук», — говорит Алиарий, «не выказывая решительно никакого желания ознакомиться с славными достопамятными делами своих предков, не стараясь узнать что-либо о состоянии иностранных земель, русские весьма естественно в собраниях своих почти никогда не заводят речи об этих предметах. Все речи и разговоры их не выходят из круга обыкновенных житейских дел. Так обыкновенно ведут они речь о сладострастии, о гнусных пороках, о прелюбодеяниях, совершенных частью ими, а частью и другими. Тут же передаются разного рода постыдные сказки, и тот, который может наилучшим образом сквернословить и отпускать разные пошлые шутки, выражая их самыми наглыми телодвижениями, считается у них приятнейшим в обществе. Невозможно вообразить, до какой степени предаются они чисто животным побуждениям. Пьянству они преданы сильнее всякого другого народа в свете. Наполнивши себя вином через меру, они, подобно неукротимым диким зверям, готовы бывают на все, к чему побуждают их необузданные страсти. Порок этот, пьянство, до такой степени распространен в народе, что ему предаются все сословия, как духовные, так и светские, богатые и бедные, мужчины и женщины. И если иногда увидишь там и сям пьяных, валяющихся в грязи на улице, то это считается делом самым обыкновенным. В этом случае, конечно, мы должны винить не людей, а те начала, которые управляли их жизнью. Именно начало всеобщей и весьма крутой умственной и нравственной опеки, господствовавшей над обществом и постоянно державшей его в глупом ребячестве, в отрицании всех качеств и действий человека, исполненного возраста и мужественных сил жизни. В таком ходе нашего общественного развития выразилась та непреложная истина, что обществом для его блага не может управлять закон, свойственный лишь потребностям и благу личности единичной. Что, напротив, всякая единичная исключительная воля, ставшая для общества законом, всегда и неизменно приводит общественную жизнь к нравственному растлению. Аскетическая идея, как идея чисто личная, эгоистическая, а потому вполне способная устроить во благо личный быт, вовсе не была способна устроить во благо быт общества, быт целой народности. Возможное для произвола единицы не бывает возможным для доброй воли целого общества. Общество, в сущности, есть общая природа той частности, единицы, общая человеческая природа, которую не в силах ограничить своими исключительными стремлениями никакая отдельная частица личность, и которая не в силах даже и сама себя ограничить. Общая природа человека, нося в себе не личные только, а мировые законы развития, рано ли, поздно ли, всегда выбьется на свободу, на свой прямой путь из всяких личных, то есть временных, и случайных тенет и стеснений. Аскетическая идея отрицала сферу мирского удовольствия, всякого удовольствия, которое служило миру, то есть утехам мирской жизни, для большинства и беспостнической идеи всегда наиболее горькой и трудной. Но удовольствие, как и труд, если при известных условиях и при известном настройстве понятий обходимы в личной жизни, то в общей жизни они являются насущной потребностью, вполне и безусловно необходимую, без которой невозможна сама жизнь общества, то есть развитие и совершенствование общей природы человека. Отнимать у человека мирское удовольствие значит самого его отнимать у общества, и, следовательно, лишать его высшего блага в его жизни и высшей цели его существования. Ибо для человека высшее благо – жить в обществе. И высшая цель – жить для общества. Нам скажут, что аскетическая идея отвергала лишь удовольствия развратные, грубо животные. Это так. Но вместе она отвергала мирское удовольствие и безразлично в самой его идее. Самую мысль о каком-либо удовольствии она почитала уже грехом и всегда грозила за то страхом будущего наказания. Народная музыка, песня, пляска, сказка, какая-либо игра и тому подобное в нашем древнем быту с первого же времени, как только раздалось учительное слово, были отвергнуты как действо идолослужения. Аскетическая проповедь возглашалась не исключительно только против разврата, какой в иных случаях сопровождал эти действа. Напротив, эти-то самые, в сущности, невинные удовольствия она и почитала развратом, бесовским угодием, лестью дьявола. Она безразлично ставила их наряду со всякими действительно развратными действиями и грехами и, поселяя омерзение к грешной жизни, рисовала эту жизнь именно чертами мирских утех. Домострой, преподавая наставления, как духовнее устраивать трапезу, стол, обед или пир, пишет, между прочим: «Если начнут смрадные и скаридные речи и блудные, или срамословия и смехотворения и всякое глумление, или гусли, и всякое гудение, и плясание, и плескание, и скакание, и всякие игры и песни бесовские, тогда, яко же дым отгонит пчелы, так же отыдут и ангелы Божии от той трапезы, и смрадные беседы, и возрадуются беси, да так же бесчинствуют, кто зернью и шахматы, и всякими играми бесовскими тешатся». Или дальше: «А кто бесстрашен и бесчинен, страху Божию не имеет, и воли Божией не творит, и закону христианского и отческого предания не хранит, и всяко скаридие творит, и всякие богомерзкие дела, блуд, нечистоту, сквернословие и срамословие, песни бесовские, плясания, скакания, гудения, бубны, трубы, сопели, медведи и птицы, и собаки ловчие, творящее конское урестание, так же и кормящие и хранящие медведи, или некое псы и птицы ловчие, на глумление и на ловление, и на прельщение простейших человеков». Дальше: «Или чародействует, и волхвует, и отраву чинит, или ловы творит с собаками, и со птицами, и с медведями, и всякое дьявольское угодье творит, и скоморохи, и их дела, плясания, и сопели, песни бесовские любя, и зернью, и шахматы, и тавлеи играя, прямо все вкупе будут в аде, а здесь прокляти». Повторяя не один раз свои запрещения, Домострой представляет только слепок общих мест из старейших самых первых поучений, которые были принесены из Византии и обличали некогда язычество византийского же общества, где музыка, песня, пляска, бубенное плескание, свирельные звуцы, гусли, мусикия, комическое и сатирское и козлие лица, маски и тому подобное — являлись на самом деле служителями языческих богов. И же бесятся, жрущие матери бесовстей Афродите богини, ежетворяхуть на праздник Дионисов. Так что нельзя было и отделять их вообще от идолослужения. Но с той поры Вместе с идолослужением упомянутые поучения стали отвергать и вообще мирские игры и утехи, постоянно обзывая их идольскую службою. «Не подобает христианам в пирах и на свадьбах бесовских игр играти, то не брак наречется, но идолослужение, и же есть плезьба, гудба, песни бесовские, песни мирские, сопели, бубны, и вся жертва идольска, и же молятся проклятым богам». Каждый праздник, сопровождаемый обыкновенным для народа весельем, принимал уже смысл эллинского пирования, становился обычаем эллинской прелести. Некоторыми, впрочем, византийскими правилами были отвержены даже народные пиры-братчины, именно как складчины для общего веселья. Но такое запрещение осталось в русской земле без последствий, ибо совсем уже разрушало весь старый наш бытовой строй, вынимало, так сказать, самую душу народных обычаев. Всякое мирское удовольствие, забава и увеселение сделались таким образом грехом идолослужения, сетями дьявола, которыми верующие души отвлекались от Бога. Поэтому в поучениях при всяком удобном случае напоминалось, сколь велик такой грех и как нужно всегда его беречься.

0: Радиозвезда. Иван Егорович Забелин. Главы из книги «Домашний быт русских цариц в 16-17 столетиях». Читает Денис Некрасов.
1: В числе мытарств или испытаний души в злых делах между другими грехами поставлено было в седьмом мытарстве и плясание на пиру, на свадьбах, в навечерницах, и на игрищах, и на улицах, рядом с буесловием, срамословием и бесстыдными словесами, под которыми должно разуметь также всякие поэтические народные словеса. А в 15-м мытарстве уже прямо указывается особое злое греховное дело, еже басни бают и в гусли гудут наравне с блудодеянием и со всякою ересью, именем которой обозначены и суеверные приметы, и ворожба. Учительное слово нередко живыми образами рисовало сатанинскую погибель от мирского увеселения. Известно довольно распространенное в старой книжности сказание святого Нифонта о песнях мирских и о русальях, игрищах, которое назидательно представило, как однажды демон, князь бесовский, шел мимо Божьего храма с 12 бесами, которые стали завидовать церковному пению и укорять своего князя, что от того, что там славят Христа, их сила и слава сокрушилась. Как демон успокоивал их, говоря, что в мал час то пение минуется, и люди начнут славить их, бесов, мирскими песнями и плясанием. Как потом, после обедни, «Иде человек сопелмя, и по нем мног народ идуща, ови с гусльми, ови плешуще по яху, ови же пляшуще». Как бесы воочию этому радовались радостью великою, и всех тех... Иже кто, идяше во след сопущих, единим ужем, веревкою связавшее, влачаху. Как они льстили других на песни, и на плясанье, и на игранье. Как некто, муж свят, зря из своей палаты, повеле пред собою плясати и играти, и взем сребреницу вдаст сопельнику. Как бесы послали эту сребреницу отцу своему сатане в бездну, как он возрадовался этому пагубному дару, особенно потому, что он был от христиан, повелевая понуждать их на игры и на плясание, и на иное, еже есть им в любовь. Все это было видено душевными очами и написано на пользу, дабы бежать проклятых игр бесовских, паче же удаляться плясание, да не со дьяволом осужденным быть в вечный огонь. Подобные образные представления, конечно, действовали еще с большую силою на убеждение людей, чем простые слова запрещения. С течением времени поучения с этой идеей ушли дальше, рассматривали подробнее все виды мирских утех и осудили окончательно все, что сколько-нибудь выражало удовольствие, утеху, забаву, увеселение. Еще в первых поучениях и запрещениях Шпильман, шпынь-насмешник, рекшая глумец-плесец, гудец-свирельник-скамрах, как и вся шпильманская мудрость, смехотворная хитрость, скамрашное дело, приобрели самое отверженное значение наравне со всякими потерянными людьми и особенно с еретиками и со всякою ересью. Все эти имена, как и самое слово «эллинский», стали омерзительными в понятиях людей благочестивых. Это было «поганство», то есть язычество в простом переводе слова. Но то же слово стало обозначать, как и теперь обозначает, всякую нечистоту и мерзость. Русское общество, конечно, не имело и малейшего понятия о языческих грехах эллинизма. Покорное святыне водворяемых правил и новых уставов жизни — оно всякое слово этих правил и уставов принимало с полную, чистую и сердечную верою. Оно относилось к ним с робостью малосмысленного первоука, изумленного, пораженного авторитетом учителя. Эту необыкновенную робость и принижение мысли мы скоро замечаем в тех многочисленных вопрошениях, какими русский ум пытал своих первых наставников. В некотором смысле для того времени это было своего рода вольнодумство, вольная дума, искавшая и жаждавшая истины, которой она и требовала от своих первых наставников. Очевидно, что все сказанное наставниками и было для нее искомую истину. Наставники же, воспрещая то или другое греховное обстоятельство жизни, соединяли с именем этого обстоятельства свои особые эллинские же или византийские понятия, для которых в живой русской действительности, кроме внешней формы, не заключалось никакого жизненного смысла, или этот смысл был вовсе не таков, каким он представлялся в уме наставников. Так в числе запрещенных игр было указано, например, конское урестание. В эллинском Царьграде, на эллинском ипподроме, о великолепии которого трудно было и мыслить русскому уму, эти конские рестания в действительности были языческим спектаклем, где зеленые и голубые возницы были посвящены одни матери-земле, другие — небу и морю, где колесницы, запряженные 6 лошадьми, ехали во имя высшего языческого божества, запряженные 4 лошадьми везли изображение солнца, а запряженные 2, черную и белую, изображение месяца, и так далее. Потеха была чисто языческая. Но сколько же языческого представляла наша древняя скачка на диких степных конях, подобная по всему вероятию скачкам теперешних степняков? Другая запрещенная игра — шахматы, вероятно, и принесенная к нам самими же византийскими христианами, точно так же в нашем быту не могла иметь никакого языческого смысла, но, тем не менее, отвергалась как предмет идолослужения. Об ней писали: «Аще кто от клирик или колугер играет шахмат или леки кости, да извержет сана, аще льдьяк причетник или простец мирянин, да приимуть опитимью 2 лета о хлебе и о воде, одиную днем, а поклона на день 200, понеже играта от беззаконных халдей, жрецы бо идольские тою игрою, пророчествовавшие о победе ко царю от идол, да то есть прельщение сатанино». Очень нередко именно такими соображениями, вовсе неприложимыми к древнему русскому быту, и руководились первые наши наставники в правилах и уставах жития. Конечно, всякий предмет народной забавы и утехи носил в себе в какое-то время языческие черты или просто служили язычеству. Но так было по той причине, что в какое-то время вся жизнь человека была язычеством. Поэтому не только какая-либо игра, но и все предметы повседневного быта, вся домашняя утварь, начиная с печного горшка, тоже приносимы были на службу тому же язычеству. Аскетическая идея в своих отрицаниях и отвержениях вовсе не различала языческих идей от вещественных предметов или от простых порядков жизни и стремилась все сравнять и привести в один образ и в одну меру, в одно положение. Общество должно было устроиться как монастырь, как пустынножительство, водворить повсюду обет молчания, обет непрестанной молитвы, отдаваясь лишь работе дня, необходимым житейским трудам и занятиям. От жизни отнимался один из существенных элементов ее развития. Отнималась целая область ее поэтических стремлений, которые, конечно, не приводили же к одному только разврату, но содержали в себе, как и всегда содержат, источник жизненной силы и для нравственного совершенствования. Было необходимо только отличить этот добрый источник от того зла, каким он не всегда же и окружался. Но верная своему началу аскетическая идея не должна была делать подобных различий. Поэзия в ее глазах была вообще смрадом и скаридием греховной жизни. Поэтому именем бесовской песни, басни, кощунов, глумления. Она безразлично обозначает всякий памятник народного словесного творчества, равно как и всякую игру бесовским угодием, бесчинием, бессрамием. Все это были дела бесовские, обычаи треклятых эллин, греховные уже потому, что исходили из греховного источника, из области свободного чувства, управляемые, как доказывали, исключительно дьяволом.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях».
1: В сущности, аскетическая идея отрицала все то, что в своей живой совокупности имеет свое великое имя. Она отрицала народность, русскую своеобразную культуру не с одной языческой стороны, но и со всех сторон свободного, независимого развития народных дарований и народных умственных сил. Она отрицала живую русскую народность во имя одной исключительной формы византийского и по преимуществу восточного быта. Само собой разумеется, что господство аскетической идеи должно было поддерживаться и всегда поддерживалось монастырем, из которого постоянно и оглашалась гроза суровых обличений и запрещений. Мирская власть, пребывавшая сама в той же мирской жизни, никогда сама по себе не доходила до аскетических умозрений и не поднимала гонений на свою же мирскую общественность. Она по необходимости становилась только покорную исполнительницей правил и предписаний, исходивших из уединенных и отверженных от жизни келий. Из этих-то богомольных и благочестивых обиталищ и разносилось обличительное слово, напоминавшее время от времени мирским людям о жизни праведной. Лишь отсюда и мирская власть получала усердные воззвания действовать против мирских увеселений, как подобало ее грозной державе. Таким образом, запрещения мирских утех сначала восстанавливались путем частных, так сказать, личных проповедей со стороны только наиболее усердных подвижников монастырского жития, и впоследствии уже, едва ли не со времени издания «Стоглава», были приняты как общее постановление, то есть вошли в круг правительственных действий. Еще в начале XVI столетия правительство, то есть общая власть, стоит как бы в стороне от этого дела. И потому, например, в 1505 году игумен Елизарова монастыря Панфилей частным путем обращается к градским властям Пскова, прося их державу унять беззаконные игрища, какие происходили там по случаю праздника Рождества Иоанна Предтечи, 24 июня. Он пишет: «Сице бо еще есть останок неприязни в граде сем, и зело не пристало зде еще лесть идолская, кумирское празднование, радость и веселье сатанинское. В нем же есть ликование и величание дьяволу, и красование бесом его в людях сих, несведущих истины. Егда бо приходит велий праздник, день Рождества Предтечего, и тогда во святую ту ночь мало не весь град взметется и взбесятся, бубны и сопели, и гудением струнным, и всякими неподобными играми сатанинскими, плесканием и плясанием, и того ради двинется, яко в поругание и в бесчестие Рождеству Предтечеву, и в посмех, и в поругание, и в укоризну дни его. Встучит бо град сей, и возгремят в нем люди. Стучат бубны, и глаз сопелий, и гудут струны. Женам же и девам плескание и плясание, и главам их покивание, устам их неприязнен клич и вопли, всескверные песни, и хребтом их вихляние, и ногам их скакание и топтание. Тоже есть мужем же и отроком великое прельщение и падение. Но яко на женское ж девическое шатание блудно и взрение, так же и женам мужатым беззаконное осквернение, тоже и девам растления. Так ли есть христианам православным вера и чин? И сия ли есть христианская лепота и закон? Господи мои, благочестивые мужи, властители сущие, грозная держава града сего, восклицает игумен. Уймите храбрским мужеством вашим от такого начинания идолского служения богозданный народ сей. Нет сомнения, что подобные монастырские частные воззвания к державным градским властям начинались в одно время с распространением монастырской жизни. Задолго до общих правительственных запрещений они уже тяготели над обществом как правительственный же закон. Поучения действовали на общество воспитательно, и само собой разумеется, что по их идеям воспитывался по необходимости и идеал достойного человека, а следовательно, и идеал достойного общества, изящных его нравов и изящных порядков жизни. Общество, если и не могло совсем удалить от себя мирские утехи, то все-таки оно получило к ним омерзение греха и в силу такого воззрения музыку, песню, пляску, басню и тому подобное оно осудило на изгнание из среды хороших, чистых нравов. Оно по естественной причине стало даже с гордостью выситься перед ними, стало их презирать, низвело их таким образом до степени скоморошества или до низменных и по необходимости грязных занятий паденщика и продавца всяких увеселений и утех, а, следовательно, до действительного разврата. Невинная забава и утеха в глазах достойного человека явилась или делом ребячества, или делом скомороха, отъявленного негодника и бесстыдника, не имевшего и малейшего сознания о добром и честном нраве. Возвышенные честные нравы общества мыслили о забаве, например, о танцах, следующим образом. Что за охота ходить по избе, искать, ничего не потеряв, притворяться сумасшедшим и скакать скоморохом? Человек честный, достойный, нравственный должен сидеть на своем месте и только забавляться кривляниями шута, а не сам быть шутом для забавы другого. Так мыслили в XVI и XVII столетиях, в эпоху, когда из учений домостроя образовалась уже крепкая практическая философия. Здесь мы встречаемся с понятиями не о грехе только, не о бесовском только угодии, а уже с высокомерием степенного, чинного и благочестивого нрава, с известную выработкою приличия, которая почитала такую веселость безобразием и искажением нравственного лица. Учения домостроя от первых еще веков были главную и исключительную причиной того, что совсем умолкла инородная литература. Скоро умолкли вещи и песни баянов, воодушевлявшие первых наших удалых и храбрых князей и готовившие родному языку лучшую будущность, чем та, какую он приобрел от книжного, высокопарного, но сухого и безжизненного слова. В XI веке мы еще видим около князей песнотворцев, вещими перстами на живых струнах, прославляющих княжеские доблести, поющих славу временам и старым, и молодым, поющих славу народности, исполненной свежих здоровых сил и юношеской отваги. Но в один от дней приходит князю Святославу Ярославичу преподобный Феодосий Печерский и видит. Сидит князь, а пред ним многие играют. Овы гусльные гласы испущающие, другие же органные гласы поющие, иным замарные писки гласящим, и так у всем играющим и веселящимся, якоже обычай есть пред князем. Блаженный сел вскрай князя, поник долу и сказал, «То будет ли так на том свете?» Князь умилился словам преподобного, прослезился и повелел игрецам перестать. С тех пор, если когда и начиналась такая игра, то, заслышав приход блаженного, князь всегда повелевал переставать своим певцам.
0: Мы читали главы из книги Ивана Егоровича Забелина «Домашний быт русских цариц в XVI и XVII столетиях». Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Борис Пастернак. Фрагмент из романа «Доктор Живаго». Читает Станислав Концевич.
1: Тоня и Юра ехали в извозчичьих санках на елку к Свинтицким. Оба прожили 6 лет бок о бок, начало отрочества и конец детства. Они знали друг друга до мельчайших подробностей. У них были общие привычки, своя манера перекидываться короткими остротами, своя манера отрывисто фыркать в ответ. Так и ехали они сейчас, отмалчиваясь, сжав губы на холоде и обмениваясь короткими замечаниями. И думали каждый о своем. Юра вспоминал, что приближаются сроки конкурса и надо торопиться с сочинением, и в праздничной суматохе кончающегося года, чувствовавшейся на улицах, перескакивал с этих мыслей на другие. На Гордоновском факультете издавали студенческий гектографированный журнал. Гордон был его редактором. Юра давно обещал им статью о Блоке. Блоком бредила вся молодежь обеих столиц, и они с Мишей больше других. Но и эти мысли ненадолго задерживались в Юрином сознании. Они ехали, уткнув подбородки в воротники и растирая отмороженные уши, и думали о разном. Но в одном их мысли сходились. Недавняя сцена у Анны Ивановны обоих переродила. Они словно прозрели и взглянули друг на друга новыми глазами. Тоня, этот старинный товарищ, эта понятная, не требующая объяснений очевидность, оказалась самым недосягаемым и сложным из всего, что мог себе представить Юра, оказалась женщиной. При некотором усилии фантазии Юра мог вообразить себя взошедшим на Арарат героем, пророком, победителем, всем чем угодно, но только не женщиной. И вот эту труднейшую и все превосходящую задачу взяла на свои худенькие и слабые плечи Тоня. Она с этих пор вдруг стала казаться Юре худой и слабой, хотя была вполне здоровой девушкой. И он преисполнился к ней тем горячим сочувствием и робким изумлением, которое есть начало страсти. То же самое с соответствующими изменениями произошло по отношению к Юре с Тоней. Юра думал, что напрасно все-таки они уехали из дому. Как бы чего-нибудь ни случилось в их отсутствие. И он вспомнил. Узнав, что Анне Ивановне хуже, они, уже одеты и к выезду, прошли к ней и предложили, что останутся. Она с прежней резкостью восстала против этого и потребовала, чтобы они ехали на елку. Юра и Тоня зашли за гордину в глубокую оконную нишу посмотреть, какая погода. Когда они вышли из ниши, оба полотнища тюлевой занавеси пристали к необношенной материи их новых платьев. Легкая льнущая ткань несколько шагов проволоклась за Тонию, как подвенечная фата за невестой. Все рассмеялись, так одновременно, без слов, всем в спальне бросилось в глаза это сходство. Юра смотрел по сторонам и видел то же самое, что незадолго до него попадалось на глаза Ларе. Их сани поднимали неестественно громкий шум, пробуждавший неестественно долгий отзвук под обледенелыми деревьями в садах и на бульварах. Светящиеся изнутри и заиндивелые окна домов походили на драгоценные ларцы из дымчатого слоистого топаза. Внутри них теплилась святочная жизнь Москвы. Горели елки, толпились гости и играли в прятки и колечко дурачащиеся ряженые. Вдруг Юра подумал, что Блок — это явление Рождества во всех областях русской жизни. В северном городском быту и в новейшей литературе, под звездным небом современной улицы и вокруг зажженной елки в гостиной нынешнего века. Он подумал, что никакой статьи о Блоке не надо, а просто надо написать русское поклонение волхвов, как у голландцев, с морозом, волками и темным еловым лесом. Они приезжали по Камергерскому. Юра обратил внимание на черную протаявшую скважину в ледяном наросте одного из окон. Сквозь эту скважину просвечивал огонь свечи, проникавший на улицу почти с сознательностью взгляда. Точно пламя подсматривало за едущими и кого-то поджидало. Свеча горела на столе, свеча горела. — шептал Юра про себя, начало чего-то смутного, не оформившегося, в надежде, что продолжение придет само собой, без принуждения. Оно не приходило.
0: Мы читали фрагмент из романа Бориса Пастернака «Доктор Живаго».
2: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина заявил о наличии сил и средств для досмотра судов так называемых недружественных стран. Он указал, что всего за несколько месяцев в исключительно экономической зоне России вдоль Южно-Курильской гряды проследовало свыше 1000 судов, включая 26 британских и 9 французских. Лиина также указал на активное использование государствами Запада теневого флота, то есть сухогрузов, под флагами третьих стран. Стоимость бензина за неделю снизилась в 45 российских регионах. Максимальное падение цен зафиксировано в Дагестане более чем на 9%, а также в Брянской области. Это следует из расчетов РИА Новости на основе данных Росстата. Уточняется, что перебои с поставками топлива удалось преодолеть благодаря правительственным мерам. Запрет экспорта, налоговые стимулы и договоренности с нефтяниками о снабжении независимых АЗС позволили частично стабилизировать рынок, сократить очереди на заправках и снять ограничения. Немецкие следователи рассматривают версию причастности Украины к происшествию с дроном в аэропорту Лейпцига. По данным местной прессы, в МВД и Федеральном ведомстве по уголовным делам допускают, что киевский режим организовал атаку под чужим флагом для дискредитации России. Напомню, 4 августа начиненный взрывчаткой беспилотник врезался в крыло украинского грузового Ан-24, но детонация не произошло. На месте столкновения эксперты уже обнаружили следы ДНК, ведется расследование. Россия начинает первые поставки Ил-114-300, сообщил Денис Мантуров. Первый заместитель председателя правительства также добавил, что одним из измерений технологического суверенитета страны является мобильность людей и связанность территории. Об этом он говорил, выступая в Национальном центре «Россия».
2: Ключевое значение здесь имеет создание современного флота гражданской авиации. Сегодня эта программа переходит в практическую плоскость. По самолету Ил-114-300 мы начинаем первые поставки. Разворачивается серийное производство обновленного Ту-214. И на финальном этапе находятся испытания и сертификация МС-21 и Суперджета. Эта линейка позволит гибко строить маршруты любой протяженности и расширять региональное авиасообщение.
1: Ил-114-300 получил сертификат в июне, что позволяет начать его серийное производство и эксплуатацию. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
4: Желая выбраться из города коротким путем, Браун ошибся улицей и попал в тупик. Минут 10 он упрямо вел машину по развалинам, но был вынужден повернуть обратно. А тут, как назло, Амляк. Амляк стоял на пути вездехода. Упрямо, как самоубийца. Тимофей затормозил, высунулся из люка. «Отойди», — сказал он. Амляк нудно и монотонно заговорил, повторяя одинаковые сочетания звуков «а-лям-лям-лям-ля». Эльза подбежала к нему. Она не понимала, что Амляку хотелось довести до сведения этой богини, что пришли другие люди, которые вошли внутрь подземного дома. И эти люди пугают Амляков своим запахом, своими угрожающими злыми мыслями. И Амлякам страшно. Амляк хотел, чтобы богиня вернулась в подземный дом и выгнала этих людей. Для этого он совершал странные движения, пританцовывал, отбегал, возвращался вновь. «Он куда-то зовет?» — спросил Браун. Фоти подошел поближе, но остановился, потому что Эльза предупредительно подняла руку.
5: «Они чувствуют?» — сказала она. «Они чувствуют эмоции».
4: Амляк отпрянул от Фотия. Постоянное беспокойство Фотия его испугало. Он старался как-то донести до Эльзы, что за люди пришли в подземный дом, но у него не было слов и было слишком мало мыслей. Он и так совершил подвиг разумности, пришел к этим людям. Амляк понял, что они не хотят идти за ним, и тогда он сообразил, что надо сделать. Там, в развалинах, совсем рядом, сидел один из тех тревожных людей. Он прятался там давно, и амляки знали, что он не имеет отношения к их богине и ее людям. И амляк сообразил, что надо показать того человека, который давно сидит в развалинах и смотрит на богиню, и тогда люди поймут и пойдут в подземный дом. И он, не переставая верещать, быстро побежал к руинам дома, где на остатках площадки второго этажа сидел Краю. Он бежал быстро, забыв об осторожности, потому что только хотел показать и не желал ничего дурного. Он почти добежал до развалин, когда вдруг до него докатилась волна страха, ненависти. Краю увидел амляка, голого, худого, маленького, и понял, что этот маленький его выследил и сейчас выдаст его врагам. Он был не из тех, что отступает и бежит.

остановился, натолкнувшись на гнев и бешенство, как на стену. Он стоял, запрокинув голову, длинные редкие волосы дергал поднявшийся ветер. Он был как бы загипнотизирован, потому что знал о желании существа убить его, но не понимал, почему двуногое существо должно его убивать. Только что он убедился в том, что двуногие не убивают. Краю издал боевой клич клана. Это был очень громкий и особенный клич. Его сразу отличишь от кликов других кланов. Клич пронесся над жужжащим воздухом города и долетел до выхода из подземелья, где воины осторожно грузили в вездеход бомбы и оружие. Он был слабым, этот крик, но младший брат Краю знал голос. Он схватил нож и кинулся было на помощь брату, но Восень-У сказал ему: «Стой! Я должен идти», — сказал младший брат. «Там бой! У твоего брата свое дело, у тебя свое дело». «Я не буду слушаться тебя, слуга!» — сказал младший брат. «Погоди!» — Восень-У был очень осторожен, и он хотел жить. Он включил браслет связи. На маленьком экранчике появилось лицо Пруга. Пруг был насторожен. «Что случилось?» Голос его из динамика звучал тихо и тонко. «Господин Прок», — сказал Восень-У, — «мы нашли оружие. Надо срочно грузить его и везти. На младший краю слышит, как его старший брат, оставленный сторожить археологов, зовет на бой. И он бросает все и хочет бежать к брату». «Если он посмеет сделать это», — сказал Прок медленно и зло, — «ты убьешь его сам. Есть большое дело и есть долг. Ни один из воинов моего клана не посмеет нарушить долг». «Ты слышал?» — спросил Восень-У смиренно. «Так сказал твой вождь». Боевой клич краю донесся снова издалека. «Стреляй в него», — приказал Восень-У ближайшему воину. Тот сделал вид, что не слышит. «Ну что вы?» — пищал тонкий голосок Пруга из браслета. Восень-У поднял пистолет, найденный в подземелье. Его как раз можно было испытать. И Восень-У выстрелил младшему брату краю в спину. Новый пистолет действовал отменно, словно не прошло столетий. Он был отлично смазан и отлично сохранился. Смерть могла поджидать свою жертву 700 лет и догнать ее. От удара пули младший брат Краю полетел вперед, будто его сильно и резко ударили по спине. Он упал и лежал неподвижно, и по развороченной выстрелом спине разливалось кровавое пятно. «Я исполнил твой приказ, господин», — смиренно сказал Восень-У. «Тогда скорее! Скорее!» — крикнул Прук. «Каждая минута дорога! Скорее!» — сказал воинам Восень-У, и они побежали внутрь, в хранилище, чтобы притащить еще одну бомбу. А у вездехода археологов все происходило, как в замедленном фильме. Краю поднес к губам духовую трубку. «Это смерть!» — закричал Фоти Ван Кун. «Я знаю! Браун, стреляй!» Пистолет был у Брауна, и Браун не выстрелил. Он не был готов к тому, чтобы выстрелить в человека. И Фоти Ван Кун, поняв это, бросился к Брауну, чтобы отнять у него пистолет. Но в этот момент Краю выстрелил из духовой трубки, и Амляк сложился, медленно опускаясь на землю. Яд действовал быстро. Фоти вырвал у Брауна пистолет и начал стрелять по горцу, но до Краю было больше 100 метров. А Фотий никогда раньше не стрелял и потому промахнулся. Краю понял, что он убил врага. Теперь он может отступить, потому что в него стреляют, а отступление в бою — это не бегство. Воинский этикет горцев был строгим, но гибким. Пригнувшись, Краю отпрянул назад, скрылся с глаз археологов и спрыгнул вниз. Он не знал, гонятся ли они за ним, но побежал прочь, подальше от них, виляя между грудами камней, и потом, увидев кущу деревьев, за которой начинался пологий спуск во враг, он нырнул туда. Кусты хлестали его по лицу, но краю был доволен. Он расскажет брату о том, как сразил голову дикаря и как в него стреляли люди неба. Надо лишь немного переждать, затаиться, пока не уляжется погоня. И краю присел среди камней за кустами и стал слушать.

0: Браун отнял пистолет у Фоти Аванкуна. «Успокойся, Фоти», — сказал он. «Мы не можем убивать. Каждое живое существо может убивать зверя, если он нападает на человека». Амляк, чуть вздрагивая, лежал в пыли, лицом вниз, скорчившись, как заснувший ребенок. Браун смотрел на него и молчал. В 2 километрах к западу, у входа в подземелье, где воины торопливо грузили оружие на вездеход, лежал младший брат Краю. Он тоже лежал лицом вниз, но вытянувшись. Перед отъездом остальные воины подошли к телу Краю, и каждый высыпал ему на спину пригоршню земли. Большего они сделать для него не могли. Осень-У тоже высыпал на него пригоршню земли, так как он не был убийцей, а выполнял приказ повелителя. Но когда он протянул руки с землей, все воины отвернулись от него и отошли. Возвращаясь к вездеходу, Осень-У старался идти так, чтобы не оставлять воина за спиной. Он не доверял горцам. Один из них взял духовую трубку и топорик Краю младшего, чтобы отдать его брату. Осень-У сел за руль вездехода и повел машину из города к кораблю. Он чувствовал враждебные взгляды горцев, но знал, что сейчас никто из них не посмеет его тронуть.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент К.Ф».
2: Но как же это могло быть? Я еще понимаю, что в авантюры влезает горный князь. Дикий человек. Но этот Вораю, он же ответственное лицо. У него все есть? Удивился доктор, к которому Андрей пришел из библиотеки.
0: В табеле о рангах он далеко не первая фигура, сказал Андрей. И по происхождению семейство в нашем городе куда знатнее его. Он выскочка, он добился поста с помощью своих способностей. Еще 50 лет назад он не мог бы и мечтать о такой власти. Но власть его не очевидна, и ему часто указывают на место. В то же время он проникает в святая святых общества. Он сам по себе порождение новой эры. Раньше в таком не было нужды. И он понял, что его власть далеко не предел. И неплохо придумал сделать все руками горного князя. Гордого, но беспомощного.
2: Но на что он рассчитывает?
0: Точно сказать нельзя, но можно предположить. Появляется корабль, наш корабль. Вооруженный достаточно, чтобы уничтожить столицу. Я уже давно понял, что в планы Пруга входит не только его горное княжество, которое и на карте не отыщешь. И для второго действия драмы обязательно нужен человек в столице, который мог бы воспользоваться паникой. В ином случае даже запугав правительство. Пруг все равно теряет все преимущества своего положения, как только опускается. Его уже будут ждать. Не будет же он таскать с собой бомбу. В лучшем случае он подорвется на ней. А вот если с ним есть человек или организация, способная захватить власть, пользуясь суматохой и паникой. И не исключено, что Вараю до конца будет выказывать себя убежденным противником анархии и попытается взять власть не как союзник Пруга, а как единственная сила, способная ему противостоять. Может, я не прав. К тому же мы не знаем, насколько Пруг послушен Вараю. Дрог У вошел в узел связи. Он был не новичком в узле связи и знал, что делать. Он запер за собой дверь, подошел к креслам связистов, кинул в соседний топорик, с которым не расставался, как и положено горцу, включил аппаратуру, проверил ее, задал программу. Пока станция настраивалась, он включил приемник и почти сразу пошел вызов Свациуса. Вызов был автоматическим. Вызов, когда откликнулась ПУ. «Начинаю сеанс», — сказал друг У. «Это ты, Вараю?»
3: «Ты опоздал на 3 минуты», — сказал Вараю. «Что случилось?»
0: «Хорошие новости», — сказал друг У. «Нашли».
3: «Когда сможете стартовать?»
0: «Как только они будут здесь».
3: «Поторопитесь».
0: «У вас что-то изменилось?»
3: «Они восстанавливают станцию связи. На подходе корабль космофлота «Вациус». «Пока они не знают...»

0: знают, где вы. Но армия уже знает. Если восстановят связь, вас перехватят. Армия послала солдат охранять космодром».
1: «Они подозревают?»
0: «Они всегда меня подозревают. Они выследили моего человека, который организовал угон боевой машины. И он, конечно, сознается».
1: «Его нельзя убить?»
0: «Они его охраняют. Но я попытаюсь».
1: «Мы стартуем, как только они будут на борту. Ты должен сделать так, чтобы космофлот не успел нас перехватить, иначе все зря».
0: «Знаю лучше тебя», — сказал Вараю.
1: «Он вооружен?»
0: «Это космофлот. Они не вооружены. Может, лишь пистолеты у команды».
1: «В крайнем случае будем сражаться», — сказал Дроку. «Может, тебе тоже пора действовать?»
0: «Если ты уверен, что вы вылетаете сразу, я рискну. Ты знаешь, как это опасно. Все зависит от тебя, Дроку».
1: «И от Пруга».
0: «Поэтому я послал тебя. Остальные в порядке?»
1: «Я им сказал, что я твой агент и их друг».
0: «Поверили?»
1: «Почему не поверить тем, кто цепляется за любую возможность выжить? Они боятся умереть».
0: «Многие умерли».
1: «Некоторые умерли».
0: «Я жду тебя, Дроку».
1: «Я буду спешить». Капитан корабля Вациус был в радиорубке. Пришла пора принимать решение, идти дальше к ПУ или менять курс. Капитан был фаталистом и верил, что ему должно повезти. Он был убежден, что в космосе никто по доброй воле не останется без связи. И если было решено похитить космический корабль, то люди, которые пошли на такой шаг, должны были предусмотреть связь и рано или поздно воспользоваться ею. Время шло. Вациус продолжал идти к ПУ, с каждой секундой удаляясь от РА. Но капитан Инвуке упрямо ждал. И когда заработала станция шквала, разговор Дрок-У был запеленгован. «Первая станция на планете ПУ», — сказал связист капитану. «Где находится шквал?» — спросил капитан. После минутного размышления компьютер дал координаты РА. Капитан вызвал подвахтенных штурманов и сообщил по интеркому, что Вациус меняет курс. Капитан был фаталистом и даже несколько гордился этим. Но он был доволен тем, что его не подвела логика. К сожалению, компьютер на Вациусе не имел лингвистической приставки, и содержание разговора осталось в тайне. И капитан жалел об этом, ибо полагал, что связь означала то, что противник принял решение. Экипаж шквала, пообедав на скорую руку, вернулся к монтажу станции. В городе пошла вторая половина дня. Было жарко и пыльно. Солдаты, которые охраняли поле, казались рыжими столбиками. Ольсон сидел у полевого телефона. Два раза звонили от его могущества, потом звонил мудрейший из школы знаний. Три раза звонил Вара-Ю, всех интересовало одно — когда будет связь. События на космодроме уже стали достоянием самых отдаленных городов планеты и вызвали различную реакцию. Были те, кто опасался мести галактического центра и того, что люди из центра уйдут. Были такие, кто гордился подвигом Пруга Брендийского. Хоть официального сообщения и не было, царила убежденность в том, что Пруг отправился именно на РА к великим гигантам. Куда еще мог полететь столь знатный вождь? Ольсен каждому звонившему терпеливо объяснял, что работы завершаются. Потом поднимался на второй этаж. Разбитые окна были затянуты листами пластика. Там было душно, но снять листы было нельзя, потому что тут же ветер намел бы тучи пыли. Пилоты устали. Они не спали ночью и работали отчаянно, но они понимали, что Ольсену хуже, чем другим. И они успокаивали его и говорили, что осталось совсем немного. Офицер, который еще три дня назад командовал отрядом боевых машин и исчез сразу после захвата шквала, был задержан в долине за озером ночью. Он молчал все утро. Днем с ним стал говорить сам его могущество. Он обещал ему жизнь и жизнь его клану. В противном случае погибнет весь клан. И его могущество не шутил. Офицер попросил воды. Он устал и хотел спать. Он сказал, что все скажет. Он сделал это от страха за жизнь клана. Его могущество покинул помещение, велев своим помощникам продолжать. Ему было достаточно одного имени, которое сказал офицер «Вараю». Теперь требовались доказательства. Офицера надо, как только он расскажет о заговоре, отвезти во дворец правительства. Солдат принес воды и поставил стакан на стол. Офицер жадно отхлебнул из стакана и почти мгновенно умер. Генерал еще не успел покинуть помещение казармы, где проходил допрос. Тут же был схвачен солдат, который принес воду. Он сказал, что воду ему дал дежурный в коридоре. Дежурный был мертв. Зная, чем все это кончится, он высыпал остатки яда в другой стакан и выпил сам.
2: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
1: Ольсен еще сидел у телефона. Не желая того, он задремал, сидя на низком стуле. И ему начал сниться приятный сон. Мозг хотел утешить себя хотя бы во сне. Ему приснилось, что пожарные разгребают пепелище, и там находят его рукописи, целые и даже не смятые. «Ольсен!» — позвал его, откинув угол пластиковой шторы, помощник Солиандри. «Можете подниматься к нам. Через несколько минут мы будем испытывать нашего монстра». «Бегу!» — вскочил Ольсен. И в этот момент снова зазвонил телефон.
0: «Это Вараю. Что нового?»
1: «Я должен вас обрадовать», — сказал консул. «Связь есть. В это трудно поверить. Я сам боялся поверить. Но они обещают, что через несколько минут связь будет налажена».
0: «Поздравляю», — сказал Вараю. «Я, к сожалению, не смогу к вам приехать. Очень занят. Тут обнаружились новые данные. Но надеюсь, что вы справитесь без меня».
1: «Разумеется. Счастливо. Мы все сделаем».
0: Вараю говорил не из города. Его машина с телефоном стояла в сухом лесу в 2 километрах от космодрома. Деревья стучали длинными сухими иголками под ветром. Казалось, что множество маленьких барабанчиков возвещает начало боя. Вараю позволил себе еще минуту расслабиться. Он думал. Расчет времени должен быть совершенно точен. Чем позже он начнет отчаянную акцию, тем меньше останется времени до возвращения шквала. Вараю очень хотел жить и очень хотел победить. Он был игроком, игроком с холодной головой и крепкими нервами. Он побеждал во всех играх и во всех спорах еще со школы. Его никогда не любили, тоже со школы, так как никто не любит людей, которые побеждают в любом споре и уклоняются от драки на кулаках, предпочитая, чтобы кто-нибудь дрался за них. Его не любили и в службе охраны, которая как раз переживала решительную перестройку в тот год, когда молодой незнатный Вараю пришел туда рядовым охранником. Стража, которая должна была противостоять отрядам кланов, ненадежным и буйным, и заменить собой городских охранников, которых содержали торговцы, перестраивалась солидно и нуждалась в специалистах. Вараю был очень способным молодым человеком и имел склонность к систематическому мышлению. И поэтому неудивительно, что когда в галактический центр на стажировку посылали стажеров из различных ведомств, от стражи, помимо 4 знатных офицеров, попал и один незнатный — Вараю. Когда он вернулся через 3 года, изменившийся, серьезный, даже солидный, его назначили заместителем к одному из его коллег по звездной поездке. Тот был родственником самого премьера. Начальник не любил Вараю, но вынужден был признать его способности. Постепенно в отряде стражи, которым фактически руководил Вараю, привыкли обращаться по всем вопросам к заместителю. Начальник же отряда купил большой дом и задавал вечера. А когда он вскоре перешел на более почетную службу, то как-то получилось, что в борьбе за место начальника другие кандидаты так перегрызлись, что ничего не оставалось, как назначить незнатного Вараю.
1: он медленно продвигался вверх. Его карьеру тормозили происхождение и тот прискорбный факт, что в Ар-Раю недолюбливали начальники и не любили подчиненные. Но той же карьере способствовали досье, которое Ар-Раю, изучивший историю секретных служб, завел на власть имущих города и всей страны. К 40 годам он стал начальником столичной стражи, и это было пределом его возможностей, даже учитывая деловые качества и досье. Предков можно было бы купить, но все равно люди, от которых зависела его судьба, отлично знали о его происхождении. И, кроме того, его не любили, хотя Ар-Раю никогда и не стремился к тому, чтобы его любили. «У нас любят тебя только если ты мертв и никому не страшен», — говорил Ар-Раю, который порой придумывал афоризмы и записывал их в секретную тетрадь, которую не показывал даже самым близким людям, потому что близкие люди тоже его не любили. Дальнейшая карьера Ар-Раю зависело только от его собственной энергии. Никакое его трудолюбие не помогло бы ему войти в узкий круг благородных, которые правили планетой. Круг слишком высоко ценил свою исключительность. Значит, следовало свергнуть круг, разорвать его. Для этого был лишь один путь — путь насилия. Поднять войну в Ар-Раю был не в силах. Армия его бы не поддержала. Горные кланы, хоть и недовольные городским правительством, тоже. Путь к власти открыла идея, которую подсказал Дрок-У, единственный по-настоящему близкий человек к Ар-Раю. Их связывало чувство взаимного уважения и взаимного страха. Они познакомились в галактическом центре молодыми и честолюбивыми провинциалами. Именно Дрок-У обратил внимание в Ар-Раю на то, что на Ар-А прилетела археологическая экспедиция. Казалось бы, ничего не было более далекого от дел и вожделений двух офицеров стражи. Археологическая экспедиция на соседней планете, но ведь для всех жителей их планеты Ар-А была не просто космическим телом, луной в небе. Ее жизнь определила зарю жизни на ПУ, а смерть ее цивилизации была столь недавней, и костры пожаров и взрывов на ее лице были яркие и очевидны. Мощь и мудрость гигантов были реальностью, но нужно было иметь трезвую и в то же время авантюрную голову Дрок-У, чтобы связать эти события к своей выгоде. В то время Дрок-У был при дворе Пруга Брендийского, наследника престола. Он нанялся к нему на службу, пользуясь отдаленными родственными связями, потому что надеялся использовать этого человека в качестве амбициозного союзника. Но захват престола не удался. Пришлось Пругу убежать в столицу. Пруг отошел в резерв, но формально Дрок-У не оставил службу у горного князя. Два фактора — существование амбициозного, готового на все и легкого на подъем князя и археологические работы на Ар-А — соединились в уме Дрок-У еще до прилета Фотия Ванкуна, так как первые известия об успехах археологов достигли ПУ за несколько недель до прилета Ванкуна. Именно Дрок-У принадлежала инициатива двух следующих шагов. Первый заключался в том, чтобы внедрить в голову Пруга Брендийского идею о том, что следовало бы отправиться на Ар-А и завладеть сокровищами, которые иначе попадут в лапы галактического центра, имеющего на них меньше прав, чем законный наследник. Второй шаг заключался в том, что Дрок-У стал искать знакомства с неудовлетворенным жизнью в Осень. Прилет Фотия Ванкуна ускорил события. С ним были карты раскопок, он сам был источником точной информации. Сам по себе он еще ничего не решал. Нужен был корабль. Кораблем оказался шквал. Дальнейшее было просто. Ванкуна выследили и похитили люди Пруга. Затем включился в игру Ар-Раю. Ему надо было обезвредить Андрея Брюса и капитана корабля, убедить всех, что археолога утопили в озере грабители. Стрелял в Андрея агент Ар-Раю. Только у агентов Вараю были стрелки со стертым клеймом. Стража нового времени не нуждается в старинных правилах чести. За минуту, проведенную во внешнем бездействии, Вараю мысленно пробежал по всей цепочке событий и попытался заглянуть в будущее. Если шквал стартует сейчас с Ар-А, завтра он будет здесь? Хоть офицер, который мог дать на него показания военным, ликвидирован, все равно в ближайшие часы или минуты армия вмешается в события. Следует оттянуть выступление армии до завтрашнего утра, а если не удастся это сделать, то хотя бы сохранить силы. А корабль «Вациус» не должен знать, где шквал, пускай он идет сюда. Все вычислено. У Вараю тоже есть помощники, которые умеют считать. «Вациус достигнет космодрома завтра в полдень. Он опоздает. Но если он пойдет к Ар-А, то окажется там уже к утру. Так судьба расположила планеты на орбитах в тот день. Удачно расположила для того, кто выигрывает. Плохо для проигравшего. И все же рискнем».
0: «Рискнем», — сказал Вараю и нажал на кнопку на пульте машины. «Готовы?» — спросил он.
1: «Готовы?»
0: — ответили ему.
1: «Вперед!» — сказал Вараю и велел водителю вести машину наверх, на холм бесподобного чуда, откуда был виден космодром.

0: Радиозвезда. Кир Булычев. Главы из повести «Агент КФ». Читает Иван Литвинов.
1: «Он сейчас придет сюда», — сказал доктор. «Я тоже так думаю», — согласился Андрей. «Он волнуется. Он ждет возвращения вездехода. Он не знает, чем все кончится. Если провал, ему лучше, чтобы мы ни о чем не подозревали. Если трудно, лучше знать, что мы замышляем. Или даже...»
2: «Что?»
1: — Андрей улыбнулся. «Или даже помочь нам, толкнуть нас на отважные действия, как друг и союзник».
2: «Не понял?»
1: «Чего мы от него ждем?»
2: «Подлости?»
1: «Вы не правы, мой любезный доктор. Мы ждем от него помощи. Мы не подозреваем, кто он на самом деле и какова его роль в этой истории. Значит, мы сейчас с вами мечемся в неизвестности и нетерпении. Терзаемся, к чему бы приложить руки, как бы вернуть космофлоту похищенный корабль, как бы остаться живыми».
2: «Но сейчас его постигнет горькое разочарование», —
1: сказал доктор, предвкушая разоблачение предателя.
2: «Если позволите, я сам ему все выскажу».
1: «Не позволю», — мягко возразил Андрей.
2: «Вы не скажете ему?»
1: «Знание — самое ценное добро во Вселенной. Знание тайное — одна из основных ценностей войны, мой дорогой доктор. Чем меньше он знает, чем больше мы с вами знаем, тем выгоднее наша позиция».
2: «Я не согласен с вами», — сказал доктор возмущенно. «И я полагаю, что ниже нашего достоинства играть в прятки с этими существами, с убийцами. Наше человеческое достоинство мы можем поддержать, лишь будучи совершенно искренними. В ином случае мы опускаемся на их уровень и перестаем быть самими собой».
1: «Я, простите, на службе», — ответил Андрей. «Мне нужно сохранить имущество космофлота и жизнь людей. Если мне для этого придется пойти на временный союз с чертом, я, к сожалению, пойду на него. Ведь я, в отличие от вас, не герой». Доктору в словах Андрея почудилась насмешка. «Никто не любит, чтобы над ними посмеивались».
2: «Я не люблю цинизма», — сказал доктор.
1: «Я не могу вам приказать», — сказал Андрей. «Но я обращаюсь к вашему разуму. Может быть, мой позорный в ваших глазах союз с Дроку поможет нам обрести некоторую свободу передвижений по кораблю. Мне это очень важно. Мне бы очень не хотелось сидеть взаперти в каюте, как принципиальному индюку, обреченному быть украшением на чужом обиде». И увидев, что доктор покраснел от обиды, Андрей быстро добавил: «Не обижайтесь. Я не имел вас в виду. Я хочу добавить для вашего сведения, что намеревался жениться на девушке по имени Петри А. Она уроженка ПУ. В день нашего вынужденного отлета ее убили. Вот эти люди».
2: «Кто?»
1: — спросил доктор. «А я взял на себя смертную месть от имени ее семьи. Есть такой дикий первобытный обычай».
2: «Кто ее убил? Прук?»
1: «Нет, Прук был у себя. И это сейчас не важно». Дрог У вошел, по-мальчишески улыбаясь.
2: «Друзья», — сказал он, осторожно прикрывая дверь за собой и начиная играть роль тайного друга. «Обстановка тревожная, но не безнадежная».
1: Бродяги лежали по краям поля. Лежали уже давно, подползали все новые. И когда они поднялись и побежали, казалось, что из желтой стены пыли поднимаются сонмы оборванных, грязных, дико ревущих фигур. В этой толпе большинство были и в самом деле бродягами, могильщиками, ворами, нищими, которых купили даровой выпивкой несколькими монетами. Однако организовывали толпу, вели ее и несли взрывчатку агенты стражи. Но одеты все были по-настоящему. В рубище, обшитые ракушками у бродяг, косточками у помойщиков, камешками у могильщиков, осколками стекол у воров и обломками лезвий кинжалов у грабителей. Солдаты, утомленные бесконечным стоянием на солнце, обалдевшие от зноя, растерялись и опоздали открыть огонь. Один из них упал, застреленный из толпы, остальные побежали к зданию диспетчерской. С холма в раю было плохо видно, что происходит. Дул ветер, поднятая ветром и сотнями босых ног пыль кружилась над полем. Ольсону все было видно куда лучше. Он после ночного пожара был почти убежден, что кто-то постарается обязательно уничтожить и эту радиостанцию. Более того, он был уверен, что этот человек — один из тех, кто звонил и сочувственно интересовался, как идет ремонт связи. Ветер оторвал пластиковый занавес, и сверху были видны быстро приближающиеся фигурки. Солдаты, отстреливаясь, уже подбегали к диспетчерской. «Врубай аппаратуру!» — крикнул Соляндри связисту, который еще что-то подпаивал в схеме. «Две минуты!» — крикнул тот. «Жан, помоги!» — штурман бросился к нему. Выглянув, Ольсон увидел, как двое солдат встали на колени перед входом в диспетчерскую и прицелились в толпу. Может, кто-то и упал от их выстрелов, глухо прозвучавших над полем и утонувших в воплях бродяг, но это не замедлило общего бега толпы. Один из пилотов приоткрыл пластиковый занавес с другой стороны. «Они уже близко!» — крикнул он. «Наверх!» — закричал сверху Ольсон солдатам. «Идите сюда!» — солдаты услышали. Они поняли, что Ольсон прав. Они поднялись и побежали к лестнице. Один из них упал, потом он приподнялся и пополз ко входу. Ольсон метнулся было ниже, чтобы помочь ему, но его удержал Соляндри. «Не успеете!» Соляндри был прав. Толпа уже настигла и поглотила солдата. Остальные солдаты бежали вверх по лестнице. Соляндри крикнул Жану, который все еще не включил рацию. «Передашь связь консулу! Я буду на лестнице!» За Соляндри побежали еще трое пилотов, четвертый остался с Жаном, помогая начать связь. Рев толпы приблизился и стал так громок, что трудно было говорить. Ольсон еще раз выглянул в окно и не успел увернуться. У самого уха просвистела пуля, стрелял кто-то из задних рядов. Камень, брошенный рыжим вором в серой рубахе, увешанный остриями кинжалов, попал Ольсону в висок, и он, схватившись руками за голову, начал оседать на пол, но никто не заметил этого. В общем грохоте и суматохе каждый старался заниматься своим делом, если можно было считать делом то, что Соляндри подхватил ружье у упавшего на лестнице солдата и стрелял вместе с оставшимися в живых, целясь по ногам. Солдаты не раздумывали о том, куда целиться. Они были напуганы, но понимали, что если они сдадутся, их тут же растерзают. Гул нарастал. Нападающие распаляли себя проклятиями в адрес трусливых крыс, но движение застопорилось, тем более что солдаты пришли в себя, и их выстрелы стали куда точнее. Да и на узкой лестнице превосходство в числе пропало. С холма Вараю видел, как кольцо людей стягивалось к диспетчерской. Вот оно слилось с башни и начало втягиваться вглубь. Он успокоился. Все шло по плану. Главное не только разрушить связь, но и убедить всех, что нападение — дело городских преступных кланов. Пускай кое-кто и заподозрит, что именно он стоял за этим нападением, но нужны более веские обвинения, чем подозрения в связях с преступниками. Вараю ждал взрыва. Он не спешил. Если не удастся со взрывом, бродяги должны разнести в щепки аппаратуру. Земных пилотов он не приказывал убивать, но и не приказывал щадить их. Ему было все равно. «Есть связь!» — закричал Жан, отрываясь от передатчика. Ему хотелось, чтобы Ольсон скорее связался с Вациусом, потому что он опоздал к первому бою и боялся пропустить второй. И тут Жан увидел, что толстенький пожилой консул, у которого ночью сгорел дом, лежит на полу, скорчившись, прижав к голове руки, а сквозь пальцы льется кровь. «Держи связь!» — крикнул Жан своему помощнику и бросился к консулу. Он постарался оторвать его пальцы от головы, но тот сопротивлялся. «Вы живы? Да отвечайте же, вы живы?» «Скажи ему...» — Ольсону казалось, что он кричит, а он говорил чуть слышно. «Скажи ему, планета Ар-А, шквал на Ар-А, он поймет». Жан понял, чего хочет консул. Он метнулся обратно к рации. «Работает?» — крикнул ему напарник. Жан схватил микрофон. «Вациус, вы меня слышите? Дайте подтверждение связи!» Он услышал шум схватки у самой двери. Головы отступающих пилотов показались на лестнице. Ему некогда было ждать подтверждения связи. Он закричал в микрофон, как будто от силы голоса зависело, поймут ли его. «Шквал на планете Ар-А! Шквал на планете Ар-А!» И он повторял эту фразу до тех пор, пока его не сразил выстрел из духовой трубки. Капитан Вациуса получил от радиста короткую радиограмму, пришедшую с ПУ. Он прочел ее и спросил, связь оборвалась на этой фразе. Больше они ничего не передавали. «Спасибо. Мы идем правильно. Вызовите ко мне инженеров, я хочу увеличить скорость». Скорость было нельзя увеличивать, корабль шел на пределе. Дальнейший разгон не предусматривался строгими инструкциями космофлота. Через час скорость была увеличена еще на 1000 километров в секунду. «У меня мало времени», — сказал друг У. «Вернулся вездеход с оружием. Но я могу помочь в одном, хоть это может стоить мне головы. Я могу помочь всем вам бежать с корабля».
2: «Зачем?» — спросил Андрей, улыбаясь не менее дружелюбно, чем друг У, к великому возмущению доктора, который, чтобы не выдать себя, ушел во внутренний отсек проверить приборы анабиотической ванны, в которой лежал Витас Якубаускас.
1: «По очень простой причине. Я убежден, что Прук вас всех убьет до того, как корабль поднимется вверх».
2: «Почему вы так решили?»
1: «Я его лучше знаю». Друг У стал серьезен. «На его совести немало смертей. Если мы его не остановим, то трагедия может принять громадные размеры».
2: «Как мы его остановим, уйдя с корабля?»
1: «Ни мне, ни вам это не под силу. Мы ничего не сделаем против 20 преданных ему охотников. У нас нет шансов. Пруга ждут на ПУ. Туда сейчас подходит корабль «Вациус». Охрана и армия мобилизованы. Он будет обезврежен на подлете к планете».
2: «Откуда у вас такая информация?»
1: «Я слышал переговоры кораблей с ПУ».
2: Это было неправдой, и Дроку настороженно взглянул на Андрея, проверяя, пройдет ли ложь. Андрей сделал вид, что пропустил эти слова мимо ушей. Вряд ли Прук захочет терять ценных заложников. Но Дроку не хочет оставлять на корабле свидетелей, но и не смеет их убить. Уведя с корабля пленников, Дроку подстраховывается на случай провала. Он только спасал, он никого не убивал.
3: «Глупости!» — сказал доктор из-за перегородки. — «Брюс может уходить. Я член экипажа. У меня на руках больной!»
2: Он показал на внутреннюю дверь.
1: — «Когда вас убьют, — сказал друг У, — больному будет все равно. Его тоже вряд ли оставят в живых».
3: — «Я все сказал!» — отрезал доктор и быстро ушел в госпиталь.
1: Друг У развел руками. — «Я сделал все, что мог, — сказал он с искренней печалью в голосе. — Вы тоже остаетесь?»
2: «У каждого свое понимание долга», — ответил Андрей. «Я пойду к себе в каюту». Они вышли вместе. Дрог У был так занят своими мыслями, что даже не обернулся, чтобы проверить, куда идет Андрей. У двери своей каюты Андрей задержался. Он подождал, пока Дрог У отойдет подальше, а потом пошел следом. Он поддался непростительному, но непреодолимому любопытству. Ему хотелось поглядеть на добычу Пруга.
0: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
1: Вараю первым увидел пылевую тучу. К космодрому шли боевые машины. Он лишь кинул взгляд в ту сторону. Большая часть его наемного войска уже скрылась в диспетчерской башне, значит, бой там кончается. Боевым машинам не успеть. В любом случае, бродяги с удовольствием выполнят главную задачу — разнесут вдребезги эту проклятую станцию. Больше ему здесь нечего делать. И чем дальше он окажется от космодрома, когда им овладеют солдаты, тем спокойнее. Тем более, что формально в данный момент Вараю играет в мяч в доме высокопоставленного торговца, человека выше подозрений. Двойник Вараю, замещавший его на время отсутствия, был подобран достаточно точно, чтобы обмануть случайного наблюдателя. Вараю приказал водителю ехать к городу. Но машина еще не успела тронуться, как Вараю, оглянувшись, замер. Этого он не ожидал. Три вертолета подлетали на бреющем полете к диспетчерской. Это были армейские машины. Во-первых, Вараю не ожидал, что их перегонят с армейской базы в 300 километрах от столицы. И если его могущество приказал поднять машины еще утром, значит, он догадывался или даже знал о нападении на диспетчерскую. Машина уже съехала с холма, отделившего ее от космодрома, и Вараю не видел, как десантники спрыгивали на крышу диспетчерской и перекрывали выходы из нее. Вараю велел гнать к своему убежищу. Алиби с мечом в этой ситуации могло оказаться наивным. Десантники успели ворваться в диспетчерскую как раз в тот момент, когда толпа бродяг одолевала последних защитников и бросилась с буйным возбуждением громить станцию. Это, возможно, и спасло пилотов и солдат. По крайней мере, отсрочило их гибель настолько, что десантники могли достичь диспетчерской и отвлечь бродяг и агентов в Вараю. Ольсен, сжавшийся в углу и пытавшийся стереть с глаз кровь, лившуюся из разрезанного лба, воспринял это как продолжение кошмара. Десантники были одеты в ярко-оранжевые камзолы, синие короткие юбки и высокие белые сапоги. Поверх камзолов были натянуты золотые кирасы, а остроконечные каски имели небольшие забрала, закрывающие лишь лоб и глаза. И когда они чертями, рыцарями, шутами полезли одновременно со всех сторон, Ольсен, забыв о том, что к груди его буквально приставлен нож грабителя, закричал: «Слава клану Рассенью, приходящему на помощь тем, кто терпит притеснение!» Что было точной цитатой из старинного сказания «Рассенью и демоны жадности». Понятие плена еще не привелось на планете ПУ. Об этом отлично знали и бродяги, которые значительно превосходили числом десантников и отчаянно дрались, хотя и понимали свою обреченность. Более сообразительными были агенты Вараю, которые в суматохе постарались скрыться, но в большинстве скрыться не смогли, потому что, выбегая из диспетчерской, они попадали под огонь боевых машин. Станция была вновь разрушена. Двое пилотов ранены, причем Салиандре тяжело. Рана Ольсона оказалась легкой, и Елена Казимирна, сама, не доверяя местным врачам, ее промыла и обработала. Андрей остановился в воротах грузового отсека, где разгружали большой вездеход. Он почти не таился, было не до него. Наступил миг свершения. Оружие гигантов, с помощью которого можно достичь славы и власти, было не только найдено, но и захвачено. Прук пришел туда как раз перед Андреем. Он подошел к самой машине, к распахнутому грузовому люку. Воины вытащили оттуда первую бомбу из черного металла, короткой кургузой цилиндр на низкой тележке. Воины вытаскивали сокровища осторожно, причем Андрей внутренне улыбнулся, обратив внимание на то, как произошло естественное деление на причастных и случайных. Те, кто остались на корабле и не участвовали в походе к арсеналу, как бы отступили на второй план. Им даже не дали помочь в выгрузке, словно новое таинственное знание принадлежало лишь участникам похода. Даже Восень У, который никогда прежде не отличался смелостью в присутствии Пруга, на этот раз громче обычного распоряжался, подгоняя воинов, и был похож на торговца, который прибыл из дальних краев. Андрей сам, не отрываясь, глядел, как на пол перед вездеходом выкладываются трофеи. Там было две бомбы, три пулемета, либо схожих с пулеметами предмета, большая труба, возможно, миномет, несколько ящиков с патронами, пистолет, ружья, две кассеты со снарядами, но неизвестно, каким образом эти снаряды пускать в действие, и еще множество вещей явно военного, но непонятного назначения. Победители стояли широким полукругом, обозревая сокровище, которое даст им власть над планетой. Горцы показались вдруг похожими на стаю обезьян, ограбивших библиотеку. Андрей незаметно ушел. И пока готовились к отлету, сломал замок своей каюты. Он надеялся, что в суматохе отлета никто не вспомнит о нем. Но не хотел рисковать. Археологи потеряли много времени, потому что Амляк был жив, но тяжело ранен. Эльза отказалась оставить его на верную смерть, а мужчины не могли бросить ее без охраны, раз рядом таился убийца. Пока Эльза с помощью Фотия пыталась спасти Амляка, Браун и Львин поднялись на развалины, но никаких следов убийцы не нашли. Потом из развалин вылезли другие амляки. Они сели в кружок и тихо скулили. Они знали, что их сородич умрет. Амляк умер. Эльза ничем не смогла ему помочь. Именно поэтому, когда археологи подъезжали к кораблю, он вдруг начал медленно расти, как гриб, поднимающийся из земли. Движение его ускорилось, он взлетал.
3: «Что же теперь делать?» — спросил Фоти Ван Кун. «Мы же хотели их задержать!»
4: «Сначала, — сказал рассудительный Львин, — надо будет привести в порядок нашу станцию. А это нелегко сделать».
1: «А потом, — добавил Тимофей, — мы будем работать, как обычно, и ждать вестей».
0: Они стояли, глядя в небо. Корабль был красив, он был воплощением человеческого умения и таланта. Но летел он для того, чтобы убивать. Где-то далеко завыли волки. Они вышли на вечернюю охоту. Краю вылез из кустов, когда убедился, что археологи ушли. Он был уверен, что его младший брат обязательно придет за ним, чтобы позвать обратно на корабль. Но когда надвинулся вечер, у него появилось подозрение, что о нем забыли. Он всей шкурой ощущал, что его забыли. Он несколько раз вызывал корабль, но ему не отвечали. Предвечерний город был настороженно тих. Краю хорошо ориентировался и представлял себе, в какой стороне корабль. И он пошел туда быстрыми мерными шагами охотника. Он шел так, чтобы оставить в стороне станцию археологов, и из-за этого ему пришлось переплыть реку и потом углубиться в лес. Там его и почуяли волки, которые проснулись и собирались в стаю для ночной охоты. Краю заметил их, когда пробирался сквозь лес. Он побежал. На поляне он оглянулся и понял, что если он не успеет добежать до корабля, то они его растерзают. Это были сильные звери, таких не было на ПУ. Волки настигли его у опушки леса, и Краю убил одного из них кинжалом. Пока волки терзали мертвого собрата, он снова оторвался от них. Они настигли его снова в полукилометре от корабля. Когда он истратил последнюю стрелку, он увидел, как корабль поднимается в небо, и он понял, что остался совершенно один, и ему придется скоро умереть. Но он еще сражался. Он был живуч и крепок. Он повернулся к станции археологов, надеясь укрыться там. Он бежал, проклиная корабль, пруга, осень, у всех, кто оставил его. Он проклинал даже своего любимого брата, который не вернулся за ним, совершив тем страшное преступление против кровного единства. Он не знал, что его младший брат мертв. Волки настигли его вновь, и он убил еще одного, но был ранен и стал слабеть. Наконец, волки накинулись на него всей стаей. Краю дрался с ними руками, зубами. Он сражался, даже когда любой другой человек упал бы от ран и умер. И он закричал только перед самой смертью, когда они повалили его на землю.
5: Мы читали главы из повести Кира Булычева «Агент КФ».
6: Продолжение завтра в это же время.
7: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 6 утра в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Минувшей ночью президент России Владимир Путин во время посещения учений Тихоокеанского флота отдельно провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. В нем приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин, исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов. Президент отметил, что территория в зоне ответственности Тихоокеанского флота непростая, при этом безопасность российского государства должна быть обеспечена на всех рубежах. Цифровой рубль с 1 сентября больше не будет пилотным проектом и станет обязательным для приема. Если компания обязана принимать цифровые рубли, но не делает этого, покупатель вправе пожаловаться в Роспотребнадзор. Ведомство проведет внеплановую проверку и наложит штраф. По словам главы Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, около 40 банков уже интегрируют цифровой рубль в свои платформы, и в будущем ожидается расширение ассортимента продуктов.
2: Предлагаться будет выбор. Если захотите, сможете оплатить товар не только обычным рублем, но еще и у вас есть возможность оплатить товар, услугу цифровым рублем. Там 30, а может быть даже 40 банков. Для них не обязательно является цифровой рубль, а устремились сюда. Очевидно, они начнут предлагать разные продукты с использованием цифрового рубля, ну и таким образом привлекать клиентуру. Причем уже есть некоторые выплаты, связанные как раз с социальным направлением, уже осуществляются в виде эксперимента, но только по желанию людей. Не хочешь пользоваться цифровым рублем, на здоровье не пользуйся. Причем это будет жестко пресекаться, если будут навязывать.
1: В социальной сфере, как отметил Анатолий Аксаков, цифровой рубль уже используется в экспериментальном режиме, но пока только по инициативе граждан. В России создадут механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов, протоколы которых будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. Такой законопроект подготовлен в профильном комитете Госдумы. По оценкам депутатов, сегодня примерно половина протоколов подделывается. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники их протоколов. Образы правоохранителей, сотрудников банков, государственных ведомств и спецслужб чаще всего используют мошенники в схемах обмана россиян, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД России. Чаще всего аферисты сообщают о якобы возбужденных уголовных делах, угрозе утраты средств, попытках оформления кредитов, а также финансировании противоправной деятельности от имени жертвы, добавили в МВД. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Себеж. Парк Зиновия Герта. Это даже не парк. Скорее, небольшой сквер на берегу озера. Тихий, зеленый и очень уютный. С дорожками, мощеными камнем, с изящными коваными арками, с беседкой над водой. И с памятником. Блестящему артисту, гениальному земляку и просто хорошему человеку Зиновию Герту. Он родился и провел свое детство здесь, в Себеже, в маленьком городке на стыке границы России, Латвии и Белоруссии.
1: Имя на карте.
2: В 1916 году в семье себежского коммивояжера Афраима Храпиновича родился четвертый ребенок, мальчик. Назвали его Залман. Сначала он ходил в еврейскую школу, потом в советскую. Может, именно тогда он впервые задумался о театре. Не зря ведь у него в аттестате есть запись. Имеет склонность к драматической игре. После выпускного Зяма, как называли его близкие, уехал в Москву. Выучился на электрика, устроился работать в московский метрополитен. Но уже спустя несколько месяцев после переезда он играл в театре рабочей молодежи. А перед войной Залман Афраимович Храпинович стал профессиональным актером Московской государственной театральной студии. Однажды на одном из собраний труппы кто-то решил, что фамилия Храпинович звучит как-то неблагозвучно и несерьезно. Начали предлагать свои варианты, среди которых прозвучала фамилия известной балерины Елизаветы Герд. Понравилось. Но драматург Алексей Арбузов категорически заявил: «Только обязательно Герд-Т с буквой Т на конце». Так Зяма Храпинович стал Гертом.
1: Имя на карте.
2: А потом случилась война. На фронт Герт ушел добровольно.

0: Знаменитым актер проснулся после выхода на экраны фильма «Золотой теленок», где Зиновий Ефимович блестяще сыграл роль Паниковского. А еще его любили за голос, которым он озвучил несколько десятков фильмов и мультфильмов, за тембр, за интонацию.
1: Имя на карте.
0: Герт никогда не забывал свой родной город. По возможности навещал. Если не получалось, говорил: «Часто вспоминаю красоты вокруг Себежа. Дивные озера, леса. Жизнь прожил, а красоты такой больше нигде не встречал». А на вопрос «Откуда вы такой замечательный?» с гордостью отвечал: «Мне повезло. Я из небесного места на земле. Я из Себежа». Себеж. Парк Зиновия Герта.
1: Имя на карте.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
4: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана с

0: радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Первый автомобильный штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году. Водитель несся со скоростью 13 км в час. Тогда в Великобритании действовало ограничение в 3 км в час в городе.

0: Факт второй.
1: Больше всего автомобилей в мире на душу населения зарегистрировано в крошечном государстве Сан-Марино. В этой республике на каждую тысячу жителей приходится около 1300 транспортных средств.
0: Факт третий.
1: Автомобильные шины содержат уникальную маркировку, по которой можно определить их происхождение. Этот код помогает расследовать аварии и отслеживать подделки. Он включает завод, дату, смену и даже конкретную линию производства.
0: Факт четвертый.
1: В электромобилях звук двигателя искусственный и создается саунд-дизайнерами. Без него машина была бы почти бесшумной, что опасно для пешеходов.
0: Факт пятый.
1: Самая длинная автомобильная пробка в истории растянулась на 100 километров.

0: фактов об автомобилях.
1: Как вас звать, величать-то?
2: Не царское это имя!
0: История одного прозвища.
3: Князь Московский, Новгородский и великий князь Владимирский. Его правление пришлось на период ослабления Москвы и усиления соседей. Но он продолжил политику объединения земель русских и заработал себе красивое прозвище «Красный».
0: Почему Ивана II так нарекли?
3: В древнерусском языке слово «красный» означало «красивый». Если верить хронистам, Иван II и правда обладал фигурой статной и гармоничной. Но речь могла идти не только о внешней красоте. В летописях Ивана II описывают не только красным, но и тихим, кротким, милостивым и нечистолюбивым.
0: История одного прозвища.
3: Есть и другая версия происхождения прозвища. Историки говорят, что присвоение необычных имен часто было связано с датой рождения. А родился князь 30 марта 1326-го, в воскресенье, следующее за Пасхой, которое на Руси называлось «Красная горка». Кто знает, возможно, поэтому Ивана II Красного так и прозвали.
0: Не царское это имя. История одного прозвища.
4: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
5: У Савельевых намечается новоселье. Купили квартиру. Отличный район, приятный вид из окна и метраж достойный. Позвали гостей, накрыли на стол, и тут один из собравшихся говорит про налоговый вычет, который полагается при покупке жилья. Савельев что-то об этом слышал, но как его получить, этот вычет, понятия не имеет. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
4: На всякий случай.
5: Первое. Налоговый вычет – это своеобразная компенсация за понесенные вами расходы на что-то существенное и важное. Это может быть покупка квартиры, оплата образования или медицинских услуг. Обратиться за вычетом можно в течение 3 лет. А еще важно быть официально трудоустроенным. Второе. Размер налогового вычета составляет 13% от потраченных вами средств, но не может превышать определенную сумму. К примеру, при покупке жилья это 260 тысяч рублей. Еще одно важное условие – ваш официальный доход. За один календарный год вам вернут сумму, не превышающую уплаченные вами налоги на доходы за тот же период. Третье. Чтобы оформить вычет, обратитесь в налоговую инспекцию вашего района. Заполнить документы можно по старинке, вручную или на сайте налоговой. И туда прикрепить сканы всех необходимых документов. Четвертое. Выплата может прийти в течение 2-3 месяцев. Именно столько обычно занимает камеральная проверка. Сотрудникам налоговой нужно время, чтобы изучить информацию и понять, насколько она достоверна. Подведем итоги. При покупке жилья вы имеете право на налоговый вычет. Размер вычета зависит от стоимости жилья и вашего официального дохода. Заполнить документ проще на сайте налоговой. Выплата приходит в течение 2-3 месяцев. Савельевым повезло. Они за пару дней собрали все необходимые документы и подали заявление. И если найдется новый повод для налогового вычета, они знают, что делать. Узнали вы на всякий случай.
6: Область знаний. Лекции на радио «Звезда».
4: История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
6: Сложно.
4: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: Радиозвезда.
1: Приключения иностранцев в России. Он всегда отказывался от гастролей в других странах, если туда нужно было добираться самолетом. Однако в 1987 году этот человек смог преодолеть аэрофобию и прилетел в Москву, чтобы дать два сольных концерта в Олимпийском. Итальянский певец, актер и режиссер Адриано Челентано.
2: Самолеты меня не пугают, они мне в принципе неприятны. Шум двигателей, давление, еда там невкусная, кресла неудобные. Есть же люди, которые не любят ездить на трамваях, но никто им не говорит, что они боятся трамваев. Хотя, конечно, когда постоянно смотришь по телевизору репортажи об авиакатастрофах, желание летать это не прибавляет.
1: Челентано, кстати, не просто так переборол свой страх и прилетел в нашу страну ради каких-то двух концертных выступлений. Нет, была и другая причина. В 1985-м его новый фильм «Джоан Луй» с треском провалился в Италии. Тогда кто-то из друзей предложил показать ленту в Москве и хотя бы частично возместить потраченные деньги. Адриано нехотя согласился и был крайне удивлен, как его встретили в Советском Союзе.
2: Честно скажу, я не ожидал, что моя, мягко говоря, экзотическая внешность очень популярна у ваших людей, но потом привык. Знаете, в принципе, в этом моей заслуги никакой нет. Если человек постоянно снимается в кино, он просто обречен стать секс-символом.
1: Концерты в Москве и вправду получились грандиозными. Залы битком, зрители в восторге. Еще бы! Челентано вел себя как простой рабочий парень из соседнего двора. Постоянно разговаривал с поклонниками, шутил, отвечал на вопросы, раздавал автографы, позволял себе фотографировать, причем не только на сцене, но и за кулисами, и даже в гримерке.
2: Я давно хотел приехать именно сюда из-за той любви, которую я испытываю к этой стране. И сегодня я сам чувствую огромную любовь всех советских людей.
1: Приключения иностранцев в России. Гастроли удались на славу. И если в Италии фильм Челентано раскритиковали, то в Советском Союзе приняли на ура. Зрителям был не важен сам сюжет. Главное, что в кадре их кумир, который еще и песни любимые исполняет. Красота! В Москве Адриано времени зря не терял. Прогулялся по Красной площади, зашел в книжный магазин, где купил полное собрание сочинений Владимира Маяковского. А еще Челентано посетил выставку-мастерскую народного художника СССР Зураба Церетели. Говорят, очень понравилось. Что ж, больше Челентано на гастроли никуда не летал. Аэрофобия вернулась. Точнее, она никуда не уходила. Итальянец так и не смог пересилить тот страх, который испытывал перед самолетами. А потому во время прощального интервью едва не расплакался.
2: Еще в детстве, мальчиком, я всегда представлял себе Россию как сказочную страну. Мне казалось, что в каждом доме топится печка. Вокруг собираются обитатели этого дома, чтобы поговорить о том, о сём. А за окном идет снег. В доме потрескивают поленья в печи, и незримо присутствует мудрость. Вот так я всегда представлял себе Россию. Край, находящийся в самом центре земли, где даже воины не смогли убить мысль мудрецов. Я очень рад тому, что приехал сюда и могу здесь зажечь свой огонь. Потому что, видимо, именно отсюда начнется тот великий огонь, в котором сгорит все зло. Искренне ваш, Адриано Челентано.
1: Приключения иностранцев в России.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. В рамках масштабных учений на Тихоокеанском флоте применили беспилотники «Форпост» морской авиации. Об этом сообщила флотская пресс-служба. Там отметили, что несколько комплексов «Форпост» вместе с наземными станциями управления и кораблями провели поиск и идентификацию наземных и морских целей. Полученные данные в режиме реального времени передавали для использования на практических этапах учения. Во время одного из эпизодов расчеты беспилотников обнаружили цели условного противника и передали их координаты. После этого по объектам был нанесен совместный удар береговыми ракетными комплексами «Бастион» и малым ракетным кораблем «Смерч» с применением ракет «Оникс» и «Уран». Учение с силами и войсками Тихоокеанского флота проводилось с 4 августа. В завершающей стадии участие принял Владимир Путин. В маневрах задействовали около 60 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс Курск» в составе группировки войск «Север» уничтожили очередные украинские беспилотники в Курском приграничье. Подробности о боевой работе рассказал командир взвода с позывным «Андо».
2: Самое сложное то, что цели летят в основном с юга. То есть они, наши противники подстраиваются так, что из-за солнца их плохо становится видно. Вот уже фиксируешь непосредственно цели от, ну, ориентируешься от пункта управления, который тебе дает непосредственно информацию. И уже, ну, ведешь, работаешь, высоко идут. Но у нас есть хорошее сбитие, есть результаты наших огневых групп. Сейчас в большом количестве летают. Работа проходит хорошо. Даже мы видим по пролетам, что у нас результативность есть этих сбитий. Они стараются нас облетать через Белгородскую область, ну, в сторону Москвы, соответственно. Ну, стараемся работать. Не пропустим. Небо наше, враг не пройдет.
1: Все добровольцы отряда «Барс Курск» освоили полный курс обучения по военным специальностям. Они несут круглосуточное дежурство по противовоздушной обороне. На вооружении крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, дроны-перехватчики «Елка» и средства радиоэлектронной борьбы. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Руслан Ахмедзарзаев выполнял задачу по прикрытию штурмовых групп. Во время выдвижения подразделение попало под пулеметный огонь противника. Боец обнаружил пулеметную точку и, заняв огневую позицию, открыл огонь, чтобы отвлечь внимание украинских боевиков. Это позволило штурмовой группе приблизиться к позиции противника и уничтожить ее вместе с расчетом. Благодаря действиям ефрейтора штурмовая группа смогла вытеснить противника с занимаемых позиций. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 8:30.
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Они восхищали людей своими талантами и свершениями. Но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
4: «Человек с изюминкой».
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Человек с изюминкой. Михаил Лермонтов.
2: Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек.
1: На первый взгляд.
2: С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
1: Где изюминка?
2: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
3: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
2: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
1: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.
0: Радио «Звезда».
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов, полезных и не очень.
5: Да футболку и на кровати можно погладить.
6: Достать ее, разложить. Это же целое дело.
7: А у меня она встроена в шкаф.
4: Вот это вещь!
8: Металлическая поверхность, жаропрочная обивка и выдвижные ножки. Получается мобильная конструкция для комфортной глажки. Впрочем, ее редко раскладывают, довольствуясь столешницей. Но если уж разложили, то еще реже складывают. Гладильная доска. Не такие уж и варвары эти викинги. Кто скажет про их неопрятный вид, тот сильно ошибется. Уже в 9 веке в Скандинавии гладили белье специальными камнями. Инструмент имел выпуклый верх и плоскую подошву. В комплекте с ним шла гладильная доска. Пластина длиной около 30 сантиметров. Чаще она была изготовлена из кости кита и украшена декоративными головами животных. Судя по всему, ткань на этой доске раскладывали и затем разглаживали камнем. А возможно, попросту оборачивали в мокром виде вокруг инструмента и оставляли высыхать. Первое подобие современной гладильной доски появится спустя 1000 лет. Арсенал хозяек пополнится чугунными утюгами весом до 5, а то и до 10 килограммов. В качестве доски использовали кухонный стол или ровную деревянную поверхность. Горячие угли закладывали внутрь утюга, а поверхности для глажки накрывали жаропрочными тканями.
4: Вот это вещь!
8: Впервые патент на гладильный стол был получен в 1858 году в Соединенных Штатах. Через несколько лет приспособление сделали складным, а спустя еще 30 – максимально близким к совершенству. Американская прачка Сара Бун придумала форму с сужающимся концом. Благодаря этой особенности рубашки стало проще гладить. Следующий шаг был сделан в 10-х годах 20 века. Гладильную доску оснастили тремя опорами. Теперь можно было гладить на любой, даже неровной поверхности. Но конструкция, изготовленная из дерева, быстро приходила в негодность. Все изменилось в 40-х годах. Появились металлические поверхности со складными ножками и держателями для шнура утюга. С этого момента гладильные доски стали удобными и надежными помощницами хозяек.
4: Вот эта вещь. История предметов. Полезная и не очень.
3: Что вы говорите?
0: Каждый раз, когда какая-то работа сделана зря, впустую или вообще не получилось, мы говорим: ну вот, день прошел насмарку. Обидно, конечно, но не то чтобы очень страшно. Просто придется еще раз потратить силы и время. Из школьного курса русского языка мы помним, что наречие – это неизменяемые слова. Насмарку – тоже наречие, но появилось оно в результате слияния предлога «на» и существительного «смарка», которое в наши дни в языке не сохранилось. Но кое-какие его следы мы все же попробуем найти. Давайте-ка вспомним, что говорят учителя, когда ребенок сделал контрольную работу вроде бы и без ошибок, но до пятерки не дотянул. Они объясняют: у тебя много помарок и исправлений, а значит, урок выучен недостаточно хорошо. Помарка и смарка – слова родственники. Но если первое означает исправление, внесенное в готовый текст от руки, то второе – это что-то стертое. «Что делать с написанным на доске?» – спрашивали когда-то ученики у преподавателя. А тот отвечал: «На смарку, стираем». Со временем предлог и существительное превратились в одно слово. И получилось наречие, смысл которого вышел далеко за пределы школы. Насмарку – это что-то сделанное без ожидаемого результата. Стереть и забыть.
3: Да что вы говорите?
1: Радиозвезда.

0: Радиозвезда. История в звуке. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
1: Засека или засека. Особое оборонительное сооружение из деревьев, специально поваленных вершинами в сторону потенциального противника. В Киевской Руси засеки строились для защиты от нападений степных кочевников, печенегов или половцев и представляли собой серьезное препятствие для кавалерии. Во времена правления Ивана Грозного вокруг многих городов Московского княжества создавались длинные засечные линии протяженностью от 40 до 60 километров. Лес, где устраивалась засека, имел строго определенные границы и постоянно охранялся. Жителям в таких местах запрещалось не то что охотиться, но даже собирать ягоды или грибы. «Там, где пройдет один человек, пройдут и двое. Где пройдут двое, пройдет и сотня, а значит и целое войско». Поэтому лес возле древнерусских крепостей получил особое название – «Запретный».
0: Со своим уставом.
2: Радиозвезда. Операции.
0: Операции специальных подразделений.
3: Сталинградская битва продолжалась 200 дней и ночей. С сентября 1942 года начались бои в самом Сталинграде. Борьба шла за каждый дом. Расстояния между противниками местами сокращались до 30 метров. Решающая роль в городских боях принадлежала мелким штурмовым группам, в том числе и снайперам. Первым и самым известным снайпером Сталинграда был Василий Зайцев. По приказу командующего Сталинградским фронтом, Зайцев организовал группы снайперов во всех частях армии. Каждая группа делилась на отделения по три пары. Обучение происходило тут же. Василий Зайцев инструктировал снайперов перед операцией.
4: Сегодня переходим на новый участок. Помните, в первый день не стрелять. Наблюдайте, изучайте расположение снайперских гнезд врага. Дистанция до фашистских снайперов 800-1000 метров, не меньше. Давайте еще раз. Как будете действовать?
5: Ночью оборудуем по 15 огневых позиций в каждой части сектора. Настоящие позиции замаскируем. В ложных установим макеты стрелков.
4: Располагайтесь в глубине помещений, чтобы не обнаружить себя выстрелом. После каждого выстрела обязательно менять позицию.
3: Фашистские снайперы не вели огня на дистанции более 800 метров. Их посты располагались у переднего края. Советские снайперы удалялись до 1000 метров в глубину нашего расположения. На таком расстоянии задача усложнялась, но они становились невидимы для противника. Кроме винтовок, снайперы имели противотанковые ружья. Устанавливали на них оптический прицел. Вели огонь по защищенным амбразурам, укрытым пулеметам, танкам и самолетам. В ноябре шла оборона Метизного завода. С пятеркой снайперов Зайцев готовился к операции.
6: По данным разведки, фашисты готовятся к штурму завода. На соседнем участке. Нам как раз туда.
3: Как только фашисты показались из-за домов, снайперы открыли огонь. За несколько минут враг потерял более двух десятков убитыми. Невидимость и неуязвимость советских снайперов деморализовала противника. Фашисты отступили и отказались от штурма. В боях за Сталинград советские снайперы уничтожили более 10 тысяч вражеских солдат. Василий Зайцев имел на личном боевом счету 242 убитых фашиста, в том числе руководителя берлинской снайперской школы майора Конингса.
7: Кавалергарды, верхний долог, и потому так сладок он.
2: Поет труба, откинут полог, и где-то слышен сабель звон. Еще ракочет голос струнный, но командир уже в седле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
7: По случаю присвоения. История воинских званий. Кавалергард.
2: Высокий блондин. Рост 190 сантиметров. Голубоглазый и без бороды. Вот как выглядел русский кавалергард в начале 18 столетия. Слово это французское. Кавалер значит всадник, гарда – охрана.
7: История воинских званий.
2: Кавалергарды, как особый вид тяжелой кавалерии, были созданы в 1724 году в качестве почетной охраны на время коронации императрицы Екатерины I. После торжества, как тогда говорили, кавалергардия была тут же расформирована. Восстановила царских телохранителей другая Екатерина, Великая. Бравые молодцы несли внутренний караул во дворце, близ покоев Ее Величества, а также в особой комнате, получившей название «Кавалергардской».
7: По случаю присвоения.
2: Первоначально их было всего 60 человек. Затем количество кавалергардов выросло втрое. Несмотря на свою малочисленность, они участвовали во многих знаменитых сражениях. Под Аустерлицем и в Бородинской битве. Всегда впереди, в гуще событий, там, где опаснее всего. Поэтому, даже несмотря на великолепные владения оружием, отважные русские офицеры часто гибли. Вот почему у кавалергардов век недолг. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле.
7: Кавалергард. По случаю присвоение.
8: Реклама.
9: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.
10: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
11: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
12: Раз, два, три, четыре, пять.
11: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад.
13: Он держал в руках череп пещерного медведя.
11: Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин впервые посетил Курильские острова. Рабочая программа президента началась с рыбзавода «Ясный» на острове Итуруп. Ранее сегодня глава государства поблагодарил командиров и моряков за организацию и успешное проведение учений Тихоокеанского флота. Слова благодарности верховного главнокомандующего прозвучали в неформальной обстановке за ужином на борту крейсера «Варяг».
2: Нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, за службу. И чтобы ничего не оставало, приятного аппетита.
1: Учения Тихоокеанского флота проходили под руководством командующего флотом адмирала Виктора Леины. К маневрам привлекли около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Дмитрий Медведев назвал новую народную программу «Единой России» подробным и конкретным документом. По его словам, она определит работу партии до 2031 года. Председатель партии отметил, что в документ поступило более 3 миллионов обращений со всей страны. Большинство из них касаются равного доступа жителей всех регионов к качественной медицине, образованию и социальной инфраструктуре. Завершить подготовку программы планируется на втором этапе съезда партии. Белый дом не одобряет возможное постоянное присутствие израильских военных в Ливане, пишет Axios со ссылкой на чиновника Госдепартамента Соединенных Штатов. В американской администрации подчеркнули, что постоянное военное присутствие на юге Ливана противоречит июньскому рамочному соглашению, а также долгосрочному миру и безопасности обоих государств. В Вашингтоне напомнили, что Израиль ясно заявил об отсутствии территориальных амбиций в Ливане и теперь ожидают, что все стороны будут действовать в соответствии с взятыми обязательствами. Вечером 12 августа тысячи людей в Европе и России стали свидетелями редкого небесного явления – полного солнечного затмения. Это первое подобное событие для Европы с 1999 года. Полоса полной фазы прошла по северным территориям России, затем через Гренландию и Исландию, закончившись на севере Испании и небольшом участке Португалии. НАСА организовала прямую трансляцию, во время которой показала карту с изображением государственных границ. На ней Крымский полуостров был показан как часть России.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка оценивается в 1 балл. Больше всего времени потерять можно на Щелковском шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Время пути займет 15 минут. 10 минут составит потеря времени на Горьковском шоссе от железнодорожного переезда до поворота на Монино. Столько же времени можете потерять на Коровинском шоссе от Дмитровского шоссе до Базовской улицы. Не более 10 минут затратите на проезд на Ярославском шоссе от Московской кольцевой дороги до Хибинского проезда. Затор на 10 минут на проспекте Вернадского от Ломоносовского проспекта до улицы Лобачевского. Также до 10 минут можно потерять на Рогачевском шоссе. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Сеть научных центров появится в нашей стране. А для чего в советское время создавали города для ученых? В России предлагают усложнить единый госэкзамен. Как это может сказаться на приемной кампании? Век со дня рождения команданта. В чем секрет неугасающей популярности Фиделя Кастро? Владимир Путин заявил о планах создать в России сеть крупных научных центров, которая позволит эффективно формировать будущую интеллектуальную элиту. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами и молодыми учеными в Новосибирске, отметив, что такие площадки уже развиваются в подмосковном Протвино, на острове Русский и в Гатчине Ленинградской области. Советская история академгородков началась в 30-х годах с кодовых названий и секретных мест на карте. О том, как создавались эти центры и почему их называли коммунистическим раем для исследователей, узнала Анна Елисеева.
2: Арзамас-16, Свердловск-44, Красноярск-26. Сегодня мы знаем их как города Саров, Новоуральск и Железногорск. А десятки лет назад этих топонимов не было на картах. И никто даже не догадывался, что где-то посреди густых лесов ведутся разработки ядерного оружия и ракетно-космической техники. Закрытые научные городки оставались тайной за семью печатями. Даже цифры в их названиях были случайным индексом, чтобы никто не мог сообразить, о чем идет речь, рассказывает историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств Александр Черюмин.
3: Так как они имели статус закрытости, то для того, чтобы почта каким-то образом направляла им, допустим, посылки от родственников или письма, ну и чтобы особо не догадывались, где живут родственники, которые стали учеными, вот придумали вот такие вот литеры.
2: Большинство научных центров возникло после Великой Отечественной войны. Секретные атомные проекты стали ответом на ядерную гонку. Одновременно решали задачи в области космоса, электроники и биотехнологии. Многие производства строились в Подмосковье. Например, Жуковский появился в результате расширения ЦАГИ – Центрального аэрогидродинамического института. Он и сегодня остается наукоградом, причем считается одним из крупнейших центров авиационной науки. А вот с оборонными предприятиями почти как в той самой поговорке. Чем дальше в лес, тем секретнее проект. Основные локации были на Урале и в Западной Сибири, комментирует директор Союза развития наукоградов России Михаил Кузнецов.
4: Когда выбиралось, то, с одной стороны, должна быть какая-то связь, то есть там близко железная дорога, с другой стороны, это должна быть лесная территория, где не видно чего-то. Потом ко многим из них, вот к атомным городам, например, особенно на Урале, там нужна была рядом река, потому что нужно было охлаждать эти вот реакторы. Третья еще такая как бы оборонно-политическая. Вот, например, уральские города, они должны были быть подальше от территории Европы.
2: Но в города эти поселения превращались не сразу. Как правило, они строились вокруг градообразующего предприятия. Во главе – научно-исследовательский институт, при нем конструкторское бюро, лаборатории и завод. И только потом в генплан

0: налесоповали какого-то работника, да, и в ряде случаев условия лучше были, снабжение было по более высоким категориям.
1: Уже позднее в глазах обычных советских граждан такие городки предстали бы островками чудес. Отдельные коттеджи, стиральная машина, цветной телевизор. В холодильнике черная икра, мясные деликатесы, фрукты, овощи. Не случайно наукограды в шутку называли коммунистическими заповедниками. Но и попасть в такие заповедники можно было только по особому пропуску. И покинуть секретную территорию было не так просто. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Усложнить единый госэкзамен и отменить часть олимпиад предложил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, это поможет решить проблему, когда слишком много выпускников-стобальников претендуют на ограниченное количество бюджетных мест в вузах. Нужно ли действительно менять систему ЕГЭ, а призеров олимпиад уравнять в правах с обычными абитуриентами? Своим мнением поделилась ведущий научный сотрудник Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии Наталья Тарасова.
4: Категория детей, которые участвуют в олимпиадном движении, это особая группа ребят. Они обладают неординарным мышлением, поэтому нельзя уничтожать олимпиадное движение. Согласна с тем, что надо разобраться с количеством олимпиад, потому что у нас очень много олимпиад появилось вузовских.
5: Если правда нужно что-то менять, то что именно?
4: Об этом говорить сейчас сложно. С одной стороны, насколько можно испытывать систему. Более того, никто почему-то не упомянул, что мы скоро будем в серьезной демографической яме. Мы что, будем усложнять задания? Тогда у меня вопрос. Мы что, сейчас слишком их упрощали? Все говорили о том, что КИМы составлены в соответствии с результатами стандартов федеральных и федеральных образовательных программ. Мне кажется, выход в другом. Наводить порядок в олимпиадном движении и по ЕГЭ посмотреть, где там что. Я думаю, что они получили, потому что уже длительный период тянется эта кампания, уже научены репетиторы, сами дети умеют себя натренировать.
3: В то же время ряд экспертов поддержали идею о дополнительной системе оценки в случае, когда результаты выпускников находятся в одном и том же диапазоне. Такой фильтр актуален для топовых вузов, и ЕГЭ действительно мог бы им помочь выбрать лучших из лучших.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Ровно 100 лет назад родился Фидель Кастро. Легендарный кубинский революционер появился на свет 13 августа 1926 года. Максим Петренко о том, с чего начиналась история этого лидера, как ему удавалось полвека оставаться у власти и что сейчас Фидель значит для Кубы.
6: Выходец из обеспеченной семьи с хорошим образованием, за плечами Фиделя Кастро ни много ни мало звание доктора права. Посвятить всего себя делу революции он решил еще в студенчестве, а в 50-е годы прошлого века он выступал против проамериканского диктатора Кубы Батисты. За вооруженный мятеж оказался в тюрьме, но освободился и почти сразу перешел к подготовке нового восстания. При этом у Кастро стремительно росла поддержка. Он образовал настоящее народное ополчение, поверившее ему и его лозунгам о всеобщих правах и о том, что пора заканчивать с зависимостью от США. В чем еще причина его успеха, рассказывает публицист Игорь Радостев.
7: В целом в Латинской Америке очень распространена идея либерти, свобода. Такого больше нет нигде, как либертадор. Даже на русский язык сложно перевести. Освободитель или свободолюбитель. И как бы под этим лозунгом и революция производилась.
6: Батиста в 59-м бежал, а власть перешла к революционному правительству. Кастро сблизится с СССР. Начнутся советские поставки, в том числе нефти и вооружений, а Штаты за это введут против Гаваны жесточайшие санкции. О методах управления команданта спорят до сих пор. С одной стороны, да, все оппозиционные партии на Кубе были запрещены. Но с другой, множество материалов о якобы расправах над противниками режима писались под диктовку американских спецслужб. Горячо обсуждается и экономическая модель. Есть и те, кто упирает на отсталость страны, и те, кто во главу угла ставит созданные Кастро равные возможности для граждан, независимо от достатка, включая бесплатную медицину и образование. Бедность была, но отличалась от соседей, говорит гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
8: Традиционная латиноамериканская бедность на Кубе приобрела гораздо более человеческий

0: общие черты, чем в других странах Латинской Америки. В других странах существуют фавелы, районы, в которых люди абсолютно не понимают, что им делать в жизни. При Фиделе бедность скорее скромность, потому что каждый кубинец имеет доступ к питанию, к образованию, к медицине.
1: После распада СССР Кубе пришлось тяжело. Но Фидель опять выходил на улицу с речами о крахе главного союзника и о том, что все равно следует придерживаться курса. И кубинский народ снова ему поверил. А после Фидель нашел нового друга – Венесуэлу. По итогу рекордные полвека у власти. И этому во многом способствовали внешние враги, в первую очередь США, продолжает Игорь Радостев.
2: Кубинцы должны были сплачиваться вокруг кого-то, вокруг какой-то значимой фигуры, имея перед собой образ врага. Это обычное явление. А Куба в таком режиме прожила очень долго.
1: Кастро не стало в 2016-м, но элемент ностальгии по нему на Кубе остается. Критику от жителей вряд ли можно услышать. Пожалуй, главное наследие Фиделя – это именно кубинское общество, его сплоченность, дружелюбность, взаимопомощь. Что-то похожее было в советских людях, но на острове Свободы это живет и сейчас. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут вы узнаете, надо ли иностранцам в России подтверждать компетенцию в своей профессии. Какой год назвали, возможно, самым худшим в истории человечества? Кто из знаменитых людей был левшой?
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
5: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. Владимир Путин находится с рабочей поездкой на Курилах, где уже осмотрел рыбоперерабатывающий комплекс «Ясный» и посетил Курильскую центральную районную больницу. До этого президент в Южно-Сахалинске участвовал в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. Растет число жертв землетрясения в Колумбии. Власти сообщают о 265 погибших. Почти 3000 человек числятся пропавшими без вести. Землетрясение произошло 10 августа. Его магнитуда составила 7,4. В России необходимо вернуть практику досок почета как формы поощрения отличников учебы и передовиков производства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Общественную палату. Там отмечают, что нововведение стало бы важным инструментом для воспитания молодежи и личностной самореализации. Российский футболист Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей вместе с французским клубом Paris Saint-Germain. В матч за Суперкубок УЕФА его команда обыграла английскую Астону Виллу со счетом 2-1. Автор первого гола парижан, грузинский нападающий Хвича Кварцхелия, был признан лучшим игроком матча. Больше новостей на Радио Звезда слушайте через 15 минут.
6: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 миллионов 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
7: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117. Телефон

0: Адмиральский кушак. Широкий шелковый пояс, длиной около 2 метров, с массивными золотыми кистями на концах. Во второй половине 18-го столетия он был обязательным элементом парадной экипировки высших чинов российского императорского флота.
1: Форма и содержание.
2: Кушак не только подчеркивал строгую выправку адмирала, но и обозначал его ранг флагмана, выделяя командира в бою среди младших офицеров, которые носили обычные кожаные портупеи. Золотые кисти адмиральского кушака изготавливались вручную, как правило, из канителей и тончайших металлических нитей, содержащих небольшой процент золота. Кисти крепились к поясу с

0: обмундирования.
1: Адмиральский кушак.
2: На Черноморском флоте времен адмирала Федора Ушакова цвет флагманских кушаков был белым, потому что фрегаты боевой эскадры Севастополя входили в так называемую дивизию белого флага. На флоте Балтийском своя история. Там было сразу две дивизии кораблей – синего и красного флагов. Поэтому кушаки делали синими и красными. Адмиральский кушак был упразднен при императоре Александре I в 1803 году. Но шелковый флагманский пояс никуда не делся. Со временем он трансформировался в золотистого цвета ремень с пряжкой. Современное название – парадный пояс или пояс-шарф. Он предназначен для ношения поверх кителя или шинели, а также для фиксации фигуры в торжественном строю. А еще у адмиральского кушака есть особые крепления подвесы для кортика.
1: Форма и содержание. Адмиральский кушак.
3: Радиозвезда.
4: Наука на чердаке.
5: Психологи решили изучить анатомию разрыва отношений и пришли к неожиданным выводам. Молчание вовсе не золото. Сейчас расскажу.
4: Научный журналист Егор Быковский.
5: Американские ученые из университета Уэйна решили изучить один из самых болезненных способов разрыва отношений, так называемый гостинг, когда человек просто перестает отвечать на сообщения без всяких объяснений. Результаты их исследований меня удивили, честно говоря, потому что показали очень неожиданные особенности влияния такого поведения на психику. Для изучения проблемы ученые провели два эксперимента с участием нескольких сотен человек. Участникам предлагали представить романтический сценарий. Они знакомятся с парнем или девушкой по имени Тейлор в специальном сервисе, обмениваются сообщениями и дважды ходят на успешные свидания. После этого участники отправляли воображаемому партнеру сообщение с предложением встретиться снова. В ответ они получали один из трех вариантов реакции. Прямое согласие на встречу, честный отказ от дальнейшего общения или полное молчание. Это вот и есть классический гостинг. Исследователи внимательно отслеживали эмоциональные реакции участников в режиме реального времени. Измеряли изменения в их самооценке, степень привязанности к вымышленному партнеру и намерение восстановить связь или следить за активностью в социальных сетях. Как и ожидалось, люди, получившие отказ или столкнувшиеся с гостингом, то бишь игнором, испытывали значительно больше негативных эмоций и демонстрировали снижение самооценки по сравнению с теми, кто получил положительный ответ. Это понятно. Однако самое интересное открытие касалось различий между прямым отказом и молчанием.
4: Наука на чердаке.
5: Жертвы гостинга в обоих экспериментах оказались намного сильнее привязаны к воображаемому партнеру, чем те, кто получил честный отказ. Более того, при столкновении с молчанием люди с большей вероятностью начинали проверять страницы партнера в социальных сетях и допускали возможность повторной попытки установить с ними контакт. Интересно, что по последнему показателю жертвы гостинга вели себя скорее как те, кто получил согласие на встречу, а не отказ. Они сохраняли надежду на продолжение отношений. Во втором эксперименте ученые углубились в изучение поведенческих намерений участников. Тех, кто столкнулся с гостингом, спрашивали о вероятности дальнейших попыток связаться с игнорирующим партнером. Писать сообщения, звонить или появляться в местах, где он бывает. Результаты оказались показательными. люди, пережившие гостинг, чаще выражали желание вернуться к взаимодействию и восстановить связь. Напротив, получившие прямой отказ с большей вероятностью предпочитали избегать дальнейших контактов и двигались дальше. Главный вывод исследования заключается в том, что гостинг создает особый тип психологического переживания – боль, которая не позволяет человеку двигаться дальше в жизни. Хотя молчание партнера не вызывало более сильных негативных эмоций, чем прямой отказ, оно приводило к более длительной привязанности и мучительной неопределенности. Люди просто не понимают, на каком этапе находятся их отношения с воображаемым партнером и действительно ли они завершились. Какой вывод нам предлагают ученые, психологи, друзья? А такой, что хотя прямой отказ может казаться более жестоким в момент произнесения, он оказывается более гуманным в долгосрочной перспективе. Честность позволяет человеку получить психологическое завершение ситуации и принять реальность. Гостинг же оставляет человека в подвешенном состоянии неопределенности, которое может затягиваться на долгое время и мешать формированию новых отношений. Ну, теперь вы знаете, как поступать. Спасибо науке.
4: Наука на чердаке.
3: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин пообщался с жителями Курильского острова Итуруп на Сахалине. Местные пошутили, что российский лидер сам договорился о хорошей солнечной погоде. Ранее президент России осмотрел рыбоперерабатывающий комбинат «Ясный» на острове. Владимир Путин впервые лично посетил Курилы, сообщил ТАСС. Всего до этого руководители российского государства и правительства посещали Курилы 5 раз. 4 поездки совершил Дмитрий Медведев в 2010, 2012, 2015 и 2019 годах. А в 2021 году остров Итуруп посетил Михаил Мишустин. В России ввели ограничения на использование сим-боксов, устройств, позволяющих одновременно подключать до 256 сим-карт. Соответствующее постановление подписал Кабмин. С 1 марта следующего года операторам связи будет запрещено заключать договоры на использование таких устройств с физическими лицами. Ограничение не коснется юридических лиц, для которых будет действовать разрешенный порядок. Сим-боксы давно используются мошенниками для массовых автоматических звонков и регистрации аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Новая мера призвана защитить граждан и ужесточить контроль за оборотом сим-карт. Редчайшее астрономическое событие. Впервые за 27 лет в Западной Европе наблюдали полное солнечное затмение. В его полосу попали Исландия, Гренландия и Испания. Одна из авиакомпаний страны даже совершила специальный рейс с учеными на борту. Они наблюдали за затмением с воздуха. В России необычное небесное явление лучше всего оказалось видно на северо-западе страны. В Мурманске, Архангельске, Петербурге и Калининграде сотням тысяч людей удалось увидеть, как Луна закрыла до 85% солнечного диска.
2: В Мурманске мы наблюдали, наверное, года раза 4 в общей сложности. Ну и несколько затмений не удалось из-за погоды. Вот в этот раз нам просто повезло. Даже не ожидала, что так будет.
3: Пришел подготовленный, взял с собой сварочное стекло, которое сварщики вставляют в маски, и через него хорошо видно.
1: Трансляцию солнечного затмения в Петербурге организовали на крыше самого высокого небоскреба в России и Европе. Камеры Роскосмоса передавали сигнал на несколько интернет-площадок. В московском районе Коммунарка началось строительство современного ледового центра с 2 аренами, сообщил мэр Сергей Собянин. Большая арена будет предназначена для соревнований, хоккейных матчей и массового катания, малая – для тренировок. Рядом с будущим ледовым комплексом уже возвели административное здание со школой искусств и многофункциональный центр с наземным паркингом на 449 машиномест. Парковка рассчитана на весь поток посетителей матчей и соревнований, добавил мэр.
4: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
5: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
4: Яблоко какое-то засохшее. 17 век. И мятое.
5: Это оно об голову Ньютона повредилось.
4: Ого. Да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
5: Не трогайте, умоляю. Это святое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
7: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
6: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
8: Реклама. Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
9: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: Утро на Радио Звезда.
11: В ближайшие 10 минут. Сотни иностранных специалистов хотят переехать в Россию, где востребованы профессионалы из-за рубежа. Ученые назвали 536 год мрачной страницей в истории человечества. Что тогда произошло? Сегодня Международный день левши. Правда ли, что они мыслят иначе? Более 600 иностранных высококвалифицированных специалистов подали заявки на переезд в Россию в рамках программы по привлечению таких кадров. Это в том числе талантливые ученые, деятели культуры, спортсмены и преуспевающие студенты из стран Европы, Азии, Ближнего Востока, а также из Канады и США. Сообщил РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В каких сферах их ждут, рассказывает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
9: Такие специалисты чаще востребованы в сфере строительства, промышленности, производства, агросектора, складской логистики и руководителей высшего звена. Если мы говорим про их компетенции, то чаще всего их компетенции подтверждаются дипломом либо наличием аналогичного опыта в других компаниях, которые потом просто в рекомендательном формате собираются. Чтобы такие специалисты приехали в Россию, им чаще всего нужно сдать медицинские анализы, то есть это ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез, основные заболевания, получить разрешение на въезд, то есть это может купить патент, либо получить квоту и по квоте приехать сюда. Естественно, пройти всю регистрацию. Если это страны ЕАЭС, то зарегистрироваться в АМИНе. Если это визовые страны, то сдать дактилоскопию, встать на учет и подать все разрешительные документы. То есть привоз этих специалистов – это достаточно кропотливое дело, и которое оставляет за собой большое количество цифровых следов. Но сам тренд, то, что такие вот специалисты приезжают в Россию, это хорошо, потому что это шанс применить зарубежный опыт у нас в стране и усилить нашу экономику.
11: Средний возраст присылающих заявки 25-45 лет. Оператор программы оценивает компетенции, отношение к традиционным ценностям и помогает с переездом.
0: Утро на радио «Звезда».
11: Ученые назвали, возможно, худший год в истории человечества. Это 536-й. Тогда были сильные извержения вулканов, которые привели к похолоданию на планете, голоду и болезням, пишет научный журнал «Фьючера». Максим Петренко разбирался, как изучать такие явления, что вызвало те масштабные извержения и были ли в истории похожие страшные эпизоды.
12: «Солнце излучало свет без яркости, напоминая Луну», писал о том, что было в 536 году византийский историк Прокопий Кесарийский. Известно, что тогда была действительно целая серия извержений, предположительно исландских вулканов. Из-за этого пепел, попавший в атмосферу, долго не рассеивался, и пока находился в небе, отражал солнечный свет. Это и вызвало похолодание. Далее проблемы шли как по цепочке – неурожаи, голод, а потом и болезни. Ученые располагают несколькими способами узнать, что было 1500 лет назад. Первый – анализ годичных колец деревьев. Они, как выяснилось, сужались, а значит, тогда были причины для слабого роста растений. Но возрастных деревьев не так и много, поэтому помогает изучение ледников, говорит основатель музея вулканов на Камчатке, вулканолог Сергей Самойленко.
13: Есть записи в кернах ледяных шапок. Гренландия, ледники, которые находятся в середине континентов, и они записывают за последние сотню тысяч лет, какие были показатели осадков и температуры. Можем по пеплам вулканическим, которые вмерзают в лед, коррелировать наши знания о климате.
12: Как раз частицы пепла в ледниках в Гренландии и Альпах и оказались похожи по составу на породы исландских вулканов. Дальше подкрепляют догадки специалистов исторические хроники, где уже современники фиксировали погодные аномалии. Ухудшило тогда ситуацию то, что вскоре после исландских начали извергаться вулканы на территории современного Сальвадора. Отголосками похолодания ряд исследователей считают появление первых вспышек печально известной Юстиниановой чумы, это 541 год. Ослабленные недоеданием люди могли стать уязвимее к инфекциям. Однако искать внешние причины массовых извержений не стоит. Вулканы готовят такие события на протяжении тысяч лет, продолжает Сергей Самойленко.
13: Это внутренние эндогенные процессы. Спусковым механизмом может быть притяжение Луны, изменение климата. Но это спусковой механизм чего-то уже очень-очень долго готовящегося и, можно сказать, неизбежного. Если вы живете около железной дороги, рано или поздно пройдет громкий состав, который может напугать вашего кота. Также с вулканами. Это долгоживущее образование, которое извергается в своем режиме.
12: Вспоминается еще одно большое извержение 1600 года. Речь о вулкане Уайнапутина в Перу. На фоне малого ледникового периода в средние века оно привело к 4 годам неурожая даже в России, отмечает биофизик-климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
14: Оно было настолько мощным, что оно спровоцировало изменение климата в Европе и, в частности, в России, привело к голоду, который привел к смутному времени. Это 1600 год, а вот великий голод в России – это 1601 и 1603 год. Там, правда, еще речь идет о том, что у нас наблюдалась аномально низкая солнечная активность в те годы, поэтому как бы наложились эти два процесса. Но вот вулканическая активность тоже сыграла свою роль.
12: Теоретически, крупные извержения, например, супервулкана Йеллоустоун в США, с глобальными изменениями климата, возможно и в наши дни. Но предсказать точное время таких событий наука пока не в силах. Предвестники не всегда однозначны, а у каждого исполина свой особый характер. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
11: Сегодня отмечается Международный день левшей. Он призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой лучше, чем правой. Правда ли, что у них сильнее развито творческое мышление? И почему в некоторых странах левши считали неблагонадежными? Ким Андреев расскажет подробнее.
15: В Древней Греции их считали близкими к богам, а в Римской империи, напротив, называли обидным словом «синистр», то есть «зловещий». Речь про левшей, людей, которые привыкли все делать левыми частями тела. Сильная рука, ведущая нога и даже более зоркий глаз. Принято считать, что у левшей куда лучше, чем у правшей. Развито правое полушарие мозга. В реальности же это довольно сильное обобщение, объясняет доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
16: Функциональная асимметрия мозга проявляется как самое простое в моторной функции, что видно по руке и ноге, но и по сенсорной функции. У человека одно полушарие может быть ведущее по моторной функции, но все остальные отделы, связанные с языком, пространственной ориентацией, эмоциями, сенсорикой, у него развито точно так же, как у правши.
15: А вот у полноценных левшей что-то общее все-таки есть, продолжает эксперт. Таким людям действительно чуть проще даются гуманитарные, а не точные науки. И в истории много ярких примеров. Микеланджело, Рафаэль, да Винчи. Широко известны леворукие политики от Цезаря до Черчилля. Хватает и знаменитых полководцев левшей. Македонский, Бонапарт или маршал Тухачевский. Хотя в советские годы леворукой считалось чем-то вроде изъяна. И с малых лет учивали писать только правой рукой, комментирует врач-психотерапевт Денис Федоряка.
17: С одной стороны, есть такие гипотезы про однообразие, потому что для правшей в основном все делалось. Если брать такой клинический аспект, то это, конечно, вопрос нормы и патологии. Считалось, что леворукость – это вариант патологии. Соответственно, нужно на это лечить.
15: От подобной практики в Советском Союзе и других странах отказались ближе к концу 20 века. Да и то лишь после того, как ученые смогли доказать, принудительная смена ведущей руки негативно отражается на психике и здоровье человека. Тем не менее, некая предвзятость ко всему левому сохранилась на уровне языка. Так во французском словом «гуш», то есть «левый», часто называют неуклюжего человека. В английском «left-handed» – синоним слова «слабый». Все это несет исключительно негативный смысл, говорит Ирина Александрова, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики университета имени Ломоносова.
18: Видимо, это связано со значением слова «левый» и слова «правый», потому что слово «правый» имеет праславянский корень «прав», «правильный». Соответственно, «левый» – это антоним. Это слово и стало использоваться для обозначения чего-то неправильного.
15: В 2019-м британские ученые вышли с громкой сенсацией. Якобы им удалось обнаружить ген левши. Но на деле же они только нашли отличие некоторых генных комбинаций. А вот отвечают ли они за выбор ведущей руки, доказать так и не удалось. По статистике, порядка 85% людей в мире рождаются правшами, но к моменту совершеннолетия их число падает на несколько процентов. Одни открывают в себе навыки амбидекстра, хорошо владеющего обеими руками, ну а другие приобретают компенсаторное левшество. Это когда из-за травмы правой руки человек принудительно переходит на левую. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
10: Утро на Радио «Звезда».
11: Через 15 минут вы узнаете, когда в нашей стране появились первые наукограды, почему выпускники-стоубальники не попадают на бюджет в университеты, сколько покушений пережил Фидель Кастро.
10: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. Информация о посещении президентом России Владимиром Путиным Курильского острова Итуруп всего за несколько минут вышла на первое место в трендах японского сегмента популярных социальных сетей. Как подсчитали корреспонденты ТАСС, за первые полчаса пользователи составили более 2000 сообщений по этой теме, выведя ее в лидеры трендов. Тем временем МИД Японии заявил решительный протест из-за поездки российского лидера на Итуруп. Сегодня вступили в силу ограничения Евросоюза в рамках 21-го пакета санкций против России в отношении банков. Москва неоднократно указывала на незаконность и неэффективность односторонних западных санкций. Новые медали на чемпионате Европы по водным видам спорта. Егор Корнеев, ранее взявший золото в Париже, теперь стал серебряным призером на дистанции 100 метров вольным стилем. А женская сборная России финишировала с третьим результатом в эстафете 4 на 100 вольным стилем. Четверг может стать самым холодным днем с начала лета в Москве и Подмосковье. По прогнозам синоптиков, в дневные часы термометры в столице покажут не больше 17 градусов, а в отдельных районах Подмосковья столбики опустятся до плюс 13. Больше новостей на Радио «Звезда» слушайте меньше, чем через 15 минут.
19: Ломоносов дошел до Москвы
20: пешком. Викинги шлемы с рогами носили.
21: Аляску продали, а денег не заплатили.
22: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы
2: Бартанцы
1: пешком.
2: Вообще сбрасывал
1: отравился
2: Керес. А викинги шлемы с рогами носили.
3: Аляск продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Куда же делся нос сфинкса?
6: Так его отстрелили солдаты Наполеона.
4: А вот и нет.
7: То, что во время египетского похода Бонапарта его подчиненные, упражняясь в стрельбе, выбрали в качестве мишени лицо древней статуи – легенда. При этом она проникла и в кино, и в рассказы гидов. Но на самом деле и до визита французского императора в Африку сфинкс уже был без носа. Это доказывают зарисовки памятника первой половины 18 столетия, сделанные, получается, за полвека до Наполеона.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Как исчез нос? Вопрос открытый. Исследователи говорят, что он мог сам раскрошиться за тысячелетия под воздействием песчаных бурь и ветра. А сфинкс создан из известняка. Признаться, не самый прочный материал. Кроме того, есть версия, что статуя мифического существа с головой человека и телом льва пострадала в XIV веке от рук религиозных фанатиков.
6: Наверное, мы так никогда и не узнаем точную причину.
7: Все возможно. Но оказывается, что у сфинкса в Гизе прежде была еще и борода. Вот ее остатки нашли у подножия скульптуры в ходе раскопок.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: В конце лета наступает сезон арбузов. Как выбрать хороший и полезный арбуз?
10: Отвечает биолог, агроном Михаил Воробьев.
11: Внешне арбузы, насыщенные нитратами или ядохимикатами, они никак не отличаются от обычных арбузов. Можно понять, например, нитратный арбуз, только когда вы его купите и разрежете. У него белой мякоти на корке практически не бывает. Она вот вся такая зеленая и сразу же переходит в красную. Также прожилки у обычных арбузов, они беловатые или розоватые, а у перенасыщенных нитратами, такие они желтоватые, неестественные окраски. Кроме того, вкус какой-то кисловатый, крахмалисто-картофельный, от таких арбузов лучше отказаться. Спелый арбуз как выбрать? Прежде всего нужно посмотреть на то место, которым арбуз контактировал с землей, так называемое светлое пятно. Если оно белое или зеленоватого цвета, то это значит арбуз не спелый. У спелого арбуза оно желтоватого или такого оранжеватого цвета. Некоторые там постукивают. В принципе, да, звук должен быть достаточно звонкий, но не чересчур. Если он гулкий, как барабан, то, скорее всего, он пустой, значит, переспелый и тоже невкусный. Что касается девочек, мальчиков, вот иногда продавцы говорят, вот девочка, она более вкусная, а вот мальчик нет. Ну, на самом деле, девочки все арбузы, потому что арбузы, так же, как и дыни, тыквы, огурцы, это однодомные растения, на которых есть цветки женские, которые формируют завязи, и мужские пустоцветы, которые нужны только для опыления. Так что вот арбузы, они все девочки, мальчиков там нету.
8: Очень важные вопросы. Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
7: Сложно.
8: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
0: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
12: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
13: Реклама.
14: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
16: Ростов. Тебе на «вы».
17: Владимир.
18: На «р». Рыбинск.
16: Ха. Кострома.
17: Арзамас.
18: Суздаль.
19: Подъезжаем.
20: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
21: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом «Золотых ворот». Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
20: Путеводитель по Золотому кольцу России.
22: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 8 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Президент отметил, что безопасность государства должна быть гарантирована на всех рубежах. Об этом российский лидер заявил на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».
2: Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе. Я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
1: В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Минобороны Алексей Шведов. Россияне в Канаде стали чаще подавать заявки на возвращение в Россию. С начала года оформлено 61 свидетельство участника программы переселения. Как пишут «Известия» со ссылкой на посольство России в Оттаве, главные причины – падение качества жизни и рост русофобии. Программа действует с 2006 года. Она дает право на упрощенное получение гражданства и компенсацию расходов на переезд. По данным властей, число желающих вернуться растет и в других западных странах. Заявления принимают через госуслуги или в диппредставительство. За консультацией можно обратиться в посольство или МВД. В текущем году россияне значительно чаще досрочно стали закрывать ипотеку, стремясь избавиться от долгов по высоким ставкам. На каждый третий жилищный кредит, открытый в этом году, приходится один, погашенный досрочно. Такие данные приводит «Известия». Экономисты полагают, что тренд сохранится, так как ключевая ставка остается высокой. Центробанк отмечает, что досрочные погашения снижают долговую нагрузку и уменьшают риски для банков, однако влияют на их процентные доходы. Финансовые организации вынуждены искать баланс, предлагая заемщикам новые условия. Центробанк советует гражданам взвешенно подходить к решению о досрочном погашении, особенно если кредит оформлен под плавающую ставку или с возможностью рефинансирования. Палата представителей Конгресса США поддержала законопроект о переходе на постоянное летнее время. Об этом сообщил президент Дональд Трамп. По его словам, дополнительный час света по вечерам снизит число преступлений и аварий, а также сократит расходы на электроэнергию. Документ теперь должен рассмотреть Сенат. В России отменили сезонный перевод часов в 2014 году. Сейчас страна живет по постоянному времени. В Минздраве и Российской академии наук не раз выступали против возврата к практике перевода стрелок, указывая на негативное влияние на биоритмы и здоровье граждан.
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. До 10 сентября на участке улицы Лисицкого будут недоступны для движения две полосы. Это связано с проведением работ по реконструкции улицы, сообщает департамент транспорта. Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. Говорим о пробках. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 2 балла. Больше всего времени потерять можно на Ярославском шоссе. От Большовского шоссе до Олимпийского проспекта. Время в пути 25 минут. Затор на 20 минут на Горьковском шоссе от Кудиновского до поворота на Монино. Четверть часа составит потеря по времени на Старокаширском шоссе от поста ДПС до поворота на Горки Ленинские. 10 минут составит потеря времени на шоссе энтузиастов от улицы Уткина до Авиамоторной.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Сеть научных центров появится в нашей стране. А для чего в советское время создавали города для ученых? В России предлагают усложнить единый госэкзамен. Как это может сказаться на приемной кампании? Век со дня рождения команданта. В чем секрет неугасающей популярности Фиделя Кастро? Владимир Путин заявил о планах создать в России сеть крупных научных центров, которая позволит эффективно формировать будущую интеллектуальную элиту. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами и молодыми учеными в Новосибирске, отметив, что такие площадки уже развиваются в подмосковном Протвино, на острове Русский и в Гатчине Ленинградской области. Советская история академгородков началась в 30-х годах с кодовых названий и секретных мест на карте. О том, как создавались эти центры и почему их называли коммунистическим раем для исследователей, узнала Анна Елисеева.
2: Арзамас-16, Свердловск-44, Красноярск-26. Сегодня мы знаем их как города Саров, Новоуральск и Железногорск. А десятки лет назад этих топонимов не было на картах. И никто даже не догадывался, что где-то посреди густых лесов ведутся разработки ядерного оружия и ракетно-космической техники. Закрытые научные городки оставались тайной за семью печатями. Даже цифры в их названиях были случайным индексом, чтобы никто не мог сообразить, о чем идет речь, рассказывает историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств Александр Черюмин.
3: Так как они имели статус закрытости, то для того, чтобы почта каким-то образом направляла им, допустим, посылки от родственников или письма, ну и чтобы особо не догадывались, где живут родственники, которые стали учеными, вот придумали вот такие вот литеры.
2: Большинство научных центров возникло после Великой Отечественной войны. Секретные атомные проекты стали ответом на ядерную гонку. Одновременно решали задачи в области космоса, электроники и биотехнологии. Многие производства строились в Подмосковье. Например, Жуковский появился в результате расширения ЦАГИ – Центрального аэрогидродинамического института. Он и сегодня остается наукоградом, причем считается одним из крупнейших центров авиационной науки. А вот с оборонными предприятиями почти как в той самой поговорке – чем дальше в лес, тем секретнее проект. Основные локации были на Урале и в Западной Сибири, комментирует директор Союза развития наукоградов России Михаил Кузнецов.
4: Когда выбиралось, то, с одной стороны, должна быть какая-то связь, то есть там близко железная дорога, с другой стороны, это должна быть лесная территория, где не видно чего-то. Потом ко многим из них, вот к атомным городам, например, особенно на Урале, там нужна была рядом река, потому что нужно было охлаждать эти вот реакторы. Третья еще такая как бы оборонно-политическая. Вот, например, уральские города, они должны были быть подальше от территории Европы.
2: Но в города эти поселения превращались не сразу. Как правило, они строились вокруг градообразующего предприятия. Во главе – научно-исследовательский институт, при нем конструкторское бюро, лаборатории и завод. И только потом в генпланы городков стали включать парки, спортплощадки, кафе и театры. Хотя начиналось все когда-то на добровольно-принудительных началах, рассказывает Михаил Кузнецов.
4: Первые, вообще говоря, такие похожести на наукограды были так называемые шарашки. Это были такие тюремного типа НИИ. Но потом, после войны уже, надо было как-то создавать условия. Но нельзя держать ученого, чтобы он работал активно, так же, как на лесоповале какого-то работника. Да? И в ряде случаев условия лучше были. Снабжение было по более высоким категориям.
2: Уже позднее в глазах обычных советских

0: Радиозвезда.
1: Усложнить единый госэкзамен и отменить часть олимпиад предложил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, это поможет решить проблему, когда слишком много выпускников-стобальников претендуют на ограниченное количество бюджетных мест в вузах. Нужно ли действительно менять систему ЕГЭ, а призеров олимпиад уравнять в правах с обычными абитуриентами? Своим мнением поделилась ведущий научный сотрудник Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии Наталья Тарасова.
2: Категории детей, которые участвуют в олимпиадном движении, это особая группа ребят. Они обладают неординарным мышлением. Поэтому нельзя уничтожать олимпиадное движение. Согласна с тем, что надо разобраться с количеством олимпиад, потому что у нас очень много олимпиад появилось вузовских.
3: Если правда нужно что-то менять, то что именно?
2: Об этом говорить сейчас сложно. С одной стороны, насколько можно испытывать систему. Более того, никто почему-то не упомянул, что мы скоро будем в серьезной демографической яме. Мы что, будем усложнять задания? Тогда у меня вопрос. Мы что, сейчас слишком их упрощали? Все говорили о том, что КИМы составлены в соответствии с результатами стандартов федеральных и федеральных образовательных программ. Мне кажется, выход в другом. Наводить порядок в олимпиадном движении и по ЕГЭ посмотреть, где там что. Я думаю, что они получили, потому что уже длительный период тянется эта кампания, уже научены репетиторы, сами дети умеют себя натренировать.
1: В то же время ряд экспертов поддержали идею о дополнительной системе оценки в случае, когда результаты выпускников находятся в одном и том же диапазоне. Такой фильтр актуален для топовых вузов, и ЕГЭ действительно мог бы им помочь выбрать лучших из лучших.
0: Утро на Радиозвезда.
1: Ровно 100 лет назад родился Фидель Кастро. Легендарный кубинский революционер появился на свет 13 августа 1926 года. Максим Петренко о том, с чего начиналась история этого лидера, как ему удавалось полвека оставаться у власти и что сейчас Фидель значит для Кубы.
4: Выходец из обеспеченной семьи с хорошим образованием. За плечами Фиделя Кастро ни много ни мало звание доктора права. Посвятить всего себя делу революции он решил еще в студенчестве, а в 50-е годы прошлого века он выступал против проамериканского диктатора Кубы Батисты. За вооруженный мятеж оказался в тюрьме, но освободился и почти сразу перешел к подготовке нового восстания. При этом у Кастро стремительно росла поддержка. Он образовал настоящее народное ополчение, поверившее ему и его лозунгам о всеобщих правах и о том, что пора заканчивать с зависимостью от США. В чем еще причина его успеха, рассказывает публицист Игорь Радостев.
5: В целом в Латинской Америке очень распространена идея либерти, свобода. Такого больше нет нигде, как либертадор. Даже на русский язык сложно перевести. Освободитель или свободолюбитель. И как бы под этим лозунгом и революция производилась.
4: Батиста в 59-м бежал, а власть перешла к революционному правительству. Кастро сблизится с СССР. Начнутся советские поставки, в том числе нефти и вооружений, а Штаты за это введут против Гаваны жесточайшие санкции. О методах управления команданта спорят до сих пор. С одной стороны, да, все оппозиционные партии на Кубе были запрещены. Но с другой, множество материалов о якобы расправах над противниками режима писались под диктовку американских спецслужб. Горячо обсуждается и экономическая модель. Есть и те, кто упирает на отсталость страны, и те, кто во главу угла ставит созданные Кастро равные возможности для граждан, независимо от достатка, включая бесплатную медицину и образование. «Бедность была, но отличалась от соседей», говорит гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
6: Традиционная латиноамериканская бедность на Кубе приобрела гораздо более человеческие черты, чем в других странах Латинской Америки. В других странах существуют фавелы, районы, в которых люди абсолютно не понимают, что им делать в жизни. При Фиделе бедность скорее скромность, потому что каждый кубинец имеет доступ к питанию, к образованию, к медицине.
4: После распада СССР Кубе пришлось тяжело. Но Фидель опять выходил на улицу с речами о крахе главного союзника и о том, что все равно следует придерживаться курса. И кубинский народ снова ему поверил. А после Фидель нашел нового друга – Венесуэлу. По итогу рекордные полвека.

0: у власти. И этому во многом способствовали внешние враги, в первую очередь США, продолжает Игорь Радостев.
1: Кубинцы должны были сплачиваться вокруг кого-то, вокруг какой-то значимой фигуры, имея перед собой образ врага. Это обычное явление. А Куба в таком режиме прожила очень долго.
0: Кастро не стало в 2016-м, но элемент ностальгии по нему на Кубе остается. Критику от жителей вряд ли можно услышать. Пожалуй, главное наследие Фиделя – это именно кубинское общество, его сплоченность, дружелюбность, взаимопомощь. Что-то похожее было в советских людях, но на острове Свободы это живет и сейчас. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
3: Через 15 минут вы узнаете, надо ли иностранцам в России подтверждать компетенцию в своей профессии. Какой год назвали, возможно, самым худшим в истории человечества? Кто из знаменитых людей был левшой?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
4: 8.15 в Москве, главное к этой минуте. Обломки украинского беспилотника упали в промзоне Салавата, где сейчас ПВО отражает очередную атаку врага. Об этом сообщил глава Башкирии Радий Хабиров. Он добавил, что на месте возникло возгорание, работают оперативные службы. В аэропорту Шереметьево задержали иностранца с контрабандой ювелирных украшений на 9 миллионов рублей. Пассажир прилетел из Китая и привез 14 дорогих изделий. Часть из них – 5 колец, кулон и 2 фигурки – он спрятал во внутреннем кармане куртки. Остальное, включая сертификаты геммологической лаборатории на камне, лежало в чемодане. Москва, Санкт-Петербург и Казань возглавили топ российских городов по числу студентов, сообщили РИА Новости в Миноборнауки. В ведомстве напомнили, что к 2036 году в России должны появиться 40 студенческих кампусов. Учебный день для второй смены в российских школах должен завершаться не позднее 7 вечера. Это следует из методических рекомендаций Министерства просвещения. Организация учебного процесса во вторую смену возможна только для учащихся вторых, третьих, четвертых, шестых, седьмых и восьмых классов. При этом проведение нулевых уроков не предусмотрено. Кроме того, не допускается обучение в 3 смены. Больше новостей на Радио Звезда слушайте меньше, чем через 15 минут.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
9: Человек

0: Михаил Лермонтов. Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек. На первый взгляд. С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
1: Где изюминка?
0: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
2: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
0: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
1: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.
3: Радиозвезда.
4: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Вы когда-нибудь задумывались над тем, как именно звучат колокола? Мы привыкли к их гулкому звону, но ведь за ним стоит целая наука. Звонарь XIX века, протоиерей Аристарх Александрович Израилев, знал толк в звуках, как никто другой в России. Он самостоятельно изучал акустику, измерял частоту колебаний колоколов Ростовского Кремля. При этом отец Аристарх был не просто теоретиком, а изобретателем-самоучкой. Израилев настраивал куранты, целые наборы колоколов. Их голоса разносились над Петербургом, Москвой, Нижним Новгородом. В 1870-х он принялся конструировать акустические приборы для точного определения частоты колебаний. Его коллекция насчитывала 56 созданных вручную камертонов, настроенных с невероятной точностью. Они позволяли не только анализировать, но и записывать колокольные звоны музыкальным языком.
4: Ну ты, Кулибин.
5: Работы отца Аристарха получили международное признание. Он выставлял свои камертоны в Москве на политехнической выставке, на которой получил почетный адрес, а также на всемирных выставках в Вене и Париже, где его наградили медалями. Израилев любил говорить, что звук – это живая математика. Он верил, правильный тон рождает не просто музыку, а настроение, внутренний покой. Его труды помогли понять, что колокольный звон – не случайная вибрация металла, а тонко выверенная наука.
4: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. Золото атамана Дутова.
3: «1970 год. На советские экраны выходит фильм «Конец атамана». По сюжету молодой чекист проникает в ставку казачьего предводителя белых атамана Дутова. В финале картины противника большевиков ликвидируют. Но в картине не будет ни слова про уникальный клад атамана, который он якобы спрятал перед гибелью.
4: Цена вопроса.
3: Летом 1917 года атаман Александр Дутов, едва ли не главный казак Российской империи, участник Первой мировой, орденоносец и председатель общеказачьего съезда в Петрограде. Пришедших к власти большевиков он не признает и развернет активное сопротивление в Оренбургской губернии. А в качестве казны соберет все местное золото, драгоценности и бесценную икону Тобынской Божьей Матери.
4: Кладоискатели.
3: Во время Гражданской войны уникальную святыню доставили в Оренбург, где находился штаб белых казаков под командованием генерал-лейтенанта Дутова. Говорят, атаман решил использовать силу иконы для привлечения новых рекрутов. И чудо в итоге случилось. Стан белых пополнили 10 тысяч новобранцев. В начале 20-х годов Тобынскую икону доставили в Китай. Там, в провинции Синьцзян, находился штаб казачьего войска. После смерти Дутова в 1921-м образ переехал в православный храм китайского города Кульже. А дальше следы иконы теряются. Одни уверяют, искать ее следует в окрестностях все того же Кульже. Другие считают, Дутов мог сбросить реликвию в казахском ущелье Карасарык. И самая неожиданная версия. Якобы чудодейственную икону в 50-е годы на черном рынке мог выкупить сам Папа Римский и спрятать в запасниках Ватикана.
4: Таинственные клады раскопать можно, найти сложно. «Стоп-кадр» – программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов – как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Юрий Висбор. «Стоп-кадр» на самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин прибыл с рабочей поездкой на Курильские острова. Ранее сегодня верховный главнокомандующий провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ Российской Федерации. А до этого глава государства поблагодарил командиров и моряков за организацию и успешное проведение учений Тихоокеанского флота. Слова благодарности от президента прозвучали в неформальной обстановке за ужином на борту крейсера «Варяг».
3: Нет ничего важнее, чем решение задач на линии боевого соприкосновения в рамках специальной военной операции. Но вы не в тылу, вы тоже на переднем крае. Потому что боеспособность вооруженных сил и флота, она должна поддерживаться для защиты всей территории Российской Федерации. И это очень важно для страны, для обеспечения безопасности. Так что вам спасибо и за сегодняшнее учение, за службу. И чтобы ничего не оставало, приятного аппетита.
2: Учения Тихоокеанского флота проходили под руководством командующего флотом адмирала Виктора Лиины. К маневрам привлекли около 60 кораблей, подводных лодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотных комплексов морской авиации, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. А на базе учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» в Киргизии идет совместное российско-киргизское тактическое учение. Церемония открытия прошла накануне. Руководители маневров подчеркнули, что совместная подготовка способствует развитию военного сотрудничества и укреплению дружественных связей между государствами. В течение 7 дней будут отработаны учебно-боевые задачи, взаимодействие, управление объединенным подразделением и проведение совместных операций по ликвидации незаконного вооруженного формирования в горной местности. Российскую сторону представляют мотострелковые и разведывательные подразделения, операторы ударных беспилотников 201-й гвардейской военной базы Центрального военного округа, а также экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 МТВ российской военной базы, дислоцированной в Киргизии. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Роман Смирнов был командиром отделения и выполнял задачу по выводу на передовые позиции операторов расчетов ударных беспилотников. Во время выдвижения группа попала под обстрел. Противник применил беспилотник для сброса взрывного устройства и направил FPV-дроны для поражения подразделения. Сержант оценил обстановку и вывел военнослужащих из зоны удара. После он из гладкоствольного ружья уничтожил два приближавшихся беспилотника. Благодаря действиям Романа Смирнова группа заняла назначенные позиции без потерь среди личного состава. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 2 часа дня.
1: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История. Культура. Тайны Земли и Вселенной. Технологии и медицина.
4: Сложно.
1: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Сотни иностранных специалистов хотят переехать в Россию, где востребованы профессионалы из-за рубежа. Ученые назвали 536 год мрачной страницей в истории человечества. Что тогда произошло? Сегодня Международный день левши. Правда ли, что они мыслят иначе? Более 600 иностранных высококвалифицированных специалистов подали заявки на переезд в Россию в рамках программы по привлечению таких кадров. Это в том числе талантливые ученые, деятели культуры, спортсмены и преуспевающие студенты из стран Европы, Азии, Ближнего Востока, а также из Канады и США. Сообщил РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В каких сферах их ждут, рассказывает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
2: Такие специалисты чаще востребованы в сфере строительства, промышленности, производства, агросектора, складской логистики и руководителей высшего звена. Если мы говорим про их компетенции, то чаще всего их компетенции подтверждаются дипломом либо наличием аналогичного опыта в других компаниях, которые потом просто в рекомендательном формате собираются. Чтобы такие специалисты приехали в Россию, им чаще всего нужно сдать медицинские анализы, то есть это ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез, основные заболевания. Получить разрешение на въезд, то есть это может купить патент, либо получить квоту и по квоте приехать сюда. Естественно, пройти всю регистрацию. Если это страны ЕАЭС, то зарегистрироваться в АМИНе. Если это визовые страны, то сдать дактилоскопию, встать на учет и подать все разрешительные документы. То есть привоз этих специалистов – это достаточно кропотливое дело, и которое оставляет за собой большое количество цифровых следов. Но сам тренд, то, что такие вот специалисты приезжают в Россию, это хорошо, потому что это шанс применить зарубежный опыт у нас в стране и усилить нашу экономику.
1: Средний возраст присылающих заявки 25-45 лет. Оператор программы оценивает компетенции, отношение к традиционным ценностям и помогает с переездом.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Ученые назвали, возможно, худший год в истории человечества. Это 536-й. Тогда были сильные извержения вулканов, которые привели к похолоданию на планете, голоду и болезням, пишет научный журнал «Фьючера». Максим Петренко разбирался, как изучают такие явления, что вызвало те масштабные извержения и были ли в истории похожие страшные эпизоды.
3: «Солнце излучало свет без яркости, напоминая Луну», писал о том, что было в 536 году византийский историк Прокопий Кесарийский. Известно, что тогда была действительно целая серия извержений, предположительно исландских вулканов. Из-за этого пепел, попавший в атмосферу, долго не рассеивался, и пока находился в небе, отражал солнечный свет. Это и вызвало похолодание. Далее проблемы шли как по цепочке – неурожаи, голод, а потом и болезни. Ученые располагают несколькими способами узнать, что было 1500 лет назад. Первый – анализ годичных колец деревьев. Они, как выяснилось, сужались, а значит, тогда были причины для слабого роста растений. Но возрастных деревьев не так и много, поэтому помогает изучение ледников, говорит основатель музея вулканов на Камчатке, вулканолог Сергей Самойленко.
4: Есть записи в кернах ледяных шапок. Гренландия, ледники, которые находятся в середине континентов, и они записывают за последние сотню тысяч лет, какие были показатели осадков и температуры. Можем по пеплам вулканическим, которые вмерзают в лед, коррелировать наши знания о климате.
3: Как раз частицы пепла в ледниках в Гренландии и Альпах и оказались похожи по составу на породы исландских вулканов. Дальше подкрепляют догадки специалистов исторические хроники, где уже современники фиксировали погодные аномалии. Ухудшило тогда ситуацию то, что вскоре после исландских начали извергаться вулканы на территории современного Сальвадора. Отголосками похолодания ряд исследователей считают появление первых вспышек печально известной Юстиниановой чумы, это 541 год. Ослабленные недоеданием люди могли стать уязвимее к инфекциям. Однако искать внешние причины массовых извержений не стоит. Вулканы готовят такие события на протяжении тысяч лет, продолжает Сергей Самойленко.
4: Это внутренние эндогенные процессы. Спусковым механизмом может быть притяжение Луны, изменение климата. Но это спусковой механизм чего-то уже очень-очень долго готовящегося и, можно сказать, неизбежного. Если вы живете около железной дороги, рано или поздно пройдет громкий состав, который может напугать вашего кота. Также с вулканами. Это долгоживущее образование, которое извергается в своем режиме.
3: Вспоминается еще одно большое извержение 1600 года. Речь о вулкане Уайнапутина в Перу. На фоне малого ледникового периода в средние века оно привело к 4 годам неурожая даже в России, отмечает биофизик, климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
5: Оно было настолько мощным, что оно спровоцировало изменение климата в Европе и, в частности, в России, привело к голоду, который привел к смутному времени. Это 1600 год, а вот великий голод в России – это 1601 и 1603 год. Там, правда, еще речь идет о том, что у нас наблюдалась аномально низкая солнечная активность в те годы, поэтому как бы наложились эти два процесса. Но вот вулканическая активность тоже сыграла свою роль.
3: Теоретически, крупные извержения, например, супервулкана Йеллоустоун в США, с глобальными изменениями климата, возможно и в наши дни. Но предсказать точное время таких событий наука пока не в силах. Предвестники не всегда однозначны, а у каждого исполина свой особый характер. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Сегодня отмечается Международный день левшей. Он призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой лучше, чем правой. Правда ли, что у них сильнее развито творческое мышление, и почему в некоторых странах левши считали неблагонадежными? Ким Андреев расскажет подробнее.
6: В Древней Греции их считали близкими к богам, а в Римской империи, напротив, называли обидным словом «синистр», то есть «зловещий». Речь про левшей, людей, которые привыкли все делать левыми частями тела. Сильная рука, ведущая нога и даже более зоркий глаз. Принято считать, что у левшей куда лучше, чем у правшей. Развито правое полушарие мозга. В реальности же это довольно сильное обобщение, объясняет доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
7: Функциональная асимметрия мозга проявляется как самое простое в моторной функции, что видно по руке и ноге, но и по сенсорной функции. У человека одно полушарие может быть ведущее по моторной функции, но все остальные отделы, связанные с языком, пространственной ориентацией, эмоциями, сенсорикой, у него развито точно так же, как у правши.
6: А вот у полноценных левшей что-то общее все-таки есть, продолжает эксперт. Таким людям действительно чуть проще даются гуманитарные, а не точные науки. И в истории много ярких примеров. Микеланджело, Рафаэль, да Винчи. Широко известны леворукие политики от Цезаря до Черчилля. Хватает и знаменитых полководцев левшей. Македонский, Бонапарт или маршал Тухачевский. Хотя в советские годы леворукость считалась чем-то вроде изъяна. И с малых лет учивали писать только правой рукой, комментирует врач-психотерапевт Денис Федоряка.
8: С одной стороны, есть всякие гипотезы про однообразие, потому что для правшей в основном все делалось. Если брать такой клинический аспект, то это, конечно, вопрос нормы и патологии. Считалось, что леворукость – это вариант патологии. Соответственно, нужно на это лечить.
6: От подобной практики в Советском Союзе и других странах отказались ближе к концу 20 века. Да и то лишь после того, как ученые смогли доказать, принудительная смена ведущей руки негативно отражается на психике и здоровье человека. Тем не менее, некая предвзятость ко всему левому сохранилась на уровне языка. Так во французском словом «гуш», то есть «левый», часто называют неуклюжего человека. В английском «left-handed» – синоним слова «слабый». Все это несет исключение. Исключительно негативный смысл, говорит Ирина Александрова, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики университета имени Ломоносова.
9: Видимо, это связано со значением слова «левый» и слова «правый», потому что слово «правый» имеет праславянский корень «прав», «правильный». Соответственно, «левый» – это антоним. Это слово и стало использоваться для обозначения чего-то неправильного.
6: В 2019-м британские ученые вышли с громкой сенсацией. Якобы им удалось обнаружить ген левши. Но на деле же они только нашли отличие некоторых генных комбинаций. А вот отвечают ли они за выбор ведущей руки, доказать так и не удалось. По статистике, порядка 85% людей в мире рождаются правшами, но к моменту совершеннолетия их число падает на несколько процентов. Одни открывают в себе навыки амбидекстра, хорошо владеющего обеими руками, ну а другие приобретают компенсаторное левшество. Это когда из-за травмы правой руки человек принудительно переходит на левую. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, когда в нашей стране появились первые наукограды, почему выпускники-стоубальники не попадают на бюджет в университеты, сколько покушений пережил Фидель Кастро.
0: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
10: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. Вооруженные силы России продолжают нанесение ударов по объектам военно-морских сил Украины, задействованных в интересах ВСУ. Как сообщает Министерство обороны, в течение ночи ударными беспилотниками в порту Рейни поражены пункт управления ВМС, в порту Измаил – пункт временной дислокации подразделений украинских боевиков, а также объекты портовой инфраструктуры, используемые для разгрузки и хранения грузов военного назначения. МИД Японии заявил решительный протест из-за поездки Владимира Путина на Курильский и Туруп. Тосимицу Мотеги настаивает, что остров принадлежит Токио. Кроме того, посещение российским лидером Курил мгновенно взбудоражило японцев в социальных сетях. Мошенники перед Медовым Спасом стали отправлять россиянам в мессенджерах и соцсетях вредоносные файлы и ссылки на фишинговые сайты под видом поздравительных открыток. Об этом РИА Новости рассказали в пресс-службе платформы «Мышеловка Народного фронта». В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия». Документ предполагает исключение очного, заочного и очно-заочного форматов голосований. Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
11: Как вас звать, величать-то?
12: Не царское это имя!
13: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
12: Не царское это имя!
13: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Новгородский и великий князь Владимирский. Его правление пришлось на период ослабления Москвы и усиления соседей. Но он продолжил политику объединения земель русских и заработал себе красивое прозвище «Красный».
3: Почему Ивана II так нарекли?
4: В древнерусском языке слово «красный» означало «красивый». Если верить хронистам, Иван II и правда обладал фигурой статной и гармоничной. Но речь могла идти не только о внешней красоте. В летописях Ивана II описывают не только красным, но и тихим, кротким, милостивым и нечистолюбивым.
3: История одного прозвища.
4: Есть и другая версия происхождения прозвища. Историки говорят, что присвоение необычных имен часто было связано с датой рождения. А родился князь 30 марта 1326-го, в воскресенье, следующее за Пасхой, которое на Руси называлось «Красная горка». Кто знает, возможно, поэтому Ивана II Красного так и прозвали.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
6: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Факт первый.
7: Первый автомобильный штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году. Водитель несся со скоростью 13 км в час. Тогда в Великобритании действовало ограничение в 3 км в час в городе. Полицейский догнал нарушителя на велосипеде.
5: Факт второй.
7: Больше всего автомобилей в мире на душу населения зарегистрировано в крошечном государстве Сан-Марино. В этой республике на каждую тысячу жителей приходится около 1300 транспортных средств.
5: Факт третий.
7: Автомобильные шины содержат уникальную маркировку, по которой можно определить их происхождение. Этот код помогает расследовать аварии и отслеживать подделки. Он включает завод, дату, смену и даже конкретную линию производства.
5: Факт четвертый.
7: В электромобилях звук двигателя искусственный и создается саунд-дизайнерами. Без него машина была бы почти бесшумной, что опасно для пешеходов.
5: Факт пятый.
7: Самая длинная автомобильная пробка в истории растянулась на 100 километров.

0: фактов об автомобилях.
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
2: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Реклама.
5: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – «Дальний Восток. Развитие во благо людей». Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В фокусе внимания – поддержка участников специальной военной операции и их семей.
2: Я начну с темы СВО. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
3: Семьи ребят,
2: которые на фронте. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
3: Да.
2: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый вносить. И вот у нас за последние 2 года больше 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем.
1: Лимаренко также обратил внимание на то, что регион входит в десятку лучших по рождаемости. По его словам, на Сахалине продолжают развивать сады, ясли, есть курсы для частных нянь. В Государственной Думе разъяснили порядок получения единого пособия на детей. За выплатой, которая может достигать 100% регионального прожиточного минимума, можно обратиться через госуслуги в отделение соцфонда или МФЦ. Право на пособие имеют граждане России, постоянно проживающие в стране. Ребенок должен быть не старше 17 лет. Ежемесячный доход на одного члена семьи не должен превышать региональный прожиточный минимум. Учитывается и имущество. Владение 2-3 машинами или большим домом при невысоких официальных доходах может стать основанием для отказа. Пособие назначается на 12 месяцев и может быть продлено. Это одна из ключевых мер нацпроекта «Демография». В бюджете на текущий год на эти цели заложено около 500 миллиардов рублей, сообщили депутаты. В Министерстве внутренних дел признали сбой в информационной системе одного из территориальных подразделений, сообщила российская газета. Напомню, накануне автомобилисты стали массово получать штрафы за нарушение 5-летней давности. Речь идет о постановлениях за 2021 год. В МВД заверили, неполадки устранят в ближайшее время, а по итогам примут решение в интересах водителей. Гражданам, получившим такие уведомления, юристы советуют не платить и обжаловать постановление в установленном порядке. ЦРУ усомнилась в достоверности данных Израиля об угрозе покушения на Дональда Трампа со стороны Ирана. Об этом пишет The Washington Post. По данным издания, разведывательное управление передало израильское правительство, но аналитики ЦРУ не сочли их убедительными. Несмотря на скепсис, Белый дом и секретная служба решили не рисковать. Напомню, после саммита НАТО в Анкаре Трампа тайно пересадили с президентского лайнера на военный самолет. Сам Трамп подтвердил, что сменил борт по рекомендации секретной службы, но заявил, что не вникал в детали угрозы.
0: Автонавигатор.
1: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте обстановка на дорогах оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне третьего транспортного кольца от Митьковского тоннеля до улицы Новая Башиловка. Время в пути 30 минут. Также затор на полчаса на внутренней стороне третьего транспортного от Волгоградского проспекта до Большой Тульской улицы. Более 20 минут на внешней стороне третьего транспортного кольца от Шмитовского проезда до Бережковской набережной. Около 20 минут можно простоять в пути на внутренней стороне Московской кольцевой от Ясенева до Ленинского проспекта. Столько же составит потеря времени на Горьковском шоссе. Эфир на «Радио Звезда» продолжит мой коллега Максим Челиков.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Сеть научных центров появится в нашей стране. А для чего в советское время создавали города для ученых? В России предлагают усложнить единый госэкзамен. Как это может сказаться на приемной кампании? Век со дня рождения команданта. В чем секрет неугасающей популярности Фиделя Кастро? Владимир Путин заявил о планах создать в России сеть крупных научных центров, которая позволит эффективно формировать будущую интеллектуальную элиту. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами и молодыми учеными в Новосибирске, отметив, что такие площадки уже развиваются в подмосковном Протвино, на острове Русский и в Гатчине Ленинградской области. Советская история академгородков началась в 30-х годах с кодовых названий и секретных мест на карте. О том, как создавались эти центры и почему их называли коммунистическим раем для исследователей, узнала Анна Елисеева.
2: Арзамас-16, Свердловск-44, Красноярск-26. Сегодня мы знаем их как города Саров, Новоуральск и Железногорск. А десятки лет назад этих топонимов не было на картах. И никто даже не догадывался, что где-то посреди густых лесов ведутся разработки ядерного оружия и ракетно-космической техники. Закрытые научные городки оставались тайной за семью печатями. Даже цифры в их названиях были случайным индексом, чтобы никто не мог сообразить, о чем идет речь, рассказывает историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств Александр Черюмин.
3: Так как они имели статус закрытости, то для того, чтобы почта каким-то образом направляла им, допустим, посылки от родственников или письма, ну и чтобы особо не догадывались, где живут родственники, которые стали учеными, вот придумали вот такие вот литеры.
2: Большинство научных центров возникло после Великой Отечественной войны. Секретные атомные проекты стали ответом на ядерную гонку. Одновременно решали задачи в области космоса, электроники и биотехнологии. Многие производства строились в Подмосковье. Например, Жуковский появился в результате расширения ЦАГИ – Центрального аэрогидродинамического института. Он и сегодня остается наукоградом, причем считается одним из крупнейших центров авиационной науки. А вот с оборонными предприятиями почти как в той самой поговорке – чем дальше в лес, тем секретнее проект. Основные локации были на Урале и в Западной Сибири, комментирует директор Союза развития наукоградов России Михаил Кузнецов.
4: Когда выбиралось, то, с одной стороны, должна быть какая-то связь, то есть там близко железная дорога, с другой стороны, это должна быть лесная территория, где не видно чего-то. Потом ко многим из них, вот к атомным городам, например, особенно на Урале, там нужна была рядом река, потому что нужно было охлаждать эти вот реакторы. Третья еще такая как бы оборонно-политическая. Вот, например, уральские города, они должны были быть подальше от территории Европы.
2: Но в города эти поселения превращались не сразу. Как правило, они строились вокруг градообразующего предприятия. Во главе – научно-исследовательский институт, при нем конструкторское бюро, лаборатории и завод. И только потом в генпланы городков стали включать парки, спортплощадки, кафе и театры. Хотя начиналось все когда-то на добровольно-принудительных началах, рассказывает Михаил Кузнецов.
4: Первые, вообще говоря, такие похожести на наукограды были так называемые шарашки. Это были такие тюремного типа НИИ. Но потом, после войны уже, надо было как-то создавать условия. Но нельзя держать ученого, чтобы он работал активно, так же, как на лесоповале какого-то работника. Да? И в ряде случаев условия лучше были. Снабжение было по более высоким категориям.
2: Уже позднее, в глазах обычных советских граждан, такие городки предстали бы островками чудес. Отдельные коттеджи, стиральная машина, цветной телевизор. В холодильнике черная икра, мясные деликатесы, фрукты, овощи. Не случайно наукограды в шутку называли коммунистическими заповедниками. Но и попасть в такие заповедники можно было только по особому пропуску. И покинуть секретную территорию было не так просто. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Усложнить единый госэкзамен и отменить часть олимпиад предложил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, это поможет решить проблему, когда слишком много выпускников-стобальников претендуют на ограниченное количество бюджетных мест в вузах. Нужно ли действительно менять систему ЕГЭ, а

0: Олимпиадное движение согласно с тем, что надо разобраться с количеством олимпиад, потому что у нас очень много олимпиад появилось вузовских.
1: Если правда нужно что-то менять, то что именно?
0: Об этом говорить сейчас сложно. С одной стороны, насколько можно испытывать систему. Более того, никто почему-то не упомянул, что мы скоро будем в серьезной демографической яме. Мы что, будем усложнять задания? Тогда у меня вопрос. Мы что, сейчас слишком их упрощали? Все говорили о том, что КИМы составлены в соответствии с результатами стандартов федеральных и федеральных образовательных программ. Мне кажется, выход в другом. Наводить порядок в олимпиадном движении и по ЕГЭ посмотреть, где там что. Я думаю, что баллов они получили, потому что уже длительный период тянется эта кампания, уже научены репетиторы, сами дети умеют себя натренировать.
2: В то же время ряд экспертов поддержали идею о дополнительной системе оценки в случае, когда результаты выпускников находятся в одном и том же диапазоне. Такой фильтр актуален для топовых вузов, и ЕГЭ действительно мог бы им помочь выбрать лучших из лучших.
3: Утро на радио «Звезда».
2: Ровно 100 лет назад родился Фидель Кастро. Легендарный кубинский революционер появился на свет 13 августа 1926 года. Максим Петренко о том, с чего начиналась история этого лидера, как ему удавалось полвека оставаться у власти и что сейчас Фидель значит для Кубы.
4: Выходец из обеспеченной семьи, с хорошим образованием. За плечами Фиделя Кастро ни много ни мало звание доктора права. Посвятить всего себя делу революции он решил еще в студенчестве, а в 50-е годы прошлого века он выступал против проамериканского диктатора Кубы Батисты. За вооруженный мятеж оказался в тюрьме, но освободился и почти сразу перешел к подготовке нового восстания. При этом у Кастро стремительно росла поддержка. Он образовал настоящее народное ополчение, поверившее ему и его лозунгам о всеобщих правах и о том, что пора заканчивать с зависимостью от США. В чем еще причина его успеха, рассказывает публицист Игорь Радостев.
5: В целом в Латинской Америке очень распространена идея либерти, свобода. Такого больше нет нигде, как либертадор. Даже на русский язык сложно перевести. Освободитель или свободолюбитель. И как бы под этим лозунгом и революция производилась.
4: Батиста в 59-м бежал, а власть перешла к революционному правительству. Кастро сблизится с СССР. Начнутся советские поставки, в том числе нефти и вооружений, а Штаты за это введут против Гаваны жесточайшие санкции. О методах управления команданта спорят до сих пор. С одной стороны, да, все оппозиционные партии на Кубе были запрещены. Но с другой, множество материалов о якобы расправах над противниками режима писались под диктовку американских спецслужб. Горячо обсуждается и экономическая модель. Есть и те, кто упирает на отсталость страны, и те, кто во главу угла ставит созданные Кастро равные возможности для граждан, независимо от достатка, включая бесплатную медицину и образование. «Бедность была, но отличалась от соседей», говорит гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
6: Традиционная латиноамериканская бедность на Кубе приобрела гораздо более человеческие черты, чем в других странах Латинской Америки. В других странах существуют фавелы, районы, в которых люди абсолютно не понимают, что им делать в жизни. При Фиделе бедность скорее скромность, потому что каждый кубинец имеет доступ к питанию, к образованию, к медицине.
4: После распада СССР Кубе пришлось тяжело. Но Фидель опять выходил на улицу с речами о крахе главного союзника и о том, что все равно следует придерживаться курса. И кубинский народ снова ему поверил. А после Фидель нашел нового друга – Венесуэлу. По итогу рекордные полвека у власти. И этому во многом способствовали внешние враги, в первую очередь США, продолжает Игорь Радостев.
5: Кубинцы должны были сплачиваться вокруг кого-то, вокруг какой-то значимой фигуры, имея перед собой образ врага. Это обычное явление. А Куба в таком режиме прожила очень долго.
4: Кастро не стало в 2016-м, но элемент ностальгии по нему на Кубе остается. Критику от жителей вряд ли можно услышать. Пожалуй, главное наследие Фиделя – это именно кубинское общество, его сплоченность, дружелюбность, взаимопомощь. Что-то похожее было в советских людях, но на острове Свободы это живет и сейчас. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
2: За свою жизнь Фидель Кастро пережил, по разным данным, от 200 до 600 покушений. По этому показателю он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.

0: «Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете, надо ли иностранцам в России подтверждать компетенцию в своей профессии. Какой год назвали, возможно, самым худшим в истории человечества? Кто из знаменитых людей был левшой?
0: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 9:15 в Москве, главное к этой минуте. Армия России нанесла минувшей ночью удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах противника. Об этом сообщило Министерство обороны. В порту Рени беспилотники поразили пункт управления ВМС Украины, в порту Измаил разгромлены пункт временной дислокации подразделений ВСУ. Соединенные Штаты полностью выведут войска из Ирака к 30 сентября. Об этом сообщил премьер-министр страны Али Аз-Заиди. Решение об окончательном сроке завершения американской военной миссии, по его словам, пересмотру не подлежит. Федеральная антимонопольная служба начала проверку цен на птицу и говядину у крупнейших производителей, сообщило ведомство. Производители должны указать причины повышения цен с начала года. По результатам анализа полученной информации, Федеральная антимонопольная служба при необходимости примет меры. Каждый 10-й россиянин планирует переезд в другой регион ради работы. Еще 40% готовы рассмотреть такую возможность при интересном предложении. Об этом говорится в аналитическом исследовании, с которым ознакомилась газета «РУ». Аналитики отметили, что регионы все активнее конкурируют не только за инвестиции, но и за людей. И эта конкуренция выходит за пределы рынка труда. Больше новостей на «Радио «Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
3: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Вообще
6: сбрасывали батист. Отравился ереть.
7: А викинги шлемы с рогами носили.
8: Бочки Аляс продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Куда же делся нос сфинкса?
11: Так его отстрелили солдаты Наполеона.
9: А вот и нет.
12: То, что во время египетского похода Бонапарта его подчиненные, упражняясь в стрельбе, выбрали в качестве мишени лицо древней статуи – легенда. При этом она проникла и в кино, и в рассказы гидов. Но на самом деле и до визита французского императора в Африку сфинкс уже был без носа. Это доказывают зарисовки памятника первой половины 18 столетия, сделанные, получается, за полвека до Наполеона.
9: Исторические мифы и заблуждения.
12: Как исчез нос? Вопрос открытый. Исследователи говорят, что он мог сам раскрошиться за тысячелетия под воздействием песчаных бурь и ветра. А сфинкс создан из известняка. Признаться, не самый прочный материал. Кроме того, есть версия, что статуя мифического существа с головой человека и телом льва пострадала в XIV веке от рук религиозных фанатиков.
11: Наверное, мы так никогда и не узнаем точную причину.
12: Все возможно. Но оказывается, что у сфинкса в Гизе прежде была еще и борода. Вот ее остатки нашли у подножия скульптуры в ходе раскопок.
9: А вот и да.
0: Радиозвезда. Очень важные вопросы.
13: В конце лета наступает сезон арбузов. Как выбрать хороший и полезный арбуз?
14: Отвечает биолог, агроном Михаил Воробьев.
15: Внешне арбузы, насыщенные нитратами или ядохимикатами, они никак не отличаются от обычных арбузов. Можно понять, например, нитратный арбуз, только когда вы его купите и разрежете. У него белой мякоти на корке практически не бывает. Она вот вся такая зеленая и сразу же переходит в красную. Также прожилки у обычных арбузов, они беловатые или розоватые, а у перенасыщенных нитратами, такие они желтоватые, неестественные окраски. Кроме того, вкус какой-то кисловатый, крахмалисто-картофельный, от таких арбузов лучше отказаться. Спелый арбуз как выбрать? Прежде всего нужно посмотреть на то место, которым арбуз контактировал с землей, так называемое светлое пятно. Если оно белое или зеленоватого цвета, то это значит арбуз не спелый. У спелого арбуза оно желтоватого или такого оранжеватого цвета. Некоторые там постукивают. В принципе, да, звук должен быть достаточно звонкий, но не чересчур. Если он гулкий, как барабан, то, скорее всего, он пустой, значит, переспелый и тоже невкусный. Что касается девочек, мальчиков, вот иногда продавцы говорят, вот девочка, она более вкусная, а вот мальчик нет. Ну, на самом деле, девочки все арбузы, потому что арбузы, так же, как и дыни, тыквы, огурцы, это однодомные растения, на которых есть цветки женские, которые формируют завязи, и мужские пустоцветы, которые нужны только для опыления. Так что вот арбузы, они все девочки, мальчиков там нету.
0: Очень важно.

0: Собрать сложно, рассказать можно. На вокзале шум и гам, ходят разговоры. Моня шопнул чемодан и загреб лимоны. Эта уличная песня была популярна в Одессе в самом начале 1920 года. Но ни о каких цитрусовых речь в ней не идет. На бытовом жаргоне лимоном принято называть банкноту в 1 миллион рублей. Во время гражданской войны деньги быстро обесценивались. На них практически ничего нельзя было купить. Вот и шутили одесситы. За один советский миллион на рынке дают всего один единственный лимон. Да и тот кислый. Такова наиболее распространенная версия появления жаргонного названия банкноты. И это всего лишь легенда. В действительности первые купюры достоинством в 1 миллион рублей поступили в обращение на территории РСФСР только в 1921 году. А на Украину они попали еще позже. То есть не до и даже не во время, а после гражданской войны. И тогда же банкноты с шестью нулями стали называть лимонами. Получается, что блатной одесской песенке кто-то прибавил несколько лет. Скорее всего, чтобы показать, как трудно жилось в нашей стране в годы хаоса. В лихие 90-е слово вернулось в обиход. Причем все по той же причине. Деньги обесценились. Людям это не очень-то понравилось, и они вновь укоротили слова «миллион», «лимон», «лям». Так проще, по-рабоче-крестьянски.
1: Все деньги мира.
2: 1820 год. В подмосковном селе Мячково инженер Иван Эльманов построил первый в мире монорельс – надземную железную дорогу на лошадиной тяге. В Петербурге в том же году Пушкин заканчивает свою поэму «Руслан и Людмила». Впрочем, знаменитое вступление про Лукоморье родится лишь 4 года спустя. А на другом конце мира, все в том же 1820-м, два русских корабля «Восток» и «Мирный» достигают берегов загадочного континента, который позже назовут Антарктидой. Уникальная экспедиция проходит под руководством Фадея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.
3: Соратники. Беллинсгаузен и Лазарев.
2: К моменту экспедиции оба мореплавателя – опытные командиры. За плечами Лазарева марш-бросок из Кронштадта в австралийский Сидней, а Беллинсгаузен участвовал в кругосветном плавании. Задачу для их общей экспедиции обозначили кратко – продолжать изыскание до отдаленной широты, какой только можно достигнуть. На первый взгляд, биографии Беллинсгаузена и Лазарева слишком разные. Первый – балтийский немец. Второй – уроженец нижегородской глубинки. Один вырос под крылом знаменитого Ивана Крузенштерна. Другого с малых лет опекал поэт Гавриил Державин. Но и тот, и другой с детства заболели кругосветкой. Оба поступили в морской кадетский корпус и довольно рано доросли до командиров корабля. Беллинсгаузен в 28, Лазарев в 25.
3: Соратники.
2: Идея отправить к Южному полюсу именно два корабля, а не один, была чисто практической. В случае проблем у одного шлюпа, путь мог бы продолжить другой. Но, несмотря на тяжелые условия, с задачей справились обе команды. За успешную экспедицию мореплавателей наградили. Беллинсгаузен получил чин капитан-командора, Лазарева произвели в капитаны второго ранга. Но главное, оба вошли в историю как первооткрыватели последнего шестого континента на Земле.
3: Беллинсгаузен и Лазарев. Соратники.
4: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин посетил центральную районную больницу и школу на Курильском острове Итуруп в Сахалинской области. Сотрудники больницы рассказали президенту о работе учреждения, провели экскурсию по кабинетам и показали новейшее медицинское оборудование. Владимир Путин пообещал выполнить просьбу медработников и предоставить им новую машину скорой помощи. В школе президент пообщался с детьми, которые показали самодельных роботов, предназначенных для соревнований и боев. Российский лидер также зашел в школьный музей, в котором лежат вещи погибшего ветерана спецоперации, в честь которого назвали школу. ФСБ публикует материалы о героизме советских партизан в Донбассе. Документы приурочены к 83-й годовщине начала Донбасской стратегической наступательной операции. Она началась 13 августа 1943 года. Ее целью было освобождение Донецкого угольного бассейна. В тылу врага действовали партизанские группы. Против одной из них картели бросили более 40 полицейских, около 100 немецких солдат и танк. Отряд принял неравный бой и погиб, но нанес врагу серьезные потери. Материалы опубликованы в рамках работы по сохранению исторической памяти. Они рассказывают о подвиге добровольцев, которые остались на оккупированной территории для борьбы с врагом, добавили в ведомстве. Россиянин Егор Корнев завоевал серебряную медаль в финальном заплыве на дистанции 100 метров вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта. Он показал время 46,74 секунды, побив свой же рекорд России. Подробности финального заплыва Егор рассказал в эфире телеканала «Россия-24».
2: Он все-таки аэробный спринтер, я анаэробный. Он плавает от второй половины, а от первой, ну то есть от скорости. И я понимал, что мне надо очень быстро проплыть первые 50, чтобы он меня догонял. Его задача была проплыть так средненько первые 50 и догнать меня. В общем, кошки-мышки играли. Эмоции после заплыва были невероятные. Даже пусть я проиграл совсем чуть-чуть, но меня будоражит. Настолько маленькая между нами разница, потому что раньше она была 3 секунды, полторы, потом 8 десятых, а сейчас всего 18 сотых, и я понимаю, что ребята очень серьезно напряглись.
1: Победу одержал румын Давид Попович, которому Корнев уступил несколько сотых секунды. А еще одна медаль бронзовая по итогам вчерашнего соревнования у нашей женской команды в эстафете 4 по 100 вольным стилем. Обучение во вторую смену в российских школах доступно для школьников из 6 классов, об этом сообщает РИА Новости. Из документа Минпросвещения следует, что учеба возможна исключительно для учащихся 2-х, 3-х, 4-х, 6-х, 7-х и 8-х классов. При этом в рекомендациях ведомства подчеркивается, что занятия должны заканчиваться до 7 вечера. Кроме того, не предполагается проведение нулевых уроков.
0: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
3: Раз, два, три, четыре, пять.
0: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
4: Утро на радио «Звезда».
5: В ближайшие 10 минут. Сотни иностранных специалистов хотят переехать в Россию, где востребованы профессионалы из-за рубежа. Ученые назвали 536 год мрачной страницей в истории человечества. Что тогда произошло? Сегодня Международный день левши. Правда ли, что они мыслят иначе? Более 600 иностранных высококвалифицированных специалистов подали заявки на переезд в Россию в рамках программы по привлечению таких кадров. Это в том числе талантливые ученые, деятели культуры, спортсмены и преуспевающие студенты из стран Европы, Азии, Ближнего Востока, а также из Канады и США. сообщил РИА Новости генеральный директор агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В каких сферах их ждут, рассказывает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
6: Такие специалисты чаще востребованы в сфере строительства, промышленности, производства, агросектора, складской логистики и руководителей высшего звена. Если мы говорим про их компетенции, то чаще всего их компетенции подтверждаются дипломом либо наличием аналогичного опыта в других компаниях, которые потом просто в рекомендательном формате собираются. Чтобы такие специалисты приехали в Россию, им чаще всего нужно сдать медицинские анализы, то есть это ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез, основные заболевания, получить разрешение на въезд, то есть это может купить патент, либо получить квоту и по квоте приехать сюда. Естественно, пройти всю регистрацию. Если это страны ЕАЭС, то зарегистрироваться в АМИНе. Если это визовые страны, то сдать дактилоскопию, встать на учет и подать все разрешительные документы. То есть привоз этих специалистов – это достаточно кропотливое дело, и которое оставляет за собой большое количество цифровых следов. Но сам тренд, то, что такие вот специалисты приезжают в Россию, это хорошо, потому что это шанс применить зарубежный опыт у нас в стране и усилить нашу экономику.
5: Средний возраст присылающих заявки 25-45 лет. Оператор программы оценивает компетенции, отношение к традиционным ценностям и помогает с переездом.
4: Утро на радио «Звезда».
5: Ученые назвали «Оператор программы оценивает компетенции, отношение к традиционным ценностям и помогает с переездом».
4: Утро на радио «Звезда».
5: Ученые назвали, возможно, худший год в истории человечества. Это 536-й. Тогда были сильные извержения вулканов, которые привели к похолоданию на планете, голоду и болезням, пишет научный журнал «Фьючера». Максим Петренко разбирался, как изучать такие явления, что вызвало те масштабные извержения и были ли в истории похожие страшные эпизоды.
1: Солнце излучало свет без яркости, напоминая Луну, писал о том, что было в 536 году византийский историк Прокопий Кесарийский. Известно, что тогда была действительно целая серия извержений, предположительно исландских вулканов. Из-за этого пепел, попавший в атмосферу, долго не рассеивался, и пока находился в небе, отражал солнечный свет. Это и вызвало похолодание. Далее проблемы шли как по цепочке – неурожаи, голод, а потом и болезни. Ученые располагают несколькими способами узнать, что было 1500 лет назад. Первый – анализ годичных колец деревьев. Они, как выяснилось, сужались, а значит, тогда были причины для слабого роста растений. Но возрастных деревьев не так и много, поэтому помогает изучение ледников, говорит основатель музея вулканов на Камчатке, вулканолог Сергей Самойленко.
7: Есть записи в кернах ледяных шапок. Гренландия, ледники, которые находятся в середине континентов, и они записывают за последние сотню тысяч лет, какие были показатели осадков и температуры. Можем по пеплам вулканическим, которые вмерзают в лед, коррелировать наши знания о климате.
1: Как раз частицы пепла в ледниках в Гренландии и Альпах и оказались похожи по составу на породы исландских вулканов. Дальше подкрепляют догадки специалистов исторические хроники, где уже современники фиксировали погодные аномалии. Ухудшило тогда ситуацию то, что вскоре после исландских начали извергаться вулканы на территории современного Сальвадора. Отголосками похолодания ряд исследователей считают появление первых вспышек печально известной Юстиниановой чумы, это 541 год. Ослабленные недоеданием люди могли стать уязвимее к инфекциям. Однако искать внешние причины массовых извержений не стоит. Вулканы готовят такие события на протяжении тысяч лет, продолжает Сергей Самойленко.
7: Это внутренние эндогенные процессы. Спусковым механизмом может быть притяжение Луны, изменение климата.

0: Но это спусковой механизм чего-то уже очень-очень долго готовящегося и, можно сказать, неизбежного. Если вы живете около железной дороги, рано или поздно пройдет громкий состав, который может напугать вашего кота. Также с вулканами. Это долгоживущее образование, которое извергается в своем режиме.
1: Вспоминается еще одно большое извержение 1600 года. Речь о вулкане Уайнапутина в Перу. На фоне малого ледникового периода в средние века оно привело к 4 годам неурожая даже в России, отмечает биофизик-климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
2: Оно было настолько мощным, что оно спровоцировало изменение климата в Европе и, в частности, в России, привело к голоду, который привел к смутному времени. Это 1600 год, а вот великий голод в России – это 1601 и 1603 год. Там, правда, еще речь идет о том, что у нас наблюдалась аномально низкая солнечная активность в те годы, поэтому как бы наложились эти два процесса. Но вот вулканическая активность тоже сыграла свою роль.
1: Теоретически, крупные извержения, например, супервулкана Йеллоустоун в США, с глобальными изменениями климата, возможно и в наши дни. Но предсказать точное время таких событий наука пока не в силах. Предвестники не всегда однозначны, а у каждого исполина свой особый характер. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Сегодня отмечается Международный день левшей. Он призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой лучше, чем правой. Правда ли, что у них сильнее развито творческое мышление, и почему в некоторых странах левши считали неблагонадежными? Ким Андреев расскажет подробнее.
5: В Древней Греции их считали близкими к богам, а в Римской империи, напротив, называли обидным словом «синистр», то есть «зловещий». Речь про левшей – людей, которые привыкли все делать левыми частями тела. Сильная рука, ведущая нога и даже более зоркий глаз. Принято считать, что у левшей куда лучше, чем у правшей. Развито правое полушарие мозга. В реальности же это довольно сильное обобщение, объясняет доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
6: Функциональная асимметрия мозга проявляется как самое простое в моторной функции, что видно по руке и ноге, но и по сенсорной функции. У человека одно полушарие может быть ведущее по моторной функции, но все остальные отделы, связанные с языком, пространственной ориентацией, эмоциями, сенсорикой, у него развито точно так же, как у правши.
5: А вот у полноценных левшей что-то общее все-таки есть, продолжает эксперт. Таким людям действительно чуть проще даются гуманитарные, а не точные науки. И в истории много ярких примеров. Микеланджело, Рафаэль, да Винчи. Широко известны леворукие политики от Цезаря до Черчилля. Хватает и знаменитых полководцев левшей. Македонский, Бонапарт или маршал Тухачевский. Хотя в советские годы леворукой считалось чем-то вроде изъяна. И с малых лет учивали писать только правой рукой, комментирует врач-психотерапевт Денис Федоряка.
7: С одной стороны, есть всякие гипотезы про однообразие, потому что для правшей в основном все делалось. Если брать такой клинический аспект, то это, конечно, вопрос нормы и патологии. Считалось, что леворукость – это вариант патологии. Соответственно, нужно на это лечить.
5: От подобной практики в Советском Союзе и других странах отказались ближе к концу 20 века. Да и то лишь после того, как ученые смогли доказать, принудительная смена ведущей руки негативно отражается на психике и здоровье человека. Тем не менее, некая предвзятость ко всему левому сохранилась на уровне языка. Так во французском словом «гуш», то есть «левый», часто называют неуклюжего человека. В английском «left-handed» – синоним слова «слабый». Все это несет исключительно негативный смысл, говорит Рина Александрова, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики университета имени Ломоносова.
8: Видимо, это связано со значением слова «левый» и слова «правый», потому что слово «правый» имеет праславянский корень «прав», «правильный». Соответственно, «левый» – это антоним. Это слово и стало использоваться для обозначения чего-то неправильного.
5: В 2019-м британские ученые вышли с громкой сенсацией. Якобы им удалось обнаружить ген левши. Но на деле же они только нашли отличие некоторых генных комбинаций. А вот отвечают ли они за выбор ведущей руки, доказать так и не удалось. По статистике, порядка 85% людей в мире рождаются правшами, но к моменту совершеннолетия их число падает на несколько процентов. Одни открывают в себе навыки амбидекстра, хорошо владеющего обеими руками, ну а другие приобретают компенсаторное левшество. Это когда из-за травмы правой руки человек принудительно переходит на левую. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Через 15 минут вы узнаете, когда в нашей стране появились первые наукограды, почему выпускники стобальники не попадают на бюджет в университеты, сколько покушений пережил Фидель Кастро.
3: Слушайте «Радио Звезда». Новости.
1: 9:45 в Москве. Главное к этой минуте. Армия России нанесла минувшей ночью удары по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре, задействованной в интересах противника. Об этом сообщило Министерство обороны. В порту Рени беспилотники поразили пункт управления ВМС Украины. В порту Измаил разгромлены пункт временной дислокации подразделений ВСУ. Организация Объединенных Наций медленно умирает, заявил в интервью Financial Times гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. По его словам, организация не вносит существенного вклада в урегулирование недавних кризисов или межгосударственных войн. Журналисты ранее писали о том, что он является одним из кандидатов на пост следующего генерального секретаря ООН. Российский футболист Матвей Сафонов выиграл 9-й трофей вместе с французским клубом «Пари Сен-Жермен». В матч за Суперкубок УЕФА его команда обыграла английскую Астону Виллу со счетом 2-1. Автор первого гола, парижан, грузинский нападающий Хвича Кварацкелия, был назван лучшим игроком матча. Энди Грин – единственный человек, преодолевший звуковой барьер на суше в 1228 км в час в 1997 году. Установил новый рекорд, на этот раз на водородном автомобиле. Пилот разогнал машину до 653 км в час, подтвердив, что экологичные технологии могут быть не только чистыми, но и быстрыми. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.

0: Адмиральский кушак. Широкий шелковый пояс, длиной около 2 метров, с массивными золотыми кистями на концах. Во второй половине 18-го столетия он был обязательным элементом парадной экипировки высших чинов российского императорского флота. Форма и содержание.
1: Кушак не только подчеркивал строгую выправку адмирала, но и обозначал его ранг флагмана, выделяя командира в бою среди младших офицеров, которые носили обычные кожаные портупеи. Золотые кисти адмиральского кушака изготавливались вручную, как правило, из канителей и тончайших металлических нитей, содержащих небольшой процент золота. Кисти крепились к поясу с

0: обмундирования.
1: Адмиральский кушак.
2: На Черноморском флоте времен адмирала Федора Ушакова цвет флагманских кушаков был белым, потому что фрегаты боевой эскадры Севастополя входили в так называемую дивизию белого флага. На флоте Балтийском своя история. Там было сразу две дивизии кораблей – синего и красного флагов. Поэтому кушаки делали синими и красными. Адмиральский кушак был упразднен при императоре Александре I в 1803 году. Но шелковый флагманский пояс никуда не делся. Со временем он трансформировался в золотистого цвета ремень с пряжкой. Современное название – парадный пояс или пояс-шарф. Он предназначен для ношения поверх кителя или шинели, а также для фиксации фигуры в торжественном строю. А еще у адмиральского кушака есть особые крепления подвесы для кортика.
1: Форма и содержание. Адмиральский кушак.
3: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
3: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из 3 дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
8: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
9: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
8: Яблоко какое-то засохшее. 17 век. И мятое.
9: Это оно об голову Ньютона повредилось.
8: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
9: Не трогайте, умоляю. Это святое.
1: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
10: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства,
8: Последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10 утра в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Российские войска в течение ночи ударными беспилотными летательными аппаратами поразили пункт управления военно-морских сил Украины в порту Рени, сообщили в Министерстве обороны. В порту Измаил также ударили по пункту временной дислокации подразделений украинских боевиков и используемым для разгрузки военных грузов объектом. Средства ПВО за ночь сбили 362 украинских дрона над российскими регионами, добавили в нашем Министерстве обороны. Предложения по совершенствованию Тихоокеанского флота, которые изложил его командующий адмирал Виктор Леина, будут поддержаны, об этом заявил Владимир Путин. О том, как может выглядеть модернизация Тихоокеанского флота, в эфире «Радио Звезда» рассказал историк флота России Дмитрий Жаворонков.
2: Сейчас для ТОВ строится серия корветов. Они, будучи разработанными на рубеже веков, еще остаются довольно современными. Конечно же, Тихоокеанскому флоту необходима достаточно большая серия фрегатов проекта 22-350, у которых, напомню, есть гиперзвуковое оружие. Необходимо дальнейшее обновление подводных сил, необходимо обновление сил морской авиации, ее парка техники. И, разумеется, нужны безэкипажные катера, безэкипажные корабли, автономные необитаемые подводные аппараты, возможно, в будущем роботизированные подводные лодки.
1: Стоит добавить, что Тихоокеанский флот России решает задачу по защите интересов страны в Азиатско-Тихоокеанском регионе, поддержанию стратегической стабильности, обеспечению безопасности морских путей и готовности ядерных сил. В России ввели ограничения на использование сим-боксов, устройств, позволяющих одновременно подключать до 256 сим-карт. Соответствующее постановление подписал Кабинет министров. С 1 марта следующего года операторам связи будет запрещено заключать договоры на использование таких устройств с физическими лицами. Ограничений не коснется юрлиц, для которых будет действовать разрешительный порядок. Сим-боксы давно используются мошенниками для массовых автоматических звонков и регистрации аккаунтов в соцсетях и мессенджерах. Новая мера призвана защитить граждан и ужесточить контроль за оборотом сим-карт. Соединенные Штаты планируют завершить вывод своих военных из Ирака к концу сентября, сообщает Associated Press. Премьер-министр Ирака Али Аль-Зайди встретился с командующим Центральным командованием Соединенных Штатов адмиралом Брэдом Купером в среду. Позднее он заявил, что утвердил 30 сентября в качестве установленной окончательной даты завершения военной миссии глобальной коалиции для борьбы с ИГИЛ в Ираке. Исламское государство, напомню, запрещено в России. И завершение вывода ее сил, цитирует премьер-министра Associated Press. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: О ситуации на дорогах. 15 августа в районе Лужников временно ограничат движение из-за концерта, сообщает департамент транспорта столицы. Также на всех участках ограничений и до окончания мероприятия будет запрещена парковка. Информация о пробках предоставлена порталом Яндекс.Карты. В эту минуту ситуация оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на внешней стороне Московской кольцевой дороги от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Время в пути 25 минут. Затор на 20 минут на Горьковском шоссе от Кудиновского шоссе до поворота на Монино. Около 20 минут составит потеря времени на Волоколамском шоссе от метро Тушинское до улицы Габричевского. Четверть часа можете потерять на пробке в Егорьевском шоссе, улица Гаршина от Корсаковского шоссе до Гоголя.

0: утро на радио «Звезда».
1: В ближайшие 10 минут. Сеть научных центров появится в нашей стране. А для чего в советское время создавали города для ученых? В России предлагают усложнить единый госэкзамен. Как это может сказаться на приемной кампании? Век со дня рождения команданте. В чем секрет неугасающей популярности Фиделя Кастро? Владимир Путин заявил о планах создать в России сеть крупных научных центров, которая позволит эффективно формировать будущую интеллектуальную элиту. Об этом глава государства сказал на встрече со студентами и молодыми учеными в Новосибирске, отметив, что такие площадки уже развиваются в подмосковном Протвино, на острове Русский и в Гатчине Ленинградской области. Советская история академгородков началась в 30-х годах с кодовых названий и секретных мест на карте. О том, как создавались эти центры и почему их называли коммунистическим раем для исследователей, узнала Анна Елисеева.
2: Арзамас-16, Свердловск-44, Красноярск-26. Сегодня мы знаем их как города Саров, Новоуральск и Железногорск. А десятки лет назад этих топонимов не было на картах. И никто даже не догадывался, что где-то посреди густых лесов ведутся разработки ядерного оружия и ракетно-космической техники. Закрытые научные городки оставались тайной за семью печатями. Даже цифры в их названиях были случайным индексом, чтобы никто не мог сообразить, о чем идет речь, рассказывает историк, писатель, профессор, независимый эксперт по истории России и сопредельных государств Александр Черюмин.
3: Так как они имели статус закрытости, то для того, чтобы почта каким-то образом направляла им, допустим, посылки от родственников или письма, ну и чтобы особо не догадывались, где живут родственники, которые стали учеными, вот придумали вот такие вот литеры.
2: Большинство научных центров возникло после Великой Отечественной войны. Секретные атомные проекты стали ответом на ядерную гонку. Одновременно решали задачи в области космоса, электроники и биотехнологии. Многие производства строились в Подмосковье. Например, Жуковский появился в результате расширения ЦАГИ – Центрального аэрогидродинамического института. Он и сегодня остается наукоградом, причем считается одним из крупнейших центров авиационной науки. А вот с оборонными предприятиями почти как в той самой поговорке – чем дальше в лес, тем секретнее проект. Основные локации были на Урале и в Западной Сибири, комментирует директор Союза развития наукоградов России Михаил Кузнецов.
4: Когда выбиралось, то, с одной стороны, должна быть какая-то связь, то есть там близко железная дорога, с другой стороны, это должна быть лесная территория, где не видно чего-то. Потом ко многим из них, вот к атомным городам, например, особенно на Урале, там нужна была рядом река, потому что нужно было охлаждать эти вот реакторы. Третья еще такая как бы оборонно-политическая. Вот, например, уральские города, они должны были быть подальше от территории Европы.
2: Но в города эти поселения превращались не сразу. Как правило, они строились вокруг градообразующего предприятия. Во главе – научно-исследовательский институт, при нем конструкторское бюро, лаборатории и завод. И только потом в генпланы городков стали включать парки, спортплощадки, кафе и театры. Хотя начиналось все когда-то на добровольно-принудительных началах, рассказывает Михаил Кузнецов.
4: Первые, вообще говоря, такие похожести на наукограды были так называемые шарашки. Это были такие тюремного типа НИИ. Но потом, после войны уже, надо было как-то создавать условия. Но нельзя держать ученого, чтобы он работал активно, так же, как на лесоповале какого-то работника. Да? И в ряде случаев условия лучше были. Снабжение было по более высоким категориям.
2: Уже позднее, в глазах обычных советских граждан, такие городки предстали бы островками чудес. Отдельные коттеджи, стиральная машина, цветной телевизор. В холодильнике черная икра, мясные деликатесы, фрукты и овощи. Не случайно наукограды в шутку называли коммунистическими заповедниками. Но и попасть в такие заповедники можно было только по особому пропуску. И покинуть секретную территорию было не так просто. Анна Елисеева, Людмила Дудиева, Радио «Звезда».
0: Утро на радио «Звезда».
1: Усложнить единый госэкзамен и отменить часть олимпиад предложил помощник президента Андрей Фурсенко. По его словам, это поможет решить проблему, когда слишком много выпускников-стобальников претендуют на ограниченное количество бюджетных мест в вузах. Нужно ли действительно менять систему ЕГЭ, а призеров олимпиад уравнять в правах с обычными абитуриентами? Своим мнением поделилась ведущий научный сотрудник Центра развития образования Высшей школы госуправления Президентской академии Наталья Тарасова.
5: Категории детей, которые участвуют в олимпиадном движении, это особая группа ребят. Они обладают неординарным мышлением, поэтому нельзя уничтожать олимпиадное движение.

0: учили, потому что уже длительный период тянется эта компания, уже научены репетиторы, сами дети умеют себя натренировать.
1: В то же время ряд экспертов поддержали идею о дополнительной системе оценки в случае, когда результаты выпускников находятся в одном и том же диапазоне. Такой фильтр актуален для топовых вузов, и ЕГЭ действительно мог бы им помочь выбрать лучших из лучших.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Ровно 100 лет назад родился Фидель Кастро. Легендарный кубинский революционер появился на свет 13 августа 1926 года. Максим Петренко о том, с чего начиналась история этого лидера, как ему удавалось полвека оставаться у власти и что сейчас Фидель значит для Кубы.
3: Выходец из обеспеченной семьи, с хорошим образованием. За плечами Фиделя Кастро ни много ни мало звание доктора права. Посвятить всего себя делу революции он решил еще в студенчестве, а в 50-е годы прошлого века он выступал против проамериканского диктатора Кубы Батисты. За вооруженный мятеж оказался в тюрьме, но освободился и почти сразу перешел к подготовке нового восстания. При этом у Кастро стремительно росла поддержка. Он образовал настоящее народное ополчение, поверившее ему и его лозунгам о всеобщих правах и о том, что пора заканчивать с зависимостью от США. В чем еще причина его успеха, рассказывает публицист Игорь Радостев.
4: В целом в Латинской Америке очень распространена идея либерта и свобода. Такого больше нет нигде, как либертадор. Даже на русский язык сложно перевести. Освободитель или свободолюбитель. И как бы под этим лозунгом и революция производилась.
3: Батиста в 59-м бежал, а власть перешла к революционному правительству. Кастро сблизится с СССР. Начнутся советские поставки, в том числе нефти и вооружений, а Штаты за это введут против Гаваны жесточайшие санкции. О методах управления команданта спорят до сих пор. С одной стороны, да, все оппозиционные партии на Кубе были запрещены. Но с другой, множество материалов о якобы расправах над противниками режима писались под диктовку американских спецслужб. Горячо обсуждается и экономическая модель. Есть и те, кто упирает на отсталость страны, и те, кто во главу угла ставит созданные Кастро равные возможности для граждан, независимо от достатка, включая бесплатную медицину и образование. «Бедность была, но отличалась от соседей», говорит гендиректор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Ледовской.
5: Традиционная латиноамериканская бедность на Кубе приобрела гораздо более человеческие черты, чем в других странах Латинской Америки. В других странах существуют фавелы, районы, в которых люди абсолютно не понимают, что им делать в жизни. При Фиделе бедность скорее скромность, потому что каждый кубинец имеет доступ к питанию, к образованию, к медицине.
3: После распада СССР Кубе пришлось тяжело. Но Фидель опять выходил на улицу с речами о крахе главного союзника и о том, что все равно следует придерживаться курса. И кубинский народ снова ему поверил. А после Фидель нашел нового друга – Венесуэлу. По итогу рекордные полвека у власти. И этому во многом способствовали внешние враги, в первую очередь США, продолжает Игорь Радостев.
4: Кубинцы должны были сплачиваться вокруг кого-то, вокруг какой-то значимой фигуры, имея перед собой образ врага. Это обычное явление. А Куба в таком режиме прожила очень долго.
3: Кастро не стало в 2016-м, но элемент ностальгии по нему на Кубе остается. Критику от жителей вряд ли можно услышать. Пожалуй, главное наследие Фиделя – это именно кубинское общество, его сплоченность, дружелюбность, взаимопомощь. Что-то похожее было в советских людях, но на острове Свободы это живет и сейчас. Максим Петренко, Людмила Дудеева, Радио «Звезда».
1: За свою жизнь Фидель Кастро пережил, по разным данным, от 200 до 600 покушений. По этому показателю он даже попал в Книгу рекордов Гиннесса.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут вы узнаете... Надо ли иностранцам в России подтверждать компетенцию в своей профессии? Какой год назвали, возможно, самым худшим в истории человечества? Кто из знаменитых людей был левшой?
2: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.

0: 10:15 в Москве. Главное к этой минуте. В Крыму задержали агента СБУ с заданием вести слежку за военным из Севастополя и готовить теракты на железнодорожных объектах, сообщили в Федеральной службе безопасности. Два человека пострадали из-за украинской атаки на промзону и логистический центр в Башкирии. Как сообщил глава республики Ради Хабиров, регион Салаватия сбили и атаковал 16 беспилотников из 21. Целью дронов стал логистический центр в Чемшинском районе. Сейчас там тушат пожар. Главная финансовая ошибка россиян – отсутствие финансовой подушки и покупка акций или недвижимости на последние деньги. Об этом газете «Ру» рассказала финансовый эксперт Елена Дроздова. По ее мнению, подушка безопасности в размере 3-6 ваших ежемесячных расходов должна лежать строго на накопительном счете или в коротких облигациях федерального займа. Индонезия планирует запустить прямые рейсы на Бали из Санкт-Петербурга, Новосибирска, Владивостока и Казани. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на посольство республики в Москве. Кроме того, в качестве перспективных направлений для развития индонезийской полетной программы дипломаты также назвали Ламбок и острова Комодо. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженный любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все испытания, Мирон продолжает бороться. Сегодня ему необходимо продолжить лечение стоимостью 7 220 247 рублей. Именно эта терапия может дать мальчику шанс победить болезнь и вернуться к обычному детству. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Тарасову Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Как вас звать, величать-то?
7: Не царское это имя!
8: История одного прозвища.
9: Князь Московский, Новгородский и великий князь Владимирский. Его правление пришлось на период ослабления Москвы и усиления соседей. Но он продолжил политику объединения земель русских и заработал себе красивое прозвище «Красный».
8: Почему Ивана II так нарекли?
9: В древнерусском языке слово «красный» означало «красивый». Если верить хронистам, Иван II и правда обладал фигурой статной и гармоничной. Но речь могла идти не только о внешней красоте. В летописях Ивана II описывают не только красным, но и тихим, кротким, милостивым и нечистолюбивым.
8: История одного прозвища.
9: Есть и другая версия происхождения прозвища. Историки говорят, что присвоение необычных имен часто было связано с датой рождения. А родился князь 30 марта 1326-го, в воскресенье, следующее за Пасхой, которое на Руси называлось «Красная горка». Кто знает, возможно, поэтому Ивана II Красного так и прозвали.
8: Не царское это имя. История одного прозвища.
4: Радиозвезда.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
8: Факт первый.
10: Первый автомобильный штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году. Водитель несся со скоростью 13 км в час. Тогда в Великобритании действовало ограничение в 3 км в час в городе. Полицейский догнал нарушителя на велосипеде.
8: Факт второй.
10: Больше всего автомобилей в мире на душу населения зарегистрировано в крошечном государстве Сан-Марино. В этой республике на каждую тысячу жителей приходится около 1300 транспортных средств.
8: Факт третий.
10: Автомобильные шины содержат уникальную маркировку, по которой можно определить их происхождение. Этот код помогает расследовать аварии и отслеживать подделки. Он включает завод, дату, смену и даже конкретную линию производства.
8: Факт четвертый.
10: В электромобилях звук двигателя искусственный и создается саунд-дизайнерами. Без него машина была бы почти бесшумной, что опасно для пешеходов.
8: Факт пятый.
10: Самая длинная автомобильная пробка в истории растянулась на 100 километров. Она произошла в Китае в 2010 году.
8: Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
11: 19 августа 1960 года советская ракета «Восток» вывела на орбиту космический корабль «Спутник-5». Совершив 17 полных витков вокруг планеты, он сошел с орбиты, и его спускаемый аппарат успешно приземлился в заданном районе. Главные члены экипажа, беспородные собаки «Белка» и «Стрелка», после полета чувствовали себя отлично. Они стали первыми в истории освоения космоса существами, которым удалось живыми и невредимыми вернуться на Землю.
12: Экипаж.
11: Белку и Стрелку отобрали в отряд собак-космонавтов прямо с улицы. Специальная служба искала по советским дворам собак-девочек возрастом от 2 до 6 лет, весом до 6 килограммов, ростом 35 сантиметров. Предпочитали брать собак светлой окраски. Они лучше смотрелись на фотографиях. Псы-мальчики не годились. Для них было сложнее разработать осенизационное устройство.
13: Техническая справка. «Спутник-5» — советский космический корабль. Изготовлен в ОКБ-1 под руководством Сергея Королева. Выведен на орбиту ракетой-носителем «Восток». Длительность полета 27 часов. Количество витков вокруг Земли — 17. Масса спутника — 4600 килограммов.
11: Перед полетом собак переименовали. «Белка» и «Стрелка» — клички, под которыми они вошли в историю. А до этого их звали просто «Капля» и «Вильна». Белка. Мохнатая белая с острой мордочкой. Активная и общительная. Научилась лаять, если что-то шло не так. Стрелка. Светлого окраса с коричневыми пятнами. Робкая, но сообразительная.
13: Экипаж.
14: Золотые слова вовремя сказаны.
13: Командная работа.
11: Этот запуск был примечателен еще и тем, что впервые из космоса шло телевизионное изображение на Землю. Изображение и звук. Во время взлета у собак участились дыхание и пульс. Но потом все пришло в норму. Ванночки с космической едой крепились прямо под собачьим лежаком. По сигналу контейнеры выдвигались, а после того, как собаки все съедали, удалялись. После 17-го витка собак успешно вернули на Землю. Сотрудник, который входил в поисково-спасательный отряд, позже вспоминал. Когда спускаемый аппарат вскрыли, Белка и Стрелка узнали меня и стали ласкаться. Состояние их было хорошее. Носики влажные, языки, которыми они облизывали мне руку, розовые. Я успокоился и даже выпустил их погулять по степи. С тех пор Белка и Стрелка в космос больше не летали. А через несколько месяцев после полета Стрелка родила 6 щенков. Одного из них, самого беленького по кличке Пушок, подарили жене президента США Жаклин Кеннеди.
12: Экипаж.
15: Ростов, тебе на «вы».
16: Владимир.
17: На «р». Рыбинск.
15: Ха, Кострома.
16: Арзамас.
17: Суздаль.
18: Подъезжаем.
19: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
18: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
19: Путеводитель по Золотому кольцу России.
20: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Президент отметил, что безопасность государства должна быть гарантирована на всех рубежах. Об этом российский лидер заявил на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».
2: Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе. Я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
1: В совещании приняли участие командующий Тихоокеанским флотом Виктор Леина, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и исполняющий обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Министерства обороны Алексей Шведов. Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Ростехнадзору сократить административную нагрузку на добросовестные компании. Об этом он заявил на встрече с главой ведомства Александром Трембицким. По словам премьера, контроль должен оставаться строгим в вопросах безопасности, но не создавать лишних барьеров для бизнеса. Один из способов – шире использовать цифровые решения. Они помогут упростить взаимодействие с надзорными органами. Власти намерены сократить число проверок в отношении предприятий, которые не допускают нарушений. Переход на риск-ориентированный подход уже дал первые результаты, говорит Мишустин. В правительстве рассчитывают, что упрощение процедур положительно скажется на деловом климате. Президент Колумбии объявил режим чрезвычайного положения в экономике из-за разрушительного землетрясения. Магнитуда подземных толчков, напомню, достигла 7,4, погибли 265 человек, пострадали почти 3500. Власти создали специальный фонд для восстановления пострадавших районов. Деньги направят на реконструкцию больниц, школ, дорог и аэропортов. Также введут налоговые льготы и субсидии для предпринимателей. Экспорт кофе из страны практически остановлен, в Колумбии объявлен траур. В ведущих вузах Москвы значительно вырос конкурс на бюджетные места. На некоторые направления борьба превышает 150 и даже 200 человек на место, сообщает ТАСС. В МГУ средний конкурс составил 3 человека на место, всего было подано более 91 тысячи заявлений. Средний балл госэкзамена, зачисленных, достиг 87. В МГТУ имени Баумана конкурс составил почти 4 человека на место при 24 тысячах абитуриентов. Самый высокий средний конкурс зафиксирован в МГТУ «Станкин» – 6,4 человека на место. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте ежедневно в 11 утра и в 5 часов вечера.
4: Реклама.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Утро на радио «Звезда».
7: В ближайшие 10 минут. Сотни иностранных специалистов хотят переехать в Россию, где востребованы профессионалы из-за рубежа. Ученые назвали 536 год мрачной страницей в истории человечества. Что тогда произошло? Сегодня Международный день левши. Правда ли, что они мыслят иначе? Более 600 иностранных высококвалифицированных специалистов подали заявки на переезд в Россию в рамках программы по привлечению таких кадров. Это в том числе талантливые ученые, деятели культуры, спортсмены и преуспевающие студенты из стран Европы, Азии, Ближнего Востока, а также из Канады и США. Сообщил РИА Новости генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева. В каких сферах их ждут, рассказывает HR-эксперт, руководитель агентства по подбору и развитию персонала «Амалка» Гарри Мурадян.
3: Такие специалисты чаще востребованы в сфере строительства, промышленности, производства, агросектора, складской логистики и руководителей высшего звена. Если мы говорим про их компетенции, то чаще всего их компетенции подтверждаются дипломом либо наличием аналогичного опыта в других компаниях, которые потом просто в рекомендательном формате собираются. Чтобы такие специалисты приехали в Россию, им чаще всего нужно сдать медицинские анализы, то есть это ВИЧ, гепатит, сифилис, туберкулез, основные заболевания, получить разрешение на въезд, то есть это может купить патент, либо получить квоту и по квоте приехать сюда. Естественно, пройти всю регистрацию. Если это страны ЕАЭС, то зарегистрироваться в АМИНе. Если это визовые страны, то сдать дактилоскопию, встать на учет и подать все разрешительные документы. То есть привоз этих специалистов – это достаточно кропотливое дело, и которое оставляет за собой большое количество цифровых следов. Но сам тренд, то, что такие вот специалисты приезжают в Россию, это хорошо, потому что это шанс применить зарубежный опыт у нас в стране и усилить нашу экономику.
7: Средний возраст присылающих заявки 25-45 лет. Оператор программы оценивает компетенции, отношение к традиционным ценностям и помогает с переездом.
0: Утро на радио «Звезда».
7: Ученые назвали, возможно, худший год в истории человечества. Это 536-й. Тогда были сильные извержения вулканов, которые привели к похолоданию на планете, голоду и болезням, пишет научный журнал «Фьючера». Максим Петренко разбирался, как изучать такие явления, что вызвало те масштабные извержения и были ли в истории похожие страшные эпизоды.
1: Солнце излучало свет без яркости, напоминая Луну, писал о том, что было в 536 году византийский историк Прокопий Кесарийский. Известно, что тогда была действительно целая серия извержений, предположительно исландских вулканов. Из-за этого пепел, попавший в атмосферу, долго не рассеивался, и пока находился в небе, отражал солнечный свет. Это и вызвало похолодание. Далее проблемы шли как по цепочке – неурожаи, голод, а потом и болезни. Ученые располагают несколькими способами узнать, что было 1500 лет назад. Первый – анализ годичных колец деревьев. Они, как выяснилось, сужались, а значит, тогда были причины для слабого роста растений. Но возрастных деревьев не так и много, поэтому помогает изучение ледников, говорит основатель музея вулканов на Камчатке, вулканолог Сергей Самойленко.
8: Есть записи в кернах ледяных шапок. Гренландия, ледники, которые находятся в середине континентов, и они записывают за последние сотню тысяч лет, какие были показатели осадков и температуры. Можем по пеплам вулканическим, которые вмерзают в лед, коррелировать наши знания о климате.
1: Как раз частицы пепла в ледниках в Гренландии и Альпах и оказались похожи по составу на породы исландских вулканов. Дальше подкрепляют догадки специалистов исторические хроники, где уже современники фиксировали погодные аномалии. Ухудшило тогда ситуацию то, что вскоре после исландских начали извергаться вулканы на территории современного Сальвадора. Отголосками похолодания ряд исследователей считают появление первых вспышек печально известной Юстиниановой чумы, это 541 год. Ослабленные недоеданием люди могли стать уязвимее к инфекциям. Однако искать внешние причины массовых извержений не стоит. Вулканы готовят такие события на протяжении тысяч лет, продолжает Сергей Самойленко.
8: Это внутренние эндогенные процессы. Спусковым механизмом может быть притяжение Луны, изменение климата. Но это спусковой механизм чего-то уже очень-очень долго готовящегося и, можно сказать, неизбежного. Если вы живете около железной дороги, рано или поздно пройдет громкий состав, который может напугать вашего кота. Также с вулканами. Это долгоживущее образование, которое извергается в своем режиме.
1: Вспоминается еще одно большое извержение 1600 года. Речь о вулкане Уайнапутина в Перу. На фоне малого ледникового периода в средние века оно привело к 4 годам неурожая даже в России, отмечает биофизик-климатолог, ведущий научный сотрудник Пущинского научного центра биологических исследований РАН Алексей Карнаухов.
9: Оно было настолько мощным, что оно спровоцировало изменение климата в Европе и, в частности, в России, привело к голоду, который привел к смутному времени. Это 1600 год, а вот великий голод в России – это 1601 и 1603 год. Там, правда, еще речь идет о том, что у нас наблюдалась аномально низкая солнечная активность в те годы, поэтому как бы наложились эти два процесса. Но вот вулканическая активность тоже сыграла свою роль.
1: Теоретически, крупные извержения, например, супервулкана Йеллоустоун в США, с глобальными изменениями климата, возможно и в наши дни. Но предсказать точное время таких событий наука пока не в силах. Предвестники не всегда однозначны, а у каждого исполина свой особый характер. Максим Петренко, Сергей Жуков, Радио Звезда.
10: Утро на Радио Звезда.
7: Сегодня отмечается Международный день левшей. Он призван привлечь внимание общества к проблемам, с которыми сталкиваются люди, владеющие левой рукой лучше, чем правой. Правда ли, что у них сильнее развито творческое мышление, и почему в некоторых странах левши считали неблагонадежными? Ким Андреев расскажет подробнее.
11: В Древней Греции их считали близкими к богам, а в Римской империи, напротив, называли обидным словом «синистр», то есть «зловещий». Речь про левшей, людей, которые привыкли все делать левыми частями тела. Сильная рука, ведущая нога и даже более зоркий глаз. Принято считать, что у левшей куда лучше, чем у правшей, развито правое полушарие мозга. В реальности же это довольно сильное обобщение, объясняет доцент кафедры высшей нервной деятельности и психофизиологии Петербургского университета Екатерина Виноградова.
12: Функциональная асимметрия мозга проявляется как самое простое в моторной функции, что видно по руке и ноге, но и по сенсорной функции. У человека одно полушарие может быть ведущее по моторной функции, но все остальные отделы, связанные с языком, пространственной ориентацией, эмоциями, сенсорикой, у него развито точно так же, как у правши.
11: А вот у полноценных левшей что-то общее все-таки есть, продолжает эксперт. Таким людям действительно чуть проще даются гуманитарные, а не точные науки. И в истории много ярких примеров. Микеланджело, Рафаэль, да Винчи. Широко известны леворукие политики от Цезаря до Черчилля. Хватает и знаменитых полководцев левшей. Македонский, Бонапарт или маршал Тухачевский. Хотя в советские годы леворукой считалось чем-то вроде изъяна. И с малых лет учивали писать только правой рукой, комментирует врач-психотерапевт Денис Федоряка.
13: С одной стороны, есть всякие гипотезы про однообразие, потому что для правшей в основном все делалось. Если брать такой клинический аспект, то это, конечно, вопрос нормы и патологии. Считалось, что леворукость – это вариант патологии. Соответственно, нужно на это лечить.
11: От подобной практики в Советском Союзе и других странах отказались ближе к концу 20 века. Да и то лишь после того, как ученые смогли доказать, принудительная смена ведущей руки негативно отражается на психике и здоровье человека. Тем не менее, некая предвзятость ко всему левому сохранилась на уровне языка. Так во французском словом «гуш», то есть «левый», часто называют неуклюжего человека. В английском «left-handed» – синоним слова «слабый». Все это несет исключительно негативный смысл, говорит Ирина Александрова, доцент кафедры стилистики русского языка факультета журналистики университета имени Ломоносова.
14: Видимо, это связано со значением слова «левый» и слова «правый», потому что слово «правый» имеет праславянский корень «прав», «правильный». Соответственно, «левый» – это антоним. Это слово и стало использоваться для обозначения чего-то неправильного.
11: В 2019-м британские ученые вышли с громкой сенсацией. Якобы им удалось обнаружить ген левши. Но на деле же они только нашли отличие некоторых генных комбинаций. А вот отвечают ли они за выбор ведущей руки, доказать так и не удалось. По статистике, порядка 85% людей в мире рождаются правшами, но к моменту совершеннолетия их число падает на несколько процентов. Одни открывают в себе навыки амбидекстра, хорошо владеющего обеими руками, ну а другие приобретают компенсаторное левшество. Это когда из-за травмы правой руки человек принудительно переходит на левую. К Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
15: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое с 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:45 в Москве. Главное к этой минуте. В Крыму задержали агента СБУ, передававшего информацию о военных объектах. По данным Федеральной службы безопасности, он управлял украинским куратором, он отправлял украинским кураторам данные о расположении российских воинских частей, военной техники и средств ПВО. Кроме того, ему поручили готовить диверсии на железной дороге и следить за автомобилем российского военнослужащего в Севастополе. Почти 40% территории Евросоюза охвачены засухой, сообщил портал Евроактив. Там уточняют, что лесные пожары, экстремальная жара и отсутствие осадков оказывают сильное влияние на самые разные отрасли, в том числе животноводческий сектор. Здесь фермеры вынуждены использовать зимние запасы кормов. В России разрабатывается механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов. Законопроект направлен на отзыв в правительство, пишут «Известия». Таким образом, будет исключена подделка протоколов собраний собственников жилья. Сегодня в столице самый холодный день лета. Утеплились даже орангутаны из московского зоопарка. Чапа и Чави вышли на прогулку в джемперах. Дамам также выдали одеяло. Синоптики обещают, что столбики термометров днем покажут всего плюс 16 градусов. Ожидаются дожди и сильный ветер. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте менее чем через 15 минут.
0: Премьера на «Радио Звезда».
2: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
3: «Человек с изюминкой»
2: слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Человек с изюминкой. Михаил Лермонтов.
2: Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек.
1: На первый взгляд.
2: С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
1: Где изюминка?
2: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
3: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
2: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
1: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.
4: А вот была история.
5: В начале прошлого века в Одесском университете преподавал государственное право Алексей Яковлевич Шпаков. Любимой темой Шпакова было «Новгородское вече». На одной из лекций он так увлекся, что воскликнул: «Не будь веча! Не было бы демократии! Ничего не было бы! Понимаете, господа? Ничего!» Студенты возразили: «Да ведь ничего, Алексей Яковлевич, и нет!» Под дружный смех аудитории Шпаков парировал: «Так вот именно, друзья мои, поймите же вы раз и навсегда, что не будь веча, то даже и того, чего нет, тоже не было бы!»
4: Да уж, была история.
6: Реклама.
7: Возраст – это не про цифры. Возраст – про то, сколько ты успеваешь сделать за день. Про то, насколько ты свободен в движениях. Когда ведешь переговоры, грузишь снаряжение, идешь по пересеченной местности или просто гуляешь с семьей. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях постоянных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без иллюзий и лишней суеты. Давайте честно, нагрузка на суставы и спину с годами никуда не исчезает. Наоборот, она только растет. Колени ноют после смен, спина дает о себе знать после поездки, движения становятся чуть скованными.

0: Это не повод сбавлять темп, но это повод позаботиться о себе грамотно, не искать волшебную таблетку, а выбрать понятный системный подход. В составе CHS – пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функций опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Поход, тренировка, активный отдых, рабочий день. Везде подвижность нужна как инструмент. Вместе с CHS вы не теряете темп. Можете спокойно пройти по пересеченной местности, уделить время семье или хобби. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион без лишних компромиссов. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79.
1: ООО «Макробиолайн». ОГРН 117 774 667 94 39. Москва. Улица Шоссейная, дом 1, корпус 2. Кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
2: Телефон для размещения рекламы. 645 92 89. Код Москвы 495.
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11 часов в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин провел встречу с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко. Обсуждалось социально-экономическое развитие региона. В фокусе внимания поддержка участников специальной военной операции и их семей.
2: Я начну с темы СВО. Очень важно, что мы занимаемся семьями. И хочу сказать о том, что...
3: Семьи ребят,
2: которые на фронте. У нас, смотрите, есть программа. Значит, вы ввели ипотеку 2% для воинов.
3: Да.
2: Мы добавили 400 тысяч для того, чтобы взнос первый вносить. И вот у нас за последние два года больше 400 семей получило жилье по ипотечному кредитованию. Также помогаем с арендным жильем.
1: Лимаренко также обратил внимание на то, что регион входит в десятку лучших по рождаемости. По его словам, на Сахалине продолжают развивать сады, ясли, есть также курсы для частных нянь. В Министерстве иностранных дел Японии выразили решительный протест в связи с визитом Владимира Путина на Курилы. В Токио считают, что речь идет о нарушении территориальной целостности Японии, хотя принадлежность Южно-Курильских островов была определена по итогам Второй мировой войны. Ее милитаристская Япония проиграла вместе с нацистской Германией. Напомню, накануне Владимир Путин говорил о том, что у Японии есть территориальные претензии к России, однако вопрос с Южными Курилами давно решен, и это закреплено в международных документах. В России создадут механизм электронного контроля за проведением собраний жильцов, протоколы которых будут фиксироваться в системе ГИС ЖКХ с идентификацией каждого собственника на госуслугах. Такой законопроект подготовлен в профильном комитете Госдумы. По оценкам депутатов, сегодня примерно половина протоколов подделывается. Чтобы решить проблему, управляющим компаниям предлагается запретить проводить собрания методом опросов и с помощью очно-заочного голосования, а также передавать им подлинники протоколов. В Берлине прошла акция против закрытия русского дома. Ее организовали члены партии «Союз Сары Вагенхерт». Депутат Сената Берлина Александр Кинг заявил, Германия и Россия всегда будут соседями. Он призвал к диалогу. Его поддержала кандидат в депутаты Жозефина Туретт, которая выступила против пустых обвинений в адрес русских. Российское посольство ранее сообщило о попытках закрыть русский дом. В дипмиссии подчеркнули, учреждение работает открыто и соблюдает немецкие законы. И о погоде. Облачную погоду с прояснениями, а также кратковременный дождь и до плюс 17 градусов прогнозируют сегодня в Москве по сообщениям Гидрометцентра. Ночью температура может опуститься до отметки в плюс 8 градусов.
0: Автонавигатор.
1: И о ситуации на дорогах. 15 августа в районе Лужников временно ограничат движение из-за концерта, сообщает Департамент транспорта столицы. Также на всех участках ограничений до окончания мероприятия будет запрещена парковка. А теперь о ситуации на дорогах. По информации портала Яндекс.Карты, к этой минуте обстановка оценивается в 3 балла. Больше всего времени потерять можно на Егорьевском шоссе от улицы Гаршина, от Корнеевского шоссе до улицы Гоголя. Время в пути составит полчаса. 20 минут потеря времени на Варшавском шоссе от улицы 40 лет Октября до Расторгуевского шоссе. Также затор на 20 минут на Горьковском шоссе. До 20 минут можете потерять и на внешней стороне Московской кольцевой от Волгоградского проспекта до Носовихинского шоссе. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
4: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Искусственный интеллект и нейросети. Рассказывает руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы с вами поговорим про нейросети и искусственный интеллект. И вообще, в последнее время так много говорят про нейросети, что невольно кажется, что они нас с вами могут заменить. Но давайте углубимся несколько в историю. Каждому из нас стоит задуматься, а когда мы в первый раз услышали словосочетание «искусственный интеллект» или «нейросети»? Я думаю, наверное, это был 2022 год. Давайте разберемся, почему мы услышали про нейросети впервые в 2022 году. Все дело в том, что этот год знаменует то, когда наши нейросети и искусственный интеллект достигли нас с вами как конечных потребителей. Что же это значит? Это значит, мы начали пользоваться какими-то приложениями, где можно генерировать фотографии, звук, печатать тексты, причем этот текст будет очень классно обрабатываться. В 2022 году появилось несколько популярных диалоговых моделей, куда мы можем задавать какой-то вопрос, и они нам выдают вполне себе осмысленный, читаемый результат. Кстати говоря, в 2022 году произошел бум генеративно-состязательных нейронных сетей. Что это такое? Это когда нейросеть не просто генерирует какой-то текст, музыку, изображение, но и состязается с другой нейросетью. Грубо говоря, одна нейросеть сгенерировала нам изображение яблока, а вторая смотрит, верит ли она, что это яблоко. И вдруг она видит, что яблоко треугольное. Она говорит: нет, не верю, генерируй новое. Конечно, это некоторое такое утрированное объяснение, но, тем не менее, происходит это примерно так. Неужели это все появилось в 2022 году? Нет. Вообще, первые упоминания о нейросетях и искусственном интеллекте датируются 40-60-ми годами прошлого века. И первая нейросеть появилась в 1958 году. Это так называемый перцептрон. И официально сам по себе термин искусственного интеллекта был введен в 1956 году во время одной из конференций. И именно эта дата считается рождением искусственного интеллекта как некоторой академической дисциплиной. Конечно же, первая созданная нейросеть в 1958 году была способна на обучение, была способна распознавать некоторые паттерны, но не очень хорошего качества. Это было связано с разными причинами. Во-первых,

0: вами работаем. То есть тех приложений, которые способны принимать какие-либо решения. Например, нажали на кнопку «Да» или «Нет», произошел некоторый результат. То есть, согласно текущей классификации, можно сказать, что искусственным интеллектом обладают, наверное, не все, но почти все приложения, которые способны в зависимости от каких-либо условий выдавать нужный результат. А в 2010 году популярность приобрело машинное обучение. Это способность компьютерных программ находить закономерности в данных и, исходя из этих закономерностей, делать какие-то логические выводы. Мы с вами можем представить сейчас, что мы находимся в цветочном магазине. И, например, перед нами стоят коробки с разными цветами. Пусть это будут розы, пусть это будут пионы и ромашки. И мы можем с вами начать замерять эти цветы. То есть померить, сколько там листиков, померить, какие у нас есть длины листиков, лепестков, измерить длину стебля. И все это записать в некоторую таблицу. То есть ромашка номер один, длина стебля 60 сантиметров, 18 лепестков. Описать цвет стебля, листочков, цвет серединки нашего цветка. То же самое мы можем сделать и с другими тремя типами цветов. В итоге у нас получится большой набор данных. И теперь, если нам подают с вами какой-то неизвестный цветок и говорят, распознайте, пожалуйста, а что это за цветок, мы начинаем измерять длину стебля, количество листиков, цвет этих листов и можем сказать, прекрасно, перед нами сейчас пион. Конечно, это опять-таки некоторый утрированный случай и утрированная ситуация того, как работает машинное обучение. То есть машинное обучение – это способность находить закономерности в каком-то большом, огромном наборе данных. Кстати говоря, некоторые рекомендательные системы, которыми мы с вами пользуемся, устроены по такому же принципу.
1: Искусственный интеллект и нейросети.
2: Область знаний.
0: Например, рекомендательные системы, которые рекомендуют нам музыку. И я думаю, вы наверняка замечали, что музыкальные предпочтения у вас и у других людей точно отличаются. Допустим, вы слушали одних исполнителей, темы песен, которых вам нравятся. Это также определенные темы. Вы ставили лайки, делали всевозможные реакции, сохраняли некоторые музыкальные фрагменты в избранное. И рекомендательные системы, обучаясь на ваших данных, то есть запоминая, что вам нравится по определенным критериям, могут в своем массиве, наборе данных из сотни тысяч песен и музыкальных композиций подобрать максимально похожие к тому, что вам нравится. Машинное обучение встречается в рекомендательных системах каждый день. Далее мы с вами говорим про нейросети, почему они так называются. Нейро. Все дело в том, что наш мозг работает благодаря нейронам и нейронным связям. И нейросети построены по принципу работы нашего мозга. То есть в нейросети есть своего рода нейроны и связи между этими самыми нейронами. Что представляет из себя нейрон в нейросети? Опять же, спустимся на уровень, например, распознавания фруктов. Будем распознавать яблоки, апельсины и бананы. Каждый нейрон в нашей системе распознавания фруктов будет из себя представлять некоторую функцию, фактически ответ на какой-либо вопрос. Этот фрукт круглый? Этот фрукт желтого цвета? Этот фрукт имеет ли стебель? Этот фрукт какую форму имеет? Круглую, овальную, возможно, продолговатую? И каждый нейрон будет отвечать ровно за эту связь. Также нейросеть имеет некоторый уровень слоев. Например, первичный слой – это первичный анализ некоторой информации. Цвет, форма и так далее. Вторичный слой – это когда мы уже на первичном слое предопределили, что у нас – груша, яблоко или банан. На втором слое мы можем, например, это дело подтвердить. И нейросеть обучается на некоторых данных. Что значит «обучается на некоторых данных»? Мы каждому вопросу определяем определенный вес. Сколько в итоговом вкладе нам каждый нейрон выдаст результирующей информации. Например, форма нам дает всего лишь 10% от результирующей информации, а, к примеру, цвет 50%. Таким образом, переходя от одного нейрона к другому, мы получаем некоторый финальный ответ. Конечно, говорить о том, что у нас сейчас всего лишь 10 нейронов или 20 в нейросетях, не приходится. В них сотни, тысячи, да, там сотни тысяч нейронов, огромное количество слоев, более того, результаты из одной нейросети попадают в другую. И плавно с вами можем перейти к тренду последнего времени, а именно к глубинному обучению или так называемым глубоким нейросетям. Что это такое? Это обучение нейросетей, которые имеют огромное

0: количество слоев и нейронов. То есть те же самые нейросети, но с большим количеством нейронов. Кстати говоря, мы можем с вами легко проверить всю ту информацию, которую я только что сказал. Во-первых, мы знаем, что словом 2023 года является слово «нейросеть». Если мы посмотрим на топ-5 слов 2023 года, то есть это топ одних из самых популярных слов по всему миру, то туда попадут слова, связанные с искусственным интеллектом и нейросетями. Но простой эксперимент. Если вы зайдете, например, в популярные поисковые сети и попытаетесь посмотреть, а какое количество запросов было сделано по слову нейросеть или искусственный интеллект за последние 5 лет, то вы увидите, что в 2019, в 2020, в 2021 году про нейросети люди практически ничего не искали. Там будет очень маленькое количество запросов. И в ноябре 2022 года что-то случилось, что пик этих запросов стал максимальным. Как раз-таки то, о чем я ранее и говорила. В ноябре 2022 года состоялись запуски и популяризация достаточно известных на текущий момент нейросетей и моделей по работе с ними.
1: Область знаний.
2: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в оформлении документов, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио «Звезда».
5: Искусственный интеллект и нейросети. Рассказывает руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
0: Но что же нейросети нам помогают делать, где мы можем их использовать? Нейросети могут делать очень много. Например, мы можем с вами писать с помощью нейросетей тексты. Задали какой-либо вопрос, получили на него ответ. Мы можем генерировать идеи, мы можем генерировать лекции. И это все делают нейросети. Мы можем даже писать некоторые кусочки статей, презентаций и так далее. Однако тут возникает несколько моментов, связанных с достоверностью информации и с корректностью информации. Если мы используем нейросеть для написания текста, то нам нужно посмотреть, насколько результат был корректным, потому что вдруг мы делали запрос про капитанскую дочку, а вдруг в ней вылез какой-нибудь Плюшкин. Такое тоже бывает, и мы можем увидеть массу подобных примеров. Если принять на веру и этот текст перенести, то мы получим некоторую ошибку. С чем же это связано? Это связано в том числе с тем, что когда нейросети обучались, они могли обучаться на не совсем корректных данных. Мы можем с вами сейчас зайти в сеть интернет и, например, посмотреть результаты или краткие содержания того же самого рассказа «Капитанская дочка». Если мы посмотрим сочинения школьников или, может быть, даже студентов, мы тоже найдем там много противоречивой и неверной информации. Соответственно, если нейросеть изначально обучалась на вот такой вот противоречивой и неверной информации, она нам с вами такую информацию может и выдать. А второй момент связан с тем, что нейросеть – это все-таки вероятностная структура, то есть переход от одного нейрона к другому зависит от некоторой доли вероятности, да, от некоторого события, и могли произойти некоторые сбои, которые привели к тому, что текст был сформирован неверно. Но, тем не менее, текстовая генерация нам очень сильно сегодня может помочь, в том числе для генерации, например, каких-либо постов, если вы ведете свои социальные сети. Важно отметить, что когда мы говорим про нейросеть, вот этот самый запрос, который мы пишем на языке людей, которые занимаются нейросетями, называется промпт. И сейчас достаточно популярной стала профессия промпт-инженера, то есть человека, который генерирует запросы в нейросеть. Потому что в зависимости от того, как был сгенерирован промпт, вот этот самый запрос, зависит и результат. Представьте, я вам сейчас даю задание к завтрашнему дню написать сочинение про нейросети. Один человек напишет сочинение на 30 листов с научными фактами, с анализом статей и принесет его. А другой принесет 3 абзаца текста, который был написан с помощью той же самой нейросети. Что нужно давать нейросети в том самом промпте или запросе? Ей нужно выдавать четкие критерии, что мне необходимо 3 страницы текста, в котором будет 5 источников информации проанализировано, в которых будут приведены примеры использования нейросетей в реальной практике, в которых будут приведены примеры того, как мы будем работать с нейросетями в будущем. То есть, чем четче был промпт, чем четче был запрос, как и с любым, в принципе, техническим заданием, тем четче будет результат. Что еще позволяют нам делать нейросети? Работать с фотографиями, с рисунками, с изображениями. И сейчас мы можем генерировать фотографии по заранее заданному описанию, и происходит это достаточно корректно и хорошо. Кстати, есть забавный факт. Когда нейросеть генерирует человека, то у нее совершенно прекрасно получается генерировать глаза, нос, губы, уши, в принципе, лицо, тело. Однако у нейросети есть проблема с генерацией пальцев рук. Если мы попросим нарисовать человека, который несет в руках стаканчик с кофе или держит в руках мобильный телефон, то, как правило, мы получим результат, что у него либо 4 пальца, либо 6 пальцев, либо пальцы каким-то образом проходят сквозь стаканчик, или пальцы как-то находятся внутри этого стаканчика. Почему так? Потому что все части тела, вот, например, глаза, нос, уши, у нас с вами разные, но тем не менее похожи и всегда находятся в примерно одинаковом положении. Даже если мы улыбаемся, или у нас какая-то грустная эмоция, наши губы находятся в одной и той же части тела, имеют одинаковый размер. А что с пальцами? Когда мы жестикулируем, когда мы общаемся, наши пальцы могут быть в каком угодно положении. Они могут быть и за спиной, да, как и вся рука. Они могут быть впереди, мы можем немного согнуть пальцы, а мы можем их ворочить в разные стороны. И поэтому, исходя из того, что нейросеть обучалась, и она видела огромное количество фотографий этих пальцев, она не может там с вами сгенерировать пальцы очень четко, только если мы ей не зададим четкий промпт.
6: Искусственный интеллект и нейросети.
1: Область знаний.
0: Сейчас существует большое количество нейросетей по работе с изображениями, когда она позволяет окрасить, например, черно-белые фотографии и сделать их цветными. Мы можем в нейросетях найти возможность переноса лица с одного изображения на другое. Мы даже можем с вами генерировать какие-то мемы, удалять лишние объекты с фотографий, что стало достаточно популярным, потому что сейчас очень многие люди сидят в социальных сетях и хотят выложить фотографии, например, с какого-то известного места. И представьте, да, раньше, чтобы удалить какой-то ненужный объект с фотографии, нужно было очень много времени потратить, знать графические редакторы. Сейчас буквально за считанные секунды нейросети могут с этим нам помочь и избавиться от лишних объектов. Также мы можем говорить и про работу со звуком, с музыкой, с речью. Достаточно популярным в последнее время стало направление генерации музыкальных фрагментов. Появилась нейромузыка. По данным некоторых агентств, в 2025 году примерно доля того контента, который будет сгенерирован с помощью нейронных сетей, будет примерно 10%. Мы уже сейчас видим, что люди генерируют звук по описанию. То есть мы можем совершенно не знать, что такое музыка, не знать нот, но тем не менее четко сгенерированное описание нам поможет сгенерировать этот фрагмент. Мы можем генерировать и голос какого-либо певца, если нейросеть была обучена на огромном количестве песен и музыкальных композиций определенного автора. Ну и, конечно же, про речь. Нашего с вами голоса достаточно всего лишь несколько секунд, чтобы его можно было сымитировать. С одной стороны, это хорошо, потому что мы можем, например, когда нам кто-то звонит, сделать так, чтобы автоответчик отвечал нашим голосом и отвечал, причем осмысленно. Да? Сейчас мы знаем, что нейросети в виде автоответчиков совершенно спокойно разговаривают с человеком, с которым, который нам звонил и которому не можем ответить. Но, тем не менее, это достаточно часто стали использовать мошенники, которые вам могут позвонить голосом вашего близкого человека, сказать, что что-то случилось, переведи, пожалуйста, деньги на этот номер, на этот счет. Хотелось бы предупредить, лучше перезвонить по настоящему номеру этому человеку и узнать, действительно, что-то с ним случилось или все-таки нет. Но большой ошибкой будет, если вы напишите сообщение человеку в том же самом мессенджере, с номера которого он вам позвонил, потому что, скорее всего, этот номер был уже украден мошенниками. Множество возможностей нейросети предоставляют по работе с видео, с фильмами. Сейчас мы знаем уже несколько примеров, когда нейросети ведут прогнозы погоды, где полностью видео человека, звук были сгенерированы с помощью нейросетей. Такой прогноз погоды, кстати, идет на телеканале «Свое ТВ» в Ставропольском крае и называется «Прогноз будущего». Достаточно интересный. Идет с 2023 года. А популярные нейросети позволяют генерировать нам видеосцены по описанию. И еще одним интересным моментом, который вроде как является и лакомым кусочком для мошенников, но тем не менее он является и лакомым кусочком для киноиндустрии, для фильмографии, это дипфейки. Что это такое? Дипфейк – это возможность на каком-либо видеофрагменте заменить лицо человека. Это значит, что если вдруг у нас снимался в фильме актер, и с актером что-то случилось, он заболел, можно, чтобы подходящий по комплекции актер, ну, там, допустим, менее известный, снялся в этом фильме, а мы потом с разрешения нашего первого известного актера заменили лицо. И таких фильмов уже снято немало, потому что некоторые актеры, к сожалению, уходят из жизни, а их герои остаются жить и вот так вот доснимаются некоторые фильмы. Но дипфейки – это также и возможность для мошенников, потому что мы можем просмотреть за 2022, за 2023, 2024 год количество дипфейков с известными людьми, с политиками, со звездами, которые, возможно, не очень приятные. Более того, существует мошенничество, когда нам могут позвонить по видеосвязи в популярных мессенджерах и что-то от нас потребовать, попытаться получить. Не так давно был забавный случай, когда человек целую неделю общался по видеосвязи с различными людьми. Он заключил договор, и оказалось, что он целую неделю общался с людьми-дипфейками. То есть их не было. Это были мошенники, которые заполучили некоторую информацию от компании. Ну и, конечно же, нейросети можно использовать в огромном другом множестве ситуаций. Однако у людей существуют опасения. Во-первых, в ошибках, в предвзятости нейросетей, в распространении персональных данных и самое главное – это замена людей и потеря работы. И тут важный момент. Нейросети сейчас способны заменить людей, но только тех, которые занимаются рутинной, стандартной работой. Поэтому важный совет – Учитесь работать с нейросетями, и тогда точно потеря работы вам не страшна.
6: Рассказывала руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
6: Рассказывала руководитель магистерской программы на факультете компьютерных наук Высшей школы экономики Мария Горденко.
1: Область знаний.
6: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-комбатант, страны Евросоюза,
2: Совет Безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1340.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: События происходящих.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве. В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин поздравил со 101-летием ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского, сообщили в Кремле. Президент России назвал его человеком особой жизненной закалки и поблагодарил за свершенные подвиги. Фронтовик участвовал в Сталинградской битве, освобождении Европы от нацизма и встретил победную весну в Берлине. Президент также поблагодарил ветерана за глубокое чувство сопричастности.

0: лояльности к судьбе Отечества и вклад в патриотическое воспитание молодых поколений граждан России. Россияне в Канаде стали чаще подавать заявки на возвращение в Россию. С начала года оформлено 61 свидетельство участника программы переселения. Как пишут «Известия» со ссылкой на посольство России в Оттаве, главные причины – падение качества жизни и рост русофобии. Накануне в агентстве стратегических инициатив рассказали, что сотни иностранных специалистов подали заявки на переезд в Россию. Их рассмотрят в рамках программы для привлечения специалистов «Время жить в России», которая заработала в апреле. HR-эксперт Гарри Мурадян в эфире «Радио Звезда» объяснил, в каких сферах могут быть задействованы такие заявители.
1: Такие специалисты чаще востребованы в сфере строительства, промышленности, производства, агросектора и руководителей высшего звена. Чаще по нашей практике эти люди работают в этих отраслях, также еще и востребованы в складской логистике. А если мы говорим про их компетенции, то чаще всего, когда они приезжают в Россию, их компетенции подтверждаются дипломом, либо наличием аналогичного опыта в других компаниях, которые потом просто в рекомендательном формате собираются.
0: Представители агентства подчеркнули, что поиск нацелен на талантливых, высококвалифицированных специалистов, а именно ученых, спортсменов, деятелей культуры и представителей креативных индустрий. На госуслугах к декабрю текущего года появятся новые сервисы по поиску и покупке мест для захоронений. Проект запустят в 21 регионе. В Минцифры пояснили, решение уже работает в 6 регионах, оно упрощает доступ граждан к услугам, снижает нагрузку на власти и повышает прозрачность рынка похоронных услуг. В единую систему планируют загрузить данные о 14 тысячах кладбищ. На проект выделяется около 300 миллионов рублей. Сервис должен стать частью национальной системы пространственных данных. Стамбульский аэропорт стал самым загруженным в Европе по пассажиропотоку, обойдя лондонский Хитроу, сообщает The Guardian. В июле аэропорт Стамбула обслужил более 8 миллионов пассажиров, тогда как через терминалы Хитроу прошли 7,9 миллиона человек. Пассажиропоток лондонского аэропорта снизился за июль. Одновременно британские аэропорты Станстед и Манчестер установили рекорды по числу пассажиров за этот же месяц, добавляет издание.
2: Ломоносов дошел до Москвы
3: Бартанцы
2: пешком.
3: Бартанцев вообще
2: сбрасывались. А Витинге шлемы с рогами носили.
4: Аляску продали, а денег не заплатили.
5: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения. Слушайте через несколько минут на Радио Звезда. Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+. Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

Хочется хоть малость еще успеть. Ах, как хочется

0: Радиозвезда.
1: Ломоносов дошел до Москвы пешком.
2: Шлемы с рогами носили.
3: Аляску продали, а денег не заплатили.
4: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
5: Куда же делся нос сфинкса?
6: Так его отстрелили солдаты Наполеона.
4: А вот и нет.
7: То, что во время египетского похода Бонапарта его подчиненные, упражняясь в стрельбе, выбрали в качестве мишени лицо древней статуи – легенда. При этом она проникла и в кино, и в рассказы гидов. Но на самом деле и до визита французского императора в Африку сфинкс уже был без носа. Это доказывают зарисовки памятника первой половины 18 столетия, сделанные, получается, за полвека до Наполеона.
4: Исторические мифы и заблуждения.
7: Как исчез нос? Вопрос открытый. Исследователи говорят, что он мог сам раскрошиться за тысячелетия под воздействием песчаных бурь и ветра. А сфинкс создан из известняка. Признаться, не самый прочный материал. Кроме того, есть версия, что статуя мифического существа с головой человека и телом льва пострадала в XIV веке от рук религиозных фанатиков.
6: Наверное, мы так никогда и не узнаем точную причину.
7: Все возможно. Но оказывается, что у сфинкса в Гизе прежде была еще и борода. Вот ее остатки нашли у подножия скульптуры в ходе раскопок.
4: А вот и да.
8: Очень важные вопросы.
9: В конце лета наступает сезон арбузов. Как выбрать хороший и полезный арбуз?
10: Отвечает биолог, агроном Михаил Воробьев.
11: Внешне арбузы, насыщенные нитратами или ядохимикатами, они никак не отличаются от обычных арбузов. Можно понять, например, нитратный арбуз, только когда вы его купите и разрежете. У него белой мякоти на корке практически не бывает. Она вот вся такая зеленая и сразу же переходит в красную. Также прожилки у обычных арбузов, они беловатые или розоватые, а у перенасыщенных нитратами, такие они желтоватые, неестественные окраски. Кроме того, вкус какой-то кисловатый, крахмалисто-картофельный, от таких арбузов лучше отказаться. Спелый арбуз как выбрать? Прежде всего нужно посмотреть на то место, которым арбуз контактировал с землей, так называемое светлое пятно. Если оно белое или зеленоватого цвета, то это значит арбуз не спелый. У спелого арбуза оно желтоватого или такого оранжеватого цвета. Некоторые там постукивают. В принципе, да, звук должен быть достаточно звонкий, но не чересчур. Если он гулкий, как барабан, то, скорее всего, он пустой, значит, переспелый и тоже невкусный. Что касается девочек, мальчиков, вот иногда продавцы говорят, вот девочка, она более вкусная, а вот мальчик нет. Ну, на самом деле, девочки все арбузы, потому что арбузы, так же, как и дыни, тыквы, огурцы, это однодомные растения, на которых есть цветки женские, которые формируют завязи, и мужские пустоцветы, которые нужны только для опыления. Так что вот арбузы, они все девочки, мальчиков там нету.
8: Очень важные вопросы.
7: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
12: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Кремль, Детинец, Цитадель, Кром, Острог. Названия менялись столетиями, но суть оставалась прежней. Мощное оборонительное укрепление с высокими стенами, башнями и бойницами. Когда-то они были главными защитниками в случае нападения врага. Сегодня это музей и едва ли не главное украшение многих российских городов. Не зря ведь говорят,
2: земля начинается с Кремля.
3: И повелел в 1584 году царь Федор Иоаннович основать на пути к Казани, на берегу реки Малая Кокшага, Царев-Град. Так образовался современный город Йошкар-Ола. Но раньше он назывался иначе. Царево-Кокшайский Кремль.
1: После взятия Казани войсками Ивана Грозного в первой половине XVI века на луговой стороне просторного Марийского края было очень тревожно. Начались междоусобные племенные войны. Со временем для защиты вновь присоединенных земель по указу государя московские строители стали возводить повсюду крепости и остроги. Так появились Самара, Царицын, Саратов, Козьмодемьянск, а затем...
3: А затем на обрывистом берегу левого притока Волги, той самой реки Малая Кокшага, заложили деревянную цитадель. И первым воеводой туда был поставлен князь Иван Андреевич Ноготков-Оболенский, как тогда говорили, с нарядом и запасами провизии на три полка.
1: Новая Царево-Кокшайская крепость представляла собой четырехугольный лагерь, окруженный земляным валом и высокими стенами. Изначально там размещались только солдаты гарнизона. Но затем в небольшом городке стали селиться торговцы, ремесленники и крестьяне. Жили тихо, дружно, размеренно. Беда пришла откуда не ждали. Во времена смуты Царевград захватили бунтующие жители Поволжья. На троне московском находился тогда Василий Шуйский. Мало ему было проблем с литовцами, шведами да поляками. А тут еще восстание в какой-то глубинке. Можно сказать, на отшибе. Ну что за напасть?
4: Государь, на Кокшаге совсем худо.
5: А, это ты, дек Федор? Чего там?
4: Вольные люди народ бьют, грабят. Может, стрельцов послать?
5: Эх, Федор, Федор, широк ты плечами, силен кулаками, а ума Бог не дал. Прямо беда.
4: Так ведь...
5: Ну не могу я сейчас стрельцов московских в поход пущать. Только-только варягов угомонил. Поляки всю душу мне вымотали. Вот-вот война грянет.
4: Так что делать-то, государь? Разбой ведь учинили.
5: Что делать, что делать? Садись, пиши указ. Послать на Кокшагу войско немалое из Казани. Эти быстрее до места дойдут, чем стрельцы из Москвы. А посля жду вестей, кого и как наказали. Готово, что ли? Грамота-то. Дай подпишу.
1: Помощь из Казани подоспела вовремя. Крепость уцелела.
2: Земля начинается с Кремля. Царево-Кокшайский Кремль.
1: В 16 веке на территории древней крепости возвели удивительный по красоте церковный комплекс. Он включал в себя четыре главных храма. Воскресенский собор, а также входы Иерусалимскую, Троицкую и Вознесенскую церкви. Расположенные по берегу реки, они возвышались, как тогда говорили, словно парили над городом, а звон их могучих колоколов разливался на всю округу.
3: Церкви-то каменные, а цитадель-то деревянная. Постепенно все оборонительные укрепления ветшали, разрушались, и к началу 19-го столетия дожили только остатки оборонительного вала. Быльем порос Царевград.
1: На этом наш рассказ можно было и завершить, но не все так просто.
3: Царево-Кокшайский Кремль. Город-крепость.
1: Он один из самых молодых кремлей России. Не удивляйтесь. В 2009 году в Йошкар-Оле восстановили Царёву цитадель на Малой Кокшаге. Только на этот раз строили уже в камне, из красного кирпича, по образцу памятников средневекового русского зодчества. Новая крепость в плане представляет собой квадрат. Это замкнутый комплекс из четырех башен, объединенных стенами с проходными галереями. Угловые башни, три квадратные, одна круглая, завершены шатровыми покрытиями.
3: А еще на территории Кремля поставили трехъярусную часовню. Она служит духовным символом покрова Пресвятой Богородицы над всем Марийским краем.
1: Сейчас в нишах подошвенного боя кремлевских стен, это самый нижний ярус цитадели, размещены информационные стенды выставки «Сказания о Царевграде». А внутри самого форпоста можно увидеть пушки и артиллерийские орудия различных эпох. Они были реконструированы по старинным чертежам и манускриптам лучшими местными оружейниками.
3: Недалеко от Кремля установлен памятник его основателю, царю Федору Иоанновичу, сыну Ивана Грозного. Государь облачен в так называемый «большой наряд», парадную одежду русских правителей.
1: Царево-Кокшайский Кремль сегодня – это место проведения всевозможных ярмарок, конкурсов и соревнований. Здесь регулярно проходят турниры по историческому фехтованию и стрельбе из лука, фестивали средневекового костюма и мастер-классы по старинным ремеслам. В состязаниях участвуют профессиональные резчики по дереву и кузнецы. А рядом с главной площадью открыт музей археологических находок. Все его экспонаты обнаружены во время раскопок на территории Йошкар-Олы. Это старинные монеты, оружие, древние украшения, фрагменты конской сбруи и богатырских доспехов. Все то, что и подтверждает правильность поговорки.
3: Земля начинается с Кремля. Царево-Кокшайский Кремль.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: У 8-летнего Юры много друзей, самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям «Волдвита» для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «Волдвита».
7: Реклама.
8: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
10: «Стоп-кадр». Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Визбор. «Стоп-кадр». На самом интересном месте.
11: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Владимир Путин личной телеграммой поздравил ветерана Великой Отечественной войны Евгения Знаменского со 101-летием. Текст послания публикует пресс-служба Кремля. Сам ветеран в интервью ТАСС в рамках проекта «Победители» рассказал о своем участии в Берлинской операции и приближении к Рейхстагу, отметив все сложности и опасности, с которыми сталкивались бойцы.
2: Я и шел, но я не думал, сейчас меня попадут. Ну, вот Господь миновал. Вот тут упал Самсонов, тут Егоров, дядя Вася в глаз попали. А я между ними иду. А их 13 линий прорвали. Они накопали 13 оборонительных линий. И вот мы эти линии-то все брали, как раз. Ну, там их много положило, конечно же. И вот это Вислинский был прорыв. И вот от него мы шли на Одер. Вот эта река Одер. С этого Одера и пошла Берлинская эпопея.
1: Ветеран Великой Отечественной войны Евгений Знаменский родился 13 августа 1925 года, а в январе 43-го был призван на фронт. Будучи автоматчиком и артиллеристом-разведчиком, он прошел боевой путь от Сталинграда до Берлина, поучаствовав в освобождении Украины, Белоруссии, Польши и Германии. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова опубликовала второй список из 273 украинских военнослужащих, которых Россия готова передать в рамках обмена. Накануне омбудсмен опубликовала еще 224 фамилии, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Большинство этих военнослужащих находится на территории России еще с 2022 года. По словам Лантратовой, передать их готовы в любое время. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в эфире бразильского телеканала «Глоба» заявил, что ООН утрачивает актуальность. Гросси называют одним из кандидатов на пост генерального секретаря. По его словам, организация не вносит вклада в решение новых кризисов и межгосударственных конфликтов. Он также выразил разочарование результатами работы ООН в социальной и климатической сферах. Напомню, действующий глава организации Антонио Гутерриш покидает пост в конце текущего года после двух сроков. Выборы нового генсека пройдут осенью. Кандидатуру Гросси уже поддержали несколько стран Латинской Америки. В Госдуме назвали самые распространенные мошеннические схемы перед 1 сентября. Первый тип – фальшивые сборы от имени родительского комитета или государственных служб, просят деньги на подарки, питание или подтверждение льгот. Второй – объявление о дешевой школьной форме и учебниках. И третий способ нацелен на детей. Через поддельные школьные чаты и конкурсы подростков убеждают перейти на фишинговый сайт или установить приложение. Депутаты призвали родителей проверять информацию через классных руководителей.
3: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
4: Раз, два, три, четыре, пять.
3: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: 1984 год. Италия. Ливорно. Обычный день. С помощью экскаватора рабочие городской службы проводят плановую очистку речного канала «Королевский ров». Разбитые мотоциклы, велосипеды, банки из-под краски, ржавые пистолеты, старые диваны. Всю эту рухлядь аккуратно поднимают на поверхность и отвозят на свалку. Неожиданно мощный железный ковш извлекает из воды старинную статую. Затем еще одну и еще. Это сенсация! Наутро итальянские газеты выходят с одним и тем же заголовком. «Свершилось! Бесценные работы великого Амедео Модильяне найдены!» И жители Ливорно верят безоговорочно. Еще бы, ведь каждый из них от мала до велика хорошо знает городскую легенду. В 1909 году всемирно известный скульптор Амедео Модильяне изготовил на заказ очередную скульптуру и продемонстрировал ее друзьям. Коллеги работу мастера высмеяли. Тогда, в приступе гнева, художник выбросил статую в речной канал своего родного города Ливорно, и с тех пор на протяжении 75 лет велись безуспешные поиски утраченного шедевра. И вот неожиданная и долгожданная находка. Лучшие искусствоведы Италии проводят экстренное научное совещание и признают обнаруженные артефакты подлинниками. Анджело Фролия, талантливый итальянский скульптор, всю жизнь делал копии старинных статуй. Его работы можно приобрести сегодня практически во всех сувенирных магазинах художественных музеев в Неаполе, Риме и Милане. В зависимости от размера они стоят от 400 евро до 1000. В 1984 году Анджело Фролия решил пошутить над жителями Ливорно.
3: «Мне надоели слухи о Модильяне. Якобы он утопил в реке свою лучшую работу. С тех пор буквально каждый день люди ныряют, ищут, крики, шум, гам. Ужас! Тогда я чуть ли не топором вырубил из камня не весь что. Целых две штуки получились внешне похожими на человеческие головы. И рано утром бросил их в канал, прямо перед носом городских служб. Пускай найдут и успокоятся».
0: Плутовство.
2: Розыгрыш не удался. Три итальянских студента с помощью обычной электродрели изваяли свою фальшивку и точно так же подбросили ее на дно речного канала. Фролия был в отчаянии.
3: «Куда я только не обращался. В полицию, в мэрию. Обошел все газеты. Честно сознался, две найденные статуи – дело моих рук. Это не Модильяне. Так ведь не поверили.

0: Ливорна. Директор хранилища по-прежнему утверждает, что это работы именно Модильяни. Что ж, о дальнейшей судьбе студентов, скульпторов, самоучек ничего не известно. Зато Анджело Фролья оказался на коне. Его работы в большинстве своем копии и по сей день раскупаются сотнями. Возможно, именно этого он и добивался.
1: Анджело Фролья. Плутовство. Плутовство. Великие авантюристы прошлого.
2: Кто так строит?
3: Энциклопедия домов мира.
2: Программа о том,
3: кто, где, как и почему живет.
2: Кто?
4: Шорцы или казацкие татары. Малый народ Западной Сибири.
2: Что?
4: Сенек. Жилище из бревенчатого сруба с двускатной крышей. Изначальное название этой хижины можно примерно перевести как «место огня».
2: Где?
4: Шорцы издавна жили на территории современной Кемеровской области. В отличие от большинства местных народов, они вели оседлый образ жизни, занимались охотой и сельским хозяйством. Впервые их обнаружили во времена освоения Сибири еще в 16 столетии. Главным жилищем шорцев веками было некое подобие шалаша. Но когда по соседству появились русские поселения, они по достоинству оценили избы, теплые и зимой, и летом. И ко второй половине 19 века народ шорцев полностью переселился в бревенчатые хижины, которые они стали называть сенеками.
2: Как?
4: Прямо на земле, без какого-либо фундамента, ставится обычный четырехугольный сруб. На высоте около 1,5–2 метров торцевые стены начинают сужаться к центру, образуя треугольную основу для продольных кровельных балок. Получившаяся конструкция укрывается широкой двускатной крышей. Вначале ее выкладывают толстым слоем бересты для тепла и сухости, а сверху бревнами, распиленными вдоль пополам. Один скат крыши шел внахлест с другим, чтобы защитить стык от дождя и снега. В сенеках не было ни потолка, ни отверстия для печной трубы. Дым выходил через дверь, как в курной избе. Очаг обустраивали напротив входа в глубокой глиняной яме, а над ним подвешивали крюк с котелком.
2: А что теперь?
4: Традиция строить сенеки просуществовала не больше 2 веков. Уже в советские годы шорцы все чаще стали использовать их не для жилья, а скорее как летнюю кухню. Сейчас же этнографы считают, что шорцкая культура исчезает. Почти все казацкие татары переселились в города и отказались от жизненного уклада предков. На свете осталась лишь пара-тройка сенеков, да и те в музеях-заповедниках и национальных парках. Но эти избушки всего лишь макеты, ведь они никогда не знали ни плотницкой руки, ни тепла домашнего очага, ни шорских легенд, песен или сказок. Сенек.
2: Кто так строит?
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
0: Савельевы возвращаются домой после прогулки. Заходят в подъезд, а там праздник какой-то. Вся стена оклеена яркими объявлениями с назойливыми надписями: «Продаю, продаю, продаю». «Никакой управы нет на этих рекламщиков», — жалуется мама. «Да ведь это порча общедомового имущества», — восклицает отец. «Как быть в такой ситуации?» Расскажем.
2: На всякий случай.
0: Первое. По закону размещать объявления вне специально отведенных для этого мест запрещено. Такие правила действуют во многих городах страны. Штраф предусмотрен как для самих расклейщиков, так и для заказчиков такой рекламной кампании. Второе. Если вы стали свидетелем, как кто-то клеит объявление в неположенном месте, то имеете полное право позвонить в полицию. Правда, на практике задержать расклейщика с поличным сложно. Пока приедет наряд, он уже скроется с места. Но на помощь может прийти ваша видеозапись. Третье. Если вы сняли такое правонарушение на телефон, то у полиции есть все основания начать проверку. И даже если найти виновника будет сложно, всегда можно привлечь компанию, указанную в объявлении. Четвертое. Если заявление в полицию не дает результатов, то обращайтесь в администрацию.

0: своего района или города. А еще можно напроситься на прием к местному муниципальному депутату, который будет явно не рад, если его агитплакаты будут заклеивать всякой рекламой. Подведем итоги. Расклеивать объявления в неположенном для этого месте запрещено по закону. Позвоните в полицию и напишите заявление. Приложите видеозапись с моментом правонарушения. Обратитесь в управу города или к районному депутату. К счастью, Савельевы быстро установили, кто испортил стены подъезда. Это соседский парень решил таким оригинальным образом продать свой велосипед. Но если ситуация повторится, наши герои знают, как действовать. Узнали и вы. На всякий случай.
1: Реклама.
2: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Они восхищали людей своими талантами и свершениями, но порой шокировали своими же увлечениями и привычками. Программу о странностях и причудах исторических персонажей
6: «Человек с изюминкой»
5: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: радио «Звезда».
1: Человек с изюминкой. Михаил Лермонтов.
2: Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек.
1: На первый взгляд.
2: С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
1: Где изюминка?
2: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
3: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
2: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
1: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.
4: Все деньги мира. Собрать сложно, рассказать можно.
5: Ее до сих пор называют самой красивой монетой Российской империи. Медная копейка образца 1755 года. Вес 21 грамм. На лицевой стороне могучий одноглавый орел, сидящий на облаке. В его клюве картуш. Свиток с вензелем Елизаветы Петровны. А над головой птицы – императорская корона. На обратной стороне был изображен точно такой же орел на облаке, только в клюве у него – свиток с номиналом монеты. Элегантная надпись в три строки. Одна – копе ика. Иностранные послы восхищались. Русские варвары – отличные мастера. Они умудрились запихнуть стиль барокко даже в монетное дело. Невероятно! А вот жители Петербурга дали новым деньгам свое народное название – «Облачная копейка». Другой вариант – «Орел в облаках». Медная однокопеечная монета выглядела для того времени необычно. Ее аверс и реверс были перевернуты друг к другу на 180 градусов. Проще говоря, если на лицевой стороне голова орла была вверху, то на обратной стороне голова птицы смотрела уже вниз. Отсюда еще и третье, неофициальное название монеты – перевертыш.
4: Все деньги мира.
6: Сегодня в программе «Область знаний». Эра высоких технологий в советской авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Евгений Шматко. Здравствуйте. Сейчас новости науки. Новосибирские ученые разработали катализатор для переработки пластиковых отходов в моторное топливо. Технологию уже внедряют в производство. Сейчас разработку адаптируют для работы с реальными отходами с городских свалок. Ученые продолжают работу над адаптацией катализаторов для реального сырья. Ранее разработка успешно прошла лабораторные испытания. По мнению специалистов, новая технология может стать важным шагом в решении проблемы пластикового загрязнения и снижении зависимости от нефтяного сырья. В Крыму впервые обнаружили раковину древнего головоногого моллюска аммонита рода Пернацерас. Ее возраст оценивают примерно в 180 миллионов лет. Находку сделал первокурсник Белгородского государственного университета Юрий Поезжаев во время учебной практики в Бахчисарайском районе. Диаметр раковины чуть более 2 сантиметров. Аммонит сохранился на глубине около 3000 метров и пережил мощнейшие тектонические изменения. Раковину доставили в Белгород. В ближайшее время ее представят в экспозиции музея университета. Владимир Путин заявил о планах создать в России сеть крупных научных центров, которая поможет тиражировать интеллектуальную элиту. По его словам, такие центры появятся в частности в подмосковном Протвино, на острове Русский на Дальнем Востоке и в Гатчине Ленинградской области. А когда в нашей стране появились первые наукограды, «Радио Звезда» ответил директор Союза развития наукоградов России Михаил Кузнецов.
2: Первоначальные идеи советского периода были в том, что народ интеллектуальный надо собирать. И первые, вообще говоря, такие похожести на наукограды были так называемые шарашки. Это были такие тюремного типа НИИ. Но потом, после войны уже, было две вещи. Одна вещь — это надо было все-таки их в большой степени принудительно перемещать туда. А с другой стороны, надо было как-то создавать условия. Нельзя держать ученого, чтобы он работал активно, так же, как на лесоповале какого-то работника. Да? И в ряде случаев условия лучше были.
1: В Советском Союзе насчитывалось порядка 70 специализированных населенных пунктов, моногородов науки, испытательных центров и закрытых административно-территориальных образований. Школьница из Хабаровска Диана Зайкова разрабатывает метод, который позволит быстрее создавать новые сорта подсолнухов. Она стала участницей всероссийской программы «Большие вызовы» в образовательном центре «Сириус». Вместе с командой создает молекулярные маркеры для ранней диагностики формы растений. Юные ученые выяснили, замена одного нуклеотида напрямую связана с ветвистостью подсолнечника. Это позволяет определять нужные признаки на ранних стадиях без долгих полевых испытаний. Это были новости науки. Евгений Шматко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Дай пять. Пять удивительных фактов
4: о предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Первый автомобильный штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году. Водитель несся со скоростью 13 км в час. Тогда в Великобритании действовало ограничение в 3 км в час в городе. Полицейский догнал нарушителя на велосипеде.
0: Факт второй.
2: Больше всего автомобилей в мире на душу населения зарегистрировано

0: событий.
1: Автомобильные шины содержат уникальную маркировку, по которой можно определить их происхождение. Этот код помогает расследовать аварии и отслеживать подделки. Он включает завод, дату, смену и даже конкретную линию производства.
0: Факт четвертый.
1: В электромобилях звук двигателя искусственный и создается саунд-дизайнерами. Без него машина была бы почти бесшумной, что опасно для пешеходов.
0: Факт пятый.
1: Самая длинная автомобильная пробка в истории растянулась на 100 километров.

0: автомобилях.
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс.
2: Стального пути.
1: Пути сообщения.
2: Будущим строителям слава! Ура!
3: 70-е и 80-е годы прошлого века. Каждый день в программе «Время» репортажи о героических буднях строителей Байкала-Амурской магистрали. Беззаботные парни с гитарами в спецовках стройотрядов на экранах телевизоров преображались в бородатых, уверенных в себе путейцев, проходчиков, водителей. Даже дети чувствовали свою причастность к чему-то великому. В журналах «Мурзилка» и «Веселые картинки» печатались настольные игры «Постройте БАМ», «Двигайтесь навстречу друг другу», «Сомкните участки».
1: Пути сообщения. Байкало-Амурская магистраль.
3: Впервые такую дорогу задумали построить еще в 1888 году. Не получилось. Реализовать проект взялись уже советы. В 1930 году о строительстве второй железной дороги с выходом к Тихому океану задумались серьезно. Именно тогда будущую магистраль впервые окрестили Байкало-Амурской. Говорят, сатирик Задорнов как-то изрек: с одной стороны БАМ строили военные, с другой стороны зэки, а когда построили, то комсомол отпраздновал победу. Забавно. Но не смешно. Современный БАМ строили воины-железнодорожники и комсомольцы. А вот начинали действительно зэки. До 1937 года заключенные БАМ-лага прокладывали вспомогательные железнодорожные ветки и дороги военного назначения. К постройке первого участка непосредственно самой магистрали приступили только в 1938-м. Условия жесточайшие. Зимой морозы ниже 50, летом почти тропическая жара, дикие звери, мошка. Труд рабский. Паёк 400 граммов хлеба на человека в сутки. Люди гибли. Говорят, в 40-м на участке между Кичерой и Янчуканом случился бунт. Доведенные до крайности строители зэки перебили конвоиров и захватили паровоз. Бунтовщиков не просто расстреляли, а жестоко разбомбили с воздуха. Заключенные работали на строительстве БАМа до смерти Сталина. В 1953-м вождь умер, и дело встало. К тому времени построили треть магистрали – 1132 километра.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: В 1974-м БАМ объявили комсомольской стройкой. И молодежь в едином порыве хлынула на восток. Людям надоело жить в застое. Хотелось перемен и масштабного созидания, романтики и, конечно, денег. Средняя зарплата в Советском Союзе в 1974 году – 138 рублей. Заработок строителя БАМа – 700, а иногда и выше. Снабжение и питание по высшему разряду – апельсины, ананасы, сухие колбасы, сгущенка – короче, весь дефицит, включая импортную одежду и бытовую технику, вертолетом. В тайгу. За 3 года работы полугодовой отпуск с оплачиваемой дорогой. Сертификат на получение автомобиля без очереди в любом автомагазине страны. Снабжение и оплата изменились. Природа – нет. Халявщики и рвачи сдавались и уезжали. Не выдерживали. Люди с гнильцой на БАМе вообще не приживались. Сквозное движение по БАМу открыли в октябре 1984 года. Это была настоящая победа. 4300 километров потрясающе красивой, но жестокой природы. 11 полноводных рек, 7 горных хребтов, более 1000 километров в зоне вечной мерзлоты, термальных вод и повышенной сейсмической активности. 10 тоннелей, 142 больших моста, 200 железнодорожных станций и разъездов, 60 городов и поселков. Но еще ничего не закончено. Страшный Североамурский тоннель строили 26 лет и открыли только в 2003 году. Дорога постоянно совершенствуется, и работы еще много. Веселей, ребята! Выпало нам строить путь железный. А короче, бам!
1: Байкало-Амурская магистраль. Пути сообщения.
0: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
4: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Маршалами не рождаются. Иван Конев.
2: В царскую армию его призвали в 1916-м. Будущему маршалу на тот момент исполнилось 18.
3: Именно там, в войсках, я прошел свои воинские университеты. То ефрейтор приказывал сапоги чистить, то сосед по казарме оплеуху норовил влепить, то с температурой под 40 отправили на покос.
2: Конев не успел повоевать на фронтах Первой мировой, хотя уже был армейским унтер-офицером. Зато близко познакомился с бандитами Петлюры, когда его арт-дивизион находился неподалеку от Киева.
3: Ночью гайдамаки произвели налет и всех русских разоружили. Я спрятал шашку и наган под полушубком. И за это здорово попало. Все командиры перешли на сторону петлюровцев. Но наш дивизион был настроен революционно. И Рада приняла решение его расформировать и отправить нас на родину.
2: 1943 год. Курская битва. Немцы атаковали Воронежский фронт и на некоторых участках добились успеха. Но за Воронежским в полной боевой готовности стоял Степной фронт. Вот тогда-то и настал час Конева.
3: Мы взяли их за горло и душим. Они хрипят, но еще сильней. Но рано драть шкуру с неубитого медведя.
2: И уже совсем скоро в Москве прогремит салют в честь войск Ивана Конева.
4: Конев по настойчивости и силе воли был наиболее близок к Жукову. Обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быстротой, натиском и внезапностью удара. Он стремился увидеть поле боя собственными глазами. Тщательно готовил каждую операцию.
2: Это слова маршала Василевского. Все правда. Конев командовал многими фронтами, освобождал города, европейские страны. Подвело военачальника здоровье, онкология. Но и тогда полководец боролся, прекрасно понимая, что победить практически невозможно. Сражался до последнего. По-другому просто не умел.
1: Иван Конев. Маршалами не рождаются.
0: Радиозвезда. 11 августа 1943 года шли бои в Новгородской области, когда линию фронта со стороны врага пересек немецкий легкий самолет разведки «Шторх». На него охотились немецкие истребители, повредили машину и ранили летчика. Затем по нему били зенитки. Сначала вражеские, потом наши. Но пилоту все же удалось посадить самолет возле села Бритино. Так бывший истребитель Николай Лошаков и бывший танкист Иван Денисюк вернулись на родину. Это был первый случай побега из плена на вражеском самолете в годы Великой Отечественной войны.
1: Экипаж.
0: Лейтенанта Лошакова сбили в мае 1943 года в небе на подступах к Ленинграду. Его машина загорелась и начала падать. Раненый Николай нашел в себе силы выпрыгнуть с парашютом. Очнулся в немецком плену в солдатском госпитале. В плену Лошаков работал на запасном аэродроме у города Острова на Псковщине. Там он познакомился с заправщиком военно-транспортных самолетов, бывшим сержантом-танкистом Иваном Денисюком. Денисюк, имевший доступ к самолетам, запоминал расположение приборов в шторхе и рассказывал о них Лошакову. А дальше беглецы проникли в оставленный без присмотра самолет, и Николаю удалось поднять машину в воздух.
5: Техническая справка. Фюзеляж 156 «Шторх», в переводе «Аист». Немецкий легкий самолет разведки, сообщения и целеуказания. Годы производства 1937-1949. Длина 10 метров, высота 3. Взлетная масса 1325 килограммов. Мощность двигателя 240 лошадиных сил. Максимальная скорость 175 километров в час. Вооружение. Пулемет МГ-15 в задней части кабины. Экипаж 2 человека.
0: После возвращения домой Денисюка за измену родине приговорили к 20 годам каторжных работ. А Лошакова отправили в Воркутинский исправительно-трудовой лагерь сроком на 3 года. Весьма приличная разница в наказании. Возможно, что Николаю Лошакову зачли его боевое прошлое. Чудом сохраненную в плену кандидатскую карточку члена ВКПБ и угнанный шторх.
5: Экипаж.
6: Золотые слова вовремя сказаны.
5: Командная работа.
0: Уже в августе 1945-го Лошакова освободили по амнистии и через некоторое время назначили начальником центрального аэропорта авиаотряда комбината «Воркута-Уголь». Иван Денисюк вернулся через 8 лет. Окончательно реабилитировали их в 1958-м. А вскоре на экраны страны вышел фильм Григория Чухрая «Чистое небо» о судьбе и подвиге летчика Алексея Астахова. Но мало кто знал, что прототипом главного героя был именно Николай Лошаков.
5: Экипаж.
7: Уровень воды в реке Урал,
8: Центральный банк сохранил
7: на Крымском мосту.
9: Российские космонавты совершили государственную думу после проекта о возможном продлении.
0: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.
10: 1950 название города Пермь.
11: Александр Флотовский, Константин Симонов.
12: Утро на радио «Звезда».
0: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
13: Реклама.
14: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: Час дня в Москве, в студии Максим Челиков. Глава Башкирии Ради Хабиров сообщил об атаке 21 беспилотника на республику. 16 дронов сбили над промзоной в Салавате, еще 5 атаковали логистический центр в Чемшинском районе. Там возник пожар. Ранения получили 2 человека и госпитализировали. На месте работают пожарные расчеты и вертолет К-32. Компания Wildberries Rus подтвердила возгорание, но указала, что товары на данном промышленном объекте не хранятся. Владимир Путин в ходе поездки на остров Итуру пообещал помочь с возведением православного храма в честь Петра и Павла, строительство которого планировали завершить к 2028 году, но возникли финансовые сложности. Владимир Путин, напомню, впервые посетил Курильские острова на Дальнем Востоке. Министерство иностранных дел Японии выразило протест в связи с этим визитом, отказываясь признавать исторические итоги Второй мировой войны, когда Курильские острова отошли Советскому Союзу. Россия в любой момент может принять переговорщиков Соединенных Штатов Стива Уиткофа и Джареда Кушнера, как только они определятся со своими планами. Об этом телеканалу «Звезда» рассказал заместитель главы Министерства иностранных дел Сергей Рябков.
2: Вопрос остается в поле зрения. Периодически появляются публичные вбросы на этот счет. Мы, безусловно, сможем оперативно организовать их прием, когда станет понятнее, каковы их реальные планы.
1: Рябков добавил, в Москве неизвестно предложение Зеленского, сделанное американской стороне по вопросу завершения конфликта на Украине. России их не передавали. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьские выборы всех уровней выдвинут 1641 участник и ветеран специальной военной операции. Около 1500 представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы. За мандаты депутатов Государственной Думы 9-го созыва борются 199 фронтовиков из 47 регионов. 110 человек включены в федеральные партийные списки, еще 76 кандидатов выдвинуты по одномандатным округам. Российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников истории с 1 сентября. Это подтвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, также система образования переходит на единые учебники общества знания для 9-10 классов. Видеообращение на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана министр напомнил, со следующего года для 5-х классов вводится предмет духовно-нравственная культура России. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда». Издалека.

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья, это Радио Звезда. И сегодня с нами Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Богдан, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
1: Ну, давайте начнем с темы, которая довольно последовательно разворачивается на наших глазах, а именно вот это стойкое желание Киева поставить себя, ну, на некий пьедестал с точки зрения провозглашения некой новой идеологии, которой, в свою очередь, все должны принести присягу. Но именно так складывается ощущение. Почему? Я сразу же тут приведу еще один пример. У нас рядом находится Германия во главе с канцлером Мерцем, который, в общем-то, таким образом себя ведет, что все чаще приходит на ум мысль о том, что быть наследником и потомком нациста сегодня и сейчас, видимо, не просто пустое слово, а некая траектория движения, которая точно так же может закладывать некоторые цели. О чем я говорю? Пантеон украинского неонацизма. 11 августа накануне в Роттердаме эксгумировали останки основателя ОУН, организация признана экстремистской, запрещена в России, Евгения Коновальца. По поручению Зеленского их возвращением занимались аж целая глава его офиса и министр иностранных дел. Коновальца перезахоронят с воинскими почестями на Национальном военном мемориальном кладбище, где в мае уже был перезахоронен другой лидер ОУН, напомним, экстремистская организация запрещена в России, Андрей Мельник. При этом современных украинских военных символически встраивают в одну линию с деятелями этой самой организации. В общем-то, окончательно вытесняется тем самым общая наша история, советская история, предыдущая история. Ну и все это происходит точно так же на фоне недовольств, которые, в общем-то, зримо ощутимо высказывают в Польше и Израиле. Но Киев продолжает эту политику, даже несмотря на ухудшение или возможное ухудшение отношений с ключевыми своими союзниками. Что это такое?
2: Ну что ж, давайте постепенно все это разберем. Ну, во-первых, начнем с того, что, в принципе, существовать государство, какое-то общество может только в рамках определенных наборов идей и ценностей. Это и есть, собственно, идеология. Идеология – это набор ценностей, которые закладываются в качестве целей и задач для этого общества, для этого государства. Если они существуют, если они успешно внедряются в массы, если население их разделяет, особенно если искренне их разделяет, то, соответственно, такие люди, они могут иметь определенную мотивацию для того, чтобы служить в армии, сражаться, рожать детей, даже поддерживать свою экономику путем, скажем, отказа от покупки зарубежных товаров и приобретения только своих там, и так далее. То есть, в целом, человеку нужна мотивация, которая черпается как раз и вот именно из идеологии. Просто так государство существовать не может, ну, или может, но недолго, или, может быть, и долго, но недостаточно успешно. В общем, человеку нужна идеология, и государству она нужна вдвойне. Поэтому те люди, которые сейчас на Украине находятся у власти, начиная с распада СССР, в 1991 году, заканчивая нынешним временем, они пытаются найти какую-то замену той идеологии, которая существовала в СССР и собирала вместе республики под властью центра Москвы. На Украине, естественно, первым делом обратились к идеологии украинского национализма, как к естественному такому антидоту, как к естественной альтернативе идеологии к советской, коммунистической. Но эта идеология, она имеет ряд проблем. Во-первых, она связана с людьми, которые запятали себя сотрудничеством с немецкими нацистами, участием в геноциде над поляками, евреями, цыганами, в этнических чистках, в результате которых погибло несколько десятков, от нескольких десятков до нескольких сотен тысяч человек. И, в принципе, в том, что эти люди так и оказались неспособными построить свое собственное государство. Но идеология эта, она все-таки оказалась собранной. Когда-то в 20-30-е годы ее собрали, ее сделали, написали массу книжек, ради этой идеологии убили множество людей, создали организации, и, соответственно, в истории эта идеология осталась, сохранилась в виде тех же самых книг. Я хорошо помню еще советские хроники, я был ребенком, ходили мы с родителями в кинотеатр, как раз я тогда и жил в Киеве на Украине, в Украинской ССР тогда еще. И вот обычно перед показом художественного фильма показывали какой-нибудь небольшой журнал. Ну, как правило, он тоже содержал определенный элемент идеологии. Как правило, советской. Вот мы боремся с врагами и так далее. И там показывали, как вот поймали какого-то ходока, какого-то туриста, который пытался провести на Украину украинскую националистическую литературу. Вот вроде бы стоит нормальный человек, потом бац, с него снимают пиджак, а у него под пиджаком вот такая сетка войска, только распределенная по всему телу. Вот она вся забита литературой, книжками, брошюрками, там вот как раз все те персонажи, которых вы перечисляете. На самом деле эта вещь очень заразная, и в условиях малейшего кризиса человек может ее подхватить, вот как грипп. Вот знаете, у каждого из нас на самом деле в теле живут бактерии, разного рода микроорганизмы, которые в случае ослабления организма проявляются. Ну вот самый простой – это герпес, простуда на губах во время простуды. У каждого из нас существует внутри организма туберкулезная палочка, палочка Коха. Просто организм постоянно ее подавляет. И мы постоянно проверяем, насколько организм способен ее подавлять.

0: начиная с 91 года, эти процессы уже начались. Почему с 91 года? Потому что я сам тогда еще жил в Киеве, я наблюдал те изменения, которые происходили уже тогда, сразу практически. Я поступил в Киеве в университет в 1991 году. Я учился, первое мое образование, оно техническое, инженерное. Я инженер-биотехнолог по первому образованию. Но у нас была все равно история. В любом техническом вузе, и сейчас ее преподают, там, по-моему, один семестр. Но у нас вели там юриспруденцию, неважно. И у нас сразу поменялись учебники. Это не был ведущий какой-то технический вуз, там, типа Политехнического института Киевского. Действительно, кстати, очень качественного вуза в прошлом, сейчас уже нет. Это был институт второго-третьего ряда. Но, тем не менее, у нас сразу появились учебники канадского историка Ареста Субтельного «История Украины», где все акценты были уже расставлены совершенно по-иному. И те люди, которые были к этому склонны, или просто были как чистый лист, они начали все это потихонечку впитывать в себя. С 91 года, давайте посчитаем, сколько прошло уже лет? 26... Плюс еще 9. Да, получается уже 35 лет. Это больше, чем одно поколение. Это одно-два поколения людей, которые выросли уже не в Советском Союзе. Они не помнят единого государства. Они выросли уже в других условиях, в другой информационной среде. Вот с этими учебниками, которые внедрялись не только в университеты и в институты, они внедрялись еще и в школы, в детские садики и так далее. И этот процесс постепенно набирал оборот. Да, он при Кучме шел очень так, ни шатка, ни валка, хотя Кучма, ой, простите, Кравчук, первый президент, хотя Кравчук, в общем-то, уже тогда говорил даже так, эпатируя публику, о необходимости вступления Украины в НАТО, например, вот, и так далее. Потом его сменил Кучма, который создал, по сути, вот тот самый олигархический режим на Украине, который до сих пор продолжает существовать, правда, уже так, немножко дергаясь. Кучма продолжил эту линию, ведь он сам поставил свое имя на книге, которую, правда, я подозреваю, что, конечно, он не писал, точнее, я это знаю, коллективный большой труд, который доказывал, что Украина – это не часть русского мира, не часть общерусской цивилизации, это не Россия, это вообще совершенно что-то отдельное, даже прямо противоположное.
1: Знаменитая книга «Украина,
0: конечно,
1: не Россия».
0: Конечно, более того, все так, даже тогда удивлялись, зачем нужно было так называть книгу, что Украина-не Россия. Но можно было там назвать, не знаю, я бы, например, назвал «Уникальная Украина», не знаю, там, «Единственно неповторимая», там,
1: самостийная, страна... незалежная, всякое разное.
0: Ну, даже самостийная, незалежная, там, не знаю, Украине-тысячу лет, там, как-то, ну, вот это миф, естественно, но это бы звучало лучше. А так, Украина не Россия. То есть, она Россия, но я вам докажу, что это не так.
1: То есть,
0: вот
1: заложен
0: это...
1: комплекс вторичности здесь.
0: Абсолютно даже в заголовке он заложен, этот комплекс. Но после того, как Кучму, соответственно, отстранили от власти, прошел вот этот этап этих таких уже незаконных выборов, в результате которых к власти пришел Ющенко, все эти процессы ускорились. В 2014 году после победы Евромайдана эти процессы уже приобрели характер степного пожара. Ну, а после 22 года там уже просто стало в некоторых местах опасно говорить на русском языке. Буквально. Там, может быть, кого-то сейчас и не убивают за это, но оштрафовать, например, могут или уволить с работы. В любом случае, вся эта идеология сейчас при поддержке властей и при поддержке западных государств, она заполонила Украину.
1: С вашего позволения, небольшая пауза, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
2: Стратегия национальной безопасности. Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на Радио Звезда.
3: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании Звезда и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
4: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.

0: «Другие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
1: Реклама.
2: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Но в нынешних условиях складывается ощущение стойкое, что Украина является не только полигоном для испытания новейших вооружений западных, но и тем самым плацдармом, где обкатывается та самая идеология, которая нам известна по годам Великой Отечественной войны, с одной стороны, а с другой стороны, является частью, производной, составляющей, фрагментом, как угодно, той самой идеологии технофашизма, которая уже и одновременно набирает обороты. Здесь я уже упомянула Мерца и Германию. Вот как бы вы здесь эту ситуацию прокомментировали?
6: Ну, я прокомментирую ее очень просто. Вот сейчас мы вернемся к тому, зачем западным государствам нужна была эта идеология на Украине. Потому что это была единственная идеология, более-менее жизнеспособная, более-менее сформированная как-то. Там книжки были. Кстати, вот преступник, террорист и экстремист Степан Андреевич Бандера, он таки был все-таки харизматичным человеком, несмотря на его маленький рост. И книги писал, способные увлечь людей, так же, как и некоторые другие украинские националисты. В любом случае, это был единственный, более-менее сформированный идеологический инструмент, который можно было использовать именно для того, чтобы Украину от России оторвать, и для того, чтобы потом впоследствии ее направить против России. Но не может человек идти воевать просто так. Вот иди, вон там твои враги. А почему они мои враги? А мы там тысячу лет жили, вообще мы одно целое. Мы даже по-русски говорим одинаково. Нет, это твои враги, иди. Твой язык другой. Все это человеку нужно объяснить, вбить в голову. Поэтому Запад, конечно, он эту идеологию поддержал. Несмотря на то, что эта идеология практически относится к 20-30-м годам, является косплеем с немецкого национал-социализма.
5: А давайте здесь...
6: Только очень провинциальным таким вот, знаете, вот как сельский геноцид. Вот когда людей убивали топорами и вилами, это страшно. Но вот немцы убивали высокотехнологично, там газовые камеры, печи, масштаб там на миллионы человек. А здесь вот зашли в село и просто всех тупо порубили топорами.
5: Многоточие, с этого момента продолжим, это «Радиозвезда».
4: Стратегия национальной безопасности. Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Вы сейчас очень яркую картину привели, яркую иллюстрацию того, что было, которая на самом деле продолжает оставаться таковой, я имею в виду иллюстрации процессов сегодняшних, разворачивающихся на Украине. Я про вот этот вот так называемый сельский геноцид, вы это так назвали,
6: ну,
5: да?
6: Я имел в виду, что
5: когда
6: просто...
5: не газовая камера, а топор,
6: да.
5: И это еще более жутко.
6: Да, ну, по крайней мере, это не менее страшно, это также эффективно. Вот те же поляки, почему они так возмущаются? Потому что их действительно убили там, по разным подсчетам, от 30 до 200 тысяч человек. Но поскольку немцы украинским националистам больших каких-то масштабных передач вооружений, тем более технологичных, не давали, давали им там стрелковое оружие, там пулеметы, что-то еще. Даже патронов было не так уж много. Они вот стремились убить всех вот таким простым способом. Но это тоже страшно. Это не высокотехнологично, но это страшно. Это провинциальная копия немецкого нацизма. Украинский национализм – это провинциальная копия немецкого нацизма. Но неважно, для Запада, если даже это мерзкая копия не менее мерзкого немецкого нацизма, осужденного Нюрнбергским трибуналом и так далее, но если она эффективная, то почему же ее не поддержать? Конечно, конечно, давайте им денег дадим, давайте им оружие дадим. Давайте им поможем в том, в этом и в этом. Вот. Давайте еще, собственно говоря, мы будем в России вот пытаться замечать пылинку в глазу, а здесь даже если бревно будет в глазу, не то что бревно, не знаю, целый лес будет в глазу, мы ничего замечать не будем. На Украине существует, например, прекрасный закон о запрете коммунистической и нацистской символики, но он соблюдается только в одном. В том, что если кто-то наденет какую-то символику, связанную с СССР, да, его накажут. Может быть, не страшно, не очень жестко, хотя могут и посадить на 2 года какого-то, помню, дядьку в футболке СССР. Но за свастику, за какие-нибудь кресты, которые сами же, вот эти Балкенкройц, это эмблема немецкой бронетехники времен Великой Отечественной. Сами же солдаты ВСУ наносят его на свою бронетехнику. Но куда уже более... Более того, эта бронетехника часто немецкая. Это танки «Леопард» или БМП «Мардер» и так далее. Ну, все как повторяется.
5: Дежавю.
6: Но потому, что это выгодно Западу, Запад этого не видит. Нанесли удар по пляжу в Геленджике. Совершенно очевидно, что там никаких военных объектов, ну, даже вообще в принципе не было. Целенаправленно били по людям на пляже. Там дети, женщины, там люди купаются голые. Ну, в трусах, там, в плавках и так далее. По ним ударили. Никто ничего не видит, как вот эти 3 обезьянки. Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не скажу. Потому что это эффективно. Это цинично, нам надо к этому привыкать. У нас многие люди, простые обыватели, они думают, ну как же так? Почему же они вот это видят, а этого не видят? Или как, например, в случае с ударом по Донецку, когда использовала итальянская газета фотографию оскорбящих людей после удара украинской ракеты .U, там погибло 20 человек. Они ее использовали как иллюстрацию к ложной информации на первой полосе газеты о том, что якобы это последствия российского удара по Киеву. Это не просто искажение фактов, это прямо ровно наоборот. Это ложь сознательная, страшная, которая тоже может убивать.
5: А как быть с Польшей? Понятно, что поляки встроены в эту общую систему, понятно, что все вот эти процессы, связанные с неонацистским пантеоном на Украине, не могут их вдохновлять, но что, они могут только проглотить это, и все?
6: Нет, что вы, поляки тоже люди вполне себе циничные. Был такой деятель Ежи Гедрец, вот, который выдвигал, в общем-то, тоже очень циничную, но простую идею, что да, украинские националисты, украинцы в целом, ну, национальное движение, но не может не быть ненационалистичным. Это наши враги. Но давайте с ними забудем все противоречия, чтобы бороться с большим врагом, с Россией. Вот. И давайте пока забудем даже о Волынской резне, о всех противоречиях там и так далее. Полностью забыть это невозможно. Вот иногда это прорывается, потому что у поляков, у них тоже в стране национализм, у них тоже страна, кстати, моноэтничная. Там даже евреев сейчас осталось, по-моему, 2000 человек. Было еще 40 тысяч человек где-то в начале нулевых, сейчас только 2. То есть страна моноэтничная. Всех детей там учат, что вот Польша это была великая страна, которую вот проклятые москали разрушили, вот, и которую нужно восстановить или хотя бы об этом помнить. У них постоянно вот эти исторические боли, исторические травмы, фантомная боль. Но они не могут с нами воевать, позволить себе напрямую. Поэтому есть прекрасный способ поддерживать тех, кто сейчас это осуществляет, Украину. Да, это тоже преступники, это мрази националистические, которые кичатся вот своими АУНУПА, запрещенные в России организациями, которые осуществляли все эти геноцидные действия на Волыне, убивали всех этих младенцев там, там, как там описывали, брали этих младенцев за ноги и били головой об угол дома, например. Там, это, экономили патроны. Ничего личного, только экономили. Но в любом случае, как заявил один из этих деятелей, я сейчас не могу вспомнить фамилию, я их часто путаю, то ли Навроцкий, то ли кто-то другой, он говорит, что да, мы все равно будем поддерживать Украину в ее борьбе против России, в ее войне, но мы не будем забывать о Волынской резне, и мы все равно выставим им определенные исторические обиды. Это очень цинично, но, скорее всего, так и будет продолжаться дальше. Мы для них враги куда более страшные, для поляков. Вот в их сформировавшейся исторической памяти. На нас они злятся сильнее. А украинцы для них в данной ситуации, националисты, украинское государство, это инструмент, с помощью которого можно вот направить их туда, на Россию. Пусть идут и бьются с Россией.
5: А если говорить о перспективах нацизма в Европе, исходя из текущей конъюнктуры, связанной, например, с недавними событиями в Сеуте и с усилением мигрантского давления, да, ужесточением мигрантского кризиса, миграционная политика, тут явное дело будет, наверное, претерпевать какие-то изменения, и заявили уже некоторые страны-участницы Европейского Союза, что, скорее всего, надо будет рассмотреть вопрос о закрытии или перекрытии границ внутри Шенгенской зоны, поскольку действия Испании не могут никого устроить. А я напомню, тут накануне испанские власти заявили о том, что они собираются легализовать 1 миллион беженцев.
6: Молодцы, скоро будет опять без всяких военных усилий со стороны арабских стран будет завоевание вот этого большого Иберийского полуострова. Скоро там снова будут халифаты, кордовский какой-нибудь возродят, гранадский халифат.
5: И, кстати говоря, есть историческая подоплека, довольно мощная, да?
6: Да, да, да. Причем это были такие центры культуры и науки даже. Но здесь несколько моментов, которые друг с другом не совсем связаны. Во-первых, миграционная проблема порождена чем? Отсутствием четких закрытых границ у Европейского Союза. Во-вторых, отсутствием внятной политики по этому поводу. Левые политики, еще начиная с Франсуа Миттерана и вот нынешним Педро Санчесом в Испании, они к этому относятся именно вот в соответствии со своей идеологией, что да, конечно, мы за всех, мы за равенство прав, и мы за легализацию. В Испании, например, существует такое явление, когда ваш дом, если вы в нем отсутствуете, ушли вы на двое суток из дома, вот его захватили трапперы, или как там их называют точно, и они там живут, и вы не можете их выселить. Если вы им даже ударите просто пощечину кому-то, влепите там, не знаю, зашли в свой дом, а там какой-то мужик. Вот он к вам идет с топором, вы ему пощечину, он на вас в суд подаст, и суд выиграет.
5: Вот я думаю, что многие наши слушатели, зрители, подписчики не знают, что это действительно большая проблема в Испании. Сложно в это поверить, но... По существу.
6: Но это проблема как
5: действует
6: раз...
5: именно такое правило. Кто угодно может захватить ваш дом, вашу квартиру, ваше офисное помещение, поселиться там, например, поменять замок. Вы приходите, предъявляете свои права, право собственности, ничего не можете сделать, потому
6: вам
5: что
6: говорят,
5: они уже там.
6: Вам говорят, вот вы вызываете полицию, полиция говорит, мы этим не занимаемся. Вот если бы вас убили, вот когда убьют, тогда и вызывайте. А так идите в суд, судитесь. Вы можете судиться год, два, и за все это время вы обязаны оплачивать коммунальные услуги, налоги за то, что, чем вы уже не можете пользоваться. Так вот, это просто к чему? Это демонстрация либерального левого законодательства Испании и многих других стран Европы.
5: Еще одна пауза, и мы продолжим с этого момента. Это «Радио Звезда».
7: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
8: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
9: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Финал ежегодного конкурса «Культурная столица 2028» вышли Владикавказ, Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Имя победителя объявят 23 декабря на церемонии в Национальном центре России. Москва и Петербург в конкурсе не участвуют. Первой культурной столицей в 2024 году стал Нижний Новгород, в 2025 этот статус достался Грозному, в нынешнем году его носит Омск, в следующем звание примет Челябинск. Первый международный кинофестиваль «Огни большого города» пройдет в Петербурге с 27 по 31 августа. Тема смотра «Город в кадре» покажет классику и современные фильмы. Сеансы организуют на 4 открытых площадках, вход на них свободный. Фестиваль проводит Ленфильм при поддержке Министерства культуры и правительства города. В Москве начали реконструкцию Малого Каменного моста. Он был построен как продолжение Большого Каменного в конце 30-х годов прошлого века и соединил остров Балчуг с Замоскворечьем. Всего в столице насчитывается около 1500 мостов. Об уникальности одного из самых красивых, крымском, «Радио Звезда» рассказал руководитель образовательной компании «Глазами инженера», председатель Межрегионального союза экскурсоводов Айрат Багаутдинов.
10: Это цепной висячий мост. У нас больше висячих мостов в городе нет. В давнее время вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. А вот для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно, да. У нас тут мосты в основном все арочные. Это мост все-таки маленького пролета, там порядка 130 метров с небольшим, но это необычно для Москвы в ее архитектурном облике, скорее, наверное, да, нежели в инженерном смысле.
9: Стоит добавить, что по мостам Москвы можно заказать экскурсии. Они могут быть пешеходные, водные или, например, автобусные. В выставочных залах Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина на Арбате открылась экспозиция «Пушкин в Михайловском». Представлены свыше 100 предметов из фондов Пушкинского заповедника. Живопись, графика, скульптура и декоративно-прикладное искусство. Михайловское родовое имение поэта, где он создал около 100 произведений, включая главы Евгения Онегина. На ВДНХ в Москве проходит гастрономический фестиваль «Вкусы России», объединивший представители свыше 75 регионов. Гости могут оценить уникальные блюда со всей страны, от камчатских гребешков до башкирского бешбармака. Помимо масштабного фудкорта, ярмарки локальных брендов, впервые открылась площадка «Винология» при участии 30 отечественных хозяйств. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
11: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы, коньяк.
12: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
11: Яблоко какое-то засохшее. 17 век. И мятое.
13: Это оно об голову Ньютона повредилось.
11: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
12: Не трогайте, умоляю. Это святое.
14: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
15: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
14: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
1: Реклама.
16: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
5: Мы продолжаем беседу. С нами сегодня Богдан Беспалько, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Мы остановились с вами, Богдан, на теме левых в Европе и вообще на том, что в Испании происходит. Жуткая история.
6: Да, ну так вот, это просто была демонстрация либерального левого законодательства в Испании, которое, в принципе, направлено, ну, скажем так, не в пользу добропорядочных граждан и не в пользу даже, я бы сказал, самих граждан Испании. Потому что чаще всего вот захваты этих домов осуществляют люди, которые либо гражданства не имеют, либо нелегальные мигранты, либо кто-то еще. И вот эти мигранты, кстати, которые прорвались в Сеуту и Мелилью, они уже ведут себя достаточно нагло, не скрываясь на камеру, говорят, что они, ну, так как бы переиначить, чтобы было вежливо. В общем, они безразлично относятся или негативно к Европе и к Испании, но они требуют пособий и денег. Неважно. Это просто проблема, которая в будущем действительно способна породить определенный ответ, отскок маятника. От левого спектра к правому. Мы очень осторожно пока можем это наблюдать на успехах, например, Германии, в Германии партии АФД, альтернатива для Германии, и на возможных успехах Марин Ле Пен во Франции, которая, хотя и сидит в тюрьме, но сейчас становится все более и более популярной. Кстати, Марин Ле Пен поддерживает многие мигранты второго-третьего поколения, потому что они уже выросли во Франции, они уже воспитаны, они уже так себя не ведут, и они совсем не хотят, чтобы вот как раз вот толпы вот этих вот марокканцев или даже суданцев, уроженцев других стран Африки, чтобы они заполонили Францию, в которой они выросли и привыкли жить. Но в любом случае это правые идеологии, которые могут выродиться при определенных условиях во что угодно. В Германии есть ведь и другая партия, Третий путь. Это откровенно неонацистская партия. И хотя она перенасыщена агентами всех там спецслужб, которые имеет Германия, если она вдруг выстрелит по каким-то причинам, то в этом случае действительно политика и Германии, и стран Евросоюза может измениться. И тогда она может стать куда более агрессивной, в том числе по идеологическим причинам. Вы вот в начале передачи упоминали Мерца. Многие немцы, они, я бы сказал так, они не сторонники национал-социализма вот в том виде, который когда-то был тогда, там, 20-е, 30-е годы, там, Розенберг, Гитлер, там, многие другие деятели, там. Но они сторонники исторического реванша. Им хочется, чтобы Россия потерпела поражение. Не потому, что Россия была коммунистическая, Германия национал-социалистическая, а просто потому, что Советский Союз, то бишь Россия, выиграли войну у Германии второй раз за 20 век. Это есть, это присутствует. Это и в Японии мы можем увидеть, и в других государствах. Это исторические травмы. И у поляков ровно то же самое. Просто их травмы относятся к 18 веку, к тем временам, когда Польша была трижды разделена. Пруссией, Австрией и Россией.
5: Если исходить вот из той конъюнктуры, которую вы сейчас обозначили, то как тогда монтируется альтернатива для Германии с нынешней политикой Мерца, с теми ожиданиями, судя по всему, подавляющего числа населения, да, Германии текущей, с той траекторией, по которой разворачиваются события в целом в Европе и в Германии в частности? Это уже получается необратимый, что ли, путь?
6: Вы имеете в виду миграционный кризис или что-то другое?
5: Я имею в виду усиление, с одной стороны, правых настроений, а с другой стороны, вот этого желания реваншизма.
6: Нет, это пока еще путь совершенно обратимый. Более того, сейчас все очень осторожно говорят о возможных успехах, например, альтернативы для Германии в немецком политикуме. По большому счету, ей все равно придется с кем-то блокироваться. Вот один из германистов сейчас прямо говорит, вот прямо на данный день действительно АФД очень сильно выиграла в популярности у населения. Но все равно это не подавляющее преимущество. Если бы сейчас прошли выборы, она бы получила много голосов, но ей бы все равно пришлось бы блокироваться там с другими партиями, с зелеными, с ХСС, ХДС и так далее. То есть все равно бы пришлось входить в какие-то компромиссные отношения. Это то, что мы можем сейчас очень осторожно просматривать как тренд на будущее, возможный тренд. Вы заговорили о правом реванше в Европе. Я говорю, что да, такая возможность, она теоретически существует. Действительно, Европа может стать очень правой, фашистской, и тогда, милитаризовавшись, она действительно может еще раз, третий раз, ну, как третий раз уже, за 21 век, первый раз пойти на Россию напрямую войной. Вот это действительно может быть.
5: Третий раз в новейшей истории имеется в виду.
6: Ну, Наполеон тоже ходил на Россию, и Крымская война...
5: В целом,
6: война...
5: они постоянно объединенным НАТО, по большому счету, ходили против России.
6: Ну, есть такая шутка, она, конечно, не совсем историческая, что раз в столетие европейцы объединяются, идут на Россию, получают по морде и успокаиваются на очередные 100 лет. Вот примерно так.
5: При этом, вот интересно довольно складывается конструкция в отношении Украины и украинцев. Вроде как они являются неотъемлемой частью той картины, которую вы рисуете, а с другой стороны, если посмотреть на то положение, на котором украинцы находятся сегодня в различных странах Европейского Союза, то, ну, как бы унтерменшу получается. Здесь разрыв логики.
6: Не совсем, не совсем. Просто, понимаете, это отношение как к унтерменшам, это скорее распространяется на государство, на население. Вы воюете, ваши, ну вот и воюете. Какое вам НАТО, какое ЕС? Вы что, вообще обнаглели, что ли? Вы и так все исполняете, все, что вам говорят в ЕС и в НАТО. А принимать вас на условиях полноправного членства зачем? Чтобы вы тут сидели и нам выкатывали какие-то свои условия. Нам тут в Венгрии хватает, Словакии, у нас с Сербией идут переговоры. Сербия, конечно, маленькая и слабая, мы тоже ее разбомбили в 99-м году. Но все-таки это больше европейцы, чем вы. Вы европейцы третьего сорта. А если говорить о простых людях, которые туда вот в 22-м году уехали, то, как правило, это, в общем-то, практически это их мечта. Они уехали в Европу. Многие получили уже там гражданство. Они живут в Европе. Они хотели быть европейцами, но вот они теперь там и живут. Получают европейскую зарплату. Правда, и налоги платят тоже европейские. И за медицину платят тоже по европейским расценкам. Вот меня поразило там стоимость МРТ в Берлине, по-моему, 700 евро. Вместе с тем, вот скажем, в Латвии это стоит в 3-4 раза дешевле. Это вроде бы один и тот же Европейский Союз. Если уж мы говорим про цены здесь у нас в России, то это будет еще меньше или вообще бесплатно. А вот ваша любимая Испания, социальное государство. Это так, просто для информирования зрителей. Туда приехали европейцы, тоже из восточной части Евросоюза, с очень дорогой страховкой. Заболел ребенок, заболел сам человек. Пришли в поликлинику, им сказали, ну, попейте водички. Пришли второй раз, третий, скандалили с руководством страховой компании. Им, наконец, дали аспирин и кока-колу попить. И то только потому, что врач был из Восточной Европы. Кока-кола не потому, что ее считают лекарством, просто детям, когда они обезвоживаются, нужно что-то давать пить. И они кока-колу-то пьют с удовольствием, а простую воду могут отказаться пить. Это никакое обслуживание, особенно по сравнению с нами. Даже, ну, самая захудалая поликлиника где-нибудь в провинции у нас, там гораздо лучше обслуживание, чем вот это дорогое в Испании. Социальное государство. Так что они, люди, которые жили на Украине, у них было свое представление о Европе, у них его формировали. Это рай. Вот эти карикатуры 2014 года. Вот там бабушка на Украине, она там копает на огороде землю, сапкой там трудится. А бабушки европейские сидят в каких-то навороченных шляпках, пьют кофе вот так еще, так вот, знаете, как вот любят провинциально у нас, так вот оттопырив пальцы. Пьют кофе с круассанами на фоне Эйфелевой башни. Вот это Европа, нам нужно двигаться туда. Ну, многие туда и попали. Но для многих это все равно лучше, чем возвращаться домой. Возвращаться домой, где нет работы, где всех мужиков сразу же загребут в армию,
5: ну,
6: где разрушены...
5: В армию загребут, наверное, уже не только тех, кто находится на Украине, но и тех, кто подлежит...
6: Нет, пока до этого еще далеко. Ряд серьезных специалистов в этом серьезно сомневается. Если бы это было возможно сейчас, эти процессы уже шли сейчас бы. Сейчас вот какой-то вот такой перенасыщенный вот этой идеологией, о которой мы говорили, и не очень умный молодой человек, вот он в Польше забор школьный разрисовал там какими-то лозунгами, какими-то символами, я не знаю, что там, не конкретизирует, что там было. Может быть, свастику нарисовал, может быть, там портрет Бандеры или там красно-черное знамя. Вот его осудили судом, оштрафовали и депортировали на Украину. Он теперь пополнил ряды вооруженных сил Украины. Ну, он не очень умный. Вот. А другие, которые поумнее, они просто там живут и работают и стараются спокойно встроиться в местную польскую жизнь.
5: Благо... Не отсвечивать.
6: Не отсвечивать, спокойно, да. Но, может быть, в случае, вот если что-то не очень комфортно, поляки все-таки, они, у них есть элемент нетерпимости к тем, кто себя ассоциирует с Украиной. И к русским тоже есть. Если есть какой-то элемент дискомфорта, могут переехать куда-то. Вот собрать денежек, заработать и переехать, не знаю, в Германию. В Германии социальное государство работает, вот опять же, вот по тому же принципу, как вот в Испании. Если туда попал нелегальный мигрант из Афганистана, его пытаются депортировать в течение 6 месяцев. Он подает в суд и живет еще 2-3 года в Германии за счет Германии, пока этот суд длится. Еще не факт, что этот суд постановит его депортировать из Германии в Афганистан. Поэтому немецкое правительство к нему приходит с протянутыми руками и говорит: «Родной, мы тебе дадим 3000 евро и оплатим билет до Кабула. Вали отсюда, а? Добровольно. Ну, мы не можем тебя засудить. 5000 евро возьми, только уедь отсюда». И кто-то соглашается, там какие-то там несколько тысяч человек согласилось, да, и улетели обратно в Кабул с деньгами в кармане.
5: Еще один момент. Встреча Зеленского с президентом Сербии Александром Вучичем 7 августа в Белграде обернулась обострением на косовском треке. Вот тут интересно, конечно, разворачиваются события. Зеленский подтвердил позицию Киева о непризнании независимости Косово, вмешавшись, в общем-то, да, в сам остров.
6: Надо немедленно, немедленно создать сайт на албанском языке с призывом вступать в вооруженные ряды, в ряды вооруженных сил Российской Федерации, хорошую зарплату, гражданство, вот, и написать: «Вот вы сможете отомстить Зеленскому за непризнание Косово».
5: Ответ из Приштины последовал незамедлительно. С главной улицы сняли огромный баннер «Свободу Украине», который там висел аж с 22-го года.
6: И флаг сняли еще.
5: Мэр Парпарим Рама пояснил, что хотя он по-прежнему сочувствует народам, которые столкнулись с насилием, уважение должно быть взаимным. Министр иностранных дел Косово Глаук Конюшка заявил, что с сожалением воспринял позицию Зеленского. Вучич тем временем пригрозил перенаправить реку Ибер, что осушило бы водохранилище, которое питает значительную часть Косово. И это стало ответом на снос сербских домов на берегу. Вообще заруба, конечно. Премьер-министр Албании Эди Рама, в свою очередь, обвинил Сербию в отрицании реальности, заявил, что Сербия давно потеряла Косово. Ну а мотивом Зеленского для такого шага политика, издание «Политика» называют сугубо прагматический расчет. Сербия производит боеприпасы советских калибров, которые критически важны для украинской армии, и Вучич поставляет их Киеву.
6: Давайте начнем с боеприпасов. Да, об этом заявлял Кристофер Хилл и еще некоторые американские издания, западные издания. Но никаких четких подтверждений пока документальных этого нет. И сам Вучич, и вообще сербские политики, они отрицают, что они продают боеприпасы Украине или тем посредникам, которые поставляют их Украине. Но я это допускаю. принципе, такое возможно. Дальше, по поводу визита Зеленского в Белград. С одной стороны, это демонстрационный визит. Он не был вообще ни разу в Сербии. То есть он показывает, что вот смотрите, вот исторический союзник, самый верный такой, самый, в общем-то, громкий даже союзник России в Европе, Сербия. Меня здесь принимают, меня здесь чествуют вполне себе нормально и даже с почестями и так далее. А с другой стороны, это небольшой такой плевок в сторону Брюсселя, потому что Брюссель недолюбливает Сербию и Белград за то, что Сербия не вводит санкции против России, не отменила безвизовый режим для граждан России и в целом пытается лавировать между Брюсселем и Москвой. Уязвимая точка Белграда – это то, что вы только что вот обсуждали, точнее, цитировали, это Косово. Ни один сербский политик не признает независимости Косово, потому что для него это будет смертный приговор, политический, конечно, и позор на всю жизнь. Как вот ты, праматерь сербского государства, так сказать, признал албанское, отдельное и все. Но в реальности это действительно уже давно не сербская территория. Сербия не может ее контролировать. Косово отторгли по результатам военной интервенции в 1999 году. Если когда-нибудь эта земля и вернется в состав Сербии, то явно только в силу каких-то масштабнейших изменений в мировой геополитике и в результате, скорее всего, военного конфликта. Поэтому сейчас Вучич вел себя достаточно достойно, он не хамил, он принял Зеленского, да, он достаточно мягко ответил на абсолютно людоедский вопрос журналиста Frankfurt Allgemeine Zeitung Мартенса о том, что мы должны еще сделать, господин Зеленский, чтобы помочь вам еще больше убивать русских. А потом поправился, еще русских солдат. Он даже сам не понял, что сказал. Он не троллил, это не был пранк там, или провокация. Он так думает. Реально, вот немецкие журналисты их так выращивали, как и немецкие элиты, что они так думают, как, что сделать, чтобы убить как можно больше русских, побольше, побольше. Он мягко ему ответил, что это не тема для обсуждения, но и в целом он все равно заявил о том, что Сербия не будет вводить санкции против России.
5: Вот здесь, извините, с вами не соглашусь, все-таки я с трудом представляю ситуацию, когда, например, при бомбежке Белграда со стороны НАТО кто-то задает в Москве вопрос, что нужно сделать, чтобы, значит, убивать больше сербов, и не получает в табло за это, ну, так образно выражаясь. Все-таки спасибо Вучичу в этом смысле, что напомнил нам о том, что союзники наши – это армия и флот. Ну, как-то это некрасиво прозвучало.
6: Ну, я бы еще добавил, все-таки сербский народ, он очень сочувствует России. Более того, в 22-м году с началом спецоперации по Белграду прошли масштабнейшие народные демонстрации. Они не были организованы правительством, и наоборот, правительство Вучича их как раз испугалось. Там шли... Для них это был вот ответ Западу. Ну, наконец-то! Вот нас бомбили, разрушили Югославию, отторгнули Черногорию, там привели к власти свои кланы. Косово. Провели у нас цветную революцию. Наконец, хоть кто-то сопротивляется с оружием в руках. Это была радость вот сербского народа. У него есть сочувствие.
5: Но сербский народ и Вучич – это все-таки разные...
6: Разные вещи. Но спасибо, спасибо Вучичу хотя бы за то, что он не вводит экономических санкций, что он не отменил, по крайней мере, до сих пор еще безвизовый въезд для граждан России, через который, собственно говоря, они осуществляют и часто еще и транзитные поездки. И что, в принципе, он все-таки сохраняет какую-то дозу вот реального нейтралитета. И, конечно, нас это всех очень так коробит. Но, с другой стороны, Анна Борисовна, в рамках дипломатических вот этих всех пикирований, в рамках дипломатического противостояния, дипломаты всегда будут говорить очень спокойно, вежливо и осторожно. И даже в 99-м году у нас, скорее всего, дипломаты в ответ на такой вопрос, они бы сказали, что ну, ваш вопрос некорректен, все должно быть в соответствии с международным законодательством, а не по желанию некоторых стран или военно-политических альянсов. Это грозит дестабилизацией обстановки на Балканах и так далее.
5: Самолеты разворачивались в небе.
6: Да, но ведь это же тоже, по большому счету, это же не было ответом военным с нашей стороны. Да, мы не поддержали.
5: Про невоенный ответ.
6: Но все равно, я понимаю вашу точку зрения, вот, но тем не менее я рад, что хотя бы против нас вот этот последний союзник в Европе, он не ввел санкции, сохранил безвиз и пока еще как-то держится.
5: Да в этом смысле, на самом деле, мне кажется, мы должны задуматься более крепко о тех союзниках, которые у нас действительно были и есть, и проводить более последовательно ту работу на внутреннем контуре тех государств, которые еще считаются нашими союзниками, примерно по таким же лекалам, как действуют сегодня Соединенные Штаты Америки, бриты и все европейцы вместе
6: хорошо,
5: взятые.
6: Давайте о них поговорим. Вот в Казахстане...
5: Время у нас вышло, к сожалению.
6: Полминуты.
5: Ну, попробуем.
6: В Узбекистане арестовали Азиза Хакимова за что? За то, что он высказывался против фальсификации истории Второй мировой в России и в Узбекистане. Ему дали 4 года, по-моему. Нет, 2 года 4 месяца. За что? За что ему дали? В Казахстане арестовали Аслана Талегенова или Ермека Тачибекова. Это просто русофильские блогеры.
5: Ну, как раз речь идет о том, что в условиях нарастающего давления мы не можем себе позволить не отстаивать российские позиции по периметру, и не только по периметру, потому что защита национальной безопасности, она прежде всего на дальних подступах должна осуществляться, и если некто заявляет о претензиях на господство во всем западном полушарии, а читай, во всем мире, то абсолютно законное право России, я глубоко убеждена, заявить о своих национальных интересах в зоне постсоветского пространства и в целом в этом полушарии тоже. Почему нет? Богдан, спасибо вам большое за эту беседу. Богдан Беспалько был сегодня с нами, политолог и член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. До новых встреч.
6: Всего доброго.
17: Стратегия национальной безопасности. Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Вообще сбрасывали.
18: Отравился
19: о викинге.
18: Шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: Куда же делся нос сфинкса?
23: Так его отстрелили солдаты Наполеона.
21: А вот и нет.
24: То, что во время египетского похода Бонапарта его подчиненные, упражняясь в стрельбе, выбрали в качестве мишени лицо древней статуи – легенда. При этом она проникла и в кино, и в рассказы гидов. Но на самом деле и до визита французского императора в Африку сфинкс уже был без носа. Это доказывают зарисовки памятника первой половины 18 столетия, сделанные, получается, за полвека до Наполеона.
21: Исторические мифы и заблуждения.
24: Как исчез нос? Вопрос открытый. Исследователи говорят, что он мог сам раскрошиться за тысячелетия под воздействием песчаных бурь и ветра. А сфинкс создан из известняка. Признаться, не самый прочный материал. Кроме того, есть версия, что статуя мифического существа с головой человека и телом льва пострадала в XIV веке от рук религиозных фанатиков.
23: Наверное, мы так никогда и не узнаем точную причину.
24: Все возможно. Но оказывается, что у сфинкса в Гизе прежде была еще и борода. Вот ее остатки нашли у подножия скульптуры в ходе раскопок.
21: А вот и да. Реклама.
25: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе – Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
0: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
7: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 2 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Владимир Путин провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Его провели на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».
2: Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью.
1: В совещании приняли участие исполняющие обязанности командующего 68-го гвардейского армейского корпуса сил Министерства обороны Алексей Шведов, начальник пограничного управления ФСБ по Сахалинской области Сергей Махорин и командующий Тихоокеанским флотом Виктор Лиина. Ранее адмирал доложил Владимиру Путину о том, что силы НАТО втягиваются в региональную политику в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Обстановка усложняется. На слова Верховного Главнокомандующего о проблеме попыток стран Запада ограничить движение торговых судов России, командующий Тихоокеанским флотом отметил, что у наших военных моряков есть все ресурсы, чтобы дать пропорциональный ответ. Подразделение группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Петровка Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Там добавили, что за сутки наши вооруженные силы ударили по новым объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры боевиков, по их логистическим центрам, а также по цехам сборки и местам хранения ударных беспилотников и комплектующих к ним. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиабомб, 3 снаряда «Хаймерс» и 1150 беспилотников самолетного типа. На вооружение отрядов спецназа ВМФ России поступили новые ударные FPV-дроны. Как пишет «Известия», ссылаясь на Министерство обороны, такие летательные аппараты «Камикадзе» позволят боевым пловцам подразделений противодействия диверсионным силам и средствам флота наносить точные удары по безэкипажным и быстроходным катерам противника, а также поражать диверсантов на месте высадки. Эксперты отмечают, что FPV-дроны серьезно усилят оборону важных приморских объектов и боевых кораблей в местах стоянки. Владимир Путин поздравил Евгения Знаменского с днем рождения. 13 августа ветерану Великой Отечественной войны исполнился 101 год. В поздравительной телеграмме президент отметил, что это человек особой жизненной закалки, фронтовик, мужественный, сильным духом. Глава государства поблагодарил ветерана за ратный подвиг и трудовые свершения, глубокое чувство сопричастности к судьбе Отечества. Следующий выпуск новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте в 17.00.
3: Звать величать-то?
4: Не царское это имя!
5: История одного прозвища. За что Ивана Васильевича называют Грозным? Как князя Александра нарекли Невским? И почему Василий II вошел в историю как темный?
4: Не царское это имя!
5: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Не нужна твоя жизнь, не нужна твоя смерть. Охотники рядом, если будут стрелять, ты отвернись, чтобы не встретиться взглядом.

0: Радиозвезда.
1: Как вас звать величать-то?
2: Не царское это имя!
3: История одного прозвища.
4: Князь Московский, Новгородский и великий князь Владимирский. Его правление пришлось на период ослабления Москвы и усиления соседей. Но он продолжил политику объединения земель русских и заработал себе красивое прозвище «Красный».
3: Почему Ивана II так нарекли?
4: В древнерусском языке слово «красный» означало «красивый». Если верить хронистам, Иван II и правда обладал фигурой статной и гармоничной. Но речь могла идти не только о внешней красоте. В летописях Ивана II описывают не только красным, но и тихим, кротким, милостивым и нечистолюбивым.
3: История одного прозвища.
4: Есть и другая версия происхождения прозвища. Историки говорят, что присвоение необычных имен часто было связано с датой рождения. А родился князь 30 марта 1326-го, в воскресенье, следующее за Пасхой, которая на Руси называлась «Красная горка». Кто знает, возможно, поэтому Ивана II Красного так и прозвали.
3: Не царское это имя. История одного прозвища.
5: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь! Вот это вещь!» История предметов полезных и не очень.
6: Знаменитая венецианская «Скрыть лицо».
7: А еще эта повязка на лице Зорро.
8: Первый и последний раз надевал на елку, когда играл зайца.
5: Вот это вещь.
9: Старинный аксессуар, путь которого занял тысячелетия. Из древних обрядов и пышных празднеств он добрался до детских новогодних утренников, став частью костюма снежинки. А начиналось все довольно мрачно. Карнавальная маска. В древнейших культурах аксессуар был совсем не праздничный. Маски надевали на покойников, веря, что это защитит их от злых духов по дороге в загробный мир. По этой же причине шаманы во время обрядов облачались в ритуальные костюмы. Не менее пугающе выглядели маски на лицах средневековых врачей. Накладной длинный клюв дистанцировал их от больных чумой. Без того мрачный образ дополнялся длинным плащом и палкой, которой доктор прикасался к пациенту. А вот веселая история маски началась с древнеримского праздника Сатурналии в честь бога земледелия Сатурна. Языческая традиция с переодеванием стала прообразом тех самых венецианских карнавалов и знаменитых костюмированных балов. Но маски знать надевала не только ради веселья. Скрыть лицо значит стать кем-то другим, отказаться от должности и обязанностей хотя бы на час.
5: Вот это вещь!
9: В 13 веке народные гуляния в Венеции превращаются в карнавалы. Маски создавали анонимность, а это, в свою очередь, порождало чувство безнаказанности. Чтобы не стать объектом пересудов, аристократы прятали свои лица под затейливым украшением. В таком виде можно было пройтись по игорным и публичным домам, а на утро вновь стать благочестивым мужем и порядочным гражданином. Вместе с карнавалами почти сразу появились маскарады. В России их часто устраивала Елизавета Петровна. Со временем маскарады превратились в рождественские балы. Каждый год своя тематика. Одевались то в китайские рубахи, то в индийские дхоти и сари. Не менее популярными были наряды гномов, эльфов и коломбин. В костюмированных балах с удовольствием участвовала Екатерина II, часто выходившая на публику в маске. Однажды в офицерском мундире и розовом домино она разыграла княжну Долгорукую, изобразив галантного кавалера.

0: История предметов. Полезно и не очень.
1: Словарь современного города. П. Прачечная. Глагол «брать» до сих пор встречается в некоторых диалектах. И означает он ровно то, о чем вы подумали – стирать, мыть. А еще было слово «прачь». Это уже существительное, некий предмет. Плоская деревянная доска с ручкой. Белье замачивали, а потом, чтобы выбить из него грязь, колотили той самой доской. То есть прали. А делали это прачки. Да так искусно, что высушенную одежду даже не нужно было гладить. Промышленная революция рано или поздно должна была освободить женщину от тяжелого и малоприятного занятия. И это произошло. Сначала появилась так называемая «сухая химчистка», а следом была изобретена стиральная машина. Громоздкая, чудовищно несовершенная и жутко дорогая. Выглядела она странно. Деревянная бочка на ножках с экзотическим механизмом. Устройство имитировало работу прачек, натиравших белье на стиральной доске. Этот агрегат оказался настолько востребованным, что совершенствовать его принялись все, кому не лень. Хотя ничего сложного в стиралке вроде бы нет. На нее были выданы тысячи патентов. Одна немецкая компания даже приспособила для стирки белья свою маслобойку, и покупателям это понравилось. В словаре Брокгауза и Ефрона, который издавался на рубеже 19 и 20 веков, прачечной посвящена отдельная статья. Авторы с воодушевлением рассказывают, что в Петербурге обширное паровое заведение обошлось учредителям в 500 тысяч рублей. И все для того, чтобы 200 прачек ежедневно отстирывали здесь по 50 тысяч единиц белья. Очень-очень много. Если бы не две мировые войны, рассвет прачечных наступил бы уже тогда. Но история распорядилась иначе. И пик их популярности пришелся на середину столетия, когда собственную стиральную машину могли позволить себе немногие, а на чистку одежды сил уже не хватало. А теперь мы и вовсе не можем представить жизнь без прачечной. Быстро, аккуратно, недорого. А что еще нужно?

0: Словарь современного города. Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
1: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
2: Реклама.
3: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше мне скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
4: Телефон для размещения рекламы 645 92 80.

0: 89. Код Москвы 495.
1: Ростов. Тебе на «вы».
2: Владимир.
3: На «р». Рыбинск.
1: Ха. Кострома.
2: Арзамас.
3: Суздаль.
4: Подъезжаем.
5: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
4: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом «Золотых ворот». Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
5: Путеводитель по Золотому кольцу России.
6: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь,

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Радиозвезда. История в звуке.
1: Парадом командует маршал Советского Союза Рокоссовский. Принимает парад маршал Советского Союза Жуков.
2: 24 июня 1945 года во время первого парада Победы по Красной площади прошли сводные полки всех фронтов. Они маршировали не по войсковым номерам и не по алфавиту, а в порядке географического расположения на карте в момент окончания войны. С севера на юг. Карельский, Ленинградский, Первый Прибалтийский, Третий Белорусский. Мы расскажем о каждом из них. Ведь у каждого был свой боевой путь. Фронты Победы. Днепр, Кировоград, Черкассы, Будапешт, Вена, Прага. Второй Украинский фронт. На заключительном этапе Великой Отечественной им командовал Родион Малиновский. В армии его называли генерал «Вперед», а он и вправду часто наступал. Но как? Полководец всегда старался беречь своих солдат, утверждал один из офицеров штаба 2-го Украинского фронта.
3: Приходит к нам, допустим, новый офицер. Один, второй, третий. И Малиновский каждому говорил примерно одно и то же. Что-то вроде: вы принимаете дивизию, понесшую большие потери. Там не берегли людей, а это непростительно. Перед вами стоит двойная задача: выполнить приказ и сберечь бойцов. Это вообще первый долг командира. Помните об этом, готовя наступательные операции. Я строго спрошу за потери. Если можно обойтись огнем артиллерии и минометов, не посылайте туда личный состав.
2: Малиновский и сам не раз демонстрировал молодым командирам, как нужно воевать. К примеру, при освобождении Аустерлица, сегодня это чешский город Славков у Брна, по приказу командующего 2-го Украинского фронта был нанесен точечный огневой удар по центру городского парка, в котором располагался штаб и резервы противника. Так удалось избежать жертв среди мирного населения и к минимуму свести людские потери, вспоминала дочь маршала Наталья Малиновская.
4: Отец провел много тяжелейших сражений, но при этом всегда старался уберечь красноармейцев. Одна только Яско-Кишиневская операция 44-го чего стоит. Поразительно. Соотношение потерь, к примеру, наши в 10 раз меньше. А ведь было завоевано огромное пространство. Из войны вышла Румыния, союзник Германии. К сожалению, об этом знают сегодня разве что слушатели военных академий.
1: Второй Украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсунь-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта.
2: Фронт Победы. Второй Украинский. В конце декабря 44-го войска Малиновского окружили и уничтожили 180-тысячную будапештскую группировку противника. На это направление гитлеровское командование вынуждено было перебросить крупные резервы. Но самое главное – откуда? Из-под Берлина. Оборона столицы Германии ослабла в разы. Великую Отечественную Второй Украинский завершил взятием Вены и Праги. Десятки отборных вражеских дивизий потерпели крах и перестали существовать. Удивительный факт. Маршал Малиновский прошел несколько войн, включая гражданскую и Первую мировую. Воевал всю жизнь, но был при этом очень суеверным человеком. Вспоминает его дочь.
4: Однажды цыганка нагадала отцу просто головокружительную судьбу. Маршальский жезл и высший военный пост. А еще предупредила: не начинай нового дела, не отправляйся в путь в пятницу. Дурной для тебя день. Папа рассмеялся. А что в итоге получилось? Все три ранения, причем в разные годы, именно в пятницу. После этого отец взял за правило смотреть в календарь. И в войну, назначая начало операции, если, конечно, это зависело от него, а не от ставки, старался пятницы избегать. Но ее ведь из недели не выкинешь. И все худшее в нашей семье неизбежно случалось в пятницу. Это был последний день папиной жизни.
2: Фронт Победы. Второй украинский. Но это будет потом. А пока на календаре весна 45-го, и войска Малиновского готовятся к первому параду Победы на Красной площади. Родион Яковлевич внимательно осмотрел сводный полк своего фронта, после чего тихо, но очень четко сказал:
0: «Помните, ребята, нельзя хотеть войны».
2: Состав знаменной группы 2-го Украинского фронта маршал отбирал лично. Получилось очень даже внушительно. Впереди сам Малиновский, а за ним, перед штандартом, сразу 5 героев Советского Союза в одну шеренгу –

0: Второй украинский фронт. Они освободили Украину и создали немцам знаменитый Корсунь-Шевченковский котел. Их путь от Белгорода до Будапешта.
1: Сотни героев Советского Союза и десятки тысяч награжденных рядовых и офицеров дал стране Второй Украинский фронт. А его сводный полк по праву прошел по Красной площади 24 июня 1945 года. Фронты победы.
2: Сегодня в программе «Область знаний». Эра высоких технологий в советской авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14:30 в Москве, в студии Максим Челиков. В результате диверсии в Севастополе погиб российский военнослужащий. Сотрудники управления ФСБ по горячим следам задержали подозреваемую гражданку России 94-го года рождения, которая взорвала рюкзак со взрывчаткой. По данным ведомства, женщина совершила подрыв по прямому заданию украинских спецслужб. Сейчас следователь изучает обстоятельства инцидента и решает вопрос о заведении уголовного дела по факту убийства военного. Мошенники похитили ценности на 32 миллиона рублей, обманув 13-летнюю девочку в Москве. Под предлогом фиктивного онлайн-обыска и спасения родительских данных злоумышленники убедили подростка передать ключи курьеру. Преступник беспрепятственно вскрыл сейф, забрал деньги и ювелирные украшения. Полиция задержала двоих подозреваемых, которые успели сдать золото в ломбард. Заведено уголовное дело. Остальные соучастники схемы разыскиваются. Елена Японская назвала необоснованными тревоги по поводу того, что вступительный экзамен по русскому языку для иностранцев может стать лазейкой для нелегальной миграции. Советник президента добавила, что не каждый иностранец вовсе может подтвердить свои навыки владения русским языком.
2: Это именно вступительное испытание. Оно сдается иностранными гражданами исключительно в целях поступления на обучение по образовательным программам высшего образования в российские образовательные и научные организации. Отбор иностранцев на такое обучение, как правило, осуществляется в пределах квоты. Мы говорим в первую очередь об одаренных иностранных гражданах, которые не только хотят принести пользу нашей стране, знают русский язык, но еще и разделяют наши ценности, уважают нашу культуру. Ни о какой нелегальной миграции под видом приятия иностранных студентов речи не идет.
1: Ранее стало известно, что в России ведут единый экзамен по русскому языку для иностранных абитуриентов. Проект концепции уже разработан. Решение о содержании, форме образовательная организация будет принимать самостоятельно. Московские избиратели смогут проголосовать на участках бумажным бюллетенем без предварительной подачи заявления. Об этом рассказала председатель Московской городской избирательной комиссии Ольга Кириллова на заседании Центральной избирательной комиссии. Также доступно электронное голосование. Иногородним необходимо заранее подать заявление через портал госуслуги. На 13 августа заявление подали примерно 45 тысяч человек. И о погоде: в пятницу в Москве переменная облачность, до 20 тепла, в субботу солнечно и +22. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: Адмиральский кушак. Широкий шелковый пояс, длиной около 2 метра, с массивными золотыми кистями на концах. Во второй половине 18-го столетия он был обязательным элементом парадной экипировки высших чинов российского императорского флота.
1: Форма и содержание.
2: Кушак не только подчеркивал строгую выправку адмирала, но и обозначал его ранг флагмана, выделяя командира в бою среди младших офицеров, которые носили обычные кожаные портупеи. Золотые кисти адмиральского кушака изготавливались вручную, как правило, из канителей и тончайших металлических нитей, содержащих

0: обмундирования.
1: Адмиральский кушак.
2: На Черноморском флоте времен адмирала Федора Ушакова цвет флагманских кушаков был белым, потому что фрегаты боевой эскадры Севастополя входили в так называемую дивизию белого флага. На флоте Балтийском своя история. Там было сразу две дивизии кораблей – синего и красного флагов. Поэтому кушаки делали синими и красными. Адмиральский кушак был упразднен при императоре Александре I в 1803 году. Но шелковый флагманский пояс никуда не делся. Со временем он трансформировался в золотистого цвета ремень с пряжкой. Современное название – парадный пояс или пояс-шар. Он предназначен для ношения поверх кителя или шинели, а также для фиксации фигуры в торжественном строю. А еще у адмиральского кушака есть особые крепления подвесы для кортика.
1: Форма и содержание. Адмиральский кушак.

0: в России. Далеко не каждый современный мужчина может зайти сегодня в отдел женского нижнего белья и купить что-нибудь эдакое. Многие до сих пор стесняются. Легче проконсультироваться у специалиста и заказать все в интернете с доставкой на дом. Чтобы наверняка. Это сейчас, в наши дни. А что уж говорить про советские времена, когда представители сильного пола вообще обходили такие отделы стороной. А теперь представьте. Москва, 1963 год. Красивый высокий брюнет бегает по тем самым женским магазинам и скупает, чего пострашнее, безразмерные панталоны с начесом, хлопковые коричневые чулки и бесформенные сатиновые бюстгальтеры. Продавщицы удивляются, смеются, кокетничают. Они не догадываются, кто перед ними. А ведь это сам Ив Монтан. Он приехал в нашу страну на третий Московский международный кинофестиваль. Прямо с дороги – выступление в концертном зале имени Чайковского. Публика встретила французского певца оглушительными овациями.
1: Когда прозвучала финальная песня, ко мне тут же подошел мужчина в штатском и пригласил на закрытый ужин для советского правительства. Кого там только не было – Микоян, Булганин, Молотов и Хрущев. Я спросил у него тогда: «А вы уверены, что ввод танков в Будапешт пошел на благо социализму?» Никита Сергеевич нахмурился и ответил: «Мы спасли Венгрию от контрреволюции. Больше меня на такие вечеринки не приглашали».
0: А затем был концерт для работников ЗИЛа.
1: Сцена отсутствовала как таковая, но кто-то догадался загнать в автобусный цех два грузовика. Борта опустили, на одну машину поставили рояль, а на второй отплясывал я. Удивительный народ русские. Концерт во время обеденного перерыва. И никто в столовую не пошел. Все стояли, слушали, аплодировали, а потом опять за станки. Как мне потом рассказывали, в тот день трудящиеся ЗИЛа перевыполнили суточную норму чуть ли не в два раза.
2: Приключения иностранцев в России.
0: Ив Монтан выступал не только в Москве, но и в Ленинграде, и в Киеве. Посетил Эрмитаж, попробовал сало и горилку, но именно в столице Советского Союза французского певца пригласили на выставку достижений легкой промышленности. Вот тут-то все и началось.
1: Я увидел это страшно.

0: женское белье и очень удивился. Неужели это носят? Лифчики с чашечками в форме колокола, панталоны разных оттенков, рейтузы с начесом. Правда, что ли? Ужас какой! Без всякой задней мысли я купил все эти предметы в магазинах Москвы. Для чего? Просто друзьям на вечеринке показать или подарить для смеха какой-нибудь парижской красавице на Рождество.
1: А вот дальше начинаются сплошные легенды. Якобы Ив Монтан вернулся в Париж и организовал там выставку пролетарского нижнего белья, оскорбив тем самым всех советских женщин. Якобы именно поэтому разразился международный скандал, а все пластинки француза немедленно изъяли из продажи по всему Союзу. Что ж, выставка действительно была. Да вот только устроил ее не Ив Монтан, а его продюсер Филипп Блох.
2: Это даже не выставка, а скорее пати для своих получилось, для друзей. Билеты я не продавал ведь. Наши знакомые ходили, смотрели, никто в обморок не падал, шока не испытывал и советских женщин не жалел. Все это выдумки.
1: В Советском Союзе Ив Монтан и вправду попал под негласный запрет. Однако в список недопустимых к упоминанию в эфире француз угодил намного позже, в 1968-м, когда в очередной раз осудил ввод наших танков в другую страну. На этот раз в Чехословакию.
3: Приключения иностранцев в России.
4: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
5: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: На современной карте мира сотни тысяч названий. Одни из них яркие, оригинальные, самобытные. Другие немного странные, труднопроизносимые, забавные. Острова и материки, реки и горы, моря и океаны. Кто, когда и почему их так назвал? Занимательная география в программе
2: «Все, приплыли».
1: Большое Струйкино, Голодранкино, добрые пчелы, деревня Дураково и, наконец, чукотский поселок Иннах. Все это реальные названия реальных населенных пунктов России. Жители поселка в Хабаровском крае под красочным топонимом «Да-да» лично подтвердят, после чего улыбнутся. И правильно сделают. Ведь у нас в стране иногда такие географические имена встречаются. Хоть стой, хоть падай. Но не все так просто. Вот смотрите. Забайкальский край. Здесь посреди многочисленных берез, недалеко от крошечной горы, можно даже сказать холма, стоит себе село, внимание, Хохотуй. Основали его в далеком 1899 году как особый поселок для рабочих Транссиба. Вряд ли у строителей той самой железной дороги было время на смех. Поэтому название Хохотуй, к слову, хохотать, не имеет абсолютно никакого отношения. Хохотуй – это некое производное и на языке бурятов означает «береза» или «нечто березовое». По другой версии, еще одно бурятское слово «ху-хэ» значит «синий». А гора или тот самый холм возле Забайкальского села при определенном освещении может показаться именно синим. Отсюда и название «Хохотуй», а мы дальше плывем. Смешные географические имена есть везде, по всему миру, взять хотя бы Германию. Неважно, какой сегодня праздник, Рождество, например, или простое обычное воскресенье, но на столе у немцев обязательно будет домашний пирог. Отсюда и многочисленные названия городов и деревень. Большой пирог, маленький пирог, просто пирог. А как вам, например, вот такое название? Стоит себе на германской земле милая, уютная деревушка и огромная такая вывеска прямо на въезде. «Добро пожаловать в нищету!» Населенный пункт так и называется – «Нищета». Говорят, что многие российские туристы, увидев эту самую вывеску, немедленно разворачиваются и уезжают со словами «Лучше уж вернуться в родное Дураково, чем жить в нищете». Истории с географией.
2: Бросай якорь. Все, приплыли. Человек в кадре. История одной фотографии.
3: В 2011 году в интернете появился необычный снимок. Альберт Эйнштейн на велосипеде пытается как можно дальше уехать от ядерного взрыва, который отчетливо виден на заднем фоне. Да, всемирно известный ученый был человеком незаурядным. То язык на камеру покажет, то прическу сделает а-ля мокрая щетка. Так почему бы ему на велике не прокатиться во время испытаний атомной бомбы? Многие решили тогда, что опубликованный кадр настоящий. Хотя на самом деле это всего лишь грубый монтаж, фейк. Опытный фотограф Марк Хом вспоминал.
4: Эйнштейн однажды заявил: «Я придумал теорию относительности во время езды на своем велосипеде». Эта фраза показалась мне забавной, и в 1933 году в Санта-Барбаре я попросил Альберта сесть на велосипед и проехать пару-тройку кругов. Он веселился как ребенок, а мне удалось сделать нужный снимок.
0: История одной фотографии.
3: В 1933 году об атомной бомбе не могло быть и речи. Она появилась гораздо позже. Тогда откуда позади Эйнштейна ядерный взрыв? Все очень просто. На самом деле, это еще одна отдельная фотография. Правда, сделали ее спустя почти 30 лет, в начале 60-х, на секретном полигоне в Неваде, уже после смерти великого физика. А в 21 веке оба снимка объединили и выложили в интернет. Альберт Эйнштейн действительно очень любил велосипедные прогулки. То, что он придумал теорию относительности, катаясь вокруг своего дома, скорее всего, легенда. Зато есть один документ, который не вызывает сомнений. Это письмо ученого сыну. И там есть такие слова. «Жизнь подобна езде на велосипеде. Чтобы сохранить равновесие, вы должны продолжать двигаться».
2: Человек в кадре.
5: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
6: Реклама.
7: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток, развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – Фонд Росконгресс при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со «Звездой». 0+.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 3 часа дня в Москве, в студии Максим Челиков. Замглавы МИДа России Александр Грушко сравнил протесты Токио из-за визита Владимира Путина на Итуруп с обязательной программой фигурного катания. Япония в четверг предсказуемо вызвала российского посла, однако официальная Москва подчеркнула незыблемость суверенитета над Курилами, перешедшими к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за поддержки антироссийских санкций Япония еще в 2022 году лишилась любых переговоров о мирном договоре. Атакованный беспилотниками нефтеперерабатывающий завод в Орске полностью остановлен. Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о повреждении ключевой импортной инфраструктуры, ремонт которой из-за санкций затянется до полугода. Регион экстренно переходит на завозное топливо. Логистика уже перенастраивается, функционирует 80% автозаправочных станций, а приоритетное право на бензин получил специализированный транспорт. Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Украина не хочет забирать всех своих граждан и не спешит возвращать россиян.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма ждут возвращения домой. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни.
1: Последний обмен между Москвой и Киевом состоялся, напомню, 26 июня по формуле 160 на 160. Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг отмену домашних заданий в российских школах. По его словам, в ближайшее время такую меру применять не планируют. Самостоятельная работа после уроков помогает школьникам лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. Министерство просвещения считает, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Ученые Санкт-Петербургского госуниверситета открыли в море Лаптевых новый вид морских улиток, обитающих исключительно на холодных метановых источниках. Моллюск получил название фригида Алвания Крылова в честь океанолога Елены Крыловой. Уникальность вида заключается в его узкой экологической специализации. Улитки живут внутри скоплений хемосинтезирующих бактерий и питаются создаваемым ими органическими веществами. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства.
4: Домашние животные известных людей. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: войду в столетие и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Даже самая маленькая кошка – это произведение искусства. Леонардо да Винчи.
5: Тема нашего сегодняшнего разговора – домашние животные известных людей.
4: Исторические заметки.
5: Многие из нас хорошо помнят советский фильм о мушкетерах. Актер Александр Трофимов в роли кардинала Ришелье просто неподражаем. Так вот, рядом с артистом в кадре время от времени появляется огромный черный дог. Красота! Если не знать, что его высокопреосвященство был, грубо говоря, кошатником, а не любителем собак. Это подтверждают мемуары придворных того времени, несколько картин, и даже советский мультфильм сделали о котах, а не о собаках всесильного кардинала. Получается, что авторы фильма «Три мушкетера» ошиблись. Вот смотрите, по различным данным, во дворце Ришелье проживало до 20 кошек различных пород и окрасов. Самые любимые питомцы – черный кот Люцифер, красный кардинал любил, оказывается, посмеяться над суевериями, и белая кошка Мириам. Этим двум домашним животным разрешалось буквально все. И наша следующая история тому подтверждение.
7: Тайная война.
8: История мирового шпионажа.
9: Во Франции на каждый лье по 100 шпионов Ришелье. Это стихи. Вернее, слова из песни в знаменитом советском фильме о мушкетерах. Думаете, выдумка? Нет. Сотня отборных разведчиков на каждые 4,5 километра по всей стране. Грозная сила. Но только одного своего тайного агента его высокопреосвященство ценил превыше остальных. В 17 веке имя этого человека произносили шепотом. Боялись. И боялись не зря. Монах Жозеф. Он же серый кардинал Парижа. Он же...
10: Франсуа Леклер дю Трамбле.
11: Лицо его сильно обветренное, худое от тягот, которым он обрек себя сам, жутко морщинистое и усталое от постоянной работы ума. Из-под широкого лба выпуклые голубые глаза смотрели на мир внимательно, пристально. То был взгляд сильного человека очень крепкой веры, в котором четверть века религиозной жизни не приглушили сильных страстей и остроты чувств.
9: Так говорили о нем враги. И говорили неспроста. Франсуа Леклер дю Трамбле родился в 1577 году в семье дворянина. Получил великолепное образование. Знал латынь, итальянский, немецкий, древнегреческий языки. Служил в армии. Отличался мужеством и отвагой. Юноши прочили блестящую военную карьеру и как минимум маршальский жезл. Однако неожиданно для всех Франсуа, которому на тот момент исполнилось 22, принял постриг, взял себе имя Жозеф и стал монахом ордена капуцинов. Вот тогда-то на него и обратил внимание сам Ришелье.
12: «Мне нужен был человек, который выполнял бы самые сложные и секретные поручения. Человек-тень, человек-загадка. Капуцин подходил на эту роль лучше других».
7: Тайная война.
9: Именно Жозеф организовал крупную агентурную сеть, которая действовала и во Франции, и за ее пределами. Устав ордена запрещал монаху передвигаться верхом, поэтому он повсюду ходил пешком в старых сандалиях на босу ногу. Как только кардиналу докладывали, что его лучший разведчик медленно, но верно приближается к Парижу, Ришелье тут же откладывал все важные дела, садился в карету и выезжал навстречу своему информатору. Оно того стоило.
12: Заговорщики пойманы. Правда, остается еще королева. Но тут мы бессильны. Я установил за Анной Австрийской слежку. Подвески сыграли свою роль. Мы добились главной цели. Герцог Бекингем убит. И неважно, кто это сделал. Красавица-шпионка или безумный фанатик.
9: Так отец Жозеф стал главным советником Ришелье. В Лувре того времени шутили. Теперь, без доклада, к кардиналу могли входить только его любимые кошки и странного вида монах.
7: Тайная война.
9: Мрачный гений интриги и злодейства. Именно он, Жозеф, развязал в Европе 13-летнюю войну. Причем только с одной лишь целью – сбросить с политического Олимпа род Габсбургов. Именно он, как его еще называли «невидимая рука кардинала», подготовил окончательное падение крепости Ля-Рошель и всех французских протестантов. Ришелье носил красную сутану, отсюда и псевдоним «Красный герцог». Отец Жозеф облачался в коричневую рясу. Тогда откуда взялось его прозвище «Серый кардинал»? Во Франции 17 века серым называли все нецветное. А еще французы считали, что слово «серый» нужно воспринимать в переносном смысле – теневой, тайный. Отсюда и псевдоним.

0: поезда.
1: Продолжаем наш рассказ. Домашние животные бывают разными. От привычных нам до самых экзотических. К примеру, говорят, что единственным существом, которого действительно любил Нерон, была тигрица по кличке Феба. Впервые римский император увидел этого зверя на гладиаторских боях. Хищница была более свирепой, чем три других тигра вместе взятых. Для своей любимицы Нерон построил золотую клетку, но там Феба почти не жила. Чаще всего она находилась рядом с хозяином, даже во время его трапезы с гостями. Каждый, кто не мог угодить Нерону, был немедленно растерзан в клочья. Такая вот дикая история. Но бывают и другие примеры. Менее кровавые и очень даже романтические.
2: Человек в кадре. История одной фотографии.
3: 20-е годы 20 века. Лондон. Северная часть города. В роскошный особняк Ivy House приезжает британский фотограф Джеймс Лафайет. Ему предстоит сделать портретную галерею всемирно известной русской балерины Анны Павловой.
4: Я установил камеру возле очень красивого озера, в котором плавали огромные белые лебеди. Идея была простой. Вот тебе балет «Лебединое озеро», вот вам знаменитая прима-балерина, а вот и те самые грациозные птицы. И только потом я узнал, что Анна Павлова придумала точно такую же концепцию будущего снимка.
2: История одной фотографии.
3: В особняке было много домашних животных. Кошки, собаки, голуби. Больше 120 экзотических птиц. Они свободно перемещались по огромному парку, не обращая никакого внимания на многочисленных гостей и посетителей. Но все же самым любимым питомцем русской балерины считался белый лебедь-шипун по кличке Джек. Едва завидев хозяйку, он неистово кричал, размахивал крыльями, выбирался на берег и гулял рядом с Павловой, словно верный пес на поводке. Фотограф Джеймс Лафайет не поверил своим глазам.
4: «Я где-то слышал, что лебедей нельзя приручить. Они горды, независимы и самодостаточны. Но тут фантастика какая-то. Джек позволял себя гладить, обнимать, целовать, а затем произошло и вовсе нечто потрясающее. Анна Павлова села на скамейку, лебедь взобрался к ней на колени и нежно так, словно малое дитя, положил свою голову на плечо балерины. От восхищения я просто застыл на месте, забыв обо всем на свете, но быстро опомнился и сделал нужный кадр».
3: Эта фотография была опубликована едва ли не во всех европейских газетах и журналах. Поклонники балета говорили, чтобы идеально станцевать умирающего лебедя, нужно либо самому быть настоящим лебедем, либо родиться Анной Павловой.
2: Человек в кадре.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: 12-летний Дима не представляет своей жизни без музыки. Он внимательно слушает любимые мелодии и напевает их часами напролет. Из мальчика вышел бы отличный артист. Вот только для оттачивания мастерства нужно очень много времени. Борясь с лейкозом, найти его просто невозможно. Уже 2 года Дима заперт в стенах онкоцентра. Противостояние болезни дается ему тяжело. Химия вызывает серьезные побочные эффекты. Это замедляет терапию, истощает силы мальчика. Ремиссия достигнута, но закрепить результат невероятно сложно. Ослабленный организм отвергает почти все доступные лекарства. Лишь таргетный препарат способен изменить ситуацию. Его стоимость превышает 1 миллион рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Лоскутова Дмитрия. Вместе мы справимся.
5: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
7: Реклама.

0: Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. У музыкального гения может быть только музыкальное домашнее животное. Вернее, домашняя птица. Однажды великий Моцарт купил на базаре скворца и держал его у себя в апартаментах в течение 3 лет. Композитор очень привязался к своему питомцу и восхищался его способностью имитировать звуки, а также мелодии самого Вольфганга Амадея. Дальше идем. Первая жена Наполеона, Жозефина де Богарне, как и многие аристократы того времени, предпочитала держать у себя дома исключительно экзотических животных. Любимцем Жозефины была самка орангутана, которой позволялось даже есть с хозяйкой за одним столом. Обезьяна носила красивые разноцветные платья и, на удивление, хорошо вела себя при гостях. Кроме того, у императрицы Франции были еще экзотические птицы, кенгуру, эму и австралийский черный лебедь. Подумать только, а ведь с чего все начиналось? С первого в мире зоопарка, точнее, питомника.

0: словарь современного города.
1: Зэ. Зоопарк. Зверинец. Так в Ассирии, Вавилоне и Риме называли первые зоопарки. Самый древний – египетский. Он появился за 3500 лет до нашей эры. А вот в Азии зоопарки называли садами знаний. Еще бы, столько редкостей! Император Франц I Стефан Лотарингский тоже собирал животных. Его огромная коллекция редких хищников была поначалу доступна только для самых близких людей. Скажем так, для семьи. Зоопарк он построил на территории своей летней резиденции в Шонбруне. Вольеры разместили по кругу, а в центре отстроили летний павильон. Великосветские гости собирались на рауты и проводили время, наблюдая за экзотическими животными. Публичным этот зоопарк стал в 1778 году. Своим указом император разрешил заходить в свои владения всем прилично одетым людям, но только раз в неделю по воскресеньям. Настоящий ажиотаж вызвало появление в австрийском Шонбруне жирафа. Это необычное животное так удивило и вдохновило модельеров того времени, что свои магазины они наполнили новыми предметами гардероба и аксессуарами пятнистой расцветки. Ну а в России первый зоопарк открылся зимой 1864 года. В Москве на Пресненских прудах поселили чуть больше 200 животных. Пополнять коллекцию помогал государь Александр II. Он подарил индийского слона. Про такого народ только слышал, да и то лишь благодаря басням Крылова. А вот посмотреть, ради этого в Москву стоило приехать.

0: Словарь современного города. Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о домашних животных известных людей. Шотландская писательница Мюриэл Спарк, автор романа «Баллада о предместье», однажды сказала:
2: если нужно полностью сосредоточиться на каком-то вопросе, особенно на писательской деятельности, то обязательно нужно приобрести кошку. Если пребывать наедине с кошкой в рабочем кабинете, кошка обязательно залезет на стол и мирно задремлет под лампой. Спокойствие и безмятежность кошки постепенно повлияют и на писателя, и станет легче сконцентрироваться. При этом не нужно постоянно смотреть на кошку, достаточно просто ее присутствие рядом.
1: Что ж, видимо, Эрнест Хемингуэй явно поддерживал свою заокеанскую коллегу. Иначе как можно объяснить огромное количество кошек, поселившихся в его доме? Племянница писателя Хиллари вспоминала, что Эрнест и его четвертая жена Мэри обеспечили кошкам просто райское существование. А они, домашние питомцы, в свою очередь вдохновляли Хемингуэя на литературные свершения. Все это, конечно, мило и прекрасно. Однако нужно помнить, что ваши любимцы – это еще и охрана. Да-да, и даже самая крохотная в мире собачка способна на подвиг. Послушаем фрагмент из книги Стефана Цвейга «Мария Стюарт».
3: Дочь Тюдоров, Стюартов и Гизов достойно приготовилась умереть. Но что значит все человеческое достоинство и все наследованное и благоприобретенное самообладание перед лицом того чудовищного, что неотъемлемо от всякого убийства? Никогда, и в этом лгут все книги и реляции, казнь человеческого существа не может представлять собой чего-то романтически чистого и возвышенного. Смерть под секирой палача остается в любом случае страшным, омерзительным зрелищем, гнусной бойней. Сперва палач дает промах. Его первый удар пришелся не по шее, а глухо стукнул по затылку. Сдавленное хрипение, глухие стоны вырываются у страдалицы. Второй удар глубоко рассек шею. Фонтаном брызнула кровь. И только третий удар отделил голову от туловища. Еще одна страшная подробность. Когда палач хватает голову за волосы, чтобы показать ее зрителям, рука его удерживает только парик. Голова вываливается, и вся в крови, с грохотом точно кегельный шар катится по деревянному настилу. Когда же палач вторично наклоняется и высоко ее поднимает, все глядят в оцепенении. Перед ними призрачное видение, стриженная седая голова старой женщины. На минуту ужас сковывает зрителей. Все затаили дыхание, никто не проронит ни слова. И только Попик из Питерсборо, наконец опомнившись, хрипло бормочет: «Да здравствует королева!» Недвижным, мутным взором смотрит незнакомая восковая голова на дворян, которые, случись жребию вынуться иначе, были бы ей покорнейшими слугами и примерными подданными. Еще с четверть часа конвульсивно вздрагивают губы, нечеловеческим усилием подавившие страх земной твари, хрустят стиснутые зубы. Щадя чувства зрителей, на обезглавленное тело и на голову медузы поспешно набрасывают черное сукно. Среди мертвого молчания слуги торопятся унести свою мрачную ношу, но тут неожиданное происшествие рассеивает охвативший всех суеверный ужас. Ибо в ту минуту, когда палачи поднимают окровавленный труп, чтобы отнести в соседнюю комнату, где его набальзамируют, под складками одежды что-то шевелится. Никем не замеченная любимая собачка королевы увязалась за нею и, словно страшась за судьбу своей госпожи, тесно к ней прильнула. Теперь она выскочила, залитая еще не просохшей кровью. Собачка лает, кусается, визжит, огрызается и не хочет отойти от трупа. Тщетно пытаются палачи оторвать ее насильно. Она не дается им в руки, не сдается на уговоры, ожесточенно бросается на огромных черных извергов, которые так больно обожгли ее кровью возлюбленной госпожи. С большей страстью, чем родной сын, чем тысячи подданных, присягавших ей на верность, борется крошечное создание за свою госпожу.
4: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости науки. Ученые объявили об обнаружении в метеорите Хиллсборо, пробившем крышу дома в американском штате Нью-Джерси 2 года назад, следы древних соленых растворов, аминокислоты и органические соединения. Небесное тело отнесли к углистым хондритам. Исследователи считают, что подобные метеориты в прошлом могли доставлять на раннюю Землю органическое сырье для предбиологической химии. Специалисты госкорпорации «Росатом» впервые в России продемонстрировали кубитные операции на планарных ионных ловушках. Эксперименты провели группы Физического института имени Лебедева и Российского квантового центра. Переход на новую технологию важен для создания мощных квантовых вычислителей. К 2030 году российские ученые планируют выйти на уровень мировых лидеров. Банки будут отказывать клиентам в переводе средств при выявлении вредоносного программного обеспечения на их устройствах. Об этом предупредили в Министерстве внутренних дел. Инструменты начнут использовать в мобильных приложениях и на официальных сайтах банков в будущем году. В работе такого механизма есть нюансы. В эфире «Радио Звезда» рассказал эксперт по информационной безопасности Алексей Горелкин.
2: В современных банковских приложениях есть возможности для просмотра того самого вредоносного ПО. Тут настораживает другое. Что будет считать вредоносным ПО? Кто это ПО будет описывать? В целом, если мы говорим про, к примеру, там телефоны на iOS, там сложно увидеть, какие стоят приложения вокруг. А вот на Android просто. И мне кажется, что помимо благой цели, банковские приложения будут отказывать в переводе в случае, если у вас работает VPN. Даже если просто само приложение у вас установлено, оно будет классифицироваться как злонамеренное.
1: Нововведение распространяется на платежи по картам, переводы электронных средств и транзакции через систему быстрых платежей. Участники экспедиции Арктического плавучего университета зафиксировали низкие значения радиоактивности на новой Земле и Земле Франца Иосифа. Плотность потока радона колебалась на уровне фоновых значений. Измерения альфа и гамма-излучения также дали похожие результаты. В отличие от прошлого года, в этом аномалии не выявлено. Исследования помогают построить временную динамику распределения активности естественных и техногенных нуклеидов, определить, насколько изменилась техногенная нагрузка на арктические экосистемы. И загадочные сооружения возле Красной пирамиды в Египте, почти столетия считавшиеся строительными пандусами, по новой гипотезе французских ученых, могли быть древними гигантскими дамбами для управления водой при возведении пирамиды около 4600 лет назад. 600-метровые зигзагообразные конструкции характерны для водосбросов. Это были новости науки. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Реклама.
0: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
4: 6+.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
7: Продолжаем наш рассказ. Тема сегодняшнего разговора – домашние животные известных людей. В Древнем Китае, кстати, для самообороны использовали пекинесов. Так делал, к примеру, император Поднебесный Сыцзинь. Маленькая собачка легко помещалась в рукаве. В случае опасности она выскакивала, словно чертик из табакерки, и бросалась на обидчика. Сегодня маленьких собак называют карликовыми, декоративными. Многие считают их глупыми, бестолковыми. А зря. Эти крохи очень сообразительные, преданные, верные друзья. И люди, не только императоры, ценят это. Историю одного такого пса сочинил Саша Черный. Давайте послушаем. Читает, к слову, Александр Ширвиндт.
4: У этих баллонок нет никакого глазомера. В 20 раз больше. До самого неба вода и больше ничего. И соленая, как селедка. Почему соленая? Дождик ведь пресный. И ручеек в лесу, который все время подливает в море воду, тоже пресный. А? Люди ходят голые, в полосатых и черных попонках. В дырки снизу вставляют ноги. Пуговицы на плече. Вообще глупо. Я, слава богу, купаюсь без костюма. Что мы с Зиной выделываем в воде? Я лаю на прибой. А она бросает в меня мячик, но он большой и скользкий, а рот у меня маленький, и никак его черта не прокусишь. Подружился со всеми детьми. Есть такие маленькие, но такие маленькие, что даже не могут сказать Микки. И зовут меня Ми. Сидят голенькие на песке и пускают пузыри. А один все старается себе ногу в рот засунуть. Ну зачем? Я бегаю, вытаскиваю из воды детские кораблики, прыгаю через их песочные постройки, гоняюсь перегонки с пуделем Джеком, и весь берег меня знает. А какой чудесный Фокс! Какой чудесный Фокс! Чей это Фокс? Зинин, боже мой, замечательный Фокс! Вчера подсмотрел. У детей никаких хвостиков нет. Напрасно я сомневался. Теперь про взрослых. Мужчины ходят в белых костюмчиках. Полдня курят. Полдня читают газеты. Полдня купаются. Полдня снимаются. Плавают хорошо, но очень далеко заплывают. Я слежу с купальной лестницы и все волнуюсь. А вдруг утонет. Что я тогда должен делать? Очень хорошо прыгают в воду с мостика. Руки по швам, голову вперед. И бум, перевернется в воздухе рыбкой, руки вниз и прямо в воду. Пена, никого нет, выплывает совсем в другом месте. Я тоже забрался на мостик и страшно-страшно хотел прыгнуть. Но так высоко, так глубоко, задрожал и тихонько спустился вниз. Вот те и Микки. Дамы все переодеваются и переодеваются. Потом раздеваются, потом опять переодеваются. Купаться не очень любят. Попробует большим пальцем правой ноги воду, присядет, побрызгает на себя водой и лежит на берегу, как индюшка в гастрономической витрине. Конечно, есть и такие, которые плавают, но они больше похожи на мальчиков. Вообще я ничего не понимаю. Сниматься они тоже любят, я сам видал. Одни лежали на песке, над ними стояли на коленках другие, а еще над ними третьи стояли в лодке. Называется группа. Внизу фотограф воткнул в песок табличку с названием нашего курорта. И вот нижняя дама, которую табличка немножко заслонила, передвинула ее тихонько к другой даме, чтобы ее заслонить, а себя открыть. А та передвинула назад, а первая опять к ней. Стишок. Когда дамы снимаются и заслоняются, они готовы одна другой дать в глаз ногой.
6: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
7: Продолжаем наш разговор о домашних животных известных людей. Наши щечки волосаты. Наши спинки полосаты, словно нотные листы. Лапки — чудо красоты. Красоты мы необычной. Выгнут хвост, как ключ скрипичный. Мы в пыли его влачим и в молчании звучим. Это так называемая «Ария кошек» поэта Иосифа Бродского. Многие свои стихотворения он посвятил именно этим домашним животным. «Да вы только обратите внимание», — писал Бродский, «у них же нет ни одного некрасивого движения». Идем дальше. Знаменитый испанский скульптор и художник Сальвадор Дали прославился не только своими яркими произведениями искусства, но и большой изобретательностью. Неудивительно, что у такого человека и домашний питомец был весьма необычным. Его звали Бабу, на языке хинди означает «джентльмен», «ацелот» или «карликовый леопард», который водится в Центральной и Южной Америке. Небольшой хищник и вправду вел себя как настоящий джентльмен, обедал в лучших ресторанах, путешествовал первым классом, жил в самых дорогих гостиницах. Каждое утро съедал по одной свежей розе. Если цветок был хоть немного увядшим, он наотрез отказывался от своего любимого лакомства. При этом Сальвадор Дали жутко расстраивался. Правда, нельзя сказать, что знаменитый художник любил всех животных подряд. Ничего подобного.
0: Человек в кадре. История одной фотографии.
8: В 1948 году корреспондент журнала «Life» Филипп Халсман получил редакционное задание – сделать фотографию своего давнего друга Сальвадора Дали. Для гения сюрреализма не подходил обычный статичный портрет. Всемирно известный художник был человеком неординарным, а значит, и снимок должен выглядеть как-то необычно. Поэтому Халсману пришлось разработать специальную пошаговую четырехэтапную схему работы.
9: У меня было сразу несколько помощников. На счет раз один ассистент поднимал стул, чтобы он как бы парил в воздухе. На счет два моя жена выплескивала в сторону Дали ведро воды, а моя дочь и еще два ассистента одновременно бросали в Сальвадора трех кошек. На счет три на месте подпрыгивал сам художник. Все это безумие должно было воссоединиться в одной точке, в едином фокусе.
8: Фотосессия не задалась с самого начала. То ассистент поздно поднимал стул, то вода была совсем уж не фотогеничной, то у Дали было неправильное выражение лица.
9: Я сделал 28 дублей и каждый раз уходил в темное помещение, чтобы проявить кадр. В это время ассистенты отлавливали обезумевших кошек, в очередной раз насухо вытирали пол, расставляли по своим местам разбросанную мебель. И только через 6 часов непрерывной работы я получил то, что хотел.
0: История одной фотографии.
8: Больше всего досталось, конечно же, кошкам, но им еще повезло. Согласно первоначальной концепции, животных должны были взрывать. Слава богу, от этой идеи отказались. А знаменитая фотография получила название «Атомный Дали» в честь картины самого Сальвадора «Атомное лето». Она, кстати, видна в правой части снимка на фоне парящих в воздухе кошачьих лап и хвостов.
0: Человек в кадре.
7: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о домашних животных известных людей. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники,
11: и каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
6: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
6: В
7: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радиозвезда. Наука на чердаке.
1: Долгое время я считал, что Homo sapiens по мере своего стремительного распространения из Африки просто перебили всех неандертальцев, да и дело с концом, как перебили чуть позже практически всех крупных наземных животных. Но дело оказалось чуть сложнее.
0: Научный журналист Егор Быковский.
1: Вообще, гипотеза о силовом устранении неандертальцев нашими родственниками, человеком разумным, долгое время была господствующей в науке. Но тут в дело вмешались математики, а они любят преподносить сюрпризы. Давайте же на краткий миг перенесемся в далекое прошлое. Примерно этак на 40 тысяч лет назад, когда по Европе и Азии еще бродили неандертальцы, жившие здесь сотни тысяч лет. Но вскоре после прихода людей современного типа из Африки этот вид исчезает. Почему? Долгое время считалось, что Homo sapiens победили их в борьбе за ресурсы. Были умнее, лучше охотились, использовали лук и стрелы, лучше метали копья, могли вести войны. Есть и версия о болезнях или климатических катастрофах, которые неандертальцы не пережили. Другие ученые говорили о малой численности неандертальцев и проблемах с генетикой, вызванных близкородственным скрещиванием. Но оставались вопросики. Ну, например, почему генетика сотни тысяч лет не срабатывала, а тут вдруг хоп, и сработала почти моментально. Новая математическая работа, опубликованная в журнале Nature, предлагает иную картину. Тихое, мирное исчезновение. Исследователи смоделировали ситуацию, используя принцип континент-остров из популяционной генетики. Вот есть малочисленная изолированная группа, остров, это неандертальцы, и большое соседнее поселение, континент. Это люди современного типа, из которого время от времени приходят переселенцы.
0: Наука на чердаке.
1: И новая математическая модель показала, даже если мигрантов немного, всего от 1 до 8% от численности каждой группы за несколько поколений, через 10-30 тысяч лет генофонд острова почти полностью заменяется генами континента. При этом никаких войн, даже никаких преимуществ Homo sapiens иметь не надо. Достаточно обычных мирных контактов. Охотники, семьи или отдельные люди, вливающиеся в группы неандертальцев. Численное соотношение было решающим. Всего неандертальцев могло быть около 70 тысяч, разбитых на маленькие группы, по 25-50 особей. Homo sapiens были на порядок, или даже на два порядка, раз в 100 многочисленнее. Поэтому приток генетического материала шел в основном в одну сторону, от нас к ним, постепенно размывая их как отдельный вид. Да, столкновения или болезни, возможно, тоже происходили. Но расчеты подтверждают, даже без всяких катастроф, естественная ассимиляция за несколько десятков тысяч лет могла полностью поглотить неандертальцев. И сегодня свидетельством этой истории остается от 1 до 4% неандертальских генов в ДНК всех современных людей. Всех за пределами Африки. Потому что представители негроидной расы как раз и есть чистейшие Homo sapiens, без примесей. Так что в нас есть генетическая память о тех, кто когда-то рядом охотился, жил, любил, воспитывал детей, и кто, вполне возможно, не погиб в бою, а растворился среди нас, оставив свой след навсегда. Спасибо математикам за интересную и такую миролюбивую гипотезу.
0: Наука на чердаке. Человек с изюминкой. Михаил Лермонтов.
2: Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек.
0: На первый взгляд.
2: С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
0: Где изюминка?
2: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
3: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
2: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
0: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.
4: Ну ты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
5: Уголь – важнейшее топливо, которое долгое время добывали вручную, в тяжелых и опасных условиях. Изобретатель Алексей Бахмутский знал об этом не понаслышке. Он прошел путь от простого рабочего угольной шахты до механика. Каждый день видел, как шахтеры стоят, согнувшись в низких забоях и отбивают породу кайлом. И тогда он решил полностью преобразить их труд. Алексей вошел в историю благодаря сконструированной в 1932 году машине, которая могла одновременно резать и поднимать уголь из пласта. На вид это была странная железная коробка на гусеницах. Впереди головка с зубьями, как у гигантской пилы. Сзади шнек, который сразу выносил уголь на конвейер. Один агрегат, а не три разные бригады.
4: Ну ты кулибин.
5: Изобретение Бахмутского стало прорывом. Его машину назвали «Б-1». Она весила 8 тонн, но была подвижна. Поворачивалась в забое на 90 градусов и проходила под аркой высотой всего метр. Позже машиностроительный завод в Горловке выпустил серию из 5 таких комбайнов. Они не просто упразднили кайло и лопату, а изменили саму логику угледобычи. Работать в шахтах стало удобнее, эффективность повысилась. Угольный комбайн положил начало механизации подземной добычи. Алексей Бахмутский ушел из жизни рано, но его машины продолжили работать в Донбассе до самой Великой Отечественной войны. Сегодня современные угольные комбайны – высокотехнологичные комплексы. А ведь первоначальная идея родилась в голове простого советского механика-самоучки.
4: Уты кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек. Стоп-кадр. Программа о нашем любимом кино. Судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. По ту сторону экрана. Юрий Висбор. Стоп-кадр. На самом интересном месте.
6: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 16 часов в Москве, в студии Максим Челиков. Посольство России в Японии назвало необоснованным политическим демаршем протест Министерства иностранных дел Японии за поездки президента Владимира Путина на остров Итуруп. Официальный Токио, напомню, вызвал посла Николая Ноздрева и заявил решительный протест. В российской дипломатической миссии подчеркнули, что Южные Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. При обезвреживании боеприпасов в Севастополе погибли четверо саперов МЧС и охранник. Об этом рассказал глава города Михаил Развожаев. Снаряд сдетонировал во время обследования территории после атаки украинских вооруженных формирований. Ранее специалисты обезвредили тысячи снарядов и мин. Уже известно, что правительство Севастополя и спасательное ведомство окажут поддержку семьям погибших и пострадавших. У берегов турецкого города Фетхи загорелась прогулочная яхта «Тойсбот». Возгорание началось в кампузе, а огонь быстро перекинулся и охватил судно. Оно получило серьезные повреждения и начало тонуть. Все 115 человек, находившихся на борту, включая детей, в спасательных жилетах, прыгнули в воду. К месту происшествия направили береговую охрану и медиков. Началась эвакуация. По предварительным данным, погибших нет. России не придется искать альтернативные пути поставок кофе после того, как экспорт этого напитка из Колумбии был приостановлен после мощного землетрясения. Такого мнения придерживается генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Ромас Чентурия. В эфире «Радио Звезда» он пояснил, что наша страна в основном закупается у других поставщиков.
2: Никаких альтернативных путей поставок искать не придется. Большая часть кофе к нам поступает из Бразилии и Вьетнама. Довольно серьезные поставки идут из африканских стран. Центральная Америка, Колумбия в том числе, на севере Латинской Америки. Это все-таки поставки достаточно небольшие. Подчеркиваю, если ситуация довольно быстро разрешится с восстановлением инфраструктуры и отгрузок, то российский потребитель вообще не заметит этой ситуации, возникшей после землетрясения.
1: 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. Его эпицентр находился в 5 километрах от города Сан-Хосе-дель-Пальмар. В стране был введен режим национального бедствия. И коротко о погоде. В пятницу в Москве переменной облачности до 20 градусов, в субботу солнечно и 22 тепла. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера. Устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.

0: Адмиралы русского флота. Алексей Грейк.
1: Мстислав, Архангел Михаил, Ретвизан, Святая Елена. Вот корабли, на которых он служил, а некоторыми командовал лично. И все же в судьбе адмирала Грейга особое место занимает 120-пушечное линейное боевое судно «Варшава». Он смоделировал его сам, вспоминал знаменитый русский флотоводец Михаил Лазарев.
2: «Корабль сей удобнейший по расположению внутреннему и подделке лучший в российском флоте. Руля слушает во всех отношениях превосходно и смотрится кораблем царским. На Балтике таких никогда не видывали, да и в Англии тоже».
1: Лазарева можно назвать учеником Грейга. И весьма символично, что командование Черноморским флотом Михаил Петрович принимал именно у своего учителя. А принимать было что.
3: «Я построил многие цивильные здания и оставил флот, состоявший из 12 линейных кораблей, 9 фрегатов, 6 корветов и многих других военных и транспортных судов, с комплектом офицеров и нижних чинов».
1: Родом англичанин, но по принесенной России пользе более русский, чем многие россияне. Так говорили о нем. Что ж, адмирал Алексей Грейг действительно многое успел, многое сделал, и не только на Черном море. К примеру, строительство Пулковской обсерватории велось именно под его непосредственным руководством, вспоминал один из свидетелей тех давних событий.
4: «Этот ученый-моряк был известен во всей Европе как глубокий знаток астрономии, в особенности практической, которой он с ревностью занимался в своей молодости и оказывал уже России услугу основанием в Николаеве еще одной обсерватории».
1: Комплекс на Пулковских высотах в 20 километрах от Петербурга открыли в 1839 году. На торжественном мероприятии присутствовал император Николай I. Государю понадобились сутки, чтобы прийти в себя от увиденного, после чего адмирал Грейг получил высочайший рескрипт следующего содержания.
5: «Поручив устроение главной обсерватории особой комиссии, я вверил руководство ее занятиями вашей опытности и усердию на пользу науки. При личном обозрении обсерватории я с удовольствием убедился, что мое желание исполнено. Воздвигнутое на Пулковской горе здание вполне соответствует своему назначению. Вознаменование моего благоволения всемилостивейше жалую вам бриллиантами украшенную табакерку с моим портретом. Прибываю к вам всегда благосклонным».
1: Грейг был польщен, а царскую табакерку всегда хранил при себе.
0: Алексей Грейг. Адмиралы русского флота.
6: Радиозвезда.
7: Тайная война.
6: История мирового шпионажа.
8: Ровесник советской военной контрразведки. Легенда СМЕРШа. Почетный сотрудник госбезопасности. Кавалер орденов Красного Знамени. Генерал-майор. Его автограф когда-то можно было увидеть на стене Рейхстага в Берлине.
9: Л. Иванов из Тамбова.
8: Леонид Георгиевич Иванов. Родился в 1918 году в селе Чернавка Тамбовской губернии. Великую Отечественную войну встретил в должности старшего оперативного уполномоченного особого отдела по Одесскому военному округу. Затем были Приморская армия, Северо-Кавказский фронт, Сталинградский, Южный фронт. И повсюду боевая работа, работа на износ. Одних только официальных благодарностей от Сталина около 10.
10: За время боевых действий офицер Иванов участвовал в обезвреживании более 30 агентов и диверсантов противника. В том числе около 10 силовых задержаний провел в одиночку.
7: Тайная война.
8: Он возглавлял третье отделение СМЕРШа сразу нескольких фронтов. Войну закончил в Берлине. В столице поверженной Германии получил особое задание.
11: Необходимо обеспечить ряд подготовительных мероприятий и процедур для подписания в Карлхосте 8 мая 1945 года акта о военной капитуляции германских вооруженных сил.

0: а также в южной группе войск. 50 лет в контрразведке. Есть что вспомнить, есть что рассказать. И он рассказал в своей книге «Правда о СМЕРШ».
1: Я считаю, что если бы не было активной, эффективной работы СМЕРШа, то победы именно в мае 45-го могло и не быть. Она бы была, конечно, но, видимо, позже и с гораздо большими потерями. Недаром сам верховный главнокомандующий Иосиф Сталин очень высоко оценил нашу деятельность. После войны он объявил благодарность всему личному составу органов СМЕРШ. Устно, правда, но объявил.
2: Леонид Иванов.
3: Тайная война.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: У 8-летнего Юры много друзей. Самый близкий из них – старший брат. Детство мальчиков наполнено веселыми играми и приключениями. То, что одна из проделок обернется трагедией, не мог представить никто. Горящая спичка, брошенная в канистру с бензином, привела к страшному пожару. За миг жизнь Юры изменилась навсегда. Его лицо, плечи и руки сильно пострадали от огня. Мальчик лежал в реанимации неделями. Постоянные перевязки под наркозом и пересадка кожи спасли ребенка. Но кошмар не закончился. На местах ожогов появились ужасные рубцы. Они приносят дискомфорт и ограничивают движение. Избавиться от шрамов позволит курс операций. Их общая стоимость превышает 3,5 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Колпакова Юрия. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
6: Реклама.
7: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
8: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Медаль за боевые отличия. На лицевой стороне награды, в самом верху, расположены рельефные изображения самолета и вертолета. В нижней части – танк и боевая машина пехоты. На обороте – надпись «Министерство обороны Российской Федерации». Вручается за отвагу и самоотверженность, проявленные при проведении специальных операций в условиях, сопряженных с риском для жизни. В 2022 году, во время проведения специальной военной операции, на Донбасс прибыли российские военнослужащие по ремонту армейской техники и вооружений. Они работают круглосуточно, в три смены. Иногда прямо на поле боя, как правило, под прицельным огнем противника. Совсем недавно за умелые и решительные действия по выполнению боевых задач более 50 специалистов Центрального военного округа были награждены медалями за боевые отличия.
0: Оружейка. Стрелковое оружие. Автоматическая винтовка Симонова.
3: Конструктор-самоучка. Еще в детстве Сережа Симонов начал интересоваться различными механическими устройствами. Однажды взял, да и смастерил для мамы деревянную маслобойку. И она работала. А когда в руки ребенка попал сломанный велосипед, то мальчик сам восстановил его и начал ездить на нем в кузницу, куда устроился помощником. А ведь образование у Сергея на тот момент всего-то 3 класса сельской школы. Он быстро освоил слесарное дело и в 1917 году стал лекальщиком на пулеметном заводе в Коврове. Там наставниками юноши стали известные оружейники Дегтярев и Токарев.
0: Автоматическая винтовка Симонова.
3: Он начал разрабатывать новое оружие самостоятельно. Зря, мог бы попросить совета. Но он этого не сделал, и его самый первый образец попросту не допустили до испытаний. Что ж, ошибки были учтены, и на следующем конкурсе в финал вышли только 2 самозарядных винтовки – Симонова и Федора Токарева. Ученик против учителя. Это было интересное соревнование. На полигоне винтовка Токарева перегорела. В буквальном, а не в переносном смысле. Она не выдержала интенсивности испытаний. Зато самодельный экземпляр Симонова удивил всех, даже самых опытных оружейников. Достаточно сказать, что винтовка Сергея Гавриловича без проблем справилась с циклом в 10 тысяч выстрелов, а максимальный полигонный настрел и вовсе составил 27 тысяч. Это была заслуженная победа.
0: Автоматическая винтовка Симонова.
3: Ему было 38 лет, когда его винтовку поставили на поток. К тому времени Сергей Симонов уже учился в Московской промышленной академии. Пришлось бросить и отправиться на механический завод в Ижевске. Производство оружия необходимо было организовывать с нуля.
0: Автоматическая винтовка Симонова. Оружейка.
1: История в письмах и воспоминаниях.
4: Из письма генерал-фельдмаршала Григория Александровича Потемкина Екатерине II о победе русского флота над турецкой эскадрой в Керченском сражении. Лето 1790 года. С Викторией, матушка императрица. Бой был жестокой для нас славен. Тем паче, что и жарко, и порядочно контр-адмирал Ушаков атаковал неприятеля вдвое себя сильнее. Разбил он его сильно и гнал до самой ночи. Кавалер Ушаков отличных достоинств. Я уверен, что из него выйдет великий морской предводитель, князь Потемкин.
1: Радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащий, инженер-комбатант страны Евросоюза.
2: Совет безопасности.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
3: 1342.
4: Время отправления поезда.
5: 5 ударов.
6: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
7: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
8: Событий, происходивших в мире.
9: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
10: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
11: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. В ближайшие 3 минуты новости культуры. Финал ежегодного конкурса «Культурная столица» для 2028 года вышли Владикавказ, Вологда, Владимир, Гатчина, Калуга, Кемерово, Краснодар и Тула. Имя победителя объявят 23 декабря на церемонии в Национальном центре России. Москва и Петербург в конкурсе не участвуют. Первой культурной столицей в 24-м году стал Нижний Новгород, в 25-м этот статус достался Грозному, в нынешнем году его носит Омск, а в следующем звание перейдет к Челябинску. Европейский вещательный союз запретил принимать Евровидение странам, вовлеченным в вооруженные конфликты. Новые правила вступят в силу в следующем году на конкурсе в Болгарии. Решение последовало за громкими скандалами, возвращением наград и беспрецедентным бойкотом 5 государств из-за участия Израиля на фоне войны в Газе. Изменения призваны гарантировать безопасность участников. Проект под названием «Карта героев» об участниках специальной военной операции нашел поддержку у правительства. Инициатива нацелена на сохранение памяти о российских героях. Автор проекта Илья Веденеев в эфире «Радио «Звезда»» рассказал подробнее о «Карте героев».
12: Люди говорят, что это нужно, это действительно необходимо для города, потому что многие даже и не слышали, и не знают про то, что их сосед, условно говоря, в зоне СВО сейчас находится. Ну и с чего и начинали, это благоустройство, потому что планируется размещение в парках, скверах, на набережных, во всех городах.
13: По каким критериям отбирают героев?
12: В первую очередь, это документально подтвержденный статус ветерана. Этот статус должен проверяться местными архивами и не дублироваться в формате одного города. А сбор данных через администрацию, опросы социальные и военкоматы.
11: Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что именно участники специальной военной операции должны заниматься реализацией такого проекта. В выставочных залах Государственного музея Александра Сергеевича Пушкина на Арбате открылась экспозиция «Пушкин в Михайловском». Представлено свыше 100 предметов из фондов Пушкинского заповедника, живопись, графику, скульптуры и декоративно-прикладное искусство. Михайловское родовое имение поэта, где он создал около 100 произведений. В Москве и Петербурге пройдет фестиваль «Москва-Ленинград. Нечто отличное», посвященный неформальной культуре 70-х годов. Эксперты обсудят пути развития неофициального искусства двух городов и его влияние на современность в программе лекции, концерты, а также мастер-классы. Это были новости культуры. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
14: Мичман Римский-Корсаков, подпоручик Державин, генерал-майор Пржевальский, прапорщик Верещагин.
15: Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Слушайте через несколько минут на Радио «Звезда».
16: Реклама.
17: Слышали о проекте «Мой гектар»?
2: Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить. Ученые, путешественники, писатели и художники. Эти люди прославили Отечество и стали известными во всем мире. Но мало кто знает, что они были и военными, офицерами российской армии. Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Зощенко.
1: Михаил Михайлович Зощенко. Писатель, драматург, сценарист и переводчик. Классик русской и советской литературы. Потомственный дворянин, офицер императорской армии. Очень даже возможно, что если бы не война, мы бы никогда не узнали о писателе Зощенко. Он бы просто не успел родиться как литератор. Сложно поверить, читая его смешные рассказы, что в юности автор больше всего желал собственной смерти. Хандрил, страдал меланхолией и с таким настроением пошел добровольцем на фронт Первой мировой.
2: «Я хотел умереть, так как не видел иного исхода. Ушел в армию, чтобы на фронте с достоинством отдать жизнь за свою страну, за свою родину».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Зощенко.
1: Он попал в Менгрельский полк Кавказской гренадерской дивизии. В 20 лет Зощенко уже на передовой, в должности младшего офицера пулеметной команды. В первый же фронтовой год его ждут и первое звание, и первое повышение, и ранение, тоже первое, и первый боевой орден Святого Станислава третьей степени. Но главное, будущий писатель наконец избавится от своих навязчивых душевных мук.
2: «На войне впервые почувствовал себя почти счастливым. Я подумал, отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей. И вот почему перестал хандрить».
1: Не пройдет и полгода, как Зощенко заслужит свой второй орден Святой Анны четвертой степени за храбрость и звание поручика. И если бы не газовая атака врага, скорее всего, писатель на всю жизнь так и остался бы профессиональным военным. Но вот что произошло. Летом 1916 года его часть стояла у местечка Сморгонь. 18 июля молодой офицер заметил, что на неприятельских позициях какие-то необычные постройки. Зощенко отрапортовал начальству, но реакции не дождался. Наутро он послал еще одно донесение. И снова никакого ответа. События следующей ночи описывает чудом сохранившийся журнал военных действий.
3: «Почувствовали удушливый запах. Были приняты меры к отражению газовой атаки. Надеты маски, зажжены костры, запущены распылители. Атакой выведены из строя более 460 нижних чинов и 4 офицера».
1: Среди этих 4 офицеров был и Михаил Зощенко.
2: «Душная июльская ночь. Вдруг слышу какой-то шум. Я слышу топот ног, звяканье котлов, но криков нет и нет выстрелов. Я выбегаю из землянки, и вдруг сладкая удушливая волна охватывает меня. Я кричу: газы! Маски!»
1: Нескольких секунд хватило, чтобы, надышавшись хлором, он навсегда потерял здоровье. После госпиталя мог сразу списаться в запас, однако настоял на возвращение в окопы. Получил еще 3 ордена, дослужился до штабс-капитана. Но немецкая газовая атака быстро напомнила о себе осложнениями на сердце и легких. Из армии все-таки пришлось уйти. Начинался февраль 17-го.
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: После революционных событий Зощенко принимает для себя и новую власть, и решение остаться в России. В январе 19-го даже ненадолго записывается в Красную армию. В чине адъютанта первого образцового полка деревенской бедноты громит банды атамана Булак-Балаховича. Тут его снова подводит сердце. Дальнейшую свою жизнь Зощенко вспоминает так.
4: «За 3 года я переменил 12 городов и 10 профессий. Я был милиционером, щитоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска. Это было не твердое шествие по жизни, это было замешательство».
1: А потом была вселенская слава. Научив своих героев говорить языком обывателей, начинающий писатель Зощенко ввел в русскую литературу новый стиль и новый слог и моментально прославился.
5: «Граждане, говорю, купайтесь по субботам. Нельзя же, говорю, ежедневно купаться. Когда же, говорю, жить-то? Войдите в положение».
1: В 20-е и 30-е годы Зощенко ездит с выступлениями по стране, а его книги издаются огромными тиражами. Его фотокарточки продаются в каждом киоске. Именем знаменитости пользуются мошенники всех мастей. Наподобие детей лейтенанта Шмидта появляются дети Зощенко. В комиссионках продаются вещи якобы с его плеча. И, конечно, безупречно одетый по щегольской моде литератор имеет бешеный успех у женщин. Михаилу Михайловичу шлют записки наподобие этой.
6: «Дорогой товарищ Мими, дело в том, что мы в вас по уши втрескались. То есть ваше произведение. Будущие повара Рая и Тамара».
0: Офицеры. Авангард российской науки и культуры. Капитан Зощенко.
1: Когда началась Великая Отечественная, Зощенко опять попросился на фронт. Пришел в военкомат 22 июня 41-го. И получил отказ по состоянию здоровья. Писатель решил остаться в Ленинграде. Вместе с сыном тушил немецкие зажигалки на крышах блокадного города. Михаил работал в «Крокодиле» и «Мурзилке». В конце концов, его в приказной форме попросили эвакуироваться. Большую часть вещей литератора заняли рукописи.
4: «Был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог».
1: Эти воспоминания – часть автобиографической повести Зощенко «Перед восходом солнца». Ее он напишет в эвакуации. Книгу быстро опубликуют и также быстро запретят. Она станет началом конца советского писателя. Мемуары бывшего царского офицера вызовут снежный ком гнева партии. Его перестанут печатать, исключат из Литературного союза. Он писал Сталину:
4: «Это ошибка, уверяю вас».
1: Но делалось только хуже. Почти 10 лет бойкота со стороны вчерашних друзей. Глубокое одиночество, нищета и возвращение юношеского психического расстройства, при котором совсем не хотелось жить. Но самое обидное – кавалера 5 орденов упрекнули в трусости. Про его принудительную эвакуацию из Ленинграда сказали: «окопался в тылу». Забыв, что ветеран-инвалид Зощенко написал заявление добровольцам на фронт в первый же день войны. Это окончательно подорвало здоровье, но не прогнуло закаленный характер. За 5 лет до его смерти, в 1953-м, Зощенко снова взяли в Союз писателей. Казалось, что опала закончилась. Но тут он позволил себе уже на весь мир поспорить с ЦК. Когда гости молодой страны, студенты из Англии, задали вопрос, согласен ли он с партией, так жестко его наказавшей, писатель много чего ответил. Однако главным в его несогласии был аргумент, что он командир русской армии, имеющий боевые награды. В литературу при жизни он больше не вернулся. От него ждали раскаяния, но офицерская честь и смелость не позволили Михаилу Зощенко ответить иначе.
0: Капитан Зощенко. Офицеры. Авангард российской науки и культуры.
1: Сегодня в программе «Область знаний». Эра высоких технологий в советской авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: Во все века над созданием новых видов оружия трудились лучшие инженерные умы. Многое из того, что было придумано, удивляет даже сегодня. Секретный полигон.
2: В Центральном музее вооруженных сил хранится уникальный экспонат. С виду обычный ППШ. Тот же приклад, затворная коробка, магазин. Вот только ствол у пистолета-пулемета изогнут дугой. Можно подумать, что оружие побывало под колесами тяжелого автомобиля. Но на самом деле такую форму стволу придали специально. Поражать живую силу противника, оставаясь при этом совершенно неуязвимым, в условиях открытого боя задача практически невыполнимая. Даже находясь в укрытии, солдат время от времени должен прицеливаться, а значит, выглядывать из окопа. Чтобы исключить эту необходимость, и было решено искривить оружейный ствол. Главными заказчиками необычного оружия стали танкисты. Оно пригодилось бы им для обстрела так называемых «мертвых зон», то есть уничтожения вражеской пехоты, которая подобралась к танку слишком близко. Перед инженерами стояла задача создать надежный автомат, который бы позволял стрелку вести огонь, не высовываясь из башни. Советские оружейники знали, в Германии подобные разработки уже ведутся. Поэтому за основу была взята трофейная винтовка МП-44 с изогнутым сменным стволом. В конце войны ограниченная партия такого оружия поступила в гитлеровскую армию. Главной проблемой, с которой столкнулись инженеры, была низкая живучесть ствола. При движении по изогнутой траектории пуля сильно деформировала его внутреннюю поверхность, поэтому угол кривизны пришлось немного увеличить. Это повысило срок службы ствола насадки в 1.5 раза. Также для опытного образца изготовили специальные пули. Их оболочка была более мягкой и меньше повреждала дульные нарезы. Для ведения стрельбы из укрытия разработали особый перископический прицел. Испытания прошли успешно. ППШ с искривленным стволом сумел доказать свою эффективность. Вот только поучаствовать в сражениях ему не пришлось. Война закончилась, когда новое оружие вот-вот должно было поступить в серийное производство.
0: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время. На радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучше не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetektiv.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
5: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
3: Всемирная история сказок.
8: Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
9: Мне нужен твой совет. Я, кажется, запутался немного. Но я сильнее всех, когда уверен, что меня ждут дома.

0: Радиозвезда. Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Владимир Путин в четверг провел совещание по обеспечению безопасности восточных границ России. Оно прошло на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг».
2: Уважаемые товарищи, добрый день. Вчера в ходе учений, перед учениями с командующим флотом и с его подчиненными говорили не только о задачах вчерашнего учения, но и о том, что происходит в зоне вашей ответственности. Ясно, что основные задачи решаются сегодня в ходе специальной военной операции, но наша с вами обязанность обеспечить безопасность российского государства на всех его рубежах, на всех территориях. Территория непростая. Вчера командующий давал оценку ситуации в регионе, я с ней согласен полностью. Хотел бы вас сегодня послушать и послушать ваше предложение о том, что нужно сделать дополнительно для того, чтобы создать вам и вашим подчиненным условия для наиболее эффективного решения стоящих перед нами общих задач.
1: Ранее президент принял участие в завершающей стадии учений Тихоокеанского флота. В маневрах задействовали около 60 надводных кораблей, подлодок и судов обеспечения, порядка 30 самолетов, вертолетов и беспилотников, а также свыше 13 тысяч военнослужащих. Наши вооруженные силы вновь били по объектам военно-морских сил Украины и портовой инфраструктуре боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, ночью в порту Рені разбили пункт управления украинских военно-морских сил, а в порту Измаил ударили по пункту временной дислокации подразделений националистов и по объектам инфраструктуры, которые используют для разгрузки и хранения военного имущества. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Ефрейтор Руслан Ахметсаразев выполнил задачу по прикрытию штурмовых групп. Во время выдвижения подразделения попало под пулеметный огонь противника. Боец обнаружил пулеметную точку и, заняв огневую позицию, открыл огонь, чтобы отвлечь внимание украинского боевика. Это позволило штурмовой группе приблизиться к позиции противника и уничтожить ее вместе с расчетом. Благодаря действиям ефрейтора штурмовая группа смогла вытеснить противника с занимаемых позиций. Владимир Путин поговорил по телефону с ветераном Великой Отечественной войны, участником Сталинградской битвы и взятия Берлина Евгением Знаменским. Ему 13 августа исполнился 101 год. Президент поздравил фронтовика с днем рождения и передал ему наилучшие пожелания. Ранее глава государства поздравил и направил поздравительную телеграмму, в которой, в частности, поблагодарил Евгения Алексеевича за его ратный подвиг в годы войны и трудовые свершения в мирной жизни. В выпуске новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Человек всегда мечтал летать. Небо бороздили Баба-Яга в ступе и Змей Горыныч. Взмывал ввысь крылатый Пегас и ковер-самолет. Но прошли века, прежде чем люди сумели покорить воздушное пространство. Об истории отечественной авиации расскажет инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов в программе «Область знаний». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
2: Эра высоких технологий в советской авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
1: Область знаний.
3: Сегодня мы поговорим про эру высоких технологий и космических скоростей. С 1970 года по уже 2000-е годы, что происходило у нас в авиации. Насколько мы знаем, до 1903 года авиация плавно-плавно развивалась и из фантастики превращалась в каким-то уже практическим полетом, когда нужно было хотя бы самолет поднять, а поднять с человеком — это уже что-то невообразимое было. Потом, во времена Первой мировой войны, самолеты начали активно развиваться, уже появились конкретные классы, бомбардировщики, разведчики, истребители. Параллельно с этим начали развиваться авиационные приборы, которые позволяли летчикам летать в разную погоду, в разное время, ориентироваться в пространстве, упрощали их процесс пилотирования. Вторая мировая война прекрасно показала, насколько наши самолеты, летчики конкурентоспособны на мировой арене. И после Второй мировой войны активно продолжалось развитие авиации, появились реактивные самолеты, сверхзвуковые самолеты за короткий период времени. И вот теперь мы приходим уже к эре высоких технологий, каких-то невообразимых скоростей. 1970-е годы открыли новую эру развития авиации. Если раньше главными параметрами были скорость и высота полета, то теперь на первое место выходили точность, надежность и экономичность. Авиация становилась все более сложной технически, появлялось большое количество приборов, благодаря этому одновременно она становилась безопасной и доступной. И нужно было как-то это все увязать, как-то эти все приборы так вот расположить, упростить, скомпоновать, чтобы летчик тратил меньше времени на просмотр всех параметров, на принятие решений. Разработка велась по разным параметрам. Конструкторские бюро создавали новые фюзеляжи самолетов, которые брали невообразимые какие-то скорости. Конструкторские бюро приборостроения, они создавали новые приборы, которые позволяли передавать точные параметры и, возможно, упрощать процесс пилотирования. И вот в начале 1970-х годов оно характеризуется стремительным развитием электронных технологий и их интеграцией в авиационные системы. То есть, если до этого момента у нас были все в основном аналоговые приборы, то есть представьте себе, как циферблат на часах, да, много-много приборов, по каждому параметру свой прибор. Летчику нужно как-то посмотреть на все приборы, успеть понять, где какой параметр и что вообще произошло, а произойти может много чего разного. Инженеры начали понимать, что надо с этим что-то делать, надо как-то эти все приборы уместить в кабину, и желательно по нескольку приборов на одном, ну, скажем так, дисплее или хотя бы циферблате. К концу 1960-х годов начали появляться первые комплексные приборы, которые могли сочетать в себе несколько параметров, но, тем не менее, этого было недостаточно. И это вообще, в принципе, достаточно такая сложная история, когда нужно летчику показать как можно больше параметров, но при этом и не перенасытить их, потому что перенасыщение информации лишнее ему не нужно. У летчика должно быть как бы четкое внимание на какие-то основные критерии, которые ему нужны. Те, которые ему не нужны, нужно убрать, просто потому что лишнее внимание, он будет уставать, будет совершать ошибки. То есть это очень такая вот тонкая грань, как это нужно сделать, как это нужно совместить, чтобы это все получилось и получилось в лучшем виде. И вот, собственно, мы плавно переходим к электронным технологиям. Этот период ознаменовался переходом от аналоговых к цифровым системам, пилотажно-навигационной поддержки экипажа и началом комплексной автоматизации процессов управления воздушным судном. Например, советский и российский ученый Александр Аркадьевич Красовский, он внес значительный вклад в развитие теории автоматического управления полетом. Он, соответственно, начал теоретически уже оценивать управляемость самолета, устойчивость самолета, то есть чтобы можно было пощупать это заранее на математическом языке, то, о чем говорил еще Леонардо да Винчи и некоторые ученые до него. Здесь уже речь идет не только про конструкцию самолета и его аэродинамические характеристики, а уже про процесс управления. Если мы говорим, например, про автопилоты, которые, в принципе, всем понятны, автопилотов есть очень много по каждому параметру, и вот, собственно, автопилоты – это достаточно такие сложные математические законы, схемы, системы с разными связями, как это все должно происходить, как оно должно анализироваться, и, по сути, даже не то, что анализироваться, а как бы это такая вот замечательная система, которая сама на себе замкнута, и подается какое-то число, которое должно быть зафиксировано, ну, допустим, автопилот тангажа. Мы говорим, что мы хотим сохранять угол тангажа 15 градусов, и вот эта система подает какое-то воздействие, если у нас угол отличается, когда угол сравнялся, их разница с заданным 0, никакого воздействия нет. То есть это вот, ну, такие вот удивительные системы, которые, по сути, не содержат в себе какой-то интеллектуальной составляющей, но при этом сами по себе обеспечивают автоматическое пилотирование. И вот Красовский, он внес значительный вклад в развитие такой теории, которая позволила нам и позволяет сейчас до сих пор создавать новые системы автоматического управления, либо совершенствовать их, как-то улучшать, чтобы они были точнее, быстрее, чтобы летчику было комфортнее управлять. Его математические модели легли в основу разработки современных систем автоматического управления воздушным судном. Его исследования позволили создать более совершенные алгоритмы управления, которые учитывали как раз-таки аэродинамические особенности самолетов. У каждого самолета свои аэродинамические особенности.
2: Эра высоких технологий в советской авиации.
1: Область знаний.
3: В середине 70-х годов начинается активное развитие инерциальных навигационных систем. Здесь уже речь идет о ориентации в пространстве, чтобы мы могли понимать, где находится самолет. То есть, если мы берем какой-то ранний период, на тот момент вообще ничего не было в 1903-х годах и после. И летчик фактически ориентировался просто по визуальным ориентирам, где он находится, речка, горы или еще что-то. Ну, потом там какие-то появились гирокомпасы, что-то, да, такое. Возможно, начали потихоньку появляться радиомаяки. Это, конечно, тоже замечательная история, когда самолет летит, в определенных местах на Земле расположены радиомаяки через какое-то расстояние, и в процессе полета самолет, как бы летчик, связывается и понимает координаты, где находится этот маяк, значит, скорее всего, где-то здесь находится самолет. Вообще, в принципе, как бы экипаж самолета раньше был достаточно большой. То есть сейчас там два пилота, и все, в принципе. А раньше же там были и штурманы, и бортмеханики. Ну, вот в частности, штурманы как раз отвечали за навигацию. То есть это даже уже не летчик потом делал. И вот в середине 70-х годов уже появляются инерциальные навигационные системы. Это, по сути, такие приборы, которые автономно, самостоятельно могут определять координаты самолета. Ну, работают они примерно так, что самолет летит, у него есть скорость, у него есть ускорение. Если эта система интегрирует скорость ускорения и, соответственно, может понять, какой путь мы прошли, скажем, пролетели, вот, и определить примерно координаты. У них, конечно, есть жирный минус в том плане, что там накапливается ошибка, то есть, как бы, конечно же, эта система не точно определяет, а за счет того, что там идет интегрирование, получается так, что вот эта неточность, она накапливается. Если мы будем очень долго лететь, то, как бы, там сильно будут отличаться координаты. Но также жирнейший плюс этих систем – это их автономность. То есть это вот сейчас у нас как бы их особо никто не использует. Сейчас используют бесплатформенные инерциальные навигационные.

0: этом определять свое положение в пространстве, где они находятся. И одним из главных достижений этого периода стало создание сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144. Вообще, вот компания Туполева, конструкторское бюро Туполева, они занимались, в частности, гражданскими самолетами. У них был реактивный самолет Ту-104, который позволил существенно быстрее долетать из одного города в другой. И вот они пошли дальше, они создали сверхзвуковой пассажирский самолет. Вообще, в принципе, один из первых в мире сверхзвуковых именно пассажирских самолетов. За рубежом тоже был аналог, это «Конкорд», как и у нас, они даже внешне похожи. Вообще, в принципе, конструкция этого самолета очень удивительная. У него достаточно такое необычное тоже, скажем так, стреловидное крыло, позволяющее ему на больших скоростях летать, и отклоняемая носовая часть самолета. Это делается как раз-таки для того, чтобы при посадке нос немножко отклоняется вниз, чтобы летчики просто хотя бы видели землю. Конструкция сделана так, чтобы при больших скоростях обтекаемость воздуха была, набегающим потоком была меньше, сопротивление было меньше. И эта конструкция лишает обзора летчиков. И вот придумали опускать, например, вот этот нос на тот момент, ну, тогда камер не было, чтобы при посадке он мог определять, где он находится. Но там за счет того, что опускался нос, менялась аэродинамика, возрастало сопротивление воздуху, и чтобы это компенсировать, создали еще маленькие крылья, которые находятся как раз-таки в носовой части самолета, и они тоже вот так вот поднимались, ну, раздвигались и создавали дополнительную подъемную силу, чтобы сохранять эту устойчивость. То есть это очень удивительная, необычная, странная конструкция, но она на тот момент была, скажем так, единственным решением того, чтобы создать пассажирский сверхзвуковой самолет. Потому что в те времена просто ничего другого, скажем так, такого особо не было. Сейчас эту разработку тоже делают, в частности, в Америке создают сверхзвуковой пассажирский самолет, и там уже совершенно другая конструкция, там уже нет вот этого отклоняющегося носовой части, потому что просто можно поставить камеру, и летчик будет видеть все, что там находится. Вот, следовательно, от многих вот этих вот изощрений можно отказаться, и там уже разрабатывают такие самолеты, которые плавно, тихо переходят через скорость звука, потому что особенность сверхзвукового режима полета, когда самолет с дозвуковой скорости переходит на сверхзвуковую, мы слышим очень большой хлопок. Сейчас новые самолеты, в частности в Америке, пытаются разрабатывать, чтобы они были тихими.
1: Область знаний. Реклама.
2: Возраст – это про возможности, а не про ограничения. Сегодня о том, как поддерживать суставы в условиях повседневных нагрузок. И о продукте, который может стать частью вашей ежедневной жизни. CHS – это сбалансированный комплекс для поддержки суставов. Без лишних обещаний. Просто про заботу о себе. Давайте честно. С возрастом привычные дела могут требовать чуть больше сил. После долгой прогулки колени напоминают о себе. После поездки в транспорте спина просит отдыха. Движение становится чуть осторожнее. Это не повод отказываться от любимых занятий, но это повод позаботиться о себе грамотно, не в ущерб привычному ритму жизни. Не искать волшебное средство, а выбрать понятный, спокойный подход к поддержке организма. В составе CHS пептид рыбного коллагена, 18 аминокислот, компонент, который участвует в поддержании здоровья хрящевой ткани. Экстракты лекарственных трав, которые могут способствовать поддержанию функции опорно-двигательного аппарата. Гиалуроновая кислота для естественной смазки суставов. Плюс комплекс витаминов и микроэлементов, чтобы кости и связки получали все необходимое. Это не замена полноценному питанию, а дополнение к нему. Прогулка, танцы, дача, шопинг, активный день с семьей. Везде хочется чувствовать себя свободно и уверенно. С CHS вы сохраняете привычный ритм. Спокойно гуляете, занимаетесь любимыми делами. Просто добавьте CHS в свой ежедневный рацион. Так забота о себе становится естественной частью дня. Звоните по номеру 8 800 333 47 79. 8 800 333 47 79. ООО «Макробиолайн». ОГРН 117-774-667-94-39. Москва, улица Шоссейная, дом 1, корпус 2, кабинет 29. Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
3: Эра высоких технологий в советской авиации. Рассказывает инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.

0: Область знаний.
1: Ну вот у нас был, так сказать, первый проект Ту-144. Первый полет он совершил 31 декабря 1968 года. И вот этот самолет активно эксплуатировался именно в 1970-е годы. Самолет со скоростью 2500 км в час, то есть в 2,5 раза быстрее скорости звука. И, например, полет из Москвы в Хабаровск занимал всего 3 часа вместо обычных 8 часов. То есть для чего это все и делалось? Для пассажиров, чтобы можно было очень быстро добраться. Это был просто настоящее чудо техники. Длина этого самолета составляла 65 метров, размах крыльев 28 метров, и самолет мог поднимать до 140 пассажиров на высоту 20 километров. На такой высоте небо становилось темно-фиолетовым, и была видна даже кривизна земной поверхности. Пассажиры Ту-144 могли увидеть то, что обычно видят только космонавты. Но основная проблема вот этих самолетов, их же сейчас нет, и в том числе «Конкорда», например, нет, это то, что Ту-144 оказался слишком сложным в конструкции и дорогим в эксплуатации. То есть сверхзвуковой полет – это дорого в плане топлива, экономики. Его двигатели потребляли огромное количество топлива, а билеты стоили очень дорого. И как бы это было невыгодно, скажем так, для пассажирских полетов, поэтому после нескольких лет эксплуатации программу свернули. Эти самолеты у нас остались, в частности, в городе Жуковский этот самолет стоит прямо там в центре города, скажем так, как памятник. И вот этот самолет, он показал, что советские конструкторы могут создавать самые сложные авиационные системы. То есть, ну, тоже, что меня как бы поражает, это то, что люди не просто делали авиацию, а они делали ее с некоторым творческим подтекстом, ну, и в том числе во время Великой Отечественной войны это было, например, с теми же танками. То есть, ну, как бы не просто танк делали, а были такие конструкторы, которые, а давайте сделаем самый большой танк в мире. Возможно, он, да, по смыслу как бы не был эффективен во время войны, но делали. И вот, собственно, а почему бы не сделать сверхзвуковой пассажирский самолет? Это удивительно. Это тоже еще один пример того, как разработка опередила свое время. Таких разработок много. Были еще, например, Яковлев создал самолеты вертикального взлета и посадки, которые в 90-х годах закрылись. Но сейчас за рубежом они вроде развиваются потихоньку. Сверхзвуковая авиация, как мы тоже видим, развивается. И у нас ходят разговоры на этот счет. Поэтому я думаю, ну и как бы это просто очевидно. Даже любому человеку, который с этой сферой не связан, ну как бы к чему нам приходить в будущем? К самолетам, которые не нуждаются во взлетно-посадочных полосах, которые могут с места взлететь и приземлиться, и к самолетам, которые могут летать на сверхзвуке. Ну, как бы, а зачем нам лететь слишком долго, если мы можем долететь там за 30 минут, условно, да, сэкономить время? Поэтому это очевидно, что рано или поздно к этому придут. Просто в то время, ну, немножко не были к этому готовы. Прекрасный пример того, что вот какая была сложная конструкция самолета, просто потому что, ну, не было, например, тех же самых камер, которые можно поставить и отказаться от многих вот этих вот задумок. Ну, вот, сейчас уже, как бы, есть какие-то наработки, и мы, собственно, можем дальше продолжать их развивать. Я думаю, что рано или поздно мы к этому придем. Параллельно с этим самолетом развивалась и военная авиация, параллельно с гражданской, и в 70-е годы появились истребители нового поколения. МиГ-23 стал первым советским истребителем с изменяемой геометрией крыла, то есть до этого у нас, по сути, были самолеты уже с какими-то определенными крыльями, либо с каким-то классическим крылом, либо там, допустим, со стреловидным, ну, в зависимости от того, там, на каких скоростях летает самолет, а тут, соответственно, создали самолет с изменяемой геометрией крыла, то есть в процессе полета у него крылья могут немножко отклоняться, и это очень важно, потому что во время взлета крылья самолета раскрыты широко, как мы, в принципе, всегда видим, да, на классических самолетах, это обеспечивает хорошую подъемную силу на небольших скоростях. Но когда самолет набирает большую скорость, да, сверхзвуковые, например, самолеты, крылья складываются назад, и они уменьшают сопротивление воздуха, потому что набегающий поток быстрее, с большей скоростью, да, набегает. Например, тот же самый Жуковский открыл свою теорему про то, как формируется подъемная сила, как, собственно, самолеты летают, и там вот смысл в том, что как раз-таки вот набегающий поток, он создает сопротивление, и чем больше скорость, тем больше сопротивление. Поэтому создали как раз-таки крылья, которые изменяют свою геометрию в процессе полета и позволяют нам, допустим, летать на сверхзвуковых скоростях так же успешно, как и на дозвуковых на одном и том же самолете, потому что, ну, нам же нужно как-то на сверхзвук выйти с дозвука. Прекрасное решение этой проблемы. Ну, и там еще возникают проблемы с управляемостью, потому что если самолет у нас на дозвуке управляем, то на сверхзвуке он может быть очень-очень с трудом управляем. Ну, вот. И вот всякие вот эти вот задумки с изменяющейся стреловидностью крыла, они как раз-таки спасают ситуацию.
2: Эра высоких технологий в советской авиации.
0: Область знаний.
1: Но настоящим прорывом стало создание истребителя МиГ-29. Этот самолет впервые поднялся в воздух в 1977 году и стал одним из лучших истребителей в мире. У него были высокие летные характеристики и, собственно, современное оборудование. Он имел мощную радиолокационную станцию. К слову, опять-таки, до того момента летчики летали и, в принципе, не знали о существовании других самолетов, ну, только визуально, если. А тут уже начали появляться радиолокационные станции, и летчики могли обнаружить цели на расстоянии, вот, в частности, в этом самолете, на расстоянии 100 километров. Вот. Особенностью этого самолета была его способность к сверхманевренности, то есть он мог выполнять разные фигуры пилотажа, которые казались невозможными. Это кобра, колокол и крючок. Это сейчас мы на всяких авиасалонах видим вот эти вот замечательные фигуры и думаем, как красиво, да, а на самом деле они в первую очередь нужны для тактических приемов, то есть чтобы уходить от противника, как-то быстро менять свое положение. Это вот как раз-таки маневренность, и пилотов обучают для выполнения вот, собственно, вот этих вот трюков, ну, так скажем, да, и самолеты для этого тоже как бы в свое время создавались. Не отставала также и бомбардировочная авиация. Туполев создал стратегический бомбардировщик Ту-160 «Белый лебедь», самый большой и мощный бомбардировщик в мире. Особенностью этого бомбардировщика являлась его изменяемая геометрия крыла, как мы видим уже потихонечку. Вообще, в принципе, это присутствовало. Разные КБ друг у друга заимствовали какие-то идеи. Например, у Яковлева была идея с изменяемым вектором тяги, то есть сопло двигателя, оно могло отклоняться и тем самым менять вектор тяги, и тем самым как бы улучшать управляемость самолета. Его задумку потихонечку начали перенимать другие КБ. Ну, вот здесь вот, соответственно, мы видим, что уже и у Туплева тоже применяется вот эта вот изменяемая стреловидность крыла. В области транспортной авиации также произошли значительные изменения. Появился широкофюзеляжный самолет Ил-86, который мог перевозить 350 пассажиров на расстоянии 4000 километров. Но самым, наверное, на мой взгляд, главным достижением этого периода стало появление многофункциональных дисплеев в кабине пилотов. То есть мы как раз-таки этот период, почему обособляем и о чем говорим, это то, что до 1970-х годов у нас присутствовали только аналоговые приборы, как я говорил ранее. И вот теперь у нас появляется многофункциональный дисплей, то есть уже непосредственно как вот мониторы, на котором выводится какая-то основная информация. И с помощью монитора мы можем исключить большое количество вот этих циферблатов аналоговых приборов и в маленькую коробочку поместить очень много информации. Летчик может просто переключаться между вкладками, и ему не нужно будет по всей кабине смотреть, мотать головой, тратить время на то, чтобы определить, где он находится, какие параметры или что-то еще. И вот многофункциональные дисплеи, которые, в принципе, появились в 1979 году, впервые там их внедрила компания Boeing, они очень сильно изменили нашу авиацию, и, собственно, эта концепция получила название «стеклянной кабины». Она позволила заменить традиционные механические приборы на электрические дисплеи. Это улучшило восприятие информации летчиками и снизило вероятность ошибок, потому что человеческий фактор – это вот основные причины катастроф. Вот. Но на тот момент система использовалась только для отображения пространственного положения самолета, но уже чуть позже, через несколько лет, потихонечку все аналоговые приборы начали вытесняться, и концепция стеклянной кабины уже заняла полное уверенное положение в нашей авиации, и вот по сей день, собственно, благополучно применяется. В середине 90-х годов началось активное использование спутниковой навигации, то есть раньше были инерциальные навигационные системы, потихонечку перешли к спутниковым, и, собственно, уже начали корректировать ошибки с помощью спутников, появились бесплатформенные навигационные системы, навигация стала точнее, хоть и уязвимее от спутников, скажем так, зависимость, да, но зато точнее, как бы, если мы говорим про какую-то гражданскую авиацию, это очень сильно помогает и повышает, самое главное, безопасность полетов. И потихоньку, несмотря на то, что 90-е годы для нашей страны стали достаточно тяжелыми, и авиация испытывала определенные трудности, но, тем не менее, разработки продолжались, потихонечку появлялись какие-то электронные системы, потихонечку появлялась спутниковая навигация, и к 2000-м годам, так сказать, с новыми силами, сохранив то, что было, мы уже перешли в новый 21 век с интеллектуализацией всего того, что вот у нас было наработано.
2: Рассказывал инженер авиастроительной корпорации, аспирант МГТУ имени Баумана Егор Ржанов.
0: Область знаний.
2: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте.
0: Радио Звезда в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь на канал, следите за обновлениями.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 17.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Обмен гражданскими лицами между Россией и Украиной состоялся на территории Белоруссии, сообщило государственное агентство «Белта». Уточняется, что в Россию проследовали 8 человек, на Украину 7. Гуманитарный обмен состоялся в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе. Отмечается, что среди участников обмена в том числе пенсионеры и люди с инвалидностью. В порту Новороссийска из-за соображений безопасности приостановил работу зерновой терминал. Причиной стала ночная атака украинских дронов и безэкипажных катеров. После масштабного удара, повредившего 21 жилой дом, 4 предприятия и обрушившего путепровод, РЖД до 22 августа ограничила грузовые перевозки в Новороссийский порт. О точных сроках возобновления погрузочных работ и полного восстановления логистики поставщиков зерна пока информации нет. Мошенники похитили у 13-летней девочки, точнее у ее родителей, ценности на 32 миллиона рублей. Злоумышленники убедили подростка передать ключи от квартиры для проведения фиктивного онлайн-обыска, запугав ребенка уголовной ответственностью из-за якобы похищенных данных родителей. Курьер беспрепятственно вскрыл сейф, забрал наличные и ювелирные украшения. Подробности описаны на сайте Главного управления Министерства внутренних дел по столице. Сообщается, что некоторых подозреваемых удалось задержать. Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру для борьбы с фальсификатом и повышения качества. Новый стандарт разрешает использовать для консервов только икру из живой или свежей рыбы. Строго регламентирует содержание соли и пищевых добавок. Документы вступят в силу через год, но производители могут применять их досрочно. И в Москве начали реконструкцию Малого Каменного моста. Он был построен как продолжение Большого Каменного в конце 30-х годов прошлого века и соединил остров Балчуг с Замоскворечьем. Об уникальности одного из самых красивых мостов столицы Крымского в эфире «Радио Звезда» рассказал руководитель образовательной компании «Глазами инженера» Айрат Багаудинов.
2: Это цепной висячий мост. У нас больше висячих мостов в городе нет. В давнее время вообще эта конструкция растянутая не использовалась. Вот только появился вантовый мост в нулевые годы, да, живописный, замечательный, на Звенигородском шоссе. А вот для всего 19-20 века это было для Москвы, по крайней мере, непривычно, конечно, да. У нас тут мосты в основном все арочные. Это мост все-таки маленького пролета, там порядка 130 метров с небольшим, но необычно для Москвы в ее архитектурном облике, скорее, наверное, да, нежели в инженерном смысле.
1: Всего в столице насчитывается примерно 500 мостов. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: А я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда-то пою стал закат, и вот они к тебе плывут. Она не верит и не ждет, они найдут ее вдали. Так продолжают птиц полет, так уплывают корабли. Один, одна.

я смотрю на облака, они с тех пор меня зовут. Когда тобою стал закат,

0: Адмиральский кушак. Широкий шелковый пояс, длиной около 2 метра, с массивными золотыми кистями на концах. Во второй половине 18-го столетия он был обязательным элементом парадной экипировки высших чинов российского императорского флота.
1: Форма и содержание.
2: Кушак не только подчеркивал строгую выправку адмирала, но и обозначал его ранг флагмана, выделяя командира в бою среди младших офицеров, которые носили обычные кожаные портупеи. Золотые кисти адмиральского кушака изготавливались вручную, как правило, из канителей и тончайших металлических нитей, содержащих небольшой процент золота. Кисти крепились к поясу,

0: обмундирования.
1: Адмиральский кушак.
2: На Черноморском флоте времен адмирала Федора Ушакова цвет флагманских кушаков был белым, потому что фрегаты боевой эскадры Севастополя входили в так называемую дивизию белого флага. На флоте Балтийском своя история. Там было сразу две дивизии кораблей – синего и красного флагов. Поэтому кушаки делали синими и красными. Адмиральский кушак был упразднен при императоре Александре I в 1803 году. Но шелковый флагманский пояс никуда не делся. Со временем он трансформировался в золотистого цвета ремень с пряжкой. Современное название – парадный пояс или пояс-шарф. Он предназначен для ношения поверх кителя или шинели, а также для фиксации фигуры в торжественном строю. А еще у адмиральского кушака есть особые крепления подвесы для кортика.
1: Форма и содержание. Адмиральский кушак.
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
5: Знаменитые и могущественные, когда-то блиставшие, а теперь исчезнувшие с лица земли. Города, память о которых сохранилась лишь в преданиях, летописях, легендах. Старый город.
6: В Серпуховском районе Московской области, в километре от Пущино, находится Тишиловское городище. Все, что сохранилось от древнего города-крепости. Кто основал град Тишилов, когда это произошло, сказать трудно. Можно предположить, что мыс на берегу Оки облюбовал один из вятических князей по имени Тишила. Славянские имена Творила, Судила и подобные им были в старину не редкость. Никоновская летопись говорит о том, что уже в первой половине 12-го столетия Тишилов был городом Вятичей. В 13 веке Русь стала добычей жестоких кочевников, а вскоре после монголо-татарского нашествия Тишилов вместе с другими городами Окского правобережья перешел к рязанским князьям. К этому времени имя Вятичи исчезло из летописей, а большинство их городов стали называться рязанскими. Как и многим пограничным крепостям, Тишилову досталась суровая судьба. Он неоднократно сгорал дотла, но потом восставал из пепла и отстраивался заново. В 16 веке Тишилов стал стражем Окских бродов, которые открывали дорогу к сердцу московского государства. Золотая Орда пала, но на смену ей пришло столь же хищное Крымское ханство. До конца века крымскими татарами было совершено около 20 набегов, но перебраться за Оку было не так-то просто. От Калуги до Коломны московские ратники зорко стерегли берег, перекрыв все подступы к столице. Далеко в полях за Окой разъезжали дозорные отряды. От берега к югу были насыпаны курганы, на которых стояли вышки. День и ночь, держа наготове запасы бересты и смолы, несли службу сигнальные посты. Заметив огни вражеских привалов и летучую пыль, поднятую конницей, дозорные разжигали костер и подавали знак. Курганы располагались так, чтобы сигналы могли увидеть в Тишилове. После сооружения засечной черты протяженностью в 500 километров линия обороны московского государства постепенно передвинулась на юг за Тулу. концу столетия на берегах Оки стало спокойнее. Тишилов, оказавшись в тылу, утратил значение сторожевого города и стал мирным земледельческим поселением. Деревянные стены крепости сгнили и больше не восстанавливались. С течением столетий оплыли земляные валы, заросли бурьяном некогда глубокие рвы. То, что не смогли сделать огонь и оружие врагов, удалось безжалостному времени.
5: Тишилов. Старый город. История России.
0: Он родился после войны 1812 года, но всегда восхищался ее поколением. Отважными офицерами, бескомпромиссными в вопросах чести. С их портретов он и срисовывал героя своего главного романа. Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Теперь так не принято. История правил поведения.
2: Весной 1206 года на очередном курултае монголов единодушно был избран первый великий хан, полководец Темуджин. Он взял себе имя Чингис, дословно «повелитель воды». Монголия стала единой страной. Новый повелитель тут же подписал закон, который получил название «Ясам».
3: «Я хочу обеспечить своих людей такой безопасностью и таким спокойствием, чтобы каждый в пределах моего государства мог нести на голове хоть золото и без всякой опасности быть ограбленным».
2: Особые правила поведения знали все, без исключения монголы. Верность и храбрость считались символами добра. Трусость и предательство карались смертью. Воевал Чингисхан часто, поэтому его закон напоминал больше всего армейский устав. Если враг сдался, пленников не убивать. За мародерство в стане врага – отсечение головы. В походах – беречь воду. Черпать ее не руками, а только чашей или любой другой посудой.
3: Заключать мир с вождем, князем или народом нельзя, пока они не побеждены. За убийство посла ответит смертью все племя убийцы. Только так можно подчинить себе всю землю.
2: Юрта – священное жилище кочевников. Входить в нее без спроса запрещалось. Прежде необходимо было подать голос или покашлять. Таким образом, гость предупреждал, у него нет враждебных намерений. В юрту не разрешалось вносить оружие. Его оставляли за порогом.
3: Вновь пришедший обязан вынуть лук из сайдака, опустить тетиву и не оставлять в колчане стрел. За неповиновение – смерть.
2: Уважать стариков, женщин и детей беречь. Чингисхан строго следил за поведением своих верноподданных. Он умел не только хорошо воевать, но и пировать. Во время торжества соблюдался особый, если можно так сказать, великоханский этикет. Самым почетным местом у монголов считался центр стола. Справа и слева от повелителя сидели только пожилые опытные воины. Дальше располагались кочевники помоложе, и в этом был смысл. Некий регламент. Сначала старший и только потом младший. Знающий и незнающий, учитель и ученик. Женщинам накрывали отдельно. И за всеми гостями всегда ухаживали юные отроки, каптаулы. В буквальном переводе – платье подростка. В те далекие времена угощаться в одиночку в присутствии другого человека считалось дурным тоном. И уж совсем не приветствовалось одному распивать веселящие напитки.
3: Пьяный человек становится слеп, ничего не в состоянии видеть и слышать. В вине нет ни пользы, ни разума, ни доблестей, ни добродетели. Пить в меру.
2: Чингисхан хорошо понимал, пьяная армия недееспособна и неуправляема. Полководец нередко говорил своим военачальникам: если найдется человек, который совсем не пьет, то он должен быть ценим. Поэтому в монгольских войсках для пьяниц ввели особую меру наказания – смертную казнь.
1: Теперь так не принято. На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
4: К Савельеву за советом обратился сосед по подъезду с первого этажа. Мужчина в этом году поменял стеклопакет, а теперь, ради безопасности, решил установить решетки на окна. Но надо ли для этого специальное разрешение? И стоит ли утверждать с кем-то такие технические работы? Савельев разводит руками. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
1: На всякий случай.
4: Первое. Манипуляции с оконными проемами считаются фасадными работами. Поэтому установка решеток на окнах требует согласований. Если не получить специальное разрешение и проект за подписью жилищной инспекции, то решетки просто демонтируют по решению суда. Второе. Получите ли вы разрешение, во многом зависит от типа дома. Если это обычная жилая многоэтажка, то исход, скорее всего, будет положительным. А вот в домах, которые признаны памятниками архитектуры, вносить изменения во внешний облик не дадут. Третье. Правила пожарной безопасности запрещают устанавливать глухие решетки на окнах жилых домов, а также в школах, больницах и предприятиях массового досуга, вроде кинотеатра или торгового центра. Поэтому вам необходимо предусмотреть распашные или раздвижные решетки с навесным замком. Четвертое. Помните, любая незаконная установка решеток влечет за собой не только штраф и принудительный демонтаж, а в некоторых случаях и выплату компенсации за то, что вы подвергли риску окружающих. Подведем итоги. Чтобы поставить решетки на окна, получите разрешение от жилищной инспекции. В некоторых домах установку решеток могут не согласовать. Решетка не должна быть глухой. Это нарушает противопожарные правила. По решению суда незаконные решетки могут демонтировать. К счастью, сосед Савельева вовремя обратился во все инстанции и предостерег себя от незаконных манипуляций с фасадом дома. Если же такая ситуация случится с нашим героем, он теперь знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
1: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
0: Раз, два, три, четыре, пять.
1: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он знает, где и как жили люди тысячи лет назад. Он держал в руках череп пещерного медведя. Доктор исторических наук, археолог и неутомимый путешественник Владислав Житенев о своих самых невероятных находках и экспедициях. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
7: Телефон для размещения рекламы 645 92 89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Замглавы МИДа России Александр Грушко сравнил протесты Токио после визита Владимира Путина на Итороп с обязательной программой фигурного катания. Япония в четверг предсказуемо вызвала российского посла, однако официально Москва подчеркнула незыблемость суверенитета над Курилами, перешедшими к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за поддержки антироссийских санкций Япония еще в 2022 году лишилась любых переговоров о мирном договоре. Российские военнослужащие нанесли удары по объектам вражеской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны. В ведомстве подчеркивают, что атакованные цели использовались в интересах ВСУ. Также армия России освободила населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 1150 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Украина не хочет забирать всех своих граждан и не спешит возвращать россиян.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма ждут возвращения домой. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни.
1: Ранее Яна Лантратова опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Грузия закрыла контрольно-пропускной пункт на границе с Россией из-за угрозы наводнения, предупреждает Министерство внутренних дел республики. Система раннего оповещения в Девдураке зафиксировала изменение течения реки Терек. Проведена эвакуация людей. С 13 августа ограничено движение всех видов автотранспорта из-за невозможности безопасного проезда. И в американском штате Иллинойс продан билет, сорвавший джекпот лотереи Powerball размером свыше миллиарда долларов, ставший восьмым по величине выигрышем в истории. В пересчете на рубли это примерно 83 миллиарда рублей. Счастливчик угадал все шесть чисел и теперь выбирает формат выплат. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: В сказках добрые герои защищают людей от злых сил. А в реальной жизни добрые переводчики защищают нас от жестоких сказочников.
4: Всемирная история сказок. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Пройдут столетия, и наши праздники.
1: Не каждому дано яблоко.
2: Если звезды зажигают, значит, кому-нибудь тут.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Ох уж мне эти сказочки, особенно немецкие сказочники.
5: Сегодня мы будем говорить о всемирной истории сказок. Они были всегда. С тех пор, как люди сели вокруг костра и начали рассказывать всяческие небылицы. Кто их придумал, откуда они взялись, неизвестно. Однако сказки до сих пор существуют, причем во множестве вариантов и в совершенно разных странах. Но вот парадокс. Если в какой-нибудь там Англии ничего не знают про нашего Незнайку, Иванушку-дурачка и крокодила Гену, то мы-то с вами точно в курсе, кто такая Белоснежка, Рапунцель или Гарри Поттер. Как так произошло? Почему? Это интересно.
4: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
5: Существует версия, что российских, ну и, конечно же, советских детей от иноземных сказок уберегли наши отечественные переводчики. Кто-то спросит, что значит «спасли, уберегли», от чего? Рассказываем. Большинство иноземных волшебных историй – средневековые. Те еще времена. Мрачные, жуткие и даже кровавые. Поэтому и сказки такие. Это у нас актриса Яна Поплавская весело бегает с корзинкой и радостно поет про широкие реки в Африке. А вот в заморской версии просто жесть какая-то. Вот смотрите, один из вариантов. Убив бабушку, волк не просто ее съедает, а готовит сначала из нее некую вкусняшку, а из крови некий напиток. Затем серый извращенец с удовольствием наблюдает, как красная шапочка с аппетитом уплетает свою же бабушку. Предупредить девочку пытается старушкина кошка, но и она умирает страшной смертью, поскольку волк бросает в нее тяжелые деревянные башмаки. Ну, что? Хочется петь что-то вроде «В Африке горы вот такой вышины»? Вряд ли. Поэтому переводчикам нашим спасибо. Адаптировали. И для начала самый простой пример. Он не страшный, поверьте, но показательный.
7: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Александр Волков. Волшебник изумрудного города. Если математик стал переводчиком, то почему бы переводчику не стать еще и писателем? Так рассуждал зимой 1938 года доцент математической кафедры Московского института цветных металлов Александр Мелентьевич Волков. «Тем более английский я уже знаю», – произнес преподаватель, закрывая последнюю страницу книги «Удивительный волшебник из страны Оз». Сказка американского писателя Фрэнка Баума произвела на Волкова неоднозначное впечатление. Забавная история, смешные персонажи, опять-таки борьба добра со злом, но чего-то все-таки не хватало. «Изюму маловато», — заметил Александр Мелентьевич и решил пересказать заокеанскую притчу своим сыновьям. Детям сказка понравилась. Но не от того, что перевод был удачным, а потому что Волков-старший, сам того не замечая, переделал историю на свой лад. Сначала он изменил имя главной героини. Девочку Дороти назвал Элли. Затем ни с того ни с сего заговорила ее собака по кличке Татошка. После в сказке появился людоед, а вслед за ним великий и ужасный волшебник Гудвин. В оригинале Фрэнка Баума таких героев не было и в помине. Окрыленный первым успехом, Александр Волков приступил к работе над новым вариантом детской книги. За год он сочинил историю, которую не постеснялся послать самому Самуилу Маршаку. Черновик рукописи сопровождался комментарием. Переработка сочинений американского писателя Фрэнка Баума. Маршак был в восторге. Он лично отнес рукопись в издательство, после чего отправил Волкову телеграмму. «Голубчик, бросайте-ка вы свою науку и займитесь литературой всерьез». Как именно поступил бывший математик и переводчик, известно всем. А если кто-то подзабыл, напоминаем. Александр Милентьевич Волков. Открываем, читаем, оцениваем. «Волшебник изумрудного города».
8: Курсивом.
9: Исторические заметки.
5: А сейчас давайте-ка вернемся к все той же «Красной шапочке». У братьев Гримм, мы о них еще расскажем, это не только главная героиня. Это просто чудо, а не девочка. В кавычках. Вот смотрите. В немецкой сказочке она попросила дровосеков распороть волку брюхо, набить камнями, а потом зашить. Причем камешки собирала сама. Прелесть какая, правда? Но это еще что? В легенде про Красную Шапочку, датированную 15-м столетием, волк съедает не только бабушку, но и полдеревни в придачу. Тогда девчушка объявила серому разбойнику настоящую вендетту. В итоге она обманом заманила волка в яму с кипящей смолой. Такая история. Оригинал читать не рекомендую. Особенно детям.
9: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Золушка. Считается, что самый ранний вариант этой саги придумали еще в Древнем Египте. Однажды девушка с низкой социальной ответственностью купалась в реке, когда орел украл ее сандалию и унес фараону, который восхитился маленьким размером обуви и в итоге женился на блуднице. У Шарля Перро своя версия. Золушке помогает не крестная волшебница, а мать-покойница. На ее могиле живет белая птичка, исполняющая желание. И совсем уж вестерн получился у братьев Гримм. Я обещал, и мы расскажем о них чуть позже. Так вот, немецкие фантазеры додумались до следующего. Они решили, что вредные сестры бедной сиротки должны хорошенько получить по заслугам. Пытаясь втиснуться в заветную туфельку, одна из сестер отрубила себе палец, а вторая — пятку. Но жертва оказалась напрасной. Принца предупредили голуби. «Погляди-ка, посмотри, а башмачок-то весь в крови!» После чего современные символы мира выклевали сестрам глаза. Хорошие птички. Тут и сказочки конец. Кто не читал, тот молодец.
9: Исторические заметки.
5: Продолжаем на

0: Ханс Христиан Андерсен уделял своей внешности очень мало внимания. Шляпа у него была старая, плащ поношенный. И вот однажды на улице Андерсена остановил один щеголь и язвительно спросил: «Скажите, эта жалкая штука у вас на голове называется шляпой?» На что последовал немедленный ответ: «А эта жалкая штука под вашей модной шляпой называется головой?»
1: Да уж, была история.
2: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на до и после. У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз, рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо сложнее. Сегодня ему необходима трансплантация костного мозга стоимостью 9 миллионов 498 рублей. Таких средств у семьи нет. В свой день рождения Рома загадывает одно самое заветное желание – стать здоровым ребенком. Вы можете помочь его мечте сбыться. Отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Все средства поступят в благотворительный фонд «Мир глазами ребенка» для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
6: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок. Мало кто знает, что Андерсен страдал всевозможными фобиями. Во-первых, он ужасно боялся собак. Во-вторых, во все свои поездки сказочник неизменно брал веревку, чтобы иметь возможность спастись во время пожара. В-третьих, он категорически отказывался есть свинину, поскольку был уверен, что в ней содержатся паразитические черви. Но от одной фобии Андерсен все-таки избавился. И сделал это очень даже элегантно, вернее, сказочно.
7: Некрасивых детей не бывает. Так, по крайней мере, считают родители. Но только не в датском королевстве и только не в 19 веке. Когда Ханс Кристиан Андерсен был маленьким, его неуклюжего и на редкость рассеянного мальчугана недолюбливали даже родные мать и отец. Мол, и в кого он такой страшненький? По правде сказать, единственный отпрыск Андерсенов действительно не отличался благородными чертами лица. Ко всему прочему, он был нервным, замкнутым и неразговорчивым. Вечно грустного, меланхоличного Ханса постоянно обижала местная детвора. Его били, обзывали, отбирали игрушки, над ним издевались каждый божий день. Подобные унижения не всякий взрослый выдержит, а ребенок и подавно. Но Ханс Кристиан Андерсен не обращал никакого внимания на поведение окружающих. Он жил в своем мире, в мире фантазий и волшебства. Мальчик обожал кукольный театр и любил сочинять невероятные истории. Спустя годы, когда он написал свою первую сказку, то очень быстро понял, что сам лично не в состоянии рассказать ее детям. Еще бы, они ведь снова будут смеяться. И тогда Андерсен вспомнил о древнем скандинавском божестве Оле Лукойе, забавном старичке, который знает множество преданий и легенд. В переводе с датского языка «Оле Лукойе» означает «закрой глазки». «Гениально!» — воскликнул Андерсон. «Вот, вот!

0: кто вместо меня будет рассказывать на ночь сказки. Оле Лукои никто не посмеет обидеть. Ханс Кристиан Андерсен написал более 150 сказок, но при этом жутко раздражался, когда его называли детским писателем. Он любил повторять: никто на свете не знает столько волшебных историй, сколько Оле Лукои. А я просто с ним немного знаком.
1: Исторические заметки на радио «Звезда».
2: Продолжаем наш рассказ.
3: Что за прелесть эти сказки? Каждая есть поэма.
2: Эти слова принадлежат Александру Сергеевичу Пушкину. Его сказочный мир наполнен героями, созданными под влиянием русского фольклора, такими как царь-салтан, царевна-лебедь, богатыри, а также исконно славянскими мифологическими персонажами, например, Кощей Бессмертный или Баба-Яга с избушкой на курьих ножках. Подобные истории Пушкин сочинял под впечатлением от рассказов своей няни Арины Родионовны, донесшей до него великолепие и мудрость народного творчества. Но были у поэта и другие источники вдохновения.
4: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
1: Имя на карте.
5: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина, Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
1: Имя на карте.
5: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова.
3: «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
1: Имя на карте.
5: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
1: Имя на карте.
5: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать.
4: Исторические заметки.
2: Продолжаем наш рассказ. Наши переводчики и вправду молодцы. Они быстро поняли, что все сказки очень подвижны. Для них не существует жестких рамок. Истории могут начинаться словами «жили-были» и заканчиваться словами «и жили они долго и счастливо». Но это у нас. А вот в средневековой и не только Европе просто триллер какой-то. Вот смотрите. «Белоснежка». «Отравленное яблоко» — это еще цветочки. А вот что получилось бы, если бы нашим детям оставили первоначальный вариант. Итак, колдунья, когда от Белоснежки избавиться сразу не удалось, придумывает все новые и новые изощренные способы ее убить. В их числе удушающий шнурок для платья или ядовитый гребень. Любопытен финал этой немецкой сказочки. В наказание за свои грехи злая волшебница пляшет в раскаленных железных башмаках до тех пор, пока не падает замертво. Прелесть, что такое, правда? И это только сюжет. Русским переводчикам в разное время пришлось повозиться еще и с именами главных героев различных сказаний. И вот вам характерный пример.
6: Курсивом. Внутри и вокруг книг. Астрид Лингрен. Пеппи Длинный Чулок. Известная шведская сказочница Астрид Анна Эмилия Лингрен любила повторять, что она стала писательницей только благодаря капризам скандинавской погоды. И это отчасти правда. До замужества Лингрен работала журналисткой в газете. Когда у нее родились дети, Астрид стала домохозяйкой, попутно подрабатывая в различных изданиях корректором. В 1941 году в семью Линдгрен пришла беда. Ее маленькая дочь Карен простудилась. Астрид ухаживала за дочерью и днем, и ночью. Не отходила от больной ни на шаг, вызывала врачей. Все без толку. Девочка медленно угасала. Однажды она попросила маму рассказать сказку. Линдгрен спросила, о ком? И тут же получила ответ, о Пиппе Длинный Чулок. Так на свет появилась одна из самых популярных детских сказок. Кстати, в оригинале главную героиню действительно зовут не Пеппи, а Пиппи. Ошибки нет. Эта советская переводчица Лилианна Лунгина решила не провоцировать наших детей на, мягко говоря, неадекватное фонетическое восприятие. Так Пиппи стала Пеппи. Говорят, что в этом образе легко можно узнать саму Астрид Лингрен. Только в детстве. Те же косички, непоседливость и порванные чулки. Плюс ко всему, писательница наделила свою героиню совершенной и полной свободой. Неудивительно, что после выхода книги Пеппи или Пиппи объявили своим идеалом все шведские феминистки. Но Линдгрен не раз заявляла, что феминисткой никогда не была. Что же касается дочери писательницы Карен, то она выздоровела и всю свою жизнь помнила историю о веселой и озорной девчушке, спасшей ей жизнь. Девочке, которая так была похожа на ее маму. Астрид Анну Эмилию Лингрен.
7: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: 18.30 в Москве, в студии Максим Челиков. Посольство России в Японии назвало необоснованным политическим демаршем. Протест Министерства иностранных дел Японии из-за поездки президента России Владимира Путина на остров Итуруп. Официальный Токио, напомню, вызвал посла Николая Ноздрева и заявил решительный протест. В российской дипломатической миссии подчеркнули, что Южные Курильские острова вошли в состав России по итогам Второй мировой войны на законных основаниях. Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения для российских спортсменов. Об этом говорится в заявлении организации. Теперь атлеты будут участвовать в турнирах под ее эгидой на общих основаниях. Кроме того, Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Они смогут участвовать с флагом и гимном своих стран. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал пересмотреть ограничительные меры, в том числе в командных дисциплинах. Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что на сентябрьских выборах всех уровней выдвинут 1641 участник и ветеран СВО. Около 1500 представляют политические партии, остальные – самовыдвиженцы. За мандаты депутатов Государственной Думы 9-го созыва борются 199 фронтовиков из 47 регионов. Большая часть молодежи в России, а именно 83%, верит в возможности для самореализации в нашей стране. Это данные исследования по итогам прошлого года. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, в этом году отремонтируют еще 95 молодежных центров.
3: Это рост молодежи стоит очень важной задачей. Главное из них – это помогать молодым людям из разных регионов нашей страны раскрывать свой потенциал, выбирать профессию по душе, найти ценностные ориентиры. Очень важно сегодня и мотивировать ребят, и давать им возможности для раскрытия всех своих талантов.
2: В частности, по программе «Регион для молодых» правительство модернизировало инфраструктуру в 79 регионах. Российские школы перейдут на единую линейку государственных учебников истории с 1 сентября, подтвердил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, также система образования переходит на единые учебники общества знания для 9-10 классов. Видеообращение на пленарном заседании совещания работников образования и науки Татарстана министр напомнил, со следующего года для 5-х классов вводится предмет «Духовно-нравственная культура России». Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат-2». Их называют «новое поколение интеллектуалов». Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20.00 на Радио «Звезда».
0: На Радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
4: Продолжаем говорить о всемирной истории сказок.
5: Сказка – ложь, да в ней намек. Добрым молодцам урок.
4: Так говорил Пушкин. А итальянцам все равно, у них свой фольклор. Вот какой урок может дать Апеннинская Золушка? Терпеть постоянные унижения ей не хотелось, поэтому она крышкой сундука сломала мачехе шею, взяв в сообщницы свою няню. Няня тут же подсуетилась и стала для девушки второй мачехой. Вдобавок у нее оказалось сразу 6 злобных дочерей. Перебить их всех Золушке, конечно же, не удалось. Да она и не пыталась. Помог случай. Однажды девушку увидел король и влюбился. Красавица, от смущения, видимо, тут же сбежала, обронив при этом, нет, не золотую туфельку, а грязный башмак с подошвой из пробки, какие носили женщины Неаполя. Ну а дальше по классической схеме. Мировой розыск с подключением Интерпола и долгожданная свадьба. Так убийца стала королевой. Очень даже мило. Коза Ностра какая-то.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Одним из первых, кто перевел сказки братьев Гримм, был Василий Жуковский. Да-да, тот самый поэт, литературный критик и педагог, наставник и учитель русского языка, великих русских князей и княгинь. Жуковский адаптировал для нас «Шиповничек» — это «Спящая красавица», «Красную шапочку» и «Кота в сапогах». Все его работы публиковались в 1826 году в журнале «Детский собеседник». Спасибо, дорогой Василий Андреевич. Уберегли.
6: Все деньги мира собрать сложно, рассказать можно.
7: У братьев Гримм есть сказка «Звездные талеры». История о том, как девочка-сирота раздала бедным все свое имущество, оставшись одна в темном лесу. И вот стоит она, и нет у нее ничего больше. И вдруг стали падать звезды с неба, а были то не звезды, а навехонькие блестящие талеры. И подобрала она их в подол, и хватило ей на всю жизнь. Так что же такое талер? В начале 16 века на границе Богемии и Саксонии, это современные территории Чехии и Германии, были обнаружены богатые залежи серебра. Один предприимчивый пруссак, барон Шлик, построил там небольшой поселок под названием Таль, в переводе с немецкого «долина». Нанял старателей и начал копать. Серебра оказалось так много, что пришлось дополнительно созывать рабочих едва ли не со всей округи. Всего за год поселок превратился в город. Его назвали Иоахимсталь в честь покровителя рудокопов святого Иоахима. Быстро разбогатевший барон Шлик был человеком умным. Часть серебра он отправлял королю Богемии, как тогда говорили, для благостного пополнения казны. Государь остался доволен и даже разрешил барону чеканить собственные деньги. Так появилась серебряная монета, получившая название по имени города – Иоахимсталер, а затем просто Талер.
6: Все деньги мира.
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Почти всегда под словосочетанием «братья Гримм» подразумеваются только Якоб и Вильгельм, знаменитые лингвисты и собиратели сказок. Но на самом деле в их семье было аж 9 детей, 8 из которых – мальчики. Кто-то умер в младенчестве, а кто-то, например, Людвиг Эмиль Гримм, добился успехов совсем на другом поприще. Стал известным в Германии гравером. Сегодня сказки братьев известны по всему миру. Но почему эти истории почти всегда очень мрачные, страшные и кровавые? Мы не психологи, но кое-что все-таки нашли и обнаружили. Это интересно, и все сразу становится на свои места.
8: Курсивом. Внутри и вокруг книг.
9: Любимая тетушка братьев Гримм. Братья Гримм, Якоб и Вильгельм, очень любили свою маму, Доротею. Она баловала сыновей сладостями, разрешала подолгу гулять и даже немножко пошалеть. Другое дело родная тетушка братьев, Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина строгого нрава, дотошный учитель грамматики и деспотичный воспитатель. За каждый проступок она наказывала племянников без всякого сожаления. Могла и в чулан посадить, или розгами отходить по первое число. Днем Якоб и Вильгельм прятались от тетки. А по вечерам сочиняли страшные истории, главными отрицательными персонажами которых были кровожадные маги и волшебники. Прошло много лет. В конце 20-го столетия немецкие историки изучили около 200 произведений братьев Гримм. Специалисты заметили в них одну странную тенденцию. Оказалось, что женщины в сказках ведут себя гораздо хуже, чем мужчины. Судите сами. В творчестве братьев Гримм встречается 16 злобных матерей или мачех и всего 3 жестоких отца или отчима. Ведьм в сказках набралось 23 штуки, а колдунов всего 2. И еще один любопытный факт. Сразу 13 молодых женщин убивают или предают своих любимых, тогда как из мужчин на такую подлость отваживается всего-то навсего 1 принц. И что же получается? Якоб и Вильгельм ненавидели женщин? В чем причина такого негативного отношения к слабому полу, пусть и сказочному? Как считают историки, ответ кроется в биографии братьев Гримм. Прототипом всех злых колдуний, ведьм и прочей нечисти была родная тетушка Якоба и Вильгельма Юлиана Шарлотта Гримм. Женщина, которую так боялись в детстве великие немецкие сказочники.
8: Курсивом.
4: Вопреки распространенному мнению, Вильгельм и Якоб Гримм не придумывали сказки в одиночку. Они собирали народные былины из разных источников. Получается, что вся эта жуть и страшилки и есть национальный немецкий фольклор. Поздравляем!
0: Исторические заметки на радио «Звезда».
4: Продолжаем наш рассказ. Все сказки изменчивы. И такими они были всегда. Как говорится, не соврешь, не расскажешь. Нам только кажется, что мы знаем, к примеру, историю про Красную Шапочку вдоль и поперек. Но так ли это на самом деле? Нет, конечно. Постепенно менять тексты сказаний начали еще с древнейших времен. Поэтому многие волшебные истории на одну и ту же тему совершенно не похожи друг на друга. Но у нас есть выбор, что читать, а что нет. Решать вам. На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня о всемирной истории сказок. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
10: Пройдут столетия, наши праздники.
11: И каждому дано яблоко.
12: Если звезды зажигают, значит, кому пусть.
13: Пред нами огромные, разнообразные работы.
0: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
14: Начинается Земля, как известно, от Кремля.
4: Кремли России. Новые исторические заметки. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
2: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
1: Факт первый.
3: Первый автомобильный штраф за превышение скорости был выписан в 1896 году. Водитель несся со скоростью 13 км в час. Тогда в Великобритании действовало ограничение в 3 км в час в городе. Полицейский догнал нарушителя на велосипеде.
1: Факт второй.
3: Больше всего автомобилей в мире на душу населения зарегистрировано в крошечном государстве Сан-Марино. В этой республике на каждую 1000 жителей приходится около 1300 транспортных средств.
1: Факт третий.
3: Автомобильные шины содержат уникальную маркировку, по которой можно определить их происхождение. Этот код помогает расследовать аварии и отслеживать подделки. Он включает завод, дату, смену и даже конкретную линию производства.
1: Факт четвертый.
3: В электромобилях звук двигателя искусственный и создается саунд-дизайнерами. Без него машина была бы почти бесшумной, что опасно для пешеходов.
1: Факт пятый.
3: Самая длинная автомобильная пробка в истории растянулась на 100 километров. Она произошла в Китае в 2010 году.
1: Дай пять. Пять удивительных фактов об автомобилях.
4: Нас окружает столько же предметов, сколько звезд в небе. Половину из них стоит признать ненужными. Но есть такие, что хочется воскликнуть: «Вот это вещь!» Вот это вещь! История предметов, полезных и не очень.
5: Помню свои дембельские гармошкой.
6: И в поле в них работали, картошку собирали.
7: Носить с портянками – это обязательно.
4: Вот это вещь!
8: Старое армейское правило. Солдат должен быть накормлен, одет и обут. Прочная обувь в походе важна. Но где взять миллионы пар? Ботинки с обмотками? Это непрактично. Кожаные изделия? Очень дорого. Решением стал материал, пропитанный особым составом, из которого получились дышащие, но не пропускающие воду, кирзовые сапоги. В них прошагали всю Отечественную войну, дойдя до Берлина. Но кирза отнюдь не советское изобретение. В 1904 году суперматериал придумал русский генерал-майор Михаил Поморцев. Он изготовил смесь из парафина, канифоли и яичного желтка, а затем пропитал этим составом английскую шерстяную ткань керзи. Отсюда и название кирза, хотя многие связывают его с советским производителем Кировским заводом. Изобретение Поморцева нашло применение во время русско-японской войны. Из непромокаемого материала шили сумки и чехлы для артиллерии. Но до обуви дело не дошло. Вмешались недовольные кожевенники.
4: Вот это вещь!
8: В середине 30-х кирзу решили возродить для производства сапог. В состав пропитки добавили искусственный каучук. Он максимально приближал ткань к натуральной коже. Но голенища сапог трескались на морозе. Для решения проблемы пригласили советского химика Ивана Плотникова. Он усовершенствовал технологию, а за труды получил сталинскую премию. Красная армия, вступившая во Вторую мировую войну, полностью переобулась в кирзовые сапоги. В полевых условиях кирзачи – незаменимая обувь. Эластичных носков раньше не было, поэтому использовали кусок хлопковой или фланелевой ткани – портянку. Она в несколько слоев обхватывала ногу, защищая от холода и натирания. Если ступня промокала – не беда. Портянку перематывали так, чтобы мокрая часть оказалась сверху, и продолжали шагать по лужам. После Великой Отечественной войны кирзовые сапоги носили везде, где требовалась практичная обувь. 150 миллионов пар сошли с конвейера, чтобы обуть колхозников и строителей. «Мирная история кирзачей» насчитывает почти 80 лет. И пока она не заканчивается.
4: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень.
0: Что вы говорите?
9: Как только не называют этот безобидный жест, сам собой складывающийся с помощью большого пальца, просунутого сквозь сжатый кулак между средним и указательным. Фига, кукиш и, конечно, дуля. Сегодня это слово почти вышло из оборота, но не пропало из словарей. И означает оно то же, что и раньше. Отказ, выраженный в форме насмешки, или констатация отсутствия чего-либо. В действительности ничего чересчур грубого в дуле нет. По крайней мере, если речь идет о слове, которое в 17 веке попало к нам из польского языка. Представьте себе, это именно так. Наша дуля – заимствование, означающее грушу или айву. Выбор фрукта зависит от того, в какой стране мы окажемся. Общеславянский корень, от которого все пошло – кидунья. В буквальном переводе – яблоко из Кидона. Это такой город на острове Крит. А теперь вопрос. Название какого растения можно услышать в этом топониме? Кидунья. Ну, конечно, это дыня. Лингвисты родство подтверждают. Тем удивительнее узнать, что фигу в кармане держали еще в Древнем Риме. И держали так, что там она стала синонимом обсценной лексики. Согласитесь, наша дуля куда добрее.
0: Да что вы говорите?
10: Слушайте, у вас тут столько всего необычного. Вот эта бочка, что в ней? Огурцы и коньяк.
11: Издеваетесь? В ней Диоген жил.
10: Яблоко какое-то засохшее. 17 век и мятое.
12: Это оно об голову Ньютона повредилось.
10: Ого, да это же... В жизни бы не подумал, что увижу это здесь.
11: Не трогайте, умоляю. Это святое.
13: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
14: На фоне Тадж-Махала, пирамиды Хеопса, Вестминстерского аббатства последнее пристанище вождя мирового пролетариата выглядит совсем скромно. Но это шедевр мировой архитектуры, и это лучшая работа Щусева. О мавзолее Ленина рассказывает Александр Васькин.
13: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
15: Реклама.
16: С 1 по 4 сентября во Владивостоке пройдет Восточный экономический форум. Главная тема – Дальний Восток. Развитие во благо людей. Участники обсудят инвестиции, технологическое развитие, международное сотрудничество. Организатор – фонд «Росконгресс» при поддержке правительства России. Следите за событием вместе со звездой. 0+.
17: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
18: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
19: Кто разрушил Карфаген?
20: Кто взял Бастилию?
19: Кто накренил Пизанскую башню?
20: Под подозрением
19: наши. Ведь для русского купца за границей нет ничего невозможного.
20: Николай Лейкин.
19: Книга «Где апельсины зреют».
21: Слушайте сегодня в 9 вечера на Радио Звезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При разминировании боеприпаса в Севастополе погибли четверо саперов МЧС и охранник. Это подтвердил глава города Михаил Развожаев. Он уже призвал наградить орденом мужества посмертно. Снаряд сдетонировал во время обследования территории после атаки украинских боевиков. При этом ранее специалисты МЧС обезвредили тысячи снарядов и мин. Правительство Севастополя и представители спасательного ведомства заявляют, что окажут полную поддержку семьям погибших. Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. Кроме того, по данным Министерства обороны, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиабомб, 3 снаряда «Хаймерс» и 1150 беспилотников самолетного типа за последние сутки. Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг отмену домашних заданий в российских школах. По его словам, в ближайшее время такую меру применять не планируют. Самостоятельная работа после уроков помогает школьникам лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В Минпросвещении считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру для борьбы с фальсификатом и повышения качества. Новый стандарт разрешает использовать для консервов только лососевую икру из живой и свежей рыбы. Строго регламентирует содержание соли и пищевых добавок. Документы вступят в силу через год, но производители могут применять их досрочно сейчас. России не придется искать альтернативные пути поставок кофе после того, как экспорт этого напитка из Колумбии был приостановлен после мощного землетрясения. Такого мнения придерживается генеральный директор ассоциации «Росчай кофе» Рамаз Чентурия. В эфире «Радио Звезда» он пояснил, что наша страна в основном закупается у других поставщиков.
2: Никаких альтернативных путей поставок искать не придется. Большая часть кофе к нам поступает из Бразилии и Вьетнама. Довольно серьезные поставки идут из африканских стран. Центральная Америка, Колумбия в том числе, на севере Латинской Америки. Это все-таки поставки достаточно небольшие. Подчеркиваю, если ситуация довольно быстро разрешится с восстановлением инфраструктуры и отгрузок, то российский потребитель вообще не заметит этой ситуации, возникшей после землетрясения.
1: 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. В стране был введен режим национального бедствия. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Он считал мир пустым и никчемным, поэтому легко разрушал жизни других.
4: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте сегодня в 10 вечера на радио «Звезда».
5: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент тот камень, что покой тебе подарил. Как вечным огнем сверкает днем вершина изумрудным льдом, которую ты так и не покорил. И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Наш многополярный мир». Программа, в которой мы выстраиваем мосты между странами, континентами, народами, где мы ищем новые горизонты взаимопонимания и те невидимые нити, которые нас связывают. Я Анна Шафран, и вместе со мной мой коллега Юрий Линдре.
2: Всех приветствую.
1: Дорогие друзья, мы часто приглашаем в нашу студию гостей, чьи взгляды отличаются от того, что принято считать ведущей повесткой в крупных западных медиа. И именно этот самый открытый разговор с теми, кто готов высказывать альтернативную точку зрения, позволяет нам понять те процессы, которые сегодня происходят в мире. И особенно интересно, что у нас наш сегодняшний гость большую часть жизни прожил в Финляндии. Долгое время жил в Германии, но сейчас окончательно, судя по всему, переселился в Россию. Мы очень рады.

0: Рады приветствовать вас в этой студии. С нами сегодня Кости Хейсканен, журналист, военкор и волонтер. Кости, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Как говорится, мукова нехто синуа.
1: Кивакула. Спасибо, очень приятно.
2: Мы поприветствовали друг друга.
0: Красиво.
2: Костя, наша программа сильна традициями, и мы хотим, естественно, начать с традиционного вопроса про вашу историю. А мы знаем, что она очень... я бы сказал, необычное и интересное. Получилось так в свое время, что ваши родители переехали в Советский Союз по идейным соображениям, потому что они разделяли коммунистические идеи, и поселились в Ленинграде. Потом в юном возрасте вы переехали на историческую родину, в Финляндию. Но, судя по всему, что-то пошло не так. И теперь, после Финляндии и Германии, вы снова с нами здесь, в России. Но уже в другой стороне, не в той, в которую приехали ваши родители. Вот как так получилось? Расскажите поподробнее историю вашей семьи, ну и вашу личную.
1: Ну, смотрите, значит, в 1930 году мои, как говорится, родные переехали из Миккели. Это как раз где теперь размещается сухопутный штаб НАТО в Финляндии, в Ленинград, и жили долгое время на Зверинской улице. И, кстати, помогали спасать вот эту бегемотику, которая в зоопарке, несмотря на блокаду. То бишь, они пережили вот этот вот весь ужас блокады. И самое интересное, что мой биологический дед, он немец, и он был вместе с войсками Маннергейма, то бишь в 1939 году много очень немецких подразделений, которые помогали финнам. И Хенрик попал в плен, и вот так вот моя бабушка Катри Екатерина познакомилась с Хенриком, поэтому как бы у меня не только финские, но и немецкие, карельские корни. Я сам всегда... очень был горд, что я родился в СССР, и когда мне сказали, что тебе в паспорте написать Пиетари, как финны называют Петербург, ну, Питер финны считают вообще своим городом, потому что до революции в нем проживало 22 тысячи финнов, и многие известные финны в том числе. И, конечно, этот момент, я скажу, что я родился в Ленинграде, я ребенок Советского Союза, я как бы этим горд, мне нечего скрывать. Вот это вот, наверное, то, что было очень важно, вот эта доброта, все вот эти проекты, которые были, туристические, гуманитарные. Я в свое время стал первым, кто заменил водка-туризм на туризм, как говорится, по дворцам и красотам Санкт-Петербурга. Потом в будущем мы сдавали вместе с супругой журнал «Фокус», который, правда, сейчас они в Финляндии называют пропагандистом, кремлевским. Да, и с 2004 года я был в Союзе журналистов Финляндии, все меня очень любили, был в президентском пуле Тарья Халанин, учился в финской бизнес-школе, но, к сожалению, как говорится, теперь мы по разные
0: стороны баррикад.
1: Да, это для меня огромная трагедия, и что хотел я сказать, то, что 10 лет, проведенные в Германии, конечно, показали то, что Европа потихоньку стала сходить с ума. И я всегда хотел, чтобы наши страны дружили, потому что я видел, как Сергей Лавров, министр иностранных дел России, общался с Александром Стубом. Он тогда был в 2009 году молодой парень. И я лично очень хорошо, теперь, наверное, сказать, знал Александра Стуба, потому что, когда я был в президентском пуле, то часто был на мероприятиях, которые устраивал Александр Стуб. И он всегда всех подкупал вот этой своей спортивностью, что он такой, о, рубаха-парень, очень хвалил Сергея Лаврова. Вообще все финские дипломаты и министры, я был с ними очень хорошо знаком. И встречались неформально, да. И поэтому, конечно, после того, как меня очень долго не было, 9 лет не было в России, в 2021 году я приехал в первый раз во время пандемии, по приглашению губернаторов Ленинградской области и Тюменской. И я стал понимать, что наши журналисты, специальные корреспонденты гостелерадиокомпании «Юле», газеты финских здесь, в Москве, они просто несут какую-то ересь, особенно про пандемию. И вот это меня уже тогда очень сильно насторожило, что идет какое-то вот, ну, очернение России. А 5 января 22 года я приехал, точнее, прилетел из Берлина с проектом «Из России с любовью», и он должен был объединить и туризм, и культуру, то бишь делать такие выездные показательные и выступления, где были бы задействованы артисты народного творчества, балета, и показывать достопримечательности и возможности разных регионов. Ну, началась специальная военная операция, и мне написали, ты можешь поехать военным корреспондентом в Киев. Да, а почему в Киев? Потому что я была от ОБСЕ в 2014 году на Майдане и после Майдана. И последний раз в 2018 году, когда мне сказали, что если вы чем-то недовольны, а я тогда увидел, как издеваются над дедушкой, который там пытался, по-моему, к памятнику Ватутина цветы возложить, то я сказал, что я на такое смотреть не могу, это вообще идет к какому-то фашизму, да. И мне сказали, что, пожалуйста, вот чемодан, аэропорт и в Берлин. И тогда, в 2018 году, было уже понятно, что вот эти все запрещенные формирования, они разжигают ненависть между украинцами, и, соответственно, Запад уже пытался сделать всякие пакости и фейки касательно России. Начиная с мая, мы создали в Санкт-Петербурге помощь группы «Анна Хюванкерта». Это
2: май 22-го года.
1: Да, «Передай добро». И я стал ходить в военно-медицинскую академию, навещать ребят. Они мне рассказывали вот эти вот жуткие истории. Я до этого никогда не понимал, почему начался вот этот вот украинский конфликт. Его было на Западе очень трудно понять, и почему пришли зеленые человечки в Крым. Мы этого не понимали. И когда все вот это вот случилось в 2014 году, то на Западе говорили, что сепаратисты, бандиты пришли к власти и забрали, как говорится, власть у официальной украинской власти и стали там грабить, мародерить. А когда я поехал от Госдумы в первый раз в 2023 году на Донбасс, вот Азовстали, Волноваха, Донец, конечно, то, сидя вот в номере с исландским коллегой и слыша этот артиллерийские залпы, увидев этих детей без рук, которые без ног там попадали под обстрелы и вот эти лепестки. Но бороться со всей вот этой ересью я стал с 22-го года. Я хотел финнам показать, что вы сами можете увидеть, какая ситуация в Ленинградской области, в Санкт-Петербурге. И в октябре вот тогда я собрал большую группу, 50 человек. Мы также привезли 500 килограмм гумпомощи. Конечно, для финских журналистов это было просто какая-то бомба. И они написали жуткую статью буквально через месяц, как путинисты в Россию ездили. И всех этих людей, которые старше 60 лет, они более-менее оставили. А те, кто были младше, они стали на работу звонить, в учреждения, где ребята учились. Их просто стали гнобить.
0: С вашего позволения, небольшую паузу делаем и с этого момента продолжим. Это «Радио Звезда».
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдером.
4: Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». ищите на латинице. Хэштег «Женщины СВО».
5: Это история маленького Мирона, которому всего один год. Он родился в большой дружной семье, окруженной любовью и заботой близких. Казалось, впереди его ждет счастливое детство, но все изменил страшный диагноз – острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Течение заболевания осложнилось корью и респираторной инфекцией, что привело к тяжелым последствиям. Несмотря на все

0: у Мирону. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
2: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: То есть получается, Костя, что ваша первая попытка показать правду финской аудитории обернулась довольно плачевными результатами для тех, кто принимал в ней участие, так что ли?
5: Безусловно. Для меня было это, конечно, шоком, что как же так это? У нас же демократия, у нас свобода слова, у нас пресса всевыше всего. То, что обыкновенные люди, общественные деятели, журналисты на пенсии. С нами был профессор Академии Сибелиуса Вейо Муртомяки. Его просто загадали. Гнобили. Его решили часов с учениками. Колонки в газете «Хельсинген Санумат». Ну, чуть ли как бы не распяли за то, что вот он был вместе с этой группой. А когда я посылал доклады президенту, тогда был у нас президент Саули Нинисто, я говорю, Саули, как вообще такое можно смотреть? Вот издеваются над военнопленными украинцы, ЛНР, ДНР, там жутким пыткам их подвергают. Мне никто не ответил. И для меня был шок, что как мы можем освещать эту историю только со стороны Украины. А самое интересное, что наши все журналисты финские, которые были в Москве, в Санкт-Петербурге, они стали проукраинскими, они забыли совершенно то, что они и сами видели в доме Одессы, как сожгли людей заживо и были, и рассказывали, что такой фашизм только может быть у, как говорится, ярых поклонников гитлеровского режима.
4: Еще одна пауза и продолжим. Это «Радиозвезда».
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.

0: «Наш многополярный мир» с Анной Шафран и Юрием Линдре.
1: Ну, то есть получается, что с тех пор, с 22-го года, вот этот каток русофобской пропаганды, он набрал ход, он формировал совершенно ложные представления о России, о происходящих событиях, вернее, подавал их однобоко, да, целенаправленно. А вот как с течением времени, вот за эти 4,5 года, изменился ли тон подачи информации, стало ли больше объективности в освещении конфликта на Украине, ну и вообще России в целом?
2: Вы знаете, наверное, перелом случился, когда украинцы вошли в Курскую область, когда узнали о том, что они там натворили, и сколько народу, точнее, сколько своих этих наемников и солдат они потеряли. И тогда многие на Западе задались вопросом, что а стоило ли это того? В том числе надо отметить, что Финляндия приняла решение с 22-го года. Это было тайное заседание, где финнам просто сказали, а не хотите ли вы отомстить за Карелию? А вот дайте нам это, и тогда это была уполномоченный посол Украины в Финляндии Ольга Диброва. Она полностью уничтожила русскую культуру, она запретила финнам называть Репина русским живописцем. Его переименовали в украинского живописца. Почему? Потому что он, да, он родился в царское время, но тогда Украины-то не было. И они вот все, Гергиева изгнали из Миккели, хотя когда я с Гергиевым встречался, он сказал, да мне эта Финляндия и нафиг не нужна, у меня есть другие страны, в том числе Китай. Поэтому то, что он туда ездил, это было для финнов, как говорится, большим подарком, что

0: звезда такого уровня, да, и вообще финны забыли все хорошее, что у нас было.
1: А багаж начали... накоплен был большой.
0: Конечно, конечно. И несмотря на то, что у нас была зимняя война и продолжительная война Великая Отечественная, ведь надо быть, как говорится, честными и признать, что именно Сталин и именно Советский Союз простил Финляндию за Ленинград. Маннергейм участвовал в блокаде Ленинграда.
1: Он финны планировал, обстрели... не участвовал, он планировал.
0: Нет, он участвовал. У нас даже стояли войска в Петергофе, финны. И...
1: Ну, я имею в виду, не только участвовал, но и отвечал за саму блокаду. То есть он являлся
0: безусловно,
1: планировщиком
0: ну
1: блокады.
0: Да, безусловно. Да. Поэтому то, что Финляндия вышла сухой, как говорится, из такого болота нацистского, это спасибо Советскому Союзу. Потом все это время задарма получали и электроэнергию, и топливо, и древесину. И самое интересное, что когда древесина приходила из России в Финляндию, на нее ставили финские штампы, отправляли за рубеж и писали, что это made in Finland, что это в Финляндии произведено. То бишь Финляндия получила все возможное, что только можно получить от друзей. И я всегда говорю, как русский Мишка, он очень долго был добрый и смотрел на все, как говорится, улыбаясь. А Финляндия, она напоминает вместе с балтийскими странами каких-то шавок, которые вот слона пытаются, да, покусать. Ну, в нашем варианте как бы Мишку. Поэтому, конечно, финны до сих пор не понимают из-за этой вот пропаганды. 24/7 финские СМИ. Путин это самое, Россия скоро упадет, там все у них рухнет. Я говорю, что ж так вот, все ничего не рухнуло-то, уже столько времени прошло. Самая главная была задача с 22-го года, это уничтожить экономику Ленинградской области, чтобы там начались большие проблемы. И вот эта поездка, она была показательная, показать, что и Ленинградская область, и Санкт-Петербург, да, были проблемы, мы не можем сказать, что проблем не было, но Россия эти проблемы преодолевает. И надо же отметить, что у нас протяженность фронта как протяженность российско-финляндской границы. Это, ну, со всех, как говорится, сторон прут вот эти вот варвары. Почему варвары? Потому что то, что я видел, Донецкая Народная Республика, это еще не так было ужасно, а вот Курская область, да, это было ужасно, когда трупы везде валялись, приходишь в дом, а там в подвале или в холодильнике люди убитые, они рушат все. Когда еще приходили в Черкасное, Поречное, россияне взяли, через неделю уже и эти дома были разрушены. То бишь у них идет война на уничтожение инфраструктуры, школ, детских садов. А на Западе говорят, что это такая ужасная вообще Россия, она все уничтожает. Вот я сделал сейчас несколько постов, у меня где-то 2 миллиона зрителей, слушателей в месяц, о том, что обстреляли автобус в Белгородской области. Я очень люблю Белгородскую область, я часто туда ездил с волонтерами, «Мамин очаг», «Возрождение» очень много помогало. И у нас там идет настоящая война. 5 человек погибло в автобусе. Они начинают смеяться, что как здорово, что столько расистов убили. Это действительно трагедия. Но трагедия, потому что они, в том числе и в Мариуполе, в домах, где жили обыкновенные люди, ставили танки и людей загоняли в подвалы, и сами их убивали. И на Западе вот люди, очень маленькая прослойка, особенно в Финляндии, понимают, что происходит. А другие живут надеждой то, что Россия проиграет, что они смогут чего-то там оттяпать, а у Финляндии же были амбиции, Великая Финляндия, чуть ли не до Урала дойти. И, конечно, Зеленский тоже предложил финнам, что а вот у вас будет Ленинградская область и ваш любимый Пietari, поэтому давайте поднажмем, давайте ваши пороховые заводы, давайте ваши дроны-школы, которые были школами, будут теперь у нас дрон-предприятиями. И финны вот в это вот погрузились. И вот это вот самое, наверное, для Финляндии будет страшно потом проснуться и понять, что Украина, как говорится, проиграла, а мы стали врагами.
2: Костя, вы недавно провели пикет у посольства Финляндии в Москве. С каким посланием вы вышли и что вы хотели этим сказать? Что это был за пикет? Расскажите, пожалуйста.
0: Да, пикет это уже был 5-й пикет в Москве, до этого в Санкт-Петербурге, когда у нас еще было генеральное консульство. А в 22-м и 23-м 2023 году я проводила в Хельсинки, Турку, Порво, Лапинранти, Порво, в этих городах. И вообще всем этим пикетом как бы идея была то, чтобы донести хоть какую-то, ну вот такую вот, точку зрения того, что финская пресса врет.
2: Альтернативную позицию.
0: Да. А президент Финляндии тогда еще был Саули Нинисто, теперь маразматик, русофоб и лгун Александр Ступ, что Россию не победить. И нам надо садиться за стол переговоров. Но проблема заключается в том, что российское правительство с Александром Стубом и правительством Финляндии, которое сейчас у нас, оно не будет вести никаких переговоров. Все, что он наговорил, наболтал, то уже, как говорится, подписал себе приговор о том, да, Финляндия сейчас кичится, ой, у нас 54 тысячи бомбоубежищ, всяких этих самых мест, где можно будет схорониться на случай ядерной войны. Но если случится ядерная война или какой-то серьезный конфликт, живые пожалеют о том, что они живые, потому что то, что будет после этого, выйти из этих бункеров уже совершенно как будет бессмысленно. И вот эта игра финской прессы, которая пишет, Путин хочет нас обмануть, хотят сделать это. Почему закрыли границу? Да потому что стали строить фортационные укрепления, бункера, и, соответственно, НАТО не хотело видеть, чтобы это увидели, как говорится, люди, которые ездили. А у нас же был очень большой пассажиропоток. И даже вот этот маразматизм, что для своих дипломатов, для российских дипломатов ни одного сообщения не оставить открытым. Финны очень любят все, как говорится, порвать. Первыми ушли в 22-м году все эти компании, хлопнув дверь. Да мы разгромим экономику России. Да, у нас сейчас рецессия, у нас огромный государственный долг, который пропила, прогуляла и проела премьер-министр Санна Марин, которая была вообще кассиршей. Вообще финские политики, они молодые. И вот таких вот, как говорится, титанов политики, как Сергей Лавров, в Финляндии уже не осталось. Их просто нету. Тарья Халанин, она уже старая бабушка. Ее загнобили за дружбу с Владимиром Владимировичем. Сразу же, когда началась военная операция, стали, а вот Халанин дружила, а вот Халанин делала это, а Халанин делала... Халанин очень много сделала, чтобы у нас были дружественные отношения.
2: Мы продолжим эту тему, поставим здесь многоточие. Это «Радио Звезда».
3: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Продолжим после новостей.

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Наши вооруженные силы вновь били по объектам военно-морских сил Украины и прибрежной инфраструктуре боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, за четверг в порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер, а в порту Одесса – резервуары с топливом и оборудование для работы с грузами военного назначения. Ночью в порту Рени разбили пункт управления украинских военно-морских сил, а в порту Измаил ударили по пункту временной дислокации подразделений националистов и объектам портовой инфраструктуры, которые используют для разгрузки и хранения военного имущества. Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» уничтожили очередные украинские беспилотники в Курском приграничье. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода с позывным «Анда».
2: Самое сложное то, что цели летят в основном с юга. То есть они, наши противники подстраиваются так, что из-за солнца их плохо становится видно. Вот уже фиксируешь непосредственно цели, ориентируешься от пункта управления, который тебе дает непосредственно информацию. И уже ведешь, работаешь, высоко идут. Но у нас есть хорошее сбитие, есть результаты наших огневых групп. Сейчас в большом количестве летают, работа проходит хорошо. Даже мы видим по пролетам, что у нас результативность есть этих сбитий. Они стараются нас облетать через Белгородскую область, в сторону Москвы, соответственно. Стараемся работать. Не пропустим. Небо наше, враг не пройдет.
1: На вооружении у добровольцев крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, дроны-перехватчики, елка и средства радиоэлектронной борьбы. На вооружение отрядов спецназа ВМФ России поступили новые ударные FPV-дроны. Как пишут «Известия», ссылаясь на Министерство обороны, такие летательные аппараты «Камикадзе» позволят боевым пловцам подразделений противодействия диверсионным силам и средствам флота наносить точные удары по безэкипажным и быстроходным катерам противника, а также поражать диверсантов на месте высадки. Эксперты отмечают, что FPV-дроны серьезно усилят оборону важных приморских объектов и боевых кораблей в местах стоянки. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Роман Смирнов был командиром отделения и выполнял задачу по выводу на передовые позиции операторов расчетов ударных беспилотников. Во время выдвижения группа попала под обстрел. Противник применил беспилотник для сброса взрывного устройства и направил FPV-дроны для поражения подразделения. Сержант оценил обстановку и вывел военнослужащих из зоны удара. После он из гладкоствольного ружья уничтожил два приближавшихся беспилотника противника. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
3: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых. Сегодня в 20:00 на радио «Звезда».
4: Реклама. Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
5: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
7: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
8: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Кости Хейсканен, финский журналист, военкор и волонтер.
9: Костя, давайте продолжим по теме актуальной политики сегодня и заодно еще поговорим поподробнее про то, как деградировали наши двусторонние отношения. Вот вы говорили сейчас как раз про Тарью Халанин, которая лично вносила большой вклад для того, чтобы связи между нашими странами развивались. Даже была дружба. Но так получается, что вообще в Евросоюзе сегодня политика в старой формации не в смысле возраста, а прагматичных, ориентированных на национальные интересы, готовых во взаимовыгодном ключе развивать сотрудничество с Россией, как-то не осталось. Вы правильно отметили, что очень много пришло молодых политиков. Да и не только. В Финляндии, вот, пожалуйста, евробюрократия, да, в других странах. И мы видим одно и то же, что новая волна, новая поросль политических лидеров Европы, они пришли с каким-то иным видением. Зачастую, может быть, его даже нету, но им нравится буквально рушить то, что годами, десятилетиями выстраивалось их предшественниками. И вот как нельзя лучше, вернее, хуже, да, лучше в кавычках, одна из относительно свежих новостей, касающаяся Финляндии, что нынешнее руководство Финляндии заявило о том, что неплохо бы на территории республики разместить ядерное оружие. Ведь российская угроза, те же самые бункеры, о которых вы говорили, раньше Мандергейм строил свою линию, а теперь ступ делает линию ступа, да, и все для того, чтобы держать российскую угрозу. Вот как так деградировала ситуация, и есть ли вообще вероятность того, что политики здравомыслящие, прагматичные, ну пусть даже не уровня Тари Хайлани, но вот хотя бы что-то вот близко к этому, может в обозримом будущем прийти на смену вот нынешним, так сказать, деятелям?
10: Вы знаете, ситуация поменяется, когда Россия будет... Сейчас Россия уже достигает хороших очень результатов на украинском фронте. Ребята молодцы, несмотря на то, что, как говорится, по уши в грязи, и дроны у нас – это самое страшное, то, что сейчас есть. В Финляндии поменяется вот это вот все маразматическое политическое лобби, когда Россия очень хорошо ударит по инфраструктуре и военному комплексу Украины. До сих пор финны живут надеждой на том, точнее, финскими СМИ, что Россия, как говорится, проигрывает, и вот-вот уже скоро Украина чуть ли не на Москву пойдет. Поэтому молодых политиков, их совершенно, как говорится, мало политических партий, совершенно нету тех, которые бы хотели какой-то конструктивный диалог. У нас есть ветеран-политик Паво Вяйрнен, и почему-то финны ему дают высказываться о том, что с Россией надо дружить и садиться за стол переговоров. Поэтому, конечно, правильно сказали, что тут не возраст играет, а играет именно то, что финны заигрались в идее отомстить за Карелию и потерянные 10% земель, которые были в Зимней войне и Великой Отечественной войне, забыли совершенно то, что Россию не победить. И как бы этот конфликт не хотели затянуть, все равно Россия выйдет победителем. Да, трудности. Но ничего, в блокаду было тяжело, и люди друг другу помогали. И во время Великой Отечественной войны было. И я поражаюсь вот стойкости российским ребятам. Они же вот спасают, например, мирное население украинское, а те бьют дронами, в том числе финские наемники. Поэтому вот этих маразматиков, шизофреников, нацистов, людей, которые сидели, и наркоманов, их достаточно еще, к сожалению, в Финляндии. И финское правительство сказало, что оно их не будет поддерживать, поэтому сейчас начались мини-бунты, что а как же с этими инвалидами, которые вернулись оттуда? И вот этот вот реванш, он поражает, что профессора, люди искусства, все дружили, товарооборот, бизнесмены. И вот эти люди, в том числе бывшие консулы, они стали самыми главными русофобами. Поэтому Финляндия, наверное, будет самая, как говорится, серьезная опухоль в этом конфликте. И, как я сказал, идет по стопам Украины. А Украина сделала из Финляндии просто в плацдарм русофобии. Естественно, Финляндия использует Украину как полигон, где можно испытывать все новые технологии. Финские заводы туда отправляют свои ноу-хау. Nokia теперь поддерживает ВСУ. Поэтому, ну, к чему мы идем? Мы идем к конфронтации. И здесь только может вот эта вот народная дипломатия, к сожалению, теперь и в Россию не приедешь, потому что эстонцы устраивают такие допросы. Люди, вот, которые ко мне приезжают, в том числе пожилые, им устраивают жуткие допросы. И когда мы вместе фотографируемся, то приходится им брюлить лицо или какой-то смайлик накладывать, потому что они боятся.
9: Да и границу не пересечь.
10: 20-30 часов люди стоят в жару, в дождь. Это же издевательство какое-то.
8: У нас
10: над
8: в эфире
10: людьми.
8: Был гость из Италии, итальянец, который очень ярко же выписал эту историю перехода эстонской границы, и у него остались впечатления такой силы, что он принял решение вообще в России остаться и окончательно определился с собственной позицией.
10: Да, меня, кстати, часто спрашивают, точнее, они мне присылают: Костя, приезжай в Финляндию, будет это самое сыр, будет это кофе. Я говорю: слушайте, по-моему, в России теперь есть и кофе, и сыр, и все из Колумбии, из Венесуэлы, из других стран, а сыр сами производят. Поэтому они вот живут, вот знаете, в этих 90-х годах, что там туалеты какие-то дырки, и мне приходится делать репортажи про туалеты, про магазины, про деревни, что это не какие-то там вот эти 90-е года. А они вот распространяют вот эти фейки. И финны – это самая главная для Украины фабрика троллей, потому что именно финские корреспонденты были позваны в Бучу заранее с остальными. И интересно, что даже они тогда писали «все нормально», а буквально через несколько дней уже рашисты тут всех расстреляли, убили. Да, и надо еще отметить такой момент, что я финский и российский журналист, потому что я в Союзе журналистов России. Больше в Союзе журналистов Финляндии я не состою. Я еще состою Suomen Toimittajaliitto, это свободные журналисты Финляндии. Но нас считают все равно рашистами. И даже те люди, которые пытаются донести какую-то, ну, буквально там, посмотрите, что вот дети, какие детские сада там, или школы, или что-то. Нет, вы все кремлевские, вы проплаченные, и вот это вот у них тра-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Но это идет с времен 1939-1944 года. Там такие же были лозунги, если вот посмотреть вот эти исторические моменты. И в 1939 году Финляндия уже стала шпионить для вермахта. То бишь Финляндия повторяет вот эти грабли номер два, которые были с фашистами, а теперь с Украиной.
9: И не только Финляндия, Эстония, Латвия делают то же самое, что в 30-е годы, безусловно, удобную коллаборацию.
10: И то, что Финляндия отдала НАТО 15 баз, а для Соединенных Штатов арктический регион Лапландия очень важен, потому что у них нет арктических войск, и они могут теперь там тренироваться. А зачем тренироваться? Еще, кстати, заявили финны о том, что они вместе с другими будут тренироваться по запуску дронов. А куда эти дроны полетят? Тем более, что у нас есть какие-то подразделения «Варпус» — это воробьи, «Мумит» — мумитроли, и небо содрогнется, когда мумитроли полетят на рашистов. А потом они говорят, что вот это вот я придумал, это фейки, хотя есть и фотографии, где они с финским и украинским флагом. И вот этот маразматизм, он поражает, что ну зачем нам... Что такое Украина? Никогда для Финляндии Украина не была важным партнером, в отличие от России. Но решили вот этот сук обрубить, чтобы навернуться, очень сильно удариться или убиться. И в Финляндии действительно сейчас у пенсионеров выбор. Или пустой холодильник, или булка хлеба, или лекарства. Потому что, да, и пенсии сократились, и выплаты сократились. И самое интересное,
9: хотя
10: что...
9: Хотя была витрина всего Европейского Союза по качеству жизни.
10: Да. Да, и, кстати, миф, что Финляндия самая счастливая страна. На минуточку, в самой счастливой стране суицидальное поведение людей зашкаливает. Сам суицид и плюс... самое большое принятие антидепрессантов. Это вот так вот в самой счастливой стране. И, конечно, у финнов очень серьезная проблема с алкоголизмом. Особенно это у пожилого возраста, вот именно алкоголизм. И финские СМИ, они вот сами в какой-то вот этой пелене, знаете, находятся. Вот они пишут, что ни финн, ни журналист, никогда ни в каком журналистском союзе не состоял. Но вот я вам показывал и карточку эту, где написано, это вот 2007 1997 год, да, что Suomen journalistiliitto, он ясен, член журналистов Финляндии, и паспорт, который дали в посольстве в Москве за 25 тысяч, хотя он 50 евро стоит в Финляндии, но, наверное, у них денег на выпить не хватает рублей, поэтому они в рублях это самое брали за паспорт. Вы знаете, вот это вот расчеловечение людей, оно показывает вот эту вот, наверное, параллель той Финляндии, которая наступила на грабли с фашизмом и которая сейчас делает то же самое. Конечно, в конце концов, история, как говорится, рассудит и поставит на свои места, но очень больно и обидно, что финны, которых я всегда считал прагматичными, умными, образованными людьми, превратились в каких-то злобных троллей, которые только плюются в сторону России, не хотят видеть никакой правды, никакой альтернативной точки зрения, надсмехаются над ДНР, ЛНР, Новороссией, что они сепаратисты, их надо всех уничтожить. О чем мы можем говорить?
9: Костя, а почему так получилось-то? Что произошло с людьми? Опять же, вот чуть ранее говорили о том, что деятели искусства, образованные люди, бизнесмены...
11: Которые еще вчера
9: хорошо общались, дружили, ездили друг к другу в гости, там, да, совместные проекты вели, стали резко русофобами. Как так получается, что люди, которые прекрасно знали, что из себя представляют русские и Россия в целом, одномоментно стали русофобами? Я допускаю, что достаточно легко сделать русофоба на далекой территории, там, которая никогда не граничила с нашей страной, достаточно одной информационной пропаганды, потому что людям, которые живут далеко и не в курсе, им просто не с чем сравнить.
11: Но другая история, когда есть практика и соседство.
10: Вот вы знаете, для меня вот это вот, как говорится, тоже очень большой вопрос. Как можно было предать всех своих друзей? Как в одночасье можно было взять и забыть все то, что какие-то проекты делали, да, как ездили друг к другу? Ведь у нас же много смешанных семей, большое очень общество, русскоязычное общество. И самое интересное, те беженцы-украинцы, которые приезжают в Финляндию, они говорят на русском языке. Но их гнобят и говорят, вы должны говорить на украинской мове, потому что иначе вы будете расистами. И вот эти вот все моменты, они как бы поражают. Ну, 24/7 финская пресса трындит, что всех убили, изнасиловали, унитазы сняли, стиральные машины увезли. И вот это вот с 22-го года. Они такую картинку делают, вот вы просто не представляете. Когда я начинаю смотреть финские новости или посты, мне кажется, что я живу в двух параллельных измерениях. Я нахожусь вот там и вижу вот эту картинку, а они показывают даже с картинкой из Донецкой Народной Республики, но якобы это Украина. Вот у нас в 22-м году есть очень хорошо показанные кадры из Донецка после ударов украинскими вооруженными силами. И все горит, да, и они пишут, что это в Донецке. А в каком Донецке они не пишут. И, естественно, финны, какие гады расисты убили там. А помните этот роддом в Мариуполе, какую устроили? И это тоже, кстати, финны были первые, кто вот это вот стали разносить. Финские СМИ, они полностью поддерживаются вот этот медиаполе, называется, как медиапул. И у них у всех вот этот ра-та-та-та-та-та, все пропагандисты, все расисты, все это ужасно, в России нету никакой демократии и так далее и тому подобное. И 24/7. Вот сейчас у нас был новый призыв в финскую армию. Ребят сейчас вот этих вот срочников, да, учат ненавидеть русских, учат кидать гранаты, да, и еще недавно были сборы, там были и ментальные инвалиды, много очень женщин, и были 2 месяца назад показательные эвакуационные учения, как бабушек с собачками, там кошек и всех, на автобусах финские военные, они там плачут, вот мы в эвакуацию выезжаем. Зачем вот эту картинку строить? Россия что, когда-то говорила, говорила, что Финляндия будет целью. Нет, финны первыми все время стали трындеть, что у нас будет какая-то война. Россия ни про какую войну не заявляла. Настроили вот этих вот фортационных укреплений, этот дурацкий забор, который дроны могут перелететь. Да и под любой забор, как и Берлинскую стену, можно подкопать. Поэтому вот эта вот гонка, как говорится, о вооружении Финляндии, она удивляет. У нас не было никакой конфронтации. И в диктатуре решили, что все, Россия – это наш главный враг, мы должны вооружаться, мы должны сидеть, как говорится, голодом, холодом, но зато у нас это самое будет вот это все забором колючей проволокой и бункером огорожено.
8: Костя, у нас есть традиционный вопрос, который мы задаем всем гостям относительно того, что объединяет людей из разных стран, людей разных культур. Ну и в данном случае, конечно же, хотелось бы услышать от вас, с вашей точки зрения, что объединяет русского и финна, и на основе чего мы можем строить дружбу, доверительные отношения между народами, ну, так, чтобы было всем хорошо, полезно и приятно.
10: Во-первых, это народная дипломатия. И несмотря ни на что, надо, как говорится, верить в светлое будущее, потому что это будущее, оно все равно наступит. А у нас все-таки общая граница, и мы соседи. А с соседями нужно жить дружно.
9: А с цивилизационной точки зрения что у нас общего?
10: С какой?
9: Цивилизационной.
8: Я скажу, что у нас общего. Посмотри на Кости. Но обычный русский парень. Говорит вообще без акцента. Мы живем рядом друг с другом. И очень долго на протяжении не десятилетий, а веков общаемся друг с другом. Я думаю, что у нас очень много общего, потому что сама история и территория нас объединяет.
9: Совершенно верно. От Балтийского моря до Урала все мы родственниками когда-то были.
10: Безусловно. И самое главное, чтобы люди научились, как говорится, любить друг друга. И это самое важное, чтобы наконец наступил мир благодаря России, фашизм вот этот уничтожили.
8: Костя, огромное вам спасибо за эту очень интересную содержательную беседу. От души вас благодарим. Я напомню, что с нами сегодня в гостях был финский и российский журналист Костя Хейсканен, кроме того, еще и волонтер и военкор. Будем надеяться, что это начало нашей большой дружбы.
10: Спасибо большое.
9: Всего доброго.
10: Всего доброго.
7: Наш многополярный мир. С Анной Шафран и Юрием Линдре.
4: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
12: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
13: Добрый вечер.
14: Здравствуйте, товарищи. Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
15: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
16: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
4: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
0: Премьера на радио «Звезда».
17: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил – Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
18: Ломоносов дошел до Москвы
19: пешком. Вообще сбрасывали
18: батист. Отравился Алерий.
19: А викинги шлемы с рогами носили.
20: Аляску продали, а денег не заплатили.
21: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
22: Куда же делся нос сфинкса?
23: Так его отстрелили солдаты Наполеона.
21: А вот и нет.
17: То, что во время египетского похода Бонапарта его подчиненные, упражняясь в стрельбе, выбрали в качестве мишени лицо древней статуи – легенда. При этом она проникла и в кино, и в рассказы гидов. Но на самом деле и до визита французского императора в Африку сфинкс уже был без носа. Это доказывают зарисовки памятника первой половины 18 столетия, сделанные, получается, за полвека до Наполеона.
21: Исторические мифы и заблуждения.
17: Как исчез нос? Вопрос открытый. Исследователи говорят, что он мог сам раскрошиться за тысячелетия под воздействием песчаных бурь и ветра. А сфинкс создан из известняка. Признаться, не самый прочный материал. Кроме того, есть версия, что статуя мифического существа с головой человека и телом льва пострадала в XIV веке от рук религиозных фанатиков.
23: Наверное, мы так никогда и не узнаем точную причину.
17: Все возможно. Но оказывается, что у сфинкса в Гизе прежде была еще и борода. Вот ее остатки нашли у подножия скульптуры в ходе раскопок.
21: А вот и да. Реклама.
24: Телеканал «Русский детектив» приглашает к участию в 7-й премии в области детективного и остросюжетного жанров литературы и кино «Русский детектив». Признанные мэтры жанра и начинающие авторы. От нас лучшим не скрыться. Прием заявок до 30 сентября 2026 года. Подробности на сайте premia.rudetective.tv. Премия «Русский детектив». Присоединяйся к расследованию. 18+.
25: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
26: Ростов, тебе на «вы».
27: Владимир.
28: На «р». Рыбинск.
26: Ха, Кострома.
27: Арзамас.
28: Суздаль.
29: Подъезжаем.
30: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
31: Остановка «Владимир». Обязательно загадайте желание и пройдите под сводом Золотых ворот. Поднимитесь на смотровую площадку рядом с Успенским собором и попробуйте фирменный владимирский пряник.
30: Путеводитель по Золотому кольцу России.
32: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения для российских спортсменов. Теперь атлеты будут участвовать в турнирах под ее эгидой на общих основаниях. Кроме того, Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Они смогут участвовать с флагом и гимном своих стран. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал пересмотреть ограничительные меры, в том числе в командных дисциплинах. Группа компаний «Дело» остановила свой на Новороссийске терминал. По данным пресс-службы холдинга, предприятие прекратило прием грузов ради безопасности персонала. 12 августа город атаковали украинские беспилотники. Удары боевиков повредили два соседних аграрных хаба. По данным властей, два человека погибли, 19 мирных жителей получили ранения. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. «Росатом» начал работу по физическому пуску на 7-м энергоблоке атомной электростанции «Тяньвань» в Китае. Первые тепловыделяющие сборки были загружены в реактор. Над проектом работают сотрудники госкорпорации вместе с китайскими специалистами. Подробности Первому каналу раскрыл директор по пусконаладочным работам Чжу Гаобинь.
2: Мы только времени, много лет вместе работали. Вместе решили много вопросов. Поэтому у нас есть такое ощущение, что никакого вопроса не препятствует.
1: Главный инженер представительства «Атомстройэкспорт» в Китае Юрий Терешок поделился прогнозом о запуске следующего энергоблока, где сейчас завершается монтаж систем оборудования.
3: Следующий блок, 8-й, он будет пускаться значительно быстрее. Потому что те вопросы, которые вызывали сомнения или требовали необходимость проведения каких-то дополнительных обоснований, они уже все решены. И всегда второй ребенок легче растет, чем первый.
1: Ранее в «Росатоме» сообщили, что ожидают энергопуски на двух блоках в Китае, 8-м блоке Тайваньской АЭС и на 4-м блоке АЭС Сюйдапу уже в следующем году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Разговор на двоих. О культуре и политике, искусстве и религии, философии и праве. Русский универсализм и западный глобализм. Православие и бездуховность. Повестка меньшинства и идеология большинства. В программе «Брат 2». Их называют новое поколение интеллектуалов. Авторский проект Василия и Николая Щипковых.
5: Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда».

0: «Град-2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители. В эфире программа «Брат-2» на радио «Звезда», в студии ведущие Василий Щипков.
2: И Николай Щипков.
1: Мы продолжаем говорить на наших передачах про цифровой суверенитет. И сегодняшнюю тему мы хотели бы назвать следующим образом. «Цифровой суверенитет и аналоговый мир». Пусть небольшая интрига сохранится, в течение передачи мы скажем, при чем тут аналоговый мир, если сейчас все борются за цифру. Но начать бы мы хотели с такого информационного повода, который какое-то время назад произошел, это выступление, публичное выступление, лекция заместителя администрации президента России Максима Станиславовича Орешкина.
2: Да, Максим Станиславович выступал в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху». То есть вот обсуждались вызовы современные, значит, которые есть, да, в системе образования. Эта тема последние года довольно острая. И вот я бы хотел зачитать цитату, от которой мы как раз и собираемся оттолкнуться. Сейчас, очевидно, следующим этапом применения искусственного интеллекта мы сможем создать в какой-то момент времени объективную систему измерения знаний ребенка. Более того, экзамен как таковой становится ненужным. Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека. Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно. В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек со своим субъективизмом или желанием как-то повлиять на результат, а искусственный интеллект, который будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации. Он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее.
1: Я просто скажу для понимания, для комментария. Вот Максим Орешкин часто выступает с лекциями, с выступлениями перед совершенно разной аудиторией, как эксперт, в том числе в сфере коммуникации, в цифровой сфере, в финансовой сфере. И он о чем говорит на разных выступлениях? К сожалению, полного видео этого выступления мы не нашли. Эта цитата была прочитана по
2: сообщениям информационных агентств.
1: По официальным, да, информационным агентствам. Вот. Но в его лекциях звучит, в общем-то, повторяется одна мысль, что цифровая трансформация современной жизни очень глубокая и пронизывает все сферы жизни человека. И не замечать эту трансформацию, не думать про то, как взять ее на вооружение или как ее управлять, невозможно. То есть можно очень долго говорить о том, что мы должны сохранять старые формы, не спешить внедрять эти технологии, но все равно эти технологии приходят. И вот, в частности, в одном из выступлений он говорил о том, что вот этот искусственный интеллект уже не просто является таким опцией, которую кто-то использует, там студенты, школьники, а о том, что он уже повсеместно распространен. Я это подтверждаю. Сейчас я говорю безоценочно, я это подтверждаю, потому что в своей студенческой аудитории, у которой я преподаю, и иногда задаю самостоятельные домашние задания, письменные задания, я, конечно, догадываюсь и вижу, когда ребята пишут сами, или когда они пишут сами с использованием ИИ, или вообще целиком ИИ за них пишет. И я как-то с ними так откровенно, открыто говорю, разговариваю и говорю, ну, студенты, да, будущие коллеги, понятно, что вы пользуетесь всеми современными технологиями, мы тут не живем в мираже, поднимите руку, в принципе, кто в своей учебе использует искусственный интеллект? Разговор был такой откровенный, спокойный, я никого не ругал. Все подняли руки. Все подняли руки. Может быть, за исключением одного человека, но, по-моему, даже и он поднял руку. Я говорю, кто из вас зарегистрирован на вот этих сервисах, которые предоставляют услуги по искусственному интеллекту? Все подняли руки. Я говорю, кто зарегистрирован с платной подпиской? Но с платной подпиской уже только половина. Кто уже пользуется так более, так скажем, профессионально, более глубоко, более полно, с платной подпиской, вот там, половина аудитории были руки. То есть Факт есть факт. Как в 90-е годы появился интернет, появились сайты, где можно было скачать рефераты бесплатно и так далее, тогда, казалось бы, все, мы отменяем учебу. Так же и сейчас происходит следующая ступень развития, когда искусственный интеллект, в принципе, вот... может решить любую задачку в учебнике за любой класс, написать любое сочинение. Вот.
2: Никто не спорит с тем, что искусственный интеллект, да, за последние годы вошел в нашу жизнь. Мы несколько с тобой программ наших посвящали вопросам искусственного интеллекта в целом. Вот сегодня, мне кажется, что да, как бы фокусом нашего разговора станет не искусственный интеллект сам по себе, а то, насколько его внедрение с точки зрения общества, государства, вообще культуры, должно быть глубоким, да, где границы этого внедрения.
1: Я бы даже сказал, не внедрение, а его приход. Для большинства сфер нашей жизни, экономики, он просто пришел. Этот искусственный интеллект. Понятно, есть те, кто его развивает, те, кто его толкает, кто заинтересован, но для обывателей или просто для людей, для любых сотрудников, для заводов, предприятий, он просто туда приходит. И, конечно, когда мы читаем такие фразы о том, что, в принципе, на устном экзамене не нужен учитель, меня как педагога, ну и тебя в том числе, это немножко тревожит. Я бы сказал такое, знаете, такое зловещее, холодок такой зловещий пробегает по спине.
2: В этом есть тревожность,
1: при
2: конечно.
1: При этом, вот я только что сказал, что да, все студенты им пользуются, для всех это очевидно. Мы можем закрывать глаза и говорить о том, что, знаете, мы делаем вид, как будто этого нет. Но это есть, и это повсеместно.
2: Одно дело пользоваться. Совсем другое разговор о том, что, в принципе, преподаватель теперь не нужен, потому что можно в системе образования заменить преподавателя искусственным интеллектом. Причем, если вспомнить, например, научную фантастику 20 века, где можно вспомнить примеры, да, таких рассказов или романов научно-фантастических, где описано общество, где детей учат искусственный интеллект. Там обычно шла речь о том, что искусственный интеллект учит, он выдает информацию. Гораздо реже шла речь о том, что он оценивает. Вот в выступлении Орешкина нас с тобой зацепило в этом выступлении именно то, что такое дается утверждение, что искусственный интеллект может беспристрастно оценивать ученика и являться таким нейтральным актором. Вот так можно выразиться. Поэтому, конечно, здесь разговор о тревожности, но, с другой стороны, ты правильно говоришь, приход, это приход действительно искусственного интеллекта, и мы с тобой хорошо понимаем, что цифровое пространство постоянно расширяется, что оно все сильнее внедряется в жизнь, и что государству для выживания, любому государству, особенно если это государство, как наша страна, претендует на суверенитет, контроль над цифровым пространством, управление процессами в цифровом пространстве, в том числе в сфере науки и образования, безусловно, необходимо.
1: Да, есть очень простой закон, очень простое жизненное правило. Если не ты управляешь современными технологиями, то современные технологии начинают управлять тобой. Тут очень тонкий такой философский момент. Всегда были люди во все времена, условные лудиты, которые выступали против технологий и уходили из крупных городов, создавали свои коммуны. Вот в Америке, да, есть такая коммуна, которая превратилась уже в туристический центр. Это группа амишей. Есть такие амиши, да, они там в 19 веке ушли, увидели, когда началась вот эта индустриализация, появление электричества. Они принципиально там ездят только на...
2: Ну, ездят на телегах,
1: на телегах,
2: каретах.
1: Да, они используют электричество, вот. Якобы. Ну, понятно, сейчас это уже в туристическую такую точку превратилось. Реальность там уже не такова, как она была.
2: Но изначально посыл, конечно, был
1: то
2: такой.
1: То есть всегда, да, у человека есть страх перед этими технологиями. Во многом он обоснован, потому что действительно новые технологии меняют нашу жизнь. Меняют нашу жизнь. И поэтому вот этот тезис я еще раз повторю. Да, если не мы управляем технологиями, то они управляют нами. И главный вопрос... как правильно этими технологиями управлять. И через короткую паузу мы продолжим об этом говорить и перейдем к вопросу о том, что же такое цифровой суверенитет.
0: Брат 2. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами.
3: голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
4: Три года назад страшный диагноз разделил детство Ромы на «до» и «после». У него обнаружили острый лимфобластный лейкоз – рак крови. Мальчик прошел тяжелейшее лечение и уже был в ремиссии, но рак вернулся. Из-за генетических особенностей справиться с заболеванием оказалось гораздо

0: Америка для помощи Роме Аминьеву. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
1: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
3: Мы с тобой обсуждаем, что значит новые технологии, да, как они входят в нашу жизнь. И понятно, что мы берем темы, которые нас с тобой волнуют, вот образование, например, потому что это напрямую затрагивает нашу с тобой основную профессию. Но может показаться, что мы вот разговариваем с точки зрения, действительно, что мы такую лудистскую позицию занимаем, что как не сделать так, чтобы... Вот мы с тобой паникуем по поводу того, что искусственный интеллект нас скоро заменит. Честно говоря...
4: Нас как преподаватели.
3: Нас как преподаватели, да. Честно говоря, я не паникую по этому поводу, вот в том смысле, что меня заменят. Я не верю, что преподавателя действительно можно заменить вот в таком смысле. Что появятся какие-то курсы, которые читает искусственный интеллект, вероятно. Вот. Что искусственный интеллект будет оценки выставлять, вероятно. Но если убрать тех преподавателей полностью, да, то есть вот так вот технократически подчинить себе всю вертикаль образования, это образование очень быстро, оно как бы духовно вымрет изнутри, да? Это образование, например, совершенно не может в себе нести функцию там, воспитания. В этом образовании совершенно невозможно, искусственный интеллект не может воспитывать. Он может какие-то программы в человека пытаться заложить, установки, но в нем нет теплоты, нет общения. Мы с тобой много очень это обсуждали на других программах. Поэтому, конечно, часть, может быть, какого-то там репетиторства, повторения, будет, так сказать, отдано искусственному интеллекту. Но все образование, я не думаю.
4: Продолжим через короткую паузу.
2: «Брат 2». «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
3: В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков
4: и Василий Щипков.
3: Продолжаем обсуждать цифровой суверенитет и аналоговый мир.
4: Я предлагаю дать определение цифровому суверенитету. Мы много об этом говорим, понимаем, о чем идет речь, понимаем, что в расширяющейся глобализации культуры вымирают, не могут существовать, не могут сохранять свою независимость, не могут воспитывать детей по своим ценностям, если... они не управляют самими собой, они не управляют процессами. Если у них нет суверенитета. У них нет суверенитета в военной сфере, в политической сфере, в экономической сфере. И сегодня много мы говорим о том, что без суверенитета в, не просто в технической, но в цифровой сфере мы не можем существовать. Суверенитет в цифровой сфере... Я бы предложил...
3: Ну, обычно, простите, обычно как понимается цифровой суверенитет на таком самом-самом-самом базовом очевидном уровне? И это наличие суверенного программного обеспечения. Да? Ну, мы понимаем, что есть как бы две стороны. Да? Есть железо, условно говоря, с чем, так сказать, в чем мы отстаем, да? От других больших центров, потому что это завязано на производственные мощности, на очень сложный процесс производства микрочипов и так далее. Это вот одна сторона, да, собственное железо, которое невозможно, соответственно, извне взломать. А второй момент – это, так сказать, программное обеспечение на этом железе тоже должно быть свое. И вот если остановиться на этом, то полного определения, на мой взгляд, цифрового суверенитета дать невозможно.
4: То есть, мы говорим, что базовое определение, да, что ты сейчас сказал, что это свой хард, свое железо и свой софт, да, свое программное обеспечение. Фиксируем. Да, это свои сервисы, это массовые сервисы, это свой мессенджер, свои социальные сети, свой поисковик. То есть это цифровая

0: инфраструктура, которая обеспечивает разнообразное, вариативное, разностороннее функционирование всех социальных, значит, отношений в цифровой сфере. Банковская сфера, мы все пользуемся приложениями банков в телефоне и так далее, госуслуги, запись к врачу, оценки ребенка в электронном формате и так далее, и так далее. И это становится частью нашей жизни, и очень важно, чтобы эта система функционировала надежно, чтобы она была полностью наша.
1: Так, это понятно.
0: Это понятно.
1: Это первый уровень определения. В чем проблема? В чем недостаточность этого определения?
0: Недостаточность в том, что нужно подняться чуть-чуть повыше и посмотреть на эту проблему еще с более такого высокого положения, с высокого ракурса. На мой взгляд, для того, чтобы страна была суверенной в цифровой сфере, в каждой стране такого рода должен сохраняться свой собственный аналоговый уровень всех процессов. Я сейчас поясню, о чем идет речь.
1: Не цифровой, аналоговый, то есть не цифровой.
0: Не цифровой уровень.
1: Физически, реальный.
0: Цифровизация, как, знаете, как такой ураган, как воронка, она затягивает все страны, все народы. И я думаю, что и наши слушатели, наверняка кто-то из вас пробовал сделать над собой такой эксперимент, когда вы уставали от социальных сетей, от того, что постоянно к вам в ленту, в сообщения приходит лишняя информация, которая забивает голову, и вы от этой информации уставали, вы думали, как было хорошо, когда у нас были кнопочные телефоны, и когда не было вот такого обилия информации, которая сжирает просто время человека, его утомляет и его опустошает. И наверняка кто-то из вас даже пробовал перейти на кнопочный телефон, пробовал уйти из социальных сетей хотя бы на время, пробовал перестать пользоваться мессенджером. Может быть, у кого-то из вас это получилось. Но все-таки большинство людей, кого я знаю, кто под влиянием каких-то очень больших эмоций, накопившегося вот этого раздражения, хотел разорвать связь с этим.
1: Потом очень быстро возвращался. Понятно.
0: Да, его хватало на неделю, он возвращался назад.
1: Мы понимаем, если ты хочешь в современном обществе функционировать, если ты хочешь что-то делать в нем, ты привязан к цифре.
0: Я говорю про другое. Я говорю про то, что быть с цифрой намного легче, чем быть без цифры. То есть даже если человек просто рождается и ничего не делает, он обязательно попадает в цифровой мир. Сам. Он для этого ничего не делает. И так же происходит со странами и народами. Вот в эти цифровые взаимоотношения попадают как в воронку абсолютно все. И это она затягивает. Это и такой исторический процесс, исторически обусловленный, очевидно, неизбежный. И получается, что если раньше, да, там, мобильный телефон или доступ к каким-то сервисам был привилегией, то теперь это базовая норма. А привилегией становится ситуация, когда ты можешь не полностью пользоваться этими всеми сервисами.
1: Да,
0: когда ты можешь выключенным из этого.
1: Да.
0: Кто может быть выключенным из этого? Только те люди, у кого есть помощники, секретари, тот, кто их обслуживает, кто там находится, а человек ограждается от этого. Кто это? Это, ну, можно назвать некие обладающие там властными ресурсами, некие элиты.
1: Сложно себе
0: единицы людей.
1: Да, сложно себе представить, что крупные чиновники, да, там, высшее руководство, значит, крупные бизнесмены, сложно себе представить, что они сидят в соцсетях постоянно и сами там что-то пишут. На самом деле, да, мы можем видеть их активность присутствует, но сами они не поглощены
0: этим процессом. На самом деле, что, понимаешь, даже крупный чиновник уровня министра – это человек, который абсолютно включен в цифровые процессы, потому что у него огромная многозадачность, у него огромная вот вся эта необходимость быть в курсе.
1: Ну, ты только что сказал, что значит, только там 1% может позволить себе
0: это
1: делегировать.
0: Это тот процент, который еще выше. То есть это единица людей.
1: Тут уже начинается, да, там 1%, 0,5%. Это не важно. Есть как прослойка людей, которые могут себе делегировать. Понятно, что это не большая часть населения.
0: Да. Как это относится к цифровому суверенитету? Вот теперь представьте, что цифровой мир является не возможностью, не опцией, не одним из способов жизни, а это является единственным способом жизни в современном мире.
1: Ну, мы очень хорошо увидели, очень большой минус этого в связи, опять же, с угрозами последних лет безопасности, значит, атак беспилотников и так далее, когда раз... выключается мобильный интернет, и люди оказываются в ситуации, когда они не могут в магазине расплатиться или даже снять деньги из банкомата, потому что ничего не работает. Вот, соответственно...
0: Вот у меня была ситуация, я припарковал в центре Москвы автомобиль и не мог заплатить за платную парковку.
1: Да, не у тебя одного.
0: И мне пришел штраф, я думаю, ни одному мне, и я его не могу никак оспорить, потому что как я докажу, что вот эта связь не работала. Это, понимаете, такие мелкие бытовые вещи, которые мы сейчас начинаем чувствовать в связи с напряженной обстановкой, в связи с отключениями, с беспилотниками и так далее, но это как бы заставляет нас думать, а что же будет в будущем? Что же будет через 10, 20, а то 50 или 100 лет? В каком мире мы будем жить?
1: Строго говоря, можно сказать так, что цифровой суверенитет – это не только независимость цифры, это еще и независимость от цифры. И только те страны, народы, культуры и общества, которые могут сохранить вот это вот пространство независимости от цифры, те народы обладают реальным суверенитетом.
0: Ну вот продолжим говорить по поводу этой мысли, этого тезиса через короткую паузу.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей. Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Наши вооруженные силы вновь били по объектам военно-морских сил Украины и прибрежной инфраструктуре боевиков. Как сообщили в Министерстве обороны, за четверг в порту Очаков Николаевской области уничтожен украинский патрульный катер, а в порту Одесса резервуары с топливом и оборудование для работы с грузами военного назначения. Ночью в порту Рени разбили пункт управления украинских военно-морских сил, а в порту Измаил ударили по пункту временной дислокации подразделений националистов и объектам портовой инфраструктуры, которую используют для разгрузки и хранения военного имущества. Мобильные огневые группы добровольческого подразделения «Барс-Курск» в составе группировки войск «Север» уничтожили очередные украинские беспилотники в Курском приграничье. Подробнее о боевой работе рассказал командир взвода с позывным «Анда».
5: Самое сложное то, что цели летят в основном с юга. То есть наши противники подстраиваются так, что из-за солнца их плохо становится видно. Вот уже фиксируешь непосредственно цели ориентируешься от пункта управления, который тебе дает непосредственно информацию. И уже ведешь, работаешь, высоко идут. Но у нас есть хорошее сбитие, есть результаты наших огневых групп. Сейчас в большом количестве летают, работа проходит хорошо. Даже мы видим по пролетам, что у нас результативность есть этих сбитий. Они стараются нас облетать через Белгородскую область, в сторону Москвы, соответственно. Стараемся работать. Не пропустим небо наше, враг не пройдет.
4: На вооружении у добровольцев крупнокалиберные пулеметы, стрелковое оружие, дроны-перехватчики, елка и средства радиоэлектронной борьбы. На вооружение отрядов спецназа ВМФ России поступили новые ударные FPV-дроны. Как пишут «Известия», ссылаясь на Министерство обороны, такие летательные аппараты «Камикадзе» позволят боевым пловцам подразделений противодействия диверсионным силам и средствам флота наносить точные удары по безэкипажным и быстроходным катерам противника, а также поражать диверсантов на месте высадки. Эксперты отмечают, что FPV-дроны серьезно усилят оборону важных приморских объектов и боевых кораблей в местах стоянки. Министерство обороны рассказывает о героях спецоперации. Сержант Роман Смирнов был командиром отделения и выполнял задачу по выводу на передовые позиции операторов расчетов ударных беспилотников. Во время выдвижения группа попала под обстрел. Противник применил беспилотник для сброса взрывного устройства и направил FPV-дроны для поражения подразделения. Сержант оценил обстановку и вывел военнослужащих из зоны удара. После он из гладкоствольного ружья уничтожил два приближавшихся беспилотника противника. Выпуски новостей армии и флота на радио «Звезда» слушайте с 6:30 утра.
2: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют?»
6: Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на Новгородскую губернию смахивает.
2: Слушайте сегодня в 9 вечера на радио «Звезда».
7: «Брат 2». Авторская программа Василия и Николая Щипковых.
1: В эфире «Радио Звезда», программа «Брат 2», в студии ведущий Николай Щипков
0: и Василий Щипков.
1: Продолжаем обсуждать цифровой суверенитет, независимость цифры и независимость от цифры.
0: И теперь представим ситуацию, что через 50-100 лет цифра будет еще более тотально распространена в жизни всех народов, всех государств, повсеместно, во всех сферах. Это значит, что в жизни вообще всех цивилизаций этот цифровой слой будет несводимый, его нельзя будет отменить. А это значит, что те структуры, силы, технологии, которые могут повлиять на эту сферу, смогут повлиять не просто на свет в вашем доме, да, и не просто на функционирование там, того или иного мессенджера, а что, в принципе, смогут повлиять очень глубоко на жизнь всех-всех людей.
1: Ну, вот можно привести такой пример, что до середины 20 века не существовало ядерного оружия. И до того, как ядерное оружие появилось, так сказать, суверенитет обеспечивался другими средствами. Как только появилось ядерное оружие, стало понятно, у страны, у которой нет ядерного оружия, нет суверенитета. И мы до сих пор живем в этом мире. К ядерному оружию теперь добавляются, да, цифровые структуры, цифровые сервисы. И опять же, вот то, что мы обсуждали, на самом нижнем уровне можно сказать, нужно иметь свои просто структуры. Но ни одна цифровая структура не является, так сказать, абсолютно неприкасаемой, устойчивой,
0: да, к любым проблемам. То есть, если какая-то часть нашей жизни цифровизована, любая часть жизни,
1: полностью цифровизована.
0: От школьных дневников до денег и так далее, любая сфера жизни, там какой-нибудь умный дом, стиральная машина, вот все что угодно. Это значит, что это дает удобство, комфорт, но в то же время это значит, что эта часть жизни, вот это реально физическая часть жизни, эти предметы, которые с этим связаны, они становятся уязвимыми. То есть, если раньше вирус, попавший в компьютер, он уничтожал ваши файлы и вымогал за них там деньги, то теперь вирус, попадая в эту систему, он уже приобретает ваши там, условно говоря, персональные данные, или, вот ладно, не берем этот уровень, но он, предположим, портит ваше белье, которое вы стираете в машине. Да, или, например, изменяет оценки.
1: Да, белье в машине, это ладно.
0: То есть, или изменяет оценки там,
1: мы начали со школы. И что, если искусственный интеллект, да, его начнет, так сказать, взломали его, и вся система образования, значит, неправильно работает.
0: Дело даже не в самом искусственном интеллекте, а в том, что если эта сфера подвержена цифровизации, это значит, что она становится уязвимой. Вот этот тезис я хотел бы просто озвучить и закрепить.
1: То есть, короче говоря, наличие аналоговых альтернатив – это купирование угроз цифрового пространства.
0: Да, то есть цифровизация сферы дает колоссальные преимущества, но в то же время
1: колоссальные уязвимости.
0: Да, делает эту сферу уязвимой для новых угроз. То есть это очевидная вещь, просто нужно просто про это постоянно говорить. Это не значит, что нам не нужно заниматься цифровизацией, но это значит, что нужно столько же говорить о уязвимости, которые возникают в связи с этой цифровизацией. Тогда процесс будет сбалансированный. Сейчас не только Россия, но и другие страны
1: очень несбалансированные.
0: Да, они, эти процессы стимулируются бизнесом, крупным бизнесом, который видит колоссальные преимущества в этой цифровизации, в искусственном интеллекте.
1: Большую потенцию прибыли, естественно.
0: Проникновение во все сферы жизни людей. Там открываются новые рынки сбыта. Да, если у нас, условно говоря, такую картину представляем, активно начнет внедряться система, бытовой уровень, умный дом, который тоже будет цифровизовываться и как-то делать, что-то с этим будет происходить, то для компаний, кто этим занимается, и вообще для всех других
1: сфер услуг... Да, целый новый рынок.
0: Это целый новый рынок. То есть цифровизация открывает эти новые рынки.
1: Ну, понятно, капитализм, он требует постоянной экспансии. Вот, экспансия географическая невозможна, и поэтому последние десятилетия экспансия как бы идет вовнутрь. То есть новые рынки, они возникают внутри цифровизации, там, технологического прогресса и так далее. Вот, ну, вот Илон Маск хочет на Марс лететь, да, туда экспансию устраивать, капитализма, или там на Луну, вот. А можно гораздо более, гораздо легче и гораздо более рентабельно, да, вот такая экспансия вовнутрь, поэтому, конечно, крупный бизнес подталкивает государство, говорит, субсидируйте нас.
0: Это естественный процесс, именно поэтому цифровизация спешит вперед. Знаете, как были великие географические открытия, прибыли во много раз превышали колоссальные риски. Там есть статистика, сколько кораблей уходило в плавание, и какой процент из них возвращался после бури, столкновения с местными жителями и так далее. Возвращались там немногие. Но, тем не менее, те прибыли, которые там, знаете, 2 из 5 кораблей каравана возвращались, и они покрывали вообще всю эту экспедицию.
1: Во много раз.
0: Да. Точно так же цифровизация, она покрывает все-все-все риски во много раз, но
1: пока что.
0: С точки зрения государства и народа, людей, и вообще вопросов суверенитета и стабильности, конечно, вот эти риски должны быть озвучены.
1: Вот мы начали с того, что значит, цифровизация, да, со слов Орешкина, неизбежно проникает в школу, и понятно, сначала школа, потом высшая школа. Но, на мой взгляд, я думаю, что здесь ты со мной согласишься, школа российская должна быть аналоговым пространством как раз. Чем меньше в школе, так сказать, цифровизации, тем лучше в каком-то смысле.
0: Знаешь, вот, да, ты эту мысль уже озвучил, я хотел ее просто поддержать, мы на эту тему с тобой не раз говорили, что, по большому счету, для того, чтобы государство вот в этом цифровом будущем, тотальном цифровом будущем, сохранило свою независимость, свою суверенность, в государстве должен, в стране, да, в обществе должен сохраниться минимальный аналоговый контур. О чем я говорю? Да, вот мы говорим, школьное образование, желательно, чтобы оно было аналоговым пространством. Полностью аналоговым оно не может быть. Уже
1: по определению,
0: вся коммуникация уже через чаты осуществляется. Родительские чаты с учителем, оценки, уже это не полностью аналоговое пространство, но, наверное, это более эффективно, проще добраться до учителя и так далее. Но я сейчас говорю вообще тотально про все сферы. И сфера военная, и промышленная сфера, и сфера государственного управления, и медицины, и образования, и воспитания. Вот все ключевые сферы жизни общества неизбежно продолжат погружаться в цифру, неизбежно будут возникать новые сервисы, неизбежно будет сокращаться бумажный документооборот, все бумажное будет сокращаться. Но в будущем для того, чтобы чувствовать все-таки себя самостоятельным, на мой взгляд, во всех этих сферах должен сохраняться несгораемый минимальный аналоговый уровень. То есть, условно говоря, чтобы...
1: Дублер такой.
0: Да, чтобы в случае чего можно было на крышу поставить тарелку и посмотреть телевизор, знаете, с такой с рябью, но, по крайней мере, увидеть, что там транслируют. Или включить радио, не цифровое, а вот обычные там волны, и что-то послушать. Это вот такой пример.
1: Я уже не говорю про печатный мир, библиотеки, учебники.
0: Да, чтобы в случае какой-то ситуации, чтобы там город, любой город мог взять и напечатать газету, ее распространить по всем домам.
1: Чтобы были станки, чтобы были...
0: Да.
1: Понятно.
0: То есть,
1: здесь о чем идет речь? Вот можно себе такую ситуацию представить? Я бы так сказал. Если мы говорим про угрозы правильно говорить не если какая-то угроза, а когда она произойдет. Знаете, правила техники безопасности, безопасности, известная, да, такая фраза, что техника безопасности пишется кровью по итогу несчастных случаев. Самолет упал, ввели новое правило. Вот в данном случае лучше не ждать, пока условный самолет упадет. Ну вот, пока случится коллапс, после которого станет очевидно, что аналоговый уровень на самом-то деле нужен. Лучше, так сказать, к этому кризису готовиться заранее, а он неизбежно будет, на мой взгляд.
0: Да, потому что если мы смотрим в горизонт там, условно неких 50 лет вперед, вот представим себе ситуацию, что есть разные государства с разным уровнем достатка и суверенитета, и, естественно, есть государства небольшие, общества небольшие, которые не могут себе позволить никакого аналогового уровня. Они подключены к глобальным или к собственным цифровым сервисам, и затем в жизни или в мире происходят некие события военного плана, политического плана, любого плана, что вот по какой-то причине эти технологии хотя бы на время исчезают. Что происходит с этим государством? У этого государства пропадает собственный политический суверенитет за несколько дней.
1: Да,
0: это очевидная вещь.
1: То есть невозможно принимать решения, система не работает. То есть система управления обществом, оно как бы разрушается.
0: Да, и обществом, и даже система управления правительством, да, государственными органами. Поэтому, конечно, если существует именно такая старая проводная телефонная связь, которая существует там, да, в любом крупном государстве, никак не связана ни с общей телефонной сетью, ни с мобильными системами связи, а вот просто вот такая, что называется, по старинке. Вот, это надежно. И эту связь никакие государственные органы не ликвидируют.
1: Ну вот, например, США, да, недавно устроила блицкриг против Ирана. Этот блицкриг не удался. Во многом потому, что Иран 50 лет жил под санкциями, и там цифровизация не достигла таких масштабов, таких размеров, как в других крупных странах, в том числе крупных странах региона. Да, там можно сравнить с Саудовской Аравией и так далее. Я думаю, что Саудовская Аравия не пережила бы такого блицкрига, а Иран пережил. Вот, поэтому это, конечно, устойчивая система.
0: Даже если сервера, даже если сам софт, который обеспечивает цифровую инфраструктуру, очень такой национальный, суверенный, полностью никак независим, не зависит от каких-то западных программных пакетов, даже в этом случае цифра всегда хранится на физических носителях. И она может быть распределена, если это критическая информация, она там не может храниться на зарубежных серверах, она хранится на наших серверах.
1: Но это очевидно уже.
0: Но если происходят какие-то, знаете, я сейчас такие крайние какие-то случаи представляю, какие-то диверсии, теракты или просто физическое уничтожение этих серверов, даже если эта система рассредоточена в каком-то степени, вот, то вот происходит коллапс некий.
1: Поэтому мне кажется, что государство должно на законодательном уровне поддерживать это, что должны быть законы писаться, да, это должно обсуждаться в качестве, конечно, угрозы.
0: Да, знаете, когда ты открываешь какое-нибудь кафе, тебе нужно, чтобы получить там разрешающие документы, тебе нужно выполнить определенные правила безопасности там, в области пищи, пожарной безопасности.
1: Санитарная, вот, да, пожарная.
0: Когда открывается школа или университет, тоже помещение, здание, учебная программа должна соответствовать нормам.
1: Охрана должна быть.
0: Вот понятно, когда мы говорим про цифровизацию, особенно государственной сферы, на мой взгляд, может быть, не сейчас, может быть, позже, но мы обязательно вернемся в дискуссию и в разговоре к тому, что во всех этих устанавливающих документах должен быть прямо отдельный пункт, который будет гласить о том, сохраняются, если мы переходим на этот сервис, если мы цифровизуем эту сферу, сохраняется ли у нас какое-то минимально аналоговое дублирование этой сферы.
1: Да,
0: аналоговое дублирование этой функции. Угу. Для того, чтобы не получилось так, что у нас большинство функций имеют только цифровое выражение и никакого аналогового. И, на мой взгляд, в будущем большинство государств мира, если мы берем классификацию ООН, не смогут иметь аналоговый контур.
1: Да, я думаю, что крупные игроки, конечно, будут иметь свой аналоговый контур, и это будет одним из факторов их сохранения, их суверенитета. Вот. И поскольку мы все время говорим, и сейчас для России это важнейшая вещь, да, защита от угроз, сохранение суверенитета, может быть, даже в стратегию национальной безопасности имеет смысл добавить подобный пункт.
0: Но это должна быть какая-то дискуссия, общественная дискуссия, чтобы это было сформулировано. Но мне кажется, что к этому подошло время, потому что действительно это становится очевидным. И особенно подталкивает эту мысль то, что, как я уже сказал, только считанные государства смогут обеспечить этот действительно дорогостоящий контур. Сейчас мы говорим, что цифровизация очень сложна и дорогая, но сохранение аналогового контура – это дорого, это сложно.
1: Поэтому гораздо проще и дешевле его сохранять сейчас, чем потом восстанавливать, когда вопрос
0: абсолютно, об этом станет. Абсолютно поддерживаю этот тезис.
1: В эфире была программа «Брат 2» на радио «Звезда». В студии были ее ведущие Николай Щепков
0: и Василий Щепков.
1: Подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика» в Макс. До новых встреч.
0: До свидания.
7: «Брат 2». Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
8: Приветствую слушателей радио «Звезда». Меня зовут Дмитрий Денвер Миниахметов. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Весна».

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» — «Галерея звезд».
8: Человек с изюминкой. Михаил Лермонтов.
9: Герой нашего времени. До сих пор о нем рассуждают критики, изучают в школе. Но мы обычно не задумываемся, что такое мощное произведение написал 26-летний молодой человек.
8: На первый взгляд.
9: С внешностью Михаилу Юрьевичу не повезло. Голова большая, широкий лоб, выдающиеся скулы, нос вздернутый. А еще сутулость, кривоватые ноги, хромота, как следствие травмы. Врагу такого не пожелаешь.
8: Где изюминка?
9: За этой странной внешностью прятался один из самых тонких поэтов России. И, кстати, талантливый воин и величайший храбрец. На Кавказе Лермонтов командовал казачьей сотней. В атаку всегда мчался первым. В мирные же минуты Михаил Юрьевич рисовал. И рисовал великолепно. После себя оставил 13 картин маслом, более 40 акварелей и около 450 карандашных и чернильных рисунков. А еще поэт любил...
10: Он очень хорошо пел романсы. То есть не пел, а говорил их, почти речитативом. Получалось очень искренно и душевно.
9: Вообще, Лермонтов к музыке был неравнодушен. Прекрасно играл на скрипке, на флейте, на фортепиано. И даже что-то музыкальное сочинял.
8: Михаил Лермонтов. Человек с изюминкой.

0: судьбы актеров и сюжеты фильмов, как зеркало истории страны. «По ту сторону экрана». Юрий Визбор. Стоп. Кадр. На самом интересном месте. Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».
1: Реклама. 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении новой профессии и трудоустройстве, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Премьера на радио «Звезда».
5: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы, и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Замглавы МИДа России Александр Грушко сравнил протесты Токио после визита Владимира Путина на Итуроп с обязательной программой фигурного катания. Япония в четверг предсказуемо вызвала российского посла, однако официально Москва подчеркнула незыблемость суверенитета над Курилами, перешедшими к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за поддержки антироссийских санкций Япония еще в 2022 году лишилась любых переговоров о мирном договоре. Российские военнослужащие нанесли удары по объектам вражеской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны. В ведомстве подчеркивают, что атакованные цели использовались в интересах ВСУ. Также армия России освободила населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 1150 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Украина не хочет забирать всех своих граждан и не спешит возвращать россиян.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма ждут возвращения домой. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни.
1: Ранее Яна Лантратова опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. И в американском штате Иллинойс продан билет, сорвавший джекпот лотереи Powerball размером свыше миллиарда долларов, ставший восьмым по величине выигрышем в истории. Счастливчик угадал все шесть чисел и теперь выбирает формат выплат. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Новые приключения русского купца Николая Ивановича и его супруги Глафиры Семеновны в книге Николая Лейкина «Где апельсины зреют».
4: Довольно с этим противным Неаполем. Завтра же едем в Венецию.
0: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Всемирная энциклопедия еды.
7: Живые организмы, замеченные под микроскопом лишь в 17 веке и позднее устроившие промышленную революцию. Речь о дрожжах. Их история насчитывает тысячелетия. Еще в Древнем Египте использовали закваску для выпечки хлеба и изготовления напитка, похожего на пиво. Для закваски муку заливали водой и оставляли на несколько дней. Но тогда и не подозревали, что процессы брожения происходят за счет живых существ, которые питаются сахарами и выделяют углекислый газ. Именно за счет этого газа тесто увеличивается в объеме, как говорят, поднимается. И только в 1857 году микробиолог Луи Пастер определил, наконец, что дрожжи – это живые одноклеточные существа. В дальнейшем ученые их определят в царство грибов. С развитием промышленности остров стал вопрос, как кормить большое количество рабочих. Проблема в том, что тесто на закваске было капризным и долго поднималось. Поэтому требовался вариант более стабильный и быстрый. В 20 веке выведут новый вид дрожжей – сухие активные дрожжи, которых в природе не существовало. Они поднимали тесто всего за пару часов. Получался пышный хлеб, да еще и дешевый. Задача заполнения желудков трудящихся была решена. В дальнейшем изобретут и быстрорастворимые дрожжи, и дрожжи для ускоренной выпечки. Все это направлено на экономию времени и увеличение объемов продукции. Кстати, сегодня маркетологи вводят потребителей в заблуждение, утверждая, что хлеб на закваске бездрожжевой. Это не так. Просто в нем дрожжи природные, натуральные, а не сухие. При этом доказано, что в натуральных дрожжах много витаминов группы В, и хлеб на закваске действительно полезный.
0: Всемирная энциклопедия еды. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
3: Вечерние истории на «Радио Звезда».
8: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
4: Глава 17. Из ресторана супруги Ивановы и Конурин поехали домой, в гостиницу. Оставили там свои покупки, сделанные в магазинах перед обедом, снова вышли и отправились отыскивать концертный зал казино, на который им указывал утром капитан Васильевич, как на место, где можно нескучно провести время. Конурин было отказывался идти с Ивановыми в казино, говоря, что он лучше завалится спать, так как совсем почти не спал ночь. Но Глафира Семеновна уговорила его идти. «Помилуйте, кто же это спит за границей после обеда? Нужно идти и осматривать достопримечательности города», — сказала она ему.
9: «Знаю я эти достопримечательности-то. Земляк сказывал, что там опять игровые эти самые дурацкие карусели. Неужто опять по-утреннему карман на выгрузку предоставить?»
10: «Хм, странное дело. Можете и не играть».
9: «Не играть? Человек слаб». «Запрятать разве куда-нибудь подальше кошелек?
10: Да давайте мне ваш кошелек», — предложила Глафира Семеновна.
9: «И то возьмите», —
4: согласился Конурин и, передав свой кошелек, отправился вместе с Ивановыми. Царила тихая звездная ночь, когда они шли по плохо освещенным улицам. В Ницце рано кончают магазинную торговлю. Магазины были уже заперты, и газ в окнах их, составляющий главное подспорье городскому уличному освещению, был уже потушен. Прохожих встречалось очень мало. Публика была в это время сосредоточена в театрах и в концертно-игорных залах. На море с балконов здания «Жете Променад» пускали фейерверк. Трещали шлаги и взвивались ракеты, рассыпаясь разноцветными огнями по темно-синему небу. Оттуда же доносились и звуки оркестра. Ивановы и Конурин остановились и стали любоваться фейерверком.
9: «Ишь, как дураков-то заманивают на игорную мельницу! Фейерверк пущают для приманки! Коумензи, господа! Несите свои потроха, отберем в лучшем виде», — говорил Конурин.
10: «Нет, мусьи, издали посмотрим, а уж к вам не пойдем». Надо опять к гостиному двору направляться. Капитон Васильевич говорил, что там этот самый казино помещается, сказала Глафира Семеновна и повела за собою мужчин. Вход в казино блистал газом, а потому, приблизясь к гостиному двору, зал этот уже нетрудно было найти. Около входа толпились продавцы фруктов, тростей, альбомов с видами Ниццы, цветочных бутоньерок и так просто уличные мальчишки. Мальчишки свистали и пели. Один даже довольно удачно выводил голосом арию Тореадора из «Кармен». Некоторые, сидя на корточках, играли в камушки на медные деньги.
9: «Смотри, Иван Кондратич, даже маленькие паршивцы и те в деньги играют. Вот она, Ницца, совсем игорный дом», — указал Николай Иванович Конурину.
10: Заплатив за вход по 2 франка, Ивановы и Конурин вошли в зал казино, освещенный электричеством. Это был громадный зимний сад с роскошными пальмами, латаниями, лезущими к стеклянному потолку. По стенам плющ и другие вьющиеся растения. В газонах пестрели и распространяли благоухание цветы в корзинках. Сад был уставлен маленькими столиками, за которыми сидела публика, пила лимонад, содовую воду с коньяком, марсалу и слушала стройный мужской хор, певший на эстраде, украшенной тропическими растениями. Бросались в глаза разряженные кокотки в шляпках с невозможно выгнутыми и загнутыми широкими полями с горой цветов и перьев. Выделялись англичане во всем белом, начиная от ботинок до шляпы, тощие, длинные, как хлысты, со скаленными зубами и с расчесанными бакенбардами в виде рыбьих плавательных перьев. В 2-3 местах, где пили коньяк за столиками, Ивановы и Конурин услыхали русскую речь.
11: «Русские!»
10: — улыбалась Глафира Семеновна.
11: «Правда, капитон Васильевич сказывал, что здесь в Ницце русских много. И замечательно», — прибавила она, — «как русские, так коньяк пьют, а не что-нибудь другое».
9: «Да что ж православному-то человеку на гулянии попусту лимонадиться? От лимонаду ни веселье, ничего. Так и будешь ходить мумией египетской», — отвечал Конурин.
10: «Я думаю, даже уж и мне с вашим супругом садануть по паре коньяковых собачек».
11: «Ну вот, дайте хоть сад-то путем обойти и настоящим манерам публику осмотреть. Здесь на дамах наряды хорошие есть. Ах, вот где играют-то?» Заглянула она в боковую комнату. «И сколько публики!»
10: В залитых газом галереях, разделенных на отделения и прилегающих к саду, действительно шла жаркая игра. Около столов с вертящимися поездами железной дороги и лошадками толпилась масса публики, и то и дело слышались возгласы крупье «Faites vos jeux, messieurs!» и «Rien ne va plus!»
11: «Николай Иванович, ты уж там как хочешь, а я рискну на маленький золотой»,
10: сказала Глафира Семеновна.
11: «Надо пользоваться своим счастьем. Утром выиграла, так ведь можно и вечером выиграть».
9: «Да полн, брось».
11: «Нет-нет, и, пожалуйста, не отговаривай. Ведь в сущности, ежели я маленький золотой и проиграю, то это будет из утреннего выигрыша. Стало быть, особенно жалеть нечего».
9: «Носится она с утренним выигрышем, как курица с яйцом. Ведь свой утрешний выигрыш ты в магазинах на разные бирюльки просеяла».
11: «Нет-нет, у меня еще остались выигрышные деньги». «Батюшки, да сколько здесь игорных столов-то! Здесь куда больше столов, чем там, на сваях, где мы утром играли. Вот уж я больше 5 столов видела». «Раз, 2, 3, 5, 6. Вы вот что. Чтобы вам здесь не мотаться около меня, вы идите с Иваном Кондратичем и выпейте коньяку. В самом деле, вам скучно, горло не промочивший, а я здесь останусь. Коньяку-то уж вы себе одни. Сумеете спросить?
9: Еще бы. Хмельные слова я отлично знаю по-французски. Похвастался Николай Иванович. Мне трудно насчет чего-нибудь другого спросить. А что насчет выпивки? Я в лучшем виде. Только ты, Глаша, смотри, не зарвись. Не больше маленького золотого.
11: Нет-нет. Как золотой проиграю, довольно.
9: Ну, то-то. Пойдем, Иван Кондратич, хватим по чепорушечке.
11: Супруги расстались. Глафира Семеновна осталась у игорного стола, а Николай Иванович и Конурин отправились спросить себе коньяку. Спустя час Николай Иванович пришел к тому игорному столу, где оставил Глафиру Семеновну, и не нашел ее. Он стал ее искать у других столов и увидал бледную, с потным лицом. Она азартно ставила ставки. Парижская причудливая громадная шляпка ее сбилась у ней на затылок, и из-под нее выбились на лоб пряди смокших от поту волос. Завидя мужа, она вздрогнула, обернулась к нему лицом и, кусая запекшиеся губы, слезливо заморгала глазами. «Вообрази! Я больше 200 франков проиграла!» Выговорила она наконец.
9: «Да что ты!»
11: «Проиграла? Нет, здесь мошенничество. Положительно мошенничество. Я 2 раза выиграла на Лиссабон, должна была получить деньги, а крупье заспорил и не отдал мне денег. Потом опять выиграла на Лондон, но подсунулся какой-то плюгавый старичишка с козлиной бородкой. Стал уверять меня, что это он выиграл, а не я. Загреб деньги и убежал. Ведь это ж свинство, Николай Иванович. Неужто на них подлецов некому пожаловаться? Отнять 3 выигранные кона. Будь эти выигранные деньги у меня, я никогда бы теперь не была в

0: отдать ему, ты уж отдай, Коля.
1: Ах, Глаша, Глаша, покачал головой Николай Иванович.
0: Что, Глаша, пожалуйста, не попрекай. Мне и самой горько. Ну нет, каково мошенничество? Отнять 3 выигранные кона, а еще Ницца, а еще аристократический город. А где же Конурин? Спросила вдруг Глафира Семеновна.
1: Вообрази, играет. В покатый бильярд играет. И никак его оттащить от стола не могу. Все ставит на 13-й номер, хочет добиться на чертову дюжину выигрыш сорвать. И уж тоже проиграл больше 200 франков.
0: Но где же он денег взял? Ведь его кошелек у меня.
1: Билет в 500 франков разменял. Кошелек-то он тебе свой отдал, а ведь бумажник-то с банковыми билетами у него остался. Отвечал Николай Иванович и прибавил. Брось игру, наплюй на нее. И пойдем оттащим от стола Конурина. А то он уже сколько проиграет. Он выпивший. Поминутно требует коньяку и все увеличивает ставку.
0: Но ведь должна же я, Николай Иванович, хоть сколько-нибудь отыграться.
1: Потом попробуешь отыграться. Мы еще придем сюда. А теперь нужно Конурина-то пьяного от этого проклятого покатого бильярда оттащить. Конурин тебя как-то слушается. Ты имеешь на него влияние.
2: Глафира Семеновна послушалась и, поправив на голове шляпку, отошла от стола, за которым играла. Вместе с мужем она отправилась к Конурину.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 18. Оттащить Конурина от игорного стола было, однако, нелегко и с помощью Глафиры Семеновны. Когда Ивановы подошли к нему, он уже не стоял, а сидел около стола. Перед ним лежали целые грудки намененного серебра. Сзади его, опершись одной рукой на его стул, а другой ухарский подбоченись, стояла разряженная и сильно накрашенная барынька с черненьким пушком на верхней губе и в калабрийской шляпке с таким необычайно громадным плюмажем, что плюмаж этот змеей свешивался ей на спину. Барынька эта распоряжалась деньгами Конурина, учила его делать ставки. И хотя она говорила по-французски, он понимал и слушался ее.
4: «Voyons, mon vieux, à présent numéro 3!»
2: говорила она гортанным контральтовым голосом. «Номер труа? Ладно, будь по-вашему», — отвечал Конурин. «Труа, так труа». Шар покатого бильярда летел в гору по зеленому сукну и скатывался вниз. Конурин проиграл.
4: «C'est dommage, c'est que nous avons perdu. Mais ne pleurez pas, mettez encore».
2: Она взяла у него 2 серебряные монеты и швырнула их опять в лунку номера 3. Снова проигрыш.
4: «Тьфу ты, пропасть!» — плюнул Конурин. «Не следовало ставить на тот же номер, мадам мамзель. Вали 13, вали на чертову дюжину. Ведь на чертову дюжину давеча взяли 2 раза».
5: «Laissez-moi tranquille!»
2: — ударила она его по плечу и снова бросила ставку на номер 3.
4: «В таком разе хоть выпьем, мадам мамзель, грешного коньячишку еще по одной собачке для счастья!»
2: предлагал ей Конурин, умильно взглядывая на нее.
4: «Ассе!»
2: сделала она отрицательный жест рукой.
4: «Что такое ассе? Ну, а я не хочу ассе, я выпью. Прислужающий, коньяк, давай коньяку.
2: поманил он гарсона, стоящего тут.

0: тут же с графинчиком коньяку и рюмками на тарелке. Гарсон подскочил к нему и налил рюмку. Конурин выпил.
1: «Перди!» — произнесла барынька.
2: «Опять пердю!» «О, чтоб тебе ни дна, ни покрышки!» — воскликнул Конурин.
0: В это время к нему подошла Глафира Семеновна и сказала:
3: «Иван Кондратич, бросьте играть, ведь вы, говорят, ужас сколько проиграли».
4: «А, наша питерская мадам теперь подъехала», — проговорил Конурин, обращаясь к ней пьяным закрасневшимся лицом с воспаленными узенькими глазами.
5: «Постой, постой, матушка! Вот с помощью этой барыньки я уже отыгрываться начинаю. 52 франка давеча на чертову дюжину мы сорвали. Ну, мамзель-стрекозель, теперь катер. На номер катер ставьте своей ручкой, ставьте», —
0: обратился он к накрашенной барыньке.
3: «Да бросьте вам, говорят, Иван Кондратич», — продолжала Глафира Семеновна. «Перемените хоть стол-то. Может быть, другой счастливее будет, а то прилипли к этому проклятому бильярду. Пойдемте к столу с поездами».
4: «Нет, постой!» — упрямился Конурин. «Вот с этой черномазой мамзелью познакомился, и уж у меня дело на поправку пошло.
3: Выиграли на катер? Да неужто выиграли?»
0: Воскликнул он вдруг радостно, когда увидел, что крупье отсчитывал ему грудку серебряных денег.
3: «Мерси, мамзель, мерси! Вив ля Франс тебе! Вот что! Ручку!»
0: И он схватил француженку за руку и крепко потряс ее. Она улыбнулась.
4: «Вот что значит, что я коньяку-то выпил. Пустой, погоди, теперь дело на лад пойдет», — бормотал он.
1: «А выиграл на ставку, так и уходи. Перемени ты хоть стол-то», —
0: приступил к нему Николай Иванович.
1: «Сам пьян, не весь с какой крашеной бабенкой связался».
4: «Французинка с ума подошла. Рюс, — говорит». Я говорю: «Рюс». «Ну и обласкала, хорошая барынька. Только вот басом каким-то говорит».
1: «А ты думаешь, что даром она тебя обласкала? Выудить хочет твои потроха, ты выудит, ежели уже не выудила еще».
4: «Нет, шалишь. Я свою денежную требуху тонко соблюдаю. Труа. На номер труа».
3: «Пойдемте к другому столу», — воскликнула Глафира Семеновна, схватила Конурина за руку и силой начала поднимать его от стола.
4: «Стой, погоди, не балуйтесь», — упрямился тот. «Мамзель, ставь труа».
3: «Не надо труа. Забирайте ваши деньги и пойдемте к другому столу».
0: Глафира Семеновна держала Конурина под руку и тащила его от стола. Николай Иванович загребал его деньги. Француженка сверкнула глазами на Глафиру Семеновну и заговорила что-то по-французски, чего Глафира Семеновна не понимала, но по тону речи слышала, что это не были ласковые слова.
4: Конурин упрямился и не шел.
1: «Должен же я хоть за коньяк прислуживающему заплатить», — говорил он. «Заплачу, не беспокойся», — сказал Николай Иванович. «Гарсон, камбьян».
0: Гарсон объявил ужасающее количество рюмок выпитого коньяку. Николай Иванович начал рассчитываться с ним. Глафира Семеновна все еще держала Конурина под руку и уговаривала его отойти от стола.
4: «Ну, ладно», — согласился наконец тот и прибавил: «Только пускай и мамзель-стрекозель идет с нами. Мамзель, комензи!» И он махнул ей рукой.
3: «Да вы никак с ума сошли, Николай Кондратьевич!» —
0: возмутилась Глафира Семеновна.
3: «С вами замужняя женщина идет под руку, а вы не весть какую крашеную даму с собой приглашаете. Это уж из рук вон. Пойдемте, пойдемте». «Эх, в
5: кои-то веки приударил за столом за французской мадамой, а тут... Тьфу! То она ничего, она ласковая. «Мадам!» — обернулся к француженке на ходу Конурин. «Не подпущу ее к вам. Идемте!»
0: Француженка шла сзади и говорила что-то язвительное по адресу Глафиры Семеновны. Наконец она подскочила к Конурину и взяла его с другой стороны под руку. Очевидно, ей очень не хотелось расстаться с намеченным кавалером.
5: «Прочь!»
0: — закричала на нее Глафира Семеновна, грозно сверкнув глазами. Француженка, в свою очередь, крикнула на Глафиру Семеновну и, хотя отняла свою руку из-под руки Конурина, но, сильно жестикулируя, старалась объяснить что-то по-французски.
5: «Вот видите, какая она ласковая-то. Она требует у вас половину выигрыша. Говорит, что пополам с вами играла», —
0: перевела Конурину Глафира Семеновна речь француженки.
2: «Какой к черту выигрыш? Я продулся, как грецкая губка. Во весь вечер всего только 3 ставки взял. Но он, мадам, но он. Я проигрался, мамзель. Я в проигрыше. Понимаешь ты? В проигрыше. Я пердю. Совсем пердю», — обратился Конурин к француженке.
0: Та не отставала и бормотала по-французски.
5: «Уверяет, что пополам с вами играла», — переводила Глафира Семеновна. «Вот не отвязчивая эта нахалка. Дайте ей что-нибудь, чтобы она отвязалась».
2: «На чай за ласковость можно что-нибудь дать, а в половинную долю я ни с кем не играл».
0: Он остановился и стал шарить у себя в карманах, ища денег.
5: «У Николая Ивановича ваши деньги, они у вас. Он их сгреб со стола», — говорила Конурину Глафира Семеновна.
2: «Были и у меня в кармане большие серебряные пятаки. Он нашел, наконец, завалившуюся на дне кармана 5-франковую монету и сунул ее француженке. «На вот, возьми на чай, только это на чай, за ласковость на чай, а в половинную долю я ни с кем не играл. Переведите ей, матушка Глафира Семеновна, что это ей на чай».
5: «А ну ее! Стану я со всякой крашеной дрянью разговаривать».
0: Француженка, между тем, получив 5-франковую монету, подбросила ее на руке, ядовито улыбнулась и опять заговорила что-то, обращаясь к Конурину. Взор ее на этот раз был уж далеко не ласков.
5: «Вот нахалка-то! Мало ей! Еще требует!» —
0: опять перевела Глафира Семеновна Конурину.
2: «Достаточно, мамзель, будет, не проси. Сами 7 сбирать послали», — махнул Конурин француженке рукой и пошел от нее прочь под руку с Глафирой Семеновной. Он шатался на ногах. Глафире Семеновне стоило больших трудов вести его. Вскоре их нагнал Николай Иванович и взял Конурина под другую руку. Они направились к выходу из зимнего сада. Нашествие это удивленно смотрела публика. Вслед компании несколько раз раздавалось слово «Лерюсс».

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Николай Александрович Лейкин. Главы из книги «Где апельсины зреют» читает Станислав Федосов.
2: Глава 19. С сильной головной болью проснулся Конурин на другой день у себя в номере, припомнил обстоятельства вчерашнего вечера и пробормотал:
3: «А и здорово же я вчера хватил этого проклятого коньячищу. А все Ницца, чтоб ей ни дна, ни покрышки. Такой уж должно быть пьяный город, пьяный и горный. Сколько я вчера просеял истиннику то в эти поганые вертушки. В сущности, ведь детские игрушки, детская забава. А поди ж ты, сколько денег выгребают! Взрослому-то человеку на них по-настоящему и смотреть неинтересно, а не только что играть, а играют, а все корысть. Тьфу!»
2: Он плюнул, встал с постели и принялся считать переданные ему вчера Николаем Ивановичем деньги, оставшиеся от размененного вчера 500-франкового билета. Денег было 352 франка с медной мелочью.
3: 148 франков посеял в апельсинной земле, продолжал он. Да утром на сваях такую же припорцию икры выпустил. Ой-ой-ой-ой, ведь это 300 франков почти на апельсинную землю приходится. 300 франков, а на наши деньги по курсу 120 рублей. Вот она Ницца-то. В один день 300 французских четвертаков увела. А что будет дальше-то? Нет, надо забастовать довольно.
2: Он умылся, вылил себе на голову целый кувшин воды, оделся, причесал голову и бороду и пошел стучаться в номер Ивановых, чтобы узнать, спят они или встали.
4: «Идите, идите, мы уже чай пьем», — послышалось из-за двери.
3: «Чай? Да как же это у вас угораздило?» — удивленно спросил Конурин, входя в номер. «Ведь самовар здесь нет».
4: «А вот ухитрились», — отвечала Глафира Семеновна, сидевшая за чайным столом. «Видите, нам подали мельхиоровый чайник и спиртовую лампу. В чайнике на лампе мы вскипятили воду, а самый чай я заварила в стакане и блюдечком прикрыла вместо крышки. Из него и разливаю. Сколько ни говорил я лакею, чтобы он подал мне два чайника, не подал. Чай заварила свой, что мы из Петербурга везем».
3: «Отлично, отлично. Так давайте же мне скорее стаканчик, да покрепче. Страсть, как башка трещит со вчерашнего», — заговорил Конурин, присаживаясь к столу.
4: «Да, хороши вы были вчера».
3: «Ох уж и не говорите», — вздохнул Конурин. «Трепку мне нужно, старому дураку».
4: «И даму, компаньонку себе, поддели. Как-то вы ее поддели».
3: «Вовсе не поддевал, сама подделась», — сконфуженно улыбнулся Конурин.
2: Начались разговоры о вчерашнем проигрыше.
4: «Нет, вообразите, я-то больше 200 франков проиграла», — говорила Глафира Семеновна. «Взяла у вас ваш кошелек с деньгами на хранение, чтобы уберечь вас от проигрыша, и сама же ваши деньги проиграла из кошелька. Николай Иванович сейчас вам отдаст за меня деньги».
3: «Да что говорить, здесь и горный вертеп», — отвечал Конурин.
4: «И какой еще вертеп? И горный, и грабительский вертеп, мошенники и грабители!»
2: И Глафира Семеновна рассказала, как какой-то старичишка присвоил себе выигрыш, как крупье два раза заспорил и не отдал ей выигранное.
3: «Вот видите, а вы говорите, что Ницца — аристократическое место», — сказал Конурин. «А только уж сегодня на эти игральные вертушки я и не взгляну. Довольно. Что из себя дурака строить? Взрослый мужчина во всем своем степенстве
2: и вдруг в детские игрушки играть. Даже срам.
4: Нет-нет, сегодня мы идем на праздник цветов. Разве вы забыли, что мы взяли билеты, чтобы смотреть, как на бульваре будут цветами швыряться?
2: Тоже ведь в сущности детская игра, заметил Николай Иванович.
4: Ну, что ж, ежели здесь такая мода, с волками жить, по-волчьи выть, отвечала Глафира Семеновна. Эта игра, по крайности, хоть не разорительная. Послышался легкий стук в двери.
2: «Антре!» — крикнул Николай Иванович и самодовольно улыбнулся жене, что выучил это французское слово.
4: Вошел заведующий гостиницей француз с наполеоновской бородкой и карандашом за ухом, поклонился и заговорил что-то по-французски. Говорил он долго. Конурин и Николай Иванович, ничего не понимая, слушали и смотрели ему прямо в рот. Слушала и Глафира Семеновна, и тоже понимала плохо.
2: «Глаш, о чем он?» — спросил жену Николай Иванович, кивая на безумолку говорящего француза.
4: «Да опять что-то насчет завтрака и обеда в гостинице. Говорит, что табль-дот у них».
2: «Дался ему этот завтрак и обед. Вуй-вуй, мусью, знаем. И как понадобится, то придем».
4: «Жалуется, что мы вчера не завтракали и не обедали в гостинице».
2: «Странно. Приехали в новый город, так должны же мы прежде всего трактиры обозреть».
4: «Вот-вот, я теперь поняла, в чем дело. Вообрази, он говорит, что ежели мы и сегодня не позавтракаем или не пообедаем у них в гостинице, то он должен прибавить цену за номер».
2: «Это еще что? В кабалу хочет нас взять? Нон-нон, мусью, мы этого не желаем. Скажи ему, Глаш, что мы не желаем в кабалу идти. Вот еще что выдумал, так и скажи».
4: «Да как я скажу про кабалу, если я не знаю, как кабала по-французски? Этому слову нас в пансионе не учили».
2: «Но скажи как-нибудь иначе. Готелев, мусью, здесь много. И ежели прибавка цен, то мы переедем в другое заведение. Волензи, так волензи, а не волензи, так как хотите. Компрене?»
4: «Чего ты бормочешь? Ведь он все равно ничего не понимает».
2: «Да ведь я по-иностранному. Пейе анкор нон. Дежене и дине тоже нон», — сказал Николай Иванович французу, сделав отрицательный жест рукой и прибавил. «Поймет, коли захочет. Ну, а теперь ты ему по-настоящему объясни».
4: «Да ну его! Потешим уж его, позавтракаем у него сегодня за табельдотом. К тому же это будет дешевле, чем в ресторане. Завтрак здесь, он говорит, 3 франка».
2: «Тешить-то подлецов не хочется. Много ли они нас тешут? Мы им и Вивля Франс, и все эдакое. Они им, вон, не хотели даже 2-й чайник к чаю подать. Срам, в стакане чай завариваем. Это что, мусью? Не можете даже для русских по 2 чайника подавать». Кивнул Николай Иванович на заваренный в стакане чай и прибавил. «А еще французско-русское объединение». «Нет, уже ежели объединение, то обязаны русские самовары для русских заводить и корниловские фарфоровые чайники для заварки чая».
4: «Ну, так что же ему сказать?» — спрашивала Глафира Семеновна.
2: «Да уж черт с ним, позавтракаем сегодня у него. В крайности здесь, в гостинице, ни на какую игорную вертушку не нарвешься, а то начнешь ресторан отыскивать, и опять в новый игорный вертеп с вертушками попадешь», — решил Конурин. Николай Иванович не возражал.
4: «Вуй-вуй! Ну, деженон ожурдви шиву!» — кивнула французу Глафира Семеновна.
2: Француз поклонился и вышел.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют».
2: Глава 20. Позавтракав за табльдотом в своей гостинице, супруги Ивановы и Конурин вышли на берег моря, чтобы отправиться на весенний праздник цветов. На бульваре Жоте-Променад, залитом ослепительным солнцем, были толпы публики. Пестрели разноцветные раскрытые зонтики. Толпы стремились по направлению к Променад де Зангле, где был назначен праздник и где были выстроены места для публики. Почти каждый из публики имел у себя на груди по бутоньерке с розой. Многие несли с собой громадные букеты из роз. Все были с цветами. Даже колясочки, в которых няньки везли детей, и те были убраны цветами. Цветы были на сбруе лошадей у проезжавших экипажей, на шляпах извозчиков, даже на ошейниках комнатных собачонок, сопровождавших своих хозяев. Балконы домов, выходящих на берег моря, убранные гирляндами зелени, были переполнены публикой, пестреющей цветными зонтиками и цветами. Все окна были открыты, и в них виднелись головы публики и цветы. Продавцы и продавщицы цветов встречались на каждом шагу и предлагали свой товар.
5: «Надо и нам купить себе по розочке в петличку, а то мы словно обсевки в поле», —
2: сказал Конурин и тотчас приобрел за полфранка 3 бутоньерки с розами, одну из коих поднес Глафире Семеновне. Но вот и променад де Зангле, вот и места для зрителей, убранные гирляндами зелени. Конурин и Ивановы предъявили свои билеты, сели на стулья и стали смотреть на дорогу, приготовленную для катающихся в экипажах и декорированную выстроившимися в ряд солдатами Национальной гвардии со старыми пистонными ружьями у ноги, в медных касках с конскими гривами, не спадающими на спину. По дороге сновали взад и вперед с корзинами цветов сотни смуглых оборванцев. Мужчин, женщин и детей выкрикивали свои товары и совали их в места для публики. «Un franc la corbeille! Сан букет пур ан фран!» — раздавались их гортанные возгласы с сильным итальянским акцентом.
5: «Господи, сколько цветов-то!» — покачал головой Конурин. «Не будет ли уж и здесь какой-нибудь игры в цветы? Вроде лошадок или поездов железной дороги. Наперед говорю, единого франка не поставлю».
4: «Что вы, Иван Кондратич, какая же может быть тут игра?»
2: — откликнулась Глафира Семеновна.
4: «И, матушка, здесь придумают. Здесь специалисты. Скажи мне в Петербурге, что можно проиграть 300 французских четвертаков в детскую вертушку с лошадками и поездами? Ни в жизни поверил бы, а вот они, проиграны у меня».
2: Но вот раздался пушечный выстрел, и послышалась музыка. На дороге началась процессия праздника. Впереди шел оркестр музыки, горных стрелков в синих мундирных пиджаках, в синих фуражках с широкими днами без околышков и козырьков. Далее несли разноцветные знамена, развивающиеся хоругви. Проехала колесница, нагруженная и убранная цветами от сбруи лошадей до колес. И, наконец, показались экипажи с катающимися и также нагруженные корзинами цветов. Некоторые из катающихся были в белых костюмах пьеро, некоторые одеты маркизами начала прошлого столетия в напудренных париках. Попадались едущие женщины в белых, красных и черных домино и в полумасках. Лишь только показались экипажи, как из мистов посыпался в них целый град цветов.
4: Из экипажей отвечали цветами же. Цветы носились в воздухе, падали в экипажи, на медные каски стоявших для парада солдат, на дорогу. Солдаты подхватывали их и, в свою очередь, швыряли в публику, сидевшую в местах и в катающихся. Цветы, упавшие на дорогу, мальчишки собирали в корзины и тут же снова продавали их желающим. Все оживилось, все закопошилось, все перекидывалось цветами. Происходила битва цветами. Увлеклись общим оживлением Ивановы и Конурин и стали отбрасываться попадающими к ним цветами. Но вот в Конурина кто-то попал довольно объемистым букетом и сшиб с него шляпу.
6: «Ох, гвоздь вам в глотку, шляпу сшибать начали! Стой же, погоди!»
4: — воскликнул он, поднимая шляпу и нахлобучивая ее.
6: «Погоди, сам удружу! Надо купить цветов корзиночку, да каких-нибудь поздоровее, вроде метел. Эй, гарсон, или тебя цветочник, сюда, или вот ты, чумазая гарсонша!»
4: — суетился он, подзывая к себе продавцов цветов.
6: «Сколько за всю корзинку?»
7: «На полфранка. Сыпь на полфранка. Давай и ты, мадам гарсонша, на полчетвертака. Твои цветы по комелисти будут».
4: И, купив себе цветов, Конурин со стервенением начал швырять ими в катающихся, стараясь попасть в самое лицо. Ивановы не отставали от него.
6: «Запаливай, Николай Иванов, запаливай! Запаливай, да прямо в морду!»
4: — кричал Конурин.
6: «Вон англичанин с зеленым вуалем идет. Катай ему внюхало! Это он, подлец, давеча шляпу с меня сшиб! Стой же! Я тебе теперь английская образина невестки на отместку!»
4: И, выбрав увесистые букеты зимних левкоев с твердыми стеблями, Конурин швырнул им прямо в лицо англичанина с такой силой, что тот тотчас же схватился руками за нос.
6: «Ага, почувствовал! А вот тебе и еще на закуску! Дошкуривай его, Николай Иванов, дошкуривай хорошенько!» —
4: продолжал кричать Конурин.
8: «Смотрите, Иван Кондратич! Ведь у англичанина-то кровь на лице. Ведь вы ему в кровь нос расшибли», — заметила Глафира Семеновна.
6: «Ничто ему так и следует. Поедет еще раз мимо, так я ему букетец вроде веника приготовил. Так око мелком вдыхало и залеплю, чтоб зубаревых детей во рту не досчитался».
8: «Батюшки, смотрите, моя вчерашняя мамзель в коляске. «Ах, шкура!»
4: — воскликнул вдруг Конурин и швырнул в нее увесистым букетом полевых цветов, прибавив:
6: «Получай, сайки, с квасом! Вчера 5 франков на чай вымокла чела, а сегодня вот тебе куричью слепоту в ноздрю. Глафира Семеновна, видите? Кажется, она...»
9: «Вижу, вижу. Действительно, это ваша вчерашняя дама, которая вас в покатый бильярд ставки ставить учила».
4: Француженка, получив от Конурина удар букетом в грудь, улыбнулась и, в свою очередь, пустила в него целую горсть маленьких букетиков.
6: Конурин опять отвечал букетом.
7: «Англичанин!» — крикнул Николай Иванович. «Англичанин обратно едет. Иван Кондратич, не зевай!»
9: «Где? Где?» — откликнулся Конурин. «Надо ему теперь физиономию-то с другой стороны подправить. Ах, вот он где! Швыряй в него, Николай Иванов, швыряй!
6: Вот тебе букетец! Не букет, а одно слово метла! Да и я таким же пущу!»
9: «Господа, господа, разве можно так швыряться? Надо учтивость соблюдать, а то вы в кровь!» останавливала мужа и Конурина Глафира Семеновна.
6: «Сапогом бы в него еще пустил, а не токмо что букетом. Да боюсь, что сниму сапог, швырну, а мальчишки поднимут и утащут.
5: Эх, не захватили мы с собой пустопорожней бутылки из гостиницы. Вот бы чем швырнуть то.
8: Да как вам не стыдно и говорить-то это? Ведь швыряться бутылками — это уж целое серое невежество. Люди устраивают праздник, чтобы тихо и деликатно цветами швыряться, а вы о бутылке мечтаете.
5: Хороша деликатность, коли давеча с меня шляпу шибли. Вот тебе, зубастый черт!
2: Конурин швырнул и опять попал окамелком букета в лицо англичанина.
7: Николай Иванович размахнулся и тоже залепил англичанину букетом в шляпу. Шляпа слетела с головы англичанина и упала на шоссе у колес экипажа.
5: «Отмщен санкт-петербургский купец Иван Кондратьев, сын Конурин. Вот оно, когда невестка-то получила на отместку!» — воскликнул Николай Иванович.
2: «А вот тебе, мусье англичанин, и врыло на прибавку. Это уж процентами на капитал сучти!» — прибавил Конурин, безостановочно запаливая в англичанина букетиками.
8: «Англичанин?» Стоял в коляске во весь рост, стараясь улыбнуться. Нос его был в крови. По пробритому подбородку также текла кровь. Мальчишка подавал ему поднятую с земли шляпу.
1: Мы читали главы из книги Николая Александровича Лейкина «Где апельсины зреют». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Рабле, Гаргантюа и Пантагрюэль. К жизнеописанию славного великана Гаргантюа и сына его Пантагрюэля Франсуа Рабле приступил в 1532 году. Время было выбрано удачно. По Европе бродит гуманизм, монархи заигрывают с писателями, инквизиция выжидает. Одним словом, ренессанс. Содержание романа вполне соответствовало духу времени. Главные герои, сначала Гаргантюа, а затем и Пантагрюэль, отправляются в дальние странствия. В дороге они совершают множество подвигов, как правило, на ниве чревоугодия и прочих осуждаемых излишеств. По мере продвижения к цели, а целью было познание абсолютной истины, их свита разрастается. В основном за счет мошенников и проходимцев, которые на поверку оказываются благороднее и честнее записных святош. Винегрет из человеческих пороков, щедро сдобренный сальными шуточками, пришелся читателям по вкусу. Рассказывают, будто король Франциск I смеялся как ребенок, когда увидел в книге пародию на своего злейшего врага, императора Карла V. За это удовольствие французский монарх был готов простить многое. До наших дней дошла такая история. Однажды по дороге из Лиона в Париж у Рабле кончились деньги. Продолжать путешествие не было никакой возможности. К тому же хозяин трактира настойчиво требовал платы за комнату и стол. Тогда Франсуа прибегнул к хитрости. Он заказал 3 конверта, на которых написал «Яд для короля», «Яд для королевы» и «Яд для наследника». Внутрь конвертов Рабле насыпал сахара и оставил их на видном месте. В тот же день отравителя схватили и доставили в Париж за казенный счет. Узнав об этом происшествии, Франциск I снова от души посмеялся. Ну что ж, посмеемся и мы. Гаргантюа и Пантагрюэль, Франсуа Рабле.
0: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма известного русского законоведа 18 века Алексея Яковлевича Поленова приятелю в Париж. 25 ноября 1765 года, Страсбург. По приезде Жан-Жака Руссо в Страсбург все любопытствовали его видеть. Про него много говорили глупости и неправды. Одни считали его философом, другие – глупцом, некоторые – мизантропом. На днях давали его комедию с музыкой его же сочинения «Деревенский колдун». В пьесе много чувств, достойных человека добродетельного и любящего человечества. Но, к несчастью, в наше время над всем этим смеются. Алексей Поленов, 25 ноября 1765 года, Страсбург.
0: Радио «Звезда».

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При разминировании боеприпаса в Севастополе погибли четверо саперов МЧС и охранник. Это подтвердил глава города Михаил Развожаев. Снаряд сдетонировал во время обследования территории после атаки украинских боевиков. При этом ранее специалисты МЧС обезвредили тысячи снарядов и мин. Правительство Севастополя и представители спасательного ведомства заявляют, что окажут полную поддержку семьям погибших. Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. По данным Министерства обороны, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиабомб, 3 снаряда «Хаймарс» и 1150 беспилотников самолетного типа за последние сутки. Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг отмену домашних заданий в российских школах. По его словам, в ближайшее время такую меру применять не планируют. Самостоятельная работа после уроков помогает школьникам лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В Минпросвещении считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру для борьбы с фальсификатом и повышения качества. Новый стандарт разрешает использовать для консервов только лососевую икру из живой и свежей рыбы. Строго регламентирует содержание соли и пищевых добавок. Документы вступят в силу через год, но производители могут применять их досрочно сейчас. России не придется искать альтернативные пути поставок кофе после того, как экспорт этого напитка из Колумбии был приостановлен после мощного землетрясения. Такого мнения придерживается генеральный директор ассоциации «Росчай кофе» Рамаз Чентурия. В эфире «Радио Звезда» он пояснил, что наша страна в основном закупается у других поставщиков.
2: Никаких альтернативных путей поставок искать не придется. Большая часть кофе к нам поступает из Бразилии и Вьетнама. Довольно серьезные поставки идут из африканских стран. Центральная Америка, Колумбия в том числе, на севере Латинской Америки. Это все-таки поставки достаточно небольшие. Подчеркиваю, если ситуация довольно быстро разрешится с восстановлением инфраструктуры и отгрузок, то российский потребитель вообще не заметит этой ситуации, возникшей после землетрясения.
1: 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. В стране был введен режим национального бедствия. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Он считал мир пустым и никчемным, поэтому легко разрушал жизни других.
4: Лермонтов. Герой нашего времени. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
6: Савельева сегодня встречают родственницу. Сестра жены приезжает погостить вместе с маленьким ребенком. Подъезжают к дому, выгружают вещи, коляску, а подойти к подъезду не могут. Припаркованная на тротуаре машина загородила пандус. Наверное, надо звонить в полицию. Или попытаться найти хозяина авто. Как быть в такой ситуации? Расскажем.
5: На всякий случай.
6: Первое. По правилам, оставить машину на тротуаре можно, но только если рядом есть специальная табличка, которая предусматривает такой вариант парковки. В противном случае стоянка на тротуаре запрещена. Второе. Если водитель сидит в машине или под стеклом указан телефон, то попробуйте обратиться к хозяину с просьбой покинуть тротуар. И объясните, что автомобиль мешает проезду коляски. Но говорите вежливо и без угроз. Так больше шансов, что вам пойдут навстречу. Третье. Если просьбы не дали результатов, то придется обращаться в госавтоинспекцию. Сделать это можно двумя способами. Позвонить по номеру 112 и сообщить адрес и данные автомобиля, который припарковали на тротуаре. А можно зайти на сайт ГИБДД и заполнить заявление онлайн, приложив фотографию нарушителя. Четвертое. Чтобы исключить в будущем такие ситуации, можно написать коллективное обращение в госавтоинспекцию с просьбой установить во дворе дорожный знак, запрещающий парковку. Или обратиться в администрацию района, чтобы вдоль тротуара поставили антипарковочные столбики. Подведем итоги. Парковка на тротуаре запрещена, если нет знака, который это предусматривает. Вежливо попросите водителя переставить авто. Сообщите о нарушителе по номеру 112. Попросите от имени дома установить антипарковочные столбики. К счастью, водитель находился в автомобиле и без проблем отъехал. Но если у него вдруг возникнет соблазн вернуться на тротуар, то наши герои знают, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
7: История в письмах и воспоминаниях.
8: Из письма Александра Сергеевича Грибоедова Степану Никитичу Бегичеву. 15 апреля 1818 года, Петербург. Представь себе, что меня непременно хотят послать, куда бы ты думал, в Персию. И чтобы жил там. Как я не отнекиваюсь, ничто не помогает. Однако я третьего дня по приглашению нашего министра был у него и объявил, что не решусь иначе, как если мне дадут два чина, тотчас предназначение меня в Тегеран. Он поморщился, а я представлял ему со всевозможным французским красноречием, что жестоко бы было мне, цветущие лета свои, провести между дикобразными азиатцами в добровольной ссылке, на долгое время отлучиться от друзей, от родных, отказаться от литературных успехов, которых я здесь вправе ожидать, от всякого общения с просвещенными людьми, с приятными женщинами, которым я сам могу быть приятен. Александр Грибоедов.
9: Радио «Звезда». Книга на ночь.
10: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
11: 4 июня. Нынче я видел Веру. Она замучила меня своей ревностью. Княжна вздумала, кажется, ей поверять свои сердечные тайны. Надо признаться, удачный выбор. «Я отгадываю, к чему все это клонится», — говорила мне Вера. «Лучше скажи мне просто теперь, что ты ее любишь. Но если я ее не люблю, то зачем же ее преследовать, тревожить, волновать ее воображение? О, я тебя хорошо знаю. Послушай, если ты хочешь, чтобы я тебе верила, то приезжай через неделю в Кисловодск. Послезавтра мы переезжаем туда. Княгиня остается здесь дольше. Найми квартиру рядом. Мы будем жить в большом доме близ источника, в мезонине. Внизу княгиня Леговская, а рядом есть дом того же хозяина, который еще не занят. Приедешь?» Я обещал и тот же день послал занять эту квартиру. Грушницкий пришел ко мне в 6 часов вечера и объявил, что завтра будет готов его мундир, как раз к балу. «Наконец я буду с ней танцевать целый вечер». «Вот наговорюсь», — прибавил он. «Когда же бал?» «Да завтра, разве не знаешь? Большой праздник, и здешнее начальство взялось его устроить. Пойдем на бульвар». «Ни за что, в этой гадкой шинели». «Как, ты ее разлюбил?» Я ушел один и, встретив княжну Мэри, позвал ее на мазурку. Она казалась удивлена и обрадована. «Я думала, что вы танцуете только по необходимости, как в прошлый раз», — сказала она, очень мило улыбаясь. «Хм, она, кажется, вовсе не замечает отсутствия Грушницкого. Вы будете завтра приятно удивлены», — сказал я ей. «Чем?» «Это секрет. На бале вы сами догадаетесь». Я окончил вечер у княгини. Гостей не было, кроме Веры и одного призабавного старичка. Я был в духе, импровизировал разные необыкновенные истории. Княжна сидела против меня и слушала мой вздор с таким глубоким, напряженным, даже нежным вниманием, что мне стало совестно. Куда девалась ее живость, ее кокетство, ее капризы, ее дерзкая мина, презрительная улыбка, рассеянный взгляд? Вера все это заметила. На ее болезненном лице изображалась глубокая грусть. Она сидела в тени у окна, погружаясь в широкие кресла. Мне стало жаль ее. Тогда я рассказал всю драматическую историю нашего знакомства с нею, нашей любви, разумеется, прикрыв все это вымышленными именами. Я так живо изобразил мою нежность, мои беспокойства, восторги. Я в таком выгодном свете выставил ее поступки, характер, что она поневоле должна была простить мне мое кокетство с княжной. Она встала, подсела к нам, оживилась, и мы только в 2 часа ночи вспомнили, что доктора велят ложиться спать в 11. 5 июня. За полчаса до бала явился ко мне Грушницкий в полном сиянии армейского пехотного мундира. К 3-й пуговице пристегнута была бронзовая цепочка, на которой висел двойной лорнет. Эполеты неимоверной величины были загнуты кверху в виде крылышек амура. Сапоги его скрипели, в левой руке держал он коричневые лайковые перчатки и фуражку, а правую взбивал ежеминутно в мелкие кудри завитой хохол. Самодовольствие и вместе некоторая неуверенность изображались на его лице. Его праздничная наружность, его гордая походка заставили бы меня расхохотаться, если бы это было согласно с моими намерениями. Он бросил фуражку с перчатками на стол и начал обтягивать фалды и поправляться перед зеркалом. Черный огромный платок, навернутый на высочайший подгалстушник, которого щетина поддерживала его подбородок, высовывался на полвершка из-за воротника. Ему показалось мало. Он вытащил его кверху до ушей. От этой трудной работы, ибо воротник мундира был очень узок и беспокоен, лицо его налилось кровью. «Ты, говорят, эти дни ужасно волочился за моей княжной», сказал он довольно небрежно и не глядя на меня. «Где нам, дуракам, чай пить?» отвечал я ему, повторяя любимую поговорку одного из самых ловких повес прошлого времени, воспетого некогда Пушкиным. «Скажи-ка, хорошо на мне сидит мундир? Ах, проклятый жид, как под мышками режет! Нет ли у тебя духов, помилуй? Чего тебе еще? От тебя и так уж несет розовой помадой. Ничего, дай-ка сюда». Он налил себе полсклянки за галстук в носовой платок на рукава. «Ты будешь танцевать?» — спросил он. «Не думаю. Я боюсь, что мне с княжной придется начинать мазурку. Я не знаю почти ни одной фигуры». «А ты звал ее на мазурку?» «Нет еще». «Смотри, чтоб тебя не предупредили». «В самом деле», — сказал он, ударив себя по лбу. «Прощай, пойду дожидаться ее у подъезда». Он схватил фуражку и побежал. Через полчаса и я отправился. На улице было темно и пусто. Вокруг собрания или трактира, как угодно, теснился народ. Окна его светились. Звуки полковой музыки доносил ко мне вечерний ветер. Я шел медленно, мне было грустно. Неужели, думал я, мое единственное назначение на земле — разрушать чужие надежды? С тех пор, как я живу и действую, судьба как-то всегда приводила меня к развязке чужих драм. Как будто без меня никто не мог бы ни умереть, ни прийти в отчаяние. Я был необходимое лицо 5-го акта. Невольно я разыгрывал жалкую роль палача или предателя. Какую цель имела на это судьба? Уж не назначен ли я ею в сочинителе мещанских трагедий и семейных романов? Или в сотруднике-поставщику повестей? Например, для библиотеки для чтения. Почему знать? Мало ли людей, начиная жизнь, думают кончить ее, как Александр Великий или лорд Байрон, а между тем целый век остаются титулярными советниками. Взойдя в залу, я спрятался в толпе мужчин и начал делать свои наблюдения. Грушницкий стоял возле княжны и что-то говорил с большим жаром. Она его рассеянно слушала, смотрела по сторонам, приложив веер к губам. На лице ее изображалось нетерпение. Глаза ее искали кругом кого-то. Я тихонько подошел сзади, чтобы подслушать их разговор. «Вы меня мучите, княжна!» — говорил Грушницкий. «Вы ужасно переменились с тех пор, как я вас не видал». «Вы также переменились», — — отвечала она, бросив на него быстрый взгляд, в котором он не умел разобрать тайные насмешки. «Я? Я переменился? О, никогда! Вы знаете, что это невозможно! Кто видел вас однажды, тот навеки унесет с собою ваш божественный образ! Перестаньте! Отчего же вы теперь не хотите слушать того, чему еще недавно и так часто внимали благосклонно? Потому что я не люблю повторений», — отвечала она, смеясь. «О, я горько ошибся! Я думал, безумный, что, по крайней мере, эти эполеты дадут мне право надеяться. Нет, лучше бы мне век остаться в этой презренной солдатской шинели, которой, может быть, я был обязан вашим вниманием. В самом деле, вам шинель гораздо более к лицу». В это время я подошел и поклонился княжне. Она немножко покраснела и быстро проговорила: «Не правда ли, месье Печорин, что серая шинель гораздо больше идет месье Грушницкому?» «Я с вами не согласен», — отвечал я. «В мундире он еще моложавее». Грушницкий не вынес этого удара. Как все мальчики, он имеет претензию быть стариком. Он думает, что на его лице глубокие следы страстей заменяют отпечаток лет. Он на меня бросил бешеный взгляд, топнул ногою и отошел прочь. «А признайтесь», — сказал я княжне, «что хотя он всегда был очень смешон, но еще недавно он вам казался интересен в серой шинели». Она потупила глаза и не отвечала. Грушницкий целый вечер преследовал княжну. Танцевал или с нею, или визави. Он пожирал ее глазами, вздыхал и надоедал ей мольбами и упреками. После третьей кадрили она его уже ненавидела. «Я этого не ожидал от тебя», — сказал он, подойдя ко мне и взяв меня за руку. «Чего? Ты с нею танцуешь мазурку?» — спросил он торжественным голосом. «Она мне призналась». «Ну так что ж, а разве это секрет?» «Разумеется. Я должен был этого ожидать от девчонки, от кокетки. Уж я отомщу. Пеняй на свою шинель или на свои эполеты. А зачем же обвинять ее? Чем она виновата, что ты ей больше не нравишься? Зачем же подавать надежды? Зачем же ты надеялся? Желать и добиваться чего-нибудь, понимаю. А кто же надеется? Ты выиграл пари, только не совсем», — сказал он, злобно улыбаясь. Мазурка началась. Грушницкий выбирал одну только княжну. Другие кавалеры поминутно ее выбирали. Это явно был заговор против меня. Тем лучше. Ей хочется говорить со мною, ей мешают, ей захочется вдвое более. Я раза два пожал ее руку. Во второй раз она ее выдернула, не говоря ни слова. «Я дурно буду спать эту ночь», — сказала она мне, когда мазурка кончилась. «Этому виноват Грушницкий». «О, нет!» И лицо ее стало так задумчиво, так грустно, что я дал себе слово в этот вечер непременно поцеловать ее руку. Стали разъезжаться. Сажая княжну в карету, я быстро прижал ее маленькую ручку к губам своим. Было темно, и никто не мог этого видеть. Я возвратился в залу, очень доволен собой. За большим столом ужинала молодежь, и между ними Грушницкий. Когда я взошел, все замолчали. Видно, говорили обо мне. Многие из прошедшего бала на меня

0: целиком опрокинуть все огромное и многотрудное здание из хитрости и замыслов. Вот что я называю жизнью». В продолжение ужина Грушницкий шептался и перемигивался с драгунским капитаном.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
0: 6 июня. Нынче поутру Вера уехала с мужем в Кисловодск. Я встретил их карету, когда шел к княгине Леговской. Она мне кивнула головой, во взгляде ее был упрек. Кто же виноват? Зачем она не хочет дать мне случай видеться с нею наедине? Любовь, как огонь, без пищи гаснет. Авось ревность сделает то, чего не могли мои просьбы. Я сидел у княгини битый час. Мэри не вышла. Больна. Вечером на бульваре ее не было. Вновь составившаяся шайка, вооруженная лорнетами, приняла в самом деле грозный вид. Я рад, что княжна больна. Они сделали бы ей какую-нибудь дерзость. У Грушницкого растрепанная прическа и отчаянный вид, он, кажется, в самом деле огорчен. Особенно самолюбие его оскорблено. Но ведь есть же люди, в которых даже отчаяние забавно. Возвратясь домой, я заметил, что мне чего-то недостает. Я не видал ее. Она больна. Уж не влюбился ли я в самом деле? Какой вздор! 7 июня. В 11 часов утра, час, в который княгиня Леговская обыкновенно потеет в Ермоловской ванне, я шел мимо ее дома. Княжна сидела задумчиво у окна, увидев меня, вскочила. Я взошел в переднюю, людей никого не было, и я без доклада, пользуясь свободой здешних нравов, пробрался в гостиную. Тусклая бледность покрывала милое лицо княжны. Она стояла у фортепиано, опершись одной рукой на спинку кресел. Эта рука чуть-чуть дрожала. Я тихо подошел к ней и сказал: «Вы на меня сердитесь?» Она подняла на меня томный глубокий взор и покачала головой. Ее губы хотели проговорить что-то и не могли. Глаза наполнились слезами. Она опустилась в кресло и закрыла лицо руками. «Что с вами?» — сказал я, взяв ее за руку. «Вы меня не уважаете. О, оставьте меня!» Я сделал несколько шагов. Она выпрямилась в креслах, глаза ее засверкали. Я остановился, взявшись за ручку двери, и сказал: «Простите меня, княжна. Я поступил как безумец. Этого в другой раз не случится. Я приму свои меры. Зачем вам знать то, что происходило до сих пор в душе моей? Вы этого никогда не узнаете, и тем лучше для вас. Прощайте». Уходя, мне кажется, я слышал, что она плакала. Я до вечера бродил пешком по окрестностям Машука, утомился ужасно и, пришедший домой, бросился на постель в совершенном изнеможении. Ко мне зашел Вернер. «Правда ли?» — спросил он, — «что вы женитесь на княжне Леговской?» «А что? Весь город говорит. Все мои больные заняты этой важной новостью. А уж эти больные такой народ. Все знают». «Это штуки Грушницкого», — подумал я. «Чтобы вам доказать, доктор, ложность этих слухов, объявляю вам по секрету, что завтра я переезжаю в Кисловодск». «И княгиня также?» «Нет, она остается еще на неделю здесь». «Так вы не женитесь?» «Доктор, доктор, посмотрите на меня. Неужели я похож на жениха или на что-нибудь подобное?»
2: «Я этого не говорю. Но вы знаете, есть случаи», — прибавил он, хитро улыбаясь, «в которых благородный человек обязан жениться. И есть маменьки, которые, по крайней мере, не предупреждают этих случаев. Итак, я вам советую, как приятель, быть осторожнее. Здесь на водах преопасный воздух. Сколько я видел прекрасных молодых людей, достойных лучшей участи и уезжавших отсюда прямо под венец. Даже, поверите ли, меня хотели женить. Именно одна уездная маменька, у которой дочь была очень бледна. Я имел несчастье сказать ей, что цвет лица возвратится после

после свадьбы. Тогда она со слезами благодарности предложила мне руку своей дочери и все свое состояние. 50 душ, кажется. Но я отвечал, что я к этому не способен. Вернер ушел в полной уверенности, что он меня предостерег. Из слов его я заметил, что про меня и княжну уж распущены в городе разные дурные слухи. Это Грушницкому даром не пройдет. 10 июня. Вот уж 3 дни, как я в Кисловодске. Каждый день вижу Веру у колодца и на гулянье. Утром, просыпаясь, сажусь у окна и навожу лорнет на ее балкон. Она давно уж одета и ждет условного знака. Мы встречаемся, будто нечаянно, в саду, который от наших домов спускается к колодцу. Живительный горный воздух возвратил ей цвет лица и силы. Недаром нарзан называется богатырским ключом. Здешние жители утверждают, что воздух Кисловодска располагает к любви, что здесь бывают развязки всех романов, которые когда-либо начинались у подошвы Машука. И в самом деле, здесь все дышит уединением, здесь все таинственно, и густые сени липовых аллей, склоняющихся над потоком, который с шумом и пеною, падая с плиты на плиту, прорезывает себе путь между зеленеющими горами, и ущелья, полные мглою и молчанием, которых ветви разбегаются отсюда во все стороны, и свежесть ароматического воздуха, отягощенного испарениями высоких южных трав и белой акации, и постоянный, сладостно-усыпительный шум студеных ручьев, которые, встретясь в конце долины, бегут дружно в запуски и, наконец, кидаются в подкумок. С этой стороны ущелье шире и превращается в зеленую лощину. По ней вьется пыльная дорога. Всякий раз, как я на нее взгляну, мне все кажется, что едет карета, а из окна кареты выглядывает розовое личико. Уж много карет проехало по этой дороге, а той все нет. Слободка, которая за крепостью, населилась. В ресторации, построенной на холме, в нескольких шагах от моей квартиры, начинают мелькать вечером огни сквозь двойной ряд тополей. Шум и звон стаканов раздаются до поздней ночи. Нигде так много не пьют кахетинского вина и минеральной воды, как здесь. Но смешивать два этих ремесла есть тьма охотников. Я не из их числа. Грушницкий с своей шайкой бушует каждый день в трактире и со мною почти не кланяется. Он только вчера приехал, а успел уже поссориться с 3 стариками, которые хотели прежде его сесть в ванну. Решительно. Несчастья развивают в нем воинственный дух. 11 июня. Наконец они приехали. Я сидел у окна, когда услышал стук их кареты. У меня сердце вздрогнуло. Что же это такое? Неужто я влюблен? Я так глупо создан, что этого можно от меня ожидать. Я у них обедал. Княгиня на меня смотрит очень нежно и не отходит от дочери. Плохо. Зато Вера ревнует меня к княжне. Добился же я этого благополучия. Чего женщина не сделает, чтобы огорчить соперницу? Я помню, одна меня полюбила за то, что я любил другую. Нет ничего парадоксальнее женского ума. Женщин трудно убедить в чем-нибудь. Надо их довести до того, чтобы они убедили себя сами. Порядок доказательств, которыми они уничтожают свои предубеждения, очень оригинален. Чтобы выучиться их диалектике, надо опрокинуть в уме своем все школьные правила логики. Например, способ обыкновенный. Этот человек любит меня, но я замужем. Следовательно, не должна его любить. Способ женский. Я не должна его любить, ибо я замужем, но он меня любит. Следовательно, тут несколько точек, ибо рассудок уж ничего не говорит, а говорят большей частью язык, глаза и вслед за ними сердце, если оное имеется. Что если когда-нибудь эти записки попадутся на глаза женщине? «Клевета!» — закричит она с негодованием. С тех пор, как поэты пишут и женщины их читают,
за что им глубочайшая благодарность. Их столько раз называли ангелами, что они в самом деле в простоте душевной поверили этому комплименту, забывая, что те же поэты за деньги величали Нерона полубогом. Не кстати было бы мне говорить о них с такой злостью, мне, который кроме их на свете ничего не любил, мне, который всегда готов был им жертвовать спокойствием, честолюбием, жизнью. Но ведь я не в припадке досады и оскорбленного самолюбия стараюсь сдернуть с них то волшебное покрывало, сквозь которое лишь привычный взор проникает. Нет, все, что я говорю о них, есть только следствие ума холодных наблюдений и сердца горестных замет. Женщины должны бы желать, чтоб все мужчины их так же хорошо знали, как я, потому что я их люблю во сто раз больше с тех пор, как их не боюсь, и постиг их мелкие слабости. Кстати, Вернер намедни сравнивал женщин с заколдованным лесом, о котором рассказывает Тасс в своем освобожденном Иерусалиме. «Только приступи, — говорил он, — на тебя полетят со всех сторон такие страхи, что, Боже упаси! Долг, гордость, приличие, общее мнение, насмешка, презрение — надо только не смотреть, а идти прямо. Мало-помалу чудовища исчезают, и открывается перед тобой тихая и светлая поляна, среди которой цветет зеленый мирт. Зато беда, если на первых шагах сердце дрогнет и обернешься назад.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Юрьевич Лермонтов. Главы из романа «Герой нашего времени». Читает Максим Пинскер.
2: 12 июня. Сегодняшний вечер был обилен происшествиями. В верстах в трех от Кисловодска, в ущелье, где протекает подкумок, есть скала, называемая Кольцом. Это ворота, образованные природой. Они поднимаются на высоком холме, и заходящее солнце сквозь них бросает на мир свой последний пламенный взгляд. Многочисленная кавалькада отправилась туда посмотреть на закат солнца сквозь каменное окошко. Никто из нас, по правде сказать, не думал о солнце. Я ехал возле княжны. Возвращаясь домой, надо было переезжать подкумок вброд. Горные речки, самые мелкие, опасны, особенно тем, что дно их — совершенный калейдоскоп. Каждый день от напора волн оно изменяется. Где был вчера камень, там нынче яма. Я взял под уздцы лошадь княжны и свел ее в воду, которая не была выше колен. Мы тихонько стали подвигаться наискось против течения. Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится. Я забыл об этом предварить княжну Мэри. Мы были уж на середине, в самой быстрине, когда она вдруг на седле покачнулась. «Мне дурно», — проговорила она слабым голосом. Я быстро наклонился к ней, обвил рукою ее гибкую талию. «Смотрите наверх», — шепнул я ей. «Это ничего, только не бойтесь, я с вами». Ей стало лучше. Она хотела освободиться от моей руки, но я еще крепче обвил ее нежный мягкий стан. Моя щека почти касалась ее щеки, от нее веяло пламенем. «Что вы со мною делаете? Боже мой!» Я не обращал внимания на ее трепет и смущение, и губы мои коснулись ее нежной щечки. Она вздрогнула, но ничего не сказала. Мы ехали сзади, никто не видал. Когда мы выбрались на берег, то все пустились рысью. Княжна удержала свою лошадь, я остался возле нее. Видно было, что ее беспокоило мое молчание, но я поклялся не говорить ни слова из любопытства. Мне хотелось видеть, как она выпутается из этого затруднительного положения. «Или вы меня презираете, или очень любите», — сказала она, наконец, голосом, в котором были слезы. «Может быть, вы хотите посмеяться надо мной, возмутить мою душу и потом оставить? Это было бы так подло, так низко, что одно предположение...» «О, нет! Не правда ли?» — прибавила она голосом нежной доверенности. «Не правда ли, во мне нет ничего такого, чтобы исключало уважение? Ваш дерзкий поступок... Я должна вам его простить, потому что позволила. Отвечайте, говорите же, я хочу слышать ваш голос». В последних словах было такое женское нетерпение, что я невольно улыбнулся. К счастью, начинало смеркаться, я ничего не отвечал. «Вы молчите?» — продолжала она. «Вы, может быть, хотите, чтобы я первая вам сказала, что я вас люблю?» Я молчал. «Хотите ли этого?» — продолжала она, быстро обратясь ко мне. В решительности ее взора и голоса было что-то страшное. «Зачем?» — отвечал я, пожав плечами. Она ударила хлыстом свою лошадь и пустилась во весь дух по узкой опасной дороге. Это произошло так скоро, что я едва мог ее догнать. И то, когда уж она присоединилась к остальному обществу. До самого дома она говорила и смеялась поминутно. В ее движениях было что-то лихорадочное. На меня не взглянула ни разу. Все заметили эту необыкновенную веселость, и княгиня внутренне радовалась, глядя на свою дочку. А у дочки просто нервический припадок. Она проведет ночь без сна и будет плакать. Эта мысль мне доставляло необъятное наслаждение. Есть минуты, когда я понимаю вампира, а еще слыву добрым малым и добиваюсь этого названия. Слезши с лошадей, дамы взошли к княгине. Я был взволнован и поскакал в горы развеять мысли, толпившиеся в голове моей. Росистый вечер дышал упоительной прохладой. Луна подымалась из-за темных вершин. Каждый шаг моей никованной лошади глухо раздавался в молчании ущелий. У водопада я напоил коня, жадно вдохнул в себя раза два свежий воздух южной ночи и пустился в обратный путь. Я ехал через слободку. Огни начинали угасать в окнах. Часовые на валу крепости и казаки на окрестных пикетах протяжно перекликались. В одном из домов слободки, построенном на краю оврага, заметил я чрезвычайное освещение. По временам раздавался нестройный говор и крики, изобличавшие военную пирушку. Я слез и подкрался к окну. Неплотно притворенный ставень позволил мне видеть пирующих и расслушать их слова. Говорили обо мне. Драгунский капитан, разгоряченный вином, ударил по столу кулаком, требуя внимания. «Господа!» — сказал он. «Это ни на что не похоже. Печорина надо проучить. Эти петербургские слетки всегда зазнаются, пока их не ударишь по носу. Он думает, что он только один и жил в свете, от того, что носит всегда чистые перчатки и вычищенные сапоги».
3: «И что за надменная улыбка?
2: А я уверен, между тем, что он трус. Да, трус. Я думаю, тоже», — сказал Грушницкий. «Он любит отшучиваться. Я раз ему таких вещей наговорил, что другой бы меня изрубил на месте, а Печорин все обратил в смешную сторону. Я, разумеется, его не вызвал, потому что это было его дело. Да, не хотел и связываться.
3: Грушницкий на него зол за то, что он отбил у него княжну», — сказал кто-то.
2: «О, вот еще что вздумали. Я, правда, немножко волочился за княжной, да и тотчас отстал, потому что не хочу жениться, а компрометировать девушку не в моих правилах».
3: «Да я вас уверяю, что он первейший трус, то есть Печорин, а не Грушницкий».
2: «О, Грушницкий молодец, и притом он мой истинный друг», — сказал опять драгунский капитан. «Господа, никто здесь его не защищает? Никто, тем лучше. Хотите испытать его храбрость? Это нас позабавит».
3: «Хотим, только как? А вот слушайте. Грушницкий на него особенно сердит. Ему первая роль. Он придерется к какой-нибудь глупости и вызовет Печорина на дуэль.
2: Погодите, вот в этом-то и штука. Вызовет на дуэль. Хорошо. Все это, вызов, приготовление, условия, будет как можно торжественнее и ужаснее. Я за это берусь. Я буду твоим секундантом, мой бедный друг. Хорошо, только вот где закорючка. В пистолеты мы не положим пуль. Уж я вам отвечаю, что Печорин струсит. На шести шагах их поставлю, черт возьми. Согласны ли, господа?»
3: «Славно придумано, согласны. Почему же нет?» —
2: раздалось со всех сторон.
3: «А ты, Грушницкий?»
2: Я с трепетом ждал ответ Грушницкого. Холодная злость овладела мною при мысли, что если б не случай, то я мог бы сделаться посмешищем этих дураков. Если б Грушницкий не согласился, я бросился б ему на шею. Но после некоторого молчания он встал с своего места, протянул руку капитану и сказал очень важно: «Хорошо, я согласен». Трудно описать восторг всей честной компании. Я вернулся домой, волнуемый двумя различными чувствами. Первое было грусть. «За что они все меня ненавидят?» — думал я. «За что? Обидел ли я кого-нибудь? Нет. Неужели я принадлежу к числу тех людей, которых один вид уже порождает недоброжелательство?» И я чувствовал, что ядовитая злость мало-помалу наполняла мою душу. «Берегитесь, господин Грушницкий», — говорил я, прохаживаясь взад и вперед по комнате. «Со мной эдак не шутят. Вы дорого можете заплатить за одобрение ваших глупых товарищей. Я вам не игрушка». Я не спал всю ночь. К утру я был желт, как померанец. Поутру я встретил княжну у колодца.
4: «Вы больны?» —
2: — сказала она, пристально посмотрев на меня. «Я не спал ночь. И я также. Я вас обвиняла. Может быть, напрасно, но объяснитесь. Я могу вам простить все. Все ли? Все. Только говорите правду. Только скорее. Видите ли, я много думала, стараясь объяснить, оправдать ваше поведение. Может быть, вы боитесь препятствий со стороны моих родных? Это ничего. Когда они узнают...» Ее голос задрожал. «Я их упрошу. Или ваше собственное положение. Но знайте, что я всем могу пожертвовать для того, которого люблю. О, отвечайте скорее. Сжальтесь. Вы меня не презираете, не правда ли?» Она схватила меня за руку. Княгиня шла впереди нас с мужем Веры и ничего не видала, но нас могли видеть гуляющие больные, самые любопытные сплетники из всех любопытных, и я быстро освободил свою руку от ее страстного пожатия. «Я вам скажу всю истину», — отвечал я княжне. «Не буду оправдываться, не объяснять своих поступков. Я вас не люблю». Ее губы слегка побледнели. «Оставьте меня», — сказала она едва внятно. Я пожал плечами, повернулся и ушел.
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
2: 14 июня. Я иногда себя презираю. Не от того ли я презираю и других? Я стал неспособен к благородным порывам. Я боюсь показаться смешным самому себе. Другой бы на моем месте предложил княжне руку и сердце, но надо мною слово «жениться» имеет какую-то волшебную власть. Как бы страстно я не любил женщину, если она мне даст только почувствовать, что я должен на ней жениться, прости, любовь. Мое сердце превращается в камень, и ничто его не разогреет снова. Я готов на все жертвы, кроме этой. 20 раз жизнь свою, даже честь поставлю на карту, но свободы моей не продам. Отчего я так дорожу ею? Что мне в ней? Куда я себя готовлю? Чего я жду от будущего? Право, ровно ничего. Это какой-то врожденный страх, неизъяснимое предчувствие. Ведь есть люди, которые безотчетно боятся пауков, тараканов, мышей. Признаться ли, когда я был еще ребенком, одна старуха гадала про меня моей матери. Она предсказала мне смерть от злой жены. Это меня тогда глубоко поразило. В душе моей родилось непреодолимое отвращение к женитьбе. Между тем, что-то мне говорит, что ее предсказание сбудется. По крайней мере, буду стараться, чтобы оно сбылось как можно позже. 15 июня. Вчера приехал сюда фокусник Апфельбаум. На дверях ресторации явилась длинная афишка, извещающая почтеннейшую публику о том, что вышеименованный удивительный фокусник, акробат, химик и оптик будет иметь честь дать великолепное представление сегодняшнего числа в 20:00 в зале благородного собрания, иначе в ресторации. Билеты по 2 рубля с полтиной. Все собираются идти смотреть удивительного фокусника. Даже княгиня Леговская, несмотря на то, что дочь ее больна, взяла для себя билет. Нынче после обеда я шел мимо окон Веры. Она сидела на балконе, одна. К ногам моим упала записка. «Сегодня в 22:00 приходи ко мне по большой лестнице. Муж мой уехал в Пятигорск и завтра утром только вернется. Моих людей и горничных не будет в доме, я им всем раздала билеты, так же и людям княгини. Я жду тебя. Приходи непременно». «Ага», — подумал я, — «наконец-таки вышло по-моему». В 20:00 пошел я смотреть фокусника. Публика собралась в исходе 9:00, представление началось. В задних рядах стульев узнал я лакеев и горничных Веры и княгини. Все были тут наперечет. Грушницкий сидел в первом ряду с лорнетом. Фокусник обращался к нему всякий раз, как ему нужен был носовой платок, часы, кольцо и прочее. Грушницкий мне не кланяется уж несколько времени, а нынче раза 2 посмотрел на меня довольно дерзко. Все это ему припомнится, когда нам придется расплачиваться. В исходе 10-го я встал и вышел. На дворе было темно, хоть глаз выколи. Тяжелые холодные тучи лежали на вершинах окрестных гор. Лишь изредка умирающий ветер шумел вершинами тополей, окружающих ресторацию. У окон ее толпился народ. Я спустился с горы и, повернув в ворота, прибавил шагу. Вдруг мне показалось, что кто-то идет за мной. Я остановился и осмотрелся. В темноте ничего нельзя было разобрать, однако я из осторожности обошел, будто гуляя, вокруг дома. Проходя мимо окон княжны, я услышал снова шаги за собою. Человек, завернутый в шинель, пробежал мимо меня. Это меня встревожило. Однако я прокрался к крыльцу и поспешно взбежал на темную лестницу. Дверь отворилась, маленькая ручка схватила мою руку. «Никто тебя не видал?» — сказала шепотом Вера, прижавшись ко мне. «Никто. Теперь ты веришь ли, что я тебя люблю?» «О, я долго колебалась, долго мучилась, но ты из меня делаешь все, что хочешь». Ее сердце сильно билось, руки были холодны, как лед. Начались упреки, ревности, жалобы. Она требовала от меня, чтобы я ей во всем признался, говоря, что она с покорностью перенесет мою измену, потому что хочет единственно моего счастья. Я этому не совсем верил, но успокоил ее клятвами, обещаниями и прочее. «Так ты не женишься на Мэри? Не любишь ее?» А она думает, знаешь ли, она влюблена в тебя до безумия, бедняжка. Около 2 часов по полуночи я отворил окно и, связав 2 шали, спустился с верхнего балкона на нижний, придерживаясь за колонну. У княжны еще горел огонь. Что-то меня толкнуло к этому окну. Занавес был не совсем задернут, и я мог бросить любопытный взгляд во внутренность комнаты. Мэри сидела на своей постели, скрестив на коленях руки. Ее густые волосы были собраны под ночным чепчиком, обшитым кружевами. Большой пунцовый платок покрывал ее белые плечики. Ее маленькие ножки прятались в пестрых персидских туфлях. Она сидела неподвижно, опустив голову на грудь. Пред нею на столике была раскрыта книга, но глаза ее, неподвижные и полные неизъяснимой грусти, казалось, в сотый раз пробегали одну и ту же страницу, тогда как мысли ее были далеко. В эту минуту кто-то шевельнулся за кустом. Я спрыгнул с балкона на дерн. Невидимая рука схватила меня за плечо. «Ага!» — сказал грубый голос. «Попался? Будешь у меня к княжнам ходить ночью! Держи его крепче!» — закричал другой, выскочивший из-за угла. Это были Грушницкий и Драгунский капитан. Я ударил последнего по голове кулаком, сшиб его с ног и бросился в кусты. Все тропинки сада, покрывающего отлогость против наших домов, были мне известны. «Воры! Караул!» — кричали они. Раздался ружейный выстрел. Дымящийся пыш упал почти к моим ногам. Через минуту я был уже в своей комнате. Разделся и лег. Едва мой лакей запер дверь на замок, как ко мне начали стучаться Грушницкий и капитан. «Печорин, вы спите? Здесь вы?» — кричал капитан. «Сплю», — отвечал я сердито. «Вставайте, воры, черкесы!» «У меня насморк», — отвечал я. «Боюсь простудиться». Они ушли. Напрасно я им откликнулся. Они б еще сейчас проискали меня в саду. Тревога между тем сделалась ужасная. Из крепости прискакал казак, все зашевелилось, стали искать черкесов во всех кустах и, разумеется, ничего не нашли. Но многие, вероятно, остались в твердом убеждении, что если б гарнизон показал более храбрости и поспешности, то, по крайней мере, 2 хищников остались бы на месте.
1: Мы читали главы из романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени».
0: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радиозвезда». Юрий Трифонов. Рассказ «Путешествие». Читает Владимир Антоник.
1: Однажды в апреле я вдруг понял, что меня может спасти только одно — путешествие. Надо было уехать. Все равно куда, все равно как. Самолетом, пароходом, на лошади, на самосвале. Уехать немедленно. Почему мне стало так худо, это другая история. Рассказывать ее долго и ни к чему. Просто вдруг на рассвете, когда меня томила бессонница и стеснение в груди, врачи объяснили это вегетативным неврозом. Но я-то знал, что дело в чем-то другом. Может быть, в том, что где-то бродит гроза, что волны теплого воздуха подошли уже к Подольску и движутся на Москву. Мне почудилось, что я задыхаюсь, что мой мозг обескровил, что если я не вырвусь завтра же из этой клетки, из сухой штукатурки, обоев с абстрактным рисунком, лакированных книжных полок, переплетов, творожников, жидкого чая, газет, разговоров, звонков, квитанций, болезней, обид, надежд, усталости, милых лиц, я умру. Трудно объяснить, что делается с человеком на рассвете в апреле, когда открытая рама слегка раскачивается от ветра и скребет по подоконнику сухой неотодранной бумажной полоской. Пришел день. Он был сер. Лишь немного погодя, оказалось, что он синь и безоблачен. Первый раз в этом году я вышел без шапки на улицу и отправился в редакцию одной газеты, чтобы взять командировку и немедленно уехать. Люди из этой газеты однажды предлагали мне командировку, но сейчас они не могли понять, чего я хочу. Заведующий промышленным отделом, маленький болезненный человечек в рубашке джерси, рассказывал о том, что в Соликамске и Кандапоге полным ходом разворачивается стройка громадных комбинатов по производству бумаги, а в Тюменской области открыты новые месторождения нефти. Еще более интересные дела творятся в Иркутской области, где создается новый промышленный бассейн. А если говорить о большой химии, сказал он, то нельзя не упомянуть о Новоинском химическом комбинате, где досрочно введены в строй корпуса аммиака, синтеза и конверсии. Я сказал, что все это для меня одинаково необыкновенно интересно. Но именно поэтому мне трудно сделать выбор. Я намекнул, что мне хотелось бы познакомиться с какими-нибудь конфликтами, страстями, производственными драмами, в которых скрывались бы судьбы людей и разные точки зрения на жизнь. «Это вы найдете где угодно», — быстро проговорил заведующий отделом. На его лице застыло странное двойное выражение — скорби и надменности одновременно. И, разговаривая со мной, он все время катал пальцами по столу заграничный шариковый карандаш. Я поблагодарил его и вышел, сказав, что подумаю. Молодой человек, молча присутствовавший при нашем разговоре, вышел вместе со мной в коридор. Мы стали спускаться по лестнице. «Вам нужны впечатления?» — спросил молодой человек неожиданно. «Ну, конечно», — сказал я. «В том-то и дело, что мне нужны впечатления, черт бы их побрал!» Я остался совершенно без впечатлений. Это как-то глупо звучит, но это так. Мне было немного стыдно. Я как будто признавался в том, что оказался без денег и просил в долг. Но молодой человек искренне хотел помочь. Я это чувствовал. «Если вам нужны впечатления, — сказал он, — тогда вовсе не обязательно ехать куда-то далеко, в Тюмень или в Иркутск. Поезжайте поблизости, в Курск, в Липецк. Там не менее интересно, чем в Сибири, ей-богу!» «Вы так думаете?» — спросил я, втайне обрадовавшись. Он высказал мои собственные мысли. «Конечно, вы правы. Дело не в километрах». Когда я вышел на улицу, солнечный полдень был в разгаре. Перед входом в кинотеатр стояла толпа. Я прошел через толпу, повернул налево, миновал памятник, возле которого всегда стояло несколько провинциалов в длинных пальто с фотоаппаратами в руках, и пошел вниз по широкой улице. Навстречу мне двигался густой и медленный весенний поток людей. Я всматривался в лица, бесконечно возникавшие передо мной и исчезавшие сзади, за спиной, исчезавшие бесследно, для того, чтобы никогда больше не появиться в моей жизни, и думал, зачем ехать в Курск или в Липецк, Когда я как следует не знаю Подмосковья, я никогда не был в Наро-Фоминске, я не знаю, что такое Мытищи. Да и в самой Москве есть улицы и районы, совершенно мне неведомые. Через полчаса я вышел из троллейбуса возле своего дома. На углу второй песчаной, где находится диетический гастроном, я остановился и поглядел кругом. Я увидел сквер с ногими деревьями, сырые ветви которых искрились на солнце. На скамейках, расставленных кольцом вокруг фонтана, сидели, подставив солнцу лица, десятка четыре пенсионеров, стариков и старух. Они сидели тесно, по пятеро на скамейке. Я не знал никого из них. Солнце ласкало их старую в мешках и складках кожу. Некоторые из стариков улыбались, лица других казались окаменевшими и тупыми. Некоторые дремали. Постояв немного, я направился к своему подъезду, сел в лифт и поехал на шестой этаж. Там, на шестом этаже, из квартиры напротив, вышел Дашенькин, мой сосед. Он молча протянул мне свою руку, всегда немного дрожащую, и побежал вниз по лестнице. Он всегда торопился, ходил сутуля плечи, и в глазах его тлела какая-то безумная озабоченность. Он работал жестянщиком в трамвайном депо. Его соседка по коммунальной квартире считала его сумасшедшим и написала заявление в психдиспансер с требованием, чтобы его забрали. Несколько дней назад она пришла ко мне и попросила тоже написать заявление или хотя бы подтвердить, что Дашенькин изводит свою жену и дочку, ученицу третьего класса, нескончаемыми скандалами. Шум скандалов и даже драк доносился в мою квартиру часто. Иногда соседка, ее муж и Дашенькин с криками выскакивали на лестничную площадку, что я и подтвердил. Потом спохватился, зачем я это сделал. Ведь человека могут действительно забрать в больницу. В тот же вечер я пошел к соседке и попросил вернуть заявление, мною подписанное. Но она сказала, что уже отослала его. Она успокоила меня. Дашенькина не заберут, только попугают. По-видимому, заявление еще не начало действовать, ибо Дашенькин пожал мне руку с чувством, как доброму другу. Я слышал, как он, стуча тяжелыми башмаками, бежал по ступеням вниз и где-то на четвертом или на третьем этаже громко откашлялся и харкнул на лестницу. У него никогда не хватало терпения добежать до улицы. Я открыл дверь своим ключом и вошел в квартиру. На кухне жарили навагу. Внизу, на пятом этаже, где жила какая-то громадная семья, человек 10, кто-то играл на рояле. В зеркале мелькнуло на мгновение серое чужое лицо. Я подумал о том, как я мало себя знаю.
0: Мы читали рассказ Юрия Трифонова «Путешествие.
2: Радиозвезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения для российских спортсменов. Теперь атлеты будут участвовать в турнирах под ее эгидой на общих основаниях. Кроме того, Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Они смогут участвовать с флагом и гимном своих стран. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал пересмотреть ограничительные меры, в том числе в командных дисциплинах. Группа компаний «Дело» остановила свой на Новороссийске терминал. По данным пресс-службы холдинга, предприятие прекратило прием грузов ради безопасности персонала. 12 августа город атаковали украинские беспилотники. Удары боевиков повредили два соседних аграрных хаба. По данным властей, два человека погибли, 19 мирных жителей получили ранения. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. «Росатом» начал работу по физическому пуску на 7-м энергоблоке атомной электростанции «Тяньвань» в Китае. Первые тепловыделяющие сборки были загружены в реактор. Над проектом работают сотрудники госкорпорации вместе с китайскими специалистами. Подробности Первому каналу раскрыл директор по пусконаладочным работам Чжу Гаобинь.
2: Мы только времени, много лет вместе работали, вместе решили много вопросов, поэтому у нас есть такое ощущение, что никакого вопроса не препятствует.
1: Главный инженер представительства «Атомстройэкспорт» в Китае Юрий Терешок поделился прогнозом о запуске следующего энергоблока, где сейчас завершается монтаж систем оборудования.
3: Следующий блок, 8-й, он будет пускаться значительно быстрее. Потому что те вопросы, которые вызывали сомнения или требовали необходимость проведения каких-то дополнительных обоснований, они уже все решены. И всегда второй ребенок легче растет, чем первый.
1: Ранее в «Росатоме» сообщили, что ожидают энергопуски на двух блоках в Китае, 8-м блоке Тайваньской АЭС и на 4-м блоке АЭС Сюйдапу уже в следующем году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
4: Немецкий барон, русский генерал, монгольский князь, муж китайской принцессы и все это один человек. Роман Федорович Унгерн Штернберг. Он еще при жизни стал героем бесчисленных мифов и легенд, а после казни в 1921 году породил нескольких самозванцев. До сих пор в разных частях Монголии и Забайкалья ищут таинственные клады барона Унгерна. Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют исторический роман Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Река истории. История реки. Волга. Летом 1942 года, когда немецкие войска вплотную подступили к Волге и перерезали связь с центральной частью страны, река для героических защитников Сталинграда стала настоящей дорогой жизни. По реке поступали снаряды и техника, по реке вывозили раненых. Однажды санинструкторы 13-й гвардейской дивизии увидели, как к пристани на самодельной тележке подвозит раненых какой-то мальчишка. Это был Олег Бурковский. Его отец – военный летчик, мать – врач-хирург. Оба ушли на фронт в 41-м. Олег остался в Сталинграде с бабушкой. В 42-м, когда фашисты пришли в город, мальчику было 14 лет. Как-то пошел он за водой на Волгу, а когда вернулся, увидел, что бабушкин дом разбомбили, а сама она погибла под завалами. Мальчик остался совсем один. Вместе с другом Валькой Соловьевым он начал помогать раненым, а когда и Валька погиб при артобстреле, Олег впрягся в тележку один. Так его и заметили санитары и отвели к командиру дивизии.
6: «Товарищ Родимцев, Александр Ильич, давно этого пацана наблюдаю. Он больше 20 человек к переправе вывез. Родителей нет, ходит явно голодный, но работает как черт».
5: Уже через 15 минут после встречи с Родимцевым Олега одели по-военному. Правда, брюки подрезать пришлось, длинноваты оказались. Так Олег стал сыном 34-го стрелкового полка 13-й гвардейской дивизии. И не просто сыном, настоящим солдатом.
7: Волга. Река истории. История реки.
0: Радиограмма.
8: Многонациональную армию Наполеона называли армией 12 языков. Но и в русской армии языков было не меньше. В Отечественной войне 1812 года на полковых знаменах башкирских и калмыцких частей встречались изречения на тибетском языке. Среди офицеров российской армии были представители всех европейских наций, а языком русского штаба был французский.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. В 1930-х годах Князев разыскивал осевших в Маньчжурии ветеранов азиатской дивизии, развязывал им языки с помощью ханшины, если они не отличались словоохотливостью, и записывал их рассказы. Среди прочих ему попался Харунжий Шеломенцев. В августе 1921 года он служил в монгольском дивизионе, поэтому стал чуть ли не единственным русским свидетелем последних часов, проведенных Унгерном на свободе. С его слов, дополнив услышанное предполагаемым внутренним монологом барона и столь же гипотетическим изложением его беседы с коварным Сундуйгуном, Князев пишет: «Унгерн был взбешен. Соскочив со взмыленной лошади, он с рычанием сорвал фуражку и стал топтать ее ногами. «Мерзавцы!» — кричал он. «Обманули казаков и погнали их на Дальний Восток, чтобы глодать кости». Много чрезвычайно красочных выражений, на которые, к слову сказать, барон был превеликим мастером, вылилось тогда из глубины его оскорбленного сердца по адресу восставших против него офицеров. Монголы с неподдельным страхом наблюдали с почтительной дистанции эту бурную вспышку гнева своего вчера еще очень могущественного Хубилгана. Наконец Унгерн несколько поуспокоился. Снова заработала его постоянно творческая мысль. «Не все еще потеряно», — вероятно, думалось барону, вновь охваченному никогда не покидавшей его энергией. «Ведь со мной целый, в сущности, полк, верного мне князя, и десятка два казаков, русских и бурят, готовых разделить мою судьбу до конца. Я пройду с ними в Тибет. Там живут воинственные племена, не чета этим вот монголам, разбежавшимся от нескольких выстрелов взбунтовавшихся дураков. Я объединю тибетцев. Мне поможет Далай-лама, которому не напрасно же я послал в подарок 200 тысяч даянов». Таков был, вне сомнения, ход мыслей барона, потому что за чаем, остро смотря в глаза, он в упор спросил монгольского князя, пойдет ли тот за ним в Тибет. Не заметил на этот раз барон быстрой искры мрачного огонька, тотчас же утонувшей в глубине непроницаемых зрачков степного хищника, за тот короткий момент, пока он с почтительностью склонял голову в знак своей неизменной готовности следовать за бароном Джанджином хоть на край света. Через несколько дней, уже в плену у красных, Сундуйгун написал пространное объяснение, с простодушной хитростью уверяя, будто он, не выдержав унижений и деспотизма барона, решил уничтожить его еще накануне мятежа в азиатской дивизии. Якобы он с 8 своими людьми подкрался к палатке Унгерна и увидел, что тот сидит, подогнув колени в глубокой задумчивости. Князь дал сигнал схватить его, но он услышал и убежал, рукой откинув задний полог палатки. Поймать сбежавшего от них барона монголы не смогли, а утром, когда дивизия ушла на восток, увидели на склоне горы одинокого всадника. Узнав Унгерна, Сундуйгун подъехал к нему и сказал: «Великий главнокомандующий, ваши русские, вас и меня хотели убить. Мы с ними сражались за ваше спасение. Вот я вас нашел. Прикажите присоединиться к главнокомандующему». Унгерн ему поверил и стал расспрашивать, как идти во владение Джалханса Хутухты, но при этом все время держал наготове револьвер. Сундуйгун попросил спички, чтобы закурить, и когда Унгерн полез в карман за спичками, монголы набросились на него и связали ему руки и ноги. Уже связанный, Унгерн спросил, почему его схватили. Сундуйгун будто бы ответил развернутый, политически грамотной тирадой, резюмировав: «Мы отдадим тебя в руки властей Советской России и будем открывать дружбу между двумя народами. И мы, незначительный народ монголов, будем бороться за свое освобождение». Он послал к красным какого-то говорившего по-русски эвенка. Те приехали, помахали белым флагом и, получив пленника, поблагодарили Сундуйгуна с его людьми и всех накормили. Правдой здесь является только уловка со спичками. Унгерн тоже о ней упоминал, но всю историю излагал несколько иначе. Делать это ему пришлось неоднократно. Те, кто его допрашивал, не вполне понимали, каким образом он попал к ним в плен, и хотели выяснить это у него самого. Унгерн отвечал всякий раз немного по-разному, но в целом картина складывается примерно следующая. Обстрелянный своим войском, он прискакал в расположение монгольского дивизиона и стал уговаривать Сундуйгуна помочь ему подавить мятеж и вернуть дивизию. Монголы, притворно согласившись, поехали с ним по старым следам. Унгерн был настороже и все время держал за пазухой руку с револьвером. Чтобы отвлечь его, Сундуйгун то ли попросил у него спички, то ли предложил кисет с табаком, а кто-то из монголов сзади с седла прыгнул ему на плечи и вместе с ним упал с коня на землю. Тут же навалились остальные. Связанного Унгерна посадили на подводу и продолжили движение. Заметив, что взяли неверное направление, он предупредил монголов об опасности нарваться на красных. Те никак не прореагировали на его слова. Заблудились они едва ли, но Унгерн отказывался верить в намерение Сундуйгуна выдать его советским командирам. Ему хотелось думать, что все вышло по ошибке, случайно. Предательство князя он отрицать не мог, однако степень измены могла быть различной. Куда на самом деле направлялся Сундуйгун, непонятно. Вряд ли он хотел догнать ушедшую дивизию и передать Унгерна заговорщикам, как докладывал Щетинкин, чтобы придать еще большее значение своему нечаянному успеху. Куда выгоднее для него было выдать барона Максаржаву или увести его в Ургу, чтобы заслужить прощение у новой власти. Вскоре монголы натолкнулись на красноармейский конный разъезд. Красных было всего десятка два, но они поскакали в атаку лавой с криками «Ура!». Всадники Сундуйгуна, в несколько раз превосходившие их по численности, немедленно побросали оружие. На Унгерна поначалу никто не обращал внимания. Наконец, кто-то из кавалеристов подъехал к нему и спросил, кто он такой. Услышав ответ, спрашивающий, как записано в протоколе допроса, растерялся от неожиданности. Затем, придя в себя, он бросился к остальным конвоирам, и они сосредоточили свое внимание на пленном Унгерне. За протокольными формулировками чувствуется потрясение людей, обнаруживших, что небритый грязный человек в поношенном монгольском халате есть никто иной, как кровавый барон. Наверняка они представляли его себе по-другому. Рассказывали, будто когда Унгерн сказал им, кто он такой, первая реакция была «врешь». Начальник штаба экспедиционного корпуса Черемисинов писал приблизительно то же самое. Унгерн лежал связанный в повозке, а по окончании схватки услыхал, что кто-то подошел и шарит в повозке, думая, что там лежат кули. Он окликнул его, а тот, в свою очередь, спросил его, кто ты. Унгерн отвечал: «Генерал-лейтенант, барон Унгерн». Тогда пришедший отскочил и зарядил винтовку, а потом побежал сказать своим. После этого прибыла целая группа, и Унгерн был взят в плен. Как сообщает в донесении Щетинкин, утром 19 августа он узнал от пленных, что ночью азиатская дивизия, взбунтовавшись, ушла из лагеря без Унгерна, после чего всем отрядом двинулся к месту его дневки, имея целью, воспользовавшись в его банде разложением, захватить его. Ближе к вечеру разведгруппа из 17 человек заметила беспорядочную группу конных, человек до 80, которые, стоя на месте, были чем-то заняты. Разведчики лихим налетом атаковали их, при этом связанный Унгерн, лежа на подводе, командовал монголам рассыпаться в цепь и отражать атаку, крича во весь голос: «Красные идут! В цепь!» Однако монголы от неожиданности парализовались, что и способствовало захвату всех без потерь. Щетинкин узнал это от своих разведчиков. После краткого опроса он под конвоем из 20 партизан отправил пленников в штаб 104-й бригады с приказом в случае попытки со стороны бандитов произвести нападение и отбить Унгерна расстрелять последнего в голову. Следователи и красные командиры очень интересовались, почему он не покончил с собой. Унгерн отвечал, что пытался сделать это дважды. Первый раз в момент пленения, когда люди Сундуйгуна бросились на него и свалили с коня на землю. Он тогда успел сунуть руку в карман, где всегда лежала ампула с цианистым калием, но она куда-то пропала. Очевидно, была вытряхнута денщиком, пришивавшим к халату пуговицы. Позднее, уже со связанными руками, он каким-то образом хотел удавиться конским поводом, и тоже неудачно. Повод оказался слишком широким. В результате произошло то, чего Унгерн боялся больше всего. Он не погиб в бою, как 18 поколений его предков, а достался врагу живым. Шелковую княжескую безрукавку с генеральскими погонами, которую Унгерн носил поверх дели, Щетинкин оставил себе и позже отослал в родной Минусинск. «Посылку передайте в музей», — писал он председателю уездного исполкома. «Это будет служить памятью борьбы трудового народа против угнетателей темных масс. Пусть знает контрреволюция, что рука трудящихся сломит голову тому, кто посягнет на его свободу». Ныне эта безрукавка на почетном месте выставлена в городском музее. Иван Павлуновский, полномочный представитель ВЧК по Сибири, хвастал, что поимка барона – его личная заслуга. Он якобы все спланировал и организовал через своих агентов, но верить ему не стоит. Это была скорее случайность, хотя советская пропаганда постаралась изобразить ее как подвиг красных бойцов. Обстоятельства, при которых Унгерн

0: Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
1: Глава третья. На следующий день первая бригада азиатской дивизии подошла к Селенге и начала переправляться на правый восточный берег. Пригодился опыт учений, который Унгерн устраивал в селенгинском лагере и который Рябухин характеризовал как «дикие развлечения сумасшедшего маньяка». Красные пытались помешать переправе, но попали в ловушку в узком ущелье и отступили под пулеметным огнем с соседних сопок. Правда, с бригадой Рязухина соединиться не удалось. Она форсировала Селенгу ниже по течению и сразу взяла курс на Хайлар. Части, до переворота состоявшие под командой Унгерна, избрали другой, более длинный, зато менее опасный обходной маршрут. Сбивая с толку преследователей, они направились в сторону Урги, чтобы обойти ее с юга, а уже затем повернуть на восток. По этому пути полгода назад Ма пытался увезти в Китай остатки войск Чулицзяна и Госунлина. Тем временем Унгерна из 104-й бригады передали в штаб 35-й дивизии, а оттуда пароходом по Селенге отправили в Троицко-Савск. Перед начальником конвоя, комбатом Перцевым, стояла задача не допустить самоубийства пленника. При движении парохода предписывалось в полученной им инструкции не давать возможности прогулки барона по палубе как верхней, так и нижней. Ни в коем случае не впускать барона одного в ватер-клозет и уборную, а представлять к нему в это время, кроме часового стоящего у дверей, еще невооруженного красноармейца. Когда возле Усть-Кяхты пароход из-за мелководья не мог причалить к пристани, Перцев сам на закорках перенес связанного Унгерна на берег. При этом будто бы сказана была историческая фраза: «Последний раз, барон, сидишь ты на рабочей шее». В Троицко-Савске располагался штаб экспедиционного корпуса. Здесь Унгерна дважды допросили уже официально, с протоколом. На допросах присутствовали комкор Гайлит, его предшественник на этой должности Нейман, наш такор Черемисинов, начальник политуправления Берман и представитель Коминтерна при монгольском правительстве Борисов. Вначале Унгерн отказался отвечать на какие бы то ни было вопросы, но наутро передумал. Методы, которые использовал он сам, чтобы заставить пленных говорить, к нему не применялись. Более того, конвойным предписывалось не допускать в его присутствии колкостей и грубостей, направляемых по адресу пленного. С ним обращались подчеркнуто вежливо, со своеобразным уважением, что, видимо, произвело на него впечатление. Согласно выбранной роли, он должен был молчать до конца, как если бы врагам достался его труп, поэтому следовало найти какой-то предлог, оправдывающий и естественное для человека в такой ситуации любопытство и понятное желание в последний раз поговорить о себе, о своих идеях, толкавших его на путь борьбы. Самооправдание было найдено. Унгерн заявил, что поскольку войско ему изменило, он больше не чувствует себя связанным какими-либо принципами и готов отвечать откровенно. Позднее в Иркутске и в Новониколаевске его допрашивали еще несколько раз, причем вопросы часто задавались одни и те же. Он всегда отвечал терпеливо и спокойно. С удовольствием рассказывал, как к нему переходили красномонгольские части, как хорошо воевали зачисленные в азиатскую дивизию красноармейцы. О репрессиях предпочитал говорить скупо. Да, нет, не помню. Ургинский террор объяснял необходимостью избавиться от вредных элементов, а когда ему напоминали о тех или иных убийствах, нередко отговаривался тем, что ничего об этом не знал или ссылался на самоуправство подчиненных. Даже тот несомненный факт, что семьи коммунистов вплоть до детей расстреливались по его личному приказу, он вначале отрицал и признал лишь под напором неопровержимых доказательств. В первые дни плена Унгерн искал смерти.

0: что, бабам хотите меня показывать? Лучше бы здесь же и расстреляли, чем на показ водить». Будто бы говорил он конвоирам, но в последующие недели смирился и, может быть, находил своеобразное удовлетворение в том, что, по словам современника, с ним носятся как с писаной торбой. Рассказывали, что с началом боев на монгольской границе по частям был разослан приказ штаба армии, предписывающий в случае поимки барона беречь его как самую драгоценную вещь. Барона не только не оскорбляли, напротив, оказывали всяческие знаки внимания, демонстрируя твердость режима, не имеющего нужды унижать побежденного врага. Красные командиры и политработники хотели поразить его блеском новой власти, разумностью построенного ею порядка. Этот пленник возвышал их в собственных глазах. Победы Унгерна над китайцами доказывали доблесть и профессионализм тех, кто победил его теперь. Его зверства оттеняли их относительную мягкость. Как военные, они уважали в нем достойного противника, а, будучи людьми молодыми, не прочь были пофорсить перед ним, пустить ему пыль в глаза. Русские эмигранты легко поверили в рассказы о том, что из города в город Унгерна перевозили в железные клетки, поставив ее на открытую железнодорожную платформу. Возможно, источником этих слухов была карикатура в одной из советских газет, на которой Унгерн изображался сидящим в клетке. Приятно было думать, что большевики, приравняв его к дикому зверю и выставив на потеху толпе, мстят ему за тот страх, который он им внушал. Возникали ассоциации с посаженным в клетку Емельяном Пугачевым, но на самом деле из Верхнеудинска в Иркутск, а затем в Новониколаевск, Унгерна доставили в отдельном пульмановском вагоне. С ним обращались вежливо, хорошо кормили, приносили советские газеты. В Иркутске, пишет Першин, его повсюду возили на автомобиле, точно хвастаясь, показывали ему ряд советских присутственных мест, где заведенная бюрократическая машина работала полным ходом. Унгерн на все с любопытством смотрел, но своего отношения к увиденному никак не выражал, разве что, намекая на засилье евреев, резко и громко говорил: «Чесноком сильно пахнет». Возможно, впрочем, экскурсии такого рода ему не устраивали, так как в Иркутск его привезли 1 сентября, и в тот же день после допроса в штабе у Баревича отправили в Новониколаевск. И уж совсем невероятными кажутся известия о том, будто красные предлагали ему перейти к ним на службу, но он отказался. В эмиграции рассказывали, что в плену он вел себя надменно и вызывающе, но Владимир Зазубрин, в то время редактор армейской газеты «Красный стрелок», присутствовал на допросе Унгерна в Иркутске и нарисовал иной его образ. Он сидит в низком мягком кресле, закинув ногу на ногу, курит папиросы, любезно предоставленные ему врагами, отхлебывает чай из стакана в массивном подстаканнике. Ведь это совсем обиженный Богом и людьми человек, забитый, улыбающийся кроткой виноватой улыбкой. Какой он жалкий! Но это только кажется. Это смерть, держащая его уже за ворот княжеского халата. Это она своей близостью обратила тигра в ягненка. Как многозначительно отметил Зазубрин, упирая на символичность своих сопоставлений, усы Унгерна растрепаны и концами опущены вниз, а у того, кто ведет допрос, они острые, холеные, задорно лезущие кверху. Все эти наштакоры и начпо-армы полны витальной силы, а у барона сухая тонкая рука скелета с длинными пальцами и плоскими желтыми ногтями с траурной каемочкой. Он жадно тянется к коробке с дорогими папиросами, каких ему давно не доводилось курить, и на вопрос, можно ли его сфотографировать, отвечает с любезностью едва ли не подобострастной: «Пожалуйста, пожалуйста, хоть со всех сторон». Зазубрин писатель, в наблюдательности ему не откажешь. По протоколам допросов тоже заметно, что кроме понятной в его положении подавленности, Унгерн испытывал уважение, а может быть и чувство признательности к врагам, оказавшимся вовсе не теми чудовищами, какими они ему представлялись. За неожиданно джентльменское с собой обращение он платил почти полной откровенностью, делал комплименты тем, кому в приказе номер 15 сулил смертную казнь разных степеней и даже советовал им, в какое время года лучше будет пересечь Гоби при походе Красной армии в Китай. В том, что такой поход произойдет, Унгерн не сомневался. Он охотно делал политические прогнозы, часто весьма точные, предвидел, например, войну между США с одной стороны и Японией с другой, правда, в союзнице последней дал Англию, но дожить до предсказанных им мировых потрясений не надеялся. Иллюзий относительно собственного будущего у него не было.
1: Радиозвезда.
2: Мы читаем главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил.
0: Суд и казнь. Глава первая. Советские газеты в то время об Унгерне вспоминают часто, но в традициях новой прессы информацию дают минимальную. В пока еще не казенном, а надрывно-пародийном стиле тех лет сообщается, что железная метла пролетарской революции поймала в свои твердые зубья одного из злейших врагов и тому подобное. Заодно, путая или сознательно смешивая его с другим Унгерн Штернбергом, в 1909 году передавшим секретные документы австрийскому военному агенту Спанокки, утверждают, будто он тогда же был сослан в Сибирь как шпион. Владимир Маяковский в «Окнах роста» оперативно откликается на события лихим плакатом «Последний баронишка». Поэт не озаботился даже тем, чтобы текст соответствовал официальной пропагандистской версии, объявившей Унгерна марионеткой Токио, и привычно сделал его орудием Антанты. «Испытав на Западе, как штык колется, Антанта попробовала натравить монгольца. Дала поесть голодным, дала одежду голым, и собственного барона дала монголам». В том же фантастическом духе художник Иван Малютин выстроил изобразительный ряд. Не поинтересовавшись, как выглядят реальные монголы, он изобразил их в виде китайцев с косматыми горскими папахами на головах, а Унгерна облачил в опереточный гусарский мундир, но вместо кивера снабдил его непременным атрибутом всех ставленников Антанты – цилиндром. Новая власть почувствовала себя достаточно уверенно, чтобы не бояться публичных судов над побежденными врагами. При умелой организации они могли стать мощным политическим оружием. Когда год назад в Омске судили министров и чиновников правительства Колчака, инициатором этого судебного процесса выступил личный друг Троцкого, предсибревкома Иван Смирнов, сибирский Ленин. И он же теперь, пафосно телеграфируя в ЦК РКПБ о захвате Унгерна, окружен нашим авангардом и вместе со своим штабом взят в плен, предложил не возить пленного барона в Москву, а предать его суду сибирского отделения Верховного трибунала в Новониколаевске. На этот счет 26 августа были опрошены по телефону члены Политбюро. Каменев, Зиновьев, Сталин и Молотов ответили, что не возражают. Троцкий оставил на протоколе пометку «Бесспорно, мнение Ленина оказалось не столь однозначным. Советую обратить на это дело побольше внимания, добиться проверки солидности обвинения и в случае, если доказанность полнейшая, в чем, по-видимому, нельзя сомневаться, то устроить публичный суд, провести его с максимальной скоростью и расстрелять. Проще говоря, если материала для смертного приговора достаточно, можно провести открытый судебный процесс. Если нет, лучше обойтись без публики. За 3,5 года гражданской войны в Сибири красным не удалось пленить ни одного белого генерала. Колчака выдали чехи, Зиневич в Красноярске сам отказался воевать, Унгерн стал первым захваченным в боевой обстановке пленником с генеральскими погонами. Так что со второй половиной выдвинутого Смирновым предложения дело сладилось не сразу. Некоторые, Дзержинский в том числе, посчитали, что для большего эффекта суд должен пройти в Москве. Реввоенсовет РСФСР распорядился доставить барона в столицу, но сибирские деятели упорно продолжали добиваться разрешения судить его в своей вотчине. Аргументация была следующая. Судебный процесс в Новониколаевске будет иметь важное общественное значение, в отличие от Москвы, где Унгерна знают немногие лишь по газетным сообщениям и где суд пройдет незаметно. По этой логике процесс следовало устроить в Чите, Верхнеудинске или хотя бы в Иркутске. В Новониколаевске, за 1000 верст от Забайкалья и Монголии, об Унгерне тоже знали в основном по газетам. Но для местной партийной и чекистской верхушки это был вопрос престижа. В конце концов, просьбу Смирнова все-таки удовлетворили, для чего понадобился еще один телефонный опрос членов Политбюро. В ночь на 7 сентября Унгерна привезли в Новониколаевск, ставший официальной столицей Сибири вместо Омска, исполнявшего эту роль при Колчаке. Последние 8 дней жизни он провел не в подвалах здешней ЧК и не в тюрьме, а в отдельном доме, где кроме него и караула никого не было. За эти дни его допросили всего один раз, следствие использовало материалы предыдущих допросов. Чтобы, согласно указанию Ленина, закончить дело с максимальной скоростью, предполагалось провести единственное судебное заседание. Свидетелей решили не приглашать, так как подсудимый не скрывал своих преступлений. Его признаний с избытком хватало для заранее известного приговора. Пока местные чекисты во главе с Плавуновским готовили обвинение, был сформирован состав чрезвычайного трибунала. Председателем стал старый большевик Опарин, начальник сибирского отделения Верховного трибунала при ВЦИКе, членами профсоюзный деятель Кудрявцев, военком Габишев, некто Гуляев и, наконец, легендарный партизанский вожак Александр Кравченко, агроном и крестьянский утопист, создатель таежных республик, основанных на тех же началах, что и мужицкий земной рай, Беловодское царство. Защитником назначили бывшего присяжного поверенного Боголюбова, а общественным обвинителем – секретаря ЦК РКПБ Емельяна Ярославского, Губельмана. Уроженец Забайкалья, что в данном случае имело значение, он был прислан из Москвы для усиления суда и получил одну из двух главных ролей в предстоящем спектакле. Ожидалось, что он сыграет ее со столичным блеском.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Леонид Юзефович. Главы из романа «Самодержец пустыни». Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг и мир, в котором он жил. Читает Алексей Богдасаров.
2: Глава вторая. Судебное заседание открылось в полдень 15 сентября 1921 года в здании театра в загородном саду Сосновка. Театр был известен горожанам под тем же названием. Входные билеты распространялись по учреждениям, воинским частям и среди немногочисленного пролетариата. Публику подбирали соответствующую, но в числе зрителей оказались и те, кто никак не должен был здесь находиться. Как обычно, деньги открывали и эти двери. Билеты были бесплатные, но именные. В зал пропускали по удостоверениям. Тем не менее, бывший колчаковец Михаил Черкашин за некую сумму проник в театр по чужим документам. По рассказу Шайдицкого, на процессе присутствовали двое или трое корейцев, раньше служивших в азиатской дивизии. Якобы подполковник Ким, любимец Унгерна, отправил их в Сибирь узнать о судьбе барона, и они ухитрились пробраться из Харбина в Новониколаевск, а потом вернуться обратно. Многие, не имея билетов, надеялись хотя бы увидеть барона, когда его будут вводить в театр. С утра у театрального подъезда собралась толпа любопытных. По свидетельству репортера, в зале преобладали мужчины, среди них рабочие и красноармейцы, а в саду – женщины и обыватели. В ожидании Унгерна разговоры о нем сводились главным образом к одному вопросу – каков он из себя? Газета «Советская Сибирь» в трех номерах опубликовала почти полную стенограмму процесса, а оценочный репортаж, учитывая, что его будут читать и в Харбине, и в Белом Приморье, написал Иван Майский, в недавнем прошлом меньшевик и министр труда самарского правительства, в скором будущем советский полпред в Лондоне. В 1919 году он провел перепись населения Монголии, поэтому считался специалистом во всем, что с ней связано. «Узкое длинное помещение Сосновки, — рассказывает Майский, — залито темным, сдержанно взволнованным морем людей. Скамьи, набиты битком, стоят в проходах, в ложах и за ложами. Все войти не могут. За стенами шум, недовольный ропот, душно и тесно. Лампы горят слабо». Возбуждение зрителей понятно. Ведь перед ними сейчас пройдет не фарс, не скорбно-унылая пьеса Островского, а кусочек захватывающей исторической драмы. Судя по сохранившейся фотографии, декорации таковы. Нечитаемый лозунг вдоль рампы, внизу длинный стол под красным сукном, стулья для председателя трибунала и его помощников, на авансцене, на выдвинутом в зал помосте, скамья для подсудимого. Сцена пока что пуста. Вокруг нее, пишет Майский, снуют люди с фотоаппаратами. Наконец, члены трибунала занимают места за столом. При их появлении все встают и снова усаживаются. Воцаряется тишина, затем из-за кулис двое красноармейцев выводят Унгерна. Он высок и тонок, у него белокурые волосы с хохолком вверху, отросшая за месяц рыжеватая бородка, большие усы. Одет в желтый, сильно потертый и истрепанный халат с генеральскими погонами, который болтается на его худой фигуре. Устроители процесса показали себя хорошими режиссерами и для большего эффекта оставили Унгерну его княжеский дели. На груди у него Георгиевский крест. По легенде, перед казнью Унгерн изуродовал его зубами, чтобы никому не достался после его смерти. На ногах, перетянутые ремнями, мягкие монгольские сапоги. Унгерн садится на скамью и потом, в течение всего заседания, смотрит больше вниз, глаз не поднимает даже в разговоре с обвинителем. На вопросы отвечает достаточно искренне, говорит тихо и кратко. Он выглядит немного утомленным, но держится спокойно, только руки все время засовывает в длинные рукава халата, точно ему холодно и неуютно. Вообще на нем лежит отпечаток вялости, и Майский невольно задается вопросом, как мог этот человек быть знаменем и вождем сотен и тысяч людей. Впрочем, ответ находится быстро. Он знает, что судьба его решена, и это не может на нем не отражаться. Еще большее значение имеет то, что он находится в странной, непривычной для него атмосфере. Унгерн – человек военный, и не в малой мере не политический, а сейчас он в чисто политической обстановке. Это громадное собрание, этот революционный трибунал, эти речи и вопросы обвинителей и защитника – как все это не похоже на вздвоенные ряды, щеголяет Майский красивым, но не к месту употребленным военным термином. На свист пуль в бою, на шумную оргию после успешного набега, добавляет он живописную деталь воображаемого бандитского быта, упустив из виду, что в Монголии барон сделался абсолютным трезвенником, да и раньше в общих попойках не участвовал. Это смущает Унгерна больше, чем стоящая перед ним смерть. Он теряется и не знает, как себя вести. Но Унгерн не всегда таков. О, конечно, не всегда. Даже сейчас, моментами, когда он подымает лицо, нет-нет, да и сверкнет такой взгляд, что как-то жутко становится. И тогда получается впечатление, что перед вами костер, слегка прикрытый пеплом.
1: Мы читали главы из романа Леонида Юзефовича «Самодержец пустыни», «Барон Роман Федорович Унгерн Штернберг» и «Мир, в котором он жил».
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Моисей Миерович. Фрагмент из книги «Шлиман». Читает Игорь Тарадайкин.
1: Началась весна. Гнилая малярийная троадская весна. С морозными ночами и жаркими днями. Оттаившие болота зацвели, миллионы лягушек с вечера поднимали дикий крик, и Шлиман по ночам не мог заснуть. Он ворочался в постели, проклинал все на свете и старался уверить себя, что лягушки — причина его дурного настроения. Но прилетели аисты, лягушки немного утихли, а настроение не улучшалось. Все-таки нужно было найти нечто гораздо более солидное, чем ворота. Нужно было разрушить заговор молчания, который ученые-филистеры устроили вокруг Трои. Нужно было доказать им, что Генрих Шлиман не бросает слова на ветер. Особенно оскорбительно было поведение профессора Курциуса. Этот ученый, историк и археолог, был в чести, потому что сумел сблизиться с придворными германскими кругами. Летом 1872 года Курциус со своими учениками совершил экскурсию по Троаде. Шлиман в это время был уже в Афинах. В брошюре, описывающей экскурсию, Курциус удостоил Шлимана следующими пренебрежительными словами. «Мужик из Хеблака повел нас на Гисарлык, где раньше с большим усердием копал Шлиман». И больше ни слова. Как ослеплен должен быть человек, которого даже величественные стены раскопанной Трои не сумели заставить отказаться от предвзятого предубеждения к самозванцу. Профессиональных специалистов нужно было ошеломить чем-нибудь потрясающим. А потрясающего по-прежнему не было. Шлиман решил уточнить топографию Трои. Холм Гисарлык был слишком мал для большого города с многотысячным населением. Шлиман считал его Пергамом. Самый город, очевидно, лежал в долине под холмом. Открытие этого нижнего города должно было внести полную ясность в вопрос. В мае, когда немного обсохла земля, в разных местах долины стали рыть глубокие колодцы, доходившие до материка. Разведка принесла действительно неожиданные результаты. Много глиняных черепков, остатков строений и могил, но ни малейших следов доисторических поселений. Все находки в долине были не старше эллинской эпохи. Шлиман должен был признать, что ошибался. Вся Троя Гомера, очевидно, умещалась на плато Гисарлыка, и пышный город, воспетый великим слепцом, приходилось признать порождением поэтического вымысла, принявшего поистине гомерический размах. С тем большим рвением Шлиман продолжал раскапывать Гисарлык. Он возобновил поиски на севере и северо-западе, нашел продолжение ранее открытой доисторической стены, проломил несколько поздних стен. Заступы изо дня в день обнажали развалины, камни, стены без надписей. Все труднее становилось разбираться во всей этой путанице наслоений в лабиринте обрушенных временем построек. И вот утомление стало охватывать искателя. Он был болен, уже не помогал хинин. Друзья и недруги присылали ему вырезки из газет, в которых ученые-специалисты и просто журнальные писаки издевались над его гомеровской страстью. Турецкая администрация продолжала придираться по всякому поводу. В мае умер отец Софьи. Она уехала в Афины на похороны. Шлиман остался один и почувствовал себя совсем покинутым. В это время он писал своему издателю: «Тяготы и лишения превосходят мои силы. Я решил продолжать раскопки до 1 июня, а потом навсегда их прекратить. Теперь я буду копать только в Греции и начну с Микен». Но оторваться от Трои было не так легко. Шлиман все оттягивал намеченное прекращение работ. Из Афин вернулась Софья. Приободрившись, Шлиман решил продлить раскопки до 15 июня. Он все еще не мог отказаться от надежды. За день до объявленного прекращения раскопок, 14 июня 1873 года, Шлиман спустился в раскоп, как всегда, в 6 часов утра. Несколько рабочих расчищали стену в западной части холма, в том месте, где сливались три траншеи – северная, западная и южная. Под фундаментом одной из древних стен что-то блеснуло. Рабочий ковырнул лопатой разок другой. Из-под твердого, слежавшегося веками строительного мусора показалась какая-то позеленевшая от времени медная вещь. «Стой!» — закричал Шлиман. Удивленно взглянув на хозяина, рабочий опустил заступ. «Стой!» — повторил Шлиман уже совершенно спокойно. «Пора завтракать. Это потом откопаем». И попросил Софью объявить перерыв на завтрак. Было 7 часов утра. Обычно перерыв начинался в 11. Но Софья, ни о чем не спрашивая, собрала рабочих и объявила пайдос. Пайдос — перерыв, или, точнее, шабаш по-гречески. Через минуту, посовещавшись с мужем, она объявила всем, что рабочие сегодня могут идти домой. Дневной заработок за ними сохраняется. Сегодня эфенди, что значит по-турецки «господин», именинник. Рабочие ушли. Тогда Шлиман, вооружившись большим ножом, принялся выковыривать из-под стены таинственный предмет. Камни ветхой стены, подкопанные снизу, грозили в любую минуту обрушиться. Почва была тверда и не поддавалась крепкому лезвию. Но Шлиман не отступил. До самого вечера, рискуя жизнью, он работал своим ножом. Несколько раз Софья поднималась из раскопа к жилому дому, унося что-то тяжелое под большой красной турецкой шалью. Солнце садилось, когда Шлиман и Софья, закончив работу, заперлись в своем домике. Лучи заката червоным золотом заливали комнату. А на столе, как сгусток вечернего солнца, сверкала груда металла. Груда темного червоного золота. Достойная награда за 3 года лишений и безостановочного труда. Вот оно, наконец, доказательство. Несомненное и решающее доказательство, которого Шлиман так долго искал. Сокровище троянского царя Приама, ибо кому же иному могло оно принадлежать, лежало перед Генрихом и Софией Шлиман на простом дощатом столе. Они сосчитали, взвесили и записали найденные предметы. Золотые чаши и кубки. Самый большой из них весил 600 граммов. Кубки из серебра и электрона. Электрон — сплав из 4 частей золота и 1 части серебра, употреблявшийся ювелирами древности. 2 потрясающие красоты диадемы из золотых цепочек. 24 золотых ожерелья. 16 статуэток. Огромная серебряная ваза, из которой на стол высыпался дождь мелких золотых вещиц. Серег, колец, булавок, свитых змеей браслетов, пуговиц. Всего около 8700 предметов. Кроме этого, медная и бронзовая посуда и оружие. Шлиман перебирал в уме мельчайшие подробности и обстоятельства, при которых был найден клад. Предметы были сгруппированы в углублении под стеной так, будто клад когда-то был заключен в 4-угольный, ныне совершенно истлевший, деревянный ящик. Это казалось тем более вероятным, что возле клада Шлиман нашел бронзовый стерженек с большим металлическим наростом, очевидно, ключ, чрезвычайно похожий на ключи несгораемых касс в банках, как отметил Шлиман в дневнике. Весь клад был прикрыт большим, круглым, медным предметом, в котором Шлиман, не колеблясь, признал щит. Тут же был странной формы медный шлем. Бережно взяв диадему, Шлиман надел ее на голову Софьи, застегнул вокруг ее шеи ожерелье, на руки надел запястья, вдел тяжелые подвески в уши. Золото Елены Прекрасной на жене Генриха Шлимана. Что могло быть радостней для этого человека, посвятившего свою жизнь Гомеру? Софья действительно была очень хороша в этом уборе. Когда клад убрали в ящик и заперли на замок, Шлиман стянул с пальца Софьи обручальное кольцо и с отвращением отшвырнул его. Женщина, носившая диадему Елены, не должна больше прикасаться ни к какому другому золоту. Поздно ночью, уже засыпая, Шлиман подумал о том, что стал обладателем огромного богатства. Ведь все это было обыкновенным золотом, которое стоит много денег. Ему стало смешно. Наделать монеты, медали из золота прямо. Веселая шутка. На завтра пришли рабочие. Как ни в чем не бывало, Шлиман продолжал раскопки. На том месте, где нашелся клад, рабочие кирками взрыхлили почву. Не нашли ничего, кроме обломков двух изящных серебряных фиалов. Разломы были свежие. Землекоп разбил фиалы ударами своей кирки. Потом нашли третий, уцелевший фиал. 17 июня раскопки втрое прекратились.
0: Мы читали фрагмент из книги Моисея Мейровича «Шлиман. Радиозвезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Замглавы МИДа России Александр Грушко сравнил протесты Токио после визита Владимира Путина на Итуроп с обязательной программой фигурного катания. Япония в четверг предсказуемо вызвала российского посла, однако официально Москва подчеркнула незыблемость суверенитета над Курилами, перешедшими к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за поддержки антироссийских санкций Япония еще в 2022 году лишилась любых переговоров о мирном договоре. Российские военнослужащие нанесли удары по объектам вражеской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны. В ведомстве подчеркивают, что атакованные цели использовались в интересах ВСУ. Также армия России освободила населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 1150 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Украина не хочет забирать всех своих граждан и не спешит возвращать россиян.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма ждут возвращения домой. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни.
1: Ранее Яна Лантратова опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. И в американском штате Иллинойс продан билет, сорвавший джекпот лотереи Powerball размером свыше миллиарда долларов, ставший восьмым по величине выигрышем в истории. Счастливчик угадал все шесть чисел и теперь выбирает формат выплат. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину. Столица республики Мариэл. Здесь, на набережной реки Малая Кокшага, находится удивительный по своей композиции памятник Александру Пушкину и, возможно, его главному литературному герою Евгению Онегину. Посмотрел на скульптуру, и воображение тут же рисует живую картинку, знакомую еще со школьной скамьи.
3: Цветы, любовь, деревня, праздность, поля. Я предан вам душой. Всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной.
2: Поэт сидит на скамейке. В его руках бумага и перо. Онегин стоит рядом в позе франта. Его левая рука подпирает бок, в правой руке трость. А вот это интересно. Не знаем, как Евгений, в романе об этом ничего не сказано, а вот Пушкин трости просто обожал. Более того, он их коллекционировал. Рассказывал кучер поэта Петр Парфенов.
4: Палка у него завсегда железная в руках. Уйдет в поле, палку кверху бросает, ловит ее на лету, словно главный барабанщик в полку.
1: Имя на карте.
2: Говорят, у Пушкина была любимая пудовая трость. А это, между прочим, 16 килограммов. Не верьте. На деле так называемый прогулочный посох Александра Сергеевича весил всего лишь 4 килограмма. Что, согласитесь, тоже немало. Кстати, столько же весил дуэльный пистолет. Поэт использовал свою трость в качестве тренажера, чтобы во время дуэли не дрогнула рука.
1: Имя на карте.
2: А еще в 1835 году Пушкин навестил свою давнюю подругу, баронессу Евпраксию Вревскую. Поэт пообещал хозяевам усадьбы приехать еще раз, а в подтверждение бросил свой посох в местный пруд. Говорят, что в советское время этот самый пруд прочесали от берега до берега, но так ничего и не нашли.
3: «Я был рожден для жизни мирной, для деревенской тишины. В глуши звучнее голос лирный, живее творческие сны».
2: Памятник Пушкину и Онегину в Йошкар-Оле по-своему уникален. Во-первых, поэт здесь никогда не был. Но это вовсе не значит, что тут его не любят. А во-вторых, фотографируясь, люди зачастую не знают, кого же выбрать для обнимашек. Поэта или его героя? А вы? Кому бы отдали свое предпочтение? Вот-вот. Лучше приезжайте и решайте сами, на месте. Йошкар-Ола. Памятник Пушкину и Онегину.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: На другой день, 28 ноября, 10 декабря, утром встали и пошли обедать. Вы не поверите, как же иначе назвать? В столовой накрыт стол человек на 20. Перед одним дымится кусок ростбифа, перед другим стоит яичница с ветчиной. Там сосиски, жареная баранина. После всего уж подадут вам чаю. Это англичане называют завтракать? Позавтракаешь и хоть опять ложиться спать. Да чай это или кофе, спрашиваю китайца, который принес мне чашку. Ти о коф, чай или кофе, бессмысленно повторял он. Ти, ти, чай, чай, забормотал потом понявший. Не может быть, отчего же он такой черный? Попробовал в самом деле та же микстура, которую я под видом чая принимал в Лондоне, потом в Капштадте. Там простительно, а в Китае такой чай, заваренный и поданный китайцам. Что ж, нету ли в Шанхае хорошего чая? Как не быть, здесь есть всякий чай, какой только родится в Китае. Все дело в слове «хороший». Мы называем хорошим нежные, душистые, цветочные чаи. Не для всякого носа и языка доступен аромат и букет этого чая. Он слишком тонок. Эти чаи называются здесь пекое. Пекое флауа. Англичане хорошим чаем, да просто чаем, у них он один, называют особый сорт грубого черного или смесь его с зеленым. Смесь очень наркотическую, которая дает себя чувствовать потребителю, язвит язык и небо во рту, как почти все, что англичане едят и пьют. Они готовы приправлять свои кушанья щетиной, лишь бы чесало горло. И от чая требуют того же, чего от индийских сой и перцев, то есть чего-то вроде яда. Они клевещут еще на нас, что мы пьем не чай, а какие-то цветы вроде жасминов. Оставляю кому угодно опровергать это. Англичане в деле гастрономии не авторитет. Замечу только, что некоторые любители в Китае действительно подбавляют себе в чай цветы или какие-нибудь душистые специи. В Японии кладут иногда гвоздику. Кажется, отец Иоакинф тоже говорит о подобной противозаконной подмеси, которую допускают китайцы, кладя в черный чай жасминные, а в желтый – розовые листки. Но это уж извращенный вкус самих китайцев вследствие пресыщения. Есть и у нас люди, которые нюхают табак с бергамотом или резедой, едят селедку с черносливом и тому подобное. Англичане пьют свой черный чай и знать не хотят, что чай имеет свои белые цветы. У нас употребление чая составляет самостоятельную, необходимую потребность. У англичан, напротив, побочную, дополнение завтрака, почти как пищеварительную приправу. Оттого им все равно, похож ли чай на портер, на черепаший суп, лишь бы был черен, густ, щипал язык и не походил ни на какой другой чай. Американцы пьют один зеленый чай, без всякой примеси. Мы удивляемся этому варварскому вкусу, а англичане смеются, что мы пьем под названием чая какой-то приторный напиток. Китайцы сами, я видел, пьют простой грубый чай, то есть простые китайцы, народ. А в Пекине, как мне сказывал отец Аввакум, порядочные люди пьют только желтый чай, разумеется, без сахара. Но я русский человек и принадлежу к огромному числу потребителей, населяющих пространство от Кяхты до Финского залива, я за пекое. Будем пить не с цветами, а цветочный чай. И подождем, пока англичане выработают свое чутье и вкус до способности наслаждаться чаем пекое флауа. И при том заваривать, а не варить его по своему обычаю, как капусту. Впрочем, всем другим нациям простительно не уметь наслаждаться хорошим чаем. Надо знать, что значит чашка чаю, когда войдешь в трескучий 30-градусный мороз в теплую комнату. Сядешь около самовара, чтобы оценить достоинство чая. С каким наслаждением пили мы чай, который привез нам в Нагасаки капитан Фуругельм. Ящик стоит 16 испанских талеров. В нем около 70 русских фунтов. И какой чай! У нас он продается не менее 5 рублей серебром за фунт. После обеда, виноват, после завтрака мы вышли на улицу. Наш отель стоял на углу на перекрестке. Прямо из ворот тянется улица без домов, только с бесконечными каменными заборами, из-за которых выглядывает зелень. Направо такая же улица, налево тоже. И все одинаковые. Дома все окружены дворами и большую частью красивые. Архитектура у всех почти одна и та же. Все стиль загородных домов. Я пошел сначала к адмиралу по службе, с тем, чтобы от него сделать большую прогулку. Улицы пестрели народом. Редко встретишь европейца. Они все наперечет здесь. Все азиатцы, индийцы, кучками ходят парси или фарси с индийского полуострова или из Тибета. Они играют здесь роль псов, питающихся крупицами, падающими от трапезы богатых. То есть промышляют мелочами, которые европейцы не считают достойными внимания. Этих парси, да чуть ли не тех самых же, мы видели уже в Сингапуре. Они ходят в длинном платье, похожем на костюмы московских греков. На голове что-то вроде узенького кокошника из цветного лоснящегося ситца, похожего на клеенку. Они сильно напоминают армян. Китайцы – живой и деятельный народ. Без дела почти никого не увидишь. Шум, суматоха, движение, крики и говор. На каждом шагу попадаются носильщики. Они беглым и крупным шагом таскают ноши, издавая мерные крики и выступая в такт. Здесь народ не похож на тот, что мы видели в Гонконге и в Сингапуре. Он смирен, скромен и очень опрятен. Все мужики и бабы одеты чисто, и запахов разных меньше по улицам, нежели в Гонконге, исключая, однако, же рынков. Несет ли, например, носильщик груду кирпичей, они лежат не непосредственно на плече, как у нашего каменщика, рубашка или кафтан его не в грязи от этого. У него на плечах лежит бамбуковое коромысло, которое держит 2 дощечки в виде весов, и на дощечках лежат 2 кучи красиво сложенных серых кирпичей. С ним не страшно встретиться. Он не толкнет вас, а предупредит мерным своим криком, и если вы не слышите или не хотите дать ему дороги, он остановится и уступит ее вам. Все это чисто, даже картинно. И бамбук, и самые кирпичи, костюм носильщика, коса его и легко надетая шапочка из серого тонкого войлока, оттороченная лентой или бархатом. Заглянешь в ялик к перевозчику. Любо посмотреть. Тянет сесть туда. Дерево лакировано. Это бамбуковый корень. Навес и лавки покрыты чистыми циновками. Если тут и есть какая-нибудь утварь, горшок с похлебкой, чашка, то около все чисто. Не боишься прикоснуться и выпачкаться. Между прочим, я встретил целый ряд носильщиков. Каждый нес по 2 больших ящика с чаем. Я следил за ними. Они шли от реки. Там, с лодок, брали ящики и несли в купеческие дома, оставляя за собой дорожку чая, как у нас, таская кули, оставляет дорожку муки. Местный колорит. В амбарах ящики эти упаковываются окончательно, герметически, и идут на американские клиперы или английские суда. Мы вышли на набережную. Там толпа еще деятельнее и живописнее. Здесь сближение европейского с Крайним Востоком резко. По берегу стоят великолепные европейские дома с колоннадами, балконами, аристократическими подъездами, а швейцары и дворники в своих кофтах или халатах, в шароварах. По улице бродит такая же толпа. То идет купец, обритый до нельзя, с тщательно заплетенной косой, в белой или серой маленькой куполообразной шляпе с загнутыми полями, в шелковом кафтане или бараньей шубке в виде коцовейки. То чернорабочий, без шапки, обвисший за недосугом чесаться косу, дважды около вовсе нелилейного чела. Там их стоит целая куча в ожидании найма или работы. Они горланят на своем негармоническом языке. Тут цирюльник с небольшим деревянным шкафчиком, где лежат инструменты его ремесла. Раскинул свою лавочку, поставил скамью, а на ней расположился другой китаец, и сладострастно жмурится, как кот, в то время как цирюльник бреет ему голову, лицо, чистит уши, дергает волосы и тому подобное. Тут ходячая кухня, далее у забора лавочка с фарфором. Лодочники группой стоят у пристани, вблизи своих лодок, которые тесно жмутся у берега. Идет европейцы, толпа полегоньку сторонится, уступает место. На рейде рисуются легкие очертания военных судов. Рядом стоят большие барки, недалеко и военные китайские суда с тонкими мачтами, которые смотрят в разные стороны. Из застроенной кормы европейского купеческого корабля выглядывает писанный рыбий глаз китайского судна. Все копошится, сгружает, нагружает, торопится, говорит, перекликается. Я смотрел на противоположный берег Вусуна, но он низмен, ровен и ничего не представляет для глаз. На той стороне поля, хижины, у берегов отгороженные места для рыбной ловли, и больше ничего не видать. Едва ли можно сыскать однообразнее и скучнее местность. Говорят, многие места кажутся хороши, когда о них вспомнишь после. Шанхай именно принадлежит к числу таких мест, которые покажутся хороши, когда оттуда выедешь. Зевая на речку, я между тем прозевал великолепные дома многих консулов. Таможню теперь пустую, занятую постоем английских солдат с военных судов. Она была некогда кумирней и оттого резко отделяется от прочих зданий своею архитектурную пестротою. Я неприметно дошел до дома американского консула. Это последний европейский дом с этой стороны. За ним начинается китайский квартал, отделяемый от европейского узеньким каналом. Дом американского консула

0: посредством жалюзи. В подъезде под навесом балкона стояла большая пушка, направленная на улицу. Дом, но вы знаете, как убираются порядочные, то есть богатые дома. И здесь тоже, что у нас. Шелковые драпи до полу, зеркала, как озера, вправленные в стены, ковры, бронза. Но не все, однако ж, как у нас. Буазери, деревянная панель, например. Массивные шкапы, столы и кровати здешние. Образцы китайского искусства. Из превосходного темного дерева с мозаическими узорами мелкой тонкой работы. Если у кого-нибудь из вас есть дедовский дом, убранный по-старинному, вы найдете там образцы этой мозаической мебели. Кровати особенно изумительно хороши. Они обыкновенно двуспальные, с занавесками, как везде в Англии. И в домах, и в гостиницах везде вас положат на двуспальную кровать, будь вы самый холостой человек. Дико мне казалось влезать под катафалк английских постелей с пестрыми занавесками и особенно неудобно класть голову на длинную во всю ширину кровати и низенькую круглую подушку, располагающую к апоплексическому удару. Но чего не делает привычка? Китайцы, как известно, отличные резчики на дереве, камни, кости. Ни у кого другого, даже у немцев, не достанет терпения так мелко и чисто выработать вещь. Или это будет стоить бог знает каких денег. Здесь, по-видимому, руки человеческие и время нипочем. Если бы еще этот труд и терпение тратились на что-нибудь важное или нужное, а то они тратятся на такие пустяки, что не знаешь, чему удивляться, работе ли китайца или бесполезности вещи. Например, они на коре грецкого или миндального ореха вырезывают целые группы фигур в разных положениях. Процессии, храмы, дома, беседки. Так что вы можете различить даже лица. Из толстокожего миндального ореха они вырежут вам джонку со всеми принадлежностями, с людьми, со всем. Даже вы отличите рисунок рогожки. Мало этого, сделают дверцы или окна, которые отворяются, и там сидит человеческая фигура. Каких бы, кажется, денег должно стоить это? А мы за 5-6 долларов покупали целые связки таких орехов, как баранки. Мне приходилось часто бывать в доме господина Каннингама, у которого остановился адмирал. И потому я сделал ему обычный визит. Китаец-слуга, нарядно одетый в национальный костюм, сказал, что господин Каннингам в своем кабинете. И мы отправились туда. Маленький, белокурый и невидный из себя господин Каннингам встретил меня очень ласково, не похоже на английскую встречу. Не стиснул мне руки и не выломал плеча, здороваясь, а так обошелся, как обходятся все люди между собою, исключая британцев. В кабинете, это только так из приличия названо кабинетом, а скорее можно назвать конторой, ничего не было, кроме бюро, за которым сидел хозяин, до 2-3 превысоких табуретов и неизбежного камина. Каннингам пригласил меня сесть. Я кое-как вскарабкался на антигеморроидальное седалище, и господин Каннингам тоже. Мы с высот свободно обозревали друг друга. «На чем вы приехали?» — спросил меня господин Каннингам. Я только было собрался отвечать, но пошевелил нечаянно ногой. Круглое седалище повернулось, как по маслу, подо мной, и я очутился лицом к стене. «На шкуне!» — отвечал я в стену и в то же время с досадой подумал, чье это английское или американское удобство. И ногами опять приводил себя в прежнее положение. «Долго останетесь здесь?» «Смотря по обстоятельствам», — отвечал я, держа рукой подушку стула, которая опять была зашевелилась подо мной. «Сделайте мне честь завтра отобедать со мной», — сказал он приветливо. «А теперь идите вон», — мог бы прибавить, если бы захотел быть чистосердечен и не мог бы ничем так угодить. Но визит кончился и без того.
1: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
0: От консула я пошел с бароном Криднером гулять. «Ну, покажите мне все, что позамечательнее здесь». Просил я моего

своего спутника. «Вы здесь давно живете? Это куда дорога?» «Это? Не знаю», — сказал он, вопросительно поглядывая на дорогу. «Где ж город? Где инсургенты? Лагерь?» — сыпались мои вопросы. «Там где-то, в той стороне», — отвечал он, показав пальцем воздушное пространство. «А вон там, что это видно в Шанхае?» — продолжал я. «Повыше других зданий, кумирни или дворцы?» «Кажется», — отвечал барон Криднер. «Где лавки здесь? Поведите меня. Мне надо кое-что купить». «Вот мы спросим», — говорил барон и искал глазами, кого бы спросить. Я засмеялся, и барон Криднер закашлял, то есть засмеялся вслед за мной. «Что же вы делали здесь 10 дней?» — сказал я. «Вы завтра у консула обедаете?» — спросил он. «Ужинаю, только немного рано, в 7 часов. У него будет особенно хороший обед», — задумчиво отвечал барон Криднер. «Званный. И обедать будут, вероятно, в большой столовой. Наденьте фрак». Между тем мы своротили с реки на канал, перешли маленький мостик и очутились среди пестрой движущейся толпы, среди говора, разнообразных криков, толчков, запахов, костюмов, словом, на базаре. Здесь представлялась мне полная картина китайского народонаселения, без всяких прикрас в натуре. Знаете ли, чем поражен был мой первый взгляд? Какое было первое впечатление? Мне показалось, что я вдруг очутился на каком-нибудь нашем московском толкучем рынке или на ярмарке губернского города вдалеке от Петербурга, где еще не завелись ни широкие улицы, ни магазины, где в одном месте и торгуют, и готовят кушанье, где продают шелковый товар в лавочке между кипящим огромным самоваром и кучей кренделей, где рядом помещаются лавка с фруктами и лавка с лаптями или хомутами. Разница в подробностях. У нас деготь и лыка, здесь шелк и чай. У нас груды деревянной и фаянсовой посуды, здесь фарфор. Но китайская простонародная кухня обилием блюд, видом, вонью и затейливостью перещеголяла нашу. Чего тут нет? Жаль, что нельзя разглядеть всего. С души рвет, как говорит Фадеев. А есть чего поглядеть. Море, реки, земля, воздух спорят здесь, кто больше принес в дар человеку. И все это бросается в глаза. Это бы еще не беда, а то и в нос. Длинные, бесконечные, крытые переулки, или лучше сказать коридоры, тянутся по всем направлениям и образуют совершенный лабиринт. Если хотите, это все дома, выстроенные сплошь с жильем наверху, с лавками внизу. Навесы, крыш едва не касаются с обеих сторон друг друга, и оттого там постоянно господствует полумрак. В этом-то лабиринте вращается огромная толпа. От одних купцов теснота, а с продавцами, кажется бы, и прохода не должно быть. Между тем, тут постоянно прилив и отлив народа. Тут с удивительной ловкостью пробираются носильщики с самыми громоздкими ношами, с ящиками чая, с тюками шелка, с охапкой хлопчатой бумаги, чуть не со сток сена. А вон пронесли 2 покойника. Не на плечах, как у нас, а на руках. Там бежит кули с письмом, здесь тащат корзину с курами, и все бегут с криками, с напевами, чтоб посторонились. Этот колотит палочкой в дощечку, значит, продается полотно. Тот несет живых диких уток или мертвых, висящих через плечо фазанов, или наоборот. Разносчики кричат, как и у нас. Вы только отсторонились от одного, а другой слегка трогает за плечо. Вы пятитесь, но вам торопливо кричит третий. Вы отскакиваете, потому что у него в обеих руках какие-то кишки или длинные волочащиеся по земле рыба. «Куда нам деться?» 2 коровы идут, — сказал барон Криднер. И мы кинулись в лавочку, а коровы прошли дальше. В лавочках у открытых дверей расположены припасы на показ. Рыбы разных сортов и видов. Вяленая, соленая, сушеная, свежая. Одна в виде сабли, так и называется, саблей. Другая — с раздвоенной головой. Там круглая, здесь плоская. Далее раки, шримсы, морские плоды. Дичи неимоверное множество, особенно фазанов и уток. Они висят на дверях, лежат кучами на полу. Вот обширная в глубину лавка, вся наполненная мужиками и бабами тоже. Это харчевня.
Ну, так и хочется сказать: «Здорово! Хлеб да соль!» Народ группами сидит за отдельными столиками, как и у нас. Из маленьких синих чашек без ручек пьют чай. Но не прикусывает широкоплечий ямщик по крошечке сахар, как у нас. Сахару нет и не употребляют его с чаем. Зато все курят из маленьких трубок с длинными тоненькими чубуками. Это опять противно нашему. У нас курят из коротких чубуков и предлинных трубок. Над ними клубится облаком пар от небольших, поставленных в разных углах лавки, печей. И, поглубившись по харчевне, вырывается на улицу, обдает неистовым крепким запахом прохожего и исчезает, яко дым. Чего тут нет? Лепешки из теста лежат au naturel, в натуральном виде. Потом, по востребованию, опускаются в кипяток и подаются через несколько минут готовые. Рядом варится какая-то черная похлебка, едва ли лучше спартанской, с кусочками свинины или рыбы. Я видел даже щи, да, ленивые щи. В кипятке варится кочан отличной зеленой капусты и кусок, кажется, баранины. Есть и оладьи, и жареная свинина, и пирожки. Много знакомого увидел я тут, но много и невиданного увидел, и особенно обонял. Боже мой, чего не ест человек? Конечно, я не скажу вам, что видел я, ел один китаец на рынке всенародно. Я думал прежде, что много прибавляют путешественники, но теперь на опыте вижу, что кое-что приходится убавлять. Каких соусов нет тут? Все это варится, жарится, печется, кипит, трещит и теплым пахучим паром разносится повсюду. Напрасно стали бы вы заглушать запах чем-нибудь. Ни почули, ни самые четыре разбойника не помогут. Особенно два противных запаха преследуют. Отвратительного растительного масла, кажется, кунжутного, и чесноку. Отдохнешь у лавки с плодами. Тут и для глаз, и для носа хорошо. С удивлением взглянете вы на исполинские лимоны и апельсины, которые англичане называют памплемус. Они величиной с голову 6-7-летнего ребенка. Кожа в полтора пальца толщиной. Их подают к десерту, но не знаю зачем. Есть нельзя. Мы попробовали было, да никуда не годится. Ни кислоты лимона нет, ни сладости апельсина. Говорят, они теперь неспелые, что созревший кожа делается тоньше, и плод тогда сладок. Разве так? Потом целыми грудами лежат, как у нас какой-нибудь картофель, мандарины. Род мелких, но очень сладких и пахучих апельсинов. Они еще хороши тем, что кожа отделяется от них сразу, со всеми волокнами, и вы получаете плод, облупленный как яйцо, сочный, почти прозрачный. Тут был и еще плод овальный, похожий на померанец, поменьше грецкого ореха. Я забыл его название. Я взял попробовать, раскусил и выбросил. Еще хуже памплемуса. Китайцы засмеялись вокруг. И недаром, как я узнал после, были еще так называемые жужубы, мелкие сухие фиги, с одной маленькой косточкой внутри. Они сладкие, про них больше нечего сказать. Разве еще, что они напоминают собой немного вкус фиников. Та же приторная, бесхарактерная сладость. Также вязнет в зубах. Орехов множество, грецких, миндальных, фисташковых и других. Зелень превосходная. Особенно свежи зеленые, продолговатые кочни капусты. Еще длинная и красная морковь, крупный лук и тому подобное.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Иван Александрович Гончаров. Глава из романа «Фрегат Паллада». Читает Виталий Толубеев.
2: Мы продолжали пробираться по рядам и вышли среди криков и стука рабочих, которые совершенно голые, немилосердно колотили хлопчатую бумагу в своих мастерских, к магазину американца Фога. Там все есть. Готовое платье, посуда, материи, вина, сыр, сельди, сигары, фарфор, серебро. Между съестными лавками мы наткнулись на китайскую лавочку, вроде галантерейной. Тут продавались всякие мелочи. Я купил до 30 разных фигур из мягкого, разноцветного камня агальматолита, попросту называемого жировиком. Камень этот, кроме Китая, находят местами в Венгрии и Саксонии. Нет, я вижу уголка в мире, где бы не запрашивали неслыханную цену. Китаец запросил за каменные изделия $22, а уступил за 8. Этой слабости подвержены и просвещенные, и полупросвещенные народы, и, наконец, дикари. Кто у кого занял? Мы ли у Востока? Он ли у нас? Наконец, мы вышли на маленькую мутную речку к деревянному узенькому дугообразному мостику. Тут стояла небольшая часовня, в ней идол Будды. У подножия нищий собирал милостыню. На мосту, в фуражке, в матросской рубашке, с ружьем на плечах ходил часовой с английского парохода «Спартак». При сходе с моста сидел китаец перед котлом вареного риса. Народ толпился у котла. Всякий клал несколько кошей, мелких медных монет, на доску, которую покрыт был котел. Китаец поднимал тряпицу, доставал из котла рукой горсть рису, клал в свой фартук, выжимал воду и уже сухой подавал покупателю. Непривлекательная китайская кухня, особенно при масле, которое они употребляют в пищу. Коровьего масла у них нет. Его привозят сюда для европейцев из Англии. И то, которое подавали в Шанхае, было не свежо. Иногда китайцы употребляют свиное сало. Кстати, о монете. В Шанхае ходит двух родов монета. Испанские и американские доллары. И медная китайская монета. Испанские, и именно Карла IV, предпочитаются всем прочим. И называются, не знаю почему, шанхайскими. На них даже кладется от общества шанхайских купцов китайская печать в знак того, что они не фальшивые. По случаю междоусобной войны банкиры необыкновенно возвысили курс на доллары, так что доллар на наши деньги вместо обыкновенной цены 1 рубль 33 копейки стоит теперь около 2 рублей. Но это только при получении от банкиров. А в обращении он, в сущности, стоит все то же. Вам на него не дадут товара больше того, что давали прежде. Все бросились менять. То есть повезли со всех сторон сюда доллары и брали на них векселя на Лондон и другие места, выигрывая по 2 шиллинга на доллар. При покупке вещей за все приходилось платить чуть не вдвое дороже. А здесь и без того дорого все, что привозится из Европы. Беда, кому нужно делать большие запасы. Потеря огромная. Прочие доллары, то есть испанские же, но не Карла IV, а Фердинанда и других, и мексиканские тоже ходят по 80 центов. Кроме того, ходят полкроны и шиллинги, но их очень мало в обращении, зато медные монеты или кошей множество. Она чеканится из неочищенной меди, чуть не из самородка, и очень грязна на вид. Величиной монета с четвертак. На ней грубая китайская надпись, а посредине отверстие, чтобы продевать бечевку. Я сначала не вдруг понял, что значат эти длинные связки, которые китайцы таскают в руках, через плечо и на шее в виде ожерелья. Я что-то купил в лавчонке, центов на 30, и вдруг мне дали сдачи до 1000 монет. Их в долларе считают до 1500 штук. Я не знал, что делать, но выручили нищие. Я почти все роздал им. Остатки штук 50 в числе любопытных вещей привезу показать вам. «Однако ж час», — сказал барон, — «пора домой. Мне завтракать. он жил не в отеле, вам обедать. Мы пошли не прежней дорогой, а по каналу и повернули в первую длинную и довольно узкую улицу, которая вела прямо к трактиру. На ней тоже купеческие дома с высокими заборами и садиками, тоже бежали в припрыжку носильщики с ношами. Мы пришли еще рано. Наши не все собрались. Кто пошел по делам службы, кто фланировать, другие хотели пробраться в китайский лагерь. Через час по всему дому раздался звук гонга. Эта повестка готовится идти в столовую. Через полчаса мы сошли к столу, около которого суетились слуги. Все китайцы. Особенно весело было смотреть на мальчишек. На их маленьких лицах с немного заплывшими глазками, выгнутым татарским лбом и висками было много сметливости и плутовства. Они живо бегали, меняли тарелки, подавали хлеб, воду и еще коверкали и без того исковерканный английский язык. Между прочим, мы увидали тут темно-коричневое лицо в белой челме и с зубами еще белее. Мне что-то лицо показалось знакомо, да и он глядел на нас с приветливой улыбкой. Я спросил его, кто он, откуда. «Мадрасман, с Мадраса», — отвечал он. «Я вас знаю. Я видел вас в Сингапуре». «Как же ты сюда попал?» «Так, приехал служить». «Что ж там делал, чем был?» «Купец». «О, лжешь», — думал я, — «хвастаешь. А еще полудикий сын природы». Я сейчас же вспомнил его. Он там ездил с маленькой каретой по городу и однажды целую улицу прошел рядом со мной, прося запомнить номер его кареты и не брать другой. А здесь он был буфетчиком, раздавал гостям кушанье, китайским мальчикам щелчки. Второй обед был полнее первого. Тут, кроме супа, была вареная баранина и жареная баранина, вареная говядина и жареная говядина, вареные куры и жареные куры, потом гусь, ветчина, зелень. Это только первая перемена. Вторая и последняя состояла из дичи и пирожного. И то, и другое подается вместе. Мне кажется, между прочим, с той целью, чтобы гости разделились на партии. Одни за пирожные, другие за жаркое. Пирожные — то же самое, что я ел в Лондоне, в Портсмуте и на мысе Доброй Надежды. Apple pie — яблочный пирог, сладкая яичница и пудинг с коринкой. После обеда пришел барон Криднер, и я же повел его показывать ему город и окрестности. Мы вышли на набережную Вусуна и пошли налево, мимо великолепного дома английского консула, потом португальского, датского и так далее. По дороге встречались с мерным криком «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а французских судов играли в пристенок. Красивый, рослый и хорошо одетый народ. Мы подошли к впадающей в Усун речке и к перевозу. Множество возвращающегося с работы простого народа толпилось на пристани, ожидая очереди попасть на паром, перевозивший на другую сторону, где первая кидалась в глаза куча навозу, грязный берег, 2-3 грязные хижины, 2-3 тощих деревца и за всем этим вспаханные поля. Мимо плетней огородов, через поля, поросшие кустарниками хлопчатой бумаги и засеянные разным хлебом, выбрались мы сначала в деревушку, ближайшую к городу. Хижины из бамбука, без окошек, с одними дверями, лепились друг к другу. По деревне извивалась грязная канавка, стояли катки с навозом для удобрения полей. Некуда было деться от запаха. Мы не рады были, что зашли. Ноги у нас ползли по влажной глинистой почве. На нас бросились лаять собаки, а на них бросилась старая китаянка унимать. Некоторые китайцы ужинали на пороге, проворно перекладывая двумя палочками рис из чашки в рот. И до того набивали его, что не могли отвечать на наше приветствие «Чинь-чинь, здравствуй», а только ласково кивали. Но несмотря на запах, на жалкую бедность, на грязь, нельзя было не заметить ума, порядка, отчетливости даже в мелочах полевого и деревенского хозяйства. Простыми глазами сразу увидишь, что находишься по преимуществу в земледельческом государстве и что недаром рука Богдыхана касается однажды в год плуга, как главного великого деятеля страны. Всякая вещь обдуманна, не как-нибудь применена к делу. Все обработано, окончено, не увидишь кучки соломы, небрежно и неуместно брошенной. Нет упавшего плетня и блуждающей среди посевов козы или коровы. Не валяется нигде оставленное без умысла и бесполезно гниющее бревно или какой-нибудь подобный, годный в дело предмет. Здесь, кажется, каждая щепка, камешек, сор все имеет свое назначение и идет в дело. Почва по природе болотистая, а ни признака болота нет. Нет также какого-нибудь недопаханного аршина земли. Одна гряда и бороздка никак не шире и не уже другой. Самые домики, как ни бедны и не грязны, но выстроены умно, все рассчитано в них. Каждым уголком умеют пользоваться. Все на месте и все в возможном порядке.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
2: Мы выбрались из деревеньки и вышли на так называемую променаду, отведенное европейцам загородное место для езды и для прогулок. Это широкая дорога, идущая от города между полей мимо вала, отделяющего лагерь империалистов от городской земли. Все это место похоже на арену какого-нибудь цирка. Земля также рыхла, вспаханная лошадиными копытами. Мы застали и самое ристалище. Шанхайские европейцы и европейки скакали здесь взад и вперед. Одни на прекрасных лошадях, лучшей английской породы, привезенной из Англии, другие на малорослых китайских лошадках. Только одно семейство каталось в шарабане, да еще одну леди, кажется, жену пастора, несли четыре китайца в железных креслах, поставленных на двух бамбуковых жердях. Несколько пешеходов, офицеров судов, да мы все составляли публику. Или лучше сказать, мы все были действующими лицами. Настоящую публику составляли китайцы, мирные городские или деревенские жители, купцы и земледельцы, кончившие дневной труд. Тут была смесь одежд. Видна шелковая кофта и шаровары купца, синий халат мужика, камзол и панталоны империалиста с вышитым кружком или буквой на спине. Вся эта публика, буквально спустя рукава, однако ж с любопытством, смотрела на пришельцев, которые силою ворвались в их пределы, и мало того, что сами свободно разгуливают среди их полей, да еще наставили столбов с надписями, которыми запрещается тут разъезжать хозяевам. Китайцы встречали или провожали замечанием каждого приезжего и смеялись. Особенно скачущие женщины возбуждали их внимание. Небывалое у них явление. И их женщины, пока еще так себе, хозяйственная принадлежность. Им далеко до львиц. К нам присоединились другие наши спутники. Мы сквозь эту фалангу любопытных подошли к валу, зашли на мостик, брошенный дугой через канавку, и стали смотреть на лагерь. Туда и сюда беспрестанно носили мимо нас в паланкинах китайских чиновников и купцов. Над сбитыми в кучу палатками насажены были тысячи разноцветных флагов и значков. Все фамильные гербы и отличия этого чиновно-аристократического царства. По временам из лагеря попаливали, но больше холостыми зарядами для того, как сказывали нам английские офицеры, чтобы показать, что они бдят. В самом деле, только бдят и пугают друг друга. Они палят и в туман, ночью, не видя неприятеля. Хоть бы ночное нападение и пожар, который мы видели с реки Вусуна. Жалкая карикатура на сражение. Империалистами командует здесь правитель Шанхайского округа Таутай Самква. Он собрал войско и расположил его лагерем у городских стен, а сам жил на джонках и действовал с реки. Как бы, кажется, не выгнать толпу бродяг и оборванцев. Но до сих пор все его усилия напрасны. Европейцы сохраняют строгий нейтралитет, несмотря на то, что он предлагает каждому европейцу по 20, кажется, долларов в сутки, если кто пойдет к нему на службу. Охотников до сих пор является мало. Ночное нападение ему не удалось. Он пробовал зажечь город, но и то неудачно. Выгорело одно предместье, потому что город зажжен был против ветра, и огонь не распространился. А сколько мелких и бесполезных жестокостей употреблено было. И это не устрашает инсургентов. Те заперлись себе в крепости, получают съестные припасы через стены из города и знать ничего не хотят. Пока я стоял на валу, несколько империалистов вдруг схватило из толпы одного человека, на вид очень смирного, и потащило в лагерь. Я думал, что это обыкновенная уличная сцена, ссора какая-нибудь. Но тут случился англичанин, который растолковал мне, что империалисты хватают всякого, кто оплошает, и в качестве мятежника ведут в лагерь, повязав ему что-нибудь красное на голову, как признак возмущения. А там ему рубят голову и втыкают на пику. За всякого приведенного инсургента дают награду. «Oh, that's bad, very bad. Худо», — заключил англичанин, махнул рукой и пошел прочь. Но и инсургенты платят за это хорошо. На днях они объявили, что готовы сдать город и просят прислать полномочных для переговоров. Таутай обрадовался и послал к ним 9 чиновников или мандаринов со свитой. Едва они вошли в город, инсургенты предали их тем же ужасным, утонченным мучениям, которыми ознаменованы все междоусобные войны. Англичанин этот, про которого я упомянул, ищет впечатлений и приключений. Он каждый день с утра отправляется с заряженным револьвером в кармане то в лагерь, то в осажденный город, посмотреть, что там делается. Нужды нет, что китайское начальство устранило от себя ответственность за все неприятное, что может случиться со всяким европейцем, который без особенных позволений и предосторожностей отправится на место военных действий. Наши вздумали тоже идти в лагерь. Я предвидел, что они недолго проходят, и не пошел, а сел в ожидании их на бревно подле дороги и смотрел, как ездили англичанки. Вот несется полная, величавая, одна из тех великолепных, драпирующихся в большую шаль женщин, с победоносной походкой, от которых невольно сторонишься. Она, как монумент, крепко сидела на рослой лошади и та, как будто чувствуя, кого несет на хребте, скакала плавно. Подле нее, свесив до полуноги, ехал англичанин, такой жидкий и невеличественный, как полна и величественна была его супруга. Другая, низенькая и невзрачная женщина, точно мальчишка, тряслась на седле, на маленькой рыжей лошадке, колотя по ней своей особой, так что слышно было. Третья, писаная, что называется, красавица, румяная, с алым ротиком в виде сердечка и ограниченностью в синих глазах. Все эти барыни были с такими тоненькими, не скажу стройными талиями, так обтянуты амазонками, что китайская публика, кажется, смотрела на них больше с состраданием, нежели с удовольствием. Я недолго ждал своих. Как я думал, так и вышло. Их не пустили, и мы отправились другой дорогой домой. Опять мимо полей и огородов. В некоторых местах поливали ведрами навоза поля. Мы бежали, что стало сил, от этой пахучей идиллии. Уже вечерело. Солнце опустилось. Я взглянул на небо и вспомнил отчасти тропики. Та же бледно-зеленая чаша с золотым отливом над головой, но не было живописного узора облаков, млеющих в страстной тишине воздуха. Только кое-где, дрожа, искрились белые звезды. Луна разделила улицы и дороги на две половины, черную и белую. Вот зима-то! Ах, если б нам этакую! Говорил я, пробираясь между иссохшими кустами хлопчатой бумаги, клочья которой оставались еще кое-где на сучьях и белели, как снежный пух. В байковом пальто было жарко идти. Вдали скакали в город джентльмены и леди, торопясь обедать.
1: Мы читали главы из романа Ивана Александровича Гончарова «Фрегат Паллада».
3: Продолжение завтра. В это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда».
1: Иностранцы говорят, что русский язык очень сложный. В нем есть буквы, которые невозможно произнести. Есть знаки препинания, которые кажутся лишними. Есть слова, которые могут обмануть. И фразы, смысл которых не понимаем даже мы. Корней Чуковский. «Живой как жизнь». Рассказы о русском языке.
2: В настоящее время всеобщая страсть к сокращению слов мало-помалу потухла. Тем детям, которые при рождении нарекались такими экзотическими именами, как «аванчел» — «авангард человечества», «слачела» — «слава челюскинцам», «новера» — «новая эра», «долкап» — «долой капитализм» и прочими, теперь уже лет 40, не меньше — и своих детей они называют уже по-человечески – Танями, Олями, Володями, Ванями. И еще один пострадавший – Севрен. Сокращенная форма четырех замечательных слов – сила, воля, разум, энергия. Можно быть твердо уверенным, что ни один из его сыновей не будет Севреном Севреновичем. Вообще, многие из этих слов-агрегатов оказались времянками и ныне отодвинулись далеко в историю вместе с теми явлениями, которые были обозначены ими: НЭП, РАП, Пролеткульт, РАПФАК, Комбет, Торксин, Продразверстка, Ликбез, Моссельпром. И совсем без следа исчезли слова фикции, слова пузыри, изготовленные в канцеляриях всевозможных начпупсов. Органическими, живыми словами им не удалось побывать. Они умирали еще до рождения. Кто помнит колченогое «гвытм», которым пробовали обозначить государственные высшие театральные мастерские? Или «глафы-коп», «комикон», «соучмол», «капако», «труборвасо»? Это не то, что такие слова, как «ЗАГС», «трудодень», «стенгазета», которые уже вошли в нашу лексику как полноправные законные слова. К слову «ЗАГС» до того привыкли, что стали уже забывать, из каких четырех слов оно склеено. Я, например, совершенно забыл. Так что беспокоиться нечего. Все эти словесные агрегаты не могут нанести языку никакого ущерба, ибо народ строжайшим образом контролирует их и сохраняет лишь те, которые вполне соответствуют духу языка, его природе, и без жалости отметает от себя всякую словесную нечисть.
1: Корней Чуковский. О русском языке.
0: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. При разминировании боеприпаса в Севастополе погибли четверо саперов МЧС и охранник. Это подтвердил глава города Михаил Развожаев. Снаряд сдетонировал во время обследования территории после атаки украинских боевиков. При этом ранее специалисты МЧС обезвредили тысячи снарядов и мин. Правительство Севастополя и представители спасательного ведомства заявляют, что окажут полную поддержку семьям погибших. Вооруженные силы России нанесли удар по резервуарам с горюче-смазочными материалами и оборудованию для разгрузки грузов военного назначения в порту Одесса. По данным Министерства обороны, в порту Очаков Николаевской области был поражен украинский патрульный катер. Средства противовоздушной обороны сбили 5 управляемых авиабомб, 3 снаряда «Хаймарс» и 1150 беспилотников самолетного типа за последние сутки. Министр просвещения Сергей Кравцов опроверг отмену домашних заданий в российских школах. По его словам, в ближайшее время такую меру применять не планируют. Самостоятельная работа после уроков помогает школьникам лучше усваивать материал, а также развивает дисциплину и ответственность. В Минпросвещении считают, что полный отказ от домашних заданий может снизить качество образования. Росстандарт обновил ГОСТы на красную икру для борьбы с фальсификатом и повышения качества. Новый стандарт разрешает использовать для консервов только лососевую икру из живой и свежей рыбы. Строго регламентирует содержание соли и пищевых добавок. Документы вступят в силу через год, но производители могут применять их досрочно сейчас. России не придется искать альтернативные пути поставок кофе после того, как экспорт этого напитка из Колумбии был приостановлен после мощного землетрясения. Такого мнения придерживается генеральный директор ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чентурия. В эфире «Радио Звезда» он пояснил, что наша страна в основном закупается у других поставщиков.
2: Никаких альтернативных путей поставок искать не придется. Большая часть кофе к нам поступает из Бразилии и Вьетнама. Довольно серьезные поставки идут из африканских стран. Центральная Америка, Колумбия в том числе, на севере Латинской Америки. Это все-таки поставки достаточно небольшие. Подчеркиваю, если ситуация довольно быстро разрешится с восстановлением инфраструктуры и отгрузок, то российский потребитель вообще не заметит этой ситуации, возникшей после землетрясения.
1: 10 августа в Колумбии произошло землетрясение магнитудой 7,4. В стране был введен режим национального бедствия. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Денис Давыдов. Записки о встрче с великим Суворовым. Читает Юрий Ильин.
3: Вечером мы с матерью нашей и со всеми домашними поспешили обратно в Грушевку. Важное происшествие приготовлялось для нашего дома. Суворов, по особенной благосклонности к моему отцу, сам назвался к нему на обед. Не помню точно, но кажется, это было во время Петровского поста, или день обеда был в среду или пятницу. Только мне весьма памятны хлопоты и суматоха в доме для приискания поболее и получше рыбы и для приготовления других любимых им блюд. Не менее забот было и при устройстве приема и угощения знаменитого гостя, так чтобы ход обыкновенного его образа жизни и привычных странностей и прихотей не получил ни малейшего изменения. К 8 часам утра все было устроено. В гостиной поставлен был большой круглый стол с разными постными закусками, с благородного размера рюмкою и с графином водки. В столовой накрыт был стол на 22 прибора, без малейшего украшения посреди, без ваз с фруктами и с вареньем, и без плата, как тогда водилось, и без фарфоровых кукол на нем. Ничего этого не было. Суворов этих прихотей ненавидел. Поставлен был длинный стол, на нем скатерть, а на скатерти 22 прибора и все тут. Не было даже суповых чаш на столе. потому что кушанья должны были подаваться одно за другим с самого пыла кухонного огня прямо к сидящим за трапезою. Так обыкновенно делалось у Суворова. В одной из отдельных горниц за столовой приготовлены были ванна, несколько ушатов с холодной водою, несколько чистых простынь и переменное его белье и одежда, привезенные из лагеря. Маневры того дня кончились в 7 часов утра, то есть в 7 часов утра войска были уже на марше к лагерю. Отец мой, оставив свой полк на походе, поскакал в лагерь во всю прыть своего черкесского коня, на котором был на маневрах, чтобы там переменить его, скорее приехать к нам и до прибытия Суворова исправить то, что требовало исправления для его принятия. Уже он был на половине пути от лагеря к Грушевке, как вдруг с одного возвышения увидел около 2 верст впереди себя, но несколько в боку, всадника с другим всадником, отставшим довольно далеко. Оба они скакали во все поводья по направлению Грушевки. Это был Суворов с одним из своих ординарцев, скачущий туда прямо с маневров. Отец мой усилил прыть своей лошади, но не успел приехать к нашему дому прежде сего 63-летнего старца-юноши. Он нашел уже его всего опыленного на крыльце, трепавшего коня своего и выхвалявшего качество его толпе любопытных, которую был окружен. «Помилуй Бог, славная лошадь! Я на такой никогда не езжал! Это не двухжильная, а трехжильная!» В народе существует предрассудок, что будто в шеях некоторых сильных и прытких лошадей находятся 2 особые жилы. Тут отец мой пригласил и провел его в приготовленную ему комнату, а сам занялся туалетом. Подобно Суворову, он весь был покрыт пылью, так что нельзя было угадать черт лица его. Начали наезжать приглашенные на этот же обед другие гости. Я помню тогда дежурного генерала при Суворове, Федора Ивановича Левашова, майора Чорбу, Тищенку, о котором сказал прежде. Тут были также полковники полков, собранных на маневры, все чиновники корпусного штаба Суворова, с ним прибывшие, и несколько штаб-офицеров полтавского полка. Из полковников памятны мне только Юрий Игнатьевич Поливанов, кажется, тогда уже в бригадирском чине, и подполковник Карл Федорович Гельфрейх. Все сии гости были в полном параде, в шарфах, и все находились в гостиной, где был отец мой, одетый, подобно другим, во всю форму, мать моя, мы и одна пожилая госпожа, знакомая моей матери, приехавшая из Москвы вместе с нами. Она с первого взгляда не понравилась Суворову и была предметом насмешливых взглядов и шуток во все время пребывания его у нас. Мы все ожидали выхода Суворова в гостиную. Это продолжалось около часу времени. Вдруг растворились двери из комнат, отделенных столовую от гостиной, и Суворов вышел оттуда чистый опрятен, как младенец после святого крещения. Волосы у него были, как представляются на его портретах. Мундир на нем был генерал Аншевский того времени, легкоконный, то есть темно-синий с красным воротником и отворотами, богато шитый серебром, нараспашку с 3 звездами. По белому летнему жилету лежала лента Георгия 1-го класса. Более орденов не было. Летнее белое, довольно узкое исподнее платье и сапоги, доходившие до половины колена, вроде легких ботфорт, шпага на бедре. В руках ничего не было, ни шляпы, ни каски. Так я в другой раз увидел Суворова. Отец мой вышел к нему навстречу, провел его в гостиную и представил ему мать мою и нас. Он подошел к ней, поцеловал ее в обе щеки, сказал ей несколько слов о покойном отце ее, генерал-поручике Щербинине, бывшем за несколько лет перед тем наместником Харьковской, Курской и Воронежской губерний. Каждого из нас благословил снова, дал нам поцеловать свою руку и сказал: «Это мои знакомые». Потом, обратясь ко мне, повторил: «О, этот будет военным человеком! Я не умру, а он выиграет 3 сражения». Тут отец мой представил ему родную сестру мою, 3-летнего ребенка. Он спросил ее: «Что с тобою, моя голубушка? Что ты так худа и бледна?» Ему отвечали, что у нее лихорадка. «Помилуй бог, это нехорошо. Надо эту лихорадку хорошенько высечь розгами, чтобы она ушла и не возвращалась к тебе». Сестра подумала, что сечение предлагается ей самой, а не лихорадке, и едва не заплакала. Тогда, обратясь к пожилой госпоже, Суворов сказал: «Об этой и спрашивать нечего, это, верно, какая-нибудь мадамка». Слова сии сказаны были без малейшей улыбки и весьма хладнокровно, что возбудило в нас смех, от которого едва мы воздержались. Но он, не изменяя физиономии, с тем же хладнокровием подошел к столу, уставленному закусками, налил рюмку водки, выпил ее одним глотком и принялся так плотно завтракать, что люба. Спустя несколько времени отец мой пригласил его за обеденный стол. Все разместились. Подали щи кипящие, как Суворов обыкновенно кушивал. Он часто любил их хлебать из самого горшка, стоявшего на огне. Я помню, что почти до половины обеда он не занимался ничем, кроме утоления голода и жажды, средь глубокого молчания. И что он обе эти операции производил, можно сказать, ревностно и прилежно. Около половины обеда пришла череда и разговором. Но более всего остались у меня в памяти частые насмешки его над пожилой госпожой, что нас, детей, чрезвычайно забавляло, да и старших едва не увлекало к смеху. В течение всего обеда он при самых интересных разговорах не забыл ловить каждый взгляд ее, как скоро она обращалась в противную от него сторону и мгновенно бросал какую-нибудь шутку на ее счет. Когда она, услышав его голос, оборачивалась на его сторону, он, подобно школьнику повесе, потуплял глаза в тарелку, не то обращал их к бутылке или стакану, показывая, будто занимается питьем или едою, а не ею. Так, например, взглянув однажды на нее тогда, как она всматривалась в гостей, он сказал вполголоса, но довольно явственно: «Какая тетеха!» И едва успела она обратиться на его сторону, как глаза его опущены уже были на рыбу, которую он кушал весьма внимательно. В другой раз, заметив, что она продолжает слушать разговоры тех же гостей, он сказал: «Как вытаращила глаза!» В третий раз, увидев то же, он произнес: «Они там говорят, а она сидит да глядит». Тищенко сказывал после, что из одного только уважения к матери моей Суворов ограничил подобными выходками нападки свои на госпожу, которая ему не понравилась, но что обыкновенно он, дабы избавиться от присутствия противной ему особы при первой встрече с нею, восклицал: «Воняет, воняет, курите, курите!» И тогда привычные к нему чиновники, зная уже, до кого речь касается, тайно подходили к той особе и просили ее выйти из комнаты. Тогда только прекращались его восклицания.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем записки Дениса Давыдова о встрече с великим Суворовым.
3: После обеда он завел речь о лошади, на которой ездил на маневрах и приехал к нам на обед. Хвалил ее прыткость и силу и уверял, что никогда не езжал на подобной, кроме одного раза, в сражении под Козлуджи. «В всем сражении, — сказал он, — я, отхваченный преследуем, был турками очень долго. Зная турецкий язык, я сам слышал уговор их между собою, чтобы не стрелять по мне и не рубить меня, а стараться взять живого. Они узнали, что это был я. С этим намерением они несколько раз настигали меня так близко, что почти руками хватались за куртку. Но при каждом их наскоке лошадь моя, как стрела, бросалась вперед, и гнавшиеся за мной турки отставали вдруг на несколько саженей. Так я спасся». Пробыв у нас около часа после обеда, весьма разговорчивым, веселым и без малейших странностей, он отправился в коляске в лагерь и там отдал следующий приказ: «Первый полк отличный, второй полк хорош, про третий ничего не скажу, четвертый никуда не годится». В приказе полки означались собственным именем каждого. Я назвал их номерами. Не могу умолчать, однако, что первый номер принадлежит Полтавскому легкоконному полку. По отдании этого приказа Суворов немедленно сел на перекладную тележку и поскакал обратно в Херсон. Спустя несколько месяцев после мирных маневров конницы и насмешек над пожилой госпожой на берегах Днепра, польское королевство стояло уже вверх дном, и Прага, залитая кровью, курилась. Суворов, соединившись в кобылках с корпусом Дерфельдена, входившим до этого времени в состав армии князя Репнина, двинулся к Праге. Авангардом этого корпуса командовал граф Валериан Александрович Зубов, которому оторвало ногу при переправе через Нарев близ деревни Поповки. Ему пожаловали за то Андреевский орден, что давало право на генерал-лейтенантский чин. Все офицеры корпуса Дерфельдена должны были представляться Суворову. В комнатах, где был назначен прием, невзирая на холодное время года, были заблаговременно отворены все окна и двери для выкуривания «не могу знаек». Так как Суворов не любил черного цвета, то было строго запрещено представляться в нижнем платье этого цвета. В числе представляющихся находился Дерфельден, высокоуважаемый Суворовым князь Лобанов-Ростовский, племянник князя Репнина и впоследствии министр, украшенный Георгием III класса за Мачинское сражение, Левен, впоследствии князь, капитан Ермолов, много иностранных волонтеров, в числе которых находились подполковник граф Кинсана и граф Сен-При. Суворов, обратясь к Лобанову, сказал с усмешкой: «Помилуй Бог, ведь Мачинское сражение было кровопролитно». Смотря на Левена, он сказал: «Какой высокий, должно быть, весьма храбрый офицер. Отчего это я на вас не вижу ни одного ордена?» Сказав графу Сен-При: «Вы счастливо служите. В ваши лета я был только поручиком», он вдруг бросился его целовать, говоря: «Ваш дядя был моим благодетелем, я ему многим обязан». Эти слова не были поняты в то время, но впоследствии узнали, что дядя Сен-При, будучи французским министром, возбудил Первую турецкую войну. Обратясь к графу Кинсана, Суворов спросил его: «За какое сражение получили выносимый вами орден и как зовут орден?» Кинсана отвечал, что орден называется Мальтийским, и им награждаются лишь члены знатных фамилий. «Какой почетный орден!» — возразил Суворов. «Позвольте посмотреть его». Сняв его с Кинсана, он его показывал всем, повторяя: «Какой почетный орден!» Обратясь потом к прочим присутствовавшим офицерам, он стал их поодиночке спрашивать: «За что получили вы этот орден?» «За взятие Измаила, Очакова и прочее», — был ответом их. «Ваши ордена ниже этого», — сказал Суворов. «Они даны вам за храбрость. А этот почетный орден дан за знатный род». Все представлявшиеся были приглашены к обеденному столу Суворова, который имел обыкновение садиться за стол в 9:00 утра. Приглашенные заняли места по старшинству за столом, на котором была поставлена простая фаянсовая посуда. Перед обедом Суворов, не поморщившись, выпил большой стакан водки. Подали сперва весьма горячий и отвратительный суп, который надлежало каждому весь съесть. После того был принесен затхлый балык на конопляном масле. Так как было строго запрещено брать соль ножом из солоницы, то каждому следовало заблаговременно отсыпать по кучке соли возле себя. Суворов не любил, чтобы за столом катали шарики из хлеба. Замеченному в подобной вине тотчас приносили рукомойник с водой. Каховский, замечательный по своему необыкновенному уму, избавился от подобного наказания лишь острым словом. Опасаясь после штурма Праги быть застигнутым неприятелем врасплох, Суворов приказал артиллерии сжечь большой мост, ведущий в Варшаву, где в то время находилось еще 10 тысяч хорошего войска под начальством Вавжецкого. В нашем лагере все ликовало после удачного штурма и пило по случаю победы. Солдаты фанагорийского полка, не будучи в состоянии чистить свое оружие, наняли для этого других солдат. Погода стояла хорошая, но весьма холодная. Из поднятых палаток поднимался пар от красных лиц солдат, что доставляло немало удовольствия Суворову, говорившему: Помилуй Бог, после победы день пропить ничего. Лишь бы начальник позаботился принять меры против внезапного нападения. Он приказал построить узкий мост для пешеходов, по которому было дозволено жителям приходить в Прагу для отыскания тел своих ближних. Суворов справедливо рассчитал, что это ужасное зрелище должно неминуемо поколебать мужество поляков. В самом деле, Варшава вскоре сдалась. Суворов торжественно отправился в карете в Королевский дворец. В карете сидел против него дежурный генерал Потемкин, человек замечательного ума. Он служил впоследствии на Кавказе и сделал на воротах Екатеринограда, обращенных к стороне Тифлиса, надпись «Дорога в Грузию». Король встретил его у подъезда. Простившись с его величеством, Суворов не допустил его сойти с лестницы. Во время выступления польских войск в числе 10 000 человек из Варшавы казачьему майору Андрею Карповичу Денисову удалось захватить всех польских начальников, беспечно завтракавших в гостинице.

0: будучи вызван около этого времени в Лайбах для начальствования армией в Италии и заехав дорогой в Новочеркасск, узнал о том от болгарского, правителя канцелярии Чернышова. Убедившись в невинности храброго генерала Денисова, он решился его спасти. Прибыв в Лайбах, Алексей Петрович увидел Чернышова, который сказал ему: «Я слышал, что вы находите мой поступок несправедливым, но я не мог не подвергнуть суду Денисова, превысившего власть свою». На это Ермолов возразил: «Во-первых, я знаю положительно и докажу вам, что ваше обвинение несправедливо и совершенно неосновательно. Во-вторых, я спрошу вас, дерзнули ли вы бы сделать малейшее замечание Матвею Ивановичу Платову, который несравненно более Денисова и весьма часто превышал свою власть? И в-третьих, я обращу ваше внимание на следующее. Я был еще ничтожным офицером, а вы ребенком, когда этот храбрый Денисов, отличаемый Суворовым, заставил в 1794 году 10-тысячный польский корпус положить оружие и спас с двумя полками пруссаков после отражения их от Варшавы. Зная благосклонность императора Александра к Ермолову, который не преминул бы довести это до сведения Его Величества, Чернышов нашелся вынужденным освободить Денисова из-под суда. Возвращаясь в Грузию, Ермолов проехал через Аксай, куда выехали к нему навстречу многие донцы, которые весьма любили и уважали его. В числе прибывших находился и Денисов, который приехал благодарить за ходатайство его об нем. Мне рассказал это сам болгарский и дополнил Андрей Карпович Денисов.
1: Мы читали записки Дениса Давыдова о встрече с великим Суворовым.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Денис Васильевич Давыдов. «Некоторые черты из жизни». Автобиографический очерк. Читает Роман Шахов.
2: Денис Васильевич Давыдов родился в Москве 1784 года, июля 16 дня, в год смерти Дениса Дидерота, то есть Дени Дидро. Обстоятельства сие тем примечательно, что оба сии Денисы обратили на себя внимание земляков своих, бог знает за какие услуги, на словесном поприще. Давыдов, как все дети, с младенчества своего оказал страсть к маршированию, метанию ружьем и прочему. Страсть эта получила высшее направление в 1793 году от нечаянного внимания к нему графа Александра Васильевича Суворова, который при осмотре Полтавского легкоконного полка, находившегося тогда под начальством родителя Давыдова, заметил резвого ребенка и, благословив его, сказал: «Ты выиграешь 3 сражения». Маленький повеса бросил псалтырь, замахал саблею, выколол глаз дядьке, проткнул шлык няне и отрубил хвост борзой собаке, думая тем исполнить пророчество великого человека. Розга обратила его к миру и к учению. Но как тогда учили? Натирали ребят наружным блеском, готовя их для удовольствий, а не для пользы общества. Учили лепетать по-французски, танцевать, рисовать и музыке. Тому же учился и Давыдов до 13-летнего возраста. Тут пора было подумать и о будущности. Он сел на коня, захлопал арабник,

0: Зайком полетел со стаей гончих собак по мхам и болотам и тем заключил свое воспитание. Между поросшими и брызгами, живя в Москве без занятий, он познакомился с некоторыми молодыми людьми, воспитывавшимися тогда в университетском пансионе. Они доставили ему случай прочитать «Аониды», полупериодическое собрание стихов, издаваемое тогда Николаем Михайловичем Карамзиным. Имена знакомых своих, напечатанные под некоторыми станцами и песенками, помещенными в «Аонидах», воспламенили его честолюбие. Он стал писать. Мысли толпились, но, как приключение во сне, без связи между собою. В порывах нетерпения своего он думал победить препятствие своенравием. Рвал бумагу и грыз перья, но не тут-то было. Тогда он обратился к переводам, и вот первый опыт его стихосложения. Пастушка Лиза, потеряв вчера свою овечку, грустила и эху говорила свою печаль, что эхо повторило: «О, милая овечка, когда я думала, что ты меня завсегда будешь любить, увы, по моему сердцу судя, я не думала, что другу можно изменить». В начале 1801 года запрягли кибитку, дали Давыдову в руки 400 рублей ассигнациями и отправили его в Петербург на службу. Малый рост препятствовал ему вступить в кавалергардский полк без затруднений. Наконец привязали недоросли нашего к огромному палашу, опустили его в глубокие ботфорты и покрыли святилище поэтического его гения мукою и треугольной шляпою. Таковым чудовищем спешит он к двоюродному брату своему Александру Михайловичу Каховскому, чтобы порадовать его своею радостью. Но, увы, какой прием! Вместо поздравлений, вместо взаимных с ним восторгов, этот отличный человек осыпал его язвительными насмешками и упреками за вступление на службу неучим. «Что за солдат, брат Денис?» — заключил он поразительный монолог свой. «Что за солдат, который не надеется быть фельдмаршалом? А как тебе снести звание это, когда ты не знаешь ничего того, что необходимо знать штаб-офицеру?» Самолюбие Давыдова было скромно тронуто. И с того времени, гонимый словами Каховского, подобно грозному призраку, он не только обратился к военным книгам, но пристрастился к ним так, что не имел уже нужды в пугалищах, чтобы заниматься чтением. Между тем он не оставлял и беседы с музами. Он призывал их во время дежурств своих в казармы, в госпиталь и даже в эскадронную конюшню. Он часто на нарах солдатских, на столике больного, на полу порожнего стойла, где избирал свое логовище, писывал сатиры и эпиграммы, коими начал ограниченное словесное поприще свое. В 1804 году судьба, управляющая людьми или люди, направляющие ее ударами, принудили по весу нашего выйти в белорусский гусарский полк, расположенный тогда в Киевской губернии в окрестностях Звенигородки. Молодой гусарский ротмистр закрутил усы, покачнул кивер на ухо, затянулся, натянулся и пустился плясать мазурку до упаду. В это время он писал стихи своей красавице, которая их не понимала, потому что была полька, и сочинил известный призыв на пунш Бурцеву, который читать не мог от того, что сам писал «Мыслите». В 1806 году, быв переведен в лейб-гусарский полк поручиком, Давыдов явился в Петербург. Вскоре загорелась война с французами, и знаменитый князь Багратион избрал его в свои адъютанты. Давыдов поскакал в армию, прискакал в авангард, бросился в сечу, едва не попался в плен, но был спасен казаками. По заключению мира Давыдов возвратился в Россию и написал «Договоры», «Мудрость» и несколько других стихотворений. Зимою 1808 года объявлена война Швеции. Давыдов является в армию, ждет обещанного приступа Свеоборгу, но узнав о начатии переговоров для сдачи этой крепости, он спешит к Кульневу на север. Следуя с ним до окрестностей Улеоборга, он занимает с командою казаков остров Карлое и, возвратясь к авангарду, отступает по льду Ботнического залива до селения Пигайоков, оттуда до Гамле Карлиби. При селении Химанга ввиду неприятельских аванпостов он перевел Делилеву басню «Ля Рос Эле Турно» — «Роза и скворец». В течение этой кампании Давыдов неотлучно находился при авангарде Кульнева в Северной Финляндии. Сопутствуя ему во время завоевания Аландских островов, он с ним расставлял пикеты, наблюдал за неприятелем, разделял суровую его пищу и спал на соломе под крышей неба. В течение лета 1809 года князь Багратион поступает на степень главнокомандующего за Дунайскую армию. Давыдов находится при сём блистательном полководце во всех сражениях того года. 1810 года обстоятельства отрывают князя Багратиона от армии. Граф Каменский заступает его место, и Давыдова снова приписывают к авангарду Кульнева. В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы, начатый в Финляндии, и познает цену спартанской жизни, необходимой для всякого, кто решился нести службу, а не играть со службою. Возвратясь после Рущукского приступа к генералу своему, получившему тогда главное начальство над Второй Западной армией, Давыдов находился при нем в Житомире и Луцке без действия. Если исключим курьерские поездки и беседы его с соименным ему покровителем Индии, Бахусом или Вакхом, иначе Дионисием. Начинается Отечественная война. Давыдов поступает в Ахтырский гусарский полк подполковником, командует первым батальоном Онова до Бородина, подав первую мысль о выгоде партизанского действия, он отправляется с партией гусар и казаков, 130 всадниками, в тыл неприятеля, в середину его обозов, команд и резервов. Он действует против них с ряду 10 суток и, усиленный 600 новых казаков, сражается несколько раз в окрестностях и под стенами Вязьмы. Он разделяет славу с графом Орловым Денисовым, Фингером и Сеславиным под Ляховым, разбивает 3000-е кавалерийское депо под Копысом, рассеивает неприятеля под Белыничами и продолжает веселые и залетные свои поиски до берегов Немана. Под Гродном он нападает на 4000-й отряд Фрейлиха, составленный из венгерцев. Давыдов в душе гусар и любитель природного их напитка. За стуком сабель застучали стаканы и город наш. Тут фортуна обращается к нему задом. Давыдов предстает пред лицо генерала Витценгероде и поступает под его начальство. С ним присмыкается он через Польшу, Силезию и вступает в Саксонию. Не стало терпения. Давыдов рванулся вперед и занял половину города Дрездена, защищаемого корпусом маршала Даву. За такову дерзость он был лишен команды и сослан в главную квартиру. Справедливость царя-покровителя была щитом беспокровного. Давыдов снова является на похищенное у него поприще, на коем продолжает действовать до берегов Рейна. Во Франции он командует в армии Блюхера Ахтырским гусарским полком. После Краонского сражения, в коем все генералы 2-й гусарской дивизии, что ныне 3-я, были убиты или ранены, он управляет двое суток всею дивизией, а потом бригадою, составленную из гусарских полков, того же Ахтырского и Белорусского, с которыми он проходит через Париж. За отличие в сражении под Бриенном, Ларатьер, он производится в генерал-майоры.
1: Радиозвезда. Мы читаем автобиографический очерк «Некоторые черты из жизни» Дениса Васильевича Давыдова.
0: 1814 года Давыдов возвращается из Парижа в Москву, где предается исключительно поэзии и сочиняет несколько элегий. Во время мира он занимает место начальника штаба пехотных корпусов в начале 7-го, а потом 3-го. В 1819 году он вступает в брак, а в 1821 году бракует себя из списков фронтовых генералов, состоящих по кавалерии. Но единственное упражнение – застегивать себе поутру и расстегивать к ночи крючки и пуговицы от глотки до пупа – надоедает ему до того, что он решается на распашной образ одежды и жизни. И в начале 1823 года выходит в отставку. Со вступлением на престол императора Николая Давыдов снова опличается знаками военной службы и опоясывается саблею. Персияне вторгаются в Грузию. Государь-император удостаивает его избранием в действующие лица и на ту единственную пограничную черту России, которая не звучала еще под копытами коня Давыдова. Он вырывается из объятий милого ему семейства и спешит из Москвы в Грузию. В 10 дней Давыдов за Кавказом. Еще несколько дней, и он с отрядом своим за Безобдалом в погоне за неприятелем, отступающим от него по Бакмакской долине. Наконец, еще одни сутки, и он близ заоблачного Алагёза поражает 4000-й отряд известного Гасан-хана, принудив его бежать к Ереванской крепости, куда спешит и сам Сардар Ереванский с войсками своими от озера Гохчи. Тут открывается глазам Давыдова Арарат. В полном блеске, в своей снеговой одежде, со своим голубым небом и со всеми воспоминаниями о колыбели рода человеческого. После сей экспедиции Давыдов занимается строением крепости Джалал-Аглу, которую довершает около декабря месяца. Зимою, во время бездействия, он получает от генерала Ермолова отпуск в Москву на 6 недель. Но едва успевает он обнять свое семейство, как снова долг службы влечет его за кавказские пределы. Но эта поездка не приносит ему успеха прошлогоднего. На этот раз перемена климата не благоприятствует Давыдову. И недуг принуждает его удалиться к кавказским целительным водам, где, тщетно ожидая себе облегчения, он находится вынужденным уже безвозвратно отбыть в Россию. До 1831 года он заменяет привычные ему боевые упражнения занятиями хозяйственными. Живет в своей приволжской деревне, вдали от шума обеих столиц, и пользуется всеми наслаждениями мирной, уединенной и семейной жизни. Там сочиняет он «Бородинское поле», «Душеньку», «Послание Зайцевскому» и прочее. Тяжкий для России 1831 год, близкий родственник 1812-му, снова вызывает Давыдова на поле брани. И какое русское сердце, чистое от заразы общемирного гражданства, не забилось сильнее при первом известии о восстании Польши. Низкопоклонная невежественная шляхта, искони, подстрекаемая и руководимая женщинами, господствующими над ее мыслями и делами, осмеливается требовать у России того, что сам Наполеон, предводительствовавший всеми силами Европы, совестился явно требовать, силился исторгнуть и не мог. Давыдов скачет в Польшу. 12 марта он находится уже в главной квартире армии в местечке Шенице, а 22-го в Красноставе, где кочует порученный ему отряд войск, состоящий из полков, трех казачьих и финляндского драгунского. 6 апреля он берет приступом город Владимир на Волыни и низлагает в нем одно из главных ополчений мятежников Волынской губернии. 29 апреля он вместе с генерал-майором графом Толстым загоняет корпус Хржановского под пушки крепости Замостья. 7 июня, командуя авангардом корпуса генерала Ридигера в сражении под Лисобоками, Давыдов принимает на щит свой все удары главных сил неприятеля и не уступает ему ни шагу. Бой длится более 3 часов. Генерал Ридигер, пользуясь стойкостью пехоты Давыдова, обходит сражающихся, ударяет в тыл неприятеля и сим искусным и отважным движением обращает победу на свою сторону. За этот бой Давыдов производится в генерал-лейтенанты. В течение августа Давыдов, продолжая командовать то различными отрядами, то всею кавалерией корпуса генерала Ридигера, действует за Вислою между Варшавою и Краковым. Наконец, командуя в предмостном укреплении на Висле, при местечке Казимирже, он отбивает учиненное на него всем корпусом Ружицкого нападение, предпринятое 28 августа, и по совершенном низложении мятежа русскую армию возвращается в Москву, на свою родину, к своему семейству. Давыдов немного писал, еще менее печатал. Он по обстоятельствам из числа тех поэтов, которые довольствовались рукописную или карманную славою. Карманная слава, как карманные часы, может пуститься в обращение, миновав строгость казенных осмотрщиков. Запрещенный товар, как запрещенный плод, цена его удваивается от запрещения. Сколько столовых часов под свинцом таможенных чиновников стоят в лавке? На вопрос, долго ли им стоять, отвечают они: «Вечность». Общество любителей российской словесности, учрежденное при Московском университете, удостоило Давыдова избрания в число своих действительных членов, и он примкнул в нем к толпе малодействующих. Однако сочинение его «Опыт партизанского действия» и издаваемые ныне стихотворения дают ему право на адрес «Календарь Глазунова» и на уголок в публичной библиотеке, всем богоугодном и странноприимном заведении, куда стекаются любовники гулливых барышень Парнаса. При всем том, Давыдов не искал авторского имени, и как приобрел оное, сам того не знает. Большая часть его стихов пахнет биваком. Они были писаны на привалах, на дневках, между двух дежурств, между двух сражений, между двух войн. Это пробные почерки пера, чинимого для писания рапортов начальникам, приказаний подкомандующим. Стихи эти были завербованы в некоторые московские типографии тем же способом, как некогда вербовали разного рода бродяг в гусарские полки за шумными трапезами, за веселыми пирами среди буйного разгула. Они, подобно Давыдову во всех минувших войнах, появлялись во многих журналах наездниками, поодиночке, наскоком, очертя голову. День их был век их. Сходство между ними идет далее. В каждой войне он пользовался общим одобрением, общей похвалою. В мирное время о нем забывали вместе с каждой войною. То же было и с журналами, заключающими стихи его и с его стихами. Кому известна ныне служба его во время войн в Пруссии, в Финляндии, в Турции, в России, в Германии, во Франции, в Грузии и в Польше? Кто ныне знает о существовании какой-нибудь мнемозины, какого-нибудь соревнователя просвещения, Амфиона и других журналов, поглощенных вечностью вместе со стихами Давыдова? Никогда бы не решился он на собрании рассеянной своей стихотворной вольницы и на помещение ее на непременные квартиры у книгопродавца, если бы добрые люди не доказали ему, что одно и то же покоится ей розно или вместе. Сбор этот стоил ему немалого труда. Некоторые стихотворения были исторгнуты им из покрытых уже прахом или изорванных журналов, а другие, переходя из рук в руки писцов, более или менее грамотных, изменялись до того, что едва были узнаны самим автором. Мы не говорим уже о тех, которые, прославляя удалую жизнь, не могли тогда и не могут теперь показаться на инспекторский смотр цензурного комитета, и о тех, кои исключены им из списка за рифмы на глаголы, ибо, как говорит он, во многоглаголании несть спасение. Как бы то ни было, он обэскадронил все, что мог из своей сволочи и представляет команду эту на суд читателя с ее странной поступью «Аллюр». С ее обветшалыми ухватками, в ее одежде старомодного покроя, как кагульских, как очаковских инвалидов-героев, новому поколению забалканских и варшавских щеголей-победителей. Будут нападки — это в порядке вещей. Но пусть в волю распояшится на этот подвиг санкт-петербургская и московская милиция критиков. В лета щекотливой юности Давыдова малейшее осуждение глянца сапогов, фабры усов, статей коня его — бросала его руку на пистолеты или на рукоять его черкесской шашки. Время это далеко. Теперь мы ручаемся, что он ко многому уже равнодушен, особенно к стихам своим, коим равнодушие его относительно их красоты или недостатков не изменялось и не изменяется. И как быть иначе, он никогда не принадлежал ни к какому литературному цеху. Правда, он был поэтом, но поэтом не по рифмам и стопам, а по чувству. По мнению некоторых, воображением, рассказами и разговорами, по мнению других, по залету и отважности его военных действий. Что касается до упражнений его в стихотворстве, то он часто говаривал нам, что это упражнение, или лучше сказать, порывы оного, утешали его, как бутылка шампанского, как наслаждение, без коего он мог обойтись, но которым упиваясь, он упивался уже с полным чувством эгоизма и без желания уделить кому-нибудь хотя бы малейшую каплю своего наслаждения. Заключим. Давыдов не нюхает с важностью табаку, не смыкает бровей в задумчивости, не сидит в углу в безмолвии. Голос его тонок, речь жива и огненна. Он представляется нам сочетателем противоположностей, редко сочетающихся. Принадлежа стареющему уже поколению и летами, и службою, он свежестью чувств, веселостью характера, подвижностью телесную и ротоборством в последних войнах собратствует как однолеток и текущему поколению. Его благословил великий Суворов. Благословение это ринуло его в боевые случайности на полное 30-летие. Но кочуя и сражаясь 30 лет с людьми, посвятившим себя исключительно военному ремеслу, он в то же время занимает не последнее место в словесности, между людьми, посвятившими себя исключительно словесности. Охваченный веком Наполеона, изрыгавшим всесокрушительными событиями, как Везувий лавою, он пел в пылу их, как на костре тамплиер Мале, объятый пламенем. Мир и спокойствие, и о Давыдове нет слуха, его как бы нет на свете. Но повеет войною, и он уже тут, торчит среди битв, как казачья пика. Снова мир, и Давыдов опять в степях своих. Опять гражданин, семьянин, пахарь, ловчий, стихотворец, поклонник красоты во всех ее отраслях. В юной деве ли, в произведениях художеств, в подвигах ли, военном или гражданском, в словесности ли, везде слуга ее, везде раб ее, поэт ее. Вот Давыдов.
1: Мы читали автобиографический очерк «Некоторые черты из жизни» Дениса Васильевича Давыдова.

0: слушаете «Радио Звезда». Виктор Астафьев, рассказ «Ах ты, ноченька», читает Евгений Вестник.
1: За дальней горой садится солнце. В небе ни одного облачка, только марево у горных вершин, мягкое, бледное к середине неба, золотит голубизну, наряжает ввысь в призрачное сияние. Ненадоедливые блики падают на широкое плесо, и оно млеет от собственной красоты. Рыбки безбоязненно выходят на поверхность то в одном, то в другом месте. По глади расплываются ленивые круги. Низко, почти касаясь белыми брюшками воды, проносится парочка уток. Заметив нашу лодку, утки взмывают вверх, заваливаются на правое крыло и, облетев нас, снова снижаются. Далеко на болотах деловито курлычут журавли. Возле берега суетятся заботливые трясогузки. Одна из них присела на нос нашей лодки и с независимым видом ощипалась, встряхнула хвостиком. Тишь, покой и такая благодать кругом, что хочется сидеть неподвижно и слушать. Но мы рыбаки, и мы добросовестно, даже с азартом, хлещем по тихому плесу блеснами. Поклевок нет. Напарник мой нервничает. Такое плеса, такой вечер и не берет. Тут что-то не то. Я и сам удивляюсь не меньше его. Делаю заброс к узкой горловине, в которую сливается плеса, из-за которой волнуется перекат. Резкий толчок. О, поклевка. Начинаю быстро-быстро подматывать лесу. Рыба сопротивляется, вываливается наверх, взбурлив воду. И... сходит. Жалко, но ничего. Теперь-то уж мы знаем, что и здесь, на тихом плесе, есть крупная рыба. Поднимаюсь на лодке до нашего стана и снова начинаю стягать плеса справа налево, слева направо. Пора уже разводить костер и варить уху. А уха-то где-то ходит в воде и на блесну смотреть не желает. Вдруг рядом с пучком травы, высунувшимся из воды, что-то шлепнулось. Оттуда очумело мотнулась печушка, затем расплылись дугой валы. «Ага, кумушка пиратничает», — отметил я. И, унимая дрожь в руках, швырнул туда блесну. Всплеск, поворот катушки, и вот она, милая, заходила, загуляла. «Ага, попалась, ага». «Чего у тебя?» Я подвожу к лодке щуку, сходу поднимаю ее на удилище, забрасываю в лодку и кричу напарнику: «Уху поймал, а у меня пусто». «Ничего, друг, не горюй, еще поймаешь». Я поплыл кошеварить и, отталкиваясь шестом, затянул. Сидел рыбак веселый на берегу реки. «Не ори ты там!» — раздраженно крикнул мой напарник. уже перебравшийся по перекату на другую сторону протоки. Вот и огонек разгорелся, а напарника моего все нет и нет. Я нарубил веток для подстилки, выбрал из остожья немного прошлогоднего сена под бок, жду, растянувшись на траве. Темнеет. На фоне бледной зорьки проступают пики острых елей. Здесь леса сделались как бы гуще, сдвинулись плотнее. Замолкли птицы, лишь неугомонные кулички, радуясь тихому летнему вечеру, завели свои игривые, убыстряющиеся в полете песни. Люблю я их, длинноногих, голосистых. Они приносят с собой охотничью весну. Они своим пением подгоняют ручьи, до самых дальних гор провожают вечернюю зорьку и делают побудку среди речной пернатой армии по утрам. Дотлела зорька. Темнота обступила костер. Вокруг него виднеются бледные пятна цветов. Эти желтые цветы на Урале и в Подмосковье называют купавками, а в Сибири – жарками, потому что в Сибири они огненно-яркого цвета и светятся в траве, что жаркие угли. Сибирь, родина моя, далекое и вечно близкое детство, ночи у костра, пахнущие летом цветы жарки и песни куликов, и звон кузнечиков, и такие же, как сейчас, мечты о томительно далеком. Ах ты, душа рыбацкая, неугомонная и вечно молодая, сколько запахов впитала ты в себя, сколько радости пережила ты, сколько прекрасного, недоступного другим влилось в тебя вместе с этими ночами, вместе с теми вон далекими, дружески подмигивающими тебе звездами. Ах ты, ноченька, ночка темная. Я забыл о своем напарнике, о рыбе, которую пора спускать в котелок, обо всем на свете. Унимаются кулички, замирает все вокруг. Только темная ночка слушает, как я славлю ее. Шуршит трава. Появляется мой товарищ, заглядывает в котелок и молча берет весло, на котором лежит разрезанная на куски щука. Спустив рыбу в котелок, он садится на траву и подтягивает мне. Только есть у меня добрый молодец. Вдали слышен рокот мотора. Он нарастает, приближается. «Товсь!» — командует по-морячески напарник. И я, похрустывая суставами, поднимаюсь с травы. «Товсь!» Браво насвистывая, идет моторист, который подбросил нас сюда по пути на лесоучасток. Идет он уверенно, как человек здесь все знающий, каждую тропинку и кустик. Он сразу же возникает в свете костра. Чумазый, веселый, бодрый. Вот такие они и бывают чаще всего рыбаки, компанейские, бескорыстные ребята. Без стеснения подсаживается к нашему костру, чокается с нами эмалированной кружкой и громко провозглашает: «За знакомство! За знакомство и за эту ночь!» Обвожу я вокруг себя рукой. «Правильно, правильно!» Поддерживают меня друзья. В душе мы все поэты. Ах ты, ноченька, ночка темная.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Всемирная федерация танцевального спорта отменила все ограничения для российских спортсменов. Теперь атлеты будут участвовать в турнирах под ее эгидой на общих основаниях. Кроме того, Всемирный совет по автоспорту снял ограничения на выступления российских и белорусских спортсменов в международных турнирах. Они смогут участвовать с флагом и гимном своих стран. Решение принято после того, как Международный олимпийский комитет восстановил статус Олимпийского комитета России и рекомендовал пересмотреть ограничительные меры, в том числе в командных дисциплинах. Группа компаний «Дело» остановила свой на Новороссийске терминал. По данным пресс-службы холдинга, предприятие прекратило прием грузов ради безопасности персонала. 12 августа город атаковали украинские беспилотники. Удары боевиков повредили два соседних аграрных хаба. По данным властей, два человека погибли, 19 мирных жителей получили ранения. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее автоматическая система оповещения зафиксировала резкий подъем уровня воды, из-за чего пункт пропуска временно закрыли, а людей эвакуировали. Теперь КПП функционирует в штатном режиме. «Росатом» начал работу по физическому пуску на 7-м энергоблоке атомной электростанции «Тяньвань» в Китае. Первые тепловыделяющие сборки были загружены в реактор. Над проектом работают сотрудники госкорпорации вместе с китайскими специалистами. Подробности Первому каналу раскрыл директор по пусконаладочным работам Джу Гаобинь.
2: Мы только времени, много лет вместе работали, вместе решили много вопросов, поэтому у нас есть такое ощущение, что никакого вопроса не препятствует.
1: Главный инженер представительства «Атомстройэкспорт» в Китае Юрий Терешок поделился прогнозом о запуске следующего энергоблока, где сейчас завершается монтаж систем оборудования.
3: Следующий блок, 8-й, он будет пускаться значительно быстрее. Потому что те вопросы, которые вызывали сомнения или требовали необходимость проведения каких-то дополнительных обоснований, они уже все решены. И всегда второй ребенок легче растет, чем первый.
1: Ранее в «Росатоме» сообщили, что ожидают энергопуски на двух блоках в Китае, 8-м блоке Тайваньской АЭС и на 4-м блоке АЭС Сюйдапу уже в следующем году. Максим Челиков, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда FM». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер FS-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
4: Глава вторая. Петр заболел. Простудился во время наводнения, когда, вытаскивая из подвалов имущество бедных, стоял по пояс в воде. Сперва не обращал внимания на болезнь. Перемогался на ногах, но 15 ноября слег, и лейб-медик Блюментрост объявил, что жизнь царя в опасности. В эти дни судьба Алексея решалась. В самый день похорон кронпринцессы 28 октября, возвратясь из Петропавловского собора в дом сына для поминальной трапезы, Петр отдал ему письмо, объявление сыну моему, в котором требовал его немедленного исправления под угрозой жестокого гнева и лишения наследства. «Не знаю, что делать», — говорил царевич приближенным. «Нищету ли принять, да с нищими скрыться до времени, отойти ли куда в монастырь, да быть с дьячками? Или отъехать в такое царство, где приходящих принимают и никому не выдают? Иди в монахи», — убеждал адмиралтейц-советник Александр Кикин, давний сообщник и поверенный Алексея. «Клобук не прибит к голове гвоздем. Можно его и снять. Тебе покой будет, как ты от всего отстанешь». «Я тебя у отца с плахи снял», — говорил князь Василий Долгорукий. «Теперь ты радуйся. Дела тебе ни до чего не будет. Давай писем отрицательных хоть тысячу. Еще когда что будет, старая пословица, улита едет, коли-то будет, это не запись с неустойкою». «Хорошо, что ты наследство не хочешь», — утешал князь Юрий Трубецкой. «Рассуди, через золото слезы не текут ли?» С Кикиным у царевича были многие разговоры о бегстве в чужие края, чтобы остаться там где-нибудь, ни для чего иного, только бы прожить, отдалясь от всего в покое. «Коли случай будет, — советовал Кикин, — поезжай в Вену к цесарю, там не выдадут. Цесарь сказал, что примет тебя как сына, а не то к папе, либо ко двору французскому. Там и королей под своею протекцией держат, а тебя бы им было невеликое дело». Царевич слушал советы, но ни на что не решался и жил изо дня в день до воли Божьей. Вдруг все изменилось. Смерть Петра грозила переворотом в судьбах не только России, но и всего мира. Тот, кто вчера хотел скрыться с нищими, мог завтра вступить на престол. Внезапные друзья окружили царевича, сходились, шептали, шушукались. «Ждем, подождем, а что-то будет. Вынется, сбудется, а сбудется, не минуется. Доведется и нам свою песенку спеть. И мыши на погост кота волокут». В ночь с 1 на 2 декабря царь почувствовал себя так дурно, что велел позвать духовника, архимандрита Федоса. Исповедался и приобщился. Екатерина и Меншиков не выходили из комнаты больного. Резиденты иностранных дворов, русские министры и сенаторы ночевали в покоях Зимнего дворца. Когда поутру приехал царевич узнать о здоровье государя, тот не принял его, но по внезапному безмолвию расступившейся толпы, по раболепным поклонам, по ищущим взорам, по бледным лицам, особенно мачехи и светлейшего, Алексей понял, как близко то, что всегда казалось ему далеким, почти невозможным. Сердце у него упало, дух захватило, он сам не знал от чего, от радости или ужаса. В тот же день вечером посетил Кикина и долго беседовал с ним наедине. Кикин жил на конце города, прямо против Охтинских слобод, недалеко от Смольного двора. Оттуда поехал домой. Сани быстро неслись по пустынному бору и столь же пустынным широким улицам, похожим на лесные просеки, с едва заметным рядом темных бревенчатых изб, занесенных снежными сугробами. Луны не было видно, но воздух пропитан был яркими лунными искрами, иглами. Снег не падал сверху, а снизу клубился по ветру столбами, курился, как дым. И светлая лунная вьюга играла, точно пенилась в голубовато-мутном небе, как вино в чаше. Он вдыхал морозный воздух с наслаждением. Ему было весело, словно в душе его тоже играла светлая вьюга, буйная, пьяная и опьяняющая. И как за вьюгой луна, так за его весельем была мысль, которую он сам еще не видел, боялся увидеть, но чувствовал, что это ему от нее так пьяно, страшно и весело. В заиндевелых окнах изб, под нависшими с кровель сосульками, как пьяные глаза под седыми бровями, тускло рдели огоньки в голубоватой лунной мгле. «Может быть, — подумал он, глядя на них, — там теперь пьют за меня, за надежду российскую». И ему стало еще веселее. Вернувшись домой, сел у камелька с тлеющими углями и велел камердинеру Афанасичу приготовить жжёнку. В комнате было темно, свечей не приносили. Алексей любил сумерничать. В розовом отсвете углей забилось вдруг синее сердце спиртового пламени. Лунная вьюга заглядывала в окна голубыми глазами сквозь прозрачные цветы мороза и казалось, что там за ними тоже бьется живое, огромное, синее, пьяное пламя. Алексей рассказывал Афанасичу свою беседу с Кикиным. То был план целого заговора на случай, если бы пришлось бежать, и по смерти отца, который он чаял быть вскоре, у царя где болезнь эпилепсии, а такие люди недолго живут, вернуться в Россию из чужих краев. Министры, сенаторы Толстой, Головкин, Шафиров, Апраксин, Стрешнев, Долгорукий, все ему друзья, все к нему пристали бы. Боур в Польше, архимандрит Печерский на Украине, Шереметьев в главной армии. Вся от Европы граница была бы моя. Афанасич слушал со своим обычным упрямым и угрюмым видом. «Хорошо поешь, где-то сядешь». «А Меншиков?» — спросил он, когда Алексей кончил. «А Меншикова на кол!» Старик покачал головою. «Для чего, государь-царевич, так продерзливо говоришь? А ну, кто прислушает, да пронесут! В совести твоей не кляни князя, и в клете ложницы твоей не кляни богатого, яко птица небесная донесет!» «Ну, пошел брюзжать», — махнул рукой царевич с досадою и все-таки с неудержимой веселостью. Афанасич рассердился. «Не брюзжу, а дело говорю. Хвали сон, когда сбудется. Изволишь, ваше высочество, строить гешпанские замки, нашего мизерства не слушаешь. Иным веришь, а они тебя обманывают. Иуда Толстой да Кикин безбожник предателей. Берегись, государь, им тебя не первого кушать. Плюну я на всех. Здорово бы мне чернь была, — воскликнул царевич. Когда будет время без батюшки, шепну архиереям, архиереи приходским священникам, а священники прихожанам, тогда учинят меня царем и нехотя. Старик молчал, все с тем же упрямым и угрюмым видом. Хорошо поешь, где-то сядешь. «Что молчишь?» — спросил Алексей. «Что мне говорить, царевич? Воля твоя, а чтобы от батюшки бежать, я не советчик». «Для чего?» «Того ради, когда удастся, хорошо. А если не удастся? Ты же на меня будешь гневаться». «Уж и так от тебя принимали всячину. Мы люди темненькие, шкурки на нас тоненькие». «Однако ж ты смотри, Афанасьич, никому про сие не сказывай. Только у меня про это ты знаешь, да Кикин. Будешь скажешь, тебе не поверят. Я запрусь, а тебя станут пытать». А пытки царевич прибавил в шутку, чтобы подразнить старика. «А что, государь, когда царем будешь, да так говорить и делать изволишь, верных слуг пыткой стращать?» «Не бойся, Афанасьич, коли будем царем, честью вас всех удовольствую». «Только мне царем не быть», — прибавил он тихо. «Будешь, будешь», — возразил старик с такой уверенностью, что у Алексея опять, как давеча, дух захватило от радости.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
5: Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый и Алексей».
4: Бубенчики, скрип саней по снегу, лошадиное фырканье и голоса послышались под окнами. Алексей переглянулся с Афанасичем. Кто мог быть в такой поздний час? Уж не из дворца ли от батюшки? Иван побежал в сени. Это был архимандрит Федос. Царевич, увидев его, подумал, что отец умер. И так побледнел, что, несмотря на темноту, монах заметил это, благословляя его, и чуть-чуть усмехнулся. Когда они остались с глазу на глаз, Федоска сел у камелька против царевича и, молча поглядывая на него, все с той же едва заметной усмешкой, начал греть озябшие руки над углями, то сгибая кривые пальцы, похожие на птичьи когти. «Ну что?» — как батюшка, — проговорил, наконец, Алексей, собравшись с духом. плохо?» — тяжело вздохнул монах. «Так плохо, что и в живых быть не чаем». Царевич перекрестился. «Воля Господня! Видях человека, яко кедры ливанские, — заговорил Федос нараспев по церковному, — мимо идох и се небе, изыдет дух его и возвратится в землю свою, в той же день погибнут все помышления его». Но вдруг оборвал, приблизил крошечное сморщенное личико свое к самому лицу Алексея и зашептал быстрым-быстрым вкрадчивым шепотом: «Бог долго ждет, да больно бьет. Болезнь государю пришла смертельная от безмерного пьянства, жена неистовства и от Божьей отмщения за посяжку на духовный и монашеский чин, который хотел истребить. Доколе тиранство будет над церковью, да то ли добра ждать нечего. Какое тут христианство? Нечто турецкое хочет быть вера, но и в турках того не делается. Пропащее наше государство». Царевич слушал и не верил ушам своим. Всего ожидал он от Федоскиной наглости, только не этого. «Да вы-то сами, архиереи, церкви российской, правители, чего смотрите? Кому бы и стоять за церковь, как не вам», — произнес он, глядя в упор на Федоску. «И полно, царевич, какие мы правители! Архиереи наши так взнузданы, что куда хошь поведи, что земские ярышки наставлены. От кого чают, того и величают, и так и сяк готовы в один час перевернуться. Не архиерея, а шушера». И, опустив голову, прибавил он тихо, как будто про себя. Алексею послышался голос веков в этом тихом слове монаха: «Были мы орлы, а стали ночные нетопыри». В черном клобуке, с черными крыльями рясы, с безобразным востреньким личиком, озаренный снизу красным отцветом потухающих углей, он в самом деле походил на огромного нетопыря. Только в умных глазах тускло тлел огонь, достойный орлиного взора. «Не тебе бы говорить, не мне бы слушать, ваше преподобие», — не выдержав, наконец, воскликнул царевич. «Кто церковь царству покорил? Кто люторские обычаи в народ вводить, часовни ломать, иконы ругать, монашеский чин разорять царю приговаривал? Кто ему разрешает на вся?» Вдруг остановился. Монах глядел на царевича таким пристальным, пронзающим взором, что ему стало жутко. Уж не хитрость ли, не ловушка ли все это? Не подослан ли к нему Федос шпионом от Меньшикова или от самого батюшки? «А знаешь ли, ваше высочество», — начал Федоска, прищурив один глаз с бесконечно лукавой усмешкой, «знаешь ли фигуру, в логике именуемую «редукто ад абсурдум» — «сведение к нелепому»? Вот это самое я и делаю. Царь на церковь наступил, да явно бороть не смеет, из-под тишка разоряет, гноит да гношит, а по мне ломать так ломай. Что делаешь, делай скорее, лучше прямое люторство, нежели кривое православие, лучше прямое атейство, нежели кривое люторство. Чем хуже, тем лучше. К тому и веду. Что царь начинает, то я кончаю. Что на ухо шепчет, то я во весь народ кричу. Им же самим его обличаю. Пусть ведают все, как церковь Божия поругана. Слюбится, стерпится, а не слюбится. Дождемся поры, так и мы из норы. Отольются кошки-мышкины слезки». «Ловко», — рассмеялся царевич, почти любуясь Федоскою и не веря ни единому его слову. «Ну и хитер же ты, отче, как бес! А ты, государь, не гнушайся и бесами, нехотя черт Богу служит. С чертом, ваше преподобие, себя равняешь». «Политик я», — скромно возразил монах. «С волками жить, по-волчьи выть. Диссимуляцию не только учителя политичные в первых царствования полагают реглых, но и сам бог политики нас учит. Яко рыбарь облагает удильный крюк червем, так обложил Господь дух свой плотью сына и впустил уду в пучины мира, и перехитрил, и уловил врага дьявола. Богопремудрое коварство. Небесная политика. А что, отче святый, в Бога ты веруешь? Опять посмотрел на него царевич в упор. Какая же, государь, политика без церкви, а церковь без Бога? Не есть, бо власть, а щеня от Бога. И странно, не то дерзко, не то робко, хихикнув, прибавил, а ведь и ты умен, Алексей Петрович. Умнее батюшки. Батюшка, хотя и умен, да людей не знает. Мы его, бывало, частенько за нос поваживаем. А ты умных людей знать будешь лучше. Миленький. И вдруг, наклонившись, поцеловал руку царевича так быстро и ловко, что тот не успел ее отдернуть, только весь вздрогнул. Но хотя он и почувствовал, что лесть монаха — мед на ноже, все же сладок был этот мед. Он покраснел и, чтобы скрыть смущение, заговорил с притворной суровостью. «Смотри-ка ты, брат Федос, не сплошай!» Повадился кувшин по воду ходить, там ему и голову сложить. Ты, дед царя-батюшка, словно кошка-медведя задираешь лапою, а как медведь тот, обратясь, да давай.

0: приехал на Москву с прочую шляхтою, и приведены в палату и пожалованы к ручке, кланялся я дяде твоему, царю Иоанну Алексеевичу, а как пришел до руки царя Петра Алексеевича, такой на меня страх напал, такой страх, что колено потряслися, едва стою. И от сего времени всегда рассуждал, что мне от той же руки смерть будет. Он и теперь весь дрожал от страха. Но ненависть была сильнее страха. Он заговорил о Петре так, что Алексею почудилось, будто Федоска не лжет или не совсем лжет. В мыслях его узнавал он свои собственные, самые тайные, злые мысли об отце. «Великий, — говорят, — великий государь! А в чем его величество? Тиранским обычаем царствует, топором да кнутом просвещает. На кнуте далеко не уедешь». И топор, инструмент железный, невелика диковинка, дать 2 гривны. Все-то заговоров, бунтов ищет, а того не видит, что весь бунт от него, сам он первый бунтовщик и есть. Ломает, валит, рубит с плеча, а все без толку. Сколько людей переказнено, сколько крови пролито. А воровство не убывает? Совесть в людях не завязана, и кровь не вода. Вопиет о мщении. Скоро, скоро снидет гнев Божий на Россию, и как станет междоусобие, тут-то и увидят все, от первых до последних. Такая раскачка пойдет, такое главпосечение, что только швык, швык, швык. Он проводил рукою по горлу и швыкал, подражая звуку топора. И тогда-то из великих кровей тех выйдет Церковь Божия омытая, паче снега убеленная, яко жена солнцем одеянная над всеми царящая. Алексей глядел на лицо его, искаженное яростью, на глаза, горевшие диким огнем. Ему казалось, что перед ним сумасшедший. Он вспомнил рассказ одного из келейников лаврских. «Бывает над ним отцом Феодосием меланхолия, и мучим бесом падает на землю, и что делает, сам не помнит». «Сего я чаял, к сему и вел», — заключил монах. «Да жалился, видно, Бог над Россией. Царя казнил, народ помиловал. Тебя нам послал, тебя, избавитель ты наш, радость наша, дитятка светлая, церковная, благочестивый государь Алексей Петрович, самодержец всероссийский, ваше величество».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I и Алексей».
0: Царевич вскочил в ужасе. Федоска тоже встал, повалился ему в ноги, обнял их и возопил с неистовую и непреклонную, точно грозящую мольбою. «Призри, помилуй, раба твоего, все, все, все тебе отдам. Отцу твоему не давал, сам хотел, для себя, сам думал патриархом быть, а теперь не хочу, не надо мне, не надо ничего. Все тебе, миленький, радость моя, друг сердечный свет Алешенька, полюбил я тебя». «Будешь царем и патриархом вместе, соединишь земное и небесное, венец Константина в белый клобук с венцом Мономаховым. Будешь больше всех царей на земле, ты первый, ты один, ты да Бог. А я раб твой, пес твой, червь у ног твоих, Федоска мизерный. Ей, ваше величество, яко самого Христа ножки твои объемля кланяюсь!» Он поклонился ему до земли, и черные крылья рясы распростерлись, как исполинские крылья нетопыря, и алмазная панагия с портретом царя и распятием, ударившись об пол, звякнула. Мерзение наполнило душу царевича, холод пробежал по телу его, как от прикосновения гадины. Он хотел оттолкнуть его, ударить, плюнуть в лицо, но не мог пошевелиться, как будто в оцепенении страшного сна. Ему казалось, что уже не плут Федоска мизерный, а кто-то сильный, грозный, царственный лежит у ног его. Тот, кто был орлом и стал...

ночным нетопырем. Не сама ли церковь, царству покоренное, обесчещены? И сквозь омерзение, сквозь ужас безумный, восторг, упоение властью кружили ему голову, словно кто-то подымал его на черных исполинских крыльях ввысь, показывал все царства мира и всю славу их, и говорил: «Все это дам тебе, если падше поклонишься мне». Угли в камельке едва рдели под пеплом. Синее сердце спиртного пламени едва трепетало, и синее пламя лунной вьюги померкло за окнами. Кто-то бледными очами заглядывал в окна, и цветы мороза на стеклах белели, как призраки мертвых цветов. Когда царевич опомнился, никого уже не было в комнате. Федоска исчез, точно сквозь землю провалился или рассеялся в воздухе. Что он тут врал? Что он бредил, подумал Алексей, как будто просыпаясь от сна. Белый клобук, венец мономахов, сумасшествие, меланхолия. И почем знает, что отец умрет, откуда взял? Сколько раз в живых быть не чаяли, а Бог миловал? Вдруг вспомнил слова Кикина из давешней беседы: «Отец твой не болен тяжко». Исповедывается и причащается нарочно, являя людям, что гораздо болен, а все притвор. Тебя и других испытывает, каковы-то будете, когда его не станет. Знаешь басню? Собрались и мыши кота хоронить, скачут, пляшут, а он как прыгнет да цапнет, и пляска стала. Что же причащается, то у него закон на свою стать, не на мышиную. Тогда от этих слов что-то стыдное и гадкое кольнуло царевичу сердце, но он пропустил их мимо ушей нарочно. Уж очень ему было весело, ни о чем не хотелось думать. «Прав Кикин», — решил он теперь, и словно чья-то мертвая рука сжала сердце. «Да все притвор, обман, диссимуляция, чертова политика, игра кошки с мышкою. Как прыгнет да цапнет. Нет, ничего не было. Все надежды, восторги, мечты о свободе, о власти, только сон, бред, безумие». Синее пламя в последний раз вспыхнуло и потухло. Наступил мрак. Один только рдеющий под пеплом уголь выглядывал, точно подмигивал, смеясь, как лукаво прищуренный глаз. Царевичу стало страшно. Почудилось, что Федоска не уходил, что он все еще тут, где-то в углу, притаился, пришипился. И вот-вот закружит, зашуршит, зашелестит над ним черными крыльями, как нетопырь, и зашепчет ему на ухо: «Тебе дам власть над всеми царствами и славу их, ибо она передана мне, и я кому хочу даю ее». «Афанасьич!» — крикнул царевич. «Огня! Огня скорее!» Старик сердито закашлял, заворчал, слезая с теплой лежанки. «И чему обрадовался?» — спросил себя царевич в первый раз за все эти дни с полным сознанием. «Неужели?» Афанасьич, шлепая босыми ногами, внес нагоревшую сальную свечку. Прямо в глаза Алексею ударил свет, после темноты ослепительный, режущий. И в душе его как будто блеснул свет. Вдруг увидел он то, чего не хотел, не смел видеть, от чего ему было так весело. Надежду, что отец умрет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Дмитрий Мережковский. Главы из романа «Петр I и Алексей». Читает Владимир Самойлов.
2: Глава 3. Помнишь, государь, как в селе Преображенском, в спальне твоей перед святым Евангелием, спросил я тебя, будешь ли меня, отца своего духовного, почитать за ангела Божия и за апостола, и за судью дел своих? И веруешь ли, что и я, грешный, такую же имею власть священства, кое вязать и разрешать могу, какую даровал Христос апостолам? И ты отвечал: верую. Это говорил царевичу духовник его, протопоп собора Спаса наверху в Кремле, отец Яков Игнатьев, приехавший в Петербург из Москвы 3 недели спустя после свидания Алексея с Федосом. Лет 10 назад отец Яков для царевича был тем же, что для деда его, тишайшего царя Алексея Михайловича, патриарх Никон. Внук исполнил завет деда: «Священство имеете выше главы своей, со всяким покорением, без всякого прикословия, священство выше царства». Среди всеобщего поругания и порабощения церкви сладко было царевичу кланяться в ноги смиренному попу Якову. В лице пастыря видел он лицо самого Господа и верил, что Господь — глава над всеми главами, царь над всеми царями. Чем самовластнее был отец Яков, тем смиреннее царевич, и тем слаще ему было это смирение. Он отдавал отцу духовному всю ту любовь, которую не мог отдать отцу по плоти. То была дружба ревнивая, нежная, страстная, как бы влюбленная. Самим истинным Богом свидетельствуюсь, не имею во всем российском государстве такого друга, кроме вашей святыни, писал он отцу Якову из чужих краев. Не хотел бы говорить сего, да так и быть скажу: дай Боже вам долговременно жить, но если бы вам переселение от здешнего века к будущему случилось, то уже мне весьма в российское государство нежелательно возвращение. Вдруг все изменилось. У отца Якова был зять, подьячий Петр Анфимов. По просьбе духовника царевич принял к себе на службу Анфимова и поручил ему управление своей порецкую вотчиной Волоторской волости Нижегородского края. Подьячий разорил мужиков самоуправством и едва не довел их до бунта. Много разбили они челом царевичу, жаловались на Петьку вора, но тот выходил сух из воды, потому что отец Яков покрывал и выгораживал зятя. Наконец мужики догадались послать ходока в Петербург к своему земляку и старому приятелю, царевичу камердинеру Ивану Афанасьичу. Иван ездил сам в порецкую вотчину, расследовал дело и, вернувшись, донес о нем так, что не могло быть сомнения в Петькиных плутнях и даже злодействах, а главное в том, что отец Яков знал о них. Это был жестокий удар для Алексея. Не за себя и не за крестьян своих, а за церковь Божию поруганную, казалось ему, в лице недостойного пастыря, восстал царевич. Долго не хотел видеть отца Якова, скрывал свою обиду, молчал, но, наконец, не выдержал. Под кличкой «Отец Ада» вместе с Жибандою, Засыпкою, Захлюсткою и прочими собутыльниками участвовал протопоп в кумпании в Всепьянейшем соборе царевича, малом подобии большого батюшкина собора. Одной из попоек Алексей стал обличать русских иереев, называя их иудами-предателями, христопродавцами. «Когда-то восстанет новый Илья пророк, дабы сокрушить вам хребет, жрецы Вааловы!» — воскликнул он, глядя прямо в глаза отцу Якову. «Непотребно изволишь говорить, царевич», — начал было тот со строгостью. Не довлеет тебе так укорять и озлоблять нас, ничтожных своих богомольцев? Знаем ваши молитвы, — оборвал его Алексей. Господи, прости, да и в клеть пусти, помоги нагрести, да и вынести. Хорошо сделал батюшка царь Петр Алексеевич, пошли ему Господь здоровья, что поубавил вам пуху длинные бороды. Не так бы вас еще надо, фарисеи, лицемеры, порождения ехиднины, гробы повапленные. Отец Яков встал из-за стола, подошел к царевичу и спросил торжественно: «Кого разумеешь, государь? Не наше ли смирение?» В эту минуту велелепнейший отец, протопресвитер Верхоспасский, похож был на патриарха Никона. Но сын Петра уже не был похож на тишайшего царя Алексея Михайловича. «И тебя!» — ответил царевич, тоже вставая и по-прежнему глядя в упор на отца Якова. «И тебя, батька, из дюжины не выкинешь! И ты черту душу продал! Поискал Иисуса не для Иисуса, а для хлеба куса! Чего гордыню дуешься? В патриархи, небось, захотелось!» «Так не та, брат, пора. Далеко Кулику до Петрова дня. Погоди, уже не зринет тебя Господь от золотой решетки, что у Спаса наверху, пятами вверх, дороже вниз, прямо в грязь, в грязь, в грязь!» Он прибавил непристойное ругательство. Все расхохотались. У отца Якова в глазах потемнело. Он был тоже пьян, но не столько от вина, сколько от гнева. «Молчи, Алешка!» — крикнул он. «Молчи, щенок!» Отец Яков весь побагровел, затрясся, поднял обе руки над головой царевича и тем самым голосом, которым некогда в Благовещенском соборе, будучи протодиаконом, возглашал самвона анафему еретикам и отступникам, крикнул: «Прокляну! Прокляну властью, данную нам от самого Господа через Петра апостола!» «Чего, поп, глотку дерешь?» — возразил царевич со злобной усмешкой. «Не Петра апостола, а Петра Анфимова, подьячего вора! Зятюшку своего родного помилуй! Он в тебе и сидит, он из тебя и вопит, Петька хам, Петька бес!» Отец Яков опустил руку и ударил Алексея по щеке, заградил уста нечестивому. Царевич бросился на него, одной рукой схватил за бороду, другой уже искал ножа на столе. Искривленную судорогою, бледное, с горящими глазами, лицо Алексея вдруг стало похоже мгновенным, страшным и точно нездешним призрачным сходством на лицо Петра. Это был один из тех припадков ярости, которые иногда овладевали царевичем и во время которых он способен был на злодейство. Собутыльники вскочили, кинулись к дерущимся, схватили их за руки, за ноги и после многих усилий оттащили, рознили. Ссора эта, как и все подобные ссоры, кончилась ничем. Кто, мол, пьян не живет? Дело привычное, напьются, подерутся, проспятся, помирятся. И они помирились. Но прежней любви уже не было. Никон пал при внуке точно так же, как при деде. Отец Яков был посредником между царевичем и целым тайным союзом, почти заговором врагов Петра и Петербурга, окружавших пустынницу, опальную царицу Авдотью, заточенную в Суздаль. Когда пришла весть о смертельной, будто бы болезни царя, отец Яков поспешил в Петербург по поручению из Суздаля, где ожидали великих событий со вступлением Алексея на престол. Но к приезду протопопа все изменилось. Царь выздоравливал. И так быстро, что исцеление казалось чудесным. Или болезнь мнимою. Исполнилось предсказание Кикина. Кот-котобрыз вскочил, и стала мышиная пляска. Бросились все в рассыпную, попрятались опять в подполье. Петр достиг цели, узнал, какова будет сила царевича, если он, государь, действительно умрет. До Алексея доходили слухи, что отец на него в жестоком гневе. Кто-то из шпионов, не сам ли Федос, шепнул будто бы отцу, что царевич изволил веселиться о смерти батюшки. Лицом, где был светел и радостен, точно именинник. Опять вдруг все его покинули, отшатнулись от него, как от зачумленного. Опять с престола на плаху. И он знал, что теперь ему уже не будет пощады. Со дня на день ждал страшного свидания с отцом. Но страх заглушали ненависть и возмущение. Гнусным казался ему весь этот обман, диссимуляция, кошачья хитрость, кощунственная игра со смертью. Припоминалась и другая диссимуляция батюшки. Письмо с угрозой лишения наследства, объявление сыну моему, переданное в самый день смерти кронпринцессы Шарлотты 22 октября 1715 года, подписано было 11 того же октября, то есть как раз накануне рождения у царевича сына Петра Алексеевича. Тогда не обратил он внимания на эту подмену чисел, но теперь понял, какая тут хитрость. После того, как родился у него сын, нельзя было батюшке не упомянуть о нем в объявлении, нельзя было грозить безусловным лишением наследства, когда явился новый наследник. Подлогом чисел дан вид законный беззаконию. Царевич усмехнулся горькой усмешкой, когда вспомнил, как батюшка любил казаться человеком правдивым. Все простил бы он отцу, все великие неправды и злодейства. Только не эту маленькую хитрость. В этих мыслях и застал царевича отец Яков. Алексей обрадовался ему в своем одиночестве, как и всякой живой душе, но в протопопе силен был дух Никона. Чувствуя, что царевич теперь более чем когда-либо нуждается в помощи его, он решил напомнить ему старую обиду. «Ныне же, государь-царевич, — продолжал отец Яков, — то обещание свое, данное нам в Преображенском, пред святым Евангелием, уничтожил ты, в игру или в глумление вменил. Имеешь меня не за ангела Божия и не за апостола Христова и за судью дел твоих, но сам судишь нас, уязвляешь словами ругательными. И по делу зятя нашего Петра Анфимова с мужиками порецкими плач многие в домишко нашего дворил, и меня, отца своего духовного, за бороду драл, чего милости твоей чинить не надлежало, за страх Бога живого. Хотя грешен и скверен есмь, но служитель пречистому телу и крови Господней. Имеем же о том судиться с тобою, чадо, перед царем царствующих в день второго пришествия, где нет лицеприятия. Когда земная власть изнеможет, там и царь, как един от убогих, предстанет». Царевич поднял на него глаза молча, но с таким выражением ни скорби, ни отчаяния, а бесчувственной, точно мертвой пустоты, что отец Яков вдруг замолчал. Понял, что теперь сводить старые счеты не время. Он был человек добрый, и Алексея любил как родного. «Ну, Бог простит, Бог простит», — договорил он, — «и ты, дружок, прости меня грешного». Потом прибавил, заглядывая в лицо его с нежную тревогою. «Да что ты такой скучный, Алешенька?» Царевич опустил голову и ничего не ответил. «А я тебе гостинец привез», — усмехнулся с веселым и таинственным видом отец Яков, письмецо от матушки. «Ездил нынче к пустынным. Тамошняя радость весьма обвеселила. Были паки видения, голосы скороди, скоро совершится». Он полез в карман за письмом. «Не надо!» — остановил его царевич. «Не надо, Игнатич. Лучше не показывай. Что пользы? И без того тяжко. Еще пронесут, отец узнает. Смотрельщиков за нами много. Не езди ты к пустынным и писем ко мне впредь не вози. Не надо!» Отец Яков посмотрел на него опять долго и пристально. «Вот до чего довели», — подумал он, — «сын от матери, кровь от крови отрекается». «Аль плохо у батюшки?» — спросил он шепотом. Алексей махнул рукой и еще ниже опустил голову. Отец Яков понял все, слезы навернулись на глаза старика. Он склонился к царевичу и положил одну руку на руку его, другой начал ему гладить волосы с тихою ласкою, как больному ребенку, приговаривая: «Что ты, светик мой, что ты, родненький, Господь с тобою! Коли есть на сердце что, скажи, не таись, легче будет, вместе рассудим. Я ведь батька твой, хоть и грешен, а может, умудрит Господь». Царевич все еще молчал, отвертывался, но вдруг лицо его сморщилось, губы задрожали, с глухим, бесслезным рыданием упал он к ногам отца Якова. «Тяжко мне, батюшка, тяжко, не знаю, что и делать, сил больше нет. Я ведь отцу моему...» И не кончил, как будто сам испугался того, что хотел сказать. «Пойдем в крестовую, пойдем скорее. Там все скажу. Исповедаться хочу. Рассуди меня, отче, с отцом перед Господом».
1: Радио «Звезда». Мы читаем главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр Первый» и Алексей.
2: В крестовой, маленькой комнатке рядом со спальней, стены уставлены были сплошь старинными иконами в золотых и серебряных, усыпанных дорогими камнями окладах, наследием царя Алексея Михайловича. Ни один луч дневного света не проникал сюда, в вечном сумраке теплились неугасимые лампады. Царевич стал на колени перед аналоем, на котором лежало Евангелие. Отец Яков, облаченный в ризы, торжественный, как будто весь преобразившийся, лицо у него было вблизи самое простое, мужицкое, несколько отяжелевшее, обрюзгшее от старости, но издали все еще благообразное, напоминавшее лик Христа на древних иконах, держал крест и говорил: «Се чадо Христос невидимо стоит, приемля исповедание твое. Не усрамися, ниже убойся, и да не скрыешь, что от меня, но не обинуй сердцы вся, елика содеял еси, да приемлеши оставление от Господа нашего Иисуса Христа». И по мере того, как, называя грехи один за другим по чину исповеди, духовный отец спрашивал и кающийся отвечал, ему становилось все легче и легче, словно кто-то сильный снимал с души его бремя за бременем, кто-то легкий, легкими перстами прикасался к язвам совести, и они исцелялись. Сладко ему было и страшно. Сердце горело, как будто не отец Яков стоял перед ним, а сам Христос. «Рцими, чадо, не убил ли еси человека волею или неволею?» Это был тот вопрос, которого ждал и боялся царевич. «Грешен, отче», — пролепетал он чуть слышно, — «ни делом, ни словом, но помышлением. Я отцу моему». И опять, как давеча, остановился, словно сам испугавшись того, что хотел сказать. Но всевидящий взор проникал в самую тайную глубину его сердца. От этого взора нельзя было скрыть ничего. С усилием, дрожа и бледнея, обливаясь холодным потом, он кончил: «Когда батюшка был болен, я ему смерти желал». Весь сжался, съежился, опустил голову, закрыл глаза, чтобы не видеть того, кто стоял перед ним. Замер от ужаса, как будто ждал, что раздастся слово, подобное грому небесному. Последнее осуждение или оправдание, как на страшном суде. И вдруг знакомый, обыкновенный человеческий голос отца Якова произнес: «Бог тебя простит, чадо. Мы все ему желаем смерти». Царевич поднял голову, открыл глаза и увидел тоже знакомое, обыкновенное, человеческое, совсем не страшное лицо, тонкие морщинки около добрых и немного хитрых карих глаз, бородавку с тремя волосками на круглой пухлой щеке, рыжеватую с проседью бороду, ту самую, за которую некогда он таскал батьку пьяный во время драки. Поп как поп. Ничего и никого не было за ним, но если бы в самом деле разразился над царевичем гром, он бы, кажется, был меньше поражен, чем этими простыми словами: «Бог тебя простит, мы и все ему желаем смерти». Священник продолжал, как ни в чем не бывало, спрашивать по чину требника: «Рцими, чадо, не ял ли еси мертвечины, или крови, или удавленное, или волкохищное, или птицы пораженные? Не осквернился ли еси от иного, часо же я же заповедана суть в священных правилах? Или во святую четыредесятницу, или в среду, или в пяток от масла или сыра?» «Отче», — воскликнул царевич, — «велик мой грех, видит Бог велик». «Оскоромился?» — спросил отец Яков с тревогою. «Не о том я, отче, я о государе-батюшке. Как же так, ведь родной я ему, родной сын, кровь от крови. Смерти сын отцу пожелал. А кто кому смерти желает, тот того убийца? Мысленный есмь отце-убийца. Страшно, Игнатич, страшно. Ей, отче, яко самому Христу тебе исповедуюсь. Рассуди, помоги, помилуй, Господи!» Отец Яков посмотрел на него сначала с удивлением, потом с гневом. «Что на отца по плоти восстал, каешься, а что на отца по духу, о том и не вспомнишь? Калика же дух паче плоти, талика отец духовный паче отца плотского». И опять заговорил длинно, книжно, пусто, все об одном и том же: «Священство имейте выше главы своей. Ты же, чадо, освоеволился, яко иступленный или яко блекотливый козел вопил на меня, да не вменит тебе сего Господь, ибо не от тебя сие, но дьявол пакоствует мне через тебя, взнуздал тебя, яко худую клячу, и ездит на тебе, величаяся, как на свинье, поведению святых отец, куда хочет, пока в совершенную погибель не вринет». И слово за слово свел-таки речь на дело о мужиках порецких и о зяте своем Петре Анфимове. Что-то серое-серое, сонное, липкое, как паутина, застилало глаза царевичу и расплывалось, двоилось, как в тумане, лицо того, кто стоял перед ним, как будто выступало из-за этого лица другое, тоже знакомое, с красным востреньким носиком, вечно нюхающим воздух, с подслеповатыми, слезящимися, хитрыми, хищными глазками, лицо Петьки Подьячего, как будто в лице его превосходительства, велелепнейшего отца протопресвитера Верхоспасского, благообразным, напоминавшим лик Христа на древних иконах, соединялось, смешивалось в страшном и кощунственном смешении с ликом Господним гнусная рожица Петьки-вора, Петьки-хама. «Господь и Бог наш Иисус Христос, благодатью и щедротами своего человеколюбия, да простит те чада Алексия, все согрешения твоя», — произнес отец Яков, покрывая голову царевича эпитрахилью. «И ас, недостойный иерей, властью его мне данную прощаю и разрешаю тебя от всех грехов твоих во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». Пустота была в сердце Алексея, и слова эти звучали для него пустые, без власти, без тайны, без ужаса. Он чувствовал, что прощалось здесь, но не простилось там. Разрешилось на земле, но не разрешилось на небе.
1: Мы читали главы из романа Дмитрия Мережковского «Петр I» и Алексей. Продолжение завтра в это же время.

Вы слушаете «Радио Звезда».

0: Крестьянин и овца. Крестьянин позвал в суд овцу. Он уголовно взвел на бедняжку дело. Судья — лиса. Оно в минуту закипело. Запрос ответчику, запрос истцу, чтобы рассказать по пунктам и без крика. Как было дело? В чем улика? Крестьянин говорит: «Такого-то числа поутру у меня двух кур не досчитались. От них лишь косточки да перышки остались. А на дворе одна овца была». Овца же говорит: «Она всю ночь спала и всех соседей в том в свидетели звала, что никогда за ней не знали никакого ни воровства, ни плутовства, а сверх того она совсем не ест мясного». И приговор лисы вот от слова до слова: «Не принимать никак резонов от овцы. Понеже хоронить концы все плуты ведомо искусны. По справке ж яствует, что в сказанную ночь овца от кур не отлучалась прочь, а куры очень вкусны, и случай был удобен ей, то я сужу по совести моей. Нельзя, чтобы терпела, и кур она не съела. И вследствие того казнить овцу, и мясо в суд отдать, а шкуру взять истцу». Максимы. Иван Андреевич Крылов. «Крестьянин и овца». Читал Владислав Купряшин.
1: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Максим Челиков. Здравствуйте. Замглавы МИДа России Александр Грушко сравнил протесты Токио после визита Владимира Путина на Итуроп с обязательной программой фигурного катания. Япония в четверг предсказуемо вызвала российского посла, однако официально Москва подчеркнула незыблемость суверенитета над Курилами, перешедшими к Советскому Союзу по итогам Второй мировой войны. Из-за поддержки антироссийских санкций Япония еще в 2022 году лишилась любых переговоров о мирном договоре. Российские военнослужащие нанесли удары по объектам вражеской топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило Министерство обороны. В ведомстве подчеркивают, что атакованные цели использовались в интересах ВСУ. Также армия России освободила населенный пункт Петровка в Донецкой Народной Республике. Средства противовоздушной обороны в течение суток сбили 1150 украинских беспилотников в зоне специальной военной операции. Россия системно и последовательно ведет работу по обменному процессу. Об этом заявила уполномоченная по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, Украина не хочет забирать всех своих граждан и не спешит возвращать россиян.
2: Мы уже согласовали список из 224 человек. Это ребята с территории Украины, которые осуждены за преступления на нашей земле. Мы готовы отдать их хоть завтра утром ради одного, чтобы забрать своих ребят. Тех, кто с 2014 года, из 2022 года, из ДНР, ЛНР, из Крыма ждут возвращения домой. Но Украина отказывается их брать. Им не нужны эти 224 человека. Им нужен пиар, а не жизни.
1: Ранее Яна Лантратова опубликовала список из 224 человек, которых украинская сторона отказывается забирать в рамках обменного процесса. Власти Грузии возобновили работу единственного сухопутного перехода «Верхний Ларс» на границе с Россией. Движение автомобильного транспорта полностью восстановлено после снятия угрозы наводнения в местном ущелье. Ранее